0: В следующих свиданиях задёра делал Орлову знаки, предупреждая, что общение с ним запрещено. Но Даву было не удержать генерала Сорбье, который с бутылкой Старки сидел на лафете пушки и орал пьяный на всю улицу.
1: «Они там с ума посходили! Надо быть безумцем, чтобы забираться в Россию! Я уже вижу свои кости без плоти, догнивающие в лесном овраге! Бедная жена, бедные дети!»
0: Генерал Роге открыто проклинал императора. Мюрат брюзжал, а принц Евгений Богарне, пасынок Наполеона, впал в уныние. Даже отчаянные сабриташи, которым давно уже нечего терять, кроме головы, даже эти закаленные рубаки испытывали тревогу. Кто же радовался? Пожалуй, одни лишь молодые офицеры, жаждущие приключений в экзотической стране России. Их напыщенный оптимизм оправдывался надеждами на добычу, на повышение в чинах, на успех у женщин в будущем. Орлов с жалостью смотрел на этих молодцов. «Скоро вы поумнеете. Но вернетесь ли в Париж? Вряд ли».
2: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
0: Обедая при штабе Даву, поручик стал подшучивать над офицерами, не пощадив и генералов, а Даву, не вытерпев, ударил по столу так, что бокалы запрыгали.
1: «Фи, поручик, что вы там говорите?»
0: Орлов в ответ трахнул по столу так, что ножки стола подкосились, а соусник разлетелся вдребезги.
1: «Фи, маршал, а что вы говорите?»
0: Даву был ошарашен. Эта пикировка маршала с поручиком с наглядным показом физической силы произвела на французов сильное впечатление. Орлов выехал в Вильно, где его поразили разрушения в городе, запуганный вид жителей. «Вильно», — писал он, — «имеет вид города, взятого штурмом. Лавки закрыты, по улицам ходят только солдаты, евреи арестованы». Он застал в городе чиновников, не успевших бежать с армией, они спрашивали его, что им делать. Орлов советовал: «Пусть ваши жены берут детей и нагоняют армию, которая примет их как должно. Вам же, господа, советую оставаться на местах, дабы посильно вредить неприятелю». Балашову он доложил, что в армии противника пищевых рационов осталось на 20 дней и точка.
1: «А что они дальше жрать станут? Землю? Всех лягушек переловят, награбятся. Жаль лошадушек», — вздохнул Орлов. «Все поля и дороги вымощены их телами, даже конница Мюрата едва таскает ноги». «Ну, так им и надо», — мстительно ответил Балашов.
0: Орлов выведал немало. Путем умозаключений он проник и в помыслы Наполеона, а богатая интуиция культурного человека, помноженная на аналитический ум, скоро уже даст в руки полководцев России материал для тех планов, которые давно тревожили холодный разум Барклая де Толли. Перед отъездом из Вильно поручик встретил Наполеона на ступенях крыльца. Император громко прищелкнул пальцами.
1: «Где-то я вас уже встречал», — сказал он.
0: «Возможно, в Тильзите, сир».
1: «Но выглядели вы тогда иначе. Совсем иначе».
0: «И это возможно, сир», — не возражал Орлов.
1: «Я запомню вас, поручик. В следующий раз я сразу же сочту вас своим военнопленным».
0: Вернувшись в главную квартиру, Михаил Федорович дал императору полный отчет о виденном, особо отметив: «Наполеону и его маршалам не удалось даже окружить нас, как ни старался Мюрат, загнавший свою конницу. Наконец, генералы обескуражены отсутствием с нашей стороны упорного сопротивления. Они не понимают этой войны».
3: «Ну, пусть не понимают и дальше», — сказал царь.
0: 22 июня в Видзах было созвано экстренное совещание в главной квартире. Среди высших военачальников сидел и поручик Орлов. Так высоко ценили тогда его знания противника. Но за этим же столом Орлов увидел и того прусского офицера, которого однажды встретил по дороге в Литву.
1: «Вы были с Дибичем. Я забыл вашу фамилию».
0: «Клаузевиц», — был ответ. «Карл фон Клаузевиц. Пустое имя могу дополнить собственной характеристикой. Изменник своему королю, я никогда не стану изменником Отечеству». После совещания Александр отличил Орлова: «Отныне вы мой флигель-адъютант с зачислением в свиту. Теперь вы вправе, поручик, входить ко мне без доклада в любое время дня и ночи. Если я сплю, разбудите меня». Орлов был хорош собою, богат и знатен. Силы непомерной. Одной рукой

0: шутя останавливал карету. Волосы офицера свисали на лоб, такая прическа называлась тогда «Эсперанс». Впереди его ожидала ослепительная карьера. И никто ведь не думал, что этот молодой человек, могущий войти в спальню царя даже ночью, откроет новую страницу русской истории. Станет первым декабристом в России. Наполеон со свитой выехал в Закрет, где собирался отдохнуть, отчего, как на курорте. Его сопровождали Дюрок и Бертье, Ней и Бессьер, не понимавшие, почему их великий император застрял в этой никудышной Литве, с которой уже содрали последнюю рубаху. Богатое имение Закрет, лежавшее под Вильно, славилось в ту пору как Сен-Югу под Парижем, как Сан-Суси под Берлином, как Царское Село под Петербургом. Вот и приехали. Дюрок разочарованно свистнул. «Не пьян ли кучер? Не ошибся ли дорогой?» От Закрета осталась груда развалин. Под копытами лошадей маршалов сухо трещали выбитые плашки разноцветных паркетов. Все тропические теплицы разбиты, апельсиновые деревья выдернуты из кадок. Император наступил на сгнивший в земле ананас и, понюхав увядшую розу, спросил растерянно. «А почему в Закрете не работают фонтаны?» В чашах фонтанов кисли солдатские нужники. «Ну что ж», — рассудил Наполеон, — «отдохнуть здесь не удастся. Но я думаю, в Закрете можно разместить госпиталь для раненых солдат. Жаль, нет с нами Калинкура. Я бы сунул его носом в один из этих фонтанов и спросил, неужели и теперь русский царь Александр не заключит мира?» Кавалькада всадников развернулась на Вильно, за ними поспешала карета императора. Цезарь оставался в гибельном плену цезаристских воззрений. Ему казалось, что Россия и царь — одно неразлучное целое. Главное в этой войне — запугать царя, а народ, великий русский народ, смириться со всем, лишь бы царь-батюшка оставался доволен. Дюрок в этом сомневался. История не однажды страдала и от самолюбия монархов. А потому, по его словам, не следует думать, что русский царь был счастлив при Аустерлице и в Тильзите. Наполеона он только рассмешил.
1: «Ха, Дюрок! 2 месяца, говорю я вам!»
0: Отношения его с маркизом Калинкуром были натянуты, и Калинкур, не умеющий не переживать, убеждал Бертье. «Хоть вы-то остановите его! Он потерял чувство осторожности, свойственное даже тиграм и крокодилам!»
1: «Ах, маркиз!» — отвечал постаревший Бертье, хлопоча над грудами штабных документов. «Мне от императора уже влетало не раз. Попробуйте сами остановить его!»
0: «Ну, а если мы остановим?» — спросил Калинкур.
1: «Он упадет», — ответил Бертье.
0: Наполеон сам и вызвал давно назревавший скандал.
1: «Вы, кажется, опять мною недовольны?» — спросил он Калинкура, складывая на груди руки. «Александр умеет обращаться с послами. Что скажете в защиту русского кабинета?»
0: Лицо дипломата исказилось, когда император, держа его за пуговицу, повторял.
1: «Вы русский? Сознайтесь, вы стали русским?»
0: На это Калинкур с дерзостью отвечал.
1: «Вы разучились слышать правду. Но я лучше других французов, которые привыкли аплодировать вам в любом случае. Я горжусь тем, что не принадлежу к числу подхалимов, толкавших вас к походу в Россию на гибель армии».
0: Наполеон, поняв, что перешел грани дозволенного, стал убеждать маршалов в том, что его поход на Россию — самое политичное, самое разумное предприятие в его карьере.
1: 2 месяца, и с Россией будет покончено!» «Нет!» — крикнул Калинкур. «С нею никогда не будет покончено! Я требую отставки! Посылайте меня хоть под ножи в Испанию, только бы подальше от вашего величества!»
0: «Тише, тише!» — дергал Калинкура сзади Дюрок. Наполеон не привык к сопротивлению.
1: «Калинкур, вы мне уже надоели! Что вы придираетесь к каждому моему слову? Мы же с вами старые друзья!»
0: Он поспешил в кабинет. Двери захлопнулись. Но бегство императора не остановило Калинкура.
1: «Он боится правды. Он не знает русских, как изучил их я, его же посол. Не глупо ли судить о России по картам и анекдотам? Дюрок, черт возьми, да отпустите же меня!»
0: Позже он писал в своих мемуарах. «Герцог Истрийский, Бессьер, тянул меня за одну полу, а князь Невшательский, Бертье, за другую. Оба они уговаривали, они умоляли меня не отвечать, тщетно пытались увести». Калинкура с большим трудом успокоили. Маршал Ней говорил,
1: Счастье никогда не изменяло нашему императору. С ним всегда везло. А вдруг повезет и теперь? Не пройдет и двух месяцев, как мы узнаем, кто прав, вы или Наполеон.
0: Неожиданно раздался едкий смех Бертье.
1: «Дались вам эти два месяца! Вы все тут ненормальные! Не лучше ли нам напиться, чтобы ни о чем не думать?»
0: Наконец, император выступил с гвардией из Вильно. Жуткое молчание лесов и болот обступало со всех сторон, а где-то невидимые и неслышные кружили в путанице непролазных проселков русские армии, сходящиеся к Смоленску. В одной из русских деревень старуха швырнула в Наполеона камень.
1: «Она безумна», — сказал император. «Но где же трофей? Почему я не вижу знамен и пушек? Где же пленные?»
0: Проливные дожди расквасили дороги в липкую жижу. В ней застревали орудия. Потом нахлынуло нестерпимое жарище, выжигавшее траву и овсы. Начался кровавый понос. Из великой армии он хлестал ручьями. Наполеон утешал молоденькую жену в письме.
1: «Страна прекрасна, и меня уверяют, что так будет и до самой Москвы».
2: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
1: На перепутьях. Разделенные большим расстоянием, две русские армии соединились в Смоленске, и Наполеон радостно воскликнул:
2: «Наконец-то они мне попались!»
1: В соборе шла благодарственная служба в присутствии Барклая и Багратиона. Поспели яблоки, их урожай был необычен. Грудами плоды лежали на улицах Смоленска. Колокола храмов звонили, оркестры играли, пахло яблоками. Наполеон вышел к Смоленску.
2: «А ну-ка, устройте мне фейерверк!» — потребовал он.
1: Смоленск был зажжен бранскугелями. Город запылал, высокими свечками сгорали древние храмы. Калинкур дремал у костра и был разбужен голосами.
2: «Смотрите, Бертье!» — восхищался Наполеон. «Какое прекрасное зрелище! Смоленск, как извержение Везувия! Теперь нет сомнений, что здесь я приму от царя мир!»
1: Но Барклай де Толли увел свои войска московской дорогой. Ночью завязался бой с русским арьергардом у Валутиной горы, и Наполеон велел Жюно идти на поддержку Нея.
2: «Вы еще не маршал? Вот случай отличиться! Все смотрите на Жюно! Это лев! Сейчас он страшен!»
1: Мюрат, тоже из породы львов, уже разграбил все ризницы смоленских соборов, так что не хватало кортежа карет для размещения золота, серебра и ценностей. Жители города жаловались князю Понятовскому, что их грабят, их раздевают на улицах, но князь ответил:
2: «Грабили москалей и будем грабить. Зато у вас будет французская конституция, а теперь пошли вон, дураки!»
1: Из курьерской эстафеты, прибывшей из Парижа, Наполеон узнал, что в Бордо пришел корабль. На этом корабле приплыли жена и дочь Моро. По другим сведениям, это известие было получено Наполеоном не в Смоленске, а уже в Москве, в начале сентября.
2: «Девочке 8 лет», — напомнил Бертье. «А что им нужно в моей Франции?»
1: Мадам Моро писала Дарю, что нуждается в лечении.
2: «Прекрасно!» — воскликнул Наполеон. «Моро сам лезет в мою западню! Арестовать его жену с ребенком вместе! Держать их в Винсентском замке на хлебе! Моро слишком любит их, он придет по их следам, будет валяться у меня в ногах! Я растопчу его, Бертье! Превращу в грязь, в слякоть!»
1: Жюно не стал маршалом, спятив у горы Валутиной.
3: «Пустите меня! Пустите к жене!» —
1: плакал он. Жюно в лесах под Смоленском потерял разум. Он не пошел на помощь маршалу Нею, который не мог понять, как обычная стычка с арьергардом у Валутиной горы вдруг сама по себе разрослась до масштабов кровавой битвы. Непонятное для опытного Нея, эта битва не стала понятнее от слов Наполеона, который прискакал к Валутиной горе, потом сказал:
2: «Мои маршалы начинают трепать меня по всяким пустякам! В чем дело? Окружайте их всех, пленяйте их!»
1: Калинкур записал тогда фразу Наполеона:
2: «Барклай сошел с ума! Его арьергард будет взят нами, если только Жюно ударит в него!»
1: Но Жюно не полез в бурелом и за Неем. Вместе с канцлером Александр торопливо выехал в Або, куда плыл морем и шведский кронпринц Бернадот. Но корабль его задержала буря. Бывший якобинец оставил папочку умирать. Все дела королевства он быстро прибрал к своим рукам. Бедным шведам не дано было знать, что их будущий король уже наладил работу тайной полиции, ибо уроки общения с Фуше и Савари не пропали для него даром. Александру было забавно познакомиться лично с человеком, который свалился на престол Швеции, как клоп падает с потолка.
4: «Как вы освоились с новым положением?»
2: «Очень быстро», — отвечал Бернадот. «Недаром же существует древняя истина. Не мы от королей, а короли от нас».
1: Время было дорого, и Бернадот понимал, что продвижение Наполеона к Смоленску обязывает царя сидеть в Зимнем дворце, а не кататься по финским захолустьям для свиданий. «Мне известно серьезное положение в России», — сказал Бернадот. «Не менее оно серьезное и в Швеции, где еще немало рыцарей мечтают о турнире с вами. Я так много воевал, что мне это дело опротивило. Когда я стану королем, я скажу шведам, пусть эта война станет для них последней. Но прежде хочу слышать, чем я могу помочь вашей стране». Царь ответил, что Швеция нейтральна, и этого пока достаточно.
2: «Нет», — горячо возразил гасконец, — «я не желаю оставаться нейтральным, если идет война с Наполеоном».
1: Во время их беседы вошел тихий Румянцев. Смоленск сдан. Барклай отходит к Москве. Бернадот предчувствовал, что по следам русской армии тронется и Наполеон, ибо он еще не получил победы над русскими. А без уничтожения противника он не мыслит войны. Александр ответил, что ему очень трудно объяснить в стране постоянное отступление Барклая, ибо народ порицает Барклая как изменника. Он вынужден передать армию Кутузову. Этот старик популярен в нашем простонародье. Так чем же я могу вам помочь? Бернадот рассуждал конкретно, как полководец. Со времен войны со шведами Россия держала в Финляндии гарнизоны на случай нападения. «Сейчас эти ваши войска, — сказал Бернадот, — просиживают последние штаны по финским хуторам в бездействии. Отводите их сразу в Курляндию, против маршала Макдональда, идущего на Ригу, против Йорка и Клейста. А я заверяю вас, что мои шведские бузатеры будут сидеть дома и помалкивать». Этот благородный жест Бернадота усиливал армию Витгенштейна сразу на 10 тысяч штыков. Море еще сильно штормило, но Бернадот, высказав главное, уже заторопился в Стокгольм. После его отплытия Александр признался Румянцеву. «Все монархи предали меня, поставив Наполеону войска для надругательства над Россией. А этот якобинец, сорвавшийся с виселицы, оказался порядочнее всех монархов. Спору нет. Мы, благодарные, закрепим на престоле Швеции эту новую скороспелую династию Бернадотов». Румянцев доложил, что в Або на корабле Бернадота прибыл и капитан Рапотель. Он просит подорожную до Петербурга, деньги у него водятся, а по-русски он не бум-бум. «Зовите его ко мне», — распорядился Александр. После якобинца короля предстал второй якобинец в чине капитана. Александр с места в карьер поздравил его с чином полковника русской армии, просил изучать русский язык. Рапотель, воюя в Германии, свыкся с языком немецким. «Вот и хорошо», — сказал Румянцев. «На стороне России доблестно сражается немецкий легион. Вместе с финскими гарнизонами вы поплывете до Ревеля, а мы обеспечим ваше появление в отрядах Дибича хорошей рекомендацией. Мы понимаем, что адъютант генерала Муро не может быть плохим офицером. Счастливого вам пути, колонель!» Отправив Рапотеля, царь велел Румянцеву: «Сразу пишите Дашкову в Филадельфию, чтобы Муро ехал в Стокгольм, а Бернадот все уже знает. К тому времени, как Муро будет с нами, мы уже выберемся за Вислу, и Муро окажется кстати, если не в России, так в Европе». К этому времени семья Муро находилась в Бордо. Жюно не пришел. В дело при Валутиной горе врезался Мюрат с кавалерией, но получил отпор от казаков Орлова-Денисова, и тот кратко и убедительно доказал Мюрату, что русские держатся в седлах крепче его французов. Боевые порядки Нея трещали, как и лесные буреломы. К ночи генерал Павел Тучков повел солдат в рукопашную, на ура! Генерал шел впереди и первым получил штыковой удар. Не один раз французы всаживали в него штыки. Удар прикладом по голове избавил Тучкова от сознания. Луна осветила золотое шитье мундира, и он очнулся от возгласа: «О, генераль!» Французы отвезли Тучкова в госпиталь Смоленска. Его судьбой озаботился сам Наполеон, и потому для Павла Алексеевича нашлись даже бинты. Но рядом с ним врачи обкладывали раны французов сеном или соломой. Санитары рвали на перевязке древние акты смоленских архивов, бинтовали раны бумагами времен Лжедмитрия, эпохи Петра Великого и веселой Елизаветы. Трое суток подряд, не умолкая, над горящим Смоленском надрывно рыдали церковные колокола. Для Тучкова отвели в городе избу, где оставили для поправки, взяв расписку, чтобы не вздумал бежать. Его должны отвезти в Нанси.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
1: Вечером кто-то вошел с улицы, по-французски справившийся о здоровье. «Я, — вспоминал Тучков, — не обращал большого внимания, полагая, что то был какой-нибудь французский офицер. Отвечал ему на вопрос сей кое-как обыкновенной учтивостью. И вдруг по-русски: «Вы разве не узнали меня, Павел Алексеевич?» Тучков увидел перед собой Михаила Орлова.
5: «Вы-то как сюда попали? Тоже в плену?»
1: «Нет», — рассмеялся Орлов. «Поздравляю вас с новым командующим армией, Голенищевым Кутузовым, который прислал меня парламентером, дабы о вас справиться. Сердце мое затрепетало от радости, услышав неожиданно звук родного языка. Я бросился обнимать его, как родного брата. Орлов дал Тучкову выплакаться на его груди. «Все образумится», — утешал он генерала. «Ваши братья кланяются, а дома у вас все здоровы. Мы отходим на Москву». О пребывании Орлова в Смоленске было доложено Наполеону, и он встретил флигель-адъютанта с улыбочкой.
2: «Что-то мы стали часто встречаться. Я еще не надоел вам?»
1: Орлов молча поклонился, и Наполеон заметил на его груди завитой жгут пышного аксельбанта.
2: «Раньше у вас его не было. Вы уже в свите государя? Поздравляю, Орлов, и от души радуюсь за вас. Но ваше особое положение при священной особе императора позволяет мне быть с вами предельно откровенным. Согласны ли вы слушать старого ворчуна?»
1: «Да, сир», — согласился Орлов.
2: «Но прежде обещайте, что мои слова в точности будут доведены вами до слуха вашего благородного государя».
1: «Несомненно, сир». В минутной паузе Орлов внятно слышал скрип сапожек императора и противный треск пожаров. Внутренне он готовил себя к восприятию той перемены, какая должна произойти в сознании Наполеона, потерпевшего крах в стратегии. Теперь он станет искать не военного, а политического решения. И если не сыщет решения в политике, то будет вынужден вернуться опять-таки к военному разрешению войны. Наполеон нюхнул табачку, протянул табакерку.
2: «Прошу! И долго вы собираетесь отступать? Неужели непонятно, что этим отступлением русские полководцы бесчестят и позорят свою армию? Вы дрались на дуэлях, Орлов?»
1: «Как и все молодые офицеры, сир».
2: «И что делали после поединка?»
1: «Пили шампанское, становясь друзьями».
2: «Именно это я и предлагаю вашему царю».
1: Наполеон пустился в длиннейшие рассуждения, что ему надоело гоняться за Барклаем, а теперь за Кутузовым, как за солеными зайцами. Лучше честно скрестить оружие.
4: «А когда мы скрещивали его нечестно, сир?»
2: «Ну, хорошо»,
1: — мягко произнес Наполеон и даже потрогал аксельбант на груди Орлова.
2: «Теперь, — сказал он, — я согласен на мирный диалог даже без генеральной битвы».
1: Вот оно, политическое решение. Созрело. Орлов напомнил о приезде Балашова в Вильно.
2: «Надеюсь, он предупредил, Ваше Величество, что визит его — крайняя уступка России. И могу заверить, сир, что Россия не станет рассуждать о мире до тех пор, пока хоть один ваш солдат останется на русской земле с оружием».
1: Орлов возвращал его к военному решению, и Наполеон стал волноваться. Его сапожки скрипели отчаянно.
2: «Орлов, не смейте дерзить мне! Я напишу государю, и он вас накажет. Я немногого и требую от вас. Донесите до своего царя, что я согласен распить шампанское. Наконец, его заблуждения извинительны, а я люблю и уважаю русских».
1: «Вы этот тезис и доказали, сир».
2: «Оставьте дерзости. Вы сейчас в моих руках. Я могу позвонить, и вы поедете в Нанси следом за Тучковым. Но я могу при встрече с Александром дать вам и самую лучшую аттестацию, что ускорит вашу карьеру».
1: Орлов ответил ему, что помириться с царем он может, но вряд ли он способен сейчас примирить разгневанный русский народ.
2: «С таким характером, Орлов, вы карьеры не сделаете», — ответил Наполеон, вроде бы даже с искренним сожалением. «Так где же вы решили заканчивать войну? На Иртыше? На Камчатке?»
1: Орлов глянул на карту, накрыл Париж ладонью. «Разве этот город плох для подписания мира?»
2: «А это же смешно!» — воскликнул император, не смеясь. «Я скоро буду в Москве, а вы станете паиньками. Я уже не сержусь на царя. Я простил его. Прощаю и вас, Орлов».
1: «Сир, а я-то чем провинился?» Отпуская Орлова, Наполеон все время с настойчивостью, почти заискивающей, просил, очень просил Орлова убедить Кутузова и царя в необходимости мирного решения войны. И в этот момент Наполеон совсем не был похож на того самоуверенного властелина Европы, каким жители Европы привыкли его постоянно видеть. Обо всем этом Михаил Федорович и доложил Кутузову, который велел Орлову нагнуться.
5: «Я тебя, сынок, поцелую. Иди с Богом, отдохни».
1: Далее было Бородино. Далее была Москва. Расстояние от Москвы до Парижа курьерская почта Наполеона покрывала ровно в 15 дней, с поправками в 2-3 часа. Пока в эту регулярность не вмешались казаки графа Платова, иные эстафеты прибывали в Москву даже за 14 дней, после чего курьеры сваливались как мертвые. Франция, да, пожалуй, большая часть Европы, жила в полном неведении того, что стало с великой армией. Но бюллетени императора были успокоительны. Русские побеждены, а Москва — город богатый. В таком же неведении находилась и Александрина Моро, задержавшись с девочкой в гостинице «Бордо», где и ожидала из парижской канцелярии Дарю позволение ехать на воды. Конечно, откуда же было знать женщине, что где-то скачет курьер из России, а в его сумке лежит распоряжение императора о заточении ее в казематах Винсентского замка. Бискайский залив по ночам громыхал зимними штормами. Крыши вечернего города поливали затяжные дожди. В саду гостиницы мокли опавшие сливы. Уложив дочь в постельку, Александрина распустила перед зеркалом длинные волосы, тоже готовясь ко сну. В дверь крепко постучали.
6: «Я не одета», — предупредила Александрина.
1: Мужской голос со странным акцентом ответил, что сейчас это не имеет никакого значения, и дверь открылась. Незнакомый человек от порога сказал:
6: «Ключ, мадам. Закройтесь изнутри. У нас нет времени, но вы должны безоговорочно довериться мне».
7: «Кто вы?»
6: — испугалась Александрина. «Я не могу назвать вам себя, но это и не столь важно. Сейчас вас арестуют. Спасение только в бегстве».
1: Со стороны сада что-то звякнуло в стекло, и она увидела верх садовой лестницы, поднятой до второго этажа.
7: «Не понимаю, что все это значит?»
1: Незнакомец стоял спиною к дверям, решительный. «Внизу полно переодетых сыщиков. Если мы спустимся в вестибюль, вы с ребенком и я с вами будем все арестованы. Остался последний путь, через окно». Инстинкт подсказал Александрине, что этому человеку не только можно, но даже необходимо довериться.
7: «Но я же с ребенком. Я его не оставлю».
6: «Открывайте окно, мадам. Садовник наш друг. Я спущу вашу дочь на руках. Ради всех святых заклинаю спешить».
1: Они оказались в темном саду. Садовник шепнул:
6: «За мною! Мы проскочим в другую калитку».
1: У калитки их ждал кабриолет. Лошади рванули. Александрина, еще не осознав опасности, сказала:
7: «Но вы же, сударь, не француз».
1: В темноте кареты блеснули белки глаз незнакомца.
6: «Я итальянец, но что это меняет? Ваш супруг боролся за свободу Франции, как я борюсь за свободу Италии».
1: Кучер бешено гнал лошадей в сторону моря. Оглушительный ливень гремел поверху кареты. Шум моря нарастал. Кабриолет остановился на мокром причале. Возле него волна, идущая с моря, раскачивала загадочный парусник. Александрина крепко-крепко прижала к себе девочку.
7: «О, Боже! Куда же плывет корабль?»
6: «Успокойтесь. Вы будете в Лондоне».
7: «Я хочу вернуться к мужу, в Америку».
6: «Поздно. Генерала Муро в Филадельфии нет».
7: «Где же он?»
6: «Он плывет вам навстречу, и когда встретитесь с ним, не забудьте сказать ему, Филадельфы исполнили свой долг. Запомните это имя, мадам. Филипп Буонаротти».
1: За волноломом уже начиналась страшная качка.
0: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Ночная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
2: Мужчин и лошадей. По каналам Мариинской системы Петербург загодя эвакуировал внутрь страны ценности Эрмитажа. Но медный всадник остался на месте, как символ России, вздыбленный над пропастью. Армия Витгенштейна, берегущая столицу со стороны Курляндии, откатилась до Риги перед натиском французской армии Макдональда, прусских колонн Йорка и Клейста. Пепел московского пожара, казалось, осыпал и Петербург. Не было свадеб и танцев, на мертвелых улицах тишина, редкие прохожие. Роскошь исчезла. Офицеры гвардии демонстративно шили мундиры из грубого сукна солдатских шинелей. Банк и ломбард пустовали. Никто не имел денег. Богатые люди, дабы иметь монету, сдавали в ломно-монетный двор старинные сервизы, а бедные кормились, чем Бог послал. На лицах жителей застыла глубокая печаль. Храмы переполняли верующие. От множества свечей, пылавших неугасимо, в церквах было жарко, как в бане. Люди взывали о здравии фельдмаршала Кутузова, о спасении родины от супостата. Но в настроении столицы все разом изменилось, когда до берегов Невы дошла весть об отступлении Наполеона из Москвы.
3: «Побежал-таки, окаянный! В клетку бы его!»
2: После бегства Наполеона русские мужики еще долго снашивали мундиры ворчунов с галунами. Детишки играли султанами с киверов. Даже в начале 20 века на зипунах крестьян видели пуговицы с номерами дивизии Великой армии Наполеона. Из сабель кавалерии Мюрата получались отличные кухонные ножи или косы для полевых работ. Сельские кузнецы перековывали медные кирасы в большущие сковороды для жареной яичницы. В деревне ничто даром не пропадало. Осень была теплая, благодатная, и никто из французов не хотел верить в русские морозы. «Здесь как в Фонтенбло», — говорили они, радуясь. Стужа в этом году началась позже обычного, но внезапные морозы для русских были столь же губительные, как и для неприятеля. Проиграв сражение на путях к Смоленску, Наполеон мчался дальше, прочь из России. Он обгонял свою армию, скользя полозьями саней по трупам, быстро заметаемым снегом. Волчьи стаи бежали следом. Русь еще не ведала такого засилия хищников. Это был крах. Но даже не полководца, но даже не политика. Это был закономерный проигрыш игрока-авантюриста, уже не способного мыслить реально. Всем понятно, почему царь дал Кутузову титул князя Смоленского. Зато всем смешно, что Наполеон присвоил маршалу Нею титул князя Московского. Под Оршей, пока донцы графа Платова насмерть бились с Даву, император сжигал свои бумаги, велел бросать в пламя костров и знамена. При нем была доза яда, чтобы отправиться на тот свет сразу, если казаки схватят его за шкирку. Одет он был в богатые шубы, ни холода, ни голода не терпел, а окошки кареты занавесил, чтобы не видеть, как истребляются остатки его былого величия. Он мечтал о воздушном шаре, который унес бы его из России.
3: «Калинкор», — сказал он, — «положение сейчас таково, что я могу внушать почтение Европе только из залов Тюильри. О моем отъезде никто не должен знать. Я буду называться фон Ренсвалем, бывшим секретарем маркиза Калинкура».
2: Дипломат понял. Наполеон желает опередить в Париже известие о гибели великой армии. Он отмолчался.
3: «Вы поедете со мной, и думаю, что нам в дороге не будет скучно. Армия доберется до Вильна, там пополнит запасы и преградит русским ордам дорогу в Европу».
2: Император тайно покинул армию в Сморгоне. Вослед ему неслись проклятия ветеранов.
3: «Он бросает нас с Мюратом, как в Египте бросил с Клебером!»
2: Калинкур был удивлен. Наполеона в дороге терзала лишь одна мысль. Как бы его не поймали, как бы проскочить до Парижа неузнанным. Даже в Вильно не знали о проезде императора. Он завтракал в предместном трактире, долго рассказывая дурацкие анекдоты, над которыми сам и смеялся. За это время на улице кучер замерз.
3: «Что за беда?»
2: Покойника спихнули с облучка наземь, его место занял другой. Проскочив на большой скорости Варшаву и Пруссию, император задержался в Бунслау для ремонта саней.
3: На постоялом дворе он накупил вороха дешевых стеклянных побрякушек для своей Марии Луизы и сказал, что молодых женщин иногда следует баловать. Впрочем, половину этого барахла он тут же подарил Калинкуру.
4: «Может, я еще разрешу вам жениться на мадам Канизи, хотя не вижу проку от разведенной женщины».
3: 17 декабря 1812 года, когда часы над Францией готовились отбить полночь, император подъехал к Тюильри, где его никто не ждал. Швейцар с фонарем в руке не узнал ни великого императора, ни его спутника. Калинкур с трудом уговорил открыть им двери. За день до их возвращения газета «Монитер» опубликовала бюллетень номер 29, в котором Наполеон возвещал о победах над Россией, о том, что его подвели лошади, ему мешали морозы. Наполеон вызвал к себе министра военных снабжений графа Лакюэ де Сесака. Потребовал
4: «мужчин и лошадей». «Через 3 месяца я должен иметь новую армию в 500 000 человек. Вы читали мой бюллетень? Кажется, вы оказались правы, когда в подвалах Тюильри пытались предостеречь меня. Но я был ослеплен фортуной. Мне ведь всегда так везло. Мне так везло. Весною начнем все сначала. Моя армия остается в Вильно, и я, поверьте, никогда не чувствовал себя так хорошо, как сейчас».
3: Орлов Денисов последним оставил Вильно и первым ворвался на эти промерзлые улицы. Казаки хотели рубить справа налево, но, осмотревшись, поняли — рубить уже некого. Город был свалкой мертвецов. Полуживые еще ползали по снегу, на кострах обугливались трупы замерзших, громоздились штабеля умерших, а в домах, занятых под госпитали, разбитые окна были заделаны ампутированными конечностями.
4: «Вот это мармелад!» — сказали казаки.
3: Орлов Денисов проскакал через город. На окраине его, в низине Понари, выводящей дорогу в горы, раскинулся целый табор отступающих французов. Лошади не могли преодолеть крутизны, скользили, падали, умирали, их пристреливали. Обратно в низину скатывались с горы пушки, давя несчастных, громыхали тяжелые фургоны с добром, раздавливая упавших. И граф Орлов Денисов крикнул на батареи.
4: «Чего разинулись, мать Растак? Бей в эту ярмарку, никогда не промахнешься, зато Георгия заработаешь!»
3: Понари стали второй Березиной. Дорога в гору буквально была выслана золотом из разбитых фургонов Наполеона и его маршалов. Драгоценные кружева лежали пышными грудами. Здесь же, по уверению самих французов, они потеряли массивный золотой крест с колокольни Московского собора. 30 ноября Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, князь Смоленской, въехал в Вильно, потрясенный увиденным.
5: «Господи, да что же это такое?» — говорил старик, всплескивая руками. «Ведь я тут губернаторствовал, чистенький городочек был. Матерь моя, Пресвятая Богородица!»
3: Пленных заставили убирать трупы. Крючьями цепляя покойников, они просто шалели от удивления. Из отрепьев так и сыпались часы, бриллианты, слитки золота, жемчуга. По ночам казаки тайком от начальства примеряли на себя мундиры королей и маршалов. Они хлестали пикантное клавужо из фургонов Наполеона, отрыгивали благородным шамбертеном.
4: «Вкуснота! И в нос шибает! А дух не тот!»
3: В декабре Александр приехал в Вильно, где его встречал Кутузов. Через лорнетку, разглядывая павших французских лошадей, император удивлялся отсутствию хвостов.
6: «Михаил Илларионович, отчего они англизированы?»
4: «Англизированы, да, только на русский манер. С голоду они, бедные, хвосты одна другой обгрызали».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
3: Был устроен парад. Кутузов обратился к войскам.
4: «Сотоварищи мои! Я счастлив, предводительствуя вами, русскими, а вы должны гордиться именем русских, ибо сие имя было, есть и будет знаменем победы».
3: Яркие лампионы над Виленским замком высветляли слова «Спасителю Отечества». Они относились к Кутузову, и Александр, хотя он и не любил старика, на обеде провозгласил:
6: «Вы спаситель не только России, но и всей Европы».
3: 25 декабря 1812 года торжественным манифестом по всем городам и весям России было всенародно объявлено, что Отечественная война
6: завершилась победой. Но за войной отечественной неизбежно следовала другая.
3: «Без нас Европе не быть свободной», — рассуждали тогда офицеры. «Наполеон опять наберет мужиков и лошадей, даст пинка королям всяким и начнется бойня сначала».
6: «Не совершаем ли мы непоправимые ошибки?» — возражали иные.
3: «Наполеон по башке получил и больше на Русь не сунется. Так не лучше ли нам, русским, иметь в Европе одного ласкового льва со стриженными когтями, нежели свору голодных и злобных шакалов?»
6: Кутузов в беседах с царем предупреждал его.
3: «Мы тоже изнурены. Мороз да бескормица кусали нас не меньше французов. Я привел в Вильно Толику войско, с которым даже Пруссию или Польшу от французских гарнизонов нам не избавить. Подтянем резервы, государь. Обновим пушечные парки. Ремонтируем кавалерию. Наконец, и обувка нужна. Мы же тут все пооборвались, обносились и прохудились».
6: С 1 января 1813 года на русской земле не сохранилось ни одного вооруженного неприятеля, зато уцелели разоруженные, которые потом, оттаив в дворянских усадьбах, так и прижились в России навеки. Гувернерами, кондитерами, садоводами, музыкантами, танцмейстерами, наконец, просто нахлебниками. Россия пострадала от нашествия жестоко, но она оберегла свои интеллектуальные силы, способные быстро восстановить и потери материальные. Никогда еще не был таким ярким пламень русского патриотизма в народе победителя. Именно в эти дни на весь русский народ, на всю его армию ложилась сугубая ответственность за освобождение Европы, в которой еще властно хозяйничал Наполеон со своими вассалами. Русский кабинет неустанно вел психологическую войну. Корабли Балтийского флота блуждали у берегов Франции, оставляя возле городов и гаваней пакеты листовок, в которых призывали галлов сбросить с себя ярмо корсиканского насилия, не давать обезумевшему от крови императору мужчин и лошадей. Голенищев-Кутузов напомнил царю о недавнем расстреле в Париже республиканских генералов Мале и Лагори.
3: «Костер погас, но искры его еще светят в свободе. Не может так быть, чтобы умнейший народ Европы покорялся извергу слепо и безголосо, подобно скотам бездушным».
6: «Муро на пути в Европу», — скупо ответил Александр. Снежная вьюга исхлестала все лицо Рапотеля.
3: «Клаузовиц, вы что-нибудь видите?»
4: «Движение колонны. Большой. Прямо на нас».
3: «Это, случайно, не маршал Макдональд?»
4: «Макдональд уже отвел войска до Тильзита. Это выбираются на родину мои земляки, корпус генерала Йорка».
3: «Йорк? Разве он не шотландец?»
4: «Обычный славянин Кашуб, опрусаченный в казармах настолько, что ничего не помнит, кроме своего короля».
6: Дибич выехал навстречу Йорку. Вьюга кончилась. Морозило. Сверкали снега. На чистом небе яркие чистые звезды.
4: «Хальт! Кто идет?»
6: — крик из прусской колонны.
4: «Мы идем! Русские!» — отвечал Дибич.
6: Впереди проступила мощная фигура самого Йорка.
4: «Иду я и разнесу любого, кто помешает мне!»
6: Дибич поднял руку, задерживая его движение.
3: «К чему притворяться?» — сказал он. «У меня под знаменами мало людей и пушек, у вас их много. Вы можете опрокинуть нас с дороги, но...» «Что дальше, Йорк?»
6: Клаузовиц тронул свою лошадь ближе к Йорку.
4: «Ваше превосходительство, не станете же вы проливать прусскую кровь на прусской земле ради спасения маршала Макдональда и его солдат, угнетавших народ Пруссии?»
3: «Ах, это вы, Клаузовиц!» — узнал его Йорк. «Русские вас здорово приодели. Не пожалели и полушубка с валенками. Вы для меня не пример. Я подчиняюсь воле своего короля».
4: «Но король подчинил себя и Пруссию воле императора Наполеона. Так не пора ли вам, генерал, стать умнее? И когда вы рассудите этот казус, тогда я стану для вас примером».
6: В руках Йорка блеснули пистолеты, большие курки которых были украшены головками наполеоновских оров.
4: «Прочь с дороги! Застрелю! Я сидел в крепости еще при Фридрихе Великом. Так теперь, когда моя голова посидела, не сидеть же мне в Кюстрине и при внуках его!»
6: Рапотель вывел лошадь из глубокого сугроба.
3: «Все-таки поговорите сами», — сказал он Дибичу.
4: «Йорк!» — гаркнул Дибич. — «Я уже отрезал вас от Макдональда. Могу отрезать от обозов и пушек. На это у меня сил хватит. Йорк,
6: Я ведь тоже кончал кадетский корпус в Берлине. Нет, Йорк, Россия не нуждается в завоевании Пруссии. Она стремится едино лишь к освобождению ее».
2: Йорк убрал пистолеты в седельные кобуры.
6: «Ну хорошо. Я ведь тоже не хочу драться. Ночь холодная. Разойдемся. Разведем костры. Подумаем».
2: Ночью казаки перехватили французского офицера с письмом Макдональда, который требовал от Йорка ускорения марша к Тильзиту.
6: «Дружище», — сказал ему Ропотель, — «зачем ваш маршал расстреливает солдат за их разговоры о бегстве Наполеона?» «Вранья! И мы не верим русским бюллетеням!» «Скоро поверите! Находясь в русской армии, я знаю положение в армии Наполеона лучше вас, французов!» «Простите, с кем говорю?» — спросил офицер. «Полковник Ропотель, адъютант генерала Муро».
5: «Муро? Не может быть!»
6: «В этой войне все может быть. А вам, французам, не хватит ли быть рабами, впряженными в триумфальную колесницу?»
2: Под утро началось братание русских солдат с пруссаками. Йорк, не кстати, получил письмо от короля.
6: «Не перетягивайте веревку! Наполеон есть великий гений!»
2: Йорк, тугодумный, еще колебался. Он звал Клаузевица и Дибича. В избе на окраине местечка Таурогин они распивали литовскую водку.
6: «Если король меня расстреляет, — сдался Йорк, — прошу озаботиться судьбою моей вдовы и детей. Я понимаю, что прусский офицер должен думать сначала о Пруссии».
2: Он сказал, что завтра будет ждать их на Паширунской мельнице.
6: «Пусть я стану тем роковым камнем, что сдвигает лавину».
2: В последний день 1812 года на Паширунской мельнице Йорк подписал с русскими конвенцию. Его корпус отделялся от армии Макдональда, готовый выступить за свободу Пруссии. Раздался жуткий скрип. Это ветер развернул крылья мельницы, и она со скрежетом провернула круг тяжелого жорнова. Клаузевиц сказал Ропотелю, что поворот колеса истории свершился.
6: «Мне хотелось бы, чтобы все немцы Германии даже через 100 и через 200 лет помнили этот день. Бедный Михель! Все хотели сожрать плоды труда твоего, все хотели выспаться с твоей бедной Эльзой, и только одна Россия бескорыстно пришла на защиту маленького обиженного немца. Да будет проклят тот, кто в будущем оскорбит память этого дня! Крутитесь, крылья мельницы! Вращайтесь, жернова истории!»
2: В убогом трактире «Вельковишек», где отъедались офицеры Наполеона, счастливые от сознания, что России им больше не видать, вдруг появился страшный солдат в лохмотьях, бородатый, с закопченным лицом. Он приставил ружье к стенке.
7: «Господа, покормите меня! Пустите к печке!»
2: Он отряхнул с себя в шеи, и ему закричали:
7: «Иди, иди отсюда! Откуда ты взялся такой?»
6: «Я арьергард великой армии великого императора. Неужели не узнаете меня? Я маршал Ней, князь московский».
7: «Арьергард? Так где же сам арьергард?»
6: «Я и есть арьергард».
2: И Ней накинулся на еду.
4: «Мужчин и лошадей!» — требовал Наполеон.
1: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Дорогая радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
2: В котле Европы. К весне 1813 года Наполеон уже был способен расправить крылья своих орлов над рядами новой полумиллионной армии. Конскрипция была жестокой. Да призывники стали призывниками. Этих нежных юношей, почти мальчиков, прозвали Мариями Луизами. Наполеон взял из казны 300 миллионов. В подвалах Тюильри у него осталось еще 160 миллионов. Его личные деньги.
3: Этого пока хватит, чтобы вернуться на Вислу.
2: По дорогам провинции шатались конные жандармы, вылавливая дезертиров. Чтобы избежать конскрипции, деревенские парни клещами выламывали себе передние зубы, отрубали себе пальцы. Наконец, поскольку молодоженов не брали в армию, все мужчины мигом переженились. Когда невест не осталось, на расхват пошли под венец с юношами и вдовы и старухи.
3: «Берте», — указал Наполеон, — «всех беззубых и беспалых взять тоже. Они вполне могут служить в обозах».
2: Люди тогда понятия не имели о тотальной войне, но именно такую войну император для них и готовил. В январе 1813 года Наполеон снова виделся с флигель-адъютантом Михаилом Орловым, присланным в его ставку. Но зачем Орлов ездил, о чем говорил с императором, это навеки осталось тайной. Течение рек Европы как бы заранее определяли естественные этапы освобождения. Висла, Одер, Эльба и Рейн – старая граница Старой Франции. Висла была уже за нами. Князь Шварценберг оставил Варшаву, но, щадя самолюбие гоноровых поляков, русские войска в Варшаву не входили. Освобождение начиналось с Пруссии. Шумели в первый раз германские дубы. Европа корчилась в тенетах. Квадриги черные вздымались на дыбы на триумфальных поворотах. Кутузов привел в Калиш всего 18 тысяч солдат.
3: «И это все?» — спрашивали его. «Грязь на дорогах задерживает подход резервов».
2: Стратегия совмещалась с политикой. Англия уже воевала с Америкой, оружие продавала России за наличные. Князья Рейнского союза продолжали кланяться в сторону Парижа, как мусульмане в сторону Мекки. Бернадот еще не высадил в Померании шведских десантов. Меттерних не верил в поражение Наполеона. Сначала он решил, что бегством из России тот выманивает русских на легендарные поля аустерлицев и ваграмов. По мнению Меттерниха, пусть Россия и Франция бьются до потери сознания, а потом Австрия во всем ее блеске займет в обескровленной Европе первенствующее положение. Наполеона он хотел заменить на престоле Франции его австрийской женой Марией Луизой, а уж с нею-то Вена всегда поладит. Но, как бы в отмщение планам Меттерниха, уже раскручивались крылья Паширунской мельницы. Пруссаки еще не убивали оккупантов, но уже стали поколачивать. У французов отнимали ружья со словами «Поносил и хватит! Теперь будем носить их мы!» Пруссия, независимо от решения короля, строилась в колонны. Рядом с профессором шагал булочник. Подле учителя вышагивал парикмахер. Фридрих Вильгельм III просил у Наполеона прощения за измену Йорка, обещал его повесить, а перед Кутузовым он льстиво заискивал. Полководец нуждался не в короле, а в народном ополчении Пруссии, высоко оценивая отвагу старого Блюхера, светлые головы Шарнхорста и Гнейзенау. Эти замечательные в прусской истории люди, уже опозоренные Наполеоном, клялись: «Кровью смоем позор Йены и Ауэрштетта!» Наполеон забросал Пруссию листовками.
3: «Я недоволен вами», — писал он. «Я оказал вам честь, возвысив вас до французов. Но я могу и лишить вас благ моей конституции. Я опустошу ваши земли, заселив их другими народами. Вы настрадаетесь».
2: Фридрих Вильгельм от подобных угроз трепетал.
4: «Ах, бедная моя Луиза», — прослезился он. «Какое счастье, что ты не дожила до этих ужасных дней».
2: Александр припугнул коллегу. Если и далее сдерживать гнев народа против Наполеона, то весь гнев Пруссии может обернуться против короля. А тогда, возможно, и революция. Наверное, революции он боялся все-таки больше Наполеона, а потому уступил. Кутузов оформил боевой союз с Пруссией, из Калиша он обратился к пруссакам с воззванием.
3: К оружию, братья!»
2: Кавалерия Чернышова ворвалась в улицы Берлина. Жители Дрездена вывезли саксонского короля из города на тачке, как вывозят мусор на свалку. Одер остался позади. Эльба уже слышала шелест знамен России и Пруссии. Русские партизаны вломились в Гамбург. Горожане сами разделались с гарнизоном французов, но, стреляя в них, они кричали странные слова.
3: «Ура! Теперь-то мы попьем кофейку с сахаром!»
2: Кутузов долго смеялся, когда ему рассказали об этом.
3: «Кому что дорого! Немцы без кофе дня не проживут, как мы, грешные, без чаю. А Наполеон кофе пить запретил».
2: Полководец готовился ехать в Дрезден, где саксонцы рады были его видеть гостем. Лейб-медик Виллис давно внушал Кутузову.
5: «Не пренебрегайте шинелью, ваше сиятельство. Что вы как поручик в одном мундирчике?»
2: Но старик верхом поехал в Дрезден опять в мундире. Александр пригласил его в свою теплую карету. Качаясь на мягких диванах, Кутузов снова доказывал, что надобно усилить политический нажим на коварную Вену, ибо с одними пруссаками пройти Европу из конца в конец иметь неприятности.
3: «Легче всего лезть за Эльбу, но как воротимся, будет рыло в крови».
2: Именно так он и сказал царю. Но Вена еще уклонялась от союза. Таурогинское соглашение Йорка с русскими, калишское воззвание Кутузова к пруссакам — все это казалось Меттерниху и прочим Меттернихам актами разрушительного, почти якобинского значения. Народ, по их мнению, должен оставаться за оградой политики. А партизанская война из лесов России была уже перенесена Кутузовым на просторы Европы, где и городов побольше, и дороги получше. Как иголка, блуждающая в теле человека, пока она не коснется его сердца,

0: всяческих пакостей. А вы не больны ли, ваше сиятельство?
1: Что-то не дужится, но терпеть можно.
2: Не доехав до Дрездена, Михаил Илларионович остановился в селесском городишке Бунслау, где прусский майор фон Марк уступил ему второй этаж своего дома. Был апрель, по утрам пели птички. Встревоженный, в Бунслау приехал Виллис, лучший врач армии. А прусский король срочно прислал к больному своего лейб-медика Гуфеланда. И тот сказал Виллису:
0: «Простите, коллега, я вас оставлю. У меня репутация лучшего врача в Европе, и на старости лет не хотелось бы запятнать ее смертью столь великого человека».
2: Весь израненный в битвах, истощенный волевым напряжением героики 1812 года, Кутузов отвергал все лекарства.
1: «Съешь сам, если ты меня любишь», — говорил он Виллису.
2: Он еще был способен диктовать адъютантам по нескольку страниц кряду, все помня, не ошибаясь в деталях. Но подписывать бумаги уже не мог. Царь встал перед ним на колени.
0: «Простишь ли меня, Михаил Илларионович?»
1: «Я уже простил тебя, государь», — ответил полководец. «Но зато Россия никогда не простит».
2: Он ушел из жизни непобежденным. Его имя навеки осталось свято в русском народе. Его похоронили на Невском проспекте Петербурга в Казанском соборе, куда свозили военные трофеи. И он спит мертвым сном под шелест знамен поверженного противника. Но после его кончины русская армия стала терпеть поражения, непростительные для ее чести. Дрезден, как и вся Саксония, нравился русским. Всюду чистота, саксонки очаровательны, еда в трактирах дешевая, вкусная, ребятишки с горшками ходили по русским караулам, угощая солдат горячим супом.
3: «Меня прислала к вам мама, попробуйте, это она сварила для вас», — говорили они.
2: Зазевайся офицер или солдат на улице, его сразу обступали добрые, вежливые люди, иные знали русский язык.
3: «Не угодно ли помощь? Если вам стало скучно, не навестите ли мою семью? Мы вместе пообедаем, выпьем пиво».
2: Командующим русско-прусской армией был назначен генерал Витгенштейн. Лейб-медик Виллис застал его в Дрездене.
1: «Кутузова нет. Государь просил не разглашать войскам это печальное известие до тех пор, пока вы, Петр Христианович, не одержите над Наполеоном хотя бы одну победу».
2: Наполеон через лазутчиков все уже знал.
3: «Прекрасная новость!» — воскликнул он, обращаясь к Бесьеру.
4: «Вы, герцог, оповестите об этом наши войска, чтобы ни один я пыхтел здесь от радости».
2: Бесьер, герцог истрийский, командовал его кавалерией. Честный человек, он сказал, что благороднее будет послать трубача в русский лагерь с соболезнованием.
3: «Не будь бабой!» — обругал его император. «Дюрок, пошли лазутчиков, и пусть они испортят настроение русским».
5: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
2: Наполеон сильно сдал. Он как-то обрюзг, отяжелел, сделался сонливым. Бертье стал многое забывать, путался в бумагах, брюзжал. Наполеон выехал из Веймара к армии со словами:
1: «Наполеона нет! Я снова генерал Бонапарт!»
2: Сражение при Люцине открыли русские. Им противостоял маршал Ней, на глазах которого Бессьера убил ядром. Это же ядро повалило еще кого-то, но кого? Ней не рассмотрел.
1: «Послать гонца по шоссе к Веймару, чтобы император пошевеливался!» — кричал Ней. «Пусть он не думает, что здесь фуражиры дерутся из-за сена! Сейчас будет бойня!»
2: Наполеон прискакал, а Ней был уже весь в крови.
3: «Ты ранен?» — спросил император.
1: «В ногу! Это кровь лошадей, убитых подо мною!»
2: Юные Марии и Луизы не отваживались бежать под градом русских ядер, и тогда Наполеон сам повел их за собой.
3: «Или вы решили прожить 100 лет? Не выйдет! Чего бояться? Кому придет свой час, тот умрет и без помощи ядер!»
2: Он все время подтягивал залы резервы, и к вечеру его силы намного превысили мощь союзников. Когда царь ехал с поля битвы, ему освещали дорогу фонарем, чтобы конь не наступал в темноте на умирающих. Рано утром он разбудил прусского короля и сказал, что сражение при Люцине нет смысла возобновлять вторично. Лучше отступить.
0: Фридрих Вильгельм предался отчаянию.
3: «Я знал, чем это

0: кончится. Наполеон велик, а все мы ничтожны. Шарнхорст, вы слышите меня?»
1: Шарнхорст, раненый при Люцине, лежал в соседней комнате и еще не знал, как близка его смерть.
0: «Я все слышу», — ответил он. «Если Аттила Модерн, современный Аттила, пойдет на Берлин, сжигайте его, как сожжена им Москва, только не порывайте с Россией, она последняя надежда нашей Пруссии».
1: Наполеон вступил в Дрезден с саксонским королем, покинувшим свою столицу на грязной тачке. Не зная, чем умилостивить зверя, горожане прислали к императору депутацию почтенных людей, чтобы он отказался от мщения городу.
0: «Не распинайтесь!» — оборвал он их речь. «На окнах ваших квартир еще висят гирлянды, развешанные в честь татарских полчищ Александра. Мостовые Дрездена еще осыпаны цветами, которыми ваши же дочери закидали казачьих лошадей. Кого хотите обмануть? Меня? Стыдитесь, господа!»
1: Утром 8 мая в замке Вушен, где расположилась главная квартира царя, услышали залпы пушек со стороны Бауцена.
0: «Теперь он от нас не отвяжется», — сразу приуныл прусский король. «Зачем я связался с русскими? Французы снова загонят меня в Мемель, где я буду сидеть на одной салаке с вареным картофелем. Ужас, ужас!»
1: Александр велел Витгенштейну поспешить к войскам. «Скачите к Бауцену, я выезжаю за вами».
0: «Но я не могу покинуть ваше величество».
1: Командующий как прилип к царю, так уже и не отлипал во все время битвы. Сам не решался командовать, зато бравым голосом четко передавал приказы императора. Александр заметил вдали маршала Нея со свитой, крикнул на батареи.
0: «Никитин, видишь ли ты эту блестящую кучу генералов? Свали мне хоть Нея, я ничего для тебя не пожалею».
1: Ней доложил Наполеону.
0: «Опять эти дьявольские батареи Никитина! Вчера Бессьера, а теперь Дюрока! Можете полюбопытствовать сами, сир. Дюрок таскает по земле все свои кишки».
1: Дюрок, почти обезумев, старался запихнуть в себя обратно выпадающие внутренности, уже измазанные в грязи.
0: «Сир!» — вопил он. «Это конец! Конец! И не только мне, всем конец! Разве Лани просил вас перед Ваграмом? Теперь прошу я, не мучайте больше Францию! Я так хочу еще жить, сир! Застрелите меня, сир! Это конец!»
1: Наполеон понял, что хирурги тут не помогут.
0: «Терпи, Дюрок. У каждого из нас своя судьба». «Яду! Отравите меня! Застрелите меня! Умоляю! Даже раненых лошадей и тех пристреливают из жалости!» «Нет, Дюрок. Умри сам!»
1: Наполеон снова побеждал, но уже не мог закреплять свои победы кавалерии, которая почти вся полегла в сугробах России. Был уже 5 час вечера, и генерал Витгенштейн, охрипший от крика, признал свое поражение.
0: «Ваше Величество, не пора ли вам заменить меня графом Милорадовичем или Барклаем де Толли? Счастлив служить вам, но вы и сами видите, что Бауцен мною проигран».
1: «Хорошо», — ответил царь, и через подзорную трубу он долго разглядывал Наполеона. «Я не желаю быть свидетелем своего поражения. Воля Господня, прикажите отступать». Наполеон, заложив руки за спину, издали невооруженным взором молча пронаблюдал, как на лошадях отъехали прочь русский царь и прусский король. Саксония оставалась в его руках. Он стал подсчитывать свои потери и ужаснулся.
0: «Еще один Люцин, еще один Бауцен, и мы, Бертье, можем укладывать ранцы. Каковы же наши успехи, Бертье?»
1: Бертье сказал: «Пленных нет, трофеев нет. Русские и прусаки отступили в идеальном порядке, не потеряв и фургона».
0: «Как?» — удивился Наполеон. «Эти негодяи не оставили мне даже гвоздя с веревочкой! Хорошенькая война!»
1: Меттерних прислал ему поздравления с победами, но предупредил. Боевой союз Австрии с Францией был действителен до тех пор, пока эти страны сражались с территорией России. Наполеону много не надо, чтобы понять этот намек.
0: «Мерзавцы!» — сказал он. «Я дал их Шварценбергу жезл своего маршала, хотя в Париже из него мог бы сделать швейцара. Пусть этот Боров прется куда хочет, куда придет, оттуда и убежит. Нет, я не побежден. Барклай с Блюхером могут отрезать меня даже от Франции. Для меня важнее всего остаться здесь, на Эльбе, у Дрездена и Лейпцига».
1: Однако обоюдное истощение требовало перерыва в боях. Потому в Плесвице маркиз Калинкур договорился с русскими о временном перемирии. Наверное, ему, блистательному дипломату Толейрановской школы, было неловко вести переговоры с молодыми адъютантами царя Михаилом Орловым и графом Павлом Шуваловым. Опечаленный, он им сознался: «Вы напомнили мне самые счастливые дни моей жизни. Петербург весь в снегу, волшебная музыка балов, оголенные плечи красавиц. О, как бы хотелось вернуть эти блаженные дни! Но уже все кончено. Император прав. Он упадет, если остановится. Остановить же невозможно».
2: «Разве он не остановлен?» — спросил Орлов.
1: «Но еще не падает», — ответил Калинкур.
3: «Он еще велик, как и вандомская колонна в Париже, спаянная из стволов ваших же пушек, отгремевших при Аустерлице».
1: Меттерних встретился с Наполеоном в Дрездене, где еще недавно он, льстящий, провожал императора в поход на Москву. На этот раз все было иначе. Иным казался и Меттерних.
0: «Вы захотели войны?» — хохотал Наполеон. «Именно вас мне и не хватало. Я разбил прусских и прусаков, теперь очередь за вами. Увидимся в Вене. Я расколочу все стекла в окнах вашего Шанбруна. Мой сынок, римский король, давно уже спрашивает: «Папа, когда пойдем лупцевать венского дедушку?» Я женился на дочери вашего императора, хотя сердце уже тогда подсказывало мне: «Не делай этой глупости, ибо Вена изменчива, как и все ваши венские женщины».
1: «Мир или война зависят от воли вашего величества».
0: «Так чего вы хотите? Чтобы я отказался от завоеваний? Рожденные на престолах вправе быть разбитыми. Даже разбитые вдребезги, они утешаются возвращением на свои престолы. Но я, сын звезды счастья, я так не могу, нет», — сказал Наполеон. «Я существую до тех пор, пока меня боятся. Моя армия, да, простудилась в России, но она верит в меня».
3: «Ваша армия устала. Она тоже мечтает о мире».
0: «О мире могут мечтать только мои маршалы, скучающие по своим перинам. Я же видел, Меттерних, как самые храбрейшие плакали под Смоленском, как молочные младенцы».
1: Меттерних рассуждал продуманно. Если у Наполеона и поражение, и победа одинаково ведут только к войне, а мир является лишь передышкой, Европе никогда не видать мира.
3: «Поберегите хотя бы свою нацию», — сказал он.
0: «Молчать», — ответил Наполеон. «Вы имеете дело с человеком, для которого 1 или 2 миллиона людей ничего не значат».
1: Он отпустил грязное выражение, и Меттерних постыдился запечатлеть его в записи этой беседы.
0: «В походе до Москвы я сохранил французов. Я спас всю старую гвардию. За меня расплачивались поляки и вы, немцы. Вы, Меттерних, не пожалели для меня своих же немцев. Так не смейте сейчас жалеть и моих французов». «Да-да», — вызывающе продолжал Наполеон. «Я теперь жалею, что женился на вашей эрцгерцогине. Но ваш император... А, кстати, чем он сейчас занят?»
1: «Играет на скрипке в оркестре на водах Теплица».
0: «Пусть играет и дальше. Надеюсь, он и без вашей подсказки допрет своему мишкам, что, свергая с престола меня, своего зятя, он свергает свою же дочь».
1: Помолчав, Наполеон спросил:
0: «Выкладывайте, за сколько продались Англии?»
1: Меттерних, даже оскорбляемый и обруганный, умудрялся хранить невозмутимое спокойствие, что делало ему честь.
3: «Я ехал в Дрезден, сир, глубоко жалея вас как великого человека. Теперь я окончательно убежден. Вы погибли».
1: Наполеон сложил на груди руки, спокойный.
0: «Если даже и так, то под руинами моего престола я без жалости похороню весь этот паршивый мир».
4: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
1: Генерал Моро с нами! Казнь генералов Лагори и Мале потрясла Моро. Он долго не мог взять себя в руки. Он желал мести. Стревожен мертвых сон. Могу ли спать? Тираны душат мир, я ль уступлю? Созрела жатва, мне ли медлить жать? После позора в России, писал Моро, Наполеон станет посмешищем Европы. Несмотря на безумные предприятия, он еще понимает войну лучше тех, кто действует сейчас против него. По слухам из Европы, по письмам от Рапотеля, он пытался разгадать ход событий. В американских газетах уже писали о голоде в Нормандии. На дорогах Франции появились бродячие скелеты. В департаменте Юра люди поедали падаль. В департаменте Сомма целая армия в 50 тысяч нищих, обезумев от голода, громила богатые фермы и замки. Наконец, в городах Франции появились воззвания. «Мира! Война тирану! Народ, восстань! К оружию!» В эти дни мадам де Сталь через редакции американских газет переслала ему письмо Бернадотта, а Дашков вручил послание императора Александра. «Каковы ваши условия на русской службе?» Вопрос Дашкова показался Моро бестактным. «Это не я Россия, а Россия оказывает мне честь, приглашая стать под ее знамена. Какие ж тут условия?» Остерегаясь шпионов, он всюду утверждал, что не покинет Америки, пока не вернется жена из Франции. А Дашков тем временем приготовил ему фальшивый паспорт на имя Джона Каро, жителя Луизианы. Отплытию в Европу мешала война. Английский флот блокировал берега США, топя все корабли, выходящие из гавани. Россию эта война никак не устраивала. Она нарушала американскую торговлю через Одессу, и царь выступил посредником в переговорах. Делегация конгрессменов готовилась плыть в Петербург на корабле «Нептун», и британский адмирал Кокберн соглашался пропустить «Нептун» через линию своей брандвахты. Дашков предложил. «Может, и вы, Моро, поплывете с делегатами?» Моро сказал. «Французский посол Сесюрье не сводит с него глаз, а многие конгрессмены — его приятели». «Все эти янки — страшные трепачи, особенно когда они выпьют. Джон Каро будет сразу разоблачен». «Сесюрье даст знать в Париж о моем отплытии, и тогда судьба Александрины может завершиться скверно». Павлуша Свиньин предложил свой вариант побега. «У меня есть на примете быстроходный бриг «Ганнибал». Вы, Андрей Яковлевич, можете готовить почту для Петербурга, а этого зазнавшегося Кокберна я беру на себя». Свиньин с апломбом будущего Хлестакова сумел доказать Кокберну, что от плавания «Ганнибала» в Петербург зависит судьба всей войны в Европе, и непреклонный адмирал согласился пропустить корабль через кольцо морской блокады. Море затянул туман, а шкипер спрашивал Свиньина. «Так мы плывем в Петербург, сэр?» «Но бросим якоря в шведском Гетеборге». Сначала был шторм, и Моро отлеживался в каюте, читая книги. Вместо трубки курил гаванские сигары. Ганнибал, отличный ходок, быстро летел под парусами. В пути случился пожар, который, к счастью, и загасили совместными усилиями команды и пассажиров. Чарли не раз говорил Моро.
2: «Господин, почему мне так страшно?»
1: «Не бойся, мальчик. Все хорошо. Но если нас поймают французские корсары, ты, дитя мое, отвернись, когда меня станут вешать. И не бросай Файфа. У него никого нет». Услышав свое имя, верный пес, лежа под койкой генерала, начинал молотить хвостом. Плавание складывалось удачно. В конце июня завиднелись норвежские берега. На подходах к Гетеборгу английский крейсер остановил Ганнибала ядром, выстреленным под нос. «Обещаю вам, — сказал Павлуша Свиньин, — что я этого английского невежу заставлю сейчас же извиниться». На шлюпке он отправился в сторону крейсера. Что там наболтал, за кого себя выдал, неизвестно. Однако на борт Ганнибала скоро поднялся сам британский командор. «Честь имею», — представился он Моро. «Капитан фрегата Гема Дрей Джеймс Чаттон. Чем могу служить?» Павлуша за его спиной делал какие-то знаки. Но Швеция была уже рядом, и Моро не стал предъявлять фальшивый паспорт, назвавшись своим подлинным именем. «Тогда», — сказал Чаттон, — «я не жалею того ядра, что запустил под ваш форштевень». Англия уважает вас, и могу порадовать, ваша супруга уже в Лондоне. 27 июня Моро, Свиньин, Чарли и Файв сошли на берег в Гетеборге, где губернатор Эссен отвел для них дом с прислугою. Он уже сообщил, что Бернадот уже высадил шведские десанты в Померании, с нетерпением ожидая своего друга. В крепости Штральзунд кронпринц Юхан выступал в окружении множества генералов и важных придворных, как настоящий король. Жестом он удалил всех, чтобы обнять Моро.
3: «Прости, но приходится блюсти этикет».
1: «Ты смеешься?» Моро напомнил Бернадоту о татуировке «Смерть королям», с которой королю в общую баню с верноподданными не сунутся.
3: «Не смейся», — ответил Бернадот. «Такое же клеймо было и на груди Мале, расстрелянного с твоим лагари».
1: Моро поделился с ним планами. Он мечтал выступить против Наполеона во главе французского легиона, рассчитывая набрать его из числа пленных в России.
3: «Ты мыслишь в духе времен революции», — отозвался Бернадот. «А сейчас для французов понятие славы дороже патриотизма. Они не пойдут за тобою. Им стало противно республиканская дисциплина и честность гражданская. Наполеон за эти годы развратил их грабежами и насилиями, а ты... Не будь наивен, Моро. Как ты можешь с этим бороться?»
1: «Я бы расстреливал», — сказал Моро.
3: «И получил бы пулю в спину.
1: Не забывай, что традиции Рейнской армии — это только прошлое Франции».
3: «Неужели его не вернуть, Бернадот?» «А кто же возвращает людей к прошлому?»
1: Утром Моро был разбужен знакомым голосом.
3: «Рапотель, Рапотель!» — обрадовался он. «Дай посмотрю на тебя. При мне ты не скоро стал бы полковником».
1: Рапотель сказал, что за участие в подписании Таурогенской конвенции он причислен к штатам царской свиты. Во французской литературе принято мнение, что Рапотель получил в России звание флигеля-дьютанта, но русские источники не подтверждают этих сведений, хотя и признают близость Рапотеля к свите императора. Файв, громко лая, положил лохматые лапы на плечи Рапотеля, и тот дал ему облизать свое лицо. Чарли стоял в сторонке, блаженно и глупо улыбаясь, получив замечание от Моро.
3: «Перестань ковырять в носу, это так некрасиво!»
1: Сначала Моро спросил, каким образом Александрина вдруг оказалась в Лондоне. Рапотели сам не мог догадаться.
3: Но, судя по ловкости, с какой ее выкрали из-под носа ищеек Савари, тут не обошлось без филадельфов. Стоит ли теперь волноваться? На водах Бата она поправится.
1: Он сказал, что Александр ждет Моро в Праге.
3: «Но у вас будет русский адъютант, Мишель Орлов».
1: Берлин встретил генерала народным ликованием.
4: «Моро с нами! Да здравствует Моро!»
1: Будущий декабрист князь Сергей Волконский до старости не забыл тех дней. Моро был предметом восторженности берлинских жителей в пользу его. При месте жительства его было беспрерывное стечение народа и в пользу его манифестации, и беспрестанно вызывали его на балкон его дома восклицаниями народа. Моро смущенно спрашивал Рапотеля:
3: «В чем дело? Отчего мне такие почести?»
4: «Когда садишься обедать с чертом, надо прихватить ложку побольше. Вот вы и есть такая большая ложка для обеда с Наполеоном.
3: Как же не понять, что шведы, немцы и русские надеются видеть вас главнокомандующим армиями всей коалиции против Наполеона? А такое высокое положение в войсках коалиции сопряжено со званием генералиссимуса».
1: Моро ответил Рапотелю, что ему страшно входить в славную семью Валенштейна, Ришелье, принца Евгения Савойского и, наконец, знаменитого Суворова.
3: «Суворов и на том свете поколотит меня».
1: От лазутчиков Бертье узнал, что в обозах русской армии тащатся вазы с банными вениками и мочалками. Яркое свидетельство тому, что Россия взялась за войну основательно. Наполеон еще не верил, что император Франц объявит войну ему, своему зятю, черта корсиканца, убежденного в святости семейного клана.
3: Мармон допытывался у Бертье, где же предел его ненасытности? Неужели наша судьба прыгать в могилу за этим сумасшедшим?
1: Маршалы требовали от императора уже не военного, а политического решения. Наполеон отчитывал маршалов за их пассивность.
4: «Вы без меня как дети без няньки. На что вы способны? Теперь вы обогатились в походах, вас окружает царственная роскошь, прелести бивуаков вам стали противны? Я начну все сначала. Я окружу себя молодежью из простого народа, который еще не думает о титулах и замках. С ней я открою новую свою историю, с новых побед. Без вас».
1: Плесвицкое перемирие затягивалось. Наполеон согласился на мирную конференцию в Праге, надеясь, что пока дипломаты болтают, он подтянет резервы. Но союзники тоже усиливались. Меттерних выдвинул перед Францией условия к миру, которые, он знал это, для Наполеона заведомо неприемлемы. Прага встретила русских недружелюбно. Почетом здесь пользовались австрийские офицеры. Все страстями в руках, высокомерные и кичливые. Войска коалиции состояли из трех армий. Богемскую возглавлял князь Шварценберг, Силезскую — генерал Блюхер, а Северную — кронпринц Бернадот. В каждой из трех армий сражались русские.
0: Ночная радиокнига. Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
1: Прусская армия, раньше годная лишь для парадов, теперь для парадов не годилась, но стоило Блюхеру рявкнуть «Форвардс!» Его парни, как бешеные, кидались в штыки. Даже Наполеон пугался их натиска. «Эти скоты кое-чему научились», — говаривал он. Оставался один день до конца перемирия. Орлов с утра намылил щеки, начал скоблить себя бритвою. К нему вошел неизвестный господин, очень моложавый, в синем дорожном полуфраке, при шпорах. Увидев Орлова, страдающего перед зеркалом, он бросил перчатки на дно своего цилиндра, который ловким движением отправил точно на подоконник. «Не так, не так!» — сказал он нервно. «Ну кто же так делает?» Двумя взмахами бритвы он моментально омолодил лицо Орлова со словами: «Вот только теперь вы вполне годитесь в адъютанты генерала Моро». Орлов в удивлении привстал с кресла. «Обычно адъютанты представляются своим генералом». «Ничего плохого, если генерал представится своему адъютанту. Я только что из Берлина. Ропотель подсказал, где найти вас в Праге. Вы, Орлов, уже завтракали?» «Вы меня побрили, а я вас покормлю». «Превосходно», — согласился Моро. «Не вы ли автор Плесвицкого перемирия? И что хорошего сказал вам Калинкур? У меня от его слов волосы встали дыбом. Мне и Шувалову он задал вопрос: когда вы, русские, побьете нас столь хорошо, чтобы наш дикарь образумился?» Моро выплюнул на ладонь косточку от вишни. «Вот одна такая дробина, угодив в Наполеона, способна принести всей Европе долгожданное спокойствие. Но среди его маршалов не сыскать нам Курция, согласного кинуться в пропасть. Им страшно с ним, но еще страшнее без него». Орлов спросил его об отношении к войне. Моро сразу же сказал, что вопрос поставлен неправильно. «К войне можно относиться двояко. Глазами Марса или сердцем Макиавелли. Если вас тревожит политическое будущее войны, то вы спешите заглянуть в бездну загадок.
5: Разве не ясно, что борьба идет за свободу?»
1: «В моем представлении, — ответил Моро, — любая война — линия, вытянутая в бесконечное пространство. Разве мы способны предвидеть, что ждет прямую там, где мы еще не бывали? Так же и с войнами. Начиная войну с одной целью, в конце ее народы приходят к обратным результатам. В истории бывало, что борьба за свободу оборачивалась народом новым закабалением, еще более худшим. А иногда бывало и так. Народ, брошенный в войну силами тирании, вдруг освобождался от тиранов. Да, мы сражаемся за свободу. Но в конце этой борьбы, Орлов, будьте готовы к новой». «Какое правительство, — писал в эти дни Моро, — следует установить, если будет разрушено существующее, Наполеона? Я не знаю, какие господствуют взгляды в этом отношении в стране, которую роялизировали в продолжении 10 лет. Что же касается меня, то я совершенно свободен от предрассудков». С политикой они покончили, перешли к делам батальным. Орлов, к слову, помянул многих полководцев России, сознательно умолчав о Суворове, что не осталось незамеченным генералом Моро. «Не надо щадить мое самолюбие. Потерпев поражение от Суворова, я не изменил к нему отношения. Будь я на месте Наполеона, я бы ставил в Париже не Вандомскую колонну, а именно памятник вашему полководцу. Ведь если приглядеться к сатанинской кухне Бонапарта, легко заметить, что самые горячие блюда он готовит по рецептам Суворова. Не удивляйтесь. Бонапарт еще в начале карьеры многое похитил из его тактики, но замаскировал это столь непроницаемым флером, что
3: не всякий теперь догадается, где тут Бонапарт, а где Суворов. Поверьте моему опыту, Орлов, когда историки будущего станут ковыряться в победах Наполеона, они вскроют их первоисточник – победы вашего Суворова.
5: Знакомые с авторитетным мнением Моро, декабристы придерживались таких же взглядов на развитие военной школы армии Наполеона. Прокофьев Е.А. «Борьба декабристов за передовое русское военное искусство». Издательство Академии наук СССР, 1953 год. В конце Пражской конференции Меттерних отверг все мирные предложения Каленкура, жестко указав ему:
4: «Вы опоздали! Срок перемирия истек!»
3: От пригородов Праги и далее, через холмы и леса, сразу запылали громадные костры, видимые очень далеко. И пламя этих костров возвещало народам Европы, что война продолжается. Меттерних объявил: «Австрия примыкает к коалиции».
4: «Вене уже надоело смотреть на войну из окошка. Наш император скорбит о положении своей дочери Марии Луизы».
5: Французы укрепились с армией в Дрездене. Через ночной город передвигалась артиллерия. Канониры шагали с зажженными фитилями, отчего было еще страшнее. Несчастные саксонцы, боясь репрессий, торопливо сжигали карикатуры Наполеона, брошюры о французских зверствах. Вступив в войну, Австрия заполонила коммуникации нескончаемыми обозами. Со стороны казалось, что вся империя Габсбургов переставлена на колеса. С хрипучим табором не было конца, а союзники не могли продвинуть свои войска, дороги плотно забиты. Самой армии Шварценберга пока не было видно, зато из края в край перемещались телеги и фуры, из которых торчали прически женщин и головы детей, следующих за солдатами, дабы подбирать добычу.
4: «Глядя на это, — сказал Орлов царю, — я вижу наших казаков благороднейшими рыцарями. Даже в армии французов мародерство намного пристойнее. Их жены остаются возле домашних очагов, а детям они не показывают ужасы войны».
5: Александр навестил Моро в 8 часов утра, когда генерал еще был в постели. Жестом царь предупредил, что вставать не обязательно. Кстати, Доде считал, что именно в это утро Моро подал царю совет уклоняться от битвы лично с Наполеоном, но всегда навязывать бой его маршалам. Так это или нет, неизвестно. Александр звал Моро к обеду, обещая представить императору Францию и прусскому королю. Орлов предупредил Моро, что ему предстоит свидание с сестрою царя Екатериной Ольденбургской, бывшей невестой Наполеона, ныне вдовой. Первое свидание с русским императором произвело на Моро приятное впечатление.
3: «Он прост, очень мил».
4: «Да», — согласился Орлов, — «наш государь не только умеет, но и очень любит очаровывать людей».
5: За обедом прусский король был приветлив с Моро и только лишь. Зато император Франц удивил его словами:
4: «Мы, конечно, не забыли унижение при Гоген-Линдене, и все-таки я благодарю вас за человеколюбие, правил которого вы всегда придерживались в войне с нами. Ваша славная рейнская армия не разбила на кухнях моих верноподданных ни одного горшка, не задрала юбки ни одной девицы. Поверьте, Моро, я говорю это вам от чистого сердца».
5: Бернадот уже вошел в среду монахов Европы, которые, кажется, простили ему якобинское прошлое. Но с Моро было все иначе, и, сидя между двумя императорами, генерал ощущал некоторую скованность. Проницательный, как бестия, Александр искусно перестроил разговор с войны и политики на театральные новости. Серьезный разговор состоялся позже, в покоях Александра, где царила его обаятельная сестра Екатерина Павловна, глядевшая на Моро с большим женским любопытством. Моро догадался, что именно женщина станет говорить все то, что не хотел бы говорить Александр. Но беседу начал именно он, с вопроса:
3: «Как вы относитесь к Шварценбергу?»
4: «Раньше, — ответил Моро, — я сам не стал бы его даже бить. Я послал бы против него любого дежурного генерала при штабе, и от князя Шварценберга уцелела бы лишь память в аристократическом готском альманахе».
3: «Пожалуй, — сказал царь с улыбкою.
4: По милости Вены у меня по ночам уже шевелится под головой подушка. Сейчас австрийцы выдвигают именно Шварценберга. Создание любой коалиции всегда процедура противная, ибо каждый из союзников прежде думает о себе.
5: А как вы мыслите об Англии?»
4: «Англия на особом положении в Европе. В коалиционных войнах она может позволить себе проиграть все сражения, но зато выигрывает последнюю, самую последнюю битву, чтобы предстать перед Европой в ореоле главного победителя».
5: «Боюсь, что так и случится», — сказал царь, глянув на сестру. Вы, конечно, и сами уже догадались о той роли, которую я предназначал вам, вызывая вас из Америки.
3: Да, государь. Вызвать человека из Америки — это не то, что позвать человека из соседней комнаты.
2: А я давно уважаю вас, —
5: подхватила Екатерина Павловна.
2: На мне от Меттерниха шевелится даже одеяло. Нашей доблестной армии не пристало, чтобы ею командовали из Вены всякие оборотни. Не станем поддерживать и Блюхера. Очень милый и храбрый старик, но он пользуется головой Гнейзенау. Теперь и Бернадотте. Он не имеет значения в коалиции, ибо в Померании выставил шведскую армию в скуднейших размерах. Вот и получается, что один лишь вы, давний соперник Наполеона, способны возглавить все армии коалиции.
3: Рапотелю и Орлову, своим адъютантам, Моро жаловался, что плохо высыпается. По ночам его опять преследует давний кошмар. Дороги отступления, разбитые конницей, и кузнечный фургон, опрокинутый в канаву, из которого неопрятные груды вывалились на дорогу новенькие подковы и гвозди. «Это нервы», — утешил Рапотель. «Каждому из нас не грех почаще вспоминать ту надпись, что была на кольце мудрейшего царя Соломона. И это пройдет».
5: «Не все в жизни проходит. Я никогда не был суеверен, но этот проклятый ящик мучает меня уже много лет. Я избавлюсь от него, увидев его пустым, и усну спокойно».
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
1: Ядро.
5: Костная, реакционная империя Габсбургов не могла смириться с тем, чтобы ее войска подчинились генералу Моро, республиканцу. Меттерних соглашался ввести Австрию в состав коалиции при неукоснительном условии. Все союзные армии обязаны быть под жезлом их маршала Шварценберга. Александру, очевидно, было неудобно перед Моро, и Екатерина Павловна снова звала его к себе на чашку чая.
2: «Мы в дурацком положении», — сказала она. «Вы и сами понимаете, что неуступимый Вене с их Шварценбергом, и коалиция сразу даст такую трещину, что потом ее не заделать никакими клятвами. А мы так рассчитывали на вас».
5: Моро ответил, что служить под окрики битых им австрийских генералов он не намерен. «Я совсем не желаю переносить те унижения и муки, что сократили жизнь великого Суворова».
2: «Потому-то, — сказала Екатерина Павловна, — мы предлагаем вам пост военного советника при русской ставке».
5: «Благодарю. Покидая Филадельфию, я ведь заранее согласился на все условия, какие мне предложит Россия».
2: «Ах, милый Моро!
5: — удрученно произнесла женщина, подливая ему в чашку сливок.
2: «Все было бы иначе, и этот мерзавец Меттерних не мог бы ни к чему придраться, если бы вы хоть на время войны отказались от своих убеждений».
5: «Научите, как это делается», — пошутил Моро.
2: «Об этом вам лучше всего расскажет Бернадот».
3: «Сум квикве. Каждому свое. Бернадоту светит королевская корона, а у меня фригийский колпак якобинца, который еще с юности приколочен к моей голове большими гвоздями». Моро был оскорблен, но, подавив в себе самолюбие, он с чистой совестью остался советником при главной квартире, допущенной ко всем секретам русских штабов. Под стенами Дрездена, занятого войсками маршала Сен-Сира, возникла неприличная ситуация. Русская армия, главная ударная сила в Европе, больше всех сделавшая для разгрома Наполеона, подпадала под влияние тупой бездарности Шварценберга. Наполеон находился в Лузации, угрожая оттуда вторжением в чешскую Богемию, и Александр в беседе с Муро выразил уверенность, что ожидать его возле Дрездена нет смысла.
5: «Он там завяз вроде почтальона в грязи. А я вас прошу ради соблюдения формы представиться князю Шварценбергу и его внушительным менторам, Лангенау и Радецкому». Орлов при этом перевел для Муро русскую пословицу: «Назвался груздем, полезай в кузов». Он держал под усы лошадь генерала, накрытую под седлом вольтрапом из голубого бархата, расшитого золотыми колосьями. Моро дал лошади шпоры, за ним поскакал Орлов. Между всадниками, вывалив из пасти красный язык, мчался неутомимый и верный Файв.
3: «Мне это противно», — вдруг произнес Моро.
5: «Я вам сочувствую, генерал», — ответил Орлов. Шварценберг не желал видеть Моро. А его генерал Радецкий еще не забыл Гогенлиндена, где был опрокинут французами, и он, кажется, намеренно оскорбил Муро.
3: «Для меня вы перебежчик. Я с удовольствием передал бы вас в лагерь Наполеона, и пусть он вас судит».
5: Лангенау был помешан на географии. Он пытался доказать Моро, что в искусстве поражения противника главное условие — это овладение истоками его рек.
3: «Надо же так!» — восхитился Моро. «Теперь-то я понял, в чем причина поражения Наполеона в России. Ему бы глупому захватить те родники, из которых берет начало русская Волга, и тогда русские сами бы сложили оружие».
5: Моро с Орловым молча возвращались обратно в ставку. Вдали виднелся гигантский мост через Эльбу, ведущий в Дрезден. Зелень Королевского парка. Между живописных саксонских деревушек петляла дорога на Баутцен. На открытых полянах среди садов перебегали французские стрелки.
3: «Среди них, — сказал Моро, — наверняка есть и такие, что были со мною при Нове и Гоген-Линдене. Что за судьба?»
5: Сражение под стенами Дрездена постепенно ожесточалось. В открытом поле Александр устроил военное совещание. На траве раскинули походный стол. Чтобы ветер не унес карты, их придавили по углам камнями. Моро явился с русскими генералами. Был приглашен и Шварценберг со своими менторами. Стали говорить, что пока Наполеон околачивается в Лузации, можно смело предпринять штурм Дрездена.
3: «Сен-Сир не выдержит натиска и сдаст город». «Сен-Сир», — ответил Моро, — «это мой давний ученик, и не пойму, почему вы столь дурного о нем мнения. Я предлагаю не штурм Дрездена, при котором наша армия расплющит лоб о стены города, а лишь обложение его с батареями».
5: Русские поддержали Моро, а Шварценберг обещал, что во время обложения устрашит Наполеона своими демонстрациями, маневрируя с обозами. Моро с раздражением сказал:
3: «Наполеон не тот человек, которого можно устрашить маршами, да еще с обозами. Зато его демонстрации уже не раз вынуждали противников оставлять позиции».
5: Казалось, на том и порешили. Но в штабе богемской армии ночью Лонгинау убедил Шварценберга составить диспозицию к утреннему штурму. Вернее, даже не штурм, а лишь попытку к штурму они желали обратить опять-таки в демонстрацию силы. Диспозиция была составлена по всем правилам бюрократического идиотизма. Первая колонна марширует влево, разворачиваясь направо, вторая колонна марширует направо, после чего разворачивается налево. Курьеры с приказами поскакали, а союзников даже не оповестили. Но именно в это время Наполеон, словно метеор, летел к Дрездену. Баутценское шоссе не могло бы пропустить через себя целую армию, которая при движении единой колонны вытянулась бы в длиннейшую кишку. Наполеон расчленил армию на ряд отдельных укороченных колонн, двинув их фронтально, проселками, но в общем направлении на Дрезден. Было еще темно. Моро проснулся от грохота артиллерии. В соседней комнате Рапотель уже заряжал пистолеты.
6: «Что случилось? Ты не знаешь?»
4: «Сам удивлен, но дело, кажется, разгорелось».
6: «Странно. Надо поспешить. А где мои сигары?»
5: В карман серого пальто Моро опустил коробку сигар, набросил на голову высокий цилиндр. Причуя дорогу, Файв радостно визжал. К удобным сапогам американского фермера Моро прицепил шпоры, и только эти шпоры выдавали в нем военного человека. Было туманно. Впереди слышалась канонада. Спрессованный угар сгоревших порохов наполнял долины дымом, в котором метались фиолетовые языки пушечного огня. Моро придержал лошадь. Он увидел кузнечный фургон, опрокинутый взрывом в канаву. Дверцы его были сорваны с петель, а внутри фургона зияла странная пустота.
4: «Что вы остановились?» — спросил Рапотель.
6: «А куда же делись все гвозди? Куда подковы?»
4: «Да их уже растащили! Спешим, генераль!»
5: В пороховом чаду битвы, словно в тумане, качались высокие метелки гусарских султанов, похожие на камышовые стебли, растущие из чудовищного болота. И гусары исчезли. На Ретницких высотах было тесно от множества штабных офицеров, окружавших Барклая и его помощников.
4: «Видите, что творится?» — сказал Барклай, поворачивая к Моро свое плоское бледное лицо. «Шварценберг начал штурм, не предупредив нас. За ним уже послали».
5: Александр, свесясь из седла, беседовал с лазутчиком, сообщившим, что Наполеон уже в Дрездене со своей армией. Заметив Моро, император вытянул руку в сторону битвы.
3: «Что за бедлам? Неужели такими вот вивисекциями я должен расплачиваться за дружбу с Веною?»
6: «Сир», — отвечал Моро, — «у России не 10 армий, а всего одна, и ее надобно поберечь.
3: велите Барклаю ослабить давление Мортье на левом фланге. А справа дивизии Нея? Тоже неплохо, черт побери. Надо выкручиваться.
5: Возможно ли отменить эту дурацкую диспозицию?
3: Если поспешить, то да.
5: Громы артиллерии сотрясали почву и воздух. Испуганный Файв крутился между ног лошади своего хозяина. Панорама обширной битвы прояснялась. Шварценберг прибыл вместе с Лунгенау. Оба пристыженно жалкие, сами не понимающие, что они натворили. Теперь всю вину сваливали на Наполеона, который, не спросясь у них, дураков, проник в Дрезден, а не остался торчать в Лузации. Моро возвысил голос на Шварценберга и на его паршивую няньку Лунгенау.
7: «Кто вам позволил изменять решение военного совета армии всей коалиции? На что вы, господа, рассчитывали? Или на свой гений, или на энтузиазм союзных армий?»
5: Шварценберг ответил и довольно-таки резко, что «энтузиазм» — слово из лексикона якобинских клубов, а в его армии энтузиазм заменяется послушанием. Грубый намек вывел Моро из терпения. Он швырнул под ноги шляпу, которую и поддал носком фермерского сапога.
7: «Теперь-то я понимаю, почему французы колотят вашу милость 17 лет подряд. Отменяйте диспозицию!»
3: «И быстрее!» — поддержал Моро царь.
5: Шварценберг с Лунгенау покинули Рекницкие высоты, и оба они пропали.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
5: В русской армии все делалось на бешеном аллюре ординарцев и адъютантов. Но в австрийской все проходило через канцелярию. Пока они там писали и переписывали, еще четыре колонны во исполнении их ночной диспозиции вломились в рукопашную, погибая от чужой глупости.
3: «Михаил Богданович», — окликнул царь Барклая, — «вы оставайтесь здесь, а я с Моро проеду до батареи Никитина».
5: Всадники спустились с горы. Узкая тропа вела их вниз между камней и кустарников. Александр сказал: «У меня сегодня очень нервничает лошадь. Прошу вас, поезжайте впереди, а Рапотель за мною».
3: «Извольте, сир», — ответил Муро, занимая место впереди царя. «Поверьте моему опыту...»
5: Эта его фраза осталась незаконченной. Французское ядро обрушилось с высоты. Оторвав правую ногу, оно пробило седло. Пробив седло, пронзило насквозь и лошадь. Пройдя через лошадь, раздробило и левую ногу. Сначала упал Муро... Сверху его придавило животное.
3: «Муро!» — крикнул Александр. «Что с вами?»
6: «Это смерть!» — простонал Муро.
5: Рапотель в ужасе закрыл глаза ладонями.
8: «О, Боже! Почему не я выехал вперед?»
5: Лейб-медик Виллис никогда не покидал ставки.
3: «Спасите хоть голову, Муро!» — велел ему царь.
6: «Боюсь, что только голова и останется!»
5: Примчался Орлов. Из казацких пик он, человек бывалый, ловко соорудил носилки, а Виллис указал ему:
6: «В деревню Нетниц, до ближайшего дома».
5: Правая нога, оторванная ядром, осталась в кустах. Крестьянская семья в Нетнице, увидев Моро, разом сгребла всю посуду с обеденного стола, на котором Виллис сразу же начал обрабатывать обрубок ноги. Моро во время операции алчно сосал крепчайшую сигару. Два больших ядра, дымно воняя, разнесли весь угол дома, но мужественный врач не прекратил работы.
6: «Левую ногу не спасти», — предупредил он.
8: «Так отрежьте ее, только скорее!»
5: Появился Павлуша Свиньин. Моро просил дать вторую сигару.
8: «Мошенник Бонапарт!»
5: — произнес он со страшным надрывом.
8: «Он и здесь оказался счастливее меня!»
5: Из мемуаров Наполеона, сочиненных им на острове Святой Елены.
7: «Местный крестьянин принес королю саксонскому валявшуюся на поле битвы ногу вместе с сапогом и высказал догадку, что ранен какой-то важный офицер. Полагая, что по сапогу можно узнать, кто именно ранен, король прислал этот сапог мне. При осмотре его удалось установить одно. Сапог не был английского или французского изделия».
5: Оторванную ногу разглядывали маршалы и генералы.
7: «Удивляюсь», — сказал Бертье. «Такой странной обуви с таким сложным рантом в Европе вообще не производят».
5: Ординарец Гурго вдруг суматошно закричал:
7: «Собака! Откуда взялась эта дикая собака?»
5: С поля битвы в шатер императора забежал громадный пес и, сильно перепуганный, дрожа, забился под стол. На ошейнике собаки прочитали надпись «Принадлежу гражданину Ж.В. Моро». И тогда все поняли, чей был сапог.
4: «Правосудие неба свершилось!» — обрадовался Наполеон.
5: Калинкур записал его слова.
4: «Это моя звезда! Моя! Смерть Моро будет одной из важных страниц моей истории!»
5: И все время битвы под Дрезденом он возвращался к Моро.
4: «Моро сам не пожелал лучшей судьбы. Я был к нему добр и все прощал, но он отвернулся от меня, и его звезда навеки погасла. Его честь и его заслуги перед Францией никогда не будут ратифицированы французской историей. Франция запомнит только меня, одного меня!»
5: Из-под воль в армии был распространен слух, будто император сам зарядил пушку ядром, сам точно прицелился, сам выстрелил и сам же убил изменника Моро.
4: «Вив л'эмпереур!»
5: «Да здравствует император!» — восклицали Марии Луизы. Шварценберг отступал. Его войска, недолго думая, тут же сдавались Наполеону заодно с хурдой, как называли казаки награбленное, а поверх хурды плакали жены и дети. Под проливным дождем Орлов сказал Александру:
4: «Причуды венского вальса! Ружья у австрийцев устроены столь отлично, что при дожде они не стреляют!»
5: «Все они босяки!» — выразился Александр. Он уступил для Моро свою карету, но бедняга даже на рессорах не мог вынести ее тряски. Для сопровождения его был выделен почетный эскорт на лошадях. Из гренадерского полка богатырей Орлов выбрал 10 человек одинакового роста и шага, чтобы поставить их под носилки. Дожди зарядили надолго. Над лежащим Моро солдаты устроили балдахин из своих шинелей. «Дорога через горы, — писал Павел Свиньин, — была ужасная, трудная даже для здорового человека. Но генерал сносил все трудности, не подавая знаков ослабления. В этом непоколебимом духе мы находили новые причины к надежде, особливо после первой перевязки, когда его раны были найдены в лучшем положении. Быстрые потоки заграждали дорогу, глубокие пропасти и клокочущие бездны едва позволяли на тропе держаться его носильщикам. Под грудами одеял в изуродованном теле еще шла борьба за жизнь, хотя Моро однажды уже сказал Рапотелю:
6: «Пропал. Хорошо хоть, что умираю ради великого дела. Если б не это проклятое ядро, круглый кусок негодного металла, а как много несет он страданий! Пропал я!»
5: 30 августа гренадеры донесли его до чешской деревни Лаун. Моро, лежа в чистой горнице, собрался с силами, желая известить Александрину о себе.
6: «Бонапарт все еще счастлив», — писал он в Лондон. «Мне сделали операцию как нельзя лучше. Хотя мы отступили, но только для того, чтобы соединиться с Блюхером. Извини мое маранье, я люблю тебя и целую ото всего сердца. Поручаю Рапотелю дописать письмо».
5: И на этих словах он выпустил перо из пальцев.
6: «Больше не могу», — сказал Моро Рапотелю. «Допиши сам, что хочешь».
5: Орлову он подарил саблю, на эфесе которой гальский петух разинул клюв в воинственном призыве.
6: «Возьмите от меня на добрую память. Видите, как горланит задира? Это хороший символ нашего будущего, Орлов».
5: На рассвете 2 сентября 1813 года он умер. И крик деревенского петуха совпал с последним вздохом его. Михаил Орлов навестил в ставке Александра.
4: «Ожидаю ваших распоряжений. Какая земля должна быть счастлива, растворив свои недра для останков Моро?»
6: «Моро погиб под знаменами русской армии. Разве можно отдавать его чужбине? Пусть Рапотель везет в Петербург, а при погребении отдать почести русского фельдмаршала».
5: В Праге тело Моро подвергли бальзамированию. Рапотель и Чарли везли его через Варшаву, где и переночевали, не расставаясь с мертвецом в комнате гостиницы. Ближе к ночи старый лакей принес им свечи, кивнул на покойника.
9: «Он лежит и не знает, что именно в этой вот комнате Наполеон, убегая из России, признал свое поражение словами: „От великого до смешного один шаг“».
5: Петербург встретил Рапотеля леденящим ветром. Бедный Чарли совсем замерз, он доверчиво жался под шинелью полковника. Все заботы о погребении Моро взяло на себя военное министерство. В церкви святой Екатерины вскрыли подвал, где покоились два польских короля. Станислав Лещинский похоронен в городе Нанси, Лотарингия, но его череп и часть скелета погребены в Петербурге. И Станислав Понятовский. Рапотелю сказали, что на том свете республиканцу Моро, наверное, будет безразлично близкое соседство двух коронованных особ. «Мертвому все равно», — не возражал Рапотель. Похороны состоялись 2 октября в присутствии двора, генералитета и всего дипломатического корпуса. Несмотря на холодную погоду, возле церкви и внутри ее собралась очень большая толпа петербуржцев, и знатных, и простолюдинов. Факельщики в черных одеждах открывали движение пушечного лафета, в который были впряжены рослые кони в черных пелеринах. Вдоль всего Невского выстроились шпалеры войск гвардии, размеренно стучали барабаны, обвитые траурным флером. Ветер с Невы шелестел низко опущенными знаменами. В подвале храма было душно, пылали факелы и свечи. От этого дня сохранилась запись. Внезапно явились две фигуры и с плачем кинулись на гроб. То были адъютант покойного и его маленький негр. Сердце мое умилилось при этом зрелище оплакивания Моро, продолжавшим терпеть изгнание и по кончине своей. Маленький негр был так жалок. Гроб закопали. Свечи и факелы погасили. Рапотель нанял коляску и отвез осиротевшего Чарли в Гатчину, где оставил его в сиротском доме для бедных. А сиротских домов для богатых и не бывает.
0: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
1: Фер Шампенуаз. Вернувшись из Петербурга, Рапотель заехал в Теплиц, где у подгулявшего мадьярского помещика он выиграл в карты на шестерку с тузом сказочную белую лошадь, которой все восхищались. Даже Александр и тот ему позавидовал. «Берегите ее, Рапотель», — сказал он. «А если надумаете продавать, я куплю ее у вас сразу же». Рапотель барышничать с царем не желал, обещая подарить лошадь, но прежде он въедет на ней в Париж. Жезл фельдмаршала, возложенный на могиле Моро, оставался в церковном подвале. А память о Моро нуждалась в монументе. Именно на том роковом месте, где его сразило роковое ядро. Лучшим же украшением памятника, я мыслю, будет фригийский колпак якобинца. Но как это сделать? «Я поговорю с государем», — обещал Орлов Рапотелю. Александр тактично не возражал против фригийского колпака. Русские офицеры собрали деньги по подписке. Памятник Моро был поставлен под Дрезденом. Гравюры с видами монумента продавались тогда во всех столицах Европы.

0: Лондон с письмами к мадам Моро и указами царя. Рапотель по секрету сообщил Орлову, что в Праге остался архив Моро, чрезвычайно ценный для истории революции. «Он не должен попасть в чужие руки. Я не доверил его свиньину, а все бумаги лучше бы отправить в Лондон». Орлов выделил конвой для сопровождения кареты с архивом генерала. Судьба распорядилась с ним чересчур жестоко. На карету напали французские драгуны, и все бумаги Моро внимательно просмотрел сам Наполеон.
1: «Странно», — сказал он Монталону. «Годы не исправили этого человека, и он умер с такими же претензиями к обществу, как в юности. Эти чувства не могла перебороть в нем даже его красивая креолка, которую он очень любил».
0: Но кое-что из бумаг Моро он обратил в свою же пользу. Наполеон стал насыщать манифесты забытыми девизами времен революции. Он сулил народам свободу и равенство. Император бессовестно перенимал для себя те самые лозунги, защищая которые погибли его враги, генералы-республиканцы. Обращаясь к лучшим чувствам французов, Наполеон спекулировал на этих чувствах, дабы спасти от разрушения самого себя, свою империю, свой пышный престол, свое непомерное величие. Проиграв великую битву народов при Лейпциге, он болезненно уснул на складном стульчике возле мельницы, смертный из смертных, душевно опустошенный. И когда пробудился, то увидел, что большая часть горизонта охвачена гигантским заревом. Это пылало море костров армии его противников, только к западу сгущалась ночная тьма, лишенная всякого света. Именно в этом мраке исчезала его отступавшая, разбитая армия. Бертье сказал маршалам: «У него такое же выражение лица, какое было и в Сморгоне, когда он бежал из России, только теперь уже не может свалить вину на русские морозы и лошадей». Дотащив свою измученную армию до Тихого Эрфурта, Наполеон снова принял надменную позу.
1: «Я еще способен отыграться той картой, которую и поставлю на последний лафет последнего орудия».
0: Меттерних уже решил спасать Наполеона, чтобы сохранить его Францию, как могучий резерв для политического давления на Россию. И потому Шварценберг всюду, где можно, устраивал Наполеону золотые мосты для спасения его армии. Богатейшая империя Габсбургов оставила свои войска без обуви и одежды. На перевязке венские врачи кромсали мешковину соляных кулей, отчего рана разъедала еще больше. Австрийцы разбегались, армия на глазах таяла, зато обозов в войсках Шварценберга даже прибавилось. И казалось, что в этой войне за освобождение Европы Австрия задалась целью — освободить Европу от всего, что плохо лежит. Русским давно осточертели такие союзнички, и, увидев где-либо их обозы, они без лишних разговоров переворачивали все фургоны кверху колесами. Зато уж Блюхер всегда был солидарен с русскими в их наступательном порыве. Командуя русскими войсками, он освоил и русский язык, но в пределах двух сокрушающих фраз.
1: «Вперед, ребята! Пошел!»
0: Прусаки звали его генерал Форвардс. Русские именовали Блюхера генерал Пошел. Орлов предлагал Александру:
1: «Не устроит ли в Эрфурте новую Березину?»
0: «С кем?» — отвечал царь. «С одним Блюхером? Я же не могу каждый раз тащить в бой Шварценберга за волосы». Отоспавшись в Эрфурте, Наполеон за два дня преодолел Тюрингенские леса. Его отход прикрывали Мармон с Бертраном. Тысячи французов с бранью швыряли ружья в канавы. Мюрат тишком, как воришка, бросил своего гениального шурина и помчался в Неаполь спасать корону. Не лучше Мюрата повел себя и Бернадот. Он оставил союзников без помощи, самовольно открыв войну с Данией ради приобретения Норвегии. Наполеон, как боевой слон, нечувствительный к ударам мечей, растаптывал все очаги сопротивления, и 1 ноября 1813 года он убрался сам и убрал за Рейн свою армию во Францию. С этого дня открывался новый этап войны, завершающий, но и самый мучительный. Перед русской армией стала задача внести оружие во французские пределы, продлить войну до полной капитуляции в Париже. 1 января 1814 года русские солдаты шагнули за Рейн, готовые к новым жертвам. Франция встретила их сильнейшими морозами. Все было завалено глубокими снегами.

0: На первом же марше армия не досчиталась множества солдат. Они замерзли. Смерть русских от холода на земле Франции кажется каким-то диким парадоксом, но так и было. Наполеон спешно формировал новые войска. Он преступно разжигал ненависть и страх перед армией России. Он уверял население страны, что все русские — людоеды.
1: От европейцев они это умело скрывают, хотя втайне всегда питаются человечиной. Казаки же особенно любят вареное мясо молоденьких женщин или зажаренных младенцев.
0: Департаменты были засыпаны манифестами и прокламациями императора. В них писалось, что нашествие азиатов осквернит чистоту крови галлов. Русские казаки и башкиры превратят французов в новую породу людей, диких и косоглазых. Его последняя карта на последнем его лафете. Но вызвать новую народную шуанерию, подобную испанской гверилье, схожую с партизанской войной в России, Наполеону не удалось. Он запугал Францию, но он ее не вдохновил. Зато Рапотель уже стал бояться встречи с Францией.
2: «В этом русском мундире не стану ли я испытывать на себе ненависть родины? Куда мне деваться? Ехать после войны в Испанию или в Грецию, чтобы сражаться за чужую свободу?»
0: Орлов поправил на лбу модный кок эсперанца. «Вы затеяли обидный для меня разговор. Разве когда-либо вы слышали от кого-либо, что после победы двери России для вас закрыты? Оставайтесь у нас и пишите себе мемуары».
2: «Вы предвосхитили мою просьбу, Орлов», — сказал Рапотель. «Под этот неумолчный шелест знамен я повидал многое, и обидно, если со мною все это исчезнет.
1: Да, вот дойдем до Парижа, и я буду просить о русском гражданстве.
0: К сожалению, у нас есть только подданство. Но даже в монархической России мы умудряемся быть свободными». Весна быстро прогрела Францию, снова зацветавшую белыми яблонями. Все больше русских могил оставалось на чужеземных погостах. Над убитыми музыканты играли на валторнах, офицеры палили из пистолетов и плакали. Хоронили, как правило, без гробов, даже генералов укладывали в шинелях. В Труа из разбитых уличных фонарей вытекало на мостовые масло, и солдаты, чтобы добро зря не пропадало, подставляли под жирные струи сапоги, нуждавшиеся в смазке. В предместьях Труа, где питьевые пруды были завалены трупами, Орлов дал отличный завтрак пленному генералу Рейнье. Салфеток в обозе не нашли, и денщик, далекий от политической этики, сунул под тарелки афишки Наполеона, предупреждавшего, что надвигается орда людоедов, казаков, татар и санкюлотов. Рейнье оказался милейшим человеком.
1: «Странная жизнь, колонель. Вы были адъютантом Моро, а я состоял при нем еще в компании на Рейне. И разве мы думали тогда о конце, таком конце?»
0: На переправе в Майнце я слышал, как маршал Даву ляпнул императору прямо в лицо:
1: «Вы, сир, сыграли с нами неплохую шутку. Не затем ли и протащили французов до Москвы, чтобы пригласить их в Париж?»
0: Орлов сказал, что плен для Рейнье закончился.
1: «Вы свободны. Советую переждать где-нибудь в провинции это время. Если поиздержались, мой кошелек к вашим услугам».
0: Было жарко. Над сбитыми спинами лошадей роились жирные крупные мухи. Дома крестьян зарастали хмелем.
1: «Все это очень трогательно», — ответил Рейнье. «Но вы не думаете, что под каждым булыжником Пари растет белая бурбонская лилия? Если не будет империи, то республика?»
0: «А мы не решаем судеб Франции», — сказал Орлов. «Мы боремся лишь за свержение династии Бонапарта, за то, чтобы Европа отдохнула от войн хотя бы полвека».
3: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
1: Над деревнями явились ласточки. Армия топала дальше. А среди офицеров иногда возникали опасливые настроения. Не учинят ли нам французы такое же потчевание, какое устроили им в 12-м мужики да бабы наши? Но все было спокойно. Лишь однажды Орлову пришлось здорово поволноваться. В одну из деревень его обступили француженки, громко взывая о пощаде. Показывая на молодую крестьянку, женщины наперебой кричали, что ей только что было предложено раздеться и лезть в котел с кипящей водой. «Что за вздор!» Плачущая молодица проводила Орлова до своего дома. С робостью открыв перед ним двери горницы, она крикнула:
2: «Вот он! Хотел меня зарезать и сварить!»
1: Возле громадного камина, в толщу которого был вмазан не менее громадный котел, стоял обалдевший фейерверкер-артиллерист и держал в руке большую сверкающую бритву.
3: «Что ты, дурак, натворил тут? Сознавайся!»
1: Указывая на хозяйку, служака храбро защищался.
3: «Помилуйте! Это не я дурак! Это вот она, дура самая последняя! Я ей, глупой бабе, русским языком, честь честью втемяшиваю! Мутерхин, вассеркохин! И бритву наточив, показываю на котел, мол, нужна для бритья водичка погорячее! Чего ж тут не понять? Сколько стран и городов прошагал, а эдакого сраму со мной еще не случалось!»
1: «Да пойми, олух царя небесного, тебя с этим Мутерхином понимали в Саксонии и Пруссии, а здесь Франция!»
3: «Но во Франции-то мы тоже должны бриться!»
1: «Дайте ему воды», — сказал Орлов крестьянке. Франция не казалась русским такой уж прекрасной, какой они раньше ее представляли. Славные бубны за горами! И солдаты видели земляные полы в жилищах, страшную дороговизну дров, убогость кухонной утвари, скудость питания. Всюду царили бедность и грязь, ужасало множество клопов, отсутствие бань в обиходе. Офицеры из дворян, воспитанные гувернерами-французами, тоже были обескуражены, но иначе. Их удивляла безграмотность провинции, где люди жили как в клетках, ничего не зная, что творится за три лье от их селений, и даже близость Парижа не сделала их более культурными. Некоторые офицеры, получившие блестящее образование в пансионах Москвы и Петербурга, теперь чувствовали себя обманутыми с самого детства. А сельские кюре не могли ответить на их мучительные вопросы. «Где же та Франция, на которую мы молились? Франция светочей ума и свободы! Неужели все это надо искать в одном Париже? Нам так много трезвонили о процветании под скипетром Наполеона. Неужели всю философию упрятали в зарядные фуры артиллерии? Неужели имена Вольтера и Руссо бесследно померкли перед славой Маренго, Йены и Ваграма? Коли это так, то мы недаром докатили до вас свои пушки». Впереди лежал старинный городок Фер-Шампенуаз. Русские двигались к нему от Витри. Со стороны Шалона шел на рысях неутомимый Блюхер. У него была высокая температура. Он пересел в коляску и нечаянно закатился прямо к французам, но успел рявкнуть: «Пошел!» И донские казаки в сабельном исступлении рубки избавили старика от плена. Развернув свой корпус на соединение с русскими, Блюхер повел его на Фер-Шампенуаз. Наполеон еще кружил вокруг да около Парижа, и один безграмотный урядник прислал в ставку донесение: «Анператор претси аж на Москву!» Это вызвало в штабах дурное веселье, хотя урядник, в общем-то, был прав. Наполеона иногда заносило не в ту сторону. Догорали костры, уланы дремали в седлах, а чтобы во сне не упасть, упирались пиками в землю. Сходило солнце. Солнце Фер-Шампенуаза. Войска двигались без дорог по главной равнине. Играла музыка, пели и плясали песельники. Пехота скоро отстала, не в силах угнаться за конницей и конной артиллерией. Маршалы, Мармон и Мортье вели дивизии, чтобы подкрепить императора, совсем не готовые встретить русских на подступах к Парижу. У маршалов была хорошая конница, недавно выведенная из Испании, но кавалергарды с уланами не знали, что она хорошая, и мигом растрепали ее как плохую. Блюхер поспел русским на помощь, когда кирасиры укладывали палашами прямо на шоссе 6-ю тысячу французской пехоты. Мортье с Мормоном убедились в тщетности сопротивления и, побросав пушки и раненых, бежали к Парижу. Александр со свитой выехал в Фершампенуаз. В дороге его перехватил гонец князя Васильчикова с запиской: «Впереди, возможно, встреча с неприятелем». Царь не поверил. «Откуда его взяли? В глазах у князя двоится». Через лорнетку он смотрел на спешащего к нему всадника. Золотые грозди аксельбантов ритмично качались на его груди, в опущенной руке блистал палаш, с которого ветер срывал капли свежей крови. Это был Орлов, и царь крикнул ему:
3: «Вы что, с утра пораньше уже рубились?»
2: «Да», — подскакал Орлов. «Гляньте вправо, две дивизии Пакто и Амье, 16 пушек».
1: «Откуда их вынесло?» — удивился Александр.
2: «Очевидно, шли на рандеву с маршалами».
1: Помимо пушек, французы тащили 80 фургонов с боеприпасами и 200 тысяч пищевых рационов для армии своего императора. Орлов пучком травы вытер палаш, предупредив, что за войсками Пакто и Амье князь Васильчиков уже развернул кавалерию.
2: «С ним гусары», — сказал он, — «хотят драки».
1: Французы, как и войска маршалов, не ожидали встретить русских поблизости от Парижа. Их солдаты ошибочно приняли царя за Наполеона, стали бросать вверх шапки: «Вив л'Эмпереур! Да здравствует император!» Конная батарея Маркова открыла огонь. Марков навесил залп поверх голов французов, задев ядрами гусар Васильчикова, а войска Пакто еще громче возгласили славу Александру. Вся свита царя с бранью накинулась на Маркова.
3: «Прочь от пушек! Ну кто же так стреляет?»
1: Васильчиков тоже поверх французов перебросил 4 ядра подряд в своего же императора, думая, что бьет в Наполеона. Его смутили приветственные выкрики французов. Ошибка прояснилась, но Александр не скрывал испуга.
3: «Я думал, что меня ожидает судьба Моро».
2: «А вот и каре», — доложил Рапотель.
1: Французские колонны упруго и быстро улитками сворачивались в крепкие каре. Со стороны на это смотреть было даже забавно. Став неуязвимыми для сабель кавалерии, они медленно, как большие черепахи, отползали к Фершампенуазу в сторону Сен-Готских болот. Вокруг них кружились кавалерийские смерчи, полыхали сабли, но каре оставались нерушимы.
2: «Воздадим им должное», — произнес Орлов. «Эти люди сделаны из железа, а с добрым сердцем даже в шашки не выиграть».
1: В клубах взбаламученной пыли артиллерия ломала ядрами одно каре за другим, но поредевшие они смыкались в новые, еще более плотные. Наконец пушкам удалось пробить эти людские стены. В их бреши ринулись уланы с казаками, вырубая всех, кто не сдавался. Они, нет, не сдавались. Из гущи каре слышался голос раненого генерала Пакто.
3: «Умрем, французы, за великого императора!»
1: «Эти не сдадутся», — решил Рапотель. «Похоже, что так», — согласился Орлов. Париж был рядом, и никто не хотел умирать.
2: «Позвольте умереть мне», — вдруг сказал Рапотель, уже растирая в ладонях уши красавицы лошади, чтобы она стала злее. «Попробую уговорить их. К чему лишняя кровь?»
1: «Рискните, Рапотель», — согласился царь. Шпоры в бок, и лошадь, белая как снег, резким галопом, выкидывая из-под копыт сочные комья сырого дерна, вынесла Рапотеля перед геройским и стойким каре французов. В русском лагере печально пропели серебряные валторны. Рапотель помахал руками, показывая, что оружия не имеет.
3: «Французы! Добрые французы!» — прокричал он. «Я тоже француз, и вы должны мне поверить! Россия не питает вражды к вам! Русская армия не знает чувства мести! Никто не спорит, что император Наполеон принес вам много славы! Великий император!» — грянуло из каре. «Но он принес Европе страдания, кровь!»
1: Ряды каре раздвинулись, будто в заборе открыли калитку. Из гущи спрессованных тел лошадь вынесла французского офицера. Он держал в руках пистолеты, украшенные золотыми головками императорских орлов наполеоновской гвардии. Это был брат Рапотеля. Его родной брат.
3: «Так умри же, отродье Франции!» — крикнул он.
1: Пистолеты грянули разом из двух стволов. Лошадь Рапотеля, ощутив свободу в стременах, вихрем унеслась обратно, прямо в русский лагерь, где гарнисты оторвали от губ валторны. Артиллерия сокрушила центр каре, в который первым вломился богатырь Орлов. Французы уже не стреляли, но оружие не выпустили. Между ними ходили русские, отнимали ружья. «Ну, хватит! Все! Довольно! Париж-то, вон он!» Орлов подвел к царю белую лошадь Рапотеля. «Бедняга обещал подарить ее вам. Она ваша». «Нет, Орлов», — отказался Александр. «На этой удивительной лошади вам еще предстоит въехать в Париж». Фер-Шампенуаз — последняя битва на земле Франции. Вдалеке уже завиднелись высоты Монмартра. Первые в Париже. В праздничных рядах Пале-Рояля, там, где шумно торгуют магазины, соблазняя донских казаков часами с музыкой и говорящими попугаями, там, где перед витринами фланируют веселые парижанки, кокетничая с русскими офицерами и не боясь, что их дети станут дикими и косоглазыми, там, где старый Блюхер три дня без просыпу пьет шампанское и режется в карты, угрожая немедленно взорвать мосты Парижа и растащить все сокровища Лувра, там, где щелкают шары бильярдов и, подмотив вульгарные песенки, «Мальбрук в поход собрался», звенят до утра фишки рискованного лото, там, в отдельном кабинете ресторана, Михаил Федорович Орлов собрал друзей. «Европу и народы ее мы от деспотии Наполеона избавили. Не пора ли теперь подумать о своем несчастном отечестве, дабы избавить народ великий, народ российский, от постыдных тягот крепостного состояния, от нужды бесправия?» Орлов был сегодня в генеральском мундире, при сабле Муро, с которой уже не расставался. «Друзья, станем же первыми!» — воззвал он. «Я предлагаю образовать тайное общество честнейших и благороднейших людей, для которых народ, свобода и отечество добудут навеки святы. Мы назовем наш союз Орденом Русских Рыцарей. Другого названия я не мог придумать, и, может, через 100 или через 200 лет станут называть нас иначе». Он сел, опустив подбородок на эфес сабли, как это делал и генерал Муро. С эфеса, гневно разевая свой клюв, кричал петух, зовущий людей к пробуждению. «Петухи кричат на Святой Руси. Скоро ль будет день на Святой Руси?»
0: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
1: Эпилог. Мнимые интервью. А если я скажу вам, что последний ветеран великой армии Наполеона умер в Саратове, вы мне поверите? А если я скажу вам, что рожденный в 1768 году, он скончался в 1894 году, вы мне тоже поверите? Моя беда, не умею заканчивать романы и завидую тем, кто умеет. Меня не спасет даже то обстоятельство, что следующий роман «Париж на три часа» связан с этим романом. И сейчас я хочу пофантазировать в пределах реального, придерживаясь точных исторических фактов. Представим, что я, ваш покорный слуга, вернулся в прошлое. Начнем с того момента, как я навестил в Петербурге графа де Бальмена, бывшего русского комиссара на острове Святой Елены. Александр Антонович уже ничего не видел. Ему предстояла сложная операция по снятию катаракты.
2: «Наверное, вы будете спрашивать о Наполеоне». «Ну что, Наполеон? Обычный человек, как и все люди. Только более капризный, чем все. Он напоминал актера, который ушел со сцены, не доиграв роли, всеми освистанный. Мне, честно скажу, уже поднадоели все банальные о нем вопросы».
1: «А если я задам вопрос не банальный?»
2: «Постараюсь ответить».
1: «Правда ли, что Наполеон был плохим кавалеристом?»
2: «Да, это не Мюрат. Но у меня есть доказательства тому, что Наполеон умел держаться в седле. Однажды в горах на острове Святой Елены он совершал прогулку верхом. Его сопровождал конвой англичан. Чтобы избежать надзора, Наполеон совершил на лошади прыжок в пропасть». Англичане поскакали к Лоу, дабы известить его о самоубийстве Бонапарта. Но когда Лоу примчался в Лонгвуд, он застал императора за обедом.
1: Мы легко разговорились. За окнами кабинета плавала синева морозных улиц вечернего Петербурга. От печей исходило приятное тепло. Бальмен наизусть цитировал Корнеля и Расина. В его книжном шкафу я заметил разрозненные номера парижских альманахов, которые публиковали его стихи. Он был поэтом. Впрочем, французская литература остановилась для Бальмена на Альфреде де Виньи.
2: «Вот Бальзака я уже не читал», — сознался он.
1: Я спросил, где его застала Отечественная война.
2: «Весну 12-го года я встретил в Триесте. Вы догадались, кем я был в русской армии? Едва Наполеон выехал из Сен-Клу в Дрезден на съезд королей, я тронулся по его следам. Вместе с его армией я вступил в Вильно, откуда и был отозван министром Барклаем в Смоленск».
1: «Смоленск? Там Орлов имел беседу с Наполеоном».
2: «Но меня уже не было в России. Из Смоленска я попал в Лондон, где, кстати, удостоверился в благополучном прибытии жены Муро, затем проследил и пути самого генерала Муро до его свидания с Бернадотом в крепости Штральзунда».
1: «Какое на вас впечатление произвела жена Муро?»
2: «А никакого. Эта креолка, говорят, все уже давно промотала. Тут была ее дочь, госпожа Курваль, которая, думаю, и не прожила бы, если бы не пенсия от казны России».
1: Я смотрел в пустые, полумертвые глаза графа Бальмена, которые видели слишком много для жизни одного человека. Верно ли то, что Наполеон в Вильно спросил Балашова, какие дороги ведут в Москву, и Балашов якобы ответил, что дорог много? Так, например, шведский король Карл XII избрал дорогу до Москвы через Полтаву.
2: «О том, что такой разговор был, я слышал от многих. В частности, от графини Шуазель Гуфье, жившей в Вильно, где она не раз встречалась с Балашовым, Александром и Наполеоном. А почему вы меня об этом спросили?»
1: «Потому что в обществе существует мнение, будто Балашов сочинил свой остроумный ответ гораздо позже».
2: «А зачем ему сочинять позже, если об этом он говорил сразу по возвращении из Вильно? Балашов был как раз человеком едкого остроумия. Дурака бы и не послали. Но мне в голову приходит порою кощунственная мысль. Не затем ли Александр отправил к Наполеону генерала Балашова, чтобы к рукаву его мундира пристегнуть поручика Орлова?
1: Бальмен сказал, что теперь Орлова помнят как декабриста, но забыли, что он был крупнейшим агентом разведки. И если зачеркнуть эту сторону его жизни, образ Орлова как человека сразу потускнеет.
2: На эшафоте декабристов была уже готова шестая петля, лично для Орлова. Но его брат Алексей, приятель нашего Николая Первого, на коленях ползал перед царем, слезно вымолив для брата прощение.
1: Сам же Бальмен был женат вторым браком на сестре декабриста Свистунова и знал многих декабристов. Я спросил его, какова же была разведка французская?
2: «Наполеон имел у нас лишь случайных наблюдателей, но разведки не было и не могло быть. Ни за какие деньги не мог он купить даже лазутчика, чтобы тот забрался в Тарутинский лагерь Кутузова. Если его шпионы что и узнавали, так все сходилось в Вильно, а уж из Вильно передавали ему в Москву. На это уходило время, данные обесценивались в дороге».
1: «Почему он не пошел прямо на Петербург?»
2: Я однажды спросил его об этом. Наполеон ответил мне так, будто опасался нехватки в продовольствии. Наверное, он решил, что по дороге на Москву ему будет сытнее.
1: А где вы были в конце войны?
2: Состоял при английской армии.
1: Вы были ранены при Ватерлоо?
2: Нет. Мне всадили нож в спину при Витри-ле-Франо, когда я пробирался через Францию с известием к Веллингтону. Это уже после бегства Наполеона с острова Эльба.
1: Как вы относитесь к герцогу Веллингтону, который при Ватерлоо вдруг произвел Англию в главную победительницу?
2: Наполеон был прав, считая герцога пузырем, раздутым англичанами. Уверен, будь тогда при Наполеоне Бертье, а не Груши, и Лондону не пришлось бы кичиться. Помню, что в Вене художник Изабе отказался портретировать Веллингтона. «Извините», — сказал он, — «но я пишу только исторических лиц. На прощание я разрешаю вам задать банальный вопрос».
1: «Кто сжег Москву?» — спросил я.
2: «Не знаю», — ответил Бальмен. «Но я вспоминаю, что на острове Святой Елены жила девочка Бетси Балькомп, которую Наполеон обучал географии. Однажды она спросила своего учителя: «Бонни, ответь честно, это ты сжег Москву?» И тогда Наполеон ударил себя кулаком в грудь, приняв гордую позу. «Я!» — ответил он девочке. «Вот и судите сами».
1: Этот разговор с Бальменом мог состояться еще до 1843 года, когда знаменитый окулист Сишель сделал ему операцию по снятию катаракты, а через 5 лет Бальмен умер.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
1: Конечно, император Николай I никогда и ни под каким соусом не принял бы меня. Но я уже предупредил, что все наши интервью будут воображаемыми при обязательном соблюдении исторической истины. Допустим, что я представился журналистом из Берлина, поставляющим всякие сплетни в болтливую газету «Тетка Фосс», которую Николай I любил почитывать на сон грядущий. Здесь же позволю себе маленькое предисловие к предстоящей беседе. Смерть Наполеона не вызвала во Франции сожаления, но в 1840 году граф Бертран вывез его останки с острова Святой Елены в Париж, гроб с телом императора был помещен в доме инвалидов, и началось всенародное ликование. К тому времени сам Наполеон уже потерял реальные черты. Стараниями бонапартистов он постепенно превращался в человека-легенду, делаясь неким символом былой славы Франции. Правительство Николая I всегда было в натянутых отношениях с французским кабинетом, и вскоре официальному Петербургу представился удобный случай вызвать скандал в Париже, а заодно подорвать доверие публики к премьер-министру Франсуа Гизо. Именно с этого я и начну свою беседу с русским императором. «Ваше Величество», — сказал я, кланяясь, — «как могло случиться, что Наполеон, повинный перед Россией своим нашествием на нее, оказался закован в российский мрамор?»
2: «А так ему и надо», — браво отвечал Николай.
1: Гроб с прахом Наполеона долго не имел саркофага, и премьер Гизо, желая повысить свой престиж в народе Франции, хлопотал о его сооружении. Я спросил, правда ли, что именно Россия, о, злая ирония судьбы, участвовала в сооружении гробницы императора Наполеона?
2: «Да», —
1: Для создания гробницы архитектор Висконти считал пригодным красный порфир. А я уже давно хотел подставить ножку этому болтуну Гизо.
3: Висконти не сын ли маркизы Висконти?
1: Император оказался не в меру говорлив.
2: Вы имеете в виду метрессу Бертье?
1: Я ее помню. Ей было уже за 60, но лицо оставалось без единой морщинки. Кстати, вашей тетке Фосс справа будет не лишне знать, что случилось с самим Бертье. Это было в Бамберге, где он жил у нас в штабе, хотя мы и не считали его пленным. Он казался очень равнодушным человеком. Конечно, быть при Наполеоне столько лет можно и устать. Бертье стоял у окна, когда в Бамберг входила наша кавалерия. Цокот копыт заглушал все звуки, и мы даже не заметили, когда Бертье исчез. Мы кинулись на улицу. Бертье лежал на панели с разбитой головой. Так и осталось для нас тайной. То ли он выпал из окна случайно, то ли решил покончить с собой.
3: Ваше Величество, мы уклонились от темы.
2: Я никогда не уклоняюсь, грозно глянул на меня самодержец всея Руси. И тут я заметил, что строго в профиль линии его лба, носа, подбородка и живота составляют одну вертикальную линию.
1: Висконти помешался на красном порфире для гробницы, которого во Франции не было.
3: Франсуа Гизо послал геологические экспедиции в древние каменоломни Египта. Обыскали все горы в Пиренеях и в Вогезах, ничего нужного не нашли, а в палате пэров уже возникла перебранка. Монталабер в гневной речи заклинал Францию не обращаться к услугам каменоломен Николаевской России.
2: «Я политикой не занимаюсь», — важно соврал Николай I. «Для этого дела у меня есть Нессельроде». Гизо перепахал носом Европу и Африку, но все напрасно. Поэтому Висконти приперло, подавая ему бордовый порфир, и никакого другого не надо. Является ко мне граф Клейн-Михель с докладом. Искомый для Висконти камень имеется только в моей великой империи. «Еще бы!» — гордо произнес Николай, составляя идеальную вертикаль самодержавной власти. «Я глянул на Клейн-Михеля и говорю: дать!»
3: «И что же было далее, Ваше Величество?»
2: «Клейн-Михель затрепетал. Я вызываю Нессельроде, тоже трепещущего».
3: «Ты кто, говорю? Почему я должен узнавать о поисках порфира со стороны?»
2: Нессельроде пытался доказать, будто Министерство иностранных дел к геологии отношения не имеет. «Пришлось мне самому заняться политикой. Ведь если русский мрамор облечет Наполеона, мы тем самым накажем гордыню французов, а сам Гизо вылетит в отставку».
3: Понятен ход мысли императора. Выкапывая в Карелии порфир для Наполеона, он подкапывался под кабинет Гизо. «С интересом слушаю, Ваше Величество».
2: «Да», — сказал император. «Все, что происходит лично от меня, все интересно. Моя империя пришла в движение, как пироскаф на Неве с его дымом и колесами. Порфир ломали на берегу Онежского озера. Губернатор тамошний трепетал, весь в ревности и усердии. Я обещал ему Анну на шею. Геморрой и рога от жены он уже имел. Годится для тетки Фосс?»
3: «Она будет восхищена, Ваше Величество».
2: «Я думаю», — сказал император. «По моему велению, Наполеон оказался в пиковом положении. Я его замуровал в русский камень. Гизо потом клялся и божился, что не хотел оскорбить памяти великого императора, но кто ему поверит?»
3: Русский порфир большущей глыбой был в 1846 году выломан из недр Карелии и отправлен во Францию. Через 2 года Висконти талантливо обработал его в саркофаг, известный теперь всему миру. Но туристы в Париже, посещающие усыпальницу Наполеона, вряд ли знают, что за этим камнем таилась политическая интрига. Россия всегда очень экономно расходовала свои каменные ресурсы, а порфир продавала за границу с баснословной пошлиной. Николай I уступил Гизо камень без взыскания пошлины, что насторожило оппозицию его кабинета. Работы по выломке камня обошлись русской казне в 200 тысяч франков. Печать Европы утверждала, что Гизо подкуплен именно за эту сумму. Но это неправда. Россия никаких взяток Гизо не давала, а порфир не дарила Франции. Она продала его за наличные, лишь не взяв пошлины в 6 тысяч франков. Этот политический скандал совпал по времени с февральской революцией 1848 года. Он помог свержению не только Гизо, но и короля Луи Филиппа.
1: Впрочем, последняя информация уже не для тетки Фосс. Как заметил наш историк А. З. Манфред в конце своей монографии о Наполеоне, теперь в доме инвалидов весьма малолюдно. Французам уже не любопытно видеть гробницу своего кумира. Но в XIX веке бонапартизм с его легендой о великом императоре увлекал не только Францию. Эта легенда волновала и русское общество. Наполеон из легенды был уже другим. Простой и доверчивый, он делился хлебом с солдатом, чуждался блеска и суеты власти, озабоченный лишь величием Франции и благом своих подданных. В посмертном культе из личности Наполеона были выпечены наружу все доблести. Нет, такой Наполеон был уже далек от личного честолюбия. Он хотел мира и счастья всем народам, а воевал только потому, что его вынуждали к тому коварные происки кабинетов Лондона, Вены и Петербурга. Недавно в нашей стране вышла книга В.М. Далина «Историки Франции», в которой автор указывает, что даже в наши дни еще не сложилось равнозначного отношения к Наполеону. Один автор пишет о нем как о гнусном тиране, мелком негодяе и завистнике, другой возвышает героя до небес как образец благородства и величия. Ведь об этом человеке можно рассуждать и крайне примитивно. Народы Европы много лет подряд убивали и калечили друг друга только потому, что какому-то плюгавому корсиканцу вдруг захотелось стать властелином Европы. Это, повторяю, примитивно, но доля истины в этом есть. Потому и понимаю ненависть к нему Льва Толстого. Наверное, именно это и заставило меня навестить Ясную Поляну, где я спросил писателя: «Как вы относитесь к императору Наполеону?»
2: «А я не желаю и слышать об этом негодяя», — ответил Лев Николаевич. «Светлых сторон в его личности вы не сыщете. Сначала исчерпайте до дна все страшное и темное, что ему присуще. Тогда на самом дне, может, и сыщется единая крупица добра. Жалкая, обрюзгшая фигура человека с брюхом. Вон он, я вижу, шляется по острову Елены в своей дурацкой шляпе, изображая гения. Авантюрист в политике. Международный бандит, живший доходами с убийства ни в чем не повинных людей. Все ради славы», — брезгливо сказал Толстой. «А что слава? Только дым, вонючий и гадостный».
1: В этом мнимом интервью я использую высказывания о Наполеоне Льва Николаевича Толстого, запечатленные им в переписке с писателем А. И. Эртелем, опубликованной в журнале «Голос минувшего», 1913 год, январь, страницы 171-173.
0: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
1: Бонапартистская легенда о Наполеоне, излишне приторная, для Толстого, конечно же, была отвратительна. «Его вознес Беранже, ему брецал на кимвалах Байрон, кадил ему наш Лермонтов, потом притащили в Париж разложившийся труп, стали кричать о герое. А был ли Наполеон героем? Как человек он попросту мало интересен. Даже фигуры Барраса и Мюрата цельнее и забавнее. Мазурик он, вот кто!» — поставил точку великий писатель. «Это дуракам кажется, что Наполеон был двигателем мира. На самом же деле ребенок с игрушечной лошадкой, сидя на которой он воображает, держась за тесемочки, будто он руководит чужим движением».
2: Писатель-гуманист Толстой отвергал кровопролитие. Он отвергал войны как способ разрешения политических задач.
1: «Египетская экспедиция — злодейство. Ложь всех бюллетеней — сознательная. На Аркольском мосту упал в лужу, то есть не шагал со знаменем, как изображают на картинах. Любит ездить по полю битвы. Трупы и раненые — его радость. Брак с Жозефиной — успех в свете. Три раза исправлял реляцию сражения Риволи, все лгал. И потом это сумасшествие — принять в свое ложе дочь кесарей, Марию Луизу. Ложь и величие, — говорил Лев Толстой, — потому только, что слишком велик объем преступлений. И в конце жизни — позорная смерть. Он фальшив насквозь, как публичная женщина. Вы, мол, простые люди и дурачки, а я гений, вижу в небесах свою звезду. Никогда не пишите о Наполеоне!»
2: «Лев Николаевич, ну вы-то писали?»
1: «Жалею, что многого не знал тогда. Теперь самый драгоценный материал — все о святой Елене. И как он там притворялся великим. Меня страшно волнует это чтение. Его поза там гадка и отвратительна. Ах, какая жалость, что я не коснулся еще этой темы. Помните, молодой человек, для нас не может быть Наполеона с развернутым знаменем на Аркольском мосту. Это подхалимы придумали. Для меня есть Наполеон, упавший с задницей в грязную лужу. Вспомните его трусость 18-го Брюмера. Вот он, подлинный Наполеон. А вы мне тут говорите: герой, величие, слава, чепуха все это».
2: Софья Андреевна Толстая предложила мне чашку чаю, но я уже потянулся к шляпе и зонтику. «Благодарю, мне пора на поезд».
1: «Вы куда собираетесь ехать?» — спросил Толстой.
2: «Спешу застать в живых последнего офицера Великой армии, последнего кавалера медали острова Святой Елены».
1: «Как?» — удивился Толстой. «Еще не все передохли!»
2: Свою мнимую встречу с писателем я прошу отнести к 1880 году, когда Лев Толстой рассуждал о Наполеоне примерно так, как описано мною выше. «Из Тулы я выехал в Саратов, и там мое последнее интервью станет концом этого романа. Саратов. Душный, пыльный, жаркий. В садиках обывателей поникли чахлые ветви акаций. Городовой в белой рубахе беззаботно дремал, прислонясь к тумбе, обклеенной афишами о гастролях Николая Фигнера. На мой вопрос, где живет господин Жан-Батист Николя де Савен, он сказал, что такого не знает».
1: «Есть тут, правда, один, только не Савен, а Савин. По-французски, да, гораздо, так и сыплет. Идите, сударь, на Грошовую, там и спросите. Да и на воротах написано».
2: Мне уже приходилось читать, что Савен Савин учил французскому языку молодого М.Г. Чернышевского. Теперь нет и Чернышевского, а его учитель еще здравствует. На пустынной Грошовой улице выглядывал из зелени крохотный домишко в три окошка. На калитке висела дощечка с надписью «Дом поручика Николая Андреевича Савина». Внутри дворика квахтали куры, седая старуха полола редиску, в медном тазу булькая варилось клубничное варенье. Бодрый старичок сидел на заваленке с красной лентой почетного легиона в петлице ветхого сюртука. Он приподнял над головой старомодный картуз.
3: «Изволю осведомиться, сударь, кого ищете?» «Ах, меня! В таком случае прошу называть меня по-русски. Авдотья!»
2: Дряхлая старуха с трудом разогнулась над грядками.
3: «Это моя доченька», — сказал мне Савин, велев ей поставить самовар. «Прошу в комнаты».
2: Он начинал боевую жизнь, когда в России молодо запевал Гаврила Державин, а теперь готовился вступить в литературу Максим Горький. Конечно, я ожидал встретить в Саратове беспомощную развалину, дышащую на ладан, а застал крепкого и бодрого старца, никогда не болевшего, не знающего, что такое очки. Мне было известно, что Савин проделал в конце 18 века походы в Египет и Палестину, сражался в Испании, был при кровавых штурмах Акры и Сарагосы, сидел в тюрьмах испанской инквизиции, наконец двинулся на Россию. За самоваром мы начали разговаривать. «Николай Андреевич, а где вы попали в плен?»
3: «На Березине. Там, знаете ли, практически было невозможно спастись. Об этом много уже писали. Во Франции, в Германии, в России. Я все это читал. Но никто, мне кажется, не сумел донести до читателя весь кошмар нашего положения. Как последний очевидец этих событий, я могу сказать, что Кутузов и впрямь устроил всем нам у Березины хорошую мышеловку. Как вырвался Наполеон, даже не представляю».
2: Русская речь Савина была чистой, без акцента. «А кто вас пленил, Николай Андреевич?»
3: «Казаки. Они впихнули меня в шатер графа Платова, где его сиятельство с другим сиятельством Строгановым изволили водочкой избавляться. Платов встал. Как даст мне тумака по шее? Помню, еще сказал: развелось вас тут, не пройти и не проехать. А граф Строганов засмеялся и водкой угостил».
2: «В каком чине вы были тогда?»
3: «Лейтенант 2-го гусарского полка».
2: «И сразу отправили сюда, в Саратов?»
3: «Сначала в Ярославль. Там я стал учителем фехтования. Учил офицеров тамошнего гарнизона. Ух, и пили же мы!»
2: «Шампанское?» — наивно понадеялся я.
3: «Какое там? Водку! Самую настоящую водку, а пили так, что страшно вспомнить. Потом уж я сюда переехал, да так и остался. Возвращаться на родину расхотелось. Была тут в Саратове мадам Пикер, вдова кондитера, которая учила детей французскому. Потом стал учительствовать и я. Женился на местной, бог доченьку дал, а жену прибрал. Ни о чем не жалею. Были у меня золотые денечки. Встречал золотых людей».
2: «А вот во Франции как родственники-то?»
3: «Может, и остались, да что им до меня? Забыли. Франция тоже забыла. Вычеркнули из списков, и все. Будто и не было такого человека. Франция только из русских газет узнала недавно, что в Саратове еще живет последний ветеран Великой армии. Ну, тут посыпались адреса, приветствия. Фигаро объявило подписку, то да сё. А я 82 годочка в Саратове прожил. Куда же мне теперь? Не поеду. Мне французское правительство медаль прислало».
2: «Покажите, мне любопытно», — сказал я. Это был экземпляр медали острова Святой Елены. На зеленом муаре ленты круг из темной бронзы с профилем Наполеона и датой его смерти. 5 мая 1821 года. Давалась такая медаль только тем ветеранам Франции, которые сражались за нее с 1792 года.
3: «Все вымерли. Я остался последним. Но жить не надоело», — засмеялся Савин. «Меня здесь все знают, все любят. Помирать стану со словами признательности к русским людям, которые ни разу не упрекнули меня прошлым. Все простили, даже помогли. Да и сейчас помогают», — сказал Савин. «Я вот на базар хожу только сам. Моя доченька обязательно не то купит. Так ведь иду я с кошелкой, меня каждый остановит. Не надо ли помочь?»
2: На окнах полыхали яркие герани в горшках. Савин показывал мне свои рисунки и акварели, портрет Наполеона, изображенного на краю скалы.
3: «Это я рисовал уже в России, по памяти».
2: На другой картинке Наполеон ехал верхом на верблюде через палящий зной пустынь. Вдали виднелись пирамида Хеопса и загадочная морда египетского сфинкса. Я осторожно выведывал у старика, каково же теперь его отношение к Наполеону.
3: «А какое ж оно может быть?» — с грустью ответил Савин. «Теперь для меня Наполеон — это моя молодость, это моя красота, моя слава и гордость. Может, мне и было тогда очень плохо, но сейчас-то мне с ним хорошо».
2: Николай Андреевич Савин скончался в ноябре 1894 года в возрасте 127 лет. Жители Саратова хоронили его за счет города, поставили ему памятник с надписью «Последний ветеран Великой армии». Меня как-то даже не удивляет, что он жил и умер у нас в России, в которую однажды пришел с оружием. Русский человек свиреп в бою, но великодушен и щедр с побежденными. Сейчас передо мною лежит портрет Николая Андреевича Савина, а саратовским краеведам я советую поухаживать за его могилою. Странно. Я вот иногда думаю, что моя бабушка, Василиса Минаевна Каренина, ведь тогда была молодой девушкой, и, наверное, она еще могла бы слушать рассказы Савина о тех временах, которые для меня, для автора, стали далекой историей.
0: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».

0: Ночная радиокнига.
1: Владислав Ксионджик. Рыжий. Кто не слышал присказку, слушайте. Весь мир – театр, вся жизнь – игра. Но вещи разные – стоять на сцене или наблюдать за действием из зала. Это уж кому как повезет. Особенно, если никудышный режиссер. Первое, что бросалось в глаза зрителю – 6 деревянных столбов. Их только что очистили от коры, и они глинцевито сверкали в лучах солнца. Лишь прищурившись и присмотревшись, можно было увидеть на верхушках столбов перекладины, а на помосте человеческие фигурки, стоящие на табуретах. Руки у человечков связаны за спиной, головы просунуты в петли. Если же окинуть общий план, становилась видна покрытая снегом деревенская площадь, за ней избушки с подслеповатыми окнами. Площадь оцепили эсэсовцы в черных, как смоль, тулупах и новеньких финских шапках. Внутри кольца, ощерившегося стволами автоматов, толпились, жались друг к дружке местные жители. Офицер, надменный прусак с моноклем и стеком в руке, манерно расхаживал взад-вперед по настилу, чуть волоча левую ногу. Лишь на секунду остановился он возле первого столба, где ожидал своей участи самый юный из партизан, мальчик лет 12. Высоты табуретки ему не хватало, и мальчик стоял на цыпочках, вытянув шею и закусив губу от напряжения. Это была изюминка представления. Заранее продуманная, хладнокровно подготовленная деталь. Начало казни задерживалось, и офицер был неспокоен. Он уже бывал в передрягах и знал, что заминки ни к чему хорошему не приводят. Ждали переводчика. Бывший учитель немецкого языка, продажный халуй, на этот раз предусмотрительно заболел. Но солдаты подняли его с постели и полуодетого погнали на площадь. Роль палача исполнял Рыжий. Хотя сказать по правде, этому двухметрового роста богатырю-варягу больше подходил средневековый топор, чем веревка. И уж, конечно, Рыжий чувствовал себя на помосте не в своей тарелке. Его стихия – море и ветер. Отвага – стихия – море.

0: площадь под немецкие партизанские пули. Граждане, немцы учат нас, что партизанами быть плохо. Партизаны, тех, кто им помогает, господа немцы будут строго наказывать. А заканчивал он вдохновенно, даже прибавляя кое-что от себя. Офицер театрально взмахнул стеком и ткнул Рыжего в спину. «Начинай!» Он совершил ошибку. Так обходиться с Рыжим было нельзя. Варяг слегка повел плечом, и стек лопнул, словно бамбуковая палочка. Прусак бешено сверкнул глазами и потянулся за пистолетом, но вытащить его не решился. Под шинелью у Рыжего заиграли, вздулись мускулы. Еще мгновение офицер окончательно передумал сводить счеты. Он сам выбил табуретку из-под ног мальчика. У второго столба стояла девушка. Она копила слюну, чтобы плюнуть в холеную офицерскую рожу. Под разорванной рубахи виднелась упругая незрелая грудь. Девушка была очень юна. Ее лицо за последние часы заострилось, но не утратило выражения детской непосредственности. Исключение составляли глаза, горящие, словно угли, полные ненависти и презрения к врагам. Рыжему девушка приглянулась. Он любил таких непокорных, сучих. Эх, если бы он мог забрать ее, как военный трофей. Офицер подошел ко второй табуретке. Вдруг переводчик, хмелее от собственной наглости, на ломаном немецком произнес:
1: «Гер офицер, битый хвиль дизит зу махен».
0: Он просил офицера уступить ему почетное право.
2: «Битый», усмехнулся офицер.
0: Переводчик мягкой кошачьей походкой подкрался к девушке, легонько постучал носком ботинка по табуретке, не дать не взять лесоруб. И вдруг, осклабившись: «О, знали бы вы, как долго мечтал он об этой минуте, пуская слюни на школьных уроках», засунул потную ладонь в разрез девичьей рубашки. Девушка, казалось, готовая ко всему, этого не ждала. Она вскрикнула в испуге, откинулась назад. Табуретка опрокинулась. И тотчас переводчик был убит. Всю силу богатырского удара обрушил Рыжий на его голову, лопнувшую, словно гнилой орех. Вместе с переводчиком приказал долго жить отработанный сценарий. Рыжий перестал замечать каски и шинеля. Девушка, драгоценный трофей, лежала у него на плече. Площадь стала морем, помост ладьей, а уж на корабле порядок варяг наводить умел. Охранный взвод редел на глазах. Окрестности огласились воплями раздавленных, изуродованных фашистов. Офицер, с него разом слетела вся спесь, уткнулся лицом в настил, а эсэсовцы, отцепления до которых Рыжий еще не добрался, стрелять не решались. Они отчаянно трусили. Вот Рыжий перевернул мотоцикл с коляской, придавив заодно зазевавшегося пулеметчика. В два замаха вышиб дух из четырех не в меру ретивых солдат и, не встретив больше сопротивления, двинулся через площадь. Жители деревни расхлынулись, образовав широкий проход. Рыжий прошел мимо них и уже приближался к оцеплению. Еще немного, и загипнотизированные эсэсовцы уступили бы ему дорогу. Вдруг над притихшей площадью что-то гулко треснуло. Это офицер, приподнявшись на локте и не спеша, словно в тире, прицелившись Рыжему в затылок, выстрелил из парабеллума. Голова Рыжего дернулась, свесилась на бок, но он и не сбавил шаг, продолжая мерно идти к цели черным полушубком. Правда, теперь его немного покачивало, как моряка, сошедшего после шторма на берег. Чтобы не потерять равновесие, варяг понес девушку на руках. Эсэсовцы расступились и начали стрелять Рыжему в спину. Шинель покрывалась рваными строчками, но Рыжий все шагал, словно пули были ему нипочем. Ему, наверное, казалось, попутный ветер несет его в море. И, переполненный отвагой и счастьем, он во всю мощь гаркнул победный скандинавский клич. От его рева полопались окна в избах. Мирные жители улеглись в повалку,

0: при бомбежке даже зрители, прибывшие на спектакль по приглашениям, наблюдавшие за происходящим из надежных укрытий бункеров, на какое-то время оглохли. Очереди автоматов сошлись в одной точке. Рыжего развернуло на месте, и он, не выпуская из рук девушку, она принадлежала ему по праву сильного, других прав варяг не знал и не признавал, упал лицом в снег. Партизаны появились на площади внезапно. Возы, прикатившие со стороны леса и прикрытые для маскировки сеном, лихо разворачивались, с них на ходу соскакивали мстители и бросались в бой. Сражение, впрочем, не получилось. Деморализованные эсэсовцы не сопротивлялись. Казалось, они спешили быстрее покончить с постыдной ролью. Бросали автоматы, тянули вверх костлявые руки. Лишь офицер не выпустил парабеллум, но тут же уткнулся лицом в настил. Не вышло и задуманного режиссером кровавого, но благородного возмездия. Фашисты не походили на отъявленных злодеев, смахивали больше на трусливую уличную шпану. Опасаясь жителей деревни, они жались к партизанам, искали у них защиты. Было неясно, как станут развиваться события дальше. Расстреливать безоружных у партизан пока не хватало духу. Да они просто не готовы были к подобному повороту событий. Все Рыжий. Это он провалил сценарий, это он во всем виноват. Только женщинам, обступившим тело вынутого из петли мальчика, не было дела ни до Рыжего, ни до сценария. Горе, как известно, в зрителях не нуждается. И тут, воспользовавшись неразберихой, офицер снова ожил и вскочил на единственный уцелевший мотоцикл. Мотор завелся с полоборота. Офицер наддал газ и, выполнив рискованную петлю на утрамбованном снегу, устремил машину к лесу. Вдогонку защелкали выстрелы. Стряхнув оцепенение, но поздно, офицер уже выскочил из зоны прицельного огня. Партизаны были готовы разорвать в клочки любого фашиста. «Ушел, гад, ушел, сволочь, фриц поганый!» Мотор неистово трещал, заходился в истерике. Каждый такт цилиндра приближал наиболее удачливого из фашистов к спасению. Но разве удачливого? Просто офицер предусмотрел все возможное, чтобы выбраться из очередной передряги живым. Опыт у него все-таки был. Сколько раз его загоняли в спектаклях и, казалось, в безвыходные положения, он ухитрялся выжить. Назло режиссеру. Не возникало, однако, упоения удачи и радости избавления. Он слишком хорошо знал, что скоро все повторится сначала. Сейчас он мчится в гарнизон за помощью. А потом его же поставят во главе карательной экспедиции и прикажут вешать через одного жителей деревни. Ну а чем такие забавы по сценарию заканчиваются, офицер помнит. Вот почему он ощутил тяжелый, тягучий, липкий страх. С ним офицер за последнее время сроднился. Страх терзал его постоянно, становился все острее, мучительнее, но всему на свете должен быть предел. Перед лесом, за ним гарнизон, на дороге была развилка. Неожиданно для себя офицер свернул с наезженной колеи на незнакомую дорожку, упиравшуюся в сплошную стену деревьев. Что за нею скрывалось, неизвестно. Ясно было одно, там нет ни карателей, ни партизан. Это была запретная роща. В нее нельзя было не то что входить, участникам представления не полагалось ее замечать. Но инстинкт повиновения исчез. Словно кто-то вынул из головы офицера старую программу, а новую поставить забыл. И от этой стерильной пустоты стало на душе легко-легко. Он уже не офицер. Он дезертир. Вопреки сценарию, вопреки всем правилам игры, он спасает собственную шкуру. С высоты птичьего полета видны, как на ладони, деревья и запретные рощи. Игрушечные дома, игрушечные деревья, игрушечные виселицы. Фигурки людей похожи на игрушечных солдатиков. Один из них, оседлав мотоцикл, мчится к границе игрового поля. На мотоциклиста, уже поверившего в избавление, откуда ни возьмись, падала огромная птица. Перед самой землей она распахнула трехметровые крылья, пронеслась над головой беглеца, того чуть не сшибло ударной волной и круто ушла вверх. Еще яростней давил мотоциклист на газ. Еще пронзительней трещал мотор. Только бы успеть! До запретной рощи так близко, а птица пошла на второй заход. Но на этот раз она не промахнулась. Ухватила седока и подняла его вместе с мотоциклом в воздух. Набирая высоту, хищница медленно разворачивалась в сторону площади. Удивительное дело. Страх прошел. Как только бывший офицер, теперь уже просто сценический робот-андроид SRA-1398F почувствовал, что из птичьих лап ему живым не выбраться, интуиция на сей раз его не подвела, он перестал мучиться трусостью. Это было избавление от еще одной, второй и главной программы. Страх оказаться недостаточно убедительным, исполнительным, жестоким – вот что заставляло его играть отменно хорошо. Любое отклонение от правил поведения, заложенных программой, каралось немедленно и беспощадно. Ведь проще было построить нового андроида, чем выискивать поврежденные элементы в сложнейшем клубке нервных узлов капризной машины. Страх в сознании робота SRA-1398F прочно был связан с образом режиссера. Хотя и видел он его лишь однажды, когда в лесу догорала немецкая автоколонна в полном соответствии со сценарием, разбитая партизанами. Режиссер шел от машины к машине и отбирал среди раненых тех, кто, по его мнению, обладал актерскими способностями. Остальных же на месте приканчивали. Вырывали из груди сердца энергетические трубки. Офицер был слегка контужен взрывом, наполовину вывалился из штабного «Мерседеса». Лежал спиной на земле, руки раскинуты, фуражка плавает в грязи, парабеллум сантиметрах в 5 от растопыренной ладони. Все кажется по классическим канонам, все как и требуется. Послышались голоса.
1: А это что за фрукт?
0: Класс F, модификация экспериментальная, играет начальник штаба полка. Пароли пулевое ранение в живот.
1: Не, кричал ненатурально. Разве так орут с распоротыми кишками? Списать!
0: Раздался противный чавкающий звук. Это ассистент режиссера вырвал трубку из груди лежащего рядом с офицером отработавшего робота. Режиссер сделал еще шаг. Теперь SRA-1398F его увидел. Среднего роста, пухлый, круглолицый. Этакий пышущий здоровьем крепыш. Одет в синий рабочий комбинезон, грязь к такому не пристает, кровь следов не оставляет. На лоб спущен берет с большой круглой кокардой. На серебристом фоне искусно нарисованный, словно живой человеческий глаз. Страшный глаз. Сверлит душу. Это знак режиссера. Символ власти на игровой площадке. Впрочем, два таких же пронзительных глаза выпучились по обе стороны переносицы владельца берета. Взгляды офицера и режиссера встретились. «Кто такой?» – спросил трехглазый в сторону. «Та же модификация. Играет роль офицера связи при штабе. Контузия». Режиссер ничего еще не сказал, но офицер уже прочитал у него в глазах приговор. Он попытался встать. Скривившись от боли, спина была содрана, уперся правой ногой в пол кабины, левую согнул, но вытащить не смог, уронил на сиденье. Обивка горела. Ноге стало нестерпимо горячо. Режиссер молчал и смотрел офицеру в глаза. Тогда тот закусил губу и стал терпеть. А режиссер стоял и ждал, когда офицер закричит, но тот терпел. Кричать было слишком страшно, а вдруг получится неестественно. Режиссер улыбался. Ему нравилось, что офицер боится кричать, а еще пуще боится вытащить ногу из огня. Щегольской сапог покоробился, прокоптился, вот-вот вспыхнет. Никогда не забыть роботу SRA-1398F, синий берет, серебряную кокарду, три жестких радостных глаза. Еще осталась на память хромота. С тех пор офицер обзавелся длинным стеком, которым было можно пользоваться как тростью. Птица набирала высоту. Стало видно, что находится в запретной роще. Муляжи деревьев скрывали роскошные легковые глайдеры, на которых приехали в ретро-парк пресыщенные, жаждущие острых впечатлений зрители. Что ж, они их получили. Ретро-парк – театр под открытым небом. Исторические постановки, максимально приближенные к действительности. Это значит, если кого-то убивают по ходу действия, так за правду. Здесь играют роботы. Зрители прячутся в бункерах. Вот они, серые размытые пятна, проталины в снегу между рощей и площадью. В одном из бункеров должен сидеть режиссер. Но теперь-то он, гад, вылезет из норы, ведь сценарий пошел прахом. СРА-1398F был машиной, предназначенной для убийств. И ему жутко захотелось учинить напоследок еще одно злодейство. Пускай это будет самое страшное преступление за всю историю ретро-парка. Немыслимое, невообразимое для робота преступление. Он застрелит режиссера. Вот это будет номер. Не партизаны, а он, неудавшийся беглец, свершит сегодня настоящее возмездие. Птица парила над центром площади. Внизу суетились маленькие фигурки, совсем как игрушечные. Офицер вытащил парабеллум. Как заправский снайпер, он скрупулезно выискивал среди них фигурки в синем берете. Но спеть свою лебединую песню офицеру не удалось. Птица выпустила добычу, и мотоцикл вместе с седаком рухнули на помост. От взрыва мотора настил вспыхнул. На головы статистов полетели обломки досок, ошметки металла, прочая рвань. Корежился, извивался, как живой у крайнего столба офицерский сапог. Через минуту-другую взорвался помост. Он вспучился, заходил волнами и разлетелся огненным бензиновым вихрем. Похоже, под ним был склад горюче-смазочных материалов. Вся площадь горела. Уцелевшие роботы катались по снегу, сбивая пламя с одежды. Уже не разберешь, где немцы, где партизаны, где местные жители. Зрители, не дожидаясь сигнала о конце представления, их тоже чуть не залило, спешно покидали бункеры. Площади больше не было. На ее месте простиралось грязевое поле. Снег растаял, смешавшись с землей и сажей, медленно стекал в огромную воронку, возникшую на месте помоста. Зловещими островками в грязи чернели обугленные трупы. Все. Спектакль окончен. И закончился он, безусловно, полным провалом. Ассистент режиссера выбрался из бункера, когда все зрители уже ушли. Его кабинка находилась у самой границы площади в первом ряду, и зрелище горящих заживо людей подействовало на него очень плохо. А знал ведь, что это не люди, а всего лишь роботы, играющие роль людей. Что они могут? Работать и умереть на сцене. Пусть каждый занимается тем, для чего предназначен. Но с детства усвоенная истина почему-то не помогла. Ассистента вывернула наизнанку, прополоскала так, что еле пришел в себя. Такой вот получился у молодого человека дебют в качестве ассистента режиссера. Пусть каждый занимается тем, что может. Ага, вогнув грязевое поле, ассистент остановился возле того места, где нафаршированный свинцом лежал рыжий. В свое время этого робота построили по спецзаказу на роль главаря шайки викингов, опустошавших побережье озера, что примыкает к ретро-парку. Но, судя по всему, конструкторы ошиблись. Рыжий получился настолько дюжим, выносливым, живучим, что достойный отпор ему дать не мог никто. Игра потеряла интерес, и Рыжего потихоньку убрали на склад. Там его и откопал ассистент. «Разве так уж важно, что Рыжий не принадлежит к классу F?» – подумал он. «Робот обязан сыграть любую роль, которую впишут ему в программу». Огненно-рыжие, перепачканные кровью волосы викинга переплелись золотистыми, на удивление, чистыми девичьими локонами. Смерть стерла с рыжего звериный оскал. Ощущение силы осталось, но появились в его облике спокойствие и умиротворенность. Ассистенту хотелось посмотреть, жива ли девушка, но он не решался тронуть рыжего.
1: Тот заслужил право на покой.
0: Встрепенулись рыжие волосы кудри. Захлопали крылья. Рядом с ассистентом приземлялась огромная птица. Вернее, махолет, которым управлял... Эх, знал бы офицер, что за птички он в лапы попался.
1: «А я уж подумал, что вы убежали вместе со зрителями», — сказал режиссер, сердечно улыбаясь. «Коллега, помогите, пожалуйста, отстегнуть эти несуразные крылья».
0: Режиссер — милейший души человек. Вместо того, чтобы отругать ассистента за сорванную постановку, принялся его успокаивать. «Моя задумка с рыжим была хороша. Колоритнее фигуры на роль палача подобрать было невозможно. Однако впредь, молодой человек, не устраивайте подобных сюрпризов. Советуйтесь со мной. Я все-таки опытнее. Совместными усилиями мы вовремя обезвредили недоноска офицера, испортившего нам игру. Чертов стрелок! Но он у меня получил!»
1: Темпераментно встряхнув кулачком и переведя дух, режиссер продолжал. «Представляю, какой боевичок можно было закрутить с помощью вашего людоеда!»
0: Мечтательный вздох.
1: «Нет, психологическую драму!» «Заметили, палач собирался пойти именно по той дороге, по которой ехали партизаны. Вот была бы встречка!» «Как вы думаете, отдал бы он свою добычу без боя?»
0: Режиссер шлепнул себя радостно по пухлой ляжке.
1: «Да он бы размазал наших косолапых мужиков по дороге ровным слоем. Он воплощает в себе бунт индивидуальности против общества не потому, что оно чересчур плохое или хорошее, а потому, что оно ограничивает его личную свободу. Наш герой – великий анархист».
0: «А на зрителей не обращайте внимания», – перевел тему режиссер.
1: «Это потребители культуры, они только задним умом сильны. Не было еще скандала, который бы я не обратил себе на пользу».
0: «Подождите, критики еще скажут, находка с палачом-бунтарем гениальна. О прощальном же нашем фейерверке напишут следующее. Он символизирует апокалипсис войны, в огне которой сгорают все, и жертвы, и палачи. Спектакль – гимн пацифизму. На войне победителей быть не может».
1: Но тут ассистент сказал. «Ничего я от вас не скрывал. Никакой у меня задумки с рыжим не было».
0: Режиссер изменился в лице.
1: «Как? Вы не меняли ему программу?»
0: «Конечно, нет. Ума не приложу, что с ним случилось. Он не мог, не должен был ослушаться офицера».
1: «Вы уверены, что ничего не меняли? Может, напутали чего-нибудь? Случайная ошибка?»
0: «Нет», — сказал ассистент и жестко посмотрел в глаза режиссеру. «Никакой ошибки. Перед спектаклем я все проверил. У него стояла программа F».
1: «Так, я давно подозревал, что они опасны. Представляете, с кем приходится работать? Уже давно жду, кто-нибудь из них случайно в меня выстрелит. Я предчувствие. Вот, посмотрите, хожу в бронежилете. И то, чтобы так нагло, в открытую, вот начали нарушать сценарий. Всех спешу. Всех. Захожу новых, с тройным контролем, с реле самоуничтожения».
0: Со стороны площади шел робот. Это был робот-партизан, по прихоти судьбы переживший своих товарищей. Он сильно обгорел, ничего не видел. Он был слеп. И надо же такому случиться, налетел на режиссера. Удар получился в спину, не очень сильный, но режиссер пронзительно, как свинья под ножом, завизжал и в мгновение ока очутился за спиной ассистента. А партизан, даже ничего не почувствовав, продолжал идти. Он старательно зажимал руками пустые глазницы.
1: «Ух ты, бандит! Видели, что творят?»
0: «Бандит? Вы назвали его так же, как фашисты?» Ничего не ответив, режиссер в два прыжка догнал робота, грубо вывернул ему руку, а затем с видимым наслаждением вырвал у него из груди энергетическую трубку.
1: «Так-то вот!»
0: «Когда-нибудь они до вас доберутся», — сказал ассистент, и кулаки его непроизвольно сжались.
1: «Вы так считаете?
0: Глаза режиссера вдруг стали бешеными, такими же, как третий, сверлящий душу глаз на берете.
1: А за себя не боитесь? Ведь вы выполняете мои приказания. Допустим, я бы поручил отобрать у этого людоеда, он пнул ногой тело рыжего, девчонку. Вас бы он пощадил. Кстати, посмотрите, пожалуйста, не раздавил ли он ее. Мне она еще пригодится. Хочу поставить спектакль про офицерский публичный дом. Ну, чего вы ждете?
0: Нет, прошептал молодой человек.
1: Нет. Хорошо, справлюсь сам. Внезапно успокоился и деликатно улыбнулся режиссер.
0: Он опустился на колени, ухватил рыжего за плечо и с неожиданной даже для такого, как он, крепыша, силой рванул на себя. И снова девушка увидела небо. Она лежала на спине, не в силах пошевельнуться, но живая. Рыжий надежно укрыл ее собой от пуль, от огня.
1: Проверим, что у нашей красавицы с сердечком.
0: Спектакль начинался снова. На этот раз для одного зрителя режиссер, случайно или нет, в точности повторил движение рукой, которое погубило переводчика.
1: «Не смейте».
0: Режиссер ухмыльнулся откровенно нагло. Нет, его движение было далеко не случайно.
1: «Не забывайтесь, молодой человек, на игровом поле я командую».
0: И тут ассистент впервые в жизни ударил человека. Они были с режиссером примерно одного роста, но владелец берета намного шире в плечах, раза в полтора тяжелее. Ассистент против него казался щуплым мальчишкой. Удар пришелся в скулу скользящий. Не удар, всего-то шлепок. Ассистент напрягся, приготовился выдержать ответный удар и, в свою очередь, суметь на него ответить. Но оказалось, режиссер не умел давать сдачи. Его лицо вытянулось, вот-вот заплачет. Он провел рукой по щеке и, узрев на ладони капельку крови, сказал по-детски плаксивым голосом: «Что вы наделали? Мне же больно!»
2: «А я хочу, чтобы вам стало еще больнее. Вы садист. Вы садист и фашист».
0: Режиссер попятился. Он прочитал в глазах ассистента такое, что заставило его забыть о царапине. Перед ним стоял не робот, а человек. В него не была заложена программа «Ограничитель». Этот человек мог и хотел ударить режиссера во второй раз. Он мог его убить. Режиссер испугался так сильно, как лишь однажды в детстве, когда был совсем маленьким. В ту пору у него был котенок, рыжий, пушистый проказник. Его подарила будущему режиссеру мама, чтобы ребенок, пока она находилась на работе, не скучал. И правда, наблюдать за котенком было очень весело. Ни минуты звереныш не мог усидеть на месте. Но однажды, когда усатый баламут чуть было не разбил мамину любимую китайскую вазу, сорвавшись, шлепнувшись с нее с голографического гобелена, мальчик вдруг осознал, сколь опасна живая игрушка. За все, что натворит котенок, отвечать придется его хозяину. Упоров, наставлений, нравоучений не оберешься, а ты шлепнут по мягкому месту. Уходя на прогулку, будущий режиссер поставил котенка в угол, засунул щелку за печь. Когда же вернулся, по всей квартире разносился запах паленой шерсти. Автоматическая плита, принявшись готовить ужин, разогрелась и сильно обожгла котенка. Получив обезболивающее, несчастное животное затихло, а потом, набравшись сил, лизнуло мальчику палец. Обработать рану было нетрудно. Ожоговая мазь застывала на боку зверька плотной коркой, через час-другой отвалится. На месте раны останется только широкий уродливый шрам. И тут мальчик подумал, что сделает с ним мама, когда вернется с работы и увидит изувеченного котенка. Она своего ребенка шлепнет. Нет, выпарит ремнем. В тот раз, когда он вымазал грязью, посадил в лужу соседскую девочку, не пожелавшую расстаться с бестолковыми механическими человечками, обитавшими в коробке общежития, и мать не выполнила угрозу лишь потому, что с ним и без того приключилась истерика. При виде ремня, семейная религия принадлежала, кажется, еще прадедушке, виновник затрясся, начал кричать, и вопли его были такими пронзительными, словно с него живьем сдирали кожу. И тогда орудие возмездия, так и не пущенные в ход, повесили на стене в детской в качестве предостережения. Мальчик смотрел на покалеченного котенка, но перед глазами вставал ремень, толстый, кожаный, с массивной металлической пряжкой, на которой была оттиснута пятиконечная звезда. Ремень внушал ему ужас. Будущий режиссер абсолютно не терпел, не выносил собственной боли. Сама мысль о том, что его могут отшлепать, была для него нетерпима. Ведь это, наверное, очень-очень-очень-очень больно. Вернувшись с работы, мама застала сына в слезах.
3: «Котенок мой, котенок!» – всхлипывал он.
0: «Что с котенком?»
3: «Он пропал!»
0: Долго мама искала пропажу, но так и не узнала, куда исчез веселый рыжий баламут. Весь вечер она утешала ребенка, успокаивала как могла и даже предложила принести другого котенка. Сын отказался наотрез. Жаль, не заглянула она в плазменную духовку под печью. Все, что осталось от рыжика, горстка пепла. Ночь будущий режиссер провел плохо. Кричал, просыпался, но всякий раз видел склонившуюся над ним маму. Он хватался, как утопающий, за ее руку, и мама вытаскивала его из кошмара. Ему становилось спокойно и хорошо. Однако наутро, переболев, он стал другим. Теперь он знал, чтобы избежать наказания за проступок, нужно совершить проступок намного худший предыдущего. Боль, хотя бы малую, которую должны причинить тебе, можно с выгодой обменять на пускай очень сильную, но у другого живого существа. Для человека, который страшится собственной боли пуще всего на свете, это прекрасный выход из положения. Будущий режиссер пользовался подобным приемом не раз. А со временем у него выработался условный рефлекс. Причинять боль другому стало приятно само по себе. Проще всего мучить, унижать, убивать роботов. Это можно делать, не задумываясь о том, как оправдаться в глазах окружающих. И зачем оправдываться? Существует ведь правда жизни. Чтобы ее показать, нужно быть жестоким. Важно иметь мужество увидеть страшное там, где, казалось бы, все хорошо, а затем вытащить на свет Божий темные силы человеческого естества. По нюху на мрачную правду жизни режиссеру не было равных. Удивительно, как можно вводить в заблуждение людей, прикрываясь высоким искусством. Среди знатоков обязательно находились два или три умника, которые замечали в кровавом садизме нечто, в душе у кого он получил затаенный пещерный отклик. А в зрителях недостатка не было. Их интриговало, что режиссера нарекли великим гуманистом. Они добросовестно пытались проникнуть в смысл его работ, и некоторые проникали. Что ж, по отношению к роботам режиссер действительно был гуманистом. Он человек, роботы нет. Он себя любит, а роботов, не задумываясь, приносит в жертву собственным прихотям. Его великого гуманиста по лицу, если бы мог, режиссер бы разорвал своего ассистента на кусочки, но вся жидкая кровь этого выскочки не стоила и маленькой царапины на лице режиссера, не говоря уже о том, что царапиной здесь могло не обойтись. Ассистент бешеный, а значит, смертельно опасный щенок. Режиссер правильно сделал, что побежал. Надо бы ему уносить ноги еще быстрее, да они увязали в угольно-черном месиве. Режиссера понесло к центру площади. Зачем? Может, как и всякого преступника, потянуло на место преступления? Может быть, просто он себя чувствовал уютнее в грязи? Не каждый в нее полезет. Чистоплотный побоится испачкаться, а у режиссера стихия не ветер, не море. Грязь, грязь, вот его родная среда. Это, можно сказать, основной продукт его жизненной деятельности. Но ассистента грязь не испугала. Он прыгал за режиссером буквально по пятам. Преступник остановился у края воронки, понял, что очутился в западне. Остановился и ассистент. Солнце находилось у него за спиной. Потому его фигура, ставшая вдруг намного внушительнее, излучала золотисто-рыжие сияние. Режиссеру показалось, что этот рыжий варяг воскрес и пришел расквитаться за... Ну, за тот жест. «Ты зачем я трогал девчонку?» – отругал он себя. Но фигура на глазах начала покрываться волосами-лучиками, и вот уже не варяг, а огромный рыжий кот стоит перед ним на задних лапах, и не видно, полыхающая шерсть слепит глаза, то ли он в улыбке щерит пасть, то ли та перекошена болью. Вот и поймала, наконец, его проклятое животное, и уже не проснуться, никуда не деться! Рыжий кот шагнул вперед, поднял лапы руки, чтобы заключить хозяина в объятия. Режиссер отступил назад и плюхнулся в воронку. Он сразу же погрузился в вязкую жижу по пояс. Вонючая бездна, причмокивая, разверзалась все глубже. Она явно почувствовала в режиссере родное существо, тому, чья стихия грязь, легко в ней остаться навсегда.
3: «Мама! Мамочка!» – закричал так и не возмужавший мальчуган.
0: Теперь, как никогда, ему была нужна надежная рука. Он ведь слабый, беспомощный, самому ему из ямы не выбраться.
3: «Помогите, спасите кто-нибудь!»
0: Грязь подступала к горлу. Режиссер уже не кричал. Он судорожно елозил руками по скользкому откосу воронки. Зрачки трех его глаз расширились от ужаса. Мстители, ассистент, варяг, рыжий кот, трое в едином лице стояли на краю воронки и смотрели на гибнущего врага. Вот-вот все будет кончено. Мир избавится от никчемного, подлого, мерзкого существа. Самым слабым, мягкосердечным среди мстителей оказался ассистент. У него в груди шевельнулась жалость утопающего. Он попробовал бороться с нарастающим чувством, но понял, что пересилить себя не сможет. Как человек он был надежно и бесповоротно запрограммирован на жалость. Ассистент опустился на колени и протянул режиссеру спасительную руку.

0: Михаил Кликин. Самый лучший внук. Спи. Он поправил одеяло и взял ее за руку. Завтра у нас будет еще один день. Целый день, представляешь? Она послушно закрыла глаза, улыбнулась.
1: Споешь мне что-нибудь?
0: Колыбельную?
1: Просто песенку. Про снег. Про Новый год. И про исполнение желаний.
0: Спою. Он знал очень много песен. А если подходящей песни не существовало, он сам ее придумывал.
1: Снежинки маленькие феи кружа, скользят с небес к земле. И на душе у всех теплее. И год встречаем мы в тепле.
0: Его привезли перед Рождеством 2 года назад, тихим снежным утром. Он лежал в большой черной коробке, похожей на гроб, и она, посмотрев на него, даже немного испугалась. Но потом он открыл глаза, улыбнулся и сказал: «Здравствуй, бабушка. Как тебя зовут?»
1: «Ангелина»,
0: — ответила она, отчего-то смущаясь. «А я Джонни, друг. Будем знакомы». У него был приятный голос с легкой хрипотцой, так похожий на голос ее внука, единственного сына и единственной дочери.
1: «Будем знакомы, Джонни», — сказала она, кутаясь в старое пальтишко и не зная, радоваться ли этому знакомству.
0: Он закончил петь, помолчал немного, слушая ее дыхание, зная, что она не спит, а потом спросил: «Помнишь, как мы встречали наше первое Рождество?»
1: «Да. Ты приготовил индейку, а я сделала пирог.
0: А потом я нарядился Сантой.
1: И я тебя немного боялась.

0: еще не привыкла тогда.
1: Да.
0: Сейчас не так.
1: Совсем не так.
0: И дальше будет еще лучше.
1: Да, и однажды он вернется.
0: Обязательно.
1: Спасибо тебе, Джонни.
0: Она не открывала глаз. Спи, Ангелина. Он держал ее за руку. Она выиграла его в лотерею. Купила билет у постучавшегося в дом распространителя только лишь для того, чтобы этот напористый молодой человек поскорее убрался. А ненужный билет этот принес ей счастье. Ей было 83 года, она плохо видела и не очень хорошо слышала. Она мучилась одышкой и боялась за свое сердце. Она уже не верила, что ее жизнь может измениться. Она считала, что ее жизнь может лишь закончиться. Не то чтобы она ждала смерти, но она часто, вернее, постоянно о ней думала. А потом, после того Рождества, все вдруг переменилось. И она уже не раз размышляла о том, как бы найти того коммивояжера и поблагодарить его. Она заснула, и он осторожно отпустил ее руку. В окошке светилась рябая луна, старинные ходики на стене звонко отщелкивали секунды, в каминной трубе вздыхал ветер.
1: «Он вернется», — прошептал робот Джонни. «Завтра или послезавтра. Я нашел его. Нашел для тебя».
0: Это было непросто. Дочь Ангелины погибла в 32 года. Ее сына поместили в приют, разрешив бабушке навещать внука лишь два раза в неделю. Но она навещала его гораздо чаще, иногда забирала домой на несколько дней, и воспитатели смотрели на это сквозь пальцы. Все же она была его бабушкой. Глупо запрещать ей видеться с внуком, даже если суд по каким-то причинам решил иначе. А потом внук пропал. Стал совершеннолетним, уехал учиться в другой город и пропал. Первое время он напоминал о себе открытками. Все они и сейчас лежат в ящике комода. А потом... Потом он пропал совсем. Но она ждала. Если не его самого, то хотя бы открытку. Может быть, на день рождения или на Рождество.
1: Он вернется на Рождество.
0: Рон Гедрок. Так звали внука. Этим именем были подписаны все открытки, а почтовые штемпеля и незримые электронные маркеры послужили отправными точками для Джонни. С них он начал свои поиски. Он многое узнал и решил, что Ангелине знать это не следует. У Рона Гедрока жизнь не сложилась. Сперва вроде бы все шло как у людей, и не понять, где вдруг что-то треснуло, надломилось, повернулось. Не лучшей стороной повернулось. Рон попал в тюрьму. За мелкую кражу. Он уже не учился и не работал, жил в каких-то трущобах, получал мизерное пособие, водился с сомнительными личностями, занимался сомнительными делами. За ним присматривала полиция, власти подозревали, что он связан с торговцами какой-то гадостью. Но посадили его за то, что он украл из маркета 2 пакета сублимированного мяса.
1: «Я написал ему письмо от твоего имени».
0: Рона Гедрока выпустят перед самым Рождеством. Он сам укажет место, где будет жить. Ему подыщут работу и будут присматривать за ним какое-то время. Незаметно и ненавязчиво.
1: «Он приедет к нам, бабушка Ангелина».
0: Джонни вешал над входной дверью гирлянду и так увлекся, что не обратил внимания на то, как на улице остановился желтый кар, как хлопнула дверца и скрипнула калитка. Высокий человек в черном плаще и в мятой шляпе остановился на расчищенной дорожке и какое-то время следил за действиями робота. Потом он хмыкнул и громко сказал: «Эй, железяка, правый край выше подними». Джонни повернулся, сказал неуверенно:
1: «Я равняю по косяку».
0: «Он перекошен, ты ослеп, что ли? Ровнее по карнизу, бестолочь!»
1: «Меня зовут Джонни. Я друг».
0: «А я Рон. Рон Гедрок. Слышал о таком, железяка?»
1: Рон Гедрок выглядел лет на 40, хотя в действительности ему недавно исполнилось 29.
0: Его обвислые землистого цвета щеки были небриты, Маленькие вялые глазки прятались под опухшими веками, серые подглазины были похожи на книг.
1: «Да, Рон, мы ждем тебя».
0: «Ты ждешь меня, железяка?» — усмехнулся Рон. «А какое тебе до меня дело?»
1: «Я друг бабушки Ангелины, а ты ее внук».
0: «Ну-ну. Как старушка себя чувствует? Здорово? В разуме еще?»
1: «С ней все хорошо».
0: «Честно говоря, я и не думал, что она жива. Пусти-ка меня в дом, железяк. Подвинься».
1: «Давно я тут не был».
0: Рождество они встречали втроем. Бабушка Ангелина была необычно суетлива. Она торопилась сделать как можно больше дел, произвести как можно больше движений, сказать как можно больше слов, будто боялась, что сейчас вдруг все завершится, и ее семья, ее настоящая семья пропадет, разбежится, кончится. Джонни, напротив, говорил мало. Он старался держаться рядом с Ангелиной, подхватывая все, что валилось у нее из рук, помогая поднять то, что она поднять не могла, подсказывая ей имена и названия, которые она не могла вспомнить. А Рон ел и пил, неуверенно улыбался и посматривал по сторонам. Он оценивал дом.
1: «Ты совсем не изменился», — вздыхала бабушка Ангелина. «Ты всегда был похож на деда, и со временем это все заметит. Сколько же лет прошло?»
0: Она вспоминала прошлое, и выцветшие глаза ее начинали блестеть влагой. Джонни подавал ей чистый платок, и она прятала в нем лицо.
1: «Мама твоя ведь совсем молодая была. А губы у тебя от нее, а все остальное от деда».
0: Она хотела встать, чтобы принести фотоальбом, но Джонни опередил ее.
1: «Смотри, ты вылитый он».
0: Она перелистывала страницы, показывала старые фотографии и сама не могла на них налюбоваться. Она плохо видела, но зато хорошо помнила. А потом был Новый год. Еще один семейный праздник, чуть менее пышный, но не менее радостный. Они встретили его на улице. Они смотрели, как распускаются в небе астры фейерверка, и Рон, глядя в небо, вдруг сказал: «Я знаю, кто ты такой, железяка. Я догадался, да».
1: «Его зовут Джонни», —
0: сказала Ангелина и ахнула, когда очередной залп салюта расцвел в небе целым букетом. Ночью, когда старая Ангелина спала, словно ребенок, а железный Джонни в колпаке Санта-Клауса стражил ее сон, Рон спустился в подвал и что-то там делал почти до самого утра.

0: Новая жизнь вполне устраивала Рона. По крайней мере, на этом этапе. Старые дружки его потеряли, и он не очень-то расстраивался по этому поводу. За ним числились кое-какие долги, недостаточно большие, чтобы его начали искать, но весьма значительные для него персонально. Возвращаться к своим старым занятиям он тоже не горел желанием. Он понимал, что в этом случае рано или поздно снова угодит за решетку. А ему туда очень не хотелось. Новая работа ему не то чтобы нравилась, но он с ней смирился. Она была необходимой платой за свободу, и он не считал, что эта плата столь уж велика. На работе иногда было весело и порой интересно. За работу неплохо платили, и эти деньги он мог тратить только на себя. Ему не надо было оплачивать квартиру и еду. Все это было у бабушки. А в некотором роде он был ей благодарен. Он хорошо помнил, как любил раньше ее визиты, как ждал конфеты, подарков. Что-то шевелилось в его душе и сейчас, когда он видел ее, слышал. Он понимал, что она любит его. Любит таким, какой он есть. Он не рассказывал ей, чем занимался все эти годы, и она, кажется, даже не знала, что он сидел в тюрьме. Но он не сомневался. Узная она все, ее отношение к нему не изменится. Он ее внук. Единственный родной человек. Человек. Было еще одно близкое существо. Ни кошка, ни собака, ни хомячок какой-нибудь. Железяка с пластмассовым лицом, похожим на театральную маску. Иногда Рон, глядя, как Джонни ухаживает за бабушкой Ангелиной, чувствовал нечто похожее на ревность. И злился. Но еще больше он злился, когда думал о том, что за ним постоянно наблюдают. Он ненавидел слежку с детства, с приюта. Там было полно камер, воспитателей и доносчиков. Нельзя было даже в туалет сходить тайно, интимно. В унитазы были встроены датчики. Они фиксировали, кто воспользовался туалетом, как именно, в какое время. Они анализировали испражнения и сообщали наверх, если в анализе было обнаружено что-то подозрительное. А потом был колледж и кампус. Рон думал, что студенческая жизнь будет куда более свободной. Он ошибся. Те же камеры, те же воспитатели, те же добровольные шпионы. Рон ненавидел доносчиков. А когда благодаря одному из них его вышвырнули из колледжа, он возненавидел их во сто крат сильнее. Это они, камеры, воспитатели и доносчики, сломали ему жизнь. Так думал Рон. «Эй, железный друг, подойди!» Рон стоял возле открытого хода в подвал. «Помоги мне кое-что поднять!» «Да, конечно», — с готовностью отозвался Джонни. Раз в месяц, обычно по субботам, Ангелина ходила в церковь. Роботов в храм не пускали, поэтому Джонни оставался дома. Он лишь провожал Ангелину до такси, а потом встречал ее у калитки. Она отсутствовала 2 часа, всегда. 2 часа одиночества. 1 раз в месяц.
1: «Она скоро вернется», — сказал Рон подошедшему роботу. «А мы подготовим ей сюрприз».
0: Железные ноги опустились на металлические ступени. Реагируя на движение, зажглась подвальная лампочка.
1: «Что тебе поднять, Рон?» «Сейчас покажу. Спускайся, не загораживай проход».
0: В подвале было холодно. С водопроводных труб капала вода, на бетонном полу темнели пятна сырости.
1: «Так что ты хотел, Рон?»
2: «Там, у дальней стены».
1: «Что именно, Рон?»
0: У дальней стены стоял верстак, заваленный инструментами. Рядом громоздились картонные коробки, из-под них выглядывал огромным стеклянным глазом старинный монстр-телевизор.
1: «Здесь ничего нет».
0: Джонни крутил головой, совсем как человек.
2: «Посмотри под ноги», — сказал Рон и нажал красную кнопку, свисающую с потолка на проводе.
0: Утробно зарокотал мотор, установленный на чугунном основании. Закрутились блоки, загремела цепь, наматываясь на толстый вал.
1: «Здесь трос», — сказал Джонни. «Просто трос».
2: «Не просто», — ответил Рон. «Посмотри внимательнее и увидишь, что это петля».
0: Стальной трос зашипел змеей, скользнул по бетону, оплел ноги Джонни, сдирая розовый теплый пластик кожи, взлетел к потолку.
1: «Что?»
0: подавился вопросом опрокинутый, вздернутый Джонни.
1: «Хочешь знать, что происходит, железяка?»
0: Рон накинул аркан на правую руку робота, левую руку поймал ржавым капканом, привязанным к длинной палке.
1: А ничего особенного.
0: Он натянул веревку, насколько мог, привязал свободный конец к скобе, торчащей из стены.
1: «Я тебя четвертую, разделаю, распотрошу!»
0: Палку с капканом Рон медной проволокой примотал к трубам.
1: «Я ненавижу таких, как ты!»
3: «Но я ничего не сделал!»
0: Джонни слабо трепыхался. Ему никогда раньше не приходилось висеть вниз головой, и сейчас ему казалось, что весь мир перевернулся.
3: «Я друг!»
1: «Вы всегда называете себя друзьями!»
0: Рон шагнул в сторону, наклонился, поднял тяжелое кайло.
1: «Вы говорите, что хотите сделать как лучше!»
0: Он перехватил отполированную рукоять, сплюнул на бетонный пол.
1: «Говорите, что заботитесь о моем благе!»
0: Он тяжело дышал. Глаза его сузились, как у снайпера, выбирающего жертву.
1: «Говорите, что лучше меня знаете, что мне надо!» «И следите, следите, следите! Ненавижу!»
0: Первый удар пришелся роботу в висок. Взвизгнув, смялся металл черепа. Посыпалась стеклянная крошево разбитого глаза, вязкое масло, словно загустевшая мертвая кровь, тонкой ниточкой черкнула пол, нарисовав на нем черный иероглиф.
1: «Я знаю, ты работаешь на них! Они смотрят на меня твоими глазами! Они слышат меня твоими ушами! Ненавижу!»
0: Второй удар выбил Джонни решетку динамика. Шматком мяса отлетела к верстаку оторвавшаяся силиконовая губа. Белая пена залила развороченный рот.
1: «Ты вещь! Наша вещь! Что хочу, то и сделаю! А ты не смей делать то, что я ненавижу!»
0: Третий удар вспорол жестяной бок, вывалил наружу требуху проводов и шлангов.
1: «Я хоть иногда хочу быть собой! Я хоть иногда хочу быть один!»
0: Рон, тяжело дыша, отложил кайло. Руки его дрожали, уголок рта подрагивал.
1: «Уж извини, железяка. Тут уж или я, или ты».
0: Он взял с полки дисковую пилу и воткнул вилку в розетку удлинителя. У него было запасено еще много инструментов.
3: «А где Джонни?» —
0: спросила бабушка Ангелина, удивившись тому, что у калитки ее встретил не робот, а внук.
4: «Пошел в магазин и пропал».
0: Рон выглядел встревоженным.
4: «Вот уже полчаса как должен был вернуться».
0: Он посмотрел в конец улицы, словно действительно ожидал там увидеть Джонни.
4: «Может, случилось что?»
0: Они направились по тропинке к дому, то и дело оглядываясь.
3: «У нас же все есть», — недоумевала бабушка Ангелина. «Он же вчера весь холодильник забил».
4: «Он хотел что-то особенное купить, сюрприз сделать».
3: «Это так на него похоже. Он ведь вернется, правда?»
0: Бабушка Ангелина остановилась перед крыльцом и с надеждой посмотрела на внука.
4: «Конечно, вернется», — заверил ее Рон и осторожно взял за руку.
0: Три недели она почти не спала, прислушивалась к каждому шороху на улице, подолгу сидела у окна, часто выходила на улицу, иногда забывая одеться, стояла, держась за невысокий забор. У нее пропал аппетит. К ней вернулись забытые болячки. Бабушка Ангелина стремительно возвращалась в свой возраст. А Рон делал вид, что занят поисками.
4: «В магазине его не было», — докладывал он. «Соседи тоже ничего не видели».
3: «Может, заявить в полицию?»
4: «Я уже это сделал».
0: Полицейские приехали на обычном такси. Они были похожи на обожравшихся охотничьих псов. У них были ленивые умные глаза и слюнявые вялые рты. Рон запретил Ангелине разговаривать с ними. Он отвел их в сторону и долго объяснял, агрессивно жестикулируя, что у старушки пропал кот Джонни, и она сейчас немного не в себе, а кот был породистый. Возможно, он не просто сбежал, а его увели, украли. И было бы неплохо его вернуть, ведь таких котов немного, он почти чемпион, а бабушка в нем души не чает. Чуть ли не за члена семьи считает, почти что за человека, иногда даже заговаривается.
1: «Они сказали, что роботов часто воруют», — отчитывался Рон, когда полицейские убрались. «Находятся умельцы, которые их перепрограммируют».
3: «Но он живой?»
0: «Живой», — соглашался Рон, хотя точно знал, что Джонни мертв. Джонни никогда не был живым.
3: «Может, все же он вернется?»
1: Все может быть. Могло так получиться, что у него в мозгу что-то замкнуло, и он просто заблудился. Как знать?
4: Шли дни, и бабушка Ангелина постепенно стала привыкать к тому, что Джонни больше нет рядом. Но иногда она надолго уходила в свои мысли, цепенела, вздыхала тяжело, и Рон знал, о чем она сейчас думает, что вспоминает. Шли недели. Джонни не возвращался, а бабушка Ангелина все еще его ждала. И бывали моменты, когда Рон, глядя на нее, жалел о том, что он сделал. И злился. А потом кончилась зима. А потом было лето.
3: «Вряд ли Джонни вернется», — сказала она однажды, и Рон вздрогнул. Он не ожидал услышать это. «Прошло слишком много времени», — сказала она задумчиво и посмотрела на ходики.
4: Она уже давно не видела ни стрелок, ни цифр, но последнее время она стала замечать, что не может разглядеть и циферблат. Ее зрение ухудшалось.
3: «Наверное, я скоро совсем ослепну», — вздохнула бабушка Ангелина. «А потом умру. Как жаль, что роботам нельзя ходить в церковь. Значит, мы не встретимся и на небесах».
4: Рон молчал.
3: «А может быть, я умру раньше, чем ослепну. Это было бы хорошо».
4: «Ты проживешь еще долго», — он погладил ее руку и вспомнил, как это делал Джонни. «С тобой все будет хорошо».

0: Лето прошло незаметно. Осень тянулась долго. А потом высыпал снег, и время застыло совсем. Бабушка Ангелина лежала в постели и тихо болела. Она совсем ослабела, иногда казалось, что ей не хватит сил для следующего вдоха. Рон сидел рядом и дышал вместе с ней. «Помнишь наше прошлое Рождество?» – спросил он. «Я тогда так объелся, что едва поднялся из-за стола, а ты все рассказывала о маме, о дедушке, обо мне».
1: «А потом Джонни принес альбом с фотографиями», –
0: чуть слышно сказала бабушка Ангелина. Рон кивнул. Они молчали так долго, что автоматика придушила свет, решив, что люди заснули. Но Рон встрепенулся, и матовые лампочки вновь накалились. «Скоро новое Рождество и Новый год. Ты веришь в чудеса, бабушка? Я помню, ты всегда мне говорила, что они есть. Я помню твои чудеса». На стене ходики звонкими щелчками отмеряли время. И Рон вдруг понял, что если бабушка умрет, то эти старинные часы остановятся. И тогда умрет сам дом, ведь ходики — это его сердце. А вместе с домом умрет и время. Время его короткого детства. Темной, тихой ночью за день до Рождества, когда бабушка Ангелина спала, Рон спустился в подвал и до самого утра что-то там делал.
2: «Просыпайся!»
0: Что-то холодное коснулось ее руки.
2: «Просыпайся, бабушка Ангелина!»
0: Она открыла глаза. Светлое блестящее лицо склонилось над ней.
1: «Джонни!»
0: Выдохнула она, не сомневаясь, что видит сон.
2: «Это я, Джонни, друг!»
0: Его голос был похож на голос внука.
2: «Я вернулся, но ненадолго».
1: «Ты...»
0: Она чуть приподняла голову, пытаясь разглядеть черты его лица.
1: «Где ты пропадал? С тобой что-то случилось?»
2: «Меня сбил кар, когда я переходил дорогу. Но эти люди подобрали меня и отремонтировали. Если бы не они, я был бы сейчас на свалке».
0: Она провела сухой рукой по его лицу, поняла, что у него нет одного глаза, а правый висок помят.
1: «Так я не сплю. Это правда ты?»
2: «Я».
0: Он улыбнулся ей. Она поняла это по его голосу.
2: «Джонни, твой друг».
1: «Я так ждала».
0: Она беззвучно заплакала.
1: «Так ждала. Я бы уже не верила. А где Рон?»
0: Спохватилась она, и ее глаза прояснились.
2: «Он спит. Не надо, чтобы он меня видел».
1: «Почему?»
2: «Мне кажется, он меня не любит. Пусть спит.
1: Я скажу, что ты приходил».
2: «Ладно».
0: Он взял ее за руку.
2: «Ты болеешь?»
1: «Да, немного».
0: Она прикрыла глаза.
1: «Джонни».
2: «Что?»
1: «Почему ты не можешь с нами остаться?»
2: «Те люди, они вложили в ремонт много денег. Я признателен им, я все должен отработать. И у них есть маленькие дети. Я не могу их оставить. Может быть, позже, но только не сейчас. Они и так ко мне привязались».
1: «Тебе хорошо с ними?»
2: «Да, мне там нравится. Но я постоянно вспоминаю о тебе».
1: «Джонни».
0: Она крепко сжала его железные пальцы, не зная, что делает больно внуку.
1: «Джонни».
2: «Выздоравливай».
0: Его голос дрожал.
2: «Я еще приду. Скоро. На Новый год. Я буду тебя навещать. Ты только поправляйся».
0: Она поправилась. И жила еще долго. Потому что рядом с ней был любимый внук Рон. Потому что иногда ее навещал старый друг Джонни.

Странное дело, Джонни появлялся лишь когда Рон куда-нибудь уходил, они словно специально избегали встреч. Но иногда бабушка Ангелина просила Джонни что-нибудь спеть, и когда она слушала его песню, ей начинало казаться, что сейчас, здесь, они собрались все вместе, все трое, ее настоящая крепкая семья. Снежинки, маленькие феи, кружат, скользят с небес к земле, и на душе у всех теплеет, и год встречаем мы в тепле. Именно эту колыбельную когда-то давным-давно она пела своему маленькому внуку. Именно эту колыбельную так любил петь ей Джонни.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Яркая точка вспыхнула в предвечернем небе прямо над головой Лаки, зависла на миг, и огненная птица рванула вниз, к земле. Разумеется, никакая это была не птица. Небесные камни из тех, что носятся в пустоте за пределами воздушной сферы. Метеорит. Лаки видел похожие 2 года назад, целый рой. Но те были крохотные, вспыхивали и сразу гасли. А этот никак не сгорит, наверное, огромный. Как шарахнет оземь, мало не покажется. Лаки невольно прикрыл ушные раковины, еще и ладошками зажал, сдвигая слух из акустического в радиодиапазон. И услышал неожиданно: «Камень разговаривает!» Смысл слов он не разобрал, но это была человеческая речь, несомненно. Вовсе не камень приближался к опушке леса. Камень летел бы все быстрее и быстрее, а эта штуковина уменьшала скорость. И не горела она. Огонь вырывался из сопел тормозных двигателей. Просто Лаки не ожидал увидеть такое, потому не узнал. Зато теперь сомнений не оставалось. Они вернулись. И наставник, и дедушка Эрл, и другие взрослые твердили, что рано или поздно они вернутся, не могут не вернуться. И вот это случилось. Небесные люди возвращались на землю. Озноб прошел по телу, приподнял чешуйки на спине. Получается, он, Лаки, первым увидел долгожданных сородичей? Повезло так повезло! Это же все обзавидуются, даже Герка, что так кичится пучком длинных лилово-сизых волос, выросших на макушке. Восторга хватило ненадолго. Толку-то, что первым увидел. Пока добежит до города, небесные люди не только космолет свой успеют посадить прямо на центральной поляне, а и сами усядутся с дедушками и наставниками, пустят по кругу чаши, а мелюзга и Герка первая будут шнырять вокруг, подливать в чаши сукровицу и слушать разговоры взрослых, учиться языку пришельцев. Один он не успеет, хоть все чешуйки на лодыжках пообдирая кусты. Лаки заурчал обиженно и обомлел. Будто услышав его, космолет сделал крутой вираж и понесся в противоположную сторону к холмам. Блеснул на прощание соплами и исчез за темным чистоколом сосен. Лаки растерянно моргнул, опустил руки, вспомнил, что по-прежнему зажимает уши. Что случилось? Почему небесные люди не захотели лететь в город? Испугались? И тут же понял. Ничего они не испугались. Небесные люди не знали о городе. Они ведь покинули землю задолго до того, как его начали высаживать. В те времена город был в другом месте, там, где сейчас руины. Именно туда сородичи и полетели. Надо было не стоять, таращась до уши зажимая, а позвать их. Теперь поздно. Теперь они за холмами, туда не докричишься. Лаки понимал, что он должен делать. Бежать в город, рассказать все наставнику, пусть взрослые поспешат на поиски гостей. Однако, пока добежит, пока расскажет, а главное, пока поверят, что и правда видел, а не насочинял, может оказаться, что идти за холмы поздно. Небесные люди не найдут никого в руинах и снова улетят. Уже навсегда. Они ведь не знают, что на земле до сих пор живут люди. Уверены, что те давно умерли от страшной болезни, название которой Лаки не помнил. Конечно, если побежать не в город, а к холмам, он успеет перехватить пришельцев. Но в одиночку к руинам не ходит. А маленьким детям туда и вовсе соваться запрещено. Лаки гугукнул презрительно. Никакой он не маленький, ему уже 6 лет исполнилось. Через 2 года совершеннолетним станет, то есть почти взрослым. Больше не сомневаясь и немедля, он припустил к холмам.

0: Вахта вызывает шлюпку. Исай, как там у вас дела?
1: Все нормально. Вышли почти точно на город. Выбираю место для посадки.
2: Сидевший рядом Марко хмыкнул.
3: Да уж, почти точно.
1: Едва нашли этот город. Я же говорил, твои старые карты ни к черту не годятся.
2: Спорить Исай не стал. Найти город оказалось и впрямь не так легко, как он ожидал. Что по одну сторону холмов лес, что по другую. Лишь когда прошли на Бреющем, увидели торчащие среди непроходимых зеленых зарослей зубья бетонных конструкций, да раскрошившиеся остовы из рыжего кирпича. Все, что уцелело. А чему удивляться при здешних ливнях, ураганах и землетрясениях? И особенно при гиперактивной органике. Это тебе ненадежный и спокойный Марс. Планета за 3,5 сотни лет умудрилась почти полностью стереть следы пребывания здесь человечества. Разве что в пустынях сохранилось поболее. Возможно, стоило послушать Ренату и для первой высадки выбрать какую-нибудь Сахару. Но если первая окажется и последней, что тогда? Что они привезут домой? Им ведь нужны не фото утраченной родины предков, а конкретные данные. Уцелевшие материалы исследований, проводившихся здесь после эвакуации. Хотя бы что-то полезное, что позволит доказать скептикам необходимость будущих экспедиций. Иначе правительство свернет программу межпланетных полетов, как и было обещано. Бесполезная трата ресурсов, видите ли.
3: «Они что, бомбили друг друга?» — прервал размышление Клавдий.
1: «Кое-где и бомбили. Нужно же было ядерные боеголовки израсходовать», — снисходительно пояснил Марко. «Но не здесь. Против здешних пришлось применить тектоническое оружие».
3: «Зачем?»
1: «Превентивная мера. Они могли помешать нам с эвакуацией».
2: Исай опять промолчал, только поморщился.
1: «Все-то наш Марко знает, историк доморощенный.
2: На самом деле никаких «они» и «мы» не было уже в ту пору. Переселенцы отбирали самых здоровых, сильных, выносливых, с безупречной наследственностью представителей всех рас и национальностей. И самых умных, сообразительных, предприимчивых, разумеется. Отбирали лучших, потому что спасти всех не могли». До первого цикла пандемии на Земле проживало без малого 8 миллиардов. К началу массовой эвакуации — 3,5. Слишком много. Ресурсов купола над кальдерой Олимпа едва хватило, чтобы разместить 50 миллионов колонистов. Всем прочим пришлось остаться и умереть. Жестокая плата за выживание человечества как вида. Но уплачена она была не зря. На Марсе люди построили идеальное общество, о каком их земные предки могли лишь мечтать. Общество равных стартовых возможностей, социальных гарантий, взаимного уважения и командной солидарности. Межгосударственные границы, войны, терроризм, религиозная и расовая нетерпимость — все это сохранилось только в исторических фильмах. Кто знает, может, правы были мальтузианцы, утверждавшие, что главная беда человечества в его непомерной численности. И уж наверняка не ошибся тот, кто первым сказал, чтобы осознать себя единым целым, человечеству нужен общий враг. Грозный, смертельно опасный.
0: «Где садимся?»
2: Теперь размышление Исая прервал Марко.
3: «Надо же, в какие дебри философии занесло!»
2: «Не вовремя. Отчий дом — не то место, где можно расслабиться, поразмышлять, поностальгировать. Он только и ждет, как бы прикончить незваных гостей». Исай вывел на экран навигатора укрупненную карту города. Сверился с панорамой за иллюминатором. Сходство уловить было трудно.
3: «Думаю, территория института прямо под нами.
2: Садимся вон на ту площадку перед главным корпусом».
1: «И где же ты главный корпус разглядел?» — хмыкнул Марко.
2: Впрочем, это он преувеличивал. Фасад первого этажа уцелел почти полностью. Проглядывал проемами окон сквозь мясистое покрывало плюща. Вернее, это был второй этаж. Первый утонул в горах бетонно-стеклянного крошева, непролазных зарослях ясеня и айланта. Лапы опоры шаттла коснулись поверхности. Машина вздрогнула, накренилась. Мгновенный испуг. Здесь вполне могут скрываться тоннели коммуникаций, присыпанные грунтом люки. Но нет. Обошлось. Челнок стоял крепко. Гул двигателя замолк. С минуту никто не решался нарушить тишину в кабине. Но не сидеть же так вечно. «Шлюпка вызывает вахту!» «Ренат, мы приземлились, выходим!»
4: «Хорошо, Исай, удачи! Только прошу, будьте осторожны!»
2: «Пожелай нам ни пуха, ни пера!» — неожиданно попросил Марков. «По древней традиции!»
4: «Как? Ни пуха и ни пера?»
2: «Иди к черту!» Марка захохотал, и прежде чем Рената успела возмутиться, растворил нижний люк.

0: Сосновый бор закончился, едва Лаки перебрался через гребень холма. За ним тянулась полоса пустоши, словно граница, отделяющая принадлежащий людям мир от руин. Лес, поднимавшийся за пустошью, на первый взгляд ничем не отличался от того, что остался за спиной, но то на первый. Лес, поглотивший руины, был совсем иным. Опасным, хищным, как и твари, что жили в нем. Лаки остановился на опушке. Может быть, не стоит идти дальше? Он снова слышит, как небесные люди переговариваются между собой. Значит, и позвать их сумеет. Нужно крикнуть погромче. И с диапазоном частот не ошибиться. Лаки крикнул громко.
1: «Я здесь! Летите и сразу увидите! Я отведу вас в настоящий город!»
0: Затем еще раз. Но как понять, услышали его небесные люди или нет? Они продолжали разговаривать между собой, и космолет оставался на месте. Почему? Они ведь не могли не понять его слов. Наставник рассказывал, у небесных людей есть умные устройства, чтобы понимать любой язык. И сами они умные, куда до них земным людям? Дедушка Эрл говорит, на небеса забрали самых-самых умных. Правда, он небесных людей не видел. Даже дедушкин дедушка родился уже после того, как они улетели. Но раз улетели, то ведь в самом деле умные. Земные люди летать не умеют, разве что самую малость. С дерева на дерево, и то не все, а лишь те, у кого перышки на руках растут, как у Герки. И до красной звездочки, где теперь живут сородичи, земные люди докричаться не смогли, как ни старались. Лаки вздохнул. Пришельцы не ответили. Не услышали его крика. Видно, ничего не поделаешь. Придется самому в руины идти. Дюзы выжгли вокруг шаттла овальную прогалину. Каждый шаг поднимал в воздух облачко мелкого черного пепла. Исай выбрался из-под днища машины, включил внешние микрофоны. Лес вокруг вовсе не был безмолвным. Что-то шелестело, шуршало, похрустывало, посвистывало, скрипело и ухало. Краем глаза Исай заметил, как Марко передернул плечами и поспешно расстегнул кобуру. «Страшно?» «Это тебе не кибертренажер на базе, здесь все настоящее. И риск настоящий». «Неужели и правда туда сунешься?» Марко кивнул на заросший амброзией борщевиком склон Щебневой горы. «Разумеется!» Исай переключился на дальнюю связь. «Рената, мы снаружи. Видишь меня?»
2: «Да, картинка четкая. Просматривается весь фасад здания».
0: «Отлично!» И шагнул прямо в густую, высокую, почти по грудь траву. На первом шаге Исай невольно задержал дыхание, прислушался к ощущениям, словно ожидал почувствовать, как ядовитый сок разъедает металлоткань скафандра. Тут же ругнул себя мысленно. Ерунда полная, отголосок фобий, которыми страдали предки. Металлоткань — это тебе не голая кожа, с ней никакая растительная дрянь не справится. Чуть выше по склону пришлось расчехлить тесак. Булатное лезвие на раз сносило ясеньки в руку толщиной, усилий прикладывать не приходилось. Мягкая древесина, рыхлая, не то что у их марсианских потомков. Вся органика на этой планете мягкая и рыхлая. И люди были такими же. За что и поплатились. Исай отогнал лезущие без спросу мысли. Тем более выбранное им окно, вот оно рядом. Последний взмах тесаком, и плющ стек под ноги горой зеленого мусора. Исай осторожно заглянул в проем. Как ни странно, перекрытие между вторым и третьим этажом уцелело почти полностью. С одной стороны, есть надежда, что удастся найти что-нибудь интересное. С другой, на этой долготе уже вечерело, солнце почти касалось вершин деревьев на западных холмах. Снаружи-то еще светло, но сюда в развалины лучи его едва пробивались. Через час и вовсе темно станет. Час — это уйма времени. Исай включил фонарь и полез внутрь.
1: «Исай, ты с картинки пропал!»
0: — тут же сообщила Рената.
2: Будь добр, подключи свою видеокамеру к шлюпочному ретранслятору.
3: Ого. Исай послушно открыл прикрепленный к поясу пенал пульта управления и щелкнул рычажками. Поинтересовался. Хорошо видно?
2: Плохо. Темно там очень. Не видно, что в углах делается.
3: Исай покосился на дальний угол зала. В самом деле одна сплошная темная клякса. Да ничего там не делается.
2: Ой.
3: Что случилось?
2: Помеха пошла, рябь. А, снова вижу. Нет, опять. Да что там происходит?
3: Может быть, стены экранируют?
2: Не должны. Что ты будешь делать? Если б не знала, что такое невозможно, решила бы, что кто-то нарочно пытается заглушить трансляцию.
3: Ладно, после погляди, что я здесь наснимаю. Главное, голосовая связь устойчива. Исай, медленно поводя головой из стороны в сторону, пошел вглубь здания. Пятно света металось вокруг него, выхватывая из темноты давным-давно сгнившую древесную труху, покоробившиеся, утратившие цвет и форму куски пластика, бетонное крошево. Если это и все, что уцелело...

0: Лаки старался быть тише воды и ниже травы. Тенью бестелесной прошмыгнуть, пока не заметили. Поначалу казалось, получится. Он же такой маленький, верткий и совсем-совсем невкусный. Здоровенные красноглазые собаки, с которыми он столкнулся буквально нос к носу, уставились на него удивленно, но стоило замереть, и они помчались по своим собачьим делам, только длинные голые хвосты засвистели, срезая листву с ветвей. Вжик-вжик! Собак мальчишка не интересовал. Собакам хотелось настоящего, наполненного алой кровью мяса. После этой встречи Лаки успокоился. А зря. И двух десятков шагов не сделал, как с ужасом ощутил на плече чью-то крепкую хватку. Обернулся и ужаснулся еще больше. Кряжистый, в пять обхватов дуб, тянул к нему когтистые сучковатые лапы. Не дуб, людо-дуб. Собачьи хвосты разбудили хищника, раздразнили. Догнать стаю он, разумеется, не мог, но тут, как по заказу, мальчишка подвернулся. Свеженький, сочный, для людо-дуба в самый раз. Лаки взвизгнул, дернулся, не обращая внимания на боль. Вырвался, оставив в древесной лапе немалый лоскут кожи, и тут же упал. Появившиеся невесть откуда плети корней затянулись на лодыжках.
1: «Помогите!»
0: — завопил Лаки во всю мочь. «Да толку-то? Взрослые за холмами не услышат. А небесные люди хоть и близко, хоть и слышат, но понимать от чего-то не желают». Людодуб выбросил ветви клешни, снова вцепился в плечо, в спину, в руки. Волоком потащил мальчишку к себе. Упираться, цепляться за кустики травы было бессмысленно.
1: «Отпусти, слышишь? Мы же почти родичи!»
0: Но уговаривать безмозглую тварь еще глупее, чем упираться. Лаки завыл от ужаса. И тут его с размаху впечатало в твердую шершавую кору. Дыхание перехватило, во рту стало кисло, а древесина под корой уже шевелилась, вибрировала. Хищник формировал дупло, примерялся к размерам жертвы.
1: «Нет!»
0: — последний раз завизжал Лаки. И провалился в липкую, вонючую темноту.

0: Визг из динамиков так врезал по барабанным перепонкам, что слезы из глаз брызнули. Исай охнул, присел от неожиданной боли. Потом закричал: «Марко, Клавдий, что там у вас? Что случилось?» Нет ответа. И тревожный голос Ренат, еле различимый среди хрипов и скрежета помех:
1: «Исай, что происходит?»
0: «Понятия не имею. Думал, может, ты мне скажешь».
1: «Картинка со шлюпочных камер пропала. Какой-то очень сильный импульс. Боюсь, схемы ретранслятора повреждены. У нас лишь голосовая связь осталась».
0: «Мне они и по голосовой не отве...»
2: «Исай, скорее!»
0: Тут же опроверг его вопль Марка. Не вопль, визг перепуганного до смерти человека.
2: «Что случилось?»
0: Не дожидаясь ответа, Исай метнулся назад, стараясь не заблудиться в сумеречных лабиринтах развалин. «Здесь направо, еще раз». Ах, черт, едва не упал, зацепившись ногой за бетонный обломок. Вывалился в зал. Нет, это был не тот просторный зал, в который он забирался снаружи. Длинная, похожая на пенал комната, чуть ли не по колено заваленная какой-то скользкой мерзостью. Неважно. Главное, в дальнем ее конце окно, задернутое зеленой занавесью плюща. И оттуда... та-та-тах! Автоматная очередь! Исай, не оглядываясь по сторонам, метнулся сквозь комнату. Скарабкался на обломки, отдернул занавесь. Гора щебня под окном обрывалась круто, ясеньки на ней не росли. Потому челнок посреди выжженной проплешины был виден отлично. И все, что происходило вокруг. Марко медленно пятился от края проплешины к борту шаттла, то и дело резко оборачивался, посылая в травяные заросли короткие очереди. Та-тах! Что он там видел? Из-под днища челнока вынырнул Клавдий. И тут все завертелось с неимоверной скоростью. Они бросились одновременно со всех сторон. Похожие то ли на приземистых черных собак, то ли на крыс-переростков. С красными выпученными глазами, острыми мордами, голыми хвостами-веревками. Их было много, два или три десятка, и трава продолжала шевелиться. Первых Марко положил длинные очереди, но Клавдий выстрелить не успел. На него набросились сзади, повалили, накрыли шевелящимся клубком. Марко развернулся, вскинул автомат. Тах! Обойма пуста. Исай выдернул из кобуры штайр. Целиться времени не оставалось, поэтому он ударил по краю проплешины в черные спины, в загривки тварей. Главное — отвлечь их на себя, дать Марко несколько секунд отсрочки, чтобы успел заменить магазин.
2: «Та-та-та-та-та-тах!»
0: — ударила очередь. Эхо гулко разнеслось по лабиринту комнат. И словно ответом что-то ухнуло позади, зашелестело. Исай оглянулся. Сначала ему показалось, что звук выстрелов нарушил хрупкое равновесие, и перекрытие этажа рухнуло. Но это было не перекрытие. От потолка комнаты отделялись темно-серые твари. Лоснящиеся кожаные крылья молотили воздух. Миг! И все пространство позади Исая заполнилось живой кипящей массой. А затем стая метнулась к окну, к свету угасающего дня. Исай не успел увернуться. Его толкнуло, сбило с ног, но покатился он почему-то не вперед, к крутому обрыву, а опрокинулся навзничь, перекувыркнулся, упал на усланный пометом пол и... Когда бежал через комнату, он не заметил эту дыру, спешил. А сейчас ухнул прямо в нее сквозь проломленные перекрытия вниз головой. Исай попытался сгруппироваться, перевернуться на бок, но задел коленом обо что-то твердое и тут же теменем об пол. В глазах вспыхнули звезды и погасли.

0: Нога болела отчаянно, голова ныла, подташнивала. Неужели сотрясение мозга умудрился заработать? Но это не самое страшное. Страшнее сплошная чернота перед глазами. «Ослеп?» Исай усилием воли придушил панику. Нашарил на пульте включатель подсветки. Тут же зафосфорицировали индикаторы на рукаве. Слава богу, с глазами обошлось. Просто фонарь разбился при падении. А в это подземелье ни один лучик света не попадает снаружи. Потому что снаружи ночь! Исай с недоумением уставился на циферблат хронометра. Он провалялся без сознания 4 часа? Но почему ребята его не вытащили? И тут же вспомнил. Черные спины, шевелящаяся груда, поглотившая Клавдия.
1: «Марко! Клавдий!»
0: Тишина. Исай судорожно переключил тумблер на связь с кораблем.
1: «Рената! Рената! Ответь! Рената!»
0: Минут 5 он пытался докричаться безуспешно. Почти отчаялся и вдруг услышал голос. Не Ренаты, мужской.
2: «Исай?»
1: «Марко, ты где?»
2: «Здесь, на корабле. Я думал... Я не знал. Какие-то твари напали на нас, добрались до Клавдия. Потом ты начал стрелять, откуда-то я не увидел. Потом другие твари появились, летучие. Я звал тебя, но ты не отвечал. Они Клавдию и скафандр прорвали, представляешь? Я спешил».
0: «Прорвали скафандр?» Исаю сделалось холодно. «Что с Клавдием?»
1: «Я же говорю, скафандр поврежден. А, вот Рената пришла, она скажет». «Исай, ты живой? Ты где?»
0: «Что с Клавдием?»
3: «Он... Мы ничего не могли сделать. Ты же сам понимаешь, от этого лекарства не существует. Даже тело пришлось кремировать. Ты-то сам как? С тобой все в порядке?»
0: «Почти». Исай закрыл глаза. «Значит, отчий дом получил свое жертвоприношение. Мальчишка. 30 лет не исполнилось».
3: «Исай, почему ты молчишь? Что с тобой?»
0: «Головой ударился немного. И нога в какую-то дыру провалился. На первый этаж, а может и глубже. Темно здесь, ничего не видно».
3: «А скафандр как?»
0: «Скафандр цел».
3: «Слава богу. Держись, мы сейчас за тобой прилетим. Там никаких животных не видно поблизости?»
0: «Не видно. Говорю ж, темно».
3: «Хорошо, мы скоро. Потерпи полчасика».
0: Рената отключилась. Исай вздохнул, попытался лечь поудобнее. Вот и все. Теперь можно не сомневаться, первая экспедиция станет последней. Его старания убедить совет были напрасны. Те, кто утверждал, что попытки полетов на Землю неоправданный риск, оказались правы. Разведчики не нашли здесь ничего полезного, а заплатили за это знание человеческой жизнью. Под спиной тихо хрустнуло. «Что там такое?» Исай перевернулся на бок, силясь рассмотреть, на чем лежит. Весь пол был усеян квадратными полупрозрачными пластинками в полладони размером. Он поднял одну, поднес к фосфорицирующим экранчикам на рукаве. Прочел на узкой боковой грани. «Лаб, журнал номер 2/456».
1: «Да это же старинные голооптические кристаллы! Наверняка рассыпались вон из того шкафа, когда он врезал по нему коленкой».
0: Собственно говоря, нечто подобное он и предполагал найти. Хоть один приятный сюрприз под конец экспедиции. Только бы кристаллическая решетка носителя не разрушилась. Исай вынул из чехла покетбук, приладил ридер подходящего типа размера.
1: Ну, поехали.
0: Материал голокристалла проверку временем выдержал.
4: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream.
0: О том, что человечеству необходим общий враг, чтобы обрести единство, люди твердили еще во второй половине 20 века. Смешно, но никто и не подозревал, что к тому времени человечество уже несколько десятилетий пестовало такого врага. Люди создали его, когда зачислили антибиотики в разряд лекарств, тем самым объявив геноцид старейшим обитателям Земли. Миллионы лет человек и прокариоты сосуществовали бок о бок. Первый был для вторых иногда симбионтом, иногда домом, иногда пищей, но не врагом. Понятие «враг» для прокариотов не существовало. Зато человек во врагах толк знал. Враг — это тот, с кем нужно воевать хотя бы потому, что он враг. Человеку нравилось воевать. Действуя на микробы, следует помнить об их собственных интересах. Предупреждение Павлова не услышали. Ведь полная и окончательная победа казалась так близка. Еще одно усилие, еще одна линейка антибиотических лекарств и книга инфекционных заболеваний будет закрыта. Спохватились, когда стало поздно. Вдруг оказалось, что люди почти ничего не знают о своем противнике. Не представляют даже, что он есть такое. Первый сюрприз — открытие горизонтального переноса генетической информации. Получалось, что колония бактерий — это не просто триллионы одноклеточных организмов, а некое совершенно иное существо, пусть неразумное по человеческим меркам, но порой действующее весьма осмысленно. Потом люди обнаружили пятую колонну прокариотов в собственных клетках. Потом... А война уже переходила в новую стадию. Первым делом бактерии разработали эффективную стратегию самозащиты. А когда антибиотическая резистентность стала почти стопроцентной, перешли в наступление. Ударили по человеку его собственным оружием, его иммунной системой. Первый цикл аллергических пандемий, второй, третий. А сколько их было после того, как 50 миллионов счастливчиков сбежало в стерильную атмосферу марсианских куполов? Сколько времени понадобилось прокариотам, чтобы последний представитель вида Homo sapiens на Земле испустил дух? 10 лет? Год? Месяц? Странная все-таки судьба сложилась у открытия пенициллина. Первое столетие препарат величали спасителем человечества. Затем обвинили во всех грехах, назвали гробовщиком. Затем уже на Марсе вновь возвели на пьедестал, в буквальном смысле. Памятник Александру Флемингу давно стоит в столице державы на площади Солидарности. Ведь если бы не проигранная прокариотом война, люди рано или поздно нашли бы способ истребить себя. А так, человечество вынудили начать все заново, искать другой путь. И оно его нашло. Надо признать, проблему решали и другим способом. Исай читал о подобных экспериментах, а теперь, просматривая лабораторные журналы, убедился в этом воочию. Исследователи пытались обмануть прокариотов, модифицировав человеческую ДНК. Рекомбинировали, добавляли в нее гены бактерий, животных, растений. Исая чуть не стошнило, когда он увидел фото полученных результатов. Нет, называть людьми этих химер язык не поворачивался. Марко был прав, отстаивая правомерность того превентивного тектонического удара. Даже если здешние не могли помешать эвакуации, то, чем они занимались, мерзко. Понятно теперь, что за твари напали на ребят. Не иначе, опытные образцы сбежали из вольеров во время землетрясения. И надо же, выжили, сумели приспособиться, размножились.

0: Лаки неслыханно повезло. Людодуб задремал, едва солнце село за холмы. Хищник не удосужился переварить пойманную жертву. Может быть, решил приберечь на завтрак? Как бы там ни было, Лаки не собирался ждать, пока его высосут досуха и выплюнут. Как только сообразил, что волокна людодуба ослабли, прекратили его сплющивать, выдавливая по капельке сок, врезался в них локтями, коленями, впился зубами, выгрызая путь к свободе. Конечно, если хищник почувствует боль, то неминуемо проснется, докончит начатое. Но об этом Лаки не думал. Ему повезло еще раз. Болевых рецепторов в волокнах людодуба нет. Лаки вывалился наружу, поднялся на ноги, тяжело дыша. Все же многовато соков высосал из него хищник. Самое время растянуться на солнышке, выпустить из-под чешуек псевдолисточки, впитывая лучистую энергию. Да где его взять, солнышко? Ночь давно. Значит, нужно уползти в город, приткнуться где-нибудь незаметно и дожидаться утра. А как иначе? Не просить же наставника, чтобы поделился с укровицей. Сразу расспросы начнутся, где был, да что стряслось. Почему сам в руины поперся? Почему взрослым о гостях не сообщил? А что сообщать теперь-то? Небесные люди давно вернулись в свой космический дом.
1: И тут он услышал... Да, космолет улетел, но один небесный человек почему-то остался. Он был близко, разговаривал со своими товарищами. Всех слов Лаки пока не понимал, но страх, отчаяние в интонациях уловил. Случилась беда. А оставлять человека в беде нельзя. Это и шестилетний мальчишка знает. Лаки повернулся и поковылял к холодным пятнам развалин.

0: Исай вздохнул. И неожиданно ощутил, что воздуха попало в легкие слишком мало. Попробовал снова, снова. Удушье накатывало все сильнее.
1: «Да что происходит? Неполадки в скафандре? Но ведь он его протестировал.
0: Первое, что сделал, очнувшись, проверил герметичность. Нет, глупости. Если бы была прореха, он бы уже умер, как Клавдий, за 4 часа.
1: 4 часа?
0: Да, плюс время, пока приземлялись, пока искали город. Давно пора было дозаправить баллон. Исай поспешно взглянул на индикатор уровня кислорода. Так и есть. Почти на нуле.
2: «Рената! Рената!» – заорал в микрофон. «У меня кислород заканчивается!»
1: «Я знаю, не хотела тебя пугать. Исай, не беспокойся, мы близко, тебе хватит».
2: «Хватит?»
1: «Хватит, просто не кричи. И не делай резких движений, жди нас и старайся дышать пореже».
0: Исаю захотелось выругаться, грязно, как он никогда не ругался.
1: «Дыши пореже!» «Сколько кислорода в баллоне? На 10 минут жизни? На 5? Или на 1?»
0: «И еще 1 человек способен не дышать. За 2 минуты они даже в подземелье это спуститься не успеют». Он заскрежетал зубами и отшвырнул прочь кристалл с картинками уродливых тварей, ничем не напоминавших человеческих детенышей.

0: Место, где стоял космолет, Лаки нашел быстро. Дюзы выжгли огромную проплешину в траве. Но пахло здесь не только пеплом, но и кровью. Собачьей кровью. Стая напала на небесных людей? Вот куда они бежали, оказывается. Людям пришлось отбиваться. Должно быть, тот, кто остался ранен. Не сумел добежать до космолета, спрятался, затаился в развалинах. Лаки из последних сил вскарабкался по крутому склону, заглянул в черное нутро комнаты. Запах человека шел из дыры в полу. Не раздумывая, мальчик прыгнул туда. Кислорода в баллоне все же оказалось больше, чем на одну минуту, но меньше, чем на 10. Потому как красные круги уже начинали плыть перед глазами.
1: «Рената! Я не могу больше!» — прохрипел он.
2: «Исай, держись! Мы на подлете! Захожу на посадку!»
0: Наверное, он потерял сознание на несколько минут. Потому что сразу услышал шорох осыпающегося гравия, мягкий стук упавшего с высоты тела.
2: «Рената! Сейчас, сейчас! Ты помнишь, в какой из комнат та дыра?»
1: «Что?»
0: Существо, лежащее в 3 метрах от Исая, было не Ренатой. И не Марком.
2: Не человеком. Химера с голым черепом и тускло поблескивающей чешуйчатой кожей.
0: Вот оно приподняло голову, приоткрыло ротовую щель.
1: «Нет!»
0: Исай схватился за пустую кобуру. Штайрон, должно быть, обронил наверху. Тесак тоже.
2: И теперь безоружен, беспомощен.
0: Пальцы наткнулись на твердый кругляш. Световая граната. Конечно, тварь это не убьет, но хоть отпугнет, ослепит. Исай сорвал чеку, швырнул гранату в монстра. Зажмурился, не надеясь, что автоматика гермошлема успеет включить светофильтр.
2: Лучистая энергия вспышки оказалась такой интенсивной, что несколько листиков на груди съежились. Но другие сумели ее воспринять, усвоить. Бодрость, словно после хорошего глотка сукровицы, растеклась по жилам. Лаки вскочил. Сонливой слабости как не бывало. Человек поделился с ним жизненной силой. Может быть, это последний его резерв, но он все равно отдал.
0: Выходит, небесные люди такие же, как земные, лишь выглядят иначе. Теперь пришел черед Лаки помогать. Мальчишка бросился к лежащему навзничь пришельцу. Присел, принялся ощупывать.
2: Холодный? Мертвый? Нет, это не настоящая кожа. Наставник рассказывал, небесные люди поверх собственной кожи носят другую, в их мире иначе нельзя. Ничего, Лаки ощущал и сквозь нее.
0: Человек в самом деле был ранен в ногу и голову.
2: Но это не опасные раны. Гораздо страшнее, он задыхался. Должно быть, что-то повредилось в его наружной коже. Она не пропускала воздух к внутренней. И как быть?
0: Небесные люди не умеют останавливать дыхание, впадать в спячку.
2: Человек умрет, если ему не помочь.
0: Но внешняя кожа прочная, ни руками, ни зубами не рвется.
2: И вдруг Лаки сообразил. Он ведь умный, хоть и обычный земной мальчишка. Верхняя кожа не настоящая, с ней не родятся. Ее надевают, когда понадобится, а значит, и снимают. Должно быть устройство, чтобы это сделать. Да вот же оно, на поясе. Но здесь так много рычажков. Как узнать, какой нужен?
0: Лаки хотел было дергать все по очереди, но тут же испугался. Что если он еще сильнее навредит небесному человеку? Он принялся трясти пришельца, выговаривая звуки, которые слышал и запомнил.
2: Непривычная к акустической речи гортань подчинялась плохо, но Лаки очень старался.
3: «Исае! Риате! Карбель! Сапандр! Тиби хатит!»
0: — Бросок гранаты отобрал последние силы, и вспышка толкнула Исая назад в липкую удушливую тину беспамятства.
2: Надолго?
0: Наверное, нет, он не умер, не задохнулся. Чьи-то руки принялись трясти его, не позволяя утонуть окончательно.
2: Исай, ты слышишь меня?
3: Рената?
0: С трудом пошевелил он губами.
2: Да, это Рената, мы уже на корабле, быстрее снимай скафандр!
0: Ни руки, ни ноги, ни даже мысли не желали слушаться.
3: Я не могу сам. Помоги.
2: Исай, хватит притворяться.
0: Как она не поймет, что он и правда не может? Исай с трудом дотянулся до ворота, вцепился пальцами в застежку гермошлема.
3: Ну помоги же, помоги!
0: Ладонь Ренаты легла на его руку. Сдавила, дернула. Удушливое беспамятство отступало толчками. С каждым новым глотком прохладного воздуха, наполненного ароматами мускуса и гвоздики. Странные пристрастия у Ренаты, отрешенно подумал Исай. Никогда прежде он не замечал у нее этих духов. Он медленно разлепил веки. С полминуты вглядывался в полумрак, пытаясь понять, что видит. Потом понял. Лицо, склонившееся над ним.
2: Это была не Рената. Химера из лабораторных журналов.
0: Страх кольнул крошечной иглой в сердце и тут же отступил, оставляя одну безысходность.
2: Поздно.
0: Прохладный, пахнущий пряностями воздух, которым он дышал все это время, полминуты, минуту, две, три, какая разница, был забит до отказа крошечными, невидимыми глазу смертями. Пока он боролся с беспамятством, пока открывал глаза, пока всматривался в темноту, смерти входили в его тело. Чтобы сожрать, как Клавдия, а перед этим, как миллиарды людей на планете Земля. Тварь чуть отодвинулась. Безгубая щель рта искривилась в улыбке.
3: Исайя! Лаки! Люди!
2: Ишь ты, люди!
0: Ответить он не успел. Ослепительный яркий свет фонаря ударил в глаза, автоматная очередь оглушила. Тяжелые пули пробуравили чудовище насквозь, бросили на Исая. Густая зеленовато-бурая жидкость хлынула на лицо, на полуоткрытые губы, заполнила рот. Кровь у этих людей была кислой, а не соленой.

0: Лаки не понял, что случилось. Верхнюю кожу с небесного человека он снять не сумел, но зато лопнула прозрачная пленка, закрывающая его лицо. Свежий воздух оживил пришельца. Он задышал глубоко, ровно, затем открыл глаза, посмотрел на Лаки. И Лаки заговорил с ним, он уже понимал смысл нескольких слов. И вдруг яркий свет и сразу же удары в спину. Стало больно, очень-очень больно. Кровь выливалась из рваных отверстий в груди так быстро, что он не успевал ее остановить. Вокруг бегали небесные люди, о чем-то кричали. Это хорошо, значит, они вернулись за своим раненым товарищем, они его спасут. Потом вновь сделалось темно и тихо. И страшно. Лаки понял, что если заснет сейчас, то кровь вытечет из него вся, и он не сможет проснуться. Никогда не увидит рассвет. Однако сил, чтобы не заснуть, не оставалось. Но рассвет он увидел.
1: «Лаки, Лаки!»
0: Наставник нес его на руках, и солнце поднималось над древними руинами.
1: «Что же ты наделал, мальчик? Зачем?»
0: Лаки хотел рассказать о том, что случилось, но губы не подчинялись. Тогда он посмотрел в небо. Где-то там кружил над землей космический дом небесных людей. И пусть Лаки никогда их больше не увидит. Главное, он знал. Небесные люди добрые, умные и смелые. И они вернулись.

0: Иса, я еще раз повторяю, это глупая затея.
1: Рената твердила одно и то же всю дорогу, пока шаттл шел сквозь атмосферу. И снова Исай начинал объяснять.
2: «Мальчик пытался спасти меня, а мы его из автомата в упор! И теперь сбежим, как нашкодившие щенки!
0: Он хотел тебя убить, снимал гермошлем!»
2: «Не говори глупости, я сам отключил застежку в беспамятстве! Вы по-любому не успевали, я бы задохнулся раньше, чем вы меня нашли!»
0: «Мы бы тебя... ну, был бы какой-то шанс реанимировать после клинической смерти, а так... кто мог предположить, что у тебя проявится иммунитет? Это настоящее чудо!»
1: «Рената, ты сама веришь в то, что сказала?»
2: «Чудо!»
1: «Вид Homo sapiens утратил иммунитет 200 лет назад. Меня спасла кровь мальчишки, понимаешь? Пока наши предки обустраивали Марс, те, кто остался, нашли способ выжить».
0: «Выжить? Неприемлемо высокая плата. Во что они себя превратили? Это полуживотные, полурастения, не имеющие ничего общего с людьми».
1: Исай промолчал. Он уже видел выжженное пятнышко внизу, готов был сделать вираж, заводя челнок на посадку, когда заметил черные точки на безлесном склоне холма. Быстро провернул верньер обзорного экрана. Полдюжины двуногих существ, покрытых мелкими зеленоватыми чешуйками, уходили из разрушенного города. Самый высокий нес на руках маленькую фигурку. Ночью Исай видел мальчика от силы минуту, но узнал. Да и как не узнать изъеденную пулями грудь? Рената тихо охнула.
0: «Исай, не нужно, пожалуйста. Мне страшно. Они же совсем другие, мы никогда не сможем...»
1: Он не собирался ни слушать ее, ни спорить. Посадил шаттл как раз на пути процессии, в двух десятках шагов от переднего. Распахнул люк, выпрыгнул. Сделал шаг, второй, третий навстречу. Решившись, отщелкнул забрало гермошлема. Утренний воздух пах травяным соком и мятой. Существа сбились в тесную группку, остановились. Черные выпуклые глаза без ресниц уставились на Исая. Лишь мальчик не смотрел на него. Неподвижный взгляд затерялся где-то в небесах. Существа молчали.
0: Ждали? Исай понимал, что следует сказать что-то правильное, очень важное, но придумать не мог ничего. Только прошептал:
3: «Лаки! Исай! Люди!»

верховный судья. Приговор послышалось из приемника. По делу Дугласа Эйда, обвиняющегося в попытке измены, совершенной 2 августа... Дрожащими пальцами Эйд прибавил громкость практически до крика. Что через неделю от сего дня, то есть 17 сентября 2460 года нашей эры, Дуглас Эйд должен сдаться патрулю соседней станции, откуда будет доставлен к ближайшему конвертеру, где и должен быть предан смерти. Щелк. Он не осознавал, что выключил радио. Только что рев наполнял всю комнату, и вдруг наступила тишина. Эйд откинулся в кресле, устремив тоскующий взгляд сквозь прозрачную стену на сверкающие крыши судебного центра. Все эти недели он понимал, что у него нет ни малейшего шанса. Научные достижения, пытался уговаривать он себя, склонят чашу правосудия в его пользу. И все же он понимал, что какова бы ни была их ценность с точки зрения человечества, верховный судья вряд ли будет рассматривать их с тех позиций, что он сам. Он допустил роковую ошибку, рассуждая в присутствии друзей, что простой человек вроде Дугласа Эйда может иметь то же влияние, что и бессмертный верховный судья, и что, возможно, было бы совсем неплохо, если бы указы и декреты издавал кто-то менее далекий от нужд людей. Чуть меньше ограниченности, настаивал он, чуть больше индивидуальности. Эти импульсивные высказывания объяснялись охватившим его возбуждением, которое, в свою очередь, было порождено тем, что именно в тот день он преуспел в переносе нервных импульсов цыпленка в нервную систему собаки. Эйд пытался ссылаться на это открытие в качестве объяснения того, почему находился в ненормально взвинченном состоянии разума. Однако мировой судья объявил эту причину, не относящейся к делу, несущественной и вообще несерьезной. Отказавшись выслушать, в чем суть открытия, он холодно провозгласил: «Дело передается на рассмотрение верховного судьи, который проведет официальное научное расследование. Вот тогда и изложите суть своего открытия с приложением соответствующей документации». Эйд мрачно предположил, что следователь по науке появится где-то через день, обыгрывал в уме возможность уничтожения своих бумаг и приборов. Но потом с содроганием отказался от этой формы неповиновения. Контроль верховного судьи над жизнью людей был настолько полным, что он позволял своим врагам оставаться на свободе вплоть до самого дня казни. Департамент пропаганды верховного судьи интерпретировал это таким образом, что цивилизация никогда прежде не достигала подобного уровня свободы. Однако это вовсе не означало, что терпение верховного судьи безгранично, и можно испытывать его, уничтожив свое открытие. Эйд был убежден, что к нему будут применены гораздо менее цивилизованные методы, если он не станет, как положено, проходить через весь этот фарс. Сидя в своей комнате, окруженной самыми современными удобствами, Эйд вздохнул. Он может провести оставшуюся неделю жизни в роскоши, какой только пожелает. Последний штрих утонченной душевной пытки. Быть свободным и пребывать в иллюзии, что если хорошенько подумать, удастся сбежать. Однако он понимал, что бегство невозможно. Если он сядет в свой прыгун, то должен будет немедленно отправиться на ближайшую патрульную станцию, где на его электронной регистрационной пластине оттиснут соответствующий знак. После этого машина будет постоянно испускать сигналы, автоматически извещая патрульные суда о временных и пространственных ограничениях данного ему разрешения. Схожие ограничения контролировали его самого. Электронный прибор, вживленный

0: правое предплечье, может быть активизирован из любого центра, что будет сопровождаться ощущением жгучей боли все возрастающей интенсивности. Нет абсолютно никакой возможности сбежать из-под карающей длани Верховного Судьи. Эйд устало поднялся. Может, стоит получше подготовиться к предстоящему научному расследованию? Жаль, что теперь у него не будет возможности поэкспериментировать с высшими формами жизни, но... Эйд замер в дверном проеме лаборатории, трепеща от невероятности, мелькнувшей в сознании безумной идеи. Дрожа, ослабев, он прислонился к дверному косяку, потом медленно выпрямился. «Вот оно!» — произнес он голосом глубоким и напряженным, разрываясь между неверием и надеждой. Надежда все крепла, и вместе с ней усиливалось ощущение ужасной слабости. Он рухнул на ковер и лежал там, бормоча себе под нос на характерном для ученых невразумительном сленге.
1: «Нужно побольше решетку, и побольше жидкости, и...»
0: Вернувшись в суд, особый следователь по науке Джордж Моллинс немедленно попросил о личной встрече с Верховным судьей. «Объясните ему, — сказал он главному судебному приставу, — что я натолкнулся на чрезвычайно важное научное открытие. Он поймет, что это означает, если вы просто скажете «категория АА». Дожидаясь приема, следователь по науке проверил готовность своих приборов и потом просто стоял, безучастно скользя взглядом по приемной с высоким сводчатым потолком. Сквозь прозрачные стены были видны сады внизу. Среди роскошной зелени мелькали светлые юбки женщин, и это напомнило следователю, что, по общему мнению, гарем Верховного Судьи состоял, по крайней мере, из 7 красавиц. «Прошу сюда, сэр. Верховный Судья примет вас». Человеку, сидящему за письменным столом, на вид было около 35. Только глаза и рот выдавали его истинный возраст. Поджав губы, холодным взглядом голубых глаз, бессмертный, вечно молодой Верховный Судья изучал своего посетителя. Последний не стал тратить времени даром. Как только дверь за ним закрылась, он нажал кнопку, пустив прямо в лицо Верховному Судье струю газа. Человек за письменным столом обмяк в кресле. Посетитель действовал спокойно, но быстро. Тащив к своей сумке с приборами бесчувственное тело, он снял с его верхней части одежду. Быстро протер тело, принесенное с собой жидкостью, и начал прикреплять свои узлы, 6 штук с одной стороны и 6 с другой. Оставалось лишь присоединить провода к собственному телу, лечь на пол

Вопрос, над которым Дуглас Эйд ломал голову в тот день, когда ему удалось перенести нервные импульсы цыпленка в нервную систему собаки, сводился к тому, насколько полным является этот перенос. «Всякое тело, — рассуждал он, — имеет сложную структуру. Отдельные его частички совершают квадриллионы крохотных сиюминутных актов познания, которые в конечном счете создают особую, характерную именно для данного тела нервную вибрацию. Возможно ли, искусственным образом навязав точно такую же вибрацию другому телу, создать поток энергии между двумя телами? Поток, проникающий в тело настолько естественно и легко, что каждая клеточка окажется насыщена мыслями и воспоминаниями другого тела. Поток настолько всеобъемлющий, что если его направить в нужное русло, личность одного тела перетечет в другое. Тот факт, что собака вела себя как цыпленок, не являлся исчерпывающим доказательством. В нормальных обстоятельствах Эйд непременно проделал бы целый ряд предварительных экспериментов, прежде чем перейти к опыту над человеческим существом. Однако обреченному на смерть некогда задумываться о степени риска. Когда за два дня до казни к нему прибыл следователь по науке, он усыпил его газом и провел эксперимент немедленно. Перенос оказался не абсолютно полным. И все же даже смутных воспоминаний хватило, чтобы с легкостью проникнуть к верховному судье. Эйд волновался по поводу того, как все пройдет. Имея намерение добиться приема у человека, который обычно позволяет приблизиться к себе только доверенным лицам, чрезвычайно важно было ни на йоту не отступить от протокола. Судя по тому, как все обернулось, он действовал правильно. Почувствовав, что ощущения размываются, это свидетельствовало о начале переноса его личности из тела следователя по науке в тело верховного судьи, Эйд обдал верховного судью газом, под воздействием которого тот примерно через 5 минут должен был прийти в чувство. Одновременно он опрыскал свое теперешнее тело струей мгновенно анестезирующего газа. Уже теряя сознание, он почувствовал, как в тело следователя проникает сильная, жесткая личность верховного судьи. Спустя 5 минут Дуглас Эйд, теперь в теле верховного судьи, открыл глаза и настороженно огляделся. Тщательно отсоединил провода, упаковал приборы и вызвал судебного пристава. Как он и ожидал, действия верховного судьи не вызвали никаких вопросов. Еще час ушел на то, чтобы добраться до дома Дугласа Эйда, пересадить личность верховного судьи в тело Дугласа Эйда и одновременно вернуть личность следователя в его собственное тело. В качестве меры предосторожности он отвез следователя по науке в больницу. «Держите его здесь 3 дня под наблюдением», — распорядился он. Вернувшись в суд, Эйд потратил следующие несколько дней во всех тонкостях, приспосабливаясь к нелишенному приятности жизненному распорядку абсолютного властителя. В голове роились тысячи планов о том, как превратить полицейское государство в свободную страну. Но, будучи ученым, он отчетливо понимал, что это изменение должно быть хорошо организовано. В конце недели он как бы небрежно спросил о предателе по имени Дуглас Эйд. И в ответ услышал интересную историю. Этот человек, оказывается, пытался сбежать. Ему удалось пролететь около 500 миль в незарегистрированном прыгуне, прежде чем местный патруль вынудил его приземлиться. Он, однако, пешком сбежал в горы. Когда утром, в день казни, его еще не обнаружили, был активизирован прибор, вживленный в его правое предплечье. Незадолго до наступления сумерек на горной патрульной станции появилась усталая, пошатывающееся, наполовину обезумевшее чучело, вопящее к тому же, что он верховный судья. Казнь была произведена без дальнейшего отлагательства. Доклад заканчивался следующей фразой. Патрульным офицерам не часто приходится видеть, чтобы осужденный так упирался, когда его ведут к конвертеру. Верховный судья, сидя за письменным столом в своем роскошном кабинете, ничуть не сомневался в искренности этого.

Олег Дивов, Катька, звезда Чукотки. Катьку запланировали силачом, умницей и, что немаловажно, писаным красавцем. Судьба породистого зверя решается еще до рождения. Ее диктует родословная, и Катька не был исключением. Ему предстояло идти в племенное разведение, то есть остаться в питомнике и прожить весьма упорядоченную, сытую, здоровую, но довольно унылую жизнь. Перекроить этот план мог только генетический сбой. В Катькиной генеалогии шло накопление интеллекта по линии отца, и это дело рискованное. Вдруг происходит срыв, который заранее предугадать сложно. Детеныши родятся умненькие и хорошенькие, но излишне нервные и болезненные. Директор питомника считал, что до сбоя еще минимум одно поколение, и больше всего его занимало, как будущего чемпиона породы назвать. Корифеем или колоссом. Или, например, кировцем, тоже внушительно. На букву «К» можно придумать столько мощных и сильных кличек, особенно когда в энциклопедию заглянешь. Трудно выбрать, трудно. Надо еще учитывать, что кличку неминуемо сократят. А ведь зверю с этим жить. Колосс, понятно, станет Колей. А корифей, допустим, кем?

0: Поэтому на случай, если родится девочка, разумеется, умница, красавица и силачка, было утверждено однозначно имя Катерина. Простенько, но со вкусом.
1: «А вот как тебе прозвище «Километр»?»
0: — спрашивал директор ветеринара Петю Амрына, не отрываясь от энциклопедии. «Перестань уже», — просил ветеринар. «Успокойся, однако».
1: «О, придумал! Килотон! Термоядерное имечко, а? С намеком!»
0: «Да чего ты мучаешься? Назови парня кошмаром и все дела», — советовал ветеринар. «Хороший будет, смешно получится, а плохой будет, точно не ошибешься».
1: «Я тебе дам плохой. Хороший будет».
0: «Мы плохих не делаем», — соглашался ветеринар.
2: Когда ультразвуковое исследование показало, что мамаша Забава носит двойняшек, Петя выдул с перепугу одним махом полбутылки огненной воды, а потом уже пошел к директору.
1: «Катастрофа, однако»,
0: — выдавил из себя Петя. Чукчи говорят, однако, в трех случаях. Когда хотят прикинуться чукчами, когда охота постебаться, или когда все пропало и осталось только выругаться матом. Здесь сошлись два из трех. Пете Амрыну было совсем не до шуток.
1: «Да ты пьяный», — сказал директор.
0: «Тут напьешься», — сказал Петя. Директор открыл сейф, достал чекушку огненной воды, хлопнул ее до донышка и направился к вольеру, где мирно хрумкала капустой будущая мать. Хороша была Забава. К 20 годам вымахала до 5 метров в холке, но осталась легкой на ногу и неуловимо женственной. Бурая шерсть длинная, аж лоснится от здоровья. Челка задорная спадает на живые веселые глаза. А как зверюга хвостиком машет, поневоле заулыбаешься. Директор улыбаться не подумал. Он был испуган и зол.
1: «И какая ты после этого Забава, однако!»
0: — заорал он.
1: «Ты засада, однако! Я ж тебя вот этими руками выкармливал, а ты... Зараза ты, однако, маму твою за ногу!»
0: «Ты полегче», — сказал Петя. «Ты не наезжай. Она все-таки в интересном положении, ей волноваться нехорошо».
1: «Мы все теперь в интересном положении, однако! А эта зараза волосатая...»
0: Волосатая зараза перестала жевать, скосила добрый карий глаз на директора, протянула хобот сквозь ячейку в сетке и ласково потрепала человека по щеке. Мол, ты не переживай. И дальше захрумкала. У директора сделалось такое лицо, будто он сейчас то ли кого-то пристукнет, то ли разрыдается. Петя взял его за рукав, отвел в ветслужбу, достал огненную воду из белого шкафчика и культурно разлил по чайным чашечкам.
3: «Катастрофа, однако», — протянул директор. «Это ты верно сказал.
1: Вот так девку и назовем. Если, однако, еще родится. Если, однако, выживет».
0: «А парня?» — спросил Петя, надеясь хоть так директора отвлечь от грустных дум о предстоящем. «Им еще полтора года всем питомникам страдать, ожидая результата либо плохого, либо совсем плохого». Двойня могла с равным успехом как угробить мамашу, так и родиться нежизнеспособной. При известной удаче все обойдется, но детеныши получатся слабые, с непременным дисквалифицируемым браком по здоровью. При большой удаче нормальные, просто мелковатые. Не вырасти им здоровяками, не идти в разведение, а идти на работу.
2: Директор залпом опрокинул чашку, отдышался, занюхал рукавом ватника и уставился в потолок.
3: «Быть ему по жизни простым бульдозером. Значит, что там у нас есть бульдозерного? Ага, катерпиллер».
0: «А чё не кошмар-то, однако?» — спросил Петя самым невинным тоном. Директор подхватил с пола старый валенок, служивший домиком для кошки, и засветил им вместе с кошкой ветеринару в лоб.

0: Катастрофа, звезда Чукотки, для своих просто Катька, росла такой красавицей, что обрыдаешься. Это был самый пушистый, самый милый, самый умненький и ласковый мамонтенок на свете. От нее сходили с ума не только дети, но и взрослые. Еще совсем крохой она объехала весь федеральный округ. Ее портреты висели в каждой школе и детском саду. Уже годам к 5 стало ясно, что у девушки нет шансов дорасти до стандарта, а значит обрести положенные по нормативу тягу, упор бивнями и грузоподъемность. Но питомник с этим смирился. Отдел продаж решил, что катастрофа, если подумать, никакая не катастрофа. Однако, а подлинная звезда Чукотки. Вот и будем растить из нее звезду. Прославим наш питомник на всю страну. Затопчем нафиг якутов, которые уверены, что их мамонты круче, но совсем не заботятся о рекламе. А потом девчонку в цирк продадим. Ей там самое место, скучать не будет. Правда, сначала отдел продаж вынес затяжной скандал с директором, который орал, что это не мамонт, а профанация. Мамонт — силище, а не ах, какая пусечка. Мамонт прет, валит и тащит. Мамонт горы сворачивает. Мамонт пашет, сеет и удобряет. Тут он увидел, как во дворе катастрофа, забавляясь, орудует снеговой лопатой, разгребая сугроб. Плюнул и махнул рукой. «Делайте, что хотите». Катерпиллер, звезда Чукотки, для своих просто Катька, вырос, конечно, покрепче сестренки, помассивнее, но все равно до норматива не дотягивал, а главное, тоже был с виду какой-то игрушечный, несерьезный мамонт. От мамы он унаследовал длинную челку, только не бурую, а пока рыжеватую. А от ветеринара Пети Амрына подхватил манеру совершенно по-человечьи сдувать ее, когда падало на глаза. И сами глаза у него с измальства глядели так живо, будто зверь что-то про вас знает. Он за всеми подсматривал и у всех учился. Персонал теперь носил ключи от вольеров строго в карманах брюк. Из боковых Катька моментально их выуживал. На свободном выпасе за ним следил персональный каюр. Мамонтенку было 5 лет, это самый хулиганский возраст. Мамаши таких гоняют от стада, чтобы те не завязали кому-нибудь хвост узлом. Но Катьку жизнь стада занимала постольку поскольку. Он вечно косил своим хитрым глазом в сторону людей. Как бы чего у них позаимствовать. Любил слушать радио и ладно бы уносил его с собой, но потом начинал приемником жонглировать и не всегда успевал поймать. Обожал ездовых собак и мало того, что воровал для них еду, так еще и распрягал их при каждом удобном случае. А главное, ему ничего не стоило завести снегоход и поддать газку, а потом бегать с машиной по тундре наперегонки, радостно трубя. Когда об этом узнал Петя, он посоветовал каюрам не маяться дурью, а нагрузить ребенка ответственностью. Пусть запускает в стойбище мобильные генераторы. Все равно кто-то должен ручку дергать 2 раза в день. Ребенок будет при деле и сразу перестанет хулиганить. Вот увидите.
1: «Ну ты шаман, однако!»
0: — сказали каюры, на всякий случай прикидываясь чукчами.
1: «Хватит дурью маяться!» — повторил Петя. «Вы тут все с дипломами КТС, и мне прямо обидно, что вы забыли, чему вас учили в техникуме. Это же элементарный уровень работы с молодым зверем. А я, между прочим, в учебник до 1-го курса 2 главы насочинял и еще методичку редактировал. Я старый уже шаман, однако, если кто не заметил».
0: Через неделю Пете доложили, что Катька стал как шелковый. Правда, он научился обращаться с генераторами по-взрослому, и это немного озадачивает, а если честно, пугает. Зачем надо повернуть кран подачи топлива, тут легко проследить взаимосвязь. Но, допустим, рычажок воздушной заслонки холодного пуска, и когда его закрыть, а когда открыть, не самая очевидная вещь даже для человека. Если человеку, конечно, не объяснить.
1: «Но вы же объяснили?» — спросил Петя.
2: «Да он сам подсмотрел. Но там же надо по слуху ориентироваться».
1: «У него слух в 10 раз лучше вашего, однако!»
0: — рявкнул Петя в трубку радиотелефона. И ушел к директору жаловаться на жизнь. В кабинете директора теперь висел здоровый на полстены рекламный плакат «Звезды Чукотки». Красавица-катастрофа строит детскую площадку в Анадыре. Ей помогают счастливые карапузы в ярких комбинезончиках. На заднем фоне матерый дедушка-домкрат тащит волокушу с грузовиком через болото. В кузове грузовика довольные мордастые нефтяники пьют чай из самовара. И поверху лозунг «Любые задачи в любых условиях». «Вот уж точно», — подумал Петя.
1: нарожали умников на свою голову, любая задача им по плечу. А дальше что? Кто им разрешит? Кто позволит? Люди даже собачек опасаются, а тут мамонт. Не позволят ему показать интеллект во всю силу. Забоятся. Петя в мамонтах, конечно, души не чаял. Но иногда ему думалось, те две последние хилые пары, что паслись себе мирно на острове Врангеля, загибаясь потихоньку, мелкие да тощие, дожили бы свой век, да и ладно. А нет, вцепились в них императорские зоологи, вытащили на материк, выходили, вылечили, добились потомства, стали его выращивать крупнее и крупнее, чтобы, как встарь, горам подобны стали наши исконно российские волосатые слоны. И нафига? Понятия ведь не имели, зачем это делают. Уже по ходу рожали отчаянные прожекты, чтобы вся матушка Россия на мамонтах пахала, например. Да бог с вами, не нужен крестьянину-единоличнику тяговый механизм такой мощности. Лошади ему за глаза и уши хватит. Ах, пушки таскать? Опоздали лет на 100. Нынче мамонт в прифронтовой полосе всего лишь огромная и довольно-таки уязвимая мишень. С появлением колхозов, совхозов вроде бы для мамонтов нашлась достойная площадь, чтобы порезвиться с бараной да плугом. Только зверь наш к теплому климату адаптируется туго, и растительность средней полосы вызывает у него стойкое несварение желудка. Больше полувека билась над этой проблемой советская наука, и вроде бы добилась, но тут бац! Снова весь уклад в стране переменился, и опять мамонты не пришей кобыле хвост. Спасибо, осталась привычка работать с ними на северах. А то бы вымерли по второму разу.
2: «Слыхал, чего Катька творит?» — спросил директор. «Ага, вижу, слыхал».
1: Они с Петей никогда не ошибались, про какого или какую Катьку речь.
2: «Надо ему заранее место искать», — сказал Петя. «Готовить потребителя, чтобы лет через 10 оторвал зверя с руками. Чего-то болит у меня душа за этого парнишку. Хочу его пристроить и с чистой совестью на пенсию уйти».
1: «В армию его надо», — сказал директор.
2: «Думаешь, армия сделает из него человека?»
1: Петя криво ухмыльнулся.
2: «В авиацию», — уточнил директор.
1: Кто другой сделал бы круглые глаза, а Петя надолго задумался.
2: «На шельфе пошла движуха. Ты за прессой-то следишь? Будут дырявить его повсюду. И на северо-врангелевском участке, и на южно-чукотском. А это значит что? Это ледовая разведка и военное прикрытие. С мыса Шмидта уже вовсю летают. И в Анадыре опять вояки зашевелились на угольном. Когда Катька подрастет, самое место ему там будет. И от нас относительно недалеко. Если что, поможем».
1: «Сколько весит самолет?» — спросил Петя деловито.
2: «Ну ты спросил, однако».
1: «Ну ты ведь уже знаешь».
2: «Хе-хе. Перехватчик тон 30. А ледовой разведки зависит от модели. До 60 может быть взлетный вес запросто. Зато вертолеты намного легче».
1: «Нормально сдвинет. Когда наберет тон 5 своего веса, сдвинет и потащит».
2: «Да не парься ты».
1: «А на что похоже взлетка?» — перебил Петя.
2: «Бетонка от 2,5 до 3,5 километров, 60 метров ширины».
1: «Хм. Со стандартными отвалами нужно 5-6 зверей и минимум 4 прохода, чтобы ее расчистить от снега».
2: «Говорю тебе, не парься». «Я думаю», — сказал директор, — «ни того, ни другого Катьке делать не придется. Смысл профессии дежурный тягач в том, что тягач стоит на месте, всегда готовый поехать. И никогда не едет никуда. Потому что и без него все хорошо. Но если тягач мамонт, да еще симпатичный...»
1: Директор оглянулся на рекламный плакат и тяжело вздохнул.
2: «Это же универсальный погрузчик. Скучно ему на аэродроме не покажется, он будет всегда при деле. Нам, кстати, тоже скучать не придется, когда мы пойдем на эту авантюру.
3: Надо подготовить кучу документов, и кому надо ее вовремя подсунуть. Я знаю, куда закинуть удочку.
2: Но без бумажек ничего не получится. Мы же, считай, в бюджет Министерства обороны руку запускаем. Если первый эксперимент пройдет удачно, ты о пенсии даже не мечтай. Аэродромов вдоль арктического шельфа много».
1: «Ну ты шаман, однако», — сказал Петя.

0: В середине лета, сразу после внезапной проверки, дежурный тягач батальона аэродромного обеспечения захворал. Внезапная проверка боеготовности войск — это обычно такая история, а иногда и трагедия, после которой всем худо. Но тягачу поплохело на полном серьезе. Он лежал, вид имел грустный, дышал тяжело, есть не хотел, на знакомые лица не реагировал. Временно исполняющий обязанности водителя тягача бульдозерист Санников бессмысленно метался по военному городку, за каковым занятием и был пойман комбатом.
1: «Ну что же ты, Санников?» — сказал комбат. «А я что?» — взмолился бульдозерист. «Вижу, что ничто!» — сказал комбат. «Пойдем!»
0: Тягач лежал на своем излюбленном месте чуть в стороне от взлетки.
1: «Ну что же ты, Катька?»
0: — сказал ему комбат. Катька в ответ издал жалобный вздох.
2: «Может, позвонить в питомник?» –
0: осторожно спросил Санников.
1: «Успеем», – сказал комбат.
0: Питомник был в глубине материка, пока оттуда до аэродрома доберутся, Катька три раза загнется. А главное, если директор услышит, что Катька уже месяц без каюра и управляет им бульдозерист, комбат предпочел бы, чтобы в питомнике узнали об этом как можно позже или не узнали вовсе. Месяц назад Катька мирно пасся тут поблизости, а каюр валялся на брезенте, наслаждаясь коротким северным днем, и самым беспардонным образом заснул. Он продолжал спать, когда запросил посадки легкий самолет «Арктикнефти», и не проснулся, когда тот выкатился с полосы. Катька среагировал, бросился спасать каюра, но буквально на секунду опоздал. Самолет уже наехал человеку на ноги и сломал их. После чего Катька поломал самолет. То есть он поддел его головой, поставил на хвост и кувыркнул. Пилот с перепугу навалил в штаны, и это было, пожалуй, единственным отрадным моментом. Очень помогло сразу наладить диалог в конструктивной плоскости. Отец горе-пилота занимал высокое кресло в правлении концерна «Арктикнефть». Сынка на аэродроме принимали только благодаря теплой личной просьбе. Но папаша забыл сказать отпрыску, что аэродром не его собственный, и вообще главный тут комбат. Сынуля, даром что ему было годков под 40, успел всех задолбать своей детской непосредственностью, общаясь с персоналом через губу. А вот как у него из штанов потекло, да еще и задавленный человек лежит и страшно ругается, стал прямо образцовым джентльменом. Летные происшествия замяли. Каюру было обещано столько денег, сколько не заработает за всю жизнь. Переломы оформили, недолго думая, как бытовую травму. Каюр предложил версию «попал под мамонта», но комбат сказал, что тогда сам его задавит еще два раза. Комбат за Катьку задавил бы кого угодно. У них с мамонтом были высокие отношения. Катька мыл машину комбата, причем бесплатно. Ему, похоже, просто нравился цвет авто, яблочно-зеленый. Другим офицерам мамонт тоже устраивал автомойку, но строго за гонорар в размере одного яблока. Сошлись на том, что каюр ремонтировал трейлер-мамонтовоз, а тот сорвался с домкрата. Никакого мамонтовоза у Катьки не было и в помине. Он прибыл к месту службы пешим ходом, совершив дальний марш по родной Чукотке. Но в документах трейлер присутствовал, потому что бульдозеры не катаются сами за тысячи километров, а по тем же документам мамонт значился легким бульдозером. Он работал на аэродроме в порядке эксперимента в целях установления пригодности, а разрешение выбили через замминистра обороны лично. Кажется, тот с директором питомника в одном полку служил, или вроде того. И оформили мамонта как технику, во-первых, чтобы не оправдываться за провал эксперимента, будет тот провалиться, а во-вторых, ради секретности, пропади она пропадом. Переломы у каюра оказались сложные. Его отправили на Большую Землю, а Катька остался сам по себе. Должности проводник служебного мамонта в номенклатуре Министерства обороны не существовало. Каюра взяли на контракт специально для Катьки и оформили бульдозеристом. Чтобы найти замену, надо либо дозвониться до замминистра и рассказать, какая случилась хреновина. От одной мысли об этом у комбата волосы пониже спины вставали дыбом. Либо самому найти специалиста. Да на Чукотке отыскать безработного каюра для мамонта в принципе реально, но тут проблемы со связью и транспортом. Пока найдешь, да уговоришь, много воды утечет. Еще раз заглянув в те самые документы, комбат вызвал бульдозериста Санникова. Тот дослуживал контракт, но контракт еще не кончился, а вот бульдозер уже. Поговаривали, Санников его нарочно доломал.
1: «Ты же якут, Василий Иванович!» — сказал комбат.
0: Санников поежился, заподозрив неладное.
1: «И каюр наш якут! И были вы с ним, не разлей вода, а два раздолбая! И болтали, мол, настоящие мамонты якутские, а чукотские фигня, да? И ты на мамонте еще вот такой катался!» «Говорил?»
3: «Товарищ командир!» — заныл Санников.
1: «Я забуду, отчего каюра разморила. Вы с ним водку пили в служебное время, и тебя не задавило тем же самолетом, потому что ты пошел за добавкой. Это я тоже забуду. Катька тебя давно знает, относится хорошо. Короче, принимай аппарат, как говорится».
3: «Да что же я?» — начал было Санников.
1: «Ты ничто!» — отрезал комбат. «Либо берешь мамонта и спокойно на нем дослуживаешь до января, либо я тебе устрою такое закрытие контракта, которым здесь ближайшие 100 лет будут пугать детей».
0: Санникову вручили служебное имущество каюра. Паспорт на легкий биологический бульдозер, катерпиллер, звезда Чукотки, инструкцию, памятку «Эксплуатация мамонта в условиях Крайнего Севера» за авторством П. Омрына, управляющий свисток и громадный спецпистолет для аварийного забоя животного, будь оно вдруг с ума сойдет. При ближайшем рассмотрении пистолет оказался строительным, без патрона и даже без гвоздя.
1: «Не дрейф! Мамонт — это тот же бульдозер, так лучше!» — напутствовал комбат.
0: Ему очень не хотелось передавать Катьку такому раздолбаю, но больше свободных людей не было. Потом мамонт и правда хорошо знал якута.
1: «Да я что?» —
0: сказал Санников и развел руками. Он ничего не имел против Катьки. Тот ему даже нравился, как всем нравился. Санникову просто обрыдло служить. В мечтах он видел себя не скучным военным бульдозеристом, а веселым гражданским бульдозеристом, фартовым парнем, который горы сворачивает одной левой и ни перед кем не обязан брать под козырек. Катька по каюру не особенно горевал, бульдозериста принял легко и слушался охотно. За неделю Санников вполне освоился и начал, сам того не ожидая, с некоторым даже огоньком участвовать в хозяйственной жизни аэродрома. Мамонт здесь трудился и тягачом по мелочи, и погрузчиком того-сего, и подметальщиком рулежной дорожки, и действительно легким бульдозером, для чего имелся набор отвалов, ковшей и скребков разной формы. Замки на всех этих аксессуарах были так хитро устроены, что Катька мог без помощи человека и цеплять инструмент на бивни, и освобождаться от него. Вскоре Санников пришел к выводу. Не будь Катька мамонтом, его можно было бы и к самостоятельной работе допустить. А нельзя этого делать по одной простой причине. Катька, видите ли, животное.
1: Что за ерунда?
0: Взобравшись по сбруе мамонту на загривок и принимаясь руководить, Санников задавал живой махине только общее направление. А все остальное она делала сама. И это наполняло душу бульдозериста неведомым ранее восторгом. Насколько ему раньше было важно, что бульдозер — продолжение человеческих рук, настолько же оказалось здорово, что мамонт самостоятелен. Катьке было 15. Он набрал 3 метра в холке, 5 с лишним тонн и продолжал медленно расти. Прежде чем попасть на военную службу, он закончил в питомнике курс молодого мамонта, где научился всей типичной слоновьей работе. Корчевка, трелевка, погрузка-разгрузка, перевозка, расчистка и так далее. Но ему никто не показывал, как мыть автомобили и тем более зачехлять самолеты. Это он освоил по собственной инициативе, просто наблюдая за людьми, и, как хвастал каюр, прекрасно исполнил с первой же попытки. А еще он на аэродроме ничего не сломал, не разбил и даже не пролил. Еще Катька умел играть в футбол и ни разу никому не наступил на ногу. Любил собак и легко находил с ними общий язык, хотя те и скалились поначалу. Был просто-таки кумиром гарнизонной детворы и каждый выходной катал детишек вокруг аэродрома в грузовых контейнерах, подвешенных к сбруе. Наконец, он просто хорошо выглядел. Забавно мотал своей челкой, моргал хитрым глазом и помахивал хвостиком. От него даже навозом не пахло, но это больше спасибо каюру и совсем не несло зверем. Катька распространял вокруг себя легкий запах дорогой шубы. И вот теперь этот умнейший и симпатичнейший зверь лежал больной и несчастный, а два человека стояли над ним, как два дурака, и не знали, чем ему помочь. Но это Санникову так казалось. Он привык отвечать только за себя и терялся, когда надо было что-то организовать. А под фуражкой комбата шла бурная умственная деятельность. Там отсеивались в одну сторону негодные варианты, а откладывались в другую, более-менее разумные.
1: «Значит, ты сгинь с глаз моих долой, но будь поблизости», — распорядился комбат и взялся за телефон.
0: Обиженный Санников погладил мамонта по уху и ушел. Комбат принялся рычать в трубку.
1: «Да, главврача! Да, немедленно! Не знаю, найдите! Да, прямо на поле, чтоб сейчас же!»
0: Подъехала машина, из нее высунулся моложавый полковник в летном комбинезоне. «Ну что же ты, Катька?» — сказал он. Поглядел на комбата и спросил. «А ты?»
1: «А что я?»
0: «Делать-то чего будем?» Полковник вышел из машины и сунул Катьке под нос, то есть прямо в хобот, спелое яблоко. Мамонт яблоко взял, поднес к мутному глазу и положил на землю.
1: «Это уже никуда не годится», — сказал летчик. «Чтобы Катька и от яблока отказался? Это очень плохой симптом. И что лежит он тоже плохо, он стоять должен. Он так и загнется, пожалуй». «Ишь ты, ветеринар!» — процедил комбат, снова листая адреса в телефоне. «Да нет у меня ветеринара, а то бы... А что у тебя есть?»
0: Летчик задумался. Сдвинул фуражку на лоб и почесал в затылке. Тут подкатил УАЗ, остановился с громким скрипом. Из него выпрыгнул еще один полковник, этот с медицинскими эмблемами в петлицах.
1: «Доктор!» — воскликнул комбат.
0: «Ну, доктор!» — хмуро сказал тот, пожимая руки сначала летчику, потом комбату.
1: 30 лет уже, доктор. Только я человеческий доктор, понимаете? О болезнях зверей мне неизвестно ничего. И уж в слонах я точно не разбираюсь». «Это не слон, это мамонт», — напомнил комбат с достоинством.
0: Доктор в ответ уставился на него так, что комбат все достоинство мигом растерял и опустил глаза.
1: «Но ведь это живое существо», — буркнул он, глядя под ноги. «Таракан тоже живое существо. Разницу не чувствуете?»
4: «Ну вы же врач!»
1: «Вы мне еще клятву Гиппократа припомните. Я не обязан лечить животных. Я не вижу здесь пациента. Я вообще тут нахожусь чисто случайно. Просто мимо ехал».
4: «Ну вот просто мимо ехали и увидели больного».
1: «Это не мой больной. Ищите ему ветеринара. Должен быть на этом долбанном краю земли ветеринар. Сколько у нас работает собачьих упряжек, и ни одного ветеринара. У оленеводов узнаете. Позвоните в Анадырь, наконец. Да чего я чушь-то несу?»
4: «Вот именно.
1: Вы просто не хотите осматривать больного и тянете время», —
0: вернул летчик, глядя в сторону.
1: «Знаете, товарищ полковник, я бы вас попросил... Вот не надо этого, а? Слушайте, товарищи, хватит дурью маяться. Вы ударились в панику, а я вместе с вами. А следует всего-навсего позвонить в питомник. Уж они-то знают, где на Чукотке взять для мамонта врача. Или своего пришлют».
5: «Есть некоторые сложности», — сказал комбат. «Как вы верно заметили, мы на краю земли. Тут для начала до Америки гораздо ближе, чем до питомника.
1: Нам для начала хотя бы устную консультацию получить, а дальше у вас полный аэродром техники. И только не говорите, что командиру полка трудно сгонять самолет за 1000 километров ради любимой зверушки».
0: Летчик-командир полка неопределенно шевельнул плечом.
5: «Повторяю, доктор, есть некоторые сложности», — сказал комбат.
1: «Знаю я ваши сложности. Знаю я, почему вы больного зверя так секретите. Из-за корпоративных интересов, из-за какого-то идиотизма у вас несчастное животное осталось без присмотра. А что мы, собственно, имеем с этой дрянной Арктик нефти, кроме перелома 2 ног у пьяного якута?»
0: Комбат надулся.
5: «А то вы не в курсе. Снабжение», — сказал летчик вместо него. «Вот все эти вкусняшки, которые так нравятся женам и детям. Да и нам тоже».
1: «Ага, вкусняшки, которыми ваши подчиненные нагло спекулируют, толкая их местным втридорога».
5: «А ваши нет».
0: «Да ладно, доктор, вернемся к нашим мамонтам, хорошо?» — попросил летчик миролюбиво. «Вы хотя бы осмотрите больного, ну пожалуйста».
1: «Осмотреть можно, а дальше?»
4: «Ну вы осмотрите», — протянул комбат умоляюще.
5: «Осмотреть можно», — повторил доктор. «Черт знает, что такое!» — буркнул он, подходя к Катьке.
0: Заглянул в глаз. Осторожно потрогал хобот. Еще осторожнее сунул руку в пасть.
5: «Язык сухой, это мне не нравится. Глаза мутные, нос теплый».
0: Доктор заметил яблоко, подобрал его, сунул мамонту, тот не взял.
5: «Отсутствие аппетита. Кстати, а чем кормите?»
4: «Он у нас, в общем и целом, на самообеспечении», — сказал комбат. «Ну, овощи даем и хлебушка обязательно. А так, одна из задач эксперимента с мамонтом заключается в том, что зверь энергетически независим, то есть живет круглогодично на подножном корму».
5: «Так он сожрал у вас бяку какую-нибудь из-под ног и отравился».
4: «Нет, нет», — комбат замахал руками. «Катька очень разборчивый, что попало в рот не тянет».
5: «Вам виднее», — сухо произнес доктор. «А теперь разрешите откланяться, меня ждут другие пациенты».
0: «А если клизму ему?» — спросил комбат беспомощно.
5: «Ага, с нами, за компанию», — сказал доктор. «Чтобы ему тоже после проверки служба медом не казалась».
0: Комбат и летчик синхронно поежились. Внезапная проверка вылилась и для аэродромной службы, и для полка перехватчиков в такую нервотрепку, когда невольно думаешь, уж лучше бы война.
5: Клизмы как таковой полковникам не поставили, обошлось, но затрахались все.
0: Он даже мамонт заболел, который вообще ничего не делал. Его от проверки спрятали, угнав от греха подальше за ближайшую сопку.
5: Санников, между прочим, остался этим крайне недоволен. Даже самая внезапная проверка не бывает совсем внезапной. И бульдозерист, по его словам, полдня ухлопал на то, чтобы привести мамонта в самый что ни на есть парадный вид. Но Санникову приказали сгинуть, он таки сгинул, и клизмы тоже счастливо избежал.
0: А вот главврачу, похоже, вдули скипидару. Доктор уехал. Комбат подошел к Катьке и устало облокотился на него. Мамонт еле заметно поводил боками.
5: «Так», — сказал комбату летчик, — «по-моему, дружище, ты устал. Дай-ка я на пару минут возьму управление на себя. Ты пока отдышись».
4: «Отдал».
0: Комбат полез за сигаретами.
5: «Взял. Теперь подойдем к вопросу системно. Доктор сказал полезную вещь. Сколько у нас собачьих упряжек? Где сейчас каюры? Пошли за ними».
4: «Что они понимают в мамонтах?»
6: «Тебе сейчас пригодится любой, кто понимает хотя бы в хомячках. Надо перетряхнуть весь гарнизон, но найти знающего человека».
5: «Интересно, а у меня кто-то есть?»
4: «Стоп!
5: Ты же сам спрашивал, что у меня есть, а у меня для тебя есть, между прочим».
4: «Специалист по хомячкам», — буркнул комбат.
5: «Начальник разведки», — ответил летчик.

0: Начальник разведки Энского авиационного полка майор Андрианов, мужчина невеликого роста, зато живого ума и редкой дотошности, любил решать нестандартные вопросы. И когда ему поставили задачу, даже ухом не повел. «Сделаем», — только и сказал он. «Врачей привлекали?»
1: «Врачей исключить», — сказал комполка. «Нервные они у нас, видишь ли. Бери посыльных, вездеход мой и дежурный вертолет тоже в твоем распоряжении. Только ты его не очень, ладно?»
0: «Понял. Разрешите приступать?» У себя в кабинете Андрианов стремительно набросал на листе бумаги какой-то график, понавтыкал в него острым карандашом непонятных загогулин, посмотрел так и этак и отправил в корзину. Начертил еще один, задумался и позвонил командиру. «Флот задействовать разрешаете?»
2: «Да задействуй кого угодно, хоть кавалерию. Если Катька помрет, как мы детям в глаза смотреть будем?»
1: «Особый отдел, только не дергай».
0: «Все равно узнают?»
1: «Узнают, но потом».
0: «Думаешь, обидятся?»
2: «Непременно обидятся. Скажут, что ж мы вам, не русские, мамонтов не любим. Совсем вы нас за людей не держите».
0: «Решай по обстановке», — сухо сказал комполка. Он не был уверен, что особый отдел любит мамонтов. Зато мамонтов любили в строевом отделе и уж вовсю поднимали личные дела, выясняя, не имел ли кто в гарнизоне случайно зоотехнического или хотя бы биологического образования. Посыльные тем временем искали каюров, а Андрианов звонил на флот. Флот — это, конечно, сильно сказано. Военные корабли появлялись тут строго по сезону, когда море оттаивало и начинал двигаться Севморпуть. И занимались в основном демонстрацией флага, дабы американцам неповадно было совать нос на нашу сторону Чукотского шельфа. Но как раз сейчас какой-никакой флаг нарисовался на рейде, и Андрианова там знали. Ко второй половине дня, когда стараниями Андрианова вспотели и запыхались все приданные ему силы, включая дежурный вертолет, в кабинете начальника разведки собралась колоритная и разношерстная компания. Здесь были трое КЛСов, то есть каюров легких транспортных систем в разной степени похмелья. Их в разной степени мутило. Жена одного из пилотов, владелица немецкой овчарки. Она нервно комкала в руках носовой платочек. Зато спокоен, как настоящий индеец, был маленький щуплый чукча в форме старшего матроса ВМФ. Моторист с развозного катера. Его плоское лицо с глазами-щелочками ничего не выражало, но казалось не столько каменным, сколько умиротворенным, будто этот молодой моряк познал у себя на катере некую высшую истину, и ему теперь все на свете хорошо. Каюры ныли и отнекивались наперебой, пытаясь объяснить майору, что «собачки — это, конечно, собачки, но мамонт — совсем другое дело». Попутно они, как настоящие мужчины, выгораживали даму. Наконец, чукче эта комедия надоела. Он подался вперед и сказал: «Товарищ майор». Лицо его оставалось все таким же умиротворенным. «Разрешите, я посмотрю». Андрианов заглянул в свой график. Чукчу флотские прислали, не сообщая подробностей, с одним единственным комментарием: «Умка хороший, не обижай его».
2: «Умка, значит?» — спросил Андрианов.
0: «Старший матрос Умка», — поправил чукча. «Я посмотрю, что можно сделать. У меня диплом КТС».
2: Каюры дружно вскочили и принялись сжать чукче руку, да с таким жаром, будто тот уже вылечил мамонта, а заодно их исцелил от похмелья. И хозяйка немецкой овчарки прямо расцвела.
0: Андрианов от неожиданности захлопал глазами.
2: «Каюр тяжелых транспортных систем, ничего себе! Мы готовы пол Чукотки на уши поставить, чтобы его найти, а он у нас тут под боком в мелкой бухте плещется».
3: «А чё ж ты, друг ситный, в мариманы подался?» — удивился начальник разведки.
0: «Люблю море», — сказал чукча.
2: «Ну-ну», — хмыкнул Андрианов. «Ладно, пойдем.
3: Мамонта нашего зовут, извини за выражение, Катерпиллер, но откликается он на Катьку».
0: «Я знаю», — сказал чукча.

0: Посмотреть, как матрос будет лечить мамонта, просились сразу оба полковника, но Андрианов им отсоветовал. Он и сам-то деликатно спросил у Чукчи разрешения присутствовать. «Да, конечно», — сказал тот. «Ведь это ваш зверь», — сказал как-то отстраненный, вроде бы с некоторой грустью. Майор хотел было уточнить, что он лично к больному никаким боком не относится, но вспомнил Катьку и промолчал. До появления Катьки на аэродроме Андрианов мамонта вблизи не видел и даже не интересовался. А как познакомился, с тех пор жалел, что они не бывают ростом с собаку. А то завел бы себе такого уж больно добрый зверь. Было в этом волосатом слоне нечто трогающее загадочную русскую душу хоботом за самые потроха. Пока они ехали в конец полосы, Андрианов за матросом подглядывал, но бесполезно. Тот не волновался совершенно и вообще не выражал никаких эмоций. «Настоящий индеец, ведь не прикидывается», — подумал майор. Чукчи был, строго говоря, совсем еще мальчишкой, едва за 20, но чувствовалась в нем спокойная уверенность, какую не в каждом взрослом найдешь. Увидав Катьку, настоящий индеец весь напрягся и едва остановилась машина, выскочил из нее очень резво. «Ага, и тебя проняло таки», — подумал Андрианов. Матрос присел у головы недужного Катьки, погладил его, что-то пошептал, оттянув к себе огромное ухо. Потом двинулся вдоль мохнатого тела, прощупывая его и простукивая аж до самого хвоста. Вернулся к голове и зачем-то уставился на белоснежные короткие бивни. Поковырял бивень ногтем, покачал головой. «Ну и каков диагноз?» – спросил Андрианов. «Я сейчас уйду и вернусь», — сказал матрос. «Ждите, пожалуйста». И зашагал от аэродрома в сторону ближайшей сопки, которую уже накрывало вечерними сумерками. Вернулся он почти через час. Андрианов весь извелся за это время, не зная, что и думать, с целой охапкой разных трав и каких-то веточек. «Надо ведро воды согреть почти до кипения», — сказал матрос. «Распорядитесь, пожалуйста». Пока грели воду, матрос, достав из кармана нож, легко и ловко измельчил свою добычу в мелкое крошево на куске фанеры. Несколько пучков травы и веток он сжег, добавил пепел к нарезанному и все это запарил горячей водой. Пока настой остывал, матрос стучал кулаком по спине и брюху Катьки, снова брал его ухо и что-то настойчиво туда нашептывал. Минут через 40 он заставил Катьку приподняться на коленки передних ног и выпить лекарство. Мамонт без видимого удовольствия, но покорно закинул хоботом в рот полведра варева, задумался, словно прислушиваясь к своим ощущениям, и начал пить активнее. А потом впервые осмысленным взором обвел стоящих рядом людей, как бы говоря: «А вы что здесь делаете?» Матрос собрал в ведре остатки запаренной гущи на ладонь и дал мамонту все слезать. Катька снова обессиленно прилег, и матрос еще раз провел с ним загадочную беседу. Спустя минут 20 он, ловко взобравшись по упряжи, похлопал своего пациента по холке, заставил подняться на ноги и сказал обалдевшему Андрианову: «Мы съездим тут недалеко». И Катька довольно-таки бодро удалился в темноту. Андрианов забыл, что пропустил ужин. Он просто стоял и ждал. На обеспокоенные звонки отвечал уклончиво. Еще через час матрос привидением вынырнул из темноты и доложил:
1: «Я его там зафиксировал, все будет хорошо».
2: «Как зафиксировал?»
0: Начальник разведки плохо себе представлял, как можно зафиксировать такую могучую тушу.
1: «Привязал, если по-простому».
0: Это Андрианову показалось еще чудесатее, если по-простому, но майор счел за лучшее обойтись без комментариев. А то бог их знает, этих КТСов, что они понимают под словом «привязал». Матрос глядел на майора своими щелочками, глядел и вдруг улыбнулся. Улыбка оказалась по-детски открытой и доброй.
1: «За веревочку! К карликовой березе! Привязал!»
0: — объяснил он майору как маленькому.
2: «Да и черт с тобой! «Жрать хочешь?» — сказал Андрианов. «Поехали в столовую тряханем. Должны были оставить. Койку тебе нашли, ни о чем не беспокойся. Если надо будет ночью Катьку проведать, ты скажи, я организую».
1: «Нет, это лишнее. Он теперь сам. Утром посмотрю и все. Только мне бы с вашим каюром поговорить».
0: «Нет у нас каюра, уже месяц».
1: «Да и тот был, честно говоря, не внушал доверия. А сейчас бульдозерист на Катьке работает».
2: «Понятно», — сказал Чукча.
0: Когда они уселись в машину, Андрианов спросил:
1: «Между прочим, нет желания перевестись в авиацию? Воздушный океан — это, знаешь, такая стихия. Мамонты не летают», — сказал Чукча.
0: «Эки ты понятливый», — сказал Андрианов. «А еще заговоры всякие знаешь. Шаман, однако, а?»
2: Чукча покосился на майора как-то странно и ничего не сказал.
0: После утреннего развода в конец взлетки примчались все три полковника. Доктор тоже не удержался. Катька мирно пощипывал травку вдоль полосы, моргал блестящим глазом, весело сдувал челку, махал хвостом. Ну, живчик, да и только!
2: Матрос стоял к мамонту спиной, заложив руки за спину. Рядом околачивался Андрианов с видом крайне разочарованным. Он весь прошлый вечер и часть нынешнего утра пытался как-то склонить этого настоящего индейца к сотрудничеству, но тот оказался крепким орешком.
1: «Люблю море, и все тут».
0: Отдельно майора злило то, что парня он все-таки раскусил. Ну куда такому мальчишке против старого и опытного? И теперь готов был оторвать его у флота с руками. Чукча оказался, как и следовало ожидать, непрост. Два специальных образования не гарантируют прибавки ума, а этот парень был именно умен, да вдобавок начитан, с широким кругозором и словарным запасом интеллигенту впору. Зачем он гробил себя в мотористах на крошке?

0: Комбат пожал матросу руку, глянул поверх его головы на Катьку и рявкнул.
1: «А где этот наш тракторист-затейник? А ну, Санникова, ко мне! Живым или мертвым? Разрешаю мертвым!»
0: Бульдозерист появился мгновенно и бегом, пока не убили в самом деле. Отчеканил 3 строевых шага и представился.
1: «Живой, значит? А я бы на вашем месте со стыда подох 2 раза!» «Доложите мне, рядовой, как готовили веренную вам материальную часть к проверке?» – процедил комбат.
2: «Я ее вымыл», – сказал Санников. «Просушил, расчесал».
1: «Бантик на хвост повязал».
2: «Никак нет».
1: «А надо было», – вернул командир полка. «В следующий раз непременно. Дальше, Санников, дальше».
2: «Ну, бивни подновил и все».
1: «Подновил? Конкретнее!»
2: «Я их покрасил!»
0: Отрапортовал Санников и на всякий случай зажмурился.
1: Нитрокраской закончил за него комбат. 30 лет! Здоровый лоб! 27!
0: Пискнул Санников, непроизвольно становясь меньше ростом.
1: «Здоровый лоб! На тебе пахать можно вместо мамонта! Технически грамотный мужчина, а мозгов, как у 5-летнего!»
3: «Мне прямо стыдно», — сказал доктор. «Я, знаете, тоже хорош. Как не заметил?»
1: «А он тщательно покрасил! Качественно! Тонким слоем!» «Вы, доктор, не смотрите, что он дурак дураком! Саннику трудно заставить взяться за дело, но уж если он взялся, делает хорошо!»
0: Санников стоял на вытяжку и от стыда едва не плакал.
1: «А еще якут называется!»
0: — упрекнул его комбат непонятно чем и непонятно зачем. Санников шмыгнул носом. Таким дебилом он себя в жизни не чувствовал. По его глупости мамонт нанюхался до одурения нитрокраски и заболел. Собственно, эта версия еще вчера пришла бульдозеристу на ум, и он даже подумал, не снять ли краску с бивней растворителем, но вовремя сообразил, если Катька нюхнет вдобавок уайт-спирита, ему, наверное, вообще конец.
4: «Товарищ полковник, разрешите обратиться?» — подал голос матрос. «Он все понял. Он не хотел сделать Катьке плохо. Он больше не будет».
1: «Естественно, не будет. Я его к животному на пушечный выстрел не подпущу. Товарищ Умкой, будь человеком. 3 старших офицера тебя просят. Переводись к нам в авиацию. Мы с твоим начальством решим это мигом. Деньгами не обидим. Снабжение у нас закачаешься, но это мелочи по сравнению с главным. Катька тут ради эксперимента. И если опыт удастся, мамонтов начнут внедрять на всех арктических аэродромах. А ты-то будешь первый аэродромный КТС. 2-го такого нет». «Догадываешься, какие это открывает перспективы?»
4: «Санников хороший человек и Катьку любит», — сказал матрос. «Не надо менять ничего».
0: Комбат и командир полка дружно поглядели на Андрианова. Тот только плечами пожал.
4: «Молодой человек, а вам животные не жалко совсем?» — спросил вдруг доктор.
3: «С ним теперь все будет хорошо», — сказал матрос.
1: «Правильно у вас на флоте говорят. Матроса куда ни поцелуй, всюду жопа!»
0: Бросил в сердцах комбат. Чукча рассмеялся, молодо, звонко. И вдруг у него за спиной весело затрубил Катька.
5: На завтра Катька исчез с аэродрома. Как доложили караульные, на рассвете ушел в бухту. Комбат вместо того, чтобы озвереть от такого самоуправства, только саркастически рассмеялся. А потом загадочно улыбнулся и спросил командира полка, сильно ли занят начальник разведки. Потому что Андрианов точно знает, где искать скотину и что потом делать. Еще комбат отдал распоряжение в дальнейшем убытию мамонта в направлении портовой зоны не препятствовать.
6: «Да у нас препятствовать и в мыслях не было», — честно сказал начальник караула.
5: «Попрепятствуешь ему».
6: «Попрепятствовал один такой, у него еще самолет перевернулся».
5: За что схлопотал выволочку и совет внимательно перечитать устав гарнизонной и караульной службы. Андрианов новой задачи не слишком

0: обрадовался, но тоже саркастически усмехнулся. Подхватил обескураженного Санникова, уверенного, что теперь комбат точно сживет его сосвету, и поехал. До порта было 5 километров, и Андрианов действительно знал, где найдет мамонта. Катька стоял на катерном причале и вовсю дудел, призывая своего спасителя. Рядом толпились зеваки, снимая красавца на телефоны, планшеты, камеры и чуть ли не утюги. Дай им волю, они, наверное, автографы у него просили. Детишки какие посмелее совали мамонту булки, которые тот с удовольствием поедал в промежутках между трубными воплями. Санников подул в свисток. Катька не отреагировал. Санников подул еще несколько раз. Мамонт обернулся, мягким движением выдернул свисток у него из руки и зашвырнул далеко в воду. Толпа разразилась аплодисментами. Андрианов достал телефон и принялся вызванивать флот. Вскоре со стороны рейда, где маячили хищные серые тени, показался катер и заплясал на волнах. Мамонт затрубил в другой тональности, радостно, приветственно. Моториста катера, старшего матроса Умки, публика встретила словно героя, возвратившегося из дальнего похода с победой. Выглядел герой-победитель не очень. Был бледен и утирался рукавом. «Что, дружок, хреново?» – участливо поинтересовался Андрианов. Матрос не удостоил его ответом. Катька удовлетворенно мычал, обнимал матроса хоботом и пытался его облизывать всем своим видом, показывая высшую степень благорасположения и удовольствия. «Поехали к нам», — сказал Андрианов. «Я договорился. Поживешь еще денек, а там поглядим». Умка тяжело вздохнул, а потом уткнулся лицом Катьке в щеку и застыл. Постоял так с минуту, открыл глаза и показал Санникову: «Залезай». «Как тебя зовут-то?» — спросил он бульдозериста, пока тот карабкался наверх. «Вася!» «Проклятье!» — сказал Умка. «Василий Иванович!» — уточнил Санников. «Тысяча чертей!» — сказал Умка очень грустно и полез следом. Андрианов хихикнул. Как ему самому показалось, гнусно хихикнул. «Целых 2 Василия Ивановича! Впору мамонта перекрестить Петьку!» «Можешь звать меня Умкой», — сказал Умка хмуро. «Как ты отдаешь команды на движение?» «Вот на эти точки каблуками». Санников несмело протянул руку и показал. «Верно. У вашего сломанного каюр научился?»
1: «Да ты понимаешь, мы с ним по большей части квасили. Короче, управление — это я все сам. У меня руководство есть. Эксплуатация мамонта написал Петр Омрын. Хорошая книга».
0: «Знаю», — процедил Умка. «Давай задний ход и разворот. Эй, граждане, бойся! От борта!» «Ну, молодые люди», — сказал Андрианов, — «желаю вам счастливого полета. И поддайте газу, а то на аэродроме без вашего зверя как без рук». «Это он пошутил?» — спросил Умка недоверчиво.
1: «Да ты что! Наш катерпиллер пашет как реальный катерпиллер, без выходных. Единственное, чего мы не пробовали, — самолеты таскать. Опасаемся пока, он же молодой совсем. А вертолеты легко двигает. Никто и не думал, что мамонт на аэродроме такая удобная штука. А он реально для всего годится. Будь моя воля, я бы ему разрешил боекомплект на внешнюю подвеску грузить. Он бы справился, я уверен, но кто ж ему позволит? Да ему вообще нифига не разрешается, потому что он, видите ли, мамонт. Это какая, блин, тупая дискриминация. Катька поумнее иного человека. Хоть на меня погляди. Вот же я дурак-то был, а?»
0: «Ладно», — сказал Умка. «Поехали», — подумал и добавил. «Завтра с утра попробуешь управлять бесконтактно, а следующий этап — без голоса. Я потом тебе покажу».
1: «Ты прости меня, если сможешь», — сказал Санников. «Ну, дурак я был, что уж теперь».
0: «Ты не хотел ничего плохого, не за что извиняться. Ты просто не догадался, что делаешь ошибку. Бывает».
1: «Ну, да». «А ты чё бледный такой?»
0: «Меня на этой посудине дико укачивает», — сказал Умка. Катька осторожно сдавал задним ходом. Внизу смеялись дети, впереди плескалось море. Умка закрыл глаза. Мамонт уходил с аэродрома еще дважды и трубил с причала до тех пор, пока к нему не приплывал Умка, чем взбеленил до последней крайности портовое начальство, которое требовало от летчиков прекратить этот дурацкий цирк любой ценой. Флотские тоже, мягко говоря, устали от всего этого и прозрачно намекнули, что готовы продать моториста за канистру спирта, хотя Умка и очень славный парень, всеобщий любимец, но просто задолбало. Комбат все ухмылялся да посмеивался. Командир полка спросил, чем он такой загадочный, и тогда комбат показал ему сайт питомника, откуда прибыл Катька. Летчик посмотрел, ничего особенного не заметил, а потом усмехнулся сам. Директора питомника «Звезда Чукотки» звали Иван Умкы.
1: «Твой Андрианов уже все уточнил и подтвердил», — сказал комбат. «Я теперь спокойно жду, когда парень устанет терпеть эту психическую атаку. Он самый талантливый молодой КТС за всю историю своего училища. У него вообще к зверям особый подход. Он с мамонтами в обнимку вырос. Но ему, как я понял, не по душе, что судьба от рождения определена, словно у племенного зверя. Вот он и драпанул. И из дома, и из профессии. И он действительно любит море, а еще любит моторы, отличный двигателист. Нам повезло, что сейчас нет вакансий на серьезных кораблях. Он травит за борт каждый день. На катере это называют «Умка ищет друга». Упорный парнишка. Знаешь, его там все любят. Прям как здесь Катьку», — сказал комполка. «Мальчик пытается сломать об колено судьбу, а я ему мешаю». «Хм. Ты когда решил, что пойдешь в авиацию?»
2: «С детства.
1: Я успел таки хорошо полетать до того, как здоровье меня приземлило».
2: «А ты когда?»
1: «А у меня династия», — сказал комполка. «Моя судьба была решена, как у того самого племенного мамонта. Вздумай я пойти другим путем, меня бы просто не поняли».
2: «А ты хотел? Ну, другим путем».
1: «Да что ж я, совсем дурной?» — искренне поразился летчик.

0: На третий раз Катька ушел не как обычно утром, а среди бела дня. Задумался вдруг, потом осторожно снял Санникова с рабочего места, усадил на крыло самолета, да галопом рванул в порт. Там он не стал долго трубить, а прыгнул с причала в воду и поплыл к рейду. В порту сыграли команду «Человек за бортом». С аэродрома подняли дежурный вертолет, даже не подумав, что Ми-8 физически не способен выдернуть из воды 5 тонн в намокшей шкуре. Умка собрал вещи с утра. Он чувствовал, что-то случится. Теперь он сидел на своем мешке, глядел назад, туда, где остались корабли, и его совсем не тошнило, хотя катер мотало изрядно. В рубке азартно кричали: «Давай, давай, самый полный, все нормально, успеем!» Умка даже не прислушивался. Он знал, что успеют. Лишь бы летчики раньше сгоряча не утопили вертолет. Умка был очень благодарен всем этим людям, которые и так переживали за судьбу мамонта. У него только никак не помещалось в голове, отчего судьба человека значит меньше. Всегда значила меньше. И вдруг он понял, что ошибается в самом главном. Вот на его глазах десятки, если не сотни тысяч судеб, втянуты в экстренное освоение арктического шельфа и нелепое противостояние с Америкой в гонку нефтяных вооружений. Люди всегда могут договориться, государство никогда. И государства будут убалтывать людей, или провоцировать людей, или просто их покупать ради того, чтобы люди вписывали свои судьбы в чужие сценарии. Но судьбы при этом остаются в руках людей. Люди-то делают то, что им по сердцу. А что делаю я?
1: «Умка, мы его видим! Дай вперед, скажи ему!»
0: И вот сейчас люди, не щадя себя и дорогой техники, рвутся на помощь существу, которое просто меня любит и хочет быть со мной, думал Умка, пробираясь на бак. «Разве я не люблю его?» И я тоже помчался его спасать. Не любил бы, да и черт с ним. Но я себя не заставляю сейчас. Я иду навстречу Катьке от всей души. И ребята тоже. Значит, мы делаем правильно. Мне осталось сделать один шаг. Понять, что Катька — это та самая судьба, от которой я убегал столько лет. Катер сбавил ход. До Катьки оставалось всего ничего, меньше Кабельтова. Умка выпрямился на баке, держась одной рукой за леер, а другой отсемафорил «Внимание!». Мамонт в ответ помахал хоботом. Умка дал ему команду на разворот. Катька вроде бы послушался.
1: «Дальше как?» —
0: крикнули из рубки.
1: «Уравняем скорости и пойдем рядом». «Добро, а он не простудится?»
0: Умка помотал головой и улыбнулся. «Вот они какие люди. Наши люди, если им позволить быть самими собой». А почему я не хочу быть собой? Просто меня с детства убеждали, что я должен. И тогда я захотел стать другим. Я сбежал. Выпрыгнул из шкуры и дал дёру. Выдумал себе мечту о море. Я действительно люблю море. Оно говорит со мной. Не так, как говорят звери, но что-то ласково шепчет. Черт побери, что мне мешает приезжать к морю на Катьке и слушать этот шепот вместе с ним? Катер уже шел самым малым. Умка повернулся к рубке. Заслезились глаза. Он хотел сказать: «Прощайте, братцы, простите меня за то, что я притворялся. Мое место не с вами. Вы были хорошими друзьями, но теперь мне пора». И тут над ними прошел вертолет.
1: «Долбаные летуны!»
0: Дикий вопль из рубки перекрыл гул воздушного винта.
1: «Человек за бортом!»
0: Человека сдуло за борт, как пушинку. Вода была по чукотским меркам совсем теплая, но руки и физиономию прямо-таки обожгло. А потом неведомая сила ухватила Умка поперек туловища, дернула вверх, слегка встряхнула и усадила на теплый мохнатый пригорок. И радостно затрубило так, что заложило уши. С берега махал одеялом Санников, и Умка догадался, что одеяло этот добрый балбес прихватил для мамонта вместо полотенца. А на катерном причале собралась толпа и снимала всех. Катьку, его седока, катеры, даже Санникова на телефоны, планшеты и так далее. В отдалении стояли комбат и майор Андрианов с канистрой. Умка догадался, в канистре выкуп. Ну что же, пора обратно в свою шкуру. И обязательно написать отцу: «Папа, я вернулся». Он наклонился к уху мамонта и сказал: «Домой, Катька. Мы с тобой плывем домой».
2: «Ты больше не уйдешь?» — беззвучно спросил Катька.
0: «Не бойся. Мы будем работать вместе», — сказал Умка. «И работы впереди много. Хватит на всю жизнь. Ты у нас еще станешь настоящей звездой Чукотки, сестренки на зависть».
2: «Это хорошо», — сказал мамонт и поддал ходу.

Терри Бессон. Честная скаутская. Утром 12 июля 2000 некого года я получил следующее звуковое сообщение на лабораторный компьютер, единственный, которым я пользуюсь. Понедельник. Сделал, как планировалось. Все получилось. Вот я на юге Франции, точнее в том месте, которое сейчас люди считают югом Франции. Все здесь похоже на север. Раз моя расселина располагается на высоте 4200 футов, значит, льды совсем рядом. Я вижу язык ледника всего в 500 футов надо мной. Разумеется, никаких костей здесь пока нет. Прямо внизу узкая долина, ведущая к стоянке НТ, около полумили отсюда. Я вижу дым, этого я не ожидал. Разве они не должны соблюдать осторожность? Может, они пока еще

0: Не боятся ХАЭС, и я пришел слишком рано? Надеюсь, нет. Пусть это и не входит в протокол, но мне бы очень хотелось узнать больше о нашей первой встрече и последней с другим видом людей, человекообразных. Хотя видеть дым мне приятно. Никогда не думал ощутить одиночество, но это случилось. Время есть пространство, а пространство есть расстояние. Эйнштейн. Отправляюсь к стоянке НТ. Остальное позже. В строке темы сплошной шум, как и в заголовке. Я все еще пытался сообразить, что все это значит, ведь я вообще не получаю писем, за исключением сообщений от ньюс-группы фонда, когда следующим утром пришло еще одно послание. Дату я проставил сам. Вторник. Это точно они. Я наблюдаю за 20 НТ, собравшимися на стоянке вокруг дымящегося костра. Даже в бинокль с 50 ярдов они похожи на большие движущиеся тени. Сосчитать их сложно. Они собираются вместе, расходятся группками по двое, по трое, но никогда поодиночке. Я не могу отличить мужчин от женщин, но есть четверо-пятеро детишек, которые тоже все время вместе. Хотелось бы рассмотреть лица, но здесь сумрачно. Постоянная облачность. Я наблюдал почти 4 часа, судя по хронометру в моем компьютере, и никто не покинул стоянки. Отделить кого-то одного может оказаться проблематично. Но у меня осталось почти 5 дней, минус 122, чтобы обдумать это. Завтра я понаблюдаю с другой точки. Там я буду к ним ближе, и свет, может быть, будет лучше. Над ними, не рядом. Я знаком с протоколом. Я сам помогал его составлять. Но я хочу подобраться поближе. Я начал подозревать какой-то розыгрыш, хотя до сих пор шутники обходили меня стороной. У меня есть друг Рон, и, естественно, я начал подозревать его. Кого же еще после очередного длинного послания, пришедшего в тот день, когда мы должны были встретиться?
1: Среда. Совершенно неожиданные изменения в планах. Я сижу здесь в расселении со своим собственным НТ. Он прекрасная кандидатура для захвата, если мне удастся задержать его здесь дня на 4, минус 98. Они совсем не такие, как мы думали. Реконструкция слишком уж антропоморфическая. Это не человек, хотя, конечно, гоминид. То, что мы принимали за широкий нос, скорее морда. Он белый, как привидение. Для меня он есть привидение. Или это я привидение? Он сидит с другой стороны костра и пристально смотрит на меня, точнее, сквозь меня. Странно. Такое впечатление, что большую часть времени он пребывает в неком оцепенении, бездумный, как кот. А случилось вот что. Утром я спускался вниз, чтобы рассмотреть стоянку, толкнул валун, и тот упал мне на левую ногу. Я решил, что наверняка сломал ее, не сломал, и к тому же оказался в ловушке. Камень придавил ногу, и от колена и ниже она исчезла в узкой щели. Я невольно вспомнил о том парне из Юты, который отпилил собственную руку армейским швейцарским ножом. Я гадал, когда дозрею до этой мысли, потому что находился в худшем, чем он, положении. Если я не вернусь в свою расселину через какую-то сотню часов, то застряну здесь, придавленный не только камнем, самим временем. Потеря чувствительности напугала меня сильнее боли. Начался снегопад, я боялся замерзнуть. Должно быть, я заснул, потому что следующее, что увидел, мой НТ сидел на корточках и смотрел на меня, точнее, сквозь меня, тихий, как кот. Странно, но я так же мало удивился ему, как он мне. Это было похоже на сон. Я показал ему свою ногу, и он откатил камень в сторону. Просто взял и откатил. Либо он невероятно силен, либо взялся под удачным углом, либо и то, и другое. Я был свободен, теперь нога болезненно пульсировала и кровоточила, но перелома не было. Я мог даже опираться на нее. Я хромал.
0: Рон сочиняет научную фантастику. Читает лекции в New School. Мы встречаемся каждую среду и пятницу перед его 6-часовой лекцией. Не по моему желанию и не по его. Просто он обещал моей матери, как я узнал, прямо на ее смертном одре. Но я не против. Ни одного друга это слишком мало, а больше одного слишком много. «Что это?» — спросил он, дочитав распечатку. «Должен знать сам», — ответил я, подняв бровь, как мне казалось, многозначительно. Выполняя мое собственное обещание данной матери, я упражнялся в этом перед зеркалом, и вот, наконец, пригодилось. Думаешь, это я писал? Я кивнул, надеюсь, понимающий, и перечислил, что навело меня на мысль. Кто еще знает, что я изучаю кости неандертальцев? Кто, кроме нас, с ним 100 лет назад смаковал историю про того парня из Юты? Кто еще сочиняет фантастику? Научную фантастику, раздраженно буркнул он. Он уже не раз поправлял меня. Пока мы ждали его бургер и мою булочку с маслом, он перечислял свои возражения. Может, эти письма пришли к тебе по ошибке? А парня из Юты знают многие, он же был народным героем. И я даже несколько обижен тем, что ты подозреваешь меня в авторстве. А? Текст сырой, пояснил Рон. Он или, возможно, она дважды использует слово «странно» в начале предложения в одном абзаце. Я бы так никогда не сделал. И в хронологии он путается. Спасение описано раньше несчастного случая, что портит интригу.
1: Значит, ты этого не посылал?
0: Ни в коем случае. Честная скаутская.
1: Вот так.
0: Мы говорили, точнее он говорил, в основном о своей девушке Мелани, о ее новой работе, а люди шли по 6-й авеню всего в нескольких дюймах от нас. Им было жарко, а нам было холодно. Словно это были два разных мира, разделенных витринным стеклом. В четверг утром я пришел, надеясь вернуться к своим костям. Сначала просмотрел ньюс-группу фонда, сплетни о каком-то новом сверхсекретном проекте, а потом открыл последнее сообщение.
2: Модель для сборки. On Energy.

0: Четверг. Прошу прощения, вчера я прервал сеанс, потому что мой НТ проснулся, и мне не хотелось его пугать. Со времени моего последнего отрывочного сообщения нас занесло снегом. Он в каком-то тихом потрясении наблюдал, как я разжигаю костер. Бог знает, что бы он подумал о той штуке, в которую я говорю. И о разговоре тоже. Сам он издает звука 3-4. Я ждал, пока он уснет, чтобы включить компьютер. После того, как НТ меня освободил, он пошел за мной вверх по склону. Было очевидно, что он не собирается причинять мне вред, хотя это было бы несложно. В нем около 6 футов росту, если он распрямится. Только он никогда не распрямляется. Вес прикинуть сложно, потому что он весь в волосах, за исключением рук и лица. Наверное, 250 фунтов. Я очень спешил забинтовать ногу, которая кровоточила. В итоге все обошлось. В расселении все оказалось совсем не так, как было. Кто-то рылся в моих припасах. Медведь. Коробка смята, половина еды исчезла. Повезло еще, что уцелело космическое одеяло. Я расстелил его, а НТ сложил рядом свои пожитки. Грубо сделанный топор, тяжелую, негнущуюся и невероятно гадко пахнущую кожаную накидку, небольшой мешок из кишки с 5 камнями внутри, речные камешки белые. Он показал их мне, словно я должен понимать, что они обозначают. Я понял, но об этом позже. Он шевельнулся. По пятницам я пропускаю ланч, чтобы сберечь аппетит до ресторана. Я не удивился, увидев новые сообщения и распечатал оба за четверг и за пятницу для Рона. По крайней мере, ему будет о чем поговорить. Полагаю, уверен, от моего молчания ему неловко.
1: Пятница. Идет снег. С помощью камней он считает. Я видел, как этим утром он выкинул 1. Осталось 3. Он, как и я, живет, считая дни. Мы едим личинки жуков. Вроде НТ засовывают гниющее мясо под бревные камни, а потом собирают личинки. Такое своеобразное животноводство. Личинки не так уж плохи. Я пытаюсь воспринимать их, как какие-то мелкие овощи. Личинка много говорит руками. Я стараюсь отвечать. Когда мы не разговариваем, когда я не привлекаю его внимания, он как мертвый. Но когда я трогаю его руку и шлепаю по лицу, он оживает. Остальную часть времени он как бы спит. А потом спит по-настоящему. НТ очень много спят. Руки у него совсем человеческие, очень белые, как и лицо. Все остальное коричневое, покрыто густым светлым мехом. Я зову его личинкой. Он меня никак не зовет. Кажется, его не интересует, кто я, откуда взялся. До захвата все еще 2 дня, минус 46. Значит, до тех пор он полностью мой. Нежданная награда. Тем временем погода и без того отвратительная становится все хуже. Меня беспокоят батарейки компьютера. Нет солнца, чтобы подзарядить их. Об остальном потом.
0: Мы с Роном всегда встречаемся на одном и том же месте у будки рядом с витриной «Бургер Берет» на углу 6-й авеню и 10-й стрит. Рон качает головой, читая письма. Это может означать что угодно. «Ты меня поражаешь», — говорит он. «Нечего хмыкать, это ты писал. Совершенно очевидно, если подумать». Я не могу снова сказать поэтому просто молчу.
1: Меня на эту мысль натолкнуло место насчет овощей.
0: И никто, кроме тебя, не знает столько о неандертальцах. Как они считают, как не умеют разговаривать. Ты сам рассказывал мне обо всем этом.
1: Это расхожая теория, возражаю я. В этом нет ничего нового. Кроме того, я не сочиняю рассказы, я пишу отчеты.
0: Даже мне стало ясно, что он разочарован. Честная скаутская? Честная скаутская, повторил я. Мы с Роном вместе ездили в скаутский лагерь «Фильмонт». Это было 100 лет назад, до того, как он вышел в большой мир, а я решил держаться от этого мира подальше. Но клятва осталась. Ну ладно. Значит, это кто-то из твоих коллег валяет дурака. Не только я один знаю о твоих исследованиях. Я просто единственный, с кем ты снисходишь до разговоров.
1: Потом он сказал, что они с Мелани собрались пожениться. Разговор потек быстрее и в то же время замедлился, когда я поднял голову. Его уже не было. Меня тут же охватила паника, но когда я оплатил счет и поднялся к себе в квартиру, она постепенно рассеялась, как газ рассеивается в открытом пространстве. Для меня замкнутое пространство сродни открытому. Ньюс-группа в выходные молчала, но заголовки новых сообщений появлялись по одному в день, как витамины, которые я обещал матери принимать.
0: Суббота. Мои запасы вышли, но личинка потащил меня с собой искать под бревнами личинки. Один он бы не пошел. Третий день идет снег. Остался еще один день. Дрова надо беречь, поэтому мы сидим в глубине расселены, прижавшись друг к другу, завернутые в космическое одеяло и вонючий балахон личинки. Мы сидим, смотрим на снег и слушаем, как с грохотом падают куски льда. И мы разговариваем некоторым образом. Он машет руками и берет мои руки в свои. Он дергает меня за волоски на руках, тянет за пальцы, иногда даже шлепает по лицу. Уверен, он не понимает, что я из далекого будущего, да и как ему уловить подобную мысль. Но я понимаю, что он изгнанник. Была ссора, кто его знает из-за чего, и его прогнали. Камешки — его приговор, это я понял, личинка так чувствует. Каждое утро он избавляется от одного, выкидывает из нашей пещеры в снег. Его понятие о числах очень примитивное. 5 много, 2, сколько осталось этим утром, мало. Полагаю, когда они кончатся, он отправится домой, но он так же одинок с 2 камнями, как и с 5. Наверное, он не может думать вперед, а только назад. Хотя здесь холодно, как в аду, мне жаль, что назначенный час так близок. Я учусь его языку. У вещей здесь нет имен, зато есть ощущение самих вещей.
1: Субботу и воскресенье я провел в лаборатории один. А что делать? Когда еще я могу остаться наедине с костями? У меня единственного имеется доступ к карлевильской находке. Двум скелетам, НТ и ХС, обнаруженным бок о бок, что доказывает существование между ними контакта. Личинки согласуются с моими исследованиями зубов НТ. Конечно, если верить Рону, это просто выдумка. Неужели так? В воскресенье я обнаружил следующее.
0: Воскресенье. Планы изменились. Хочу перенести дату захвата, пропустить один цикл. Я знаю, что это не по протоколу, но у меня есть причины. Личинка отчаянно хочет избавиться от камешков и вернуться к племени. Эти создания гораздо более социальны, чем мы. Они с трудом выживают в одиночестве. Я стал лучше его понимать. Приходится много работать руками, жесты и прикосновения, и я понимаю все лучше и лучше, не думая, а чувствуя. Все равно, что глядеть боковым зрением. Стоит посмотреть прямо, как все исчезает. Но если не смотреть, все здесь. Почти как сон. Может быть, это и есть сон, потому что я часто проваливаюсь в дремоту. Нога заживает хорошо. У личинки остался один камень. Он счастлив почти. Я ощущаю обратное. Ужас, который охватит его, если он навеки расстанется с племенем. Мы хотим получить еще одного Иши. Какая пустота. Я убежден, нам надо выбрать тяжело больного НТ. Так что начнем снова со 144. Опасность существует, поскольку батареи компьютера садятся. Но у меня имеется план.
1: Понедельник — ненавистный мне день, когда я должен делить лабораторию, но не кости с остальными. Хотя нельзя сказать, что они мне мешают. Я прокрутил Ньюс-группу, ища ежедневные послания, и обрадовался ему, как старому другу.

0: понедельник. Получилось. Я пишу это среди гоминидов, не людей, скорчившихся, не сидящих. Они стоят, лежат или опускаются на корточки, но никогда не сидят вокруг большого дымящегося костра. Я перестал волноваться, как они воспримут компьютер. Они не любопытны. К тому же я пришел с личинкой. Они приняли меня без вопросов и без интереса. Может, потому что я пропах запахом личинки. Они чаще всего молчаливо лежат или сидят на корточках, и когда один просыпается, просыпаются все или почти все. Всего их 22, включая личинку. 8 взрослых самцов, 7 самок, 5 детей, 2 еще младенца. Есть еще 2 старичка неопределенного пола. Старички не особенно подвижны. НТ хватают за руки и говорят, используя всего несколько звуков, зато множество толчков, подтягиваний и жестов. Выражение их лиц такое же незамысловатое, как и речь. Они выглядят либо скучающими, либо взволнованными, ничего посередине. Едят много личинок и гнилого мяса. Они кладут гнилое мясо под бревна и скалы и приходят собирать личинок и мясных мух. По-моему, это такой вид животноводства. Аппетит у меня от него не портится. Если разобраться, все фермы одинаковы.
1: Все это было любопытно, но не ново. Все это могли бы написать мои коллеги по лаборатории, однако я знал, что они этого не делали. Они живут в другом мире, как люди с 6-й авеню по ту сторону стекла. Большинство из них даже не знают моего имени. Продолжение рассказа Терри Вессона «Честная скаутская» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Терри Бессон. Честное скаутское. Окончание. Вторник. Завтра что-то будет. Охота? Я чувствую страх и опасность, еще много работы и много еды. Все это смутное ощущение, которое передается мне от группы в целом. Сегодня днем они подожгли ветку с сухими листьями и вдыхали дым, передавая ее по кругу. Это какой-то вид растения, помогающий НТ общаться. Конечно, он помог и мне. Из горящего куста, мычания и протянутых рук сложилась картина, не визуальная, а эмоциональная, какого-то большого умирающего зверя. Это сложно описать. Я стараюсь не навешивать на вещи ярлыков, как если бы я был открыт для ощущения события как такового вместо его участников. Смерть, поражение и победа, ужас и надежда, обволакивающие, как дым, чувства. Все это сопровождалось, я бы даже сказал, усиливалось одним из старичков, более подвижным, чем я думал, который вертелся вокруг костра, размахивая горящей веткой. Позже я поразил детишек, их поразить проще, чем взрослых, зажарив насаженные на палочки личинки. Получилось похоже на зефир, только есть их они не стали, за исключением одного малыша, которого я прозвал Оливером. Он потом облизывал губы и улыбался мне так, словно хотел съесть меня самого. Даже у маленьких НТ свирепый вид, не имеющий ничего общего с их деликатной натурой. Мужчины и личинка тоже затачивали палки и закаляли наконечники в огне. Теперь они все спят одной кучей между костром и скалой. Я держусь отдельно, на что им наплевать. Я могу вынести запах личинки, но только не всей кучи, то есть племени. Среда оказалась долгим днем. Я распечатал последние 4 письма, включая письмо за среду, чтобы показать Рону. По некоторым причинам я жаждал с ним побеседовать. Может быть, мама права? Мне необходим хотя бы один друг. Мама все-таки была врачом.
1: Среда. Этим утром нас разбудили дети, тянувшие космическое одеяло. Личинка пришел ко мне ночью. Интересно, ему нравлюсь я или одеяло? Неважно, я рад его обществу и привык к его запаху. Он участвовал в охоте и потащил меня с собой. Он понял, что я хочу пойти. Остальные не обращали на меня внимания, если не считать детей. Отряд состоял из 7 мужчин и 2 женщин. Вожака я определить не смог. Они несли заостренные палки и топоры, но никакой еды или воды. Сомневаюсь, что они умеют переносить воду. Детей мы оставили со старичками и кормящими матерями, и большую часть утра ползли вверх по длинному осыпающемуся склону, а потом перевалили через хребет и спустились в узкую долину, где вдоль ледникового потока росла высокая трава. Там я впервые в жизни увидел мамонта, уже мертвого. Он лежал рядом с кучей веток и листьев. Мне сказали, что это они заманили его в узкое место. Но убил его кто-то другой. Он лежал на боку, и в первый раз я увидел то, что, возможно, было следами пребывания ХС, потому что животное было уже освежевано и очень тщательно. Даже череп разбили, чтобы вынуть мозг. Остались только шкуры и кишки, да несколько обрывков тугого мяса. НТ боязливо подошли, нюхая воздух и держась за руки, мои тоже. Я ощущал их тревогу. Это остатки дыма или мое собственное воображение навеяли мне жуткую сцену, как темные убили этого мамонта. Но все исчезло, прежде чем я успел вникнуть. НТ принялись размахивать своими палками, отогнали 3 похожих на гиен собак, круживших рядом с тушей. Их страхи вскоре были забыты после этой победы, и они принялись обчищать тушу, жуя по ходу дела. Мамонт был убит недавно, но уже пованивал. НТ складывали внутренности и мясо в огромную шкуру, которую мы принесли с собой. К вечеру шкура была заполнена. Мы перетащили ее через хребет и поволокли обратно по каменистому длинному склону. Мы не дошли полмили до стоянки, когда солнце село. НТ ненавидят темноту и боятся ее. И вот мы сбились в кучу под скалой. Предстояла долгая, холодная и вонючая ночь. Разумеется, никакого огня. Они всхлипывали во сне. Они не любят оказываться далеко от своего костра. Я тоже. Я начинаю переживать за компьютер, который каждый раз, когда я его загружаю, показывает, что батареи садятся. Здесь не так много солнца, как предполагалось. На самом деле вообще нет.
2: «Честная скаутская?» — снова переспросил Рон, прочитав распечатки, и я кивнул.
3: «Значит, это кто-то из твоих коллег. Кому еще знать всю эту ерунду про неандертальцев и звать их Анте? А они правда едят личинок?»
2: Я пожал плечами. «Откуда мне знать?»
3: «Полагаю, пещерные люди полны сюрпризов. И я сам приготовил сюрприз. В пятницу у меня последний учебный день. Мы приезжаем в Калифорнию. У Мелани там связи. Мы поженимся в Вегасе по дороге. Иначе я пригласил бы тебя на свадьбу. Хотя я знаю, что ты бы не пришел».
2: В четверг я сидел дома больной, так что не смотрел свою почту до пятницы, когда пришло два письма, если не считать сплетен от ньюс-группы фонда, которые я пропустил. Это были просто слухи, а я не люблю слухов. Поэтому и стал ученым.
0: Четверг. Рассвет наконец наступил, без солнца. Что-то было неладно. Я почувствовал, пока мы спускались со скалы, держась за руки. В пещере, как и прежде, виднелись тени, но они стояли и двигались как-то иначе. НТ тоже это заметили, они упали на колени и с криками стали хвататься друг за друга. Обо мне забыли, даже личинка. Пришли темные. Костер дымил меньше, а тени двигались по-человечески, как мы с вами, и болтали, и еще ссорились. Донеслись звуки множества ударов. Они что-то разделывали. Я подошел ближе и к своему ужасу понял, что я один. Все НТ сбежали. Прежде чем я успел оглядеться и понять, куда они делись, меня заметили собаки. НТ не держит собак, а вот ХС держит. Может, они учуяли мясо, которое бросили, убегая НТ? Но они с гавканьем окружили меня, гадкие твари. Скот или домашние питомцы? Из пещеры ко мне выбежали два ХС. Они принялись кричать. Я заорал в ответ, подражая их звукам, надеясь убедить их, что я свой. Не удалось. Они подошли ближе, потрясая копьями, на которых были грубые каменные наконечники. Потрясание копьями, как я понял, было просто актерством. Они лишь хотели прогнать меня. Я шагнул им навстречу, и они затрясли копьями сильнее. Они настоящие люди, никаких ошибок. Их лица очень выразительны. Кожа у них без волос и очень темная. Наверное, они подумали, что я НТ, потому что я такой белый, во всяком случае, по сравнению с ними. Ни моя походка, ни моя речь, ни мое лицо не похоже на их. Я видел за их спинами, что они разделывали. Там лежал мальчик, который осмелился попробовать жареную личинку. Оливер. Голова его была положена на бок и разбита, чтобы вынуть мозги. У НТ большой мозг, даже у детей. Я ощутил почти скорбь, но предаваться ей не было возможности. Два ХС, потрясая своими копьями, шаг за шагом приближались. Я отступал, все еще пытаясь говорить, в надежде, что они примут меня за своего, но тут кто-то схватил меня за ногу. Это был личинка. Он вернулся за мной. «Идем, бежим!» Я помчался за ним через кусты вверх по каменистому склону, все выше, к скалам и снегам. Люди нас не преследовали. Пятница. Снова идет снег, сильнее, чем раньше. Мы в расселине, личинка и я. Я пытаюсь сберечь батарейки для минуты связи. Минус 21. Солнца нет. Уже неделю не видел солнца. После предыдущего слишком длинного сеанса связи мы поднялись высоко на гору, стараясь уйти подальше от ХС, и я, и личинка. Какая ирония, что даже здесь, на заре истории человечества, все решает цвет кожи. Хотя логично, ведь это самый большой и самый заметный орган. Племя ушло за ледник. Мы нашли следы, поднимающиеся по льду. Личинка хотел идти за ними, но я не могу уходить далеко от расселенной компьютера. По счастью, он никуда не ходит без меня. А я отвел его обратно в расселину, которая, слава богу, пуста, и разжег огонь, что, кажется, успокоило его не только сам огонь, но и процесс розжига. Я сел рядом с ним, он сильно дрожал, и мы заснули под космическим одеялом и его шкурой. Все, что нам требуется, продержаться здесь до завтра, и нас обоих заберут. Личинка, разумеется, этого не знает. Он дрожит и всхлипывает у меня на руках. Его отчаяние захлестывает меня, словно мое собственное. И его страх. Темные! Темные! Что бы он подумал, если бы знал, что я один из них?
4: Я знаю.
2: «Дальше мне читать не обязательно», — сказал Рон, отодвигая листы в сторону. «Ты вроде говорил, что Homo sapiens пришли из Африки». Я кивнул и пожал плечами. «Меня хлебом не корми, дай пожать плечами и покивать». «Вот откуда они, твои темные. Будет драка, и неандертальцы, НТ, проиграют. Это просто любительское сочинение о перемещении во времени. Если хочешь знать мое мнение, а полагаю, тебе некого больше спросить, оно появилось из-за какого-то сбоя в сети. В интернете публикуются всевозможные бумагоморатели, они рассылают свою писанину друг другу и на небольшие любительские сайты. Это какой-то кусок научно-фантастического рассказа, который заблудился в киберпространстве». «НФ», — сказал я, но он не уловил шутки. «Существуют способы показать, что ты шутишь, но я ими никогда не владел». «Почему это пришло мне?» — спросил я. «Уверен, просто потому, что ты на сервере фонда», — сказал Рон, «который находится в Нью-Мексико. Разве не у них там стоит этот новый квантовый компьютер, который получает сообщение за несколько миллисекунд до того, как оно было отправлено? Я читал о нем в Science News. Какая-то там петля. Между прочим, отличная штука, чтобы принимать истории о перемещении во времени. Кстати, о времени». Он посмотрел на часы, затем поднялся и пожал мне руку. Первый раз я понял, с каким облегчением он прощается. Я попытался удержать его руку, но он вырвался. «Я буду на связи», — сказал он. Люди спешили по улице. На 6-й авеню одностороннее движение для машин и двухстороннее для пешеходов. Я ничего не имел против них, когда они были по другую сторону стекла. «Честная скаутская?» — спросил я. «Честная скаутская». Я попытался снова взять его за руку, но он ушел. Моя мать наконец-то освободила его.
4: Суббота. Беда. Мы пропустили время, когда нас должны были забрать, личинку и меня. Мы бежали из расселины. Нас разбудили, точнее, личинка разбудил меня. Он поставил меня на ноги и вытащил из расселины, протащил мимо трех ХС с копьями, которые приближались к входу. Личинка учуял их раньше, чем услышал или увидел. Им достались наши припасы и наш костер. И, разумеется, расселина, а мы лезли по скалам к леднику. Они не собирались преследовать нас или убивать, только отпугнуть. Теперь я начинаю понимать, что случилось при встрече. ХС не убивали всех НТ поголовно. Они просто захватывали их стоянки, их еду, их огонь и прогоняли их. И еще ели их детей, когда те попадали к ним в руки. Этого было достаточно. Между тем начало темнеть. Личинка рассчитывает, что я разведу огонь. Я сделаю костер совсем маленьким, на всякий случай.
2: Когда-то я любил субботы, но теперь они сделались печальными даже в лаборатории. Я гадал, где сейчас Рон, где-нибудь в воздухе. Он любит летать.
4: Хотя не мое это дело, уже не мое. Я едва не пожалел, что матери больше нет.
2: Тогда было бы кому позвонить. В лаборатории полно телефонов. В воскресенье прошло точно так же.
5: Модель для сборки. On Energy.
4: Воскресенье. Захвата не было. Ничего не произошло. Те ХС, которые прогнали нас из расселины, все еще там, двое из них. Если бы я забыл компьютер, вы смогли бы получить хотя бы этих двоих. Тут-то бы они удивились. Я постарался подтащить личинку как можно ближе, чтобы наблюдать. Он в ужасе. Я тоже. До нового захвата 144 часа, если он вообще состоится. Я хочу сократить сеансы связи до минимума, чтобы батарейки протянули как можно дольше. Солнце не видел с тех пор, как попал сюда.
2: В понедельник я получил предназначенное только для меня письмо от фонда. К нему был приложен заказанный по сети билет на самолет до Нью-Мексико, где будет обсуждаться новый проект.
4: Неужели они не знают, что я никогда не летаю?
2: Я просмотрел все остальное, оно было здесь, предпоследнее сообщение из далекого прошлого и ближайшего будущего.
4: Понедельник.
6: Этим утром мы с Личинкой нашли четверых из его племени, замерзших без огня в маленькой пещерке высоко на горе над ледником. Мы похоронили их с большими сложностями. Никаких признаков остальных. Их теперь не больше 5-6. Меня гнетет ужасное предчувствие, что они действительно последнее племя, теперь еще и бездетное. Когда ХАЭС отняли у них костер, они подписали им смертный приговор, если только НТ не повезет с молнией или вулканической лавой. Может быть, подобные явления были не такими редкими тогда, как теперь. Поглядим.
2: Во вторник я впервые отправился в Бургер Берет один. Странное чувство. Едва ли я буду сюда ходить. Сегодняшнее сообщение, последнее, прояснило все. Теперь я знаю, от кого были эти письма. Еще я знаю, что полечу в Нью-Мексико. Мне придется проявить лояльность, чтобы потом уйти. Это просто остановка на длинном пути.
6: Вторник. Возможно, это последнее, потому что даже экран компьютера умирает. Переходит на сторону призраков, я бы сказал. Но у нас есть иные причины для беспокойства. Внизу на стоянке стало больше ХАЭС. Мы видим их подвое, потрое, они выходят на охоту.
2: На нас?
6: Мы не собираемся выяснять. Завтра мы перевалим через хребет и посмотрим, можно ли найти следы. Личинка теперь спит, но до того его трясло несколько часов. Он не отнимал свои руки от моих. «Прошу, не оставляй меня», — говорил он на смеси жестов, прикосновений и возгласов МТ. И я сказал, что не оставлю его, но мне было ясно, он не поверил. И кто стал бы его винить? Он был один в мире. Более одинокий, я полагаю, чем сам подозревает. Если его племя живо, а я сомневаюсь, они где-то над нами, без детей, без огня, медленно умирают от горя и холода. Я вздрогнул при этой мысли. «Ты меня не оставишь?» — снова спросил он всеми кончиками пальцев перед тем, как заснуть. Я прижал кончики его пальцев к своим губам, чтобы он понял, что я говорю, и знал, что я говорю это ему, личинке. «Честная скаутская», — сказал я.

0: В сегодняшнем эфире модели для сборки на радио Energy первым был рассказ Терри Бессона «Честное скаутское» в переводе с английского Елены Королевой.
1: Дорогие друзья, сегодняшний эфир мы начинаем с рассказа Рэя Брэдбери «Убийца» в переводе Норы Галь.

0: Музыка гналась за ним по белым коридорам. Из-за одной двери слышался вальс из «Веселой вдовы», из-за другой – послеполуденный отдых Фавны, из-за третьей – поцелуй еще разок. Он повернул за угол, танец с саблями захлестнул его шквалом цимбал, барабанов, кастрюли, сковородок, ножей, вилок, жестяными кромами и молниями. Все это схлынуло, когда он чуть не бегом вбежал в приемную, где расположилась секретарша, блаженно ошалевшая от пятой симфонии Бетховена. Он шагнул вправо, потом влево, словно рукой помахал у нее перед глазами, но она так его и не заметила. Негромко зажужжал радиобраслет. «Слушаю».
1: «Пап, это я, Ли. Ты не забыл? Мне нужны деньги».

0: по-утреннему бодро принимались за работу, психиатр на ходу кивал им. У себя в кабинете он просмотрел кое-какие бумаги со стенографисткой, которая все время что-то напевала, потом позвонил по телефону наверх полицейскому капитану. Несколько минут спустя замигала красная лампочка, из потолка раздался голос. «Арестованный доставлен для беседы в кабинет номер 9». Он отпер дверь и вошел. Позади щелкнул замок. «Только вас не хватало», — сказал арестант и улыбнулся. Эта улыбка ошеломила психиатра. Такая она была сияющая, лучезарная, она вдруг осветила и согрела комнату. Она была точно утренняя заря в темных горах, эта улыбка. Точно полуденное солнце внезапно проглянуло среди ночи. А над этой хвастливой выставкой ослепительных зубов спокойно и весело блестели голубые глаза. «Я пришел вам помочь», — сказал психиатр. И нахмурился. «Что-то в комнате не так». Он ощутил это еще с порога, неуверенно огляделся. Арестант засмеялся. «Удивились, что так тихо? Просто я кокнул радио». «Буйный», — подумал врач. Арестант прочел его мысли, улыбнулся и успокоительно поднял руку. «Нет-нет, я так только с машинками, которые тявкают». На сером ковре валялись осколки ламп и клочки проводов от сорванного со стены радио. Не глядя на них, чувствуя, как его обдает теплом этой улыбки, психиатр уселся напротив пациента. Необычная тишина давила, словно перед грозой. «Вы Элберт Брок, именующий себя убийцей». Брок удовлетворенно кивнул. «Прежде чем мы начнем», — мягким проворным движением он снял с руки врача радиобраслет, взял крохотный приемник в зубы, точно орех, сжал покрепче, крак, и вернул ошарашенному психиатру обломки с таким видом, словно оказал и себе, и ему величайшее благодеяние. «Вот так-то лучше». Врач во все глаза смотрел на загубленный аппарат. «Немало с вас, наверное, взыскивают за убытки». «Наплевать», — улыбнулся пациент. «Как поется в старой песенке, мне плевать, что останется со мною», — в полголоса пропел он. «Начнем?» — спросил врач. «Извольте. Первой жертвой, одной из первых, был мой телефон. Гнуснейшее убийство. Я запихал его в кухонный поглотитель. Забил бедняге глотку. Несчастный задохнулся насмерть. Потом я пристрелил телевизор». Промычал психиатр. «Всадил в кинескоп 6 пуль. Отличный был трезвон, будто разбилась люстра». «У вас богатое воображение». «Весьма польщен. Всегда мечтал стать писателем». «Не расскажете ли, когда вы возненавидели телефон?»
1: «Он напугал меня еще в детстве. Один мой дядюшка называл его «машина-призрак». Бесплотные голоса. Я боялся их до смерти. Стал взрослым, но так и не привык. Мне всегда казалось, что он обезличивает человека. Если ему заблагорассудится, он позволит вашему «я» перелиться по проводам. А если не пожелает, просто высосет его, и на другом конце провода окажетесь уже не вы, а какая-то дохлая рыба. Не живой теплый голос, а только сталь, медь и пластмасса. По телефону очень легко сказать не то, что надо. Вовсе и не хотел это говорить, а телефон все переиначил. Оглянуться не успел, а уже нажил себе врага. И потом, телефон – необыкновенно удобная штука. Стоит и прямо-таки требует. Позвони кому-нибудь. А тот вовсе не желает, чтобы ему звонили. Друзья звонят, мне звонят, звонят без конца. Ни минуты покоя, черт возьми. А если не телевизор, не радио и не патефон, так кинотеатр тут же на углу или кинореклама на облаках. С неба теперь льет не дождь, а мыльная пена. А если не слепят рекламы и на небесах, так глушат джазом в каждом ресторане. Едешь в автобусе на работу, и тут музыка и реклама. А если не музыка, так служебный селектор. Главное орудие пытки – радиобраслет. Жена и друзья вызывают меня каждые 5 минут. И что за секрет у этих штучек? Чем они так соблазняют людей? Обыкновенный человек сидит и думает, делать мне нечего, скучище, а на руке этот самый наручный телефон. Дай-ка позвоню старине Джо. Алло! Алло! Я люблю жену, друзей, вообще человечество. Очень люблю. Ну вот жена в сотый раз спрашивает. Ты где сейчас, милый? А через минуту вызывает приятель и говорит, слушай, отличный анекдот. Один парень, а потом кто-то орет, вас вызывает статистическое бюро. Какой марки резинку вы жуете в данную минуту? Ну, знаете.
0: Как вы себя чувствовали всю эту неделю?
1: А так, вот-вот взорвусь или начну биться головой о стену. В тот день в конторе я так и поступил, как надо.
0: А именно?
1: Плеснул воды в селектор.
0: Психиатр сделал пометку в блокноте. И вывели его из строя.
2: Конечно, тут была

0: потеха. Стенографистки забегали, как угорелые. Крик, суматоха. И вам на время полегчало, а? Еще бы. А днем меня осенило. Я кинул свой радиобраслет на тротуар и растоптал. Кто-то как-то раз заверещал. Говорит статистическое бюро, 9-й отдел, что вы сегодня ели на обед. И тут я вышиб из машинки дух. И вам еще полегчало, а? Я вошел во вкус. Брок потер руки. Дай-ка, думаю, подниму единоличную революцию. Надо же человеку освободиться от всех этих удобств. Кому они, спрашиваются, удобны? Друзьям, приятелям? Здорово, Эл, решил с тобой поболтать. Я сейчас в грин-холле в гардеробной. Только что я их всех тут сокрушил одним ударом. Одним ударом, Эл. Отличный денек. А сейчас выпиваю по этому случаю. Я решил, что тебе будет любопытно. Еще удобно моему начальству. Я разъезжаю по делам службы, а в машине радио, и они всегда могут со мной связаться. Связаться. Мягко сказано. Связаться, черта с два. Связать по рукам и ногам. Загробастать, зацапать, раздавить, размолотить всеми этими радиоголосами. Нельзя ни на минуту выйти из машины. Непременно надо доложить. Остановился у бензоколонки и зайду в уборную. Ладно, Брок, валяйте. Брок, чего вы столько возитесь? Виноват, сэр. В другой раз не копаетесь. Слушаюсь, сэр. Так вот, доктор, знаете, что я сделал? Купил кварту шоколадного мороженого и досыта накормил свой передатчик.
1: Почему вы избрали для этой цели именно шоколадное мороженое? Брок чуть призадумался, потом улыбнулся.
0: Это мое любимое лакомство.
1: Вот как, сказал врач. Я решил, черт подери, что годится для меня, годится и для радио в моей машине.
0: Почему вы решили накормить передатчик именно мороженым?
1: В тот день была жара.
0: И что же дальше?
1: Помолчав, спросил врач.
0: А дальше наступила тишина. Господи, какая благодать! Ведь окаянное радио трещало без передышки. Брок туда, брок сюда. Брок, доложите, когда пришли. Брок, доложите, когда ушли. Хорошо, брок, обеденный перерыв. Брок, перерыв кончился. Брок, брок, брок, брок. Я наслаждался тишиной прямо как мороженым.
1: Вы, видно, большой любитель мороженого.
0: Я ездил, ездил и все слушал тишину. Как будто тебя укутали в отличнейшую мягкую фланель. Тишина. Целый час тишины. Сижу в машине, улыбаюсь и чувствую в ушах мягкая фланель. Я наслаждался. Я просто упивался. Это была свобода.
1: Продолжайте. Потом я вспомнил, что есть такие портативные диатермические аппараты. Взял один на прокат и в тот же вечер повез в автобусе домой.
0: А в автобусе полным-полно замученных канцелярских крыс, и все переговариваются по радиобраслетам с женами.
1: Я, мол, уже езжу на 43-й улице, на 44-й, 49-й, поворачиваю на 61-ю.
0: А один супруг бронится: «Хватит тебя оголачиваться в баре, черт возьми! Иди домой, разогрей обед, а я уже на 70-й!» А репродуктор орет сказки венского леса, точь-в-точь канарейка натощак насвистывает про лакомые зернышки. И тут я включаю геотермический аппарат. Повеки, перебои. Все жены отрезаны от брюзжания и замученных за день мужей. Все мужья отрезаны от жен, на глазах у которых милые опрыскивали только что запустили камнем в окно. Венский лес рублен под корень. Канарейки свернули шею. Тишина. Пугающая внезапная тишина. Придется пассажирам автобуса вступить в беседу друг с другом. Они в страхе, в ужасе, как перепуганные овцы.
1: Вас забрали в полицию. Пришлось остановить автобус. Ведь и впрямь музыка превратилась в кашу. Мужья и жены не знали, на каком они свете. Шабаш, ведьм, сумбур, светопредставление, митинг в обезьяннике. Прибыла аварийная команда, меня мигом засекли, отчитали, оштрафовали. Я и оглянуться не успел, как очутился дома. Понятно, без аппарата. Разрешите вам заметить, мистер Брок, что до сих пор ваш образ действия кажется мне не слишком разумным.
0: Если вам не нравится радиотрансляция, служебные селекторы, приемники в автомобилях, почему бы вам не вступить в общество радионенавистников? Подавайте петиции, добивайтесь запретов и ограничений в законодательном порядке. В конце концов, у нас же демократия. А я так называемое меньшинство, сказал Брок. Я уже вступал во всякие общества, вышагивал в пикетах, подавал петиции, обращался в суд. Я протестовал годами. И везде меня поднимали на смех. Все просто обожают радио и рекламу. Я один такой урод, не иду в ногу со временем.
1: Но тогда, может быть, вам следует сменить ногу, как положено солдату. Надо подчиняться большинству.
0: Так ведь они хватают через край.
1: послушать немножко музыки. Изредка связаться с друзьями, может, и приятно, но они-то воображают, чем больше, тем приятнее. Я прямо озверел. Прихожу домой, жена в истерике. Отчего? Почему? Да потому что она полдня не могла со мной связаться. Помните, я малость поплясал на своем радиобраслете? Ну, вот в тот вечер я и задумал убийство собственного дома.
2: Что же, так и записать?
1: По смыслу это совершенно точно. Я решил убить ее, умертвить. Дом у меня, знаете, чудо техники. Разговаривает, поет, мурлычет, сообщает погоду, декламирует стишки, пересказывает романы, звякает, брякает, напевает колыбельную песенку, когда ложишься в постель. Встанешь под душ, он тебя глушит ариями из опер. Ляжешь спать, обучает испанскому языку. Эдакая болтливая нора, в ней полно электронных оракулов. Духовка тебе лопочет. Я пирог с вареньем, я уже испекся. Или я жаркое, скорее подбавьте подливки. И прочие младенчества. Вздор. Кровати укачивает тебя на ночь, а утром встряхивает, чтоб проснулся. Этот дом терпеть не может людей, верно вам говорю. Парадная дверь так и рявкает. Сэр, у вас башмаки в грязи. А пылесос гоняется за тобой по всем комнатам, как собака. Не дай бог уронишь щепотку пепла с сигаретами, мигом сосет. О, боже, милостивый. Успокойтесь, мягко посоветовал психиатр. Помните песенку Гилберта и Салливана? «Веду обидам точный счет, и уж за мной не пропадет». Всю ночь я подсчитывал обиды, а рано поутру купил револьвер. На улице нарочно ступал в самую грязь, парадная дверь так и завизжала. Надо ноги вытирать, не годится, пол марать. Я выстрелил этой дряни прямо в замочную скважину. Вбежал в кухню, а там плита скулит. Скорее взгляни, переверни. Я всадил пулю в самую середку механической яичницы, и плите пришел конец. А как она зашипела и заверещала. Я перегорела. Потом завопил телефон, прям как капризный ублюдок, и я сунул его в поглотитель. Должен вам заявить честно и откровенно, я ничего не имею против поглотителя. Он пострадал за чужие грехи. Теперь-то мне его жалко. Очень полезное приспособление, притом безобидное. Словечко от него не услышишь. Знаете, мурлычет, как спящий лев, и переваривает всякий мусор. Непременно отдам его в починку. Ну, а потом я пошел и пристрелил коварную бестию телевизор. Это медуза. Каждый вечер своим неподвижным взглядом обращает в камень миллионы людей. Это сирена. Поет и зовет, и обещает так много, а дает ничтожно мало. Но я всегда возвращался. И возвращался, и надеялся на что-то до последней минуты. И вот, бац! Тут моя жена заметалась, точно безголовая индюшка, словно закудыкала, завопила на всю улицу, явилась полиция. И вот я здесь. Он блаженно откинулся на спинку стула и закурил. Мистер Брок, отдавали ли вы себе отчет, совершая такие преступления, что радиобраслет, репродуктор, телефон, радио в автобусе, селектор у вас на службе? Все это либо чужая собственность, либо сдается на прокат. Я и опять бы проделал то же самое. Верно вам говорю? Психиатр едва не зажмурился от сияющей благодушной улыбки пациента. И вы не желаете воспользоваться помощью службы душевного здоровья? Вы готовы за все ответить? Это только начало, сказал Брок. Я знаменосец скромного меньшинства. Мы устали от шума, от того, что нами вечно помыкают и командуют, и вертят на все лады, и вечно глушат нас музыкой, и вечно кто-нибудь орет. Делай то, делай это, иди туда, теперь сюда, быстрее, быстрее. Вот увидите, начинается бунт. Мое имя войдет в историю. Психиатр, казалось, призадумался. Понятно, это не сразу делается. На первых порах все были очарованы. Великолепная выдумка, эти полезные и удобные штучки. Почти игрушки, почти забава, но люди чересчур втянулись в игру, зашли слишком далеко. Все наше общество попало в плен к механическим нянькам и запуталось. Уже не умеет выпутаться, даже не умеет само себе признаться, что запуталось. Вот они и мудрствуют, как и во всем прочем. Таков, мол, наш век. Таковы условия жизни. Мы нервное поколение. Но помяните мое слово. Семена бунта уже посеяны. Обо мне раззвонили на весь мир по радио, показывали меня по телевидению и в кино. Вот ведь парадокс. Дело было 5 дней назад. Про меня узнали миллиарды людей. Следите за биржевыми отчетами. Ждите в любой день, хоть сегодня. Вы увидите, как подскочит спрос на шоколадное мороженое. Ясно, сказал психиатр. Теперь, надеюсь, мне можно вернуться в мою милую одиночную камеру. Я намерен полгода наслаждаться одиночеством и тишиной.
2: «Пожалуйста», — спокойно сказал психиатр.
1: «За меня не беспокойтесь», — сказал, вставая, мистер Брок. «Я буду сидеть и посиживать, и наслаждаться мягкой фланелью в ушах».
2: «Угу», — промычал психиатр, направляясь к двери.
1: «Не унывайте», — сказал Брок.
2: «Постараюсь», — отозвался психиатр. Он нажал незаметную кнопку, подавая условный сигнал. Дверь отворилась. Он вышел в коридор, дверь захлопнулась, щелкнув замком. Он вновь шагал один по коридорам мимо бесчисленных дверей. Первые 20 шагов его провожали звуки китайского тамбурина. Их сменила цыганка, затем паскалья и потом какая-то минорная фуга Баха, тигровый рэгтайм, любовь, что сигарета. Он достал из кармана сломанный радиобраслет, точно раздавленного богомола. Вошел к себе в кабинет. Тотчас зазвенел звонок, из потолка раздался голос. «Доктор?»
1: «Только что закончил с Броком», — отозвался психиатр.
2: «Диагноз?»
1: «Полная дезориентация, но общителен. Отказывается признавать простейшие явления окружающей действительности и считаться с ними».
2: «Прогноз?»
1: «Неопределенный. Когда я его оставил, он с наслаждением засовывал себе в уши воображаемые затычки».
0: Зазвонили сразу 3 телефона. Запасной радиобраслет в ящике стола заскрипел, словно раненый кузнечик. Замигала красноватая лампочка и защелкал вызов селектора. Звонили 3 телефона. Жужжало в ящике. В открытую дверь вливалась музыка. Психиатр, что-то мурлыча себе под нос, надел новый радиобраслет, щелкнул селектором, поговорил минуту, снял одну телефонную трубку, поговорил, снял другую трубку, поговорил, снял третью, поговорил, нажал кнопку радиобраслета, поговорил негромко, размеренно. Лицо его было невозмутимо спокойно, а вокруг гремела музыка. Мигали лампочки, снова звонили 2 телефона, и руки его непрестанно двигались. И радиобраслет жужжал, и его вызывали по селектору, и с потолка звучали голоса. Так провел он остаток долгого служебного дня, овиваемый прохладным кондиционированным воздухом, сохраняя тоже невозмутимое спокойствие. Телефон, радиобраслет, селектор. Телефон, радиобраслет, селектор. Телефон, радиобраслет, селектор. Телефон, радиобраслет, селектор. Телефон, радиобраслет, селектор.

Владимир Покровский. «Самая последняя в мире война». Человек. Тому, кто первым додумался делать разумные бомбы, я бы поставил памятник. И на нем надпись «Плевать сюда». Это ведь надо догадаться, снабдить бомбы человеческими мозгами. Но даже не в умнике этом дело, а в тех, кто его послушал, кто сказал «Да, черт возьми, это то, что нам нужно». В тех, кто дал деньги, заводы, лаборатории, в тех, кто высчитывал по формулам, сколько миллионов живой силы прихлопнет такая бомба. Нет, я понимаю, на войне некогда разбираться, этично там, не этично. Здесь кто кого, здесь и бомбе надо соображать на высшем уровне, быстро и четко. Найти цель самую уязвимую, чтобы наверняка притаиться, переждать, выждать момент и взорваться. Без этого никуда. Такая война. Но бомба и разум. А войны все не было. Бомбы лежали на складах на специальных люльках и ждали своего часа. Разум не компьютер, его совсем выключить нельзя, разве что приглушить на время. Это ведь память, а нет памяти и никакого разума нет. Они, наверное, думали, переговаривались, слушали радио, набирали информацию. В апреле, когда был подписан договор о полном разоружении, о них вспомнили и решили списать. Тогда-то все и началось. Бомба. Когда нам отказали во взрыве, пришла тоска. Мы не знали, что он такое. Мы только мечтали о нем. Он горячий и большой. Он ярко-черного цвета.

0: шумят.
1: Кто-то из нас высчитал, что мы будем жить еще долю секунды после того, как превратимся во взрыв, пока все не перемешалось, пока сохранилась структура. Миллисекунда, может быть, даже несколько микросекунд. Освобождение всех таящихся сил. Взрыв. Могучий, яркий, мгновенный. С нашим мозгом на Земле трудно. Все земное чересчур медленно. От одного события до другого проходит вечность. Мы слишком быстро думаем. В бою такая скорость мысли нужна, но в другое время это только мешает. Мы очень много запоминаем ненужного. Мы забывчивы. Мы не можем строить далеких планов. Мы знали, нас уничтожат. И однажды в зал вошел незнакомый человек. Он не поздоровался, не заговорил с нами, как это делали солдаты охраны и уборщики. Он включил свет и подошел к пульту. Все люди очень похожи, но этого мы запомнили. Серое лицо, сосредоточенные глаза, постоянная оглядка на счетчик. Он был новичок, они боятся радиации. При полном свете, которым нас нечасто баловали, мы увидели блики на наших телах. Мы тихо покачивались в люльках, и блики переползали с места на место. С неожиданным лязгом открылась дверь. В зал мягко вкатилась вывозная тележка и стала под бомбой номер 7. Мы звали ее по-другому, трудно перевести ее имя. Человек прошелся по кнопкам пульта, и 7-я стала спускаться. Я на всю жизнь запомню этого человека. «Что делать?» — сказала 7-я. «Меня убьют, я не хочу!» «Нас всех уничтожат!» «Я не хочу! Что делать? Я не хочу!» Уже непонятно было, кто что говорит. Мы кричали многие миллисекунды и стали похожи на людей. Они так увлекаются вопросами, что забывают на них отвечать. «Я включаю газ!» — вдруг сказала 7-я. «Но человек умрет! Пусть!» Кто-то крикнул «Беги!» И все мы повторили «Беги, 7-я!» Из ее сопла выползло пламя, люлька качнулась вперед. Мы следили за человеком. Воздух в зале немного нагрелся, его одежда с серой пылью взвелась к потолку. Он только успел поднять лицу руки, затем скорчился и ткнулся головой в пол. Всю жизнь буду помнить его лицо. 7-я вырвалась из гамака и опустилась чуть впереди вывозной тележки, а та, безмозглая, все тянула вверх своей клешни. 7-я заскользила к двери, мы следом. Человек. Бомбы вырвались вдруг из склада. 1485 штук. Смяли роту охраны, установили что-то вроде республики, объявили всем странам. Чуть, мол, кто сунется, взорвемся вместе. Вот так. Такой взрыв, смерть всей планете. Все перепугались, и главное, ничего нельзя сделать, только следить за ними, следить не переставая. Спутники исправно доносили, что бомбы время от времени передвигаются и разговаривают. О чем, непонятно. Они говорили слишком быстро и слишком долго. Целая армия цифровальщиков не смогла бы поспеть за ними. Мы ждали, когда кончится энергия, и она стала кончаться, а потом вдруг казалось, что бомбы научились брать ее прямо из грунта. Бомба. Энергия кончалась. Мы ждали конца, и тогда уже не помню, кому пришла мысль, что не обязательно пользоваться тем топливом, которое в нас. Есть другой состав. Его можно найти везде. Вода, кремний, алюминий. Теперь нам нужны были руки. Выдвижными опорами мы долбили канавки в грунте, толкли железистую землю и отливали инструменты. Сначала не получалось, а потом дело пошло на лад. Мы отдавали последние капли своего топлива, чтобы все вышло. Многие не могли уже двинуться с места, они отдали все, что имели. Потеря энергии – мука ни с чем не сравнимая. Сначала перестаешь двигаться, потом слабеет голос, исчезает зрение, слух. Последнее, что еще теплится – радио. Ты слышишь хрипы, бывшие когда-то ясными голосами. Их еще можно разобрать, но лень и слабость. Через месяц у нас уже были руки, и мы могли очень многое. У нас были руки. Человек. Тогда стало ясно, что мир еще не пришел. Пока есть бомбы, нечего о нем и думать. Бомбы расползались, как тараканы. Они проникли в город, теперь брошенный, возле которого были склады. Они ломали дома, что-то строили. Бомбы строят. Как это вам понравится? Они явно располагались надолго. И тогда был создан полк особого назначения, надеюсь, последний за историю человечества. Я был мальчишком, мне все было интересно и за все болело сердце. Когда объявили о наборе, я примчался одним из первых. Потому что думал, как раз по мне дело. Нам сказали: дисциплина и точность, а про остальное забудьте. От вас зависит судьба человечества. Вот так, с большой буквы. Сержантом в нашей десятке был Клаус Зандергер. Человек-труба, узкий затылок, широкая физиономия, багровая, как от пьянства. Только он не пил. Таких к нам не брали. Будто изнутри его распирало кровью, будто вот-вот лопнет. Старый вояка, он был лишним и вдруг понадобился. Он весь распух от своих знаний. Он, наверное, спал и видел во сне уставы, учебники и бои. Бои, учебники, уставы. Он показывал, как маскироваться, как замирать неподвижно в какой угодно позе и на какое угодно время. Учил нас обращению со всяким оружием, даже с ножом, как будто с ножом можно идти на бомбу. Учил обходиться вообще без оружия и млел, когда у нас получалось. Полезный человек. Мы его не любили. Но как раз он уничтожил первую бомбу. Она лежала поперек улицы и что-то мастерила. Кто ее знает, что она там мастерила? А Клаус следил за ней из окна. Он целые сутки выжидал, а потом ткнул ее лазером, продырявил корпус и добрался до мозга. Они прошляпили удобный для общего взрыва момент, а после не договорились. Я думаю, им и не хотелось вовсе взрываться. Так, только слова. Бомба. Пропустили удобный момент для взрыва. Люди стали нас убивать, а мы все тянули. Одни бомбы говорили, пора взрываться, другие рано, почему, зачем, мы еще не видели ни одного человека. Мы согласились с теми, кто говорил, не надо. Никому, даже себе, мы не признавались, что нам просто хочется жить. Потом-то мы увидели людей. Ну так что из-за этого? Несколько человек на нас охотятся, их надо уничтожить. Причем тут все остальные? Инстинкта самосохранения у нас нет, но жить все равно хотелось. Что бы мы делали в настоящем бою? На нас всегда нападали внезапно. Они включали глушилки, не давали связаться друг с другом. Мы пробовали вырваться в космос, но нас сбивали и там. Мы гибли, но мы защищались. Теперь уже трудно было подобраться к нам незаметно. Мы были теперь осторожны и, случалось, сами убивали людей. Один на моем счету. Тогда у нас не было оружия. Он прятался за автобусом, а я резко повернулась и увидела его ноги. Он включил лазер, но луч не успел проплавить корпус. Я все время вертелась. Я опрокинула на него автобус, и он еще долго кричал. Человек. Нам говорили, нечего их жалеть. Каждую секунду они могут устроить взрыв. Они не люди, они созданы для того, чтобы погибнуть. Мы только помогаем им сделать это без лишнего шума. Они хотят жить, но они хотят и взорваться тоже. Они сами не знают, чего хотят. Только все равно у нас был целый штат психиатров, и можете мне поверить, прохлаждаться им было некогда. Должно быть, отвыкли мы убивать, ценили чужую жизнь, не знаю. Мне иногда казалось, что я занимаюсь нечестным делом. Но разве спасать Землю нечестно? Мы убивали, и бомбы стали отвечать тем же. Погибли Дарузерс, Гранди, Фром. Орейли потерял ноги и чувство юмора. Это только в моей десятке. Замбергер, кто бы мог подумать, попал в психбольницу с диагнозом «буйное помешательство». А вместо них приходили другие. Бодрые, радостно злые, совсем как мы в первые дни. Но становилось все трудней. Засечь бомбу было почти невозможно. Они прятались, они предпочитали молчать. Уже все, спета песенка. Нет никакого бомбового государства. Они цеплялись за свою жизнь, хоть за такую, хоть за самую паршивую. И каждая следующая бомба стоила большей крови. Теперь они умели стрелять, и мы каждый раз шли на приступ, не считаясь с потерями, как неандертальцы на мамонта. Потому что как раз это нужно было Земле, потому что стоял вопрос о жизни всего человечества. Если по правде, мы не слишком-то много о нем думали, о человечестве. Нам и без того прожужжали все уши о гуманизме. Но все-таки что-то такое было. Может, то самое человечество, только не с большой буквы. Бомба. Мы защищаем. ощущались все лучше, но нас становилось меньше и меньше, а людей не убавлялось. Мы были разбросаны по городу и почти не сообщались друг с другом. Прятались в домах, подвалах, бомбоубежищах, молчали, боялись обнаружить себя. Мы боялись. Человек. Бомб становилось меньше и меньше, пока не осталась одна. Мы свободно ходили по городу. Мы все перерыли, но найти ее не могли. В один из тех дней не вернулся Цой, боец из третьей десятки, коротышка с преувеличенной мимикой. Мы звали его Камикадзе. Дожди кончились, повалил снег. Мы мерзли поодиночке. Можно было бродить по городу целый день и никого не увидеть. Когда темнело, мы возвращались на главную улицу к месту расположения базы. Каждый день прибывали новенькие, словно и от одной бомбы зависела судьба человечества. Бомба. Я лежала в дальнем тоннеле метро с отрезанными руками, а рядом валялся тот, кто хотел меня убить. В эфире было пусто. Даже глушилки молчали. И однажды мне пришло в голову, что я осталась одна. Я начала было мастерить новые руки, но потом поняла, что энергия кончится раньше. Чтобы растянуть жизнь, я выключила фонарь. Я ни о чем не думала и ничего не ждала. Было горько немного. Не знаю, то ли это чувство, которое так называется у людей. У меня нет вкусовых рецепторов. Человек. Через месяц после того, как пропал Цой, я ее нашел. Бомба. Через 2,5 миллиарда миллисекунд после того, как я потеряла руки, в тоннель пришел человек. Человек. Мы прочесывали метро, и если говорить правду, я заблудился. Она лежала в боковом тоннеле, о котором мы не знали. Когда я осветил ее фонарем, то не сразу сообразил, что это бомба. Глыба и глыба. Бомба. Энергия кончалась, когда пришел человек. Я начала слепнуть, и свет его фонаря показался мне слабой искрой. Из последних сил вгляделась в тепловой контур и подумала: вот и все. Человек. Вот и все, подумал я. Это же не испугался. Если бомба увидела тебя первой, уже не спастись, аксиома. Прислонился к стене, даже за лазером не дернулся, все равно конец. Она молчала и не собиралась на меня нападать. И я понял, она или умирает, или уже умерла. Я мог пристрелить ее сразу. Я должен был это сделать, но все подпирал стенку. Это последняя бомба. Больше не будет. Никогда. И сейчас я ее убью. Я разрежу ее на мелкие кусочки, а один возьму себе на память. Прибью над кроватью. Вот что я примерно думал, когда послышался ее голос. Слабый. Помогите. Они с нами не разговаривали. Или убивали, или гибли сами, молча. Самая последняя в мире война, как любил говорить Клаус. Бомба. Я сказала ему: умираю. Сказала нечаянно, не думала, что говорю, это же бессмысленно. Человек молчал. Он прижимался к стене тоннеля, к толстым и мертвым его проводам и не шевелился. У меня отрезаны руки. Он кашлянул. И топлива нет. Человек. Она даже пощады не просила. Помощи. А я должен был ее уничтожить. Знал, что должен, но уже не понимал, почему. Бомба. Человек ответил. Не понимаю. Ты что, от меня помощи ждешь? И наставил на меня лазер. Мне нужны руки. Я тебя убивать пришел, втолковывал он. Что втолковывать? И так все ясно, только очень хотелось жить. Достань из какой-нибудь

0: и стал на корточки. А где лицо? Он хотел меня убить, а тогда у меня еще были силы. Это Цой? Он отрезал мне руки. Так, сказал человек и поднялся. Человек. Я часто потом пытался восстановить, о чем же таком я думал, глядя на Цоя. И каждый раз получалось другое. Я столько понапридумывал всякого о тех своих мыслях, что теперь я не знаю, где правда. Жалуй, я думал все-таки о том, что они сражались на равных. Но Цой все-таки нападала, она защищалась. И что мне еще хуже, добивать, когда просят о помощи. Что-то в этом духе, скорее всего. А под конец я плюнул на все. На мир ценой смерти невиновных. Всякое живое хочет жить. Аксиома. Одного я тогда боялся, как бы не передумать. Она сказала мне, где лежит мертвая бомба, и я пошел туда. Бомба. Не помню, как он вернулся. Помню, кончилась тишина. Зажгла фонарь, светит. И он возле копошится. Задала мне работы, змея старая. Я не старая, мне только 2 года. И не змея. Я бомба. Он зря так сказал. Он хороший, только слишком грубый. А что ты будешь делать потом, когда я пристрою тебе руки? Мы много с ним говорили. Он ходил ко мне каждый день. Никак с моими руками не ладилось. Я не знала, что буду делать. Я просто хотела лежать, чтобы за мной никто не охотился. Мы придумали, что я пророю под землей ход и вылезу около космодрома. Это далеко, 344 километра, 8 рек, 1 озеро. Он направление мне указал. Рыть надо близко от поверхности, так легче ориентироваться. Затея сумасшедшая, но если получится, то когда я взлечу, все подумают, что обычный рейс. А когда догадаются, то поздно, уже не догонят. Я буду жить на Луне. А с топливом что-нибудь придумаю. Алюминий и кремний найду, воду как-нибудь сделаю. Человек. Я ходил к ней чуть не каждый день и только под конец заметил неладное. Вообще-то нам выдавали такие карандаши, которые меряют радиацию, но мы их с собой не носили. Ни к чему. Сами по себе бомбы не светятся, а при взрыве и без карандаша все понятно. Она светилась. Я принес карандаш и его зашкалило. Я сразу нашел, в чем дело. Цой прорезал таки броню, только не там, где надо. Я побежал глотать таблетки, а на следующий день пришел прощаться. Бомба. Надеюсь, я его не убила. Надеюсь, все обошлось. Он пришел еще как раз после того, как заметил радиацию. Прощаться. Выглядел хорошо, только бледный. Но это еще ни о чем не говорит, правда? Я сказала, сегодня я ухожу. Скатертью дорожка. Он всегда говорил со мной грубо, но я не обращала внимания, потому что он был добр ко мне. Улетаю.
1: Во-во, а ты еще скажешь, кому не надо, что я тебе помогал?
0: Не хочу тебя больше видеть. Слушай, сказал он и сощурил глаза. Может, на прощание все-таки располосовать тебя на сувениры? Счастливо оставаться.
1: Ты поосторожней с правой рукой, там сустав, считай, на соплях.
0: Ложись в больницу, сказала я. Вдруг это серьезно? Черт знает, что я делаю. По всему выходит предатель. Я не взорвусь, не бойся.
1: С чего ты взяла, что я боюсь? Пока. И он ушел.
0: Человек.
1: Это оказалось серьезно. Через неделю появились язвы на пальцах. Видно, за что-то я хватанулся. Пришлось идти к врачу. Все спрашивают, где засветился. Я говорю, не знаю. А что еще скажешь? Лежу в больнице, лысею. Врачи темнят, но думаю, в пальцах рак. Руки мне отрежут, это в лучшем случае.
0: Я дурак, последний дурак. Нашел кого жалеть. Ничего уже не понимаю, она совсем не человек. Все у нее не в попад. Что-нибудь не по ней взорвется. Да если не так, какое мне до нее дело?
1: Другой бы долго думать не стал. Чиркнул бы лазером и до свидания. Хотя за всех говорить трудно. Даром, что ты с ума сходили. И что у кого в душе творилось, почем я знаю? Цой ведь убивал. И я убивал. Но тогда никто не просил пощады, а тем более помощи. Сам был враг. А это все-таки живое.
0: А ты и там живое, запутался я.
1: Оно уже на Луне, наверное. Сама говорила, что на Луну полетит. Ковыряйте себе в грунте, про меня и не вспомнит. Память у них плохая, слишком много надо запоминать. А я что же? В лучшем случае останусь без рук. Бомба. Есть ли смысл жить, когда взрыв – твоя единственная мечта, исполнима сейчас же? Стоит только плюнуть на все трижды ненужное, напрасное и чужое, а умирать тоже не хочется. Одиночество – это чувство, которое неплохо бы испытать, если у тебя есть что-то кроме него. У меня было. Были подруги, бомбы, была война, был голод, было угасание и был человек. Он приходил ко мне, мы много с ним говорили. Так хочется его увидеть. Все это на земле. Это неразумно. Мне нельзя на землю. Они никогда не поверят, что я на них взорвусь. Взрыв, взрыв. Прийти и сказать, вот я. Я никому не буду мешать. Я понимаю, нельзя взрываться. Я обещала. Только вы поймите меня. Не могу быть одна. До конца не поверят. Я бомба. А самое главное, мне все равно его не увидите. Слишком мала вероятность, я считаю. Меня собьют раньше, чем он узнает о моем возвращении. Но даже если увижу, что я ему скажу? Жить просто так, переползать с места на место, носиться над черными скалами. Зачем? Никому не нужна, всем ненавистна. Ему, наверное, тоже. Я абсолютно...

0: Ее подстерегли в космосе, когда она возвращалась. Он все рассказал. Он говорил: «Да не смотрите на меня так. Не мог я иначе. Черт знает, почему я так сделал. Она не взорвется. Не бойтесь, я же знаю». И все кивали ему, доброжелательно подмигивали, мол, все в порядке, старик, самое страшное позади. Но кто-то ему не поверил, и бомбу взорвали. А он уже ничего не соображал от боли, он бредил, рычал, и последние его слова были: «Задала мне работы змея старая».
1: Рассказ Пола Ди Филиппо «Однажды в телевизионном городе». Посвящается всем, разделявшим со мной генофонд и вносившим в него свою лепту прямо или косвенно, ныне или присно, а еще Деборе, моему товарищу и соэкспериментатору во всем, что касается биологии. Биология исключительно хорошо усваивается. Она дает ряд широких экспериментальных обобщений, а затем позволяет согласовывать или устанавливать с ними связь бесконечно многообразных феноменов. Прожилки зародыша в яйце, нервные движения нетерпеливой лошади, уловки мальчика, занятого счетом, инстинкты рыбы, поганка на корне садового цветка и слизь на сырой приморской скале. Десятки тысяч подобных явлений служат доказательствами и соответствующим образом освещаются. И эти обобщения не только захватывали своими щупальцами и собирали воедино все факты естествознания и сравнительной анатомии, они всегда как бы распространялись все дальше на мир интересов, лежащих за их законными границами. Герберт Уэллс, Анна Вероника. Биология – естественная область противоречий, точно так же, как физика – область единства. Фримен Дайсон, бесконечность во всех направлениях. Физика – это частный случай биологии. Джон Касти. Комплексификация.

0: Топ-модель для сборки. On Energy.
1: Пол Ди Филиппо. Однажды в телевизионном городе.
2: Ну чё вы, чуваки? Чё, я ж не рыпаюсь, я паинька. Так зачем же вы лазики на меня наводите? И не денусь никуда отсюда, ноль шансов. Стоит ли меня сторожить, как помесь дикую? Извини, чувак, паршиво слышу. У твоего летика движок слишком шумный. Как я попал сюда, интересуешься? Да просто залез. Ну, твой-то вопрос легкий. А вот у меня потруднее найдется. Вот был я типа Кинг-Конг навороченный. Был да сплыл. Да как же, черт возьми, я теперь отсюда выберусь?

0: А ведь еще совсем недавно, в 6 часов самого что ни на есть рядового субботнего вечера, сидел я в метамолочном кафе под названием «Лачушка-развалюшка» и пенял на судьбу, имея на то очень надоживеские основания. Эх, да чего же я измельчал. Ни на ангстрем разница между мной и силикробом. Ни чувы у меня, ни шайки, ни капусты. И ноль шансов обзавестись либо первой, либо второй, либо третьей. От такой беды одно спасение. Залить за воротник новейший таксомозгодра из ассортимента старушки-лачушки. Так вот, стало быть, потребовал я у столика карту напитков. Багги и кисель, коктейль молот, все старье. Только одно незнакомое пойло. Беспроблемин супер. Заказал порцайку, и прибыла она в виде чашки молока, охлажденного и вспененного до присыпанного молотой корицей. С напитком я в два глотка расправился. Прям скажем, не фонтан, а обыкновенная смесь синтопротеинов и нейротропинов. Бульончик из длинных молекул. Воплощенное представление какого-то биобруха о рае в блистерной упаковке. Короче, никакого эффекта, кроме ощущения, будто полость за глазами наполнилась ракетным топливом. И по-прежнему личные перспективы смотрятся ничуть не привлекательнее бритой крысиной задницы. В том-то и беда, что подаваемые в кабаках тропы и строберы — детские игрушки. Хочешь ловить ядреный кайф, закидываться настоящей крутой дурью — прибивайся к шайке. И желательно, чтобы в этой шайке был лепило, гордящийся стерильностью своего инструментария. Подходящих банд много. Я бы затесался к ферментам или к баянистам, или в шейку созвездия кита, или на худой конец примкнул к орту. Ну, как уже сказано, не попал я ни в одну такую организацию, и нет надежды когда-нибудь попасть. Да и не больно-то стремлюсь, если честно. Слишком токсичны, на мой вкус, все эти гоп-компании. И вот сижу я в баре. В черепушку будто жидкого кислорода под завязку налили. Точно я не я, а готовый к аварийному старту челленджер. И будущее свое вижу в еще более мрачных тонах, чем до того, как обнулил башлятник бесполезного пойла ради. Слизываю со стакана коричный ободок, и тут заходит никто иной, как Кассио, мой старый чувак. Вообще-то Кассио не старый, моложе меня, ему 15. Он тощий и бледный, прыщей на нем побольше, чем на работяге с диоксиновой фабрики. Хотя мог бы и нормальную кожу иметь, если бы не забывал регулярно мазаться эпикремом. Он носит в каштановых волосах несколько привитых нитей оптоволокна, щеголяет жилеткой из имиполекса, пузырящийся точно грязевой вулкан, и дюжиной желейных браслетов на левом запястье. «Дис, привет!» Мы с Кассио стукнулись кулаками. «Как оно твое, ничего?» Кассио тоже ни в какой банде не числится, но он по сему поводу озабочен меньше моего. «Всегда на подъеме, всегда счастлив, рот до ушей. Может, это из-за музыки? Сколько помню Кассио, без нее он ни шагу. Если чего-то по жизни не хватает, он это что-то всегда может найти в музоне. Ни разу еще не унывал при мне. Порой даже подмывает хорошенько врезать ему по довольной физиономии. Да не здорово, чувак. Жизнь пуста, как брюхо у тайваньского ребенка, что кишечный Z-вирус подцепил». Кассио придвинул стул к столику. «Шаки-то у вас как? Все нормалек?» Я застонал. Дернул же меня, черт, нагородить приятелю вздора про свои отношения с Шаки. Не иначе в тот злополучный день крыша моя не на месте была. Сделай одолжение, выброси из головы эту чушь. Не было между мной и Шарлоттой ничего, усек? Кассио напустил на себя недоуменный вид.
1: То есть как это ничего не было? Ты же так убедительно доказывал, что теперь она твоя чува.
0: Не, старик, ты все не так понял. Забыл? Мы ж тогда здорово вмазали, ну и поперло меня. Из жилетки Кассио вылез длинный качающийся стебель, разросся в шар, рассосался.
1: Да ты чё, Дес? Я же раньше знал, только и разговоров во всем ТВ-сити, про тебя да про Шаки.
0: У меня сердце раздулось, как бицепс метастероидного уродца, и в горло прыгнуло.
1: О нет, чувак, скажи, что это неправда. Прости, Дес, не хотел тебя расстроить.
0: Ну, я попал. В аэрорыбью пену, да по самые ноздри. Шаки — это подружка Турбо. А Турбо — вожак боди-артистов. Боди-артисты — самая крутая банда в телевизионном городе. А я — просто грязь между их вечно босыми пальцами ног. Я отодвинулся вместе со стулом от столика.
1: Тут-то в лачушке-развалюшке вдруг сделалось душновато. Ведь каждому известно, что я здесь завсегдатай. Касю, я прогуляться не прочь, ты как?
2: Ага, конечно.
1: Т-стрит – длинный бульвар, проходящий с север на юг. Шириной он с бывший парк ужасов, что в Тиви-Сити считался главным пугалом. Бульвар протянулся от 59-й аж до 72-й и был набит гражданами полноправыми и недогражданами неполноправыми, андроморфами и геноморфами, кивами и трансгенами, и все ожидали урочного часа, апогея субботней ночи, когда зазвучит гимн города. К 11 уже повсеместно будет искрить, мерцать и полыхать, но в такие ночи Тиви-Сити, весь залитый янтарно-красно-зелено-синим неонеоном, лично мне кажется малёха старомодным. А ведь мини-городу на берегах Гудзонова залива всего-то навсего 30 лет. Ничто по сравнению с возрастом остальных районов Нуэва-Йорка. Однако он уже начинает сдавать. Я попробовал себя представить вдвое старше, чем я есть. Пожалуй, к тому времени и сам начну скрипеть суставчиками. Впрочем, каракули, которыми уличное хулиганье покрывает все доступные плоскости, не дают городу хоть чуточку уподобиться любому другому. И пускай свежие граффити посыпают багами-краскоедами, не помогает это ни шиша. Мазилки спешат по следам уборщиков и все восстанавливают. Мы с Кассио миновали уйму таких лозунгов, вот лишь некоторые из них. «Если хочешь быть мужчиной, заимей конец с пружиной!» «Мы не мастурбируем, мы мозги стробируем!» «Ты беден, ты бледен, ты съеден!» У сына пса нет ни синапса. Не надо позировать, надо дозировать. Нет преград для разума, окромя маразма.
2: «Десса, куда мы с тобой чапаем?» — поинтересовался Кассио, отстегнув, чтобы меня угостить браслет.
1: «Да никуда конкретно», — ответил я, набив рот потоусваивающим симбионтом со вкусом земляники. «Так, похиляем по улицам, может, прикольное что-нибудь попадется».
2: При этом я задавался вопросом, стоит ли возвращаться домой? А ну как там меня поджидает Турбо со своей гопой, чтобы осведомиться, чё это я так разболтался насчет его пассии?
1: Вскоре мы набрели на какого-то чувака. Он приткнул к обочине тачку с убранным верхом. Парень этот тыкал отверткой в керамическую панель энергозаправки, как будто надеялся ее починить.
2: «Малайская модель, 132 лошадки?» — спросил Кассио.
1: Ответил парень хмуро.
2: «Говорят, дрянь страшенная, дерьма баги его не стоит».
1: Чувак от таких слов взбесился, замахал на нас отверткой.
2: «А ну, брысь отсюда, шпана недоделанная!»
1: Кассио сорвал с руки браслет, запустил им в незнакомца, крикнул мне:
2: «Ноги!»
1: Мы рванули. За углом остановились отдышаться.
2: «Что это было?» — спросил я. «Да так, пустячок. Тухлые яйца и суперлипучка. Мы чуть животы не надорвали от хохота».
1: Потом пошли дальше. Пристроились на хвост двум гулам из «Океан Лага». Судя по казенной одежке, только что к нам перебрались с островов для перемещенных лиц. Хотели развести лохов на башле, но у них такая дикая феня, даже не придумали, как подойти.
2: «Ну чего, теперь на джипне и в фавелу?»
1: «Нет, Мон, сначала хочу хавануть рамена».
2: «Где надыбаем?»
1: «А лапшемет закоротим».
2: «И в зэки? Ты чего, компонера, прикалываешься? Под мангу косишь?»
1: Заметили жирнягу, потащились следом. Надо же разобраться, мужчина или женщина. Облачено это чудо-юдо было в такие просторные шелка, что хватило бы на целый клуб парашютистов, а походочка, ну, совершенно бесполая. Оно свернуло в шлем кайфятник на 65-й. Наверняка там была назначена встреча с клиентом.
2: «Терпеть не могу, жирняк», — сказал Кассио. «Зачем набирать весу больше, чем для здоровья полезно? Да еще и если тебя никто не заставляет.
1: А зачем ходить с угрями, если можно без них обойтись?»
2: Кассио, похоже, обиделся. «Так ведь это, Дэс, совсем другое. Я просто забываю про крем, не нарочно же».
1: Мне сделалось перед Кассио неудобно.
2: «Это ж мой единственный кореш, он сейчас рядом, и ведь меня разыскивает Турбо, и коли разыщет, влететь может не только мне.
1: А я себе позволяю такие грубые приколы».
2: Я обнял Кассио за плечи. «Прости, чувачок. Давай будем считать, что я ничего не говорил. Стерли, ладно?
1: У тебя башли есть?»
3: «Есть маленько».
2: «Ну так пошли потратим.
1: С того, что тратишь, налогов не платишь, верно же? Ха, махнули в клуб «Газ»?
2: Кассио повеселел.
1: «Давай, там всю ночь Невроз играет! Может, Джинка даст мне полобать?»
2: Козырно звучит, айда!

0: Над нашими головами проносились на своих летиках нейромусора и частные, и муниципальные. Даже с такой большой высоты турбореактивным выхлопом нам обдувало шею. Чувак стоит в летучей клетке, рука в перчатке сжимает палочку-пришибалочку, на морде совиные зенки. Порхает этакое чучело над ТВ-сити, высматривает, где какое безобразие или несообразие намечается, и коршуном вниз, не допустить или устранить. Если поступит команда от градонадзора, то и шокер свой паскудный вход пустит, и даже лазерную трубку. Клуб «ГАЗ» занимал энную часть миллиона квадратных футов в здании, вмещавшем некогда старинную телевизионную сеть, от которой ТВ-сити унаследовал название. С тех пор, как «Метамедиум» поглотил свободные телеканалы, домин стоял необитаемый. Клуб «ГАЗ» не в счет. Он ведь не платил за аренду. Мы дали в дверях на лапу хмурому анаболическому качку и прошли. В клубе «ГАЗ» ими поликсные стены, они корчатся, как жилетка Кассио. Биоформные ряпи, усики, так и пляж. Было еще совсем рано, около 8. На эстраде только что разместился невроз. С Джинку я встречался лишь однажды, но сейчас сразу узнал его, несмотря на зеленую кожу и листовую шевелюру. Кассио поднялся к нему побазарить, а я сел у стены за столик и заказал пивчик-живчик. Ко мне вернулся Кассио.
1: «Прикинь, Джинка разрешил мне сесть за мегабасы!»
0: От пива я расслабился, даже почти забыл про свои проблемы.
1: «Козырный чувак! Глотни-ка живчика! Бабульки-то твои!»

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Пол Ди Филиппо. «Однажды в телевизионном городе». Продолжение. Кассио сел рядом, и мы с ним побазарили точно в старые добрые времена, когда мы, сопляки, школьники, трескали свои порцейки мнемотропинов, как хорошие маленькие нарики. А помнишь, кто-то в учительской столовке подлил в компот мартышку-шелунишку? Ага. Сколько преподов резвились, да точно без обезьяны в брачный сезон. Умирать буду, вспомню. Миссис Спенсер-то вообще к потолочным балкам прыгала. Эх, молодость, молодость. Десс, а я ведь моложе, чем ты. Мне тогда было 11, тебе 12. Да, Кассио, но те дни уже стерты.

0: Я вынул карманный лазик и перерезал отросшую от стены псевдоподию. «Спасибо, чувак!» – поблагодарил Кассио и отчалил. А я остался сосать пивчик-живчик и ждать, когда подготовится невроз. И вот, наконец, шлейфы размотаны, проверены мегабасы и другие инструменты, все лабухи переоделись в хитовые костюмы, и грянула оригинальная композиция «Эфферентная Элли». Через 45 минут и еще два пива с похвальной чуткостью заказанного для благодарного друга оркестра я вышел на оптимальный даунлинк с Кассио и чуваками из «Невроз». Чувствовал, как пузырится во мне музыка, точно какой-нибудь звуковой троп. Я постукивал ногой, покачивал, потряхивал головой, будто в спазмах, будто на нервах вдруг миелин растворился, до того заторчал, что даже не заметил, как меня окружила шайка турбо. Когда закончилась очередная тема и у меня прояснился взгляд, нарисовались все они. Турбо, его чувиха Шаки, обнимающая его за талию, Джиттер, Хек, Пабло, Моно, Вэл, Зиги, Перец, Ворота, Зейн и уйма других, я даже кличек их не знал.
1: «Как ваши ничего, чуваки?» – спросил я.
0: Они молчат. Физии каменные, как у дешевого тьюринговского робота первого уровня с барахлящими контурами мимикрии. Что до меня, то я и пальцем не мог шевельнуть от страха. Мог только смотреть. Все боди-артисты были голые, если не считать спандексовых ремней и у пацанов, и у девчонок. Это для обеспечения требуемого экстера и интеррецепторного ввода. Кожа в пятнах коричневого загара на манер жирафьей шкуры. Тела стройные, поджарые. А мышцы до того рельефны, хоть анатомию по ним изучай. По чью душу они сюда заявились и с какой целью, не было для меня вопросов. Боди-артисты – первая банда в ТВ-сити. Самая сильная, самая коварная, самая навороченная свора мозгостроберов из всех свор, которые когда-либо бегали по тросам или лазили по столбам. Да с кем их вообще можно сравнить? С векторами? Это жалкая кучка чмошников, тратящих свою жизнь на сон в масс-пространстве. Я не верю хвастливым убеждениям, что они способны исчезать в четвертом измерении. С харты нейра? Шизанутые мясорубки, негативы своих соперников-евнухов. С даонами? Ребята неплохие, но я не разделяю некоторые их взгляды. Писать в штаны и называть это сатори со слюнявчиками? Нет, вечное детство не перспектива. С ампутаторами? Отрубать от себя куски и снова их приращивать, чтобы убедиться в своей нечувствительности к боли? Ну-ну. Стройняшки? Толпа ходячих скелетов? Гол-обезьяны? Нет уж, и так одни мартышки кругом. Не подписываюсь. Юные патриотки? Еще чё. Больно охота всю жизнь нырять в расовую память. Нет, если кто и способен переплюнуть боди-артистов за те же денежки, так это лишь Адонисы или Сапфо. Но у них в черепушках такие баги ползают, что и представить нельзя. От ужаса напрочь рецепторы заблокируются. Но зато вам-то несложно представить, как я себя чувствовал в фокусе недоброго внимания боди-артистов. Эх, если бы ребята явились сюда, чтобы зазвать меня в свою компанию, но ведь у них другая затея — выпустить мне потроха. Неврось грянул новую тему. Кассио увлеченно наяривал, все на свете забыв. В мою сторону он даже не косился. А если бы покосился и понял, что происходит, то ничем бы не смог помочь. Турбо с картинной грацией сел напротив меня, усадил Шаки к себе на колени. «Ну что, Дес?» – произнес он холодным, как сверхпроводник, голосом. «Ходят слухи, что ты теперь у Шаки тайный любовничек». «Что ты, Турбо, ни в коем разе, в этой мисаге ни единого слова правды, клянусь!» «Да я тебе верю, чувак», — ухмыльнулся Турбо, и они с подругой перевелись туловищами, как две спирали ДНК. «Для такого ультрамача, как ты, наши Шаки недостаточно клевые». Посмотрел я на Шаки и встретил взгляд полный равнодушия. Возникло такое чувство, будто я авокадовую косточку проглотил. Шарлотта Тэтч – суперклассная цыпочка камбоджийско-гавайских кровей. Ее предки эмигрировали в ТВ-сити, когда япошки создали Азиатско-Тихоокеанское экономическое сообщество и всех бывших граждан прогнали в заши из прекративших свое существование государств. У нее зеленые глаза, точно лампочки дисководов, и аппетитные грудки цвета крепкого чая. Оглядев меня с ног до головы, она принялась любоваться собственными ногтями.

0: А потом не шевельнул ни единым мускулом. По крайней мере, если и шевельнул, я это не заметил. Она громко, перекрывая музыку, щелкнула каждым суставом каждого пальца. Я проглотил скользкую косточку и проговорил: «Нет, Турбо, она для любого клевая». Турбо наклонил голову к Шаке.
1: «Так-то оно так, Дес. Но есть одна проблема. Шаки с любым не ляжет. Она даже ни с кем из боди-артистов не ляжет, кроме меня. А если ты попробуешь на нее залезть, она запросто отщипнет тебе яйца. Усек?»
0: «Да усек, конечно, усек». Турбо свинтился с Шаки.
1: «Ну что ж, с этим мы разобрались, но остался другой вопрос. Что нам делать с великим умником, который вздумал трубить на весь свет, что он терся с боди-артисткой?»
0: «Турбо, только давай без фуфла, ничего я такого не...»
1: «Заткнись, я думать буду».
0: Пока Турбо думал, все его мышцы шевелились, как будто под кожей ползали змеи. Выгнав из меня Шлаки вместе с потом, Турбо сказал:
1: «Полагаю, честь нашей организации будет спасена, если мы тебя затащим на мост Джорджа Вашингтона и...»
2: «О, радиационные отходы, Турбо! Чувак, кореш, ну что ты в самом деле? Какая необходимость?»
1: Турбо поднял ладонь, заставив меня умолкнуть. «Но нас могут замести эко-мусора за сбрасывание дерьма в реку».
0: Все боди-артисты от души поприкалывались над этой шуткой. Я пытался поржать заодно, но вышло только жалкое «хи-хи-хи».
1: «А с другой стороны...»
0: Кисти предплечья поднятой руки Турбо описали дугу в 270 градусов в той же плоскости, где находилось плечо.
1: «Если хочешь стать боди-артистом, то знай, твоя кандидатура всегда была в списке, даже когда ты разбрасывался своими дурацкими похвальбами».
0: «Ой, правда? Турбо, да, я согласен! Ты даже не представляешь, как я...»
1: Турбо вскочил на ноги, да так резко, что Шаки кубарем покатилась через весь клубный зал.
3: «Джиттер, Хэк, будете эскортировать кандидата. Эй, все, возвращаемся в сеть!»
0: Мы вылетели из клуба «Газ», как пробка из бутылки с шампанским. У меня кружилась голова, точно польская космическая станция. «Я с боди-артистами! Просто не верится! И плевать, что я не знаю, куда лежит наш путь! Пускай даже они меня втянут в авантюру и до конца жизни придется штраф оплатить. Я не рыпаюсь, я паинька. Город мне теперь казался воплощенной психоделической сказкой, порождением буйной фантазии Голубрухо. Средиземье, волшебной страной, небесами обетованными, а воздух-то до чего холодный, как робопары нейроны на моих голых руках». Мы двигались на восток, к прибрежному парку. Я вскоре не выдержал бешеного темпа, приотстал. Но Джиттер и Хек вернулись, подхватили меня под руки, и мы понеслись дальше. Вскоре очутились среди деревьев. Бежали по безлюдным аллеям под грязными натриевыми лампами. Справа тянуло запахом Гудзонова залива. Над головами ревели турбинами полицейские, но до нас им, похоже, не было дела. Наконец мы остановились в темном местечке под неработающим фонарем. Последние полмили Джиттеру и Хеку пришлось меня нести. Я еле дышал, а никто другой даже не запыхался. И вот я снова на ногах. Кто-то нагнулся и потянул кверху металлический люк со сломанным замком. Боди-артисты спустились один за другим. Я, волнуюсь, точно ребенок, впервые в жизни закидывающийся тропом, тоже полез вниз, зажатый с боков Хеком и Джиттером. ТВ-Сити занимал сотни акров земли, которые раньше полого спускалась к Гудзонову заливу. Восточная половина телевизионного города была построена на твердой почве, а западная стояла на огромной платформе, возведенной над путями для магнитолевитационных поездов транспортной компании «Конрейл». Спустившись на 15 ступенек, я увидел подбрюшье ТВ-Сити в свете нескольких заключенных в защитные клетки ламп. Ржавое созвездие заклепок в чешуйчатом стальном небе. Лестница уперлась в двутавровую балку шириной с мою ладонь. Я осторожно сошел на нее, но отпустить лестницу не рискнул. Поглядел вниз. Там, в сотне футов, бесшумно делал 180 миль в час освещенный поезд. Я полез назад. «Ты куда это, чувак?» — поинтересовался сверху Хек.
2: «Об обратно, а разве мы не...
1: Я возвратился на Двутавр, сделал два вихляющих шажка в манере слюнявчика, осторожно лег и обвил железяку руками и ногами. Хек и Джиттер не уговаривали меня подняться. Как бежали бок о бок, так и дальше побежали, буксируя бедолагу Деза, точно вагон по монорельсу. Мне оставалось только закрыть глаза и молиться.
4: Модель для сборки. On Energy.
1: Наконец я почувствовал остановку. А затем меня подняли, словно куль. И в следующее мгновение отпустили. Я в ужасе прикинул, сколько лететь до земли или проходящего поезда, и каков будет удар в ощущениях. Если выживу, запросто можно будет в ампутаторы подаваться. Лететь, как выяснилось, надо было считанные футы. До сети. Я врезался в нее, и меня подбросило. Несколько раз качнуло. Дождавшись неподвижности, я осмелился раскрыть глаза. Боди-артисты находились здесь же. Кто стоял, кто лежал в хитросплетении тросов из углеродного волокна. Каждый великолепно сохранял равновесие. С красивого лица Турбо не сходила улыбочка пожирателя радиационных отходов. «Добро пожаловать в сеть, кандидат!» «А ты не так уж и плохо держишься!» Знавал я чуваков, которые в обморок падали, когда впервые оказывались на нашей лесенке. «Сейчас мы двинем дальше, не отставай!» И боди-артисты помчались по сети. Им каким-то образом удавалось координировать и компенсировать сотни самых разнонаправленных импульсов. Каждый шаг делался стремительно и безошибочно. Как аэросерфингисты, они взлетали на гребни волн движения друг друга. Что же до меня, то я ухитрился как-то перемещаться в основном на четвереньках. Мы достигли платформы, прикрепленной к одному из гигантских столбов, подпирающих город. И там боди-артисты взялись за дело. То есть за ширяние крутой дурью. Я и не подозревал о том, что Зиги лепила у боди-артистов. А теперь вижу, как он шарится среди хромоварок и аминорезок, точно рыба в ухе, и ясен пузырь. Никто иной, как этот биобруха, поддерживает огонь в нейротопках моих новых корешей. Пока Зиги трудился, мне оставалось только наблюдать, как трутся Турбо и Шаки. Понятное дело, они это специально для меня устроили и захотели сыпануть песочку в мои дюзы. Но я старался давить в себе чувства. Даже когда Шаки... Ну ладно, не буду описывать подробно, скажу лишь одно. Такая поза в человеческом исполнении – это нечто из разряда невероятного. Наконец пришел Зиги с чашкой неразбавленного багила киселя. «Отведай, чувачок», – проговорил он с гордой улыбкой творца, «чтобы маленько получше представлять себе, каково это – быть боди-артистом». Смаковать неразведенный кисель не хотелось, поэтому я вылокал единым духом. Но даже от послевкусия меня едва не вытошнило. Через полчаса я уловил перемену. Я встал и двинулся по сети. Турбо и остальные принялись дергать тросы кверху и книзу. Но я удержался на ногах, даже поднял одну. А потом встал на руки. «Наш пацан», — саркастически произнес Турбо. «Мне и невдомёк было, что ты такой козырный. Мы тебя ведь лишь самую малость подкрепили, Экстера, Интера и Проприо. Мы еще добавили миофибрилового усилителя и кое-чего для вывода токсинов усталости. И все это недолговечно, как любовь шлюхи. А сейчас дуй за мной». Турбо помчался по сети, я вдогонку. «Больше никто?» — спросил я.
5: «Нет, Дес, только я и ты, верные Криша».
1: Мы спустились на землю. Я, когда без посторонней помощи чесал по Двутавру, казался себе владыкой мира. И снова мы промчались по улицам ТВ-Сити. В этот раз я без труда держался вровень с Турбо. Впрочем, может быть, он просто не спешил. Хотел, чтобы у меня создалось ложное ощущение безопасности. Я решил приглушить восторг и вести себя осмотрительно, если получится. Но вот мы остановились на южной границе ТВ-Сити. Перед нами высилась самая высокая хаза Нового Йорка. 150 этажей из стали и органобетона. «Нам предстоит небольшое восхождение», — сообщил Турбо.
2: «Чувак, да ты за кого меня держишь? За Кинг-Конга навороченного? Стенка зеркала?»
5: «И так, и не так. В этом-то и прелесть старых постмодернистских зданий. Блеск нас замаскирует, а зацепок и опор тут достаточно. Полезешь — убедишься.
6: Он взлетел по водосточной трубе на следующий этаж. Слишком резво, мне не угнаться. Но зато я мог просто следовать за ним. Прикиньте, чуваки, мне это удавалось!
5: Я сбросил обувь и полез за турбо. Врать не стану, было страшно, но я словно обезумел. В экстазе был, витал в своей собственной микрогравитации.
6: Первые 50 этажей сдались легко. Я карабкался за турбо, смотрел, как он выбирает опору за опорой, и делал так же. Когда он улыбался мне, я улыбался в ответ, даже смекнув, что он просто прикалывается. Одолев треть пути, мы остановились отдохнуть на широком уступе. Вниз я не смотрел, хоть и приобрел великолепное чувство равновесия, все равно взгляд с такой высоты, что пригоршня песка в дюзе. Площадка примыкала к освещенному окну. Мы прилипли к стеклу и увидели робота-уборщика. Он сосредоточенно пылесосил ковер. Мы постучали, но робот даже звукоулавливателем не повел. И тогда мы полезли дальше. Достигли срединной отметки, и началось. Я подустал, торможу, а турбо наоборот прибавил прыти. Я карабкаюсь, а он шастает вокруг белкой, корчит рожи, да по заднице меня шлепает.
1: «Скоро ты сорвешься, Десс.
6: Я тебя сюда специально затащил.
1: Пальцем не тронешь, Шаки, никогда в жизни не тронешь, усёк. Так шмякнешься, ни хрена от тебя не останется. На молекулы разлетишься».
6: И тому подобное. Я внешне никак не реагирую, зная себе, лезу. И тогда он говорит:
1: «Слышь, Зиги наш слабоват на голову сделался в последнее время. Мне мотропы забывает принимать. Может, по рассеянности не рассчитал срок действия твоей дозы. Вот обидно-то будет, если ты сейчас скиснешь».
6: «Лажа! Ты меня разыгрываешь!» Я инстинктивно закрутил головой. А ну как турбо тянется, чтобы схватить меня, оторвать от стенки, сбросить!
5: Он был ниже, висел головой вниз, зацепившись пальцами ног за край уступа. Я увидел землю. Передо мной раскинулся ТВ-Сити. Он здорово смахивал на свою модель в 1/100 натуральной величины. Такие в голостудиях можно увидеть.
6: Я замер и услышал, как ломаются мои ногти.
1: «Что такое, Десс? Никак скис?»
6: Меня привел в чувство издевательский тон турбо. «Я не хочу падать! Не хочу слушать его токсичный смех, пролетая все эти десятки этажей!» «На перегонки до самого верха идет?» — спросил я.
5: Тут он малость сбавил гонор.
1: «Незачем, чувак. Как лез, так и лезь. Только не пробуй одновременно схватиться за две зацепки».
5: Я и не пробовал. Еще 75 этажей.
1: Крыша здания была украшена шпилем, окруженным узеньким помостом с перилами.
5: Я из последних сил пролез под перилами и сел, свесив ноги. Во мне происходили перемены, я это уже чувствовал, потому не удивился, когда турбо сказал:
6: «Теперь уже точно все выдохлось, Десс.
1: Я бы на твоем месте и думать забыл насчет спуска этим же путем. Да и мусора скоро явятся. Малолеткам за такие дела сроки пустяковые дают. Через год откинешься, главное, будь паинькой и не рыпайся. А как выйдешь на свободу, заглядывай к нам».
6: И нырнул вниз головой, да еще напоследок вильнул мне задницей. «Ну а теперь я еще раз свой вопросик повторю. Я уже не Кинг-Конг навороченный. Как же, черт возьми, я отсюда выберусь?»

0: Это был рассказ Пола Ди Филиппо «Однажды в телевизионном городе» в переводе с английского Гаэл Корчакина.
1: I was born in it, molded by it.

0: and surrender to the beauties of your soul and body. Look and surrender to the atrocities of your mind and its ill intentions.
1: Игорь Вереснев. «Принцесса без горошины» или «Правила игры в джонг». Часть первая. Правило первое. Никто не знает, сколько участников присоединилось к игре. Уже некуда, когда тебе делают предложение, от которого невозможно отказаться. Сегодняшнее было именно таким, поэтому Каламбер спросил коротко. «Сколько?» 50. Также коротко ответил собеседник. Каламбер презрительно скривил губы, окинул инопланетника взглядом. Был тот долговязым, с непропорционально длинными и тонкими конечностями. Широкие плечи нелепо смотрелись в сочетании с худосочным торсом. Бледно-серую кожу покрывали шершавые пятна, наводившие на мысль о лишаях. Хорошо, хоть фетровую шляпу он не снял, присаживаясь за стол. Лицезреть голый шишковатый череп с пульсирующим родничком на темени Каламбер не испытывал ни малейшего желания. Внешность Маршада была отвратительная. Неудивительно, что на большинстве миров Тиранской империи приняты законы, ограничивающие передвижение инопланетников. 99% тиранцев и подойти близко к такому типу побрезгуют, не то что за одним столом сидеть. Где-нибудь в аграрной глубинке фермеры его и вовсе на дреколии поднимут, посчитав пришельцем из бездны. Однако здесь, в ресторанчике припортового квартала Эрбении, Маршад смотрелся вполне обыденно. За стойкой и соседними столиками можно найти хлыщей поэкзотичнее. А Каламбер в силу своей профессии относился к тому единственному проценту тиранцев, которым приходится иметь дело с инопланетниками регулярно. 50 тысяч имперских реалов, уточнил он. Если вы сейчас скажете, что в эту сумму входит билет до Джавелы и обратно, то вы сделали мой день. Самая смешная шутка, какую я слышал за последние 3 стандарт-года. Пожалуй, смешнее был лишь орден истинной доблести, полученный от королевы Зангов, после того, как я угнал яхту, предназначенную в подарок ее внучке, и тем самым предотвратил теракт, подготовленный вашими диверсантами.
2: «Маршады не причастны к покушению!» — вспылил инопланетник.
1: Гнев его был непоказным. Он даже лишаи на щеках побагровели.
2: «Мы не кровожадные убийцы. Это пропаганда Зангов. Мы боремся за независимость наших миров».
1: Каламбер не перебивал, неторопливо потягивая кантийские бренди 40-летней выдержки. Напиток вкусный и чертовски дорогой. Пожалуй, в цене он не уступал билету до Джавела. Если окажется, что и ужин входит в предложенную сумму, шутка из смешной превратится в дурацкую. Наконец Маршад успокоился, буркнул.
2: 50 означает 50 кронзангов. По курсу первого галактического банка это почти 500 000 ваших реалов. Мы не скупердяи. И да, вас выбрали, потому что вы единственный тиранец, кавалер истинной доблести. Принцесса Хашраи знает вас и не усомнится в ваших намерениях.
1: Каламбер поставил рюмку на стол. Названная сумма оказалась неожиданной. Маршады собирались играть всерьез. «Может, принцесса и слышала мое имя, но я-то с ней не знаком», — произнес он с сомнением.
2: «Познакомитесь».
1: Маршад вынул из внутреннего кармана плаща керамический кубик, легонько стукнул по его ребру. Кубик развернулся в голограмму молодой девушки.
2: «Это ее нынешняя внешность».
1: Каламбер всмотрелся в портрет, пожал плечами. Круглые личико, маленький рот, нос кнопкой. Огромные выразительные глаза фиолетового цвета, опушенные густыми ресницами. Самые обыкновенные занги. Впрочем, для тиранцев все занги на одно лицо. «Аванс?» — поинтересовался он.

0: С авансом инопланетник уперся. Каламбер еле выбил из него 10 кронзангов. И да, стоимость перелета до Джавела входила в сумму. Конечно, это уже не играло существенной роли, да и обратный билет покупать не требовалось. Лайнер Малефисента стартовал завтра утром, так что, когда детали были обговорены и аванс перекочевал на его кредитную карточку, Каламбер направился в гостиницу. Следовало подготовиться к предстоящей операции. Заказанное такси ожидало на ресторанной парковке и рвануло с места, едва Каламбер захлопнул за собой дверь салона. Ограничения на высоту полета в районе космопорта действовали строгие, поэтому машина не поднималась над крышами зданий, отмеченных шнуровкой красных огней. Казалось, они летят сквозь глубокое, запутанное как лабиринт ущелье, а спустившиеся на Эрбению сумерки увеличивали иллюзию. Бывать прежде на этой планете Каламберу не доводилось, но все урбанизированные миры Империи похожи как близнецы. Заподозрил неладное он, когда машина резко пошла вниз и нырнула в жерло тоннеля. Ничего подобного на пути от ресторана до гостиницы быть не должно.
1: «Эй, стой! Куда ты меня везешь?»
0: «Я заказывал в Меркатор». Машина послушно снизила скорость, припарковалась в крохотной нише, погасила огни, мгновенно слившись с окружающим ее серым бетонопластом. Увы, ниша эта находилась в потолке тоннеля. Найди пассажир способ открыть заблокированную дверь, ему пришлось бы прыгать с 40-метровой высоты в самую гущу транспортного потока. Ситуация хуже не придумаешь. Каламбер незаметно сжал пальцы, заставляя спрятанное в рукаве оружие скользнуть в ладонь. «Не рыпайся», — предупредил таксист. «Сиди и служи. Если будешь понятливым, ничего с тобой не случится. Нам известно, что маршатские мятежники наняли тебя похитить принцессу Зангов».
1: «Эй, придержи лошадей!» — запротестовал Каламбер. «Какая еще принцесса и кто такие вы?»
0: «Служба безопасности Терры. Будешь и дальше строить из себя дурачка?»
2: Строить кого-то Каламбер не хотел. С безопасниками шутки плохи. Иметь с ними дело он не хотел тем более, но сейчас, кажется, выбора нет.
0: «Если вам все известно, снимите девчонку с рейса и всех делов», — буркнул он. «Я вам зачем понадобился?» «Ты сделаешь то, что хотят от тебя маршады. Но при попытке сбежать с лайнера принцесса погибнет от рук террористов на глазах у свидетелей. Я понятно излагаю?» Каламбер хмыкнул.
1: «Боюсь, на роль свидетеля, заслуживающего доверия, я мало подхожу».
0: «Ты не годишься», — согласился безопасник. «Зато Виттенган вполне. Она сопровождает принцессу с самого начала путешествия в качестве переводчика, секретаря, помощника, чуть ли не няньки. Ни на шаг от нее не отходит. Будет достаточно, если она успеет сообщить о смерти хозяйки до того, как тоже погибнет». «Недопустимо, чтобы девка изменила показания при... тщательном допросе». Перед лицом Каламбера развернулась голограмма, куда красочнее и четче той, что показывал маршат. Это был портрет Терранки, скорее всего, уроженки Лехайна, либо Барксы. Смуглая кожа, коротко стриженные темные волосы, высокие скулы, тонкие губы плотно сжаты, карие глаза смотрят цепко, настороженно. Не исключено, что вдобавок ко всему перечисленному безопасникам девчонка выполняет обязанности телохранителя. Несомненно, выполняет, учитывая, что принцесса путешествует инкогнито. И принцесса, и ее секретарь должны в ходе этого прискорбного инцидента не просто погибнуть, а исчезнуть без следа, подытожил безопасник, гася голограмму. Каламбер немного расслабился, оружие вернулось на место. Подобный расклад вновь делал игру привлекательной. Он позволил себе спросить: «Сколько?»
3: «В качестве оплаты мы не станем интересоваться, с какой целью ты объявился на Эрбении, и разрешим беспрепятственно убраться отсюда. И да, можешь оставить себе аванс, полученный от маршат».
1: «Какие гарантии, что от меня не избавятся вслед за принцессой и ее переводчицей?»
0: Таксист засмеялся скрипуче и неприятно.
3: «Я слышал, ты самый изворотливый авантюрист в Империи. Наверняка ты найдешь способ улизнуть с корабля посреди открытого космоса. Во всяком случае, там у тебя будет шанс».

Малефисента оказалась видавшей виды посудины S-класса. Масса и размер ее жестко ограничивались пределом Сапировича, так что о комфортабельных каютах нечего было и мечтать. Каламберу достался пенальчик под номером 13, 4 метра в длину, 2 в ширину, 2 в высоту. Впрочем, назвать помещение клоповником или каким другим уничижительным эпитетом повода не было. Обслуга старалась как могла поддерживать чистоту и порядок. Оно и понятно. Работать на регулярных перевозках для эсника за счастье. Малефисенту спасало то, что маршрут особой популярностью не пользовался. Эрбения, молодой промышленный мир, расположенный на далекой периферии Тиранской империи, привлечь туристов не мог ничем. В качестве пересадочного узла он тоже не годился. Далее в этом секторе галактики начинались пространства тиранцам неподконтрольные. Только отъявленные маргиналы отваживались путешествовать по мирам, заселенным инопланетниками. Не просто чуждыми по языку, культуре, менталитету, этике, но часто вызывающими брезгливость и отвращение самим своим внешним видом, запахом и повадками. С Джавелом дела обстояли еще плачевнее. Военный форпост королевства Занги-Бо, вынесенный далеко за пределы ареала расселения зангов. Фактически королевство застолбило себе на будущее здоровенный куш под самым носом у империи, что никак не способствовало добрососедским отношениям держав. Масло в огонь подлил мятеж маршадов, некогда сдавших свои планетные системы в концессию зангам, а теперь возжелавших вернуть независимость. Терра, неоднократно подавлявшая сепаратизм в собственных колониях, официально сохраняла нейтралитет, даже продолжала выдавать королевству преступников согласно подписанному некогда договору. Но в Верховном Конгрессе уже шли споры. Стоит помогать соседям тушить пожар в их доме или воспользоваться ситуацией в своих интересах? Галактическая игра велась по-крупному. –

При вместимости 36 пассажиров «Малефисента» везла в этом рейсе 25. 9 дзангов, 7 джа, коренных обитателей Джавела, 6 тиранцев и 4 маршадов. Также на борту находилось 6 членов экипажа. Капитан, штурман, бортинженер и 3 стюарда, все тиранцы, разумеется. Маршады были задержанными на Эрбине эмиссарами сепаратистов, которых империя экстрадировала в королевство Зангибо под конвоем 3 полицейских. С остальными пассажирами Каламбер познакомился в первый же день полета во время обеда в кают-компании. Принцесса Хашраи никак не выделялась среди других занги. Круглолицая, большеглазая, с миниатюрными ручками и торчащими из пепельно-серой шевелюры кошачьими ушками, от шеи до пят закутанные в многослойные сари с тонкой, похожей на паутину материи. Возвращалась на родину она под вымышленным именем Ташакота Вабо, нечто вроде Мэри Смит. Ничего общего с той пестро разукрашенной, одетой по тиранской моде фифой, которую Каламбер мельком видел 3 года назад в столице королевства. Если бы не голограмма, он бы ее не узнал. Собственно, сородичи ее и не узнавали. Занги по тиранской видовой классификации, одновременно насекомые и млекопитающие, обладали врожденной способностью к мимикрии. Пожалуй, одно отличие все же имелось. Общество сородичей принцесса предпочитала крепко сложенную смуглую тиранку в облегающем брючном костюме спортивно-делового стиля. Это несколько упрощало задачу. Каламбер поспешил занять место за столом рядом с переводчицей.

0: Увы, Виттенган оказалась вторым сапогом в паре к своей хозяйке. Вела себя подчеркнуто холодно, на вопросы отвечала односложно, попытки разговорить игнорировала. Задача втереться в доверие за два дня, остающаяся до прискорбного инцидента, вновь усложнялась. Требовалось придумать что-то неординарное. Этим Каламбер и занимался, уединившись в каюте, когда интерком вдруг звякнул, и женский голос из него попросил:
1: «Пусти, пожалуйста».
0: «Пожалуйста» никак не вязалось с тоном, каким просьба была произнесена. Скорее, это был приказ. На Малефисенте летело 5 женщин-тиранок, включая 2 стюардесс. Кто из них нежданно-негаданно явился приказывать, Каламбер не понял, а в интеркомах пассажирских кают видеорежим не предусмотрен. Переспрашивать, кто там, показалось вовсе уж глупо, поэтому он молча открыл дверь. Каламбер знал, что удивить его трудно, но можно. Сейчас был именно тот случай. На пороге стояла Виттенган. Не дожидаясь вопросов, девушка прошла в каюту, тряхнула головой в сторону двери, призывая закрыть. Когда дверь, прошуршав по направляющим, вернулась на место, указала на стул.
2: «Я сяду?»
0: «Да, конечно, присаживайся». Каламбер вскочил с кушетки, планировать операцию он предпочитал в горизонтальном положении. Помешков, сел на нее же. Черт бы побрал эту экономию пространства. В каюте помещался лишь один стул.
2: «Принцесса просит извинить ее неучтивостью»,
0: — начала гостья.
2: «Но у нее есть веские причины скрывать знакомство с тобой».
0: «Принцесса?» Только и нашелся, что переспросить Каламбер. Виттенган внимательно посмотрела на него.
2: «Не время играть в игры друг с другом. Ташокота Вабо — это принцесса Хашра и путешествующая инкогнито. Однажды ты спас ей жизнь. Принцесса просит сделать это снова».
0: Каламбер покачал головой и даже в затылке почесал. Он старался выглядеть как можно более убедительным. Игра становилась все интереснее, ставки росли. «Неожиданно. Встретить наследницу Зангибо на этой лохане», — он обвел рукой каюту, — «вдвойне неожиданно. Принцесса настоящая авантюристка, если ради соблюдения инкогнито готова отказаться от минимального комфорта».
2: «Это была вынужденная мера. С нами связался резидент королевской разведки и предупредил, что тиранские спецслужбы раскрыли инкогнито. Если Конгресс признает независимость Маршатской конфедерации, принцесса станет разменной монетой для торгов. Он сказал, что рейс Арбения Джавел — лучший способ вернуться в королевство, не привлекая внимания. Но, оказавшись на борту, принцесса поняла, что это ловушка. Ее здесь убьют, воспользовавшись неразберихой во время захвата корабля маршатскими террористами».
0: Каламбер улыбнулся, развел руками.
3: «Мне кажется, принцесса несколько преувеличивает опасность. Я готов поверить, что представительницу королевской династии попытаются использовать как аргумент в торгах. В Конгрессе сидят те еще мерзавцы. Но убийство... Кто напугал принцессу убийством? Единственные маршады на борту заключенные, они просидят запертыми в каютах до самого Джавела».
0: Виттенган помолчала, обдумывая его слова. Потом возразила:
2: «Не преувеличивает. Тебе известно, что занги королевской династии ощущают текстуру времени. Время на корабле шершавое, опасное. Принцесса не знает, кого наняли для убийства, кто наниматель, но убийца рядом, несомненно. Это может быть маршат, тиранец, джа, даже занг. Безусловно, доверяет она только мне, но в одиночку я не справлюсь. Это удача, что ты, кавалер Ордена Истинной Доблести, оказался на борту. Ты обязательно придумаешь, как обмануть, опередить убийц, спасти принцессу и доставить ее на родину. Может, надо захватить корабль, прежде чем это сделают маршады? Ведь ты умеешь управлять межзвездными кораблями».
0: Каламбер рассматривал ее и невольно кривил губы в усмешке.
3: «Скажи, на чью спецслужбу ты работаешь?» — спросил он.
0: Девушка ответила, не раздумывая:
2: «Я действую исключительно в интересах принцессы. Ради нее я сделаю все, что потребуется».
3: Ты так ей предана? Она ведь даже не человек.
2: Что из того? Различия между зангами и тиранцами не так уж и велики.
3: Спорить Каламбер не стал, у каждого свои тараканы в голове. В любом случае, игра складывалась удачно. «Хорошо», — кивнул он. «Я подумаю, как уберечь принцессу от неведомой опасности, о плате не спрашиваю, уверен, она будет адекватной». Губы переводчицы дрогнули, но сложиться в презрительную гримасу она им не позволила.

0: Правило второе. Невозможно определить, кто из игроков сделал ход. Время между обедом и ужином ушло на то, чтобы скорректировать план операции. В кают-компании Каламбер опять занял место рядом с переводчицей, но оказывать знаки внимания больше не пытался. А когда пассажиры разбрелись по каютам, отправился к ней с визитом.
1: «Войди!»
0: Прозвучало из интеркома, едва он коснулся сенсора. Высокий мелодичный голос принадлежал не Виттинган, но Каламбер отметил это лишь мельком, так как в следующий миг дверь отворилась, приглашая. Он вошел и застыл. Фраза безопасника «Ни на шаг от нее не отходит» смысл имела самый, что ни на есть, буквальный. Принцесса и ее секретарь делили двухместную каюту. Кроме ширины, та ничем не отличалась от каюты Каламбера. Ширины и наличия второго стула, второй кушетки в каюте не было, одна двуспальная. Виттенган восседала на ней, скрестив ноги, по-прежнему в своем спортивно-деловом костюме. Зато сидевшая за столом принцесса успела переодеться. Вместо многослойного сари на ней теперь была длинная до лодыжек туника. Полупрозрачная материя позволяла при желании разглядеть молодую Занге во всех подробностях. Третью рудиментарную пару конечностей представителям королевской династии Зангебо удаляют в младенчестве, так что сейчас внешность принцессы в самом деле не сильно отличалась от человеческой. Виттенган права.
2: «Да она с ней спит!» — внезапно догадался Каламбер. «Спит во всех смыслах этого слова!» Моралистом и пуританином он себя не считал, но спать с полунасекомым — это перебор.
1: «Садись, кавалер!»
0: — принцесса указала на свободный стул.
1: «Ты придумал, как спасти мою жизнь!»
0: На тиранском она говорила почти без акцента, разве что анатомические особенности гортани заставляли ее голос мягко вибрировать в конце каждой фразы. Ей нужна переводчица? Полноте, понять какого-нибудь фермера с Гороха будет куда сложнее, чем эту инопланетянку. Каламбер сел за стол напротив принцессы.
2: «Я знаю, что Занге — мастера в искусстве мимикрии. Успех моего плана зависит от того, сумеет ли ваше высочество притвориться мертвой. Пульс, дыхание, сердцебиение, вегетативные нервные реакции — все должно быть достоверно». Принцесса и ее секретарь переглянулись. Движение ресниц Виттенган было мимолетным, но Каламбер его заметил.
1: «Да, если необходимо, я могу быть мертвой»,
0: — ответила принцесса.
1: «Недолго. До 10 стандартных минут».
0: «Ого! Очень хорошо. Идея захватить корабль мне понравилась», — он подмигнул Виттенган. «Слушайте». Они выслушали внимательно, не перебивая и не переспрашивая. Молчание продолжалось еще минуту после того, как гость закончил. Потом принцесса произнесла:
1: «Мне нравится этот план. Я ощущаю его красоту и многослойность. Кавалер, владеешь ли ты королевской игрой в джок?»
0: Каламбер пожал плечами. «Я наслышан об этой игре, но практического опыта у меня нет».
1: «Надеюсь, когда-нибудь мы сыграем».
0: Хашраи повернулась к помощнице, произнесла что-то длинное и напевное на зангийском. Отдельные морфемы Каламбер угадал, но общий смысл фразы ускользал. «Что это значит?» — повернулся он к Виттенган. Губы девушки плотно сжались. Ей не хотелось переводить услышанное, но хозяйка скомандовала «Переведи!» и пришлось подчиниться.
1: «Кавалерам Ордена Истинной Доблести дозволено совокупляться с особами королевской крови. Когда мы вернемся в Зангебо, ты сможешь реализовать свое право, если пожелаешь».
0: Голос ее звенел от напряжения, губы дрожали.
2: «Да она ревнует», — понял Каламбер.
0: Он больше не сомневался, что эти две самки — любовницы. Причем человеческая по уши влюблена в нечеловеческую. Как использовать полученную информацию, он пока не знал, но к сведению принял.

Следующий день Каламбер потратил на то, чтобы подробно изучить расположение кают и служебных помещений, работу внутренней связи и системы оповещения, познакомиться с экипажем и охранниками. Служба безопасности постаралась максимально облегчить маршадам их план. В конвоиры подобрали самых благодушных и туповатых увольней, каких только отыскали в полиции Эрбении. Справиться с ними мог бы один настоящий террорист, не то что четверо. Впрочем, жизням парней ничего не угрожало. Первейшей задачей маршадов было ни в коем случае не пролить ни капли крови. Они собирались обезоружить охрану, заблокировать пассажиров в каютах, захватить рубку и потребовать от командира изменить маршрут. Лететь не к Джавелу, а к ближайшей планете Конфедерации. Разумеется, требование было несерьезным, в охваченный войной сектор лайнер бы не допустили. Это и не входило в план маршадов. Они бы сложили оружие, как только военные корабли двинутся на перехват Малефисенты. Но захват пассажирского лайнера — преступление по законам Империи. Террористов вернули бы на Эрбению, судили и оставили отбывать наказание в комфортабельной тиранской тюрьме вместо рудников Зангибо. Простой и логичный план. Лишь один нюанс не вписывался в эту логику. Террористы не должны препятствовать побегу с захваченного корабля пассажира-тиранца с особой меткой на одежде и лиц его сопровождающих. Пассажиром был Каламбер, а нюанс делал план куда более многовариантным. Одно дело — опереточный захват, планируемый маршадами в качестве дымовой завесы над похищением принцессы. Совсем иное — кровавая бойня на борту тиранского гражданского судна и убийство представительницы королевской династии Зангибо. Ястребов из спецслужб королевства и их имперских коллег-соратников второй вариант устраивал больше. Цель — любой ценой не допустить признания Конгрессом Маршадской конфедерации. Террористической акцией маршады поставили бы на одну доску людей из ангов, превратили себя в общего врага, мальчиков для битья. Принцесса Хашраи, судя по всему, штучка была та еще. Отщепенка в королевском роду, маргиналка, чересчур вольно трактующая обычаи предков, одно ее путешествие инкогнито чего стоит. Мертвая она могла послужить родине лучше, чем живая. Дала дозволение королевы использовать непутевую внучку в качестве искупительной жертвы, или решения принимались за ее спиной, не суть важна. Совместная ставка Зангибо и Терры была слишком высока, чтобы маршады сумели ее перебить. Ставка принцессы Хашраи и ее помощницы-любовницы оказывалась и вовсе сродни блефу. Каламбер с самого начала не сомневался, за кого будет играть.

0: Игорь Вереснев. «Принцесса без горошины» или «Правила игры в джонг». Часть вторая. Окончание. В игру «Соблазни стюардессу» Каламбер играл десятки раз. На «Малефисенте» он выбрал в партнерши миниатюрную круглолицую блондинку. Пассажир оказался со странностями. В качестве места для романтического свидания предложил спасательную капсулу. Наверняка блондинка пожалела, что поддалась на уговор, и заниматься любовью на коврике между узкими сиденьями капсулы не то самое, что на мягкой кушетке. Зато наохаться и наахаться она смогла в волю, не сдерживая децибелы. Из заблокированной изнутри капсулы в коридоры лайнера не долетало ни звука. А у Каламбера на языке вертелся вопрос о ее внешности. Не согрешила ли прабабушка с зангом? Весьма недвусмысленный намек принцессы не шел из головы. Вопрос дурацкий, с предстоящей операцией не связанный, поэтому Каламбер его не задал. Спросил совсем другое, когда с романтикой было закончено. «А где твой пистолет?» Стюардесса, горестно разглядывавшая натертые до красноты колени, переспросила удивленно.
1: «Пистолет?»
0: «Да, служебное оружие». «Вас разве не вооружили на этот рейс? Королевскую особу везете как-никак. Маршатские террористы могут попытаться захватить ее». Изумление на лице блондинки было неподдельным. Ясно, что со службой безопасности она не связана. Каламбер пояснил. «Занги, называющие себя Ташакота Вабо, на самом деле их принцесса Хашраи. Она изменила внешность, но я-то с ней знаком лично. Я Каламбер, тот самый». «Ты слышала о Каламбере?» О Каламбере девчонка не слышала, деревенщина. Пришлось поведать ей историю получения Ордена Истинной Доблести, опустив ненужные подробности с похищением яхты. Блондинка рот раскрыла, внимая. Натертые коленки и более не казались ей чрезмерной платой за любовь с таким выдающимся человеком. Каламбер не сомневался, что семя легло в благодатную почву. В переносном смысле, разумеется. Продолжение не заставило долго ждать. За полчаса до завтрака ожил каютный интерком.
2: «Говорит капитан корабля. Господин Каламбер, вы можете подняться в рубку?»
0: «Да, кэп, сейчас буду у вас». Кольцевой коридор пассажирской палубы позволял подойти к лестнице, ведущей на ходовую с двух сторон. Каламберу было ближе повернуть налево, но он сделал крюк. Каюты преступников и конвоиров располагались по противоположному борту. Охранник неспешно прохаживался вдоль коридора, что-то бубнил под нос, выстукивал ритм пальцами по кобуре. Застегнутый, вопреки инструкции. Увидел знакомого, растянул губы насмешливо.
2: «Что, проголодался? Первым на завтрак попасть хочешь, самые вкусные кусочки урвать?»
0: «Да, силу восстановить не помешает», — подтвердил Каламбер.
2: «Белобрысая ненасытная оказалась, полночи трудился».
3: «Вон как! А я думал, ты в переводчицу целишь».
2: «Не, она насекомоядная».
0: На лице полицейского последовательно сменились недоумение, догадка, брезгливость.
4: «Фу! Ей что, мужиков не хватает? Я вот думаю...»
0: Что думал этот уволень, осталось неизвестным. Слишком близко подпустил он к себе собеседника. Удар ребром ладони по горлу заставил его заткнуться. Полицейский выпучил глаза, захрипел, тщетно пытаясь вздохнуть. Каламбер расстегнул у него кобуру, вынул пистолет, ударил рукоятью в висок, окончательно отправляя в нокаут. Еще одно нарушение инструкции. Дверь каюты охраны оказалась не заперта изнутри. «Открывай и входи». Использовать лучевое оружие на борту запрещалось, поэтому конвоиры были вооружены исключительно пулевым. Но автоматический пистолет с интеллектуальной доводкой прицела в руках опытного стрелка далеко не анахронизм. Корвин Джага, бывший военный пилот, бывший наемник частной армии, а ныне свободный художник, человек без определенных занятий по прозвищу Каламбер, на отсутствие опыта пожаловаться не мог. Впрочем, чтобы застрелить сладко спящих на кушетках охранников, опыт не требовался. Пум! Пум! Полицейский пистолет стрелял почти бесшумно. Затем он втянул в каюту третьего, всадил и ему пулю в лоб.
2: объяснил мертвецу. «Так надо, дружище. Ты погиб при исполнении во имя Терры». Пистолет он бросил на пол. Оружие скоро понадобится маршадам. В принципе, освободить их он мог хоть сейчас. Но пока что террористы будут помехой, а не подмогой.

0: Вот-вот. Справиться с такой охраной труда не составит. Я бы на вашем месте вооружил экипаж. Если маршады что-то затевают, то сделают это сегодня. Завтра лайнер прибывает в планетную систему Джавел, и рыпаться станет бесполезным. Кстати, раннее утро — лучшее время для захвата корабля. Сначала маршады избавятся от сонных охранников, потом дождутся, когда пассажиры соберутся на завтрак, и возьмут их в кают-компании всех скопом, чтобы не выдавливать по одному. Потом явятся сюда.
1: «Хватит вам, не пугайте!»
0: — остановил его нахмурившийся капитан. Склонился к пульту управления, включил интерком.
1: «Говорит капитан корабля! Сержант, у вас все в порядке? Вы меня слышите? Сержант!»
0: О том, что из каюты охраны ему ответит, Каламбер не беспокоился. Операция шла своим чередом.
2: «Сэр, раздайте оружие!» — взмолился стюарт. «Нужно срочно бежать в кают-компанию! Время завтрака, а там только девушки и беззащитные пассажиры!»
0: Капитан тяжело вздохнул, подошел к сейфу, отпер кодовый замок. Пистолеты экипажа были похуже, чем полицейские, но вести с кем-то перестрелку Каламбера не собирался. Капитан вынул из сейфа три кобуры с пристегнутыми запасными обоймами. Себе, штурману и стюарду.
1: «Бортинженера надо вооружить», — напомнил Каламбер. «Давайте я ему отнесу». «Я не могу выдать служебное оружие гражданскому лицу».
2: «Сэр»,
0: — перебил его старший стюард.
1: «Мы тут все в одной лодке. Маршады и занги устраивают разборки, а рикошетом летит в нас людей».
0: Подыгрывал парень как по писаному. Не было сомнений, кто в экипаже внештатный сотрудник службы безопасности. Капитан, покряхтев, достал четвертый пистолет. Не мешкая, Каламбер покинул рубку вслед за стюардом.
1: «Советую заблокировать дверь изнутри и ни в коем случае не выходить!» — крикнул напоследок.

0: Главное в операции — рассчитать ее ход по секундам и постоянно поддерживать связь между участниками. Едва они опустились на пассажирскую палубу, как из-за поворота вывалилась Витанган. Пошатываясь, еле переставляя ноги, девушка несла на руках бесчувственное тело принцессы. Бездыханное тело. Залитое кровью лицо и пулевое отверстие во лбу не оставляли в этом сомнения.
1: «Там маршады!»
0: — прохрипела она, тяжело опускаясь на пол.
1: «Принцессу застрелили!»
0: Сегодня на ней был белый костюм. Брюки свободного покроя, блуза, не спадающая множеством складок. И блузы, и брюки перемазаны кровью. Интересно, где они столько краски взяли? Стюарт склонился над телом, принялся лихорадочно искать пульс. Обеспокоенно завертел головой, поглядывая то на коридор, ведущий к кают-компании, то на лестницу. «Чего ты ждешь?» — поторопил Каламбер. «Предупреди капитана!»
2: «Да-да, конечно!»
0: Парень включил личный интерком, затараторил.
2: «Сэр, маршады на палубе стреляют в пассажиров! Принцесса убита, ее секретарь ранена!» «Я... что? Да-да-да, слушаюсь!»
0: Он посмотрел на Каламбера, зашептал.
2: «Капитан свяжется с военными и безопасностью, сообщит о террористах. Я попытаюсь незаметно подобраться к кают-компании и глянуть, что там происходит. Подстрахуете?»
0: «Разумеется», — кивнул Каламбер. Предназначенный бортинженеру пистолет был у него в руке. Осталось выстрелить.
3: «Ты сделал?»
0: Мертвая принцесса открыла глаза, едва тело стюарда завалилось на пол. «Да». Он повернулся к Виттингам. «Я иду вниз. Встретимся в спасательной капсуле. Код блокировки помнишь?» Можно было и не спрашивать.

0: Спуск на машинную палубу занял 3 минуты. Предупрежденный капитаном бортинженер ждал его в дверях отсека.
1: «Что там наверху?»
0: — спросил, протягивая руку за пистолетом. «Стреляют!»

0: Каламбер нажал спуск. Отпихнул мертвеца в сторону, прошел к контрольной консоли. «Это сделаем так, это сюда, на максимум, а это отключим». Через полминуты картинка на экранах датчиков в рубке станет устрашающей. Напоследок он отключил идущие из рубки цепи управления двигателями. Долгий сигнал интеркома заполнил отсек.
1: «Говорит капитан! Инженерный пост, что у вас творится?»
2: «Капитан, я не успел!»
0: — заорал в ответ Каламбер.
2: «Маршады уже побывали здесь! Инженер убит, в отсеке полный разгром! Это смертники, они всех перестреляют! Начинайте эвакуацию!»
1: «Ну?»
2: «Капитан, это единственный шанс спасти хоть кого-то! Я поднимусь к кают-компании и постараюсь отвлечь их! Удерживайте рубку сколько сможете!»
0: Снова молчание, тяжелый вздох.
1: «Хорошо».
0: Во всех отсеках лайнера взвыла сирена, табло оповещения вспыхнуло красным. Тревога. Общая эвакуация. Паника и неразбериха на корабле приближались к кульминации. Среди всего прочего, процедура общей эвакуации включала разблокировку всех дверей на пассажирской палубе. Маршадские террористы наконец-то вступали в дело. Каламбер вынул из кармана повязку условленного цвета, нацепил на рукав. Пересечься с маршадами в его планы не входило, но береженого Бог бережет. В коридоре, ведущем к спасательной капсуле номер 4, он наткнулся на парочку пассажиров-тиранцев. Мужчина и женщина выскочили навстречу из шлюзового отсека, крепко держась за руки.
2: «Это не работает!» — крикнул мужчина. «А во вторую набились занги и уже стартовали!»
1: «С другого борта есть еще две!» — прокричал в ответ Каламбер. «Бегите быстрее туда!»
0: Заскочил в шлюз, набрал на панели код блокировки. Как и было уговорено, принцесса и Витон Ган ждали его внутри.
3: «Ты смог ее открыть!»
0: — раздался за спиной радостный возглас. Вместо того, чтобы последовать совету, парочка увязалась за ним. Каламбер поморщился досадливо и всадил по пуле в их глупые головы.

0: Правило третье. До конца игры неизвестно, кто из участников выбыл. Маяк работал на условленной частоте. Пока ее сестры кружили вокруг рассылающей во все стороны сигнал бедствия Малефисенты, спасательная капсула номер 4, отключив опознавательные огни, ушла в бездонную пустоту межзвездного пространства. Поджидающий их корабль с претенциозным названием «Великолепный Эсфиль» оказался каботажной шхуной, кустарно переделанной в гиперсветовик. Каламбер не удивился бы, окажись на борту маршатский спецназ, но это были обыкновенные тиранские контрабандисты. Кто-то явно играл на понижение. Стыковка прошла штатно. Когда лепестки двери разошлись, в шлюзовом отсеке уже стоял лысоватый крепыш, затянутый в черную лакированную кожу. О правилах безопасности на борту космолета контрабандисты слышать ничего не слышали. На переброшенном через плечо крепыша ремне болтался массивный армейский лучевик. Судя по тому, как нежно и уверенно контрабандист поглаживал рукоять, пользоваться этой штукой он умел.
1: «Прибыли-таки!» — осведомился, ухмыляясь. «А то я уж засомневался, не дать плетеру. В эфире трам-тарарам стоит. Что за бред такой, мол, морши перестреляли всех пасеков? Эй, а ты чё сам? Принцесса где прикачала?»
0: Он сунулся было в капсулу, но Каламбер удержал. «Стой, живых там нет. Принцессу убили».
1: «Как убили?»
0: «И это еще не все ваши проблемы. Веди к капитану срочно».
1: «Так и я и есть капитан».
0: «Ну, если ты капитан, тогда слушай». Безопасники все знали наперед. Вместо тихого похищения получилась подстава. Принцессу застрелили, ее переводчицу тяжело ранили, она умерла по дороге от потери крови. У тебя в экипаже стукач, так что скоро они и вас возьмут за жабры. Контрабандист моргал, пытаясь усвоить выплеснувшуюся ему на голову информацию. Ладонь его уже не гладила лучевик, а сжимала судорожно.
1: «Суки!»
0: — пробормотал он.
1: «Знаешь, кто стучит?»
0: «Не по имени, приметы есть. Быстро собери всех в рубки, я опознаю. Да обеспечь, чтобы оружия при себе ни у кого не было. Пошли, пошли, время дорого». Он решительно взял крепыша за плечи, развернул, подтолкнул к внешней двери шлюза. Это важно, идти сзади. Пока что капитан контрабандистов безропотно подчинялся, ошеломленный напором. Но дорога от стыковочного шлюза до рубки достаточно долгая, чтобы опомниться и всадить гостю луч в спину.

0: 15 минут спустя команда шхуны собралась в рубке. Кроме крепыша-капитана, в нее входила женщина-борттехник, некогда симпатичная, но изрядно пожеванная жизнью, в замасленном комбинезоне на голое тело и с копной собранных в хвост таких же замасленных грязно-русых волос. Третьим оказался масластый карго, наряженный в щегольские канареечно-желтые штаны и короткую зеленую жилетку. Затылок и виски его были тщательно выбриты, с макушки свисала длинная белая коса. Судя по прозрачным радужкам глаз, альбиносом он был натуральным. «Это все?» — уточнил Каламбер.
1: «Все!» — подтвердил капитан. «Ну-ка, ребята, кидайте на стол свои пукалки!»
2: «Что за хрень, босс?»
0: — возмутилась техничка. Крепыш сдвинул брови, и протест сник на корню. Женщина вытащила из плечевой кобуры автоматический пистолет, бросила на стол. У альбиноса за поясом торчал такой же, только поновее. Он тоже перекочевал на столешницу. Капитан контрабандистов повернулся к Каламберу с немым вопросом. Рука его, нервно тискающая рукоять лучевика, лучше всяких примет подсказывала, кто в экипаже сосет молочко у двух мамок. Каламбер задумчиво оглядел их и, вскинув руку, ткнул пальцем в альбиноса.
1: «Этот!»
2: «Чего этот?»
0: Ошарашенно уставился на него карго. Рука капитана расслабилась, губы тронула усмешка.
3: «Ну-ка, Бэмби, колись, на кого работаешь!» — потребовал он.
2: «Босс, что за хрень здесь творится?» —
0: вновь не выдержала техничка. Альбинос посмотрел на нее, на капитана. Кажется, он понимал еще меньше, чем его товарищи, что и требовалось.
3: «А может, и не он?» — задумчиво пробормотал Каламбер.
2: «Да какая разница?»
0: Разницы в самом деле не было, так как спрятанный под одеждой пистолет он уже вынул. Сбитый с толку неожиданным напором, крепыш не потрудился обыскать гостя. Первые две пули отправили капитана контрабандистов к праотцам. Третья вошла в глаз альбиноса. Техничка оказалась самой проворной, метнулась к столу, уклонилась от двух выстрелов. Она даже схватила свое оружие, но обернуться и нажать на спуск не смогла. Третий выстрел таки догнал ее, вышиб мозги из черепа.
4: «Готово?»
0: — поинтересовалась заглянувшая в дверь Виттенган.
4: «Так быстро?»
0: «Чего тянуть? Каждая минута дорога. Сейчас в рубке приберемся и стартуем. Со шлюзом возиться некогда, сложим их пока в ближайшей каюте». Каламбер наклонился над крепышом, приподнял его за плечи, скомандовал: «Бери за ноги!» Когда они вернулись за последним телом, в рубку уже поднялась и принцесса. Она разжимала сведенные судорогой пальцы технички, пытаясь вынуть из ее ладони пистолет. Взглянула на Каламбера, поинтересовалась:
4: «Ты так легко убиваешь своих соплеменников. Тебе их не жаль?»
0: «Жаль. Но ничего не поделаешь, иногда надо убивать. Убей или умри — закон нашего мира. Разве у зангов не так?»
4: «Раньше мой народ не играл в подобные игры, но мы способные ученики».
0: Она, наконец, справилась, отобрала у мертвячки оружие, и когда Каламбер с Виттенган подняли тело, пошла следом за ними. Каюта, куда складывали трупы, принадлежала капитану, и тип этот был тот еще извращенец. Разглядывать скабрёзные картинки, украшавшие стены от пола до потолка, у Каламбера не было ни малейшего желания. Он бросил техничку поверх остальных и присел от грохота выстрелов над ухом. Отпрыгнуть в угол каюты, развернуться, выхватить оружие заняло одно мгновение. Он и выстрелил бы, но этого не требовалось. Принцесса разжала пальцы, уронила пистолет на пол. Подтвердила:
4: «Ты прав. Убивать тиранцев очень легко».
0: Каламбер оглянулся, ошарашенный. Виттенган оседала на кучу трупов, выпучив глаза и хватаясь за грудь. Между пальцами ее обильно струилась кровь. Девушка пыталась что-то произнести, но лишь захрипела и упала ничком, ткнулась в пропитанный машинным маслом и кровью комбинезон технички.
2: «Почему?»
0: Он снова повернулся к принцессе.
4: совокупляться с ней было приятно»,
3: — бесхитростно объяснила та.
4: «Но она не кавалер. В Зангибо за такое карают смертью. Мы ведь завтра окажемся в Зангибо».
3: Слова никак не вязались с тоном. В вибрирующем голосе молодой Занги звучал призыв. Еще большие призывы и обещания неземного блаженства были во взгляде огромных фиолетовых глаз. Наверное, так роевые королевы приманивают партнеров уже миллионы лет? Каламбер с трудом подавил позыв брезгливой тошноты. Если у него и оставались какие-то намеки на угрызение совести, то в этот миг они умерли окончательно. «Да», — пробормотал он. «Завтра».

0: Правило четвертое. Всегда проигрывает участник, сделавший последний ход. Восьми часов хватило не только на то, чтобы выполнить гиперскачок, но и выйти на устойчивую орбиту. Все это время принцесса Хашраи продрыхла в каюте технички. Гора трупов за тонкой перегородкой ее немало не смущала. Каламбер мысленно благодарил мироздание, что не пришлось терпеть похотливую инопланетную тварь рядом с собой. Когда орбитальный маневр был завершен, он передал управление автопилоту, вышел из рубки, бесцеремонно открыл дверь каюты, в которой ночевала принцесса. Занге лежала на кушетке, едва прикрытая тонкой материей туники. Тело ее больше не казалось человекоподобным. «Прибыли, вставай!» — распорядился Каламбер. Спросонья принцесса подчинялась беспрекословно. Молча встала, молча прошла в спасательную капсулу, позволила себя зафиксировать ремнями в кресле. Лишь когда капсула обогнула шхуну и понеслась, набирая скорость к цели, она констатировала, глядя на обзорный экран.
1: «Ты обманул! Это не Джавел, не Зангебо!»
0: Это понял бы даже идиот. Вокруг потухшей, невидимой в оптическом диапазоне звезды не вращалось ни одной планеты. Лишь созданная невесть кем и когда орбитальная станция, тоже почти невидимая на фоне черного неба. «Не Джавел», — засмеялся Каламбер. «Это храм бездны. Занги королевской крови ощущают текстуру времени? Весьма ценное качество. Оракул давно желает заполучить такую, как ты. Сделать своей пифией, деталью, органом, называй как хочешь. Что могут предложить за тебя все эти маршады, королевства, империя? Деньги? Титул? Может быть, власть?» Ничтожная плата в сравнении со ставкой Оракула. Расписанная с точностью до дня карта жизни, моей будущей жизни.
1: «Не нужно быть Оракулом, чтобы предсказать твое будущее»,
0: — равнодушно произнесла принцесса.
1: «Ты умрешь через 6 стандартных минут».
0: «Что ты там вякнула? Не ты ли меня убьешь?» Занги не ответила. Тело ее обмякло, падалось вперед, повисло на удерживающих в кресле ремнях. Яркие фиолетовые глаза погасли, подернулись пленкой. «Не старайся, со мной твои шутки не пройдут!» Каламбер влепил пощечину по миленькому личику. Пощечина не подействовала. Голова с кошачьими ушками мотнулась из стороны в сторону и вновь безвольно замерла. «Ладно, тебе же хуже!» Свирепея по-настоящему, он вынул из-под кресла прихваченный с собой лучевик капитана контрабандистов. Объяснил. «Оракулу твое тело без надобности. Его интересует исключительно головешка с мозгами. Одну пару конечностей тебе ампутировали? Сейчас проделаем это с оставшимися. Ручки, ножки. Посмотрим, надолго ли хватит твоего притворства». Если Занги и слышала, то вида не подала. Оставалась мертвой. Каламбер демонстративно отрегулировал мощность и длину луча, надавил на спусковой крючок. Над конусовидным дулом тут же выросло голубоватое жало. Короткое, 10 сантиметров вполне хватало для устрашения. Занги не шелохнулась. Каламбер опустил луч к плечу девушки. Материя вспыхнула и разошлась прорехой. На бледной коже появилась темная полоса, превратилась в бороздку с обугленными краями, в салоне капсулы отчетливо завоняло паленым. Занге по-прежнему не шевелилась.
2: «Ах ты ж кукла!»
0: Он решительно двинул луч вниз. 3 секунды, и левая рука девчонки шлепнулась на пол. Каламбер с недоумением уставился на ровный срез.
1: «Это в самом деле кукла».
0: Внезапно ожил экран внешней связи.
1: «Бионический кибер. Она хорошо послужила мне, но пришло время ее отключить».
0: С экрана улыбалась Виттенган. Псевдокровь она отмыла и переодеться успела. Теперь на ней была лазуревая рубаха из гардероба то ли борттехнички, то ли альбиноса.
2: «Так это ты!» – пробормотал Каламбер.
0: Логические неувязки и нестыковки получили объяснение.
3: «Разумеется. Принцесса Хашраи – это я. Я ведь тебе говорила, различия между зангами и людьми не так уж велики. За годы путешествия инкогнито я достигла совершенства в искусстве мимикрии. Смею надеяться, довела его до абсолюта. Собственно, я вышла на связь, чтобы попрощаться. Этой шхуне далеко до моей яхты, но на первое время сойдет. Не хотела так поступать с тобой, но становиться жертвенным бараном, как говорят у вас людей, мне не хочется куда больше. Прощай, мой кавалер».
4: «Не надейся улизнуть, тварь! Я разыщу тебя в любом уголке галактики, куда бы ты ни забилась!»
3: «Это вряд ли. В тело кибера вмонтирован самоликвидатор. Его мощности хватит, чтобы вас обоих расщепить на молекулы. Да и кого ты собираешься искать?»
0: Лицо ее исказило гримаса, невозможная для человека. Пожалуй, не лицо, всю голову, словно рябь прошла от темени до подбородка, потом снизу вверх, толчками изменяя черты. Когда судороги закончились, с экрана смотрел совсем другой человек. Он заговорил, и голос его тоже оказался другим. Операция прошла великолепно. Взбалмошная принцесска и ее подруга-извращенка исчезли бесследно, а Корвин Джага по прозвищу Каламбер, как всегда, вышел сухим из воды. Мужчина на экране улыбнулся. Каламбер помедлил, затем откинулся на спинку кресла, сложил руки на груди, ответил улыбкой на улыбку своего двойника. Признал.
5: «Да, ты способная ученица».
0: Внутри лежащего рядом кибера щелкнуло реле.

0: Олег Кожин. Родительский день.
1: А где печенье? Люсенька, ты взяла печенье? Я специально с вечера целый кулек на столе оставила.
2: Несмотря на пристегнутый ремень безопасности, Ираида Павловна повернулась в кресле едва ли не на 180 градусов. Женщиной она была некрупной, в свой без двух лет юбилейный полтинник, сохранивший практически девичью фигурку, и потому трюк ей этот дался ей без особого труда. Люся, глядя на метание матери, страдальчески закатила густо подведенные фиолетовыми тенями глаза и уставшим механическим тоном ответила:
3: «Да, мама, я взяла это долбанное печенье».
2: И в доказательство демонстративно потрясла перед остреньким носом Ираиды Павловны кульком, набитым коричневыми лепешками овсянок.
4: «Мама, а Люся ругается!»
2: Хихикнув кулачок, поспешил заложить сестру шестилетний Коленька. «Не выражайся при ребенке!» Не отрываясь от дороги, одернул дочь Михаил Матвеевич. Ночью по всей области прошел сильнейший ливень, и глава семейства вел машину предельно аккуратно.
1: «А конфеты? Конфеты-то где?»
2: Заполошно причитала Ираида Павловна. «Не мельтеши, мать! В бардачке твои конфеты! Я их туда еще утром положил, знал, что ты забудешь!» Михаил Матвеевич даже в этом бедламе умудрялся оставаться невозмутимым, спокойным и собранным. Обхватив широкими грубыми ладонями руль, плотно обмотанный синей изолентой, он уверенно вел старенькую «Волгу» по разбитой, точно после бомбежки, загородной дороге. С виду машина была ведро ведром, но хозяина своего, водителя-механика с 30-летним стажем, слушалась беспрекословно. Зеленый «Редван» гладенько вписывался даже в самый малый зазор, образовывающийся в плотном потоке автомобилей, таких же, как семейство Лехтинин-умников, решивших выехать пораньше, пока на трассе никого нет. На этом семейном празднике жизни Юрка Кашкин чувствовал себя пятым лишним. Поездка длилась всего каких-то 20 минут, а он уже готов выпрыгнуть на полном ходу на встречную полосу, только бы не слышать противного визгливого голоса мамы Лехтинин и придурковатого смеха мелкого Кольки. С того самого момента, как, поддавшись Люсиным уговорам, Юрка позволил затащить себя в пахнущий хвойным дезодорантом и крепкими сигаретами салон, его не покидало ощущение, что он кочует с бродячим цирком.
1: «Господи, а термос-то мы забыли!»
3: «В рюкзаке у меня твой долбанный термос».
4: «Не выражайся при ребенке!»
1: «Мама, я хочу писать!» «Мишенька, давай остановимся, Коленьке пописать надо!»
2: Михаил Матвеевич глухо ругнулся себе под нос, но все же остановил «Волгу» у обочины, и едва лишь супруга с сыном, спустившись по насыпи, скрылись в густом кустарнике, тоже покинул салон. Не обратив на сердитый крик дочери ни малейшего внимания, отец семейства принялся прямо с дороги отливать на выбеленные солнцем щели. Ничуть не смущаясь проносящихся мимо машин, Лехтинин-старший активно вращал бедрами и даже напевал какой-то спортивный марш. Кажется, трус не играет в хоккей.

но стопроцентно Юрка уверен не был. Закрытое окно в купе с сомнительными вокальными данными Михаила Матвеевича искажали мелодию до неузнаваемости. К тому же отнести себя к знатокам советской спортивной песни Юра не мог при всем желании, так как родился спустя 3 года после развала Союза. В который раз уже Юрка мысленно ругал себя за то, что послушался Люсю и согласился сопровождать ее придурочное семейство. На словах все выглядело и впрямь неплохо. На 15 минут съездить на кладбище, помянуть бабулю Лехтинин, а потом Михаил Матвеевич забросил бы их прямо к турбазе, где уже с утра жарят шашлыки и пьют пиво однокурсники. И не придется полчаса тащиться от автобусной остановки с набитым доверху рюкзаком. Но, как водится, гладко было на бумаге. Теперь же приходилось стоически терпеть визгливую Ираиду Павловну, беспрестанно жующего козявки Коленьку, да тяжело наваливающуюся дневную духоту, от которой уже плохо спасали даже открытые окна.

0: Кладбище оказалось не просто старым, а по-настоящему древним. Начавшее свое существование несколько веков назад, будучи еще совсем крохотным погостом, за минувшие с той поры столетия оно разрослось и вытянулось со свойственной смерти ненасытностью, поглощая километры и километры холмов, оврагов, полян и густого елового леса. Точно некая мастерица вплела в местный ландшафт многочисленные кресты, создавая свой непонятный непосвященному взгляду узор. Причем сделала это столь искусно, что Юрка далеко не сразу осознал, что за окнами уже некоторое время мелькают не только широколапые ели, но и старые деревянные кресты, многие из которых имели сверху дополнительные перекладины домиком, делающие их похожими на гигантские кормушки для птиц. Постепенно в пейзаж стали влезать гранитные и мраморные надгробия, более современные и потому привычные. Кладбище поделилось на участки, обнесенные символическими заборами из широких решеток и проржавевших цепей. Каждый покойник оградил свое последнее пристанище, стараясь даже после смерти урвать пару-тройку квадратных метров личной площади. Машина ехала уже несколько минут, а вереница крестов и памятников все тянулась и тянулась. Практически возле каждой могилы сидели люди, родственники и друзья, приехавшие помянуть близкого человека. Уже совсем скоро Кашину стало казаться, что жители всех окрестных городов и сел, и даже, быть может, соседних областей, вдруг одновременно решили отметить родительский день, собравшись на этом самом огромном в мире погосте. Потому что в их родном провинциальном городишке просто не могло быть такого количества народа.
1: «Жуть, правда?»
0: Голос у Люси был мягким и неестественно тихим, но Юрка все равно подпрыгнул на месте. Придавленный мрачным величием старинного кладбища, Кашин начисто забыл, что едет в машине не один. Тут же стало понятно, что уже некоторое время единственным звуком, нарушающим тишину автомобильного салона, было гудение двигателя да шелест шин по влажному асфальту. Заткнулся даже неугомонный Коленька.
1: «Каждый раз, когда сюда приезжаем, у меня просто мурашки по коже».
0: И хотя в машине стояла тяжелая духота, Люся зябко обняла себя за плечи. Неожиданно для себя Юра понял, о чем она говорит. Не веря в разную чертовщину и мистику, считая призраков и зомби бабкиными сказками, он вдруг проникся Люсиным состоянием и еле сдержался, чтобы не стряхнуть мурашек, уже забравшихся под его футболку и активно взбирающихся по позвоночнику прямо к коротко стриженному затылку. Так получилось, что к своим 18 Кашин никогда не сталкивался со смертью и относился к ней с иронией. Однако сейчас шутить ему не хотелось абсолютно. Между тем зеленая «Волга», свернув с основной дороги на разбитую грунтовку, принялась петлять между пологими холмами, поросшими елками, крестами и памятниками. Несмотря на то, что народу здесь было поменьше, эта часть кладбища выглядела более обжитой. Почти перестали попадаться сколоченные из бруса замшелые кресты, оградки блестели свежей краской, а насыпи могильных холмов радовали глаз геометрической правильностью. Прилипнув к стеклу носом, Юра с болезненным любопытством разглядывал гнетущую панораму, выхватывая из нее какие-то особенно колоритные моменты. Вот пожилая женщина в черном платке, перетягивающем седые кудри, аккуратно пристраивает искусственный венок возле угловатой плиты из белого мрамора. А вот целая компания молодых людей спортивного телосложения, сидя за столиком возле странного, напоминающего сюрреалистический цветок памятника, разливает водку по пластиковым стаканам. А это... Парализованный цепким иррациональным страхом, Юра застыл. Могильщик смотрел прямо на него. Тощий жилистый детина баскетбольного роста, закинув лопату на плечо, устало вытирал лоб свободной рукой. Юноша был готов поклясться, что он не просто провожает взглядом проезжающую мимо «Волгу», а пристально следит за ним, Кашиным. К счастью, машина в скорости перевалила за холм, оставив жутковатого могильщика позади. Юрка, внезапно сообразив, что все это время сидел не дыша, облегченно выпустил воздух из легких.
2: «Ну куда ты поехал-то?» —
0: сплеснула руками Ираида Павловна.
2: здесь налево нужно было.
0: Акстись, мать. На первой развилке направо, а потом уже налево все время. Не сбавляя скорости, Михаил Матвеевич уверенно свернул на правую отворотку, рыжеющую по краям влажно-блестящей глиной.
2: Да как направо же? 7 лет сюда ездим, а ты все никак не запомнишь. Налево, направо, направо, а затем опять лево.
0: Цыц, говорю. Вот будешь за рулем и езжай куда хочешь, только сперва права получи. Тоном спокойным, но в то же время не оставляющим возможности для пререкания, обрубил глава семейства. Налево, направо, направо. Это в позапрошлом году было. Туманно и как-то не в попад закончил он. Спорить с мужем Ираида Павловна не стала. Возмущенно-презрительно хмыкнув, она отвернулась к окну, демонстрируя непоколебимость своего мнения. Дальше Лехтенин-старший вел машину в полном молчании. Юрка, хотя его и тяготила тишина, нарушить ее не решился. Так, меся глиняную трассу резиновой обувкой, «Волга» проезжала поворот за поворотом. Стали попадаться встречные машины. Отдавшие родительский долг семьи торопились вернуться домой, к жизни. После второго налево дорога выгнулась турецкой саблей, заставив Михаила Матвеевича сбросить скорость до пешеходной. На узком пути встречные машины едва могли разминуться, проходя в притирку друг к другу. Наконец, грунтовка перестала вилять, и ровной прямой линией побежала вперед, к невысокому холму, на котором... Юра вздрогнул и тряхнул головой, стараясь отогнать наваждение, но нет. Зрение его не обманывало. У подножия холма, за который переваливала дорога, маячила длинная фигура могильщика. Того самого. Только лопата теперь не покоилась у него на плече, а была небрежно воткнута в насыпь свежевырытой земли. «А чтоб тебя!» — с досадой ругнулся Михаил Матвеевич. «Такого кругаля дали!» И Кашина отпустила. Стало понятно, что нет здесь никакой мистики, просто неверно выбранный маршрут вернул их к исходной точке. Мама Лехтенин не произнесла ни слова, но ее торжествующе вздернутые брови оказались куда как красноречивее. Поравнявшись с могильщиком, Михаил Матвеевич прижал машину к обочине, едва не зацепив крылом кованую оградку ближней могилы, и отстегнул ремень безопасности. Не глядя на супругу, бросил: «Сейчас у местных аборигенов дорогу спросим». Поспешно, словно боясь справедливых упреков жены, отец семейства выскочил наружу. Однако Ираида Павловна решила проявить великодушие, ограничившись довольной улыбкой в сутулившуюся спину мужа. Переждав, пока мимо проползет похожая на гигантского жука, заляпанная грязью бэха, Михаил Матвеевич перебежал дорогу. За руку, как со старым знакомым, поздоровался с могильщиком. Достав из нагрудного кармана рубашки пачку сигарет, угостил аборигена и угостился сам. Следующие несколько минут прошли за активным обсуждением дальнейшего пути. Долговязый землекоп активно загибал руки, видимо, изображая нужные повороты, да настойчиво тыкал тлеющие сигареты в сторону ближайшего холма. Михаил Матвеевич кивал, соглашаясь. Его собеседник сплевывал под ноги, лениво скребя живот ногтями прямо через грязную майколку-галичку. К тому моменту, когда высмоленные почти до фильтра бычки полетели на землю, Юрка уже весь извелся. Вопреки всему, рациональное объяснение их возвращения не до конца развеяло ореол жути, исходящий от тащаги могильщика. Находиться с ним рядом было пыткой не меньшей, чем слушать нытье уставшего от дороги Коленьки. Все чудилось Юрке, что нет-нет, да ощупает его липкий, изучающий взгляд. Каждый раз он пытался встретиться с землекопом глазами, и каждый раз неудачно. Верзила смотрел на дорогу, на Михаила Матвеевича, за горизонт, просто себе под ноги. Куда угодно, только не на Кашина. Однако ощущение слежки не проходило. Наконец Лехтенин-старший горячо потряс масластую руку могильщика и быстро вернулся к машине. Плюхнувшись на сиденье, с места в карьер тронул машину вперед. Даже пристегиваться не стал.
2: «Ну?»
0: — нетерпеливо спросила Ираида Павловна. Михаил Матвеевич ответил жене торжествующим взглядом.
3: «Баранки гну! Лопухнулся я, что ж там? Ну и ты, мать, тоже!»
0: В последовавшей за этим мешанине многочисленных направо и налево Кашин заблудился окончательно и бесповоротно. А Люськины родители увлеченно обсуждали дорогу, точно действительно были здесь впервые.
1: «Столько лет сюда мотаемся, они всю дорогу запомнить не могут», —
0: шепнула Люся.
1: «Теперь до самой могилы собачиться будут. Не обращай внимания».
0: Ее горячее дыхание странным образом разлилось по Юркиному телу, сделав его податливым и мягким, как подтаявший на солнце пластилин.
1: «Кладбище само по себе здоровенное, да еще и растет постоянно. Тут каждый год какие-то новые дороги появляются. Я сама, если честно, без предков бы нипочем бабушкину могилу не нашла. Извини, что все так затянулось».
0: Мягкие губы как бы невзначай коснулись Юркиного уха, и юноша поплыл окончательно. Кашин уже давно смирился с тем, что, находясь рядом с этой девчонкой, полностью теряет волю к сопротивлению. Люсина ладошка украдкой принялась поглаживать его бедро, а у Юрки не было сил, чтобы даже просто попросить ее перестать. Иногда ему казалось, что он ловит в зеркале заднего вида отражение укоризненно поджатых губ Ираиды Павловны. Но это было так несущественно, пока к нему льнула мягкая, горячая, пахнущая цветами Люся. Резко хлопнувшая дверь мгновенно привела Юру в чувство. Он удивленно похлопал глазами, с удивлением осознав, что машина уже давно остановилась, а Михаил Матвеевич даже успел выбраться наружу. На улицу не спеша вылезла и мама Лехтинин, тут же принявшаяся кудахтать над радостно бесящимся Коленькой. Люська, паскудница, с невинным видом ковырялась в рюкзаке, будто бы это не она, а только что ласкала Юрку чуть ли не на глазах у родителей. Жеманно стрельнув глазками, девушка подтолкнула Кашина к выходу и следом за ним сама выбралась из машины.
2: «Люсенька, термос не забудьте!» —
0: крикнула удаляющаяся вслед за мужем Ираида Павловна.
1: «Да возьму я твой долбанный термос!» —
0: под нос буркнула Люся, навьючивая рюкзак на своего молодого человека.
1: «Мертвого достанет, истеричка старая!» «Пошли!»
0: — бросила она уже Кашину.
1: «Под ноги смотри, тут спуск крутой. И глаза береги, все этими долбанными елками заросло!»
0: Сказала и тут же ловко шмыгнула между скрещенных лап двух здоровенных елей, в просветах, за которыми смутно угадывалась соштопанная из лоскутов могил открытая поляна. Кашин забросил рюкзак за плечи и, стараясь следовать обоим советам одновременно, двинулся следом. Острая хвоя приятно кольнула ладони, когда он развел ветки в стороны, выбираясь на глиняный спуск, на котором угадывалась протоптанная посетителями кладбище тропинка. Юрка и Люся оказалась уже в самом низу. Привычно лавируя между деревьями, пеньками и могилами, она стремительно догоняла неторопливо бредущих родителей. Кашин нагнал семейство уже возле самой бабушкиной могилы. Невысокий по пояс металлический заборчик со стилизованными набалдашниками на угловых прутьях отсекал квадратный участок, выложенный богатой черной плиткой. Солнечные лучи покрытие не отражало, а словно впитывало, отчего казалось, что и сама могила, и небольшой столик с лавочками парят над бездонной черной ямой. Это выглядело настолько натуралистично, что Юрка, уже перенесший ногу через символический порожек, замешкался, не решаясь опустить ее. Но папаша Лехтинин абсолютно спокойно подправлял пластиковые лилии, а Ираида Павловна буднично вытаскивала из сумки кульки и контейнеры с едой, и никто из них не проваливался в эту смоленистую черноту.
2: «Юрочка, доставайте термос!»
0: — позвала Кашина мама Лехтинин.
2: «Будем бабушку поминать!»
0: Послушно выполнив указание Ираиды Павловны, юноша присел на край скамейки, впервые посмотрев на надгробие. С обрамленной металлическими завитушками фотографии на Юру подозрительно глядела пожилая женщина. Строгое сухощавое лицо, старательно зачесанные седые волосы, узкие сморщенные губы и под стать им хищный островатый нос.
1: «Знакомься»,
0: — заметив его взгляд, сказала Люся.
1: «Это Нойта Тойвовна, бабка наша».
2: «Не бабка, а бабушка»,
0: — назидательно протянул Коленька, засунувший в нос указательный палец чуть ли не по третью фалангу.
2: «Душевная была женщина»,
0: — развязывая пакетики с печеньем и конфетами, сказала Ираида Павловна.
1: «Вот верите, нет, Юрочка? Хоть говорят, что свекровь с невесткой как собака с кошкой, а мы с ней даже не ругались ни разу. Мишенька, скажи».
0: Михаил Матвеевич, занятый распечатыванием бутылки водки, ограничился коротким кивком. Наконец, терзаемая перочинным ножиком пробка подалась, и глава семейства плеснул кристально-прозрачной жидкости в два пластиковых стакана. Немного поразмыслив, налил на полпальца водки еще в два и поставил их рядом с Люсией и Юрой. «Давайте-ка помянем старушку».
1: «Не чокаясь»,
0: — упреждая, шепнула Люся Кашину.
1: «Земля пухом»,
0: — пробормотала Ираида Павловна. «Земля пухом», — поддержал ее Михаил Матвеевич, выливая свою порцию на землю рядом с надгробием. Ираида Павловна привычно закусила водку загодя развернутой карамелькой. Воспользовавшись тем, что внимание родителей отвлечено, Люся быстро опустошила свой стакан. Закашлялась для натуральности, хотя Юрка точно знал, от таких доз Люся даже не морщится. Маленький Коленька увлеченно булькал чаем, размачивая овсяное печенье прямо в крышке от термоса. Кашин еще секунду помешкал, водку он не любил, предпочитая ей светлое пиво, но, не желая обижать семейство, решил поддержать традицию.
1: «Земля пухом!»
0: Запрокинув голову, Юрка попытался протолкнуть водку прямо в пищевод, минуя вкусовые рецепторы. Да так и замер, нелепо оттопырив локоть, прижав к губам безвкусный прозрачный пластик, почти не чувствуя, как по внутренностям разливается обжигающее тепло. Над ними кружил ворон. Угольно-черный, ширококрылый, без видимых усилий, подстраиваясь под потоки ветра, он бесшумно нарезал воздух геометрически правильными кругами, четко над могилой бабушки Лехтинен. Но вовсе не это заставило Кашина застыть в позе пионера-гарниста, а то, что, спускаясь все ниже и ниже, птица увеличивалась в размерах. Становилась не просто большой, а какой-то непозволительно громадной.

0: Тряхнув головой, Кашин наконец-то сбросил оцепенение. Недоверчиво вгляделся в смятый стаканчик в своей ладони и осторожно, как если бы тот был начинен чем-то взрывоопасным, положил его на краешек стола. В освободившуюся руку тут же улегся бутерброд с колбасой, заботливо подсунутый Ираидой Павловной.
1: «Закусывайте, Юрочка, закусывайте!» —

0: огромными сильными крыльями. Семейство Лехтинин между тем вело себя, как ни в чем не бывало. Будто бы не трепетала от яростных порывов просторная футболка Михаила Матвеевича, будто Люся не откидывала лезущие в лицо волосы раздраженным жестом, и Ираида Павловна манерно отщипывала зубками кусочки сыра от бутерброда, Коленька с усердием размазывал остатки размоченной овсянки по кружке. Никому не было дела до гигантской птицы, опускающейся прямо к ним. Один лишь Юра стоял, вцепившись побелевшими пальцами в столешницу, стараясь не думать о том, что поднявшийся ветер уж больно сильно прижимает к земле высокую изумрудную траву, растущую вдоль кладбищенских дорожек.
1: «Эй, ты в порядке?»
0: Будто через вату донесся до него голос Люси. Юра с удивлением посмотрел на девушку и, наконец-то, проглотил жидкую кашицу, бывшую некогда куском колбасы и хлеба. Он уже собрался заорать, что «нет, все совсем не в порядке!» Но в этот миг прямо у него за спиной раздалось громкое требовательное карканье. Сверхъестественным усилием оторвав от столешницы вспотевшие ладони, Кашин обернулся. Он поворачивался медленно-медленно, целую вечность, чувствуя напряжение каждой задействованной в этом привычном процессе мышцы. Так поворачиваются роботы в фантастических фильмах, механически выверено и правильно. И когда дуга в 180 градусов завершилась, на ее конце Юрка обнаружил черные глаза, блестящие, точно ониксовые бусинки. Сжав ограду мощными когтистыми лапами, ворон сидел, слегка наклонившись вперед, с любопытством разглядывая Кашина. Их глаза находились на одном уровне. Только поэтому юноша понял, насколько тот огромен. А семейство Лехтинин по-прежнему отказывалось что-либо замечать.
1: «Мам, плесни Юрке чаю. Он что-то бледный совсем». «Юрочка, вы в порядке? Юрочка!»
0: Ворон спрыгнул с оградки. Выпятив широченную грудь, он, покачивая головой в такт шагам, подошел к Кашину. Находясь на земле, птица не стала ниже, напротив. Горделиво выпрямившийся ворон оказался выше юноши на добрый десяток сантиметров.
1: «Па, ну я же говорила, что он водку не пьет. Вот нафига ты вечно все по-своему делаешь?» «Юрочка! Юра! Юра!»
0: Глядя в немигающие глаза, похожие на драгоценности в обрамлении черного боа, Кашин видел в них пустоту. Вернее, не просто пустоту, а пустоту с большой буквы. Бесконечность, которую никогда не смогут заполнить даже миллиарды лет мудрого созидания.
2: «Да я же специально, что ли? Я же не думал, что так плохо все».
1: «Да ты вообще никогда не думаешь! Юрочка, вы присядьте!»
0: Ворон склонил тяжелую голову на бок, но странным образом движение это казалось не птичьим, а почти человеческим. Чувствуя, как подгибаются колени, Юр попытался отмахнуться от птицы рукой, но вместо того, чтобы испуганно отскочить в сторону, ворон каркнул прямо в побледневшее Юркино лицо, обдав волной тухлых запахов, а затем с размаху ударил его прямо в лоб громадным, похожим на черную торпеду, клювом. Мир болтало из стороны в сторону. Какое-то обезумевшее божество затолкало реальность в блендер и включило максимальную скорость в надежде сотворить из нее нечто единородное. Невозможно было определить, где верх, а где низ, где право, а где лево. Мир подбрасывало точно телегу на ухабах. И вместе с ним взлетал и падал, больно ударяясь о стенки черепной коробки, Юркин мозг.
1: «Папа, хорош уже! Не дрова везешь в самом деле!»
2: «Да я нарочно, что ли? Не дорога, а дерьмо какое-то!»
1: «Мама, папа ругается!»
2: «А что вы хотели? Вечно тянете кота за яйца, оставили бы там, сразу бы выпустила. А теперь водить будет, пока...»
0: Кашин через силу приподнял 100-тонные веки. Перед глазами тут же замаячили размытые амебоподобные кляксы, активно жестикулирующие псевдоподиями и ругающиеся на разные голоса. Поняв, что он все еще находится в передвижном цирке имени Лехтинин, Юрка застонал.
1: «Тихо там!»
0: Голосом Ираиды Павловны заговорила оранжевая клякса, плывущая немного впереди.

0: кажется, очнулся.
1: Юрчик, хороший мой, ты как?
2: Заслонив обзор, над Кашиным склонилось бледно-розовое пятно, из которого постепенно начали проступать зеленые точечки Люсиных глаз. Пятно выпустило тонкий жгутик ложноножки и осторожно потянулось им к юноше. Зрение все еще не сфокусировалось, но осязание не подвело. Юра почувствовал, как на лоб ему улеглась теплая ладошка Люси, ощутил мягкие подушечки ее пальцев, металл тонкого золотого колечка. Желая спросить, что же с ним произошло, Кашин разлепил спекшиеся губы, но лишь промычал нечто нечленораздельное.
1: «Все хорошо, маленький мой, все хорошо».
2: Бледно-розовое пятно уже почти полностью приняло форму Люсиного лица.
1: «Ты не шевелись, сейчас все пройдет».
3: «Что со мной случилось?»
2: Через силу прохрипел Юра.
1: «Это солнечный удар, Юрочка», —
2: ответила девушка.
1: «Очень неприятная штука. Голова будет болеть немилосердно. Еще и температура повысится, вернее, уже повысилась. Очень, очень неприятная штука».
2: С каждым словом, произнесенным этим необоснованно жизнерадостным голосом, Юре стремительно становилось хуже. К головокружению и потерянности в пространстве прибавились тошнота, боль в мышцах и внутренний жар. Кашин попытался приподняться, чтобы поудобнее устроить свое ноющее тело на сиденье, но лишь беспомощно заерзал на месте. Он ощущал себя гусеницей. Под мышки ему тут же заползли Люсины руки, с неожиданной силой вздернувшие его вверх, будто вырывая из трясины.
1: «Вот так, мой миленький! Так удобно?»
2: Кивнув, Юра поспешно высунул голову в раскрытое окно. Блевать в салоне не хотелось, но переносить эту жуткую смесь пота, духов, хвойного дезодоранта и страха он уже просто не мог. В этот же момент «Волгу» сильно подбросило на ухабе, и Юрка ощутимо треснулся затылком о верхнюю раму.
0: «Папа, ну пипец!»
2: — тут же загласила Люся.
0: «Мишенька, правда, веди аккуратнее!»
2: «Не нравится, ведите сами!» — огрызнулся отец семейства, в досаде хлопнув ладонями по рулю.
4: «Не папа хреновый, дорога хреновая!»
2: Странным образом от удара в затылок картинка прояснилась. Размытые пятна наконец-то приняли устойчивые формы, перестали прыгать перед глазами. Кашин наконец-то смог рассмотреть, где они едут. Судя по замшелым крестам и неухоженным могилам, по бурелому и разросшимся мрачным елям, они вновь въехали на территорию старого кладбища. Значит, совсем скоро приедут домой. Да, скорее бы домой. На турбазу Юрке уже не хотелось. Не до конца опущенное стекло давило в подбородок, но удерживать голову сил не было. Ветер немного остужал кожу на лице, приводя в чувство, отрезвляя, выдувая через уши плавающую в мозгу муть. Когда «Волга» набирала скорость, например, съезжая с горки, картинка смазывалась, превращаясь в мельтешение черных полос и солнечных просветов между ними. Именно по просветам, становящимся все уже и тоньше, Юра понял, что на улице вечереет. Пересилив себя, он вновь нырнул в мешанину запахов душного салона.
3: «А сколько сейчас времени?»
2: С трудом сфокусировавшись на Люсе, спросил он.
1: «Много».
2: Не дождавшись, пока Люся созреет для нормального ответа, Юра попытался достать мобильный телефон, чтобы посмотреть самостоятельно, но ослабевшие пальцы не совладали с карманами узких джинсов. Машина катилась по грунтовой дороге, то падая вниз на манер русских горок, то по черепашьи вползая в гору. Под пальцами Михаила Матвеевича скрипела намотанная на руль изолента. Посвистывал летящий навстречу «Волге» ветер, дребезжала подвеска, за окном проносились кривые деревья и заваливающиеся кресты. Наконец, Ираида Павловна повернулась и, нацелившись в Кашина своим острым носом, сказала:
0: «Понимаете, Юрочка, мы немного заблудились. Да, заблудились».
2: «Да, похоже, где-то не там свернули», — поддержал супруга Михаил Матвеевич. Глупо поморгав, Юра сказал первое, что пришло в голову.
0: «Ну так поверните обратно».
2: Раздраженно фыркнула Люся. Маленький Коля гнусно хихикнул. Тяжело вздохнул Лехтенин-старший.
4: «Понимаешь, Юрка, какое дело?» — начал он. «Я уже поворачивал».
0: «Поворачивали?»
4: «А, часа три назад. Когда понял, что заблудились, сразу повернул».
2: Удивленный Юра, ища поддержки, перевел взгляд на Люсю, но та отвернулась к окну, демонстративно не обращая внимания на Кашина.
1: «А сколько я уже...»
2: Во рту внезапно стало вязко, точно он разом съел килограмм черноплодной рябины.
1: «Сколько я без сознания?»
2: Долгое время ему никто не отвечал. Затем Колька, старательно загибавший перемазанные козявками пальцы, радостно воскликнул.
5: «8!»
2: «Чего 8?» — глупо переспросил Кашин.
6: 8 часов, Юрочка. Вы 8 часов не приходили в себя»,
2: — подсказала мама Лехтинин.
6: «Мы уж думали, все».
5: «А ты бы и рада была!»
2: — со злостью крикнула Люся.
4: «А ну замолчи немедленно!»
2: В голосе Михаила Матвеевича прорезалось таки раздражение.
4: «Как язык-то повернулся? На мать!»
5: «Да пошла она! Оба идите! Я говорила, надо было сразу оставлять, а вы...»
2: От криков и напряжения в голове Юрки щелкнуло. По лбу побежало что-то горячее и мокрое. Преодолевая слабость, он коснулся лица пальцами, поднеся их к глазам. По подушечкам, глубоко въевшись в отпечатки, точно краска на процедуре дактилоскопии расплылась кровь. Липкая. Свежая.
1: «Кровь!»
2: — завороженно прошептал Кашин.
1: «Откуда у меня кровь?»
2: Вопли и взаимные обвинения внезапно стихли.
1: «Из носа!»
2: — неуверенно ответила Люся.
1: «Ты, когда в обморок грохнулся, у тебя из носа кровь побежала. Давление, наверное».
5: «Господи, да сколько можно уже врать!»
2: Перегнувшись через сиденье, Ираида Павловна злобно зашипела на дочь.
5: «Что ж ты за дрянь такая, а? Парню осталось всего ничего, а ты все паинькой прикидываешься! Скажи уже, ну!»
2: Не дождавшись ответа от внезапно умолкшей Люси, похлопала Юру по колену и доверительно сообщила.
5: «Это вас Хугин клюнул, Юрочка. Вы не переживайте, уж если он кого клюнул, значит все, конец. Это папа у нас дурак дураком, все думает судьбу обойти, на зеленые свои развалюхи обогнать. Не переживайте. Скоро все закончится».
1: «Скорее, чем ты думаешь», —
2: Люся прервала мать, кивнув в сторону лобового стекла.
5: «Да», —
2: с тоской в голосе протянул папа Лехтинин.
5: «Кажись, приехали».
2: И Юркин взгляд потянулся туда же, куда кивнула хмурая Люся. Туда, через опущенные плечи мамы и папы Лехтинин, через заляпанное грязью и глиной лобовое стекло, через бесконечно длинный зеленый капот, под которым устало переводил дух натруженный мотор. Туда, где посреди двух высоких валов рассыпчатой свежей земли стоял он. Тот самый масластый высокий могильчик в растянутой майке алкоголички, бывший некогда белый.
5: «Не выпустила ведьма старая», —
2: прошептал Михаил Матвеевич.
1: «Мишенька, нельзя так. Это же мама твоя все-таки»,
2: — укорила мужа Ираида Павловна. Тот лишь кивнул, поджав губы, рывком распахнул дверь и выбрался наружу. Точно по команде могильщик закинул лопату через плечи, свесив руки по обе стороны черенка. Он был похож на тощие пугало, выставленное в поле, чтобы пугать ворон. Вот только вороны его не слишком-то боялись. Гигантская черная туша Хугина аккуратно спланировала с неба, встав рядом с могильщиком. Долговязый, словно только этого и ждал, поднял правую руку, приложил 2 пальца к виску, по-приятельски козырнув Кашину. И ушел. Просто развернулся и пошел прочь. Рядом с ним, вспарывая глину мощными когтями, вышагивал Хугин. Сложенные за спиной крылья напоминали полы черного фрака, по прихоти модельера, сделанного из вороньих перьев. Фигурки человека и птицы все удалялись и удалялись, пока не стали совсем крохотными. Тогда ворон подпрыгнул вверх, на лету ловко сцапав могильщика лапами за плечи, и, взмыв в закатное небо, быстро скрылся за тонким лезвием горизонта. Хотя последнее Кашину вполне могло показаться. Не понимая, где явь, а где последствия солнечного удара, Юра не сразу почувствовал, как чьи-то сильные руки выволокли его безвольное тело из машины.
5: «За ноги берите!»
2: — прохрипел над самым ухом голос Михаила Матвеевича.
5: «Тяжелый мальчишка! Спортсмен, что ли?»
6: «Спортсмен!» —
2: Пропыхтела Люся откуда-то снизу, после чего ноги Кашина взметнулись вверх, и тело обрело приятную легкую невесомость.
6: «Нападающий университетской баскетбольной команды!»
2: Дернув ногами, Юра попытался вырваться из крепких рук.
6: «Ах ты ж сволочь!»
2: — ругнулась Люся.
6: «Мам, помоги! Он мне сейчас весь топик перепачкает!»
7: «Мама, Люся!»
5: «Коля, закрой рот!»
2: Неожиданно резко перебила сына Ираида Павловна. После чего в Юркину ногу вцепилась еще одна пара рук, окончательно лишив его возможности сопротивляться.
4: «Ну че встали, клуши? Поволокли уже!» — скомандовал Лехтинин-старший.
2: Земляные холмы поплыли навстречу Кашину. В затылок Юрки упиралось круглое пузо Михаила Матвеевича. Кашину хотелось попросить его остановиться, не делать того, чтобы они там не задумали, однако не мог оторвать взгляды от приближающейся разрытой могилы. В том, что это не свежая, а раскопанная старая могила, сомневаться не приходилось. Земляные валы рассыпались обширно, но все же недостаточно широко, чтобы скрыть оградку с узнаваемыми набалдашниками на угловых прутьях. Тут и там, будто чешуя неведомого монстра, из земли выпирала матово-черная плитка, безжалостно расколотая лезвием лопаты. С каждым шагом, которого он не делал, Кашину все лучше становился виден жадно распахнутый зев глубокой ямы, расположившейся между двумя земляными холмами, как рот между толстых щек. Изголовье вскрытой могилы венчало черное надгробие, с которого в предвкушении скалило длинные желтые зубы фотография Нойты Тойвовны Лехтинин. Исчезла благообразная старушка с зализанными седыми волосами. Вместо нее Кашину недобро улыбалась всклокоченная ведьма с бездонными провалами пустых глазниц. И, наконец, поняв, что сейчас будет, Юра закричал, что было мочи, и загнулся всем телом, стараясь вырваться, выскользнуть, отбиться. Вскрикнула от боли предательница Люся, когда в плечо ей угодила рифленая подошва кроссовка. Растерянно охнул Михаил Матвеевич, не ожидавший удара затылком. Взволнованно заверещал мерзавец Коленька. Но было уже поздно. Семейство Лехтинин, подобно воинам, тараном, высаживающим ворота вражеского замка, с разбегу влетели на земляной холм.
5: На секунду Юра завис над ямой. Всего на секунду. И этого времени хватило ему, чтобы увидеть,
2: что яма не имеет конца. Она тянется вниз, насколько хватает взгляда, и даже солнечные лучи бессильно умирают, так и не достигнув ее дна.
5: Чтобы почувствовать,
2: что под мягким запахом свежей сырой земли прячется гниль и тухлятина, как запах пота прячется под химическими ароматами дезодоранта.
5: Чтобы услышать,
2: как где-то на дне, в самом низу, воет рыщущая во тьме ведьма с вытекшими глазами. Воет и визгливо хохочет в радостном ожидании.
5: Попытавшись остановить неминуемое падение, Кашин широко раскинул руки и ноги в надежде зацепиться за могильные стены. Но внезапно понял, что расстояние между ними исчисляется десятками, сотнями, тысячами километров, и никак не достать, и никак не удержаться. И будто это понимание обрезало последнюю ниточку, чудом державшую его в воздухе, Юра рухнул прямо в беспросветную тьму, навстречу безумному смеху и голодным всхлипам.
2: Некоторое время семейство Лехтинин переводило дух, старательно не замечая полных ужаса криков, несущихся из-под земли. Упершись ладонями в колени, Михаил Матвеевич шумно дышал, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. Его дочь с сожалением разглядывала земляной отпечаток кроссовка на своем белоснежном топике.
6: «Ах, как же меня это утомляет!»
2: Устало прикрыла глаза Ираида Павловна.
6: «Ненавижу родительский день!»
5: «Так надо было дома остаться и не ехать никуда!» Внезапно вскинулась Люся.
6: «Чем мы сюда каждый год приезжаем? Скоро ни одного нормального пацана в городе не останется, всех бабки скормим!»
7: «Не бабки, а бабушки!» Встрял Коленька.
6: «Ага, не ехать!»
2: Глазки Ираиды Павловны испуганно забегали.
6: «Спасибо! Один раз уже попробовали!
4: «Не спорь с матерью!» Пресекая попытки дальнейших споров, отрезал Михаил Матвеевич. «Ты тогда еще младше Коленьки была, совсем ни шиша не помнишь. Нельзя не ездить. Нельзя. А и не брать их, если... Что тогда? Кого бабки оставлять будем? Тебя? Маму? Или уж Кольку ей сбросим? На кого Хунин укажет, а?» Не решаясь спорить с отцом, Люся спрятала глаза. И все же, стараясь оставить последнее слово за собой, раздраженно бросила:
1: «И стоило тогда комедию ломать? Сразу бы его бабки отдали, так уже бы 100 раз назад вернуться успели».
4: «А вдруг бы в этот раз не взяла?» — отрешенно пробормотал Михаил Матвеевич. «Нельзя сразу. Не по-божески как-то».
1: «А держать детей в душной машине на такой жаре — это по-божески? Меня, между прочим, на турбазе заждались уже, наверное».
7: «Да кому ты там нужна, шалава крашеная?» —
4: по-взрослому зло съехидничал Коленька.
1: «Ах ты, ублюдок мелкий!»
4: Люся удивленно округлила глаза и попыталась отвесить младшему брату подзатыльник, но тот проворно перехватил руку с неожиданной силой, отведя ее в сторону. Глядя прямо в глаза девушке, в 2 раза выше и больше его самого, он предостерегающе покачал головой, и Люся, вывернув покрасневшие запястья из стальных пальцев маленького мальчика, поспешно отошла в сторону. Коленька проводил ее тяжелым взглядом, в котором еле видной искоркой мерцала победная ухмылка. Убедившись, что повторной атаки на его голову не предвидится, он в перевалочку подбежал к матери, дернул ее за руку и противно загундосил:
8: «Мам, я писать хочу!»
1: «Пап, поехали уже!» —
4: согласилась Люся, потирая запястье.
7: «Да, Мишенька, правда, поехали домой, а?»
4: Стоящий на краю могилы Михаил Матвеевич встрепенулся, услыхав свое имя.
9: «И то верно. Старую проведали, можно и домой. Давайте-ка, раньше начнем, раньше закончим. Раньше дома будем».
4: Сбросив с себя гипнотическое оцепенение, навеянное бездонной земляной ямой, он подошел к багажнику «Волги» и вынул оттуда большую лопату с широким лезвием. Следом на свет появились 2 лопаты поменьше для женщин. Последним из багажника был извлечен небольшой металлический совок на длинной ручке. Маленький Коленька очень любил чувствовать себя частью большого семейного дела.

Рассказ Олега Кожина «Родительский день» сопровождала музыка проектов Beat Basic с альбомом «Миг» и Panda Cetamol с альбомом «Crestfallen». Оба выпущены на лейбле REC-72.

Давай, парень, засади-ка им. Дай им понять, что ты не слабак, и задашь им жару. Да, по сравнению с тобой все они протухшие ублюдки. Понятно? Всади им штык в задницу, парень. Давай, сынок. Мы ждали только тебя, чтобы задать хорошенькую взбучку этим вонючкам. Вот увидишь, они наложат в штаны, когда мы помчимся в атаку с нашим знаменитым индейским воплем. Да-да, тем самым. Яу! Как пить дать, они перепачкаются в своем дерьме, когда им придется улепетывать от нас со скоростью звука. Им даже не удастся пустить в ход свои несчастные хлопушки. Высота 255? Считай, что она у нас уже в кармане, сынок. Можно сказать, мы ее уже взяли. Ну, все, навози. Рванули? Ты готов? Ну, конечно же, готов, дружище. Яу! Пошел! Давай! И ты даешь. Сжимая до боли в пальцах автоматическую винтовку Ж-3, ты выскакиваешь чертиком из-за бруствера, усыпанного осколками снарядов, и устремляешься вперед по болотистой равнине. Хлюп, хлюп, хлюп. Твои сапоги рейнджера оставляют в грязной жиже глубокие следы, славные следы, следы того, кто поднимается в атаку под огнем противника. Черт побери, а ведь противник, черви вонючие, засевшие на высоте 255 за баррикадами из мешков с песком, зарывшиеся по уши в свои траншеи, не очень-то дает нам спуску своим огнем. Козлы! А вот этого вы не нюхали? Вы же все равно подохнете. Вы палите из своих допотопных берданок, и пули жужжат в воздухе, будто опаздывающие куда-то пчелы. Можете палить, сколько вам вздумается, сволочи. Все равно вы неумехи и мазилы. Их пули либо дырявят болотную жижу, либо рикошетят от нее замысловатыми зигзагами. Пули поднимают маленькие мутные фонтанчики повсюду, словно кто-то вышивает причудливые кружева на сером сукне топкой равнины. Но фонтанчики так далеко от тебя, что не стоит обращать на них внимания. Ты бежишь, скидываешь свою Ж-3 и ставишь переключатель вида стрельбы в положение «автоматический огонь». 20 увесистых свинцовых штучек покоятся в магазине, еще 10 таких магазинов висят у тебя на ремне. А еще есть гранаты. Пусть только глупая башка кого-нибудь из вас замаячит среди мешков с песком. И вы тогда прочувствуете на своей шкуре, что такое атака. Напевают пули, летящие россыпью в воздухе с сумасшедшей скоростью. Время от времени с деревьев падают ветки, скошенные раскаленным свинцом. Тебе наплевать на все это, ведь ты неуязвим. Еще примерно 200 метров по прямой, и ты ворвешься в их проклятую траншею. Ты и все остальные, потому что никто из вас не упадет до взятия высоты. Что ж, может быть, упадут двое-трое. Ведь не исключено, что одна из этих ошалевших пчелок ужалит кого-нибудь в грудь, швырнув его навзничь в грязь. Прыжок влево, прыжок вправо. Ты похож на горного козла, но зато не поймаешься в этой игре, сынок. Бух! Граната, брошенная по навесной траектории из-за баррикад, взрывается неподалеку от тебя, поднимая облако распыленной грязи. Кто-то впереди пошатывается, одна нога у него превращается в изувеченный обрубок, который несчастный зажимает обеими руками, выкрикивая отборные ругательства. Еще 100 метров. Ты выпускаешь длинную очередь по мешкам, и Ж-3 трясется в твоих руках, словно женщина в экстазе. 600 выстрелов в минуту. Яу! Ты перепрыгиваешь через чье-то тело, лежащее ничком в грязи, и начинаешь взбираться по склону высоты 255. Пчелы по-прежнему жужжат у твоих ушей. Ты вопишь во всю глотку, твои глаза сверкают от ярости, твои челюсти сжаты до боли в зубах, оскаленных от предвкушения близкой победы. Еще одна перебежка, еще один рывок и... Эй, что с тобой? Откуда взялась эта мучительная, рвущая легкие сердце боль? Что это за взрыв пурпурных звезд в твоей груди? Послушай, да ведь через эти дыры...

Между твоими ребрами сочится твоя жизнь. Задержи ее, останови, не поскользнись. Но ты уже скользишь назад. Твоя левая нога цепляется за торчащий из-под земли корень дерева. Ты растягиваешься на земле во весь свой рост, а левая нога неестественно вывернута и не дает тебе скатиться к самому подножию высоты. Почему ты лежишь, рассматривая выпученными глазами серое небо и пуская розовые пузыри бессмысленно разинутым ртом? Что с тобой, старина? Ты уже не отвечаешь? Нет, и уже не ответишь. Ты же мертв, идиот. Вперед, парень! Перед тобой негодяи. И знаешь почему? Знаешь, чего они хотят? Эти ублюдки обещают нам полное равноправие, а сами предпочитают иметь больше прав, чем все другие. Усёк, что я имею в виду? Хочешь, я скажу тебе, что произойдет, если эти мерзавцы выиграют войну? Придет конец свободе. Все инакомыслящие будут отправлены на полевые работы или пущены в расход в три счета. Ты помнишь, сколько в свое время отправил на тот свет папаша Сталин? 20 миллионов, а красное солнышко Мао даже не сосчитать. Вот оно как. Поэтому, если не хочешь коротать свои дни в концлагере, жми на педаль, сынок. Выжимай из машины предельную скорость. Круши все на своем пути. Швырни 50 тонн брони на эти гнилые укрепления. Покажи им, что ты не из тех, кому можно запудрить мозги. Не для нас с тобой коммуналки с одним туалетом на весь этаж. Не для нас с тобой трехчасовое стояние в очередях с протталоном, дающим право на 4 репода и то по праздникам. Не для нас котлеты из разваренного картона, которые стоят добрую половину месячной зарплаты. Скажи им в лицо, что ты хочешь спать с той женщиной, которая тебе по душе. Ведь эти гомики не знают, что это такое. Давай, парень, за твоей спиной целый образ жизни, и весь свободный мир зависит сейчас от быстроты гусениц твоего танка. Ты спаситель человечества. Они засели на твоем пути в своих вонючих норах. А ну-ка, залепи в них парочку горячих, да побольше калибром. Вот так! Здорово, верно? Они прямо по курсу. Засели, сволочи, в укрепление. Вперед! Да, ты мчишься в атаку. Давняя ненависть сжимает тисками твою грудь. Здоровый боевой пыл заставляет сильнее биться твое сердце. Вперед! Пристегнувшись ремнями к мягкому сиденью, амортизирующему толчки, неотрывно глядя в панорамный прицел, вцепившись в универсальный пульт управления, двигая ногами чуткие педали фрикционов, ты несешься вперед. Альфонс, скоро ворвешься в глубину их обороны. Эскарпы, колючая проволока, если она еще не уцелела после тысячного по счету артналета, рвы и траншеи, все это тебе нипочем. Все это ерунда для 50 тонн лязгающей стали, несущихся со скоростью 70 км в час по мокрой равнине, где стальные осколки блестят, как стекляшки среди тысячу раз перепаханной земли. Сжавшись в комок в своей бронированной машине, укрыв лицо за пластиковым пуленепробиваемым щитком, ты обливаешься потом в парниковой духоте танка. Пахнешь жженой резиной, кипящим маслом, сгоревшим керосином и раскаленной сталью. Тебе просто нечем дышать, это факт, но ты по-прежнему мчишься вперед. Ракеты и снаряды свистят вокруг твоей брони, вокруг этого несокрушимого панциря, который несет тебя с головокружительной скоростью на вражескую крепость. Снаряды впиваются в грязь и возносят к небесам фонтаны грязной воды, а ты все мчишься. Укрытый 20 сантиметрами лобовой брони, ты чувствуешь себя неуязвимым, будто плывешь на железном плоту по океану грязи. Иногда гусеницы танка пробуксовывают в мешанине пробитых броневых листов, выбитых опорных катков, развороченных шасси, погруженных в вязкий грунт. Но твой танк продолжает храбро мчаться прямо на стену, окруженную вспышками залпов, словно огнями святого Эльма. Разрушить ее! Ты вопишь в экстазе атаки, и как раз в этот момент противотанковый снаряд пробивает броню твоей машины под мертвым углом, проделывает в башне коническую дыру и разрывается примерно в метре за твоей головой. За твоей головой? У тебя уже нет ее, приятель. Разделай их под орех, Джо! Видишь, как они забегали, сволочи? Как тараканы. Они и есть тараканы. Или жуки навозные. И если мы их не остановим, они заполонят весь мир, как саранча, как муравьи, как тараканы. Их нужно уничтожить, словно вредных насекомых. Эта раса размножается быстрее, Джо, чем их успеваешь давить. Им нечего стало жрать у себя в стране, они полезли к нашему куску хлеба. Убивай их, Джо!
Они прут волной, черной лавиной. Ты ведь не позволишь этим черномазам наводнить твою страну, а? Ты же не дашь им насиловать наших жен и дочерей. Давай, Джо, угости их горячим свинцом. Забей нигерам пулями глотку. Видишь, им это не понравилось, оборванцы. У них даже нет приличной формы, вшивые сволочи. А что у них за оружие? Палки, копья, мачете. И этим они собираются поставить нас на колени. Умрешь со смеху, Джо. Давай, пали! Эй, что такое? Я говорю и даже не заметил, что ты уже начал стрелять по этой Араве. Ты стреляешь по Араве. Указательный палец нажимает на тугой спусковой крючок. Приклад Льюиса молотит в плечо. Левая рука опирается на пулемет, который раскаляется с каждой очередью все больше, невзирая на систему охлаждения сжатым воздухом. Перед тобой на серой равнине, покрытой водой и стальными осколками, ряды навозных жуков с воплями и песнями поднимаются в атаку. Их ряды то скудеют, то вновь смыкаются. Когда же они перестанут лезть? Но не беспокойся, Джо, с тобой Бог. Они слуги дьявола. Они лезут из ада, чтобы опять туда вернуться на острие свинцовой пули. Твой указательный палец скрючен, он уже устал нажимать спусковой крючок. Твой второй номер заправляет новую ленту в пасть казенника, и пули похожи на продолговатых летающих рыбок с длинным клювом. Тра-та-та-та-та, бог ты мой! Если бы не болела так сильно голова, все было бы намного лучше. Но головная боль сверлит твои виски, лоб и затылок, словно на череп поставили 20-этажный дом. Ты почти ничего не видишь, но перестаешь выпускать очередь за очередью. Тра-та-та-та-та! Черт, кончились патроны! Ты вопишь, давай ленту, придурок! Но второй номер валяется в окопе, растянувшись во весь рост брюхом кверху, и алая булькающая струя хлещет из его разорванной пулей глотки. Он дал поймать себя на мушку, идиот. Ты слегка замешкался, черт, если бы не эта адская головная боль. Потом тянешься к коробке с патронами, достаешь заряженную ленту, но эти сволочи уже вырастают на бруствере. Твоя рука тянется к бедру, где в кобуре висит кольт 45-го калибра. Их лица искажены гримасой ненависти. Они уже совсем близко. Твоя рука еще только ложится на рукоятку кольта, а негр в маскировочном комбинезоне уже прыгает на тебя со штыком наперевес, направленным прямо в твой живот. Сначала это напоминает булавочный укол. А секунду спустя мучительная боль от холодной стали разрывает тебе все нутро. А еще через секунду у тебя внутри словно начинается извержение вулкана. Серое небо качается над тобой, становясь красным, коричневым, темно-фиолетовым, черным. У тебя еще остаются 3 минуты жизни, прежде чем ты истечешь кровью. И ты истекаешь, истекаешь. И вытекает из тебя не только кровь, но и мозги. Вот уже все чернеет, и внутри, и снаружи тебя больше ничего нет. И ты тоже уже не существуешь. Послушай-ка! Нет! Пока... Давай, дави! Ух, не способны! Звук голоса вырывает тебя из мрака. Ты выпрямляешься, делаешь несколько глубоких вдохов разинутым ртом, словно рыба, вытащенная из воды. Голос пытается что-то сказать тебе, но ты не можешь понять его, он слишком далеко. Это всего лишь бормотание, почти неразличимый и постоянно заглушаемый помехами голос. Атакуй, как... Ты подносишь руки к ушам, затыкаешь их. Твои глаза затуманены, в твоем поле зрения расплывчатые тени, которые механически и бестолково двигаются в разные стороны. Ты сильнее зажимаешь руками руки, но настойчивый шепот, от которого ты хочешь избавиться, не стекает. И тогда тебе становится ясно, что он идет не откуда-то извне, а рождается прямо в твоей голове, что он часть твоего «я». Ты по-прежнему дышишь с большим трудом. Да и чувствуешь себя в целом неважно, просто отвратительно. Мозг воспринимает по нервам глухую пульсирующую боль. Кажется, будто твоя грудь разрывается при каждом вдохе, как слишком туго натянутая простыня. Твой живот подвергается таким жгучим коликам, словно в нем завелись стая прожорливых бактерий, несколько острых аппендицитов и парочка перитонических язв кишечника. Ты наклоняешься вперед. Тебя тошнит, но рвота не получается. Ты ощупываешь руками почву вокруг себя, будто ищешь точку опоры в круговороте нахлынувших со всех сторон ощущений, но кругом лишь мокрая земля, болотистый грунт, в который ты с мерзким хлюпаньем погружаешься. Ты вытаскиваешь ладони из грязи и проводишь ими по своему скрюченному болью телу.
Ты обнаруживаешь, что на тебе надет бесформенный комбинезон цвета хаки, что на ногах у тебя ботинки на шнурках, что металлическая каска давит на твою голову, а под подбородком проходит ее кожаный ремешок, что с твоего пояса свисают длинный кинжал, его называют штык-ножом, вспоминаешь ты, ребристые металлические яйца, гранаты, мешочек с продолговатыми железными коробочками, это магазины в подсумке, а рядом с тобой, наполовину утонув в грязи, лежит длинноствольная винтовка. «Вперед!» — бормочет очень далекий, гулко отдающийся в голове голос. Ты делаешь попытку встать, и у тебя сводят судорогой все мышцы, словно ты только что получил беззвучный приказ схватить винтовку, перепрыгнуть через бруствер и помчаться с криком. Твое зрение немного прояснилось, и ты можешь видеть вокруг себя людей в военной форме, перепрыгивающих через бруствер с винтовками наперевес. Ты слышишь их крики, а потом эти люди исчезают в круговерте фонтанов земли и дыма. Голос, звучавший внутри головы, затихает, словно последовал за бегущими. Вот его уже совсем не слышно, он пропал. Но зато теперь ты отчетливо слышишь шум боя, в котором, как тебе смутно помнится, участвовал сам. Наконец ты встаешь. Совсем рядом с тобой, на мокрой земле, лежит труп солдата со скрещенными на груди руками и с лицом, превращенным в кровавое месиво. Лицо напоминает макет местности, по которой прошелся огненный смерч. Дрожа, ты отворачиваешься. Твои руки цепляются за бруствер. Твой взгляд упирается в следы армейских сапог, уходящие вдаль от окопа. Перед тобой по серой равнине, которая простирается от одного края горизонта до другого, и над которой стелится, подобно густому туману, пороховой дым, бегут люди. Над ними, как огромная грязная лужа, висит темно-серое безнадежное небо. Люди в военной форме бегут от одного края горизонта к другому в одном темпе, будто заведенные. Иногда на поверхности равнины вырастают фонтаны земли, смешанные с черным дымом. И тогда люди падают и вжимаются в грязь. Война. Да, это война. Те, что бегут там впереди, и те, что падают на равнине, это твои товарищи. Товарищи? Но ведь ты не можешь припомнить ни одного лица, ни одного имени. Ты не знаешь, что делаешь здесь, в этом грязном окопе. Ты отходишь от бруствера, срываешь с головы каску, расстегиваешь ремень, который тут же падает в грязь и тонет в ней под тяжестью подсумка, гранат и прочих железок. Выбираешься из окопа и пускаешься бежать по лужам в обратную сторону от линии фронта. Ты бежишь к туманному и потому странно близкому горизонту между деревьями, изрешеченными пулями и осколками, между покосившимися рэперными фанерными знаками. Скользишь по грязи, где осколков больше, чем камней. В голове у тебя только одна мысль — выбраться отсюда. Шум боя затихает позади тебя, и даже боль, отдающаяся эхом во всем теле, немного притихла. Ты думаешь лишь об одном — удрать. И ты бежишь, смываешься, дезертируешь. Но куда бежать? Ты даже не задаешь себе этого вопроса. У тебя нет для этого времени, и вскоре проблема решается сама собой. Туманный горизонт равнины внезапно начинает колебаться, и ты пробегаешь сквозь какую-то прозрачную стену, состоящую из множества водопадных струй. И вот ты уже на той стороне. На той стороне ничего нет, кроме металлической стены, простирающейся влево и вправо, насколько хватает взгляда. В стене зияет вход огромного туннеля, ведущего в толщу металла. Ты инстинктивно оборачиваешься, но позади уже нет ни болотистой равнины, ни тяжелого оловянного неба. Остается лишь нереальный зеркальный блеск барьера, через который ты пробежал без малейших усилий. У тебя нет выбора. Ты входишь в туннель, пачкая своими грязными ботинками его металлический пол. Теперь ты находишься в огромном зале, стены которого сделаны из серого металла. Зал такой большой, а потолок его такой высокий, что мозг отказывается воспринимать размеры помещения. Высоко-высоко на пересечении стены потолка вырисовываются огромные прямоугольные окна, наполняющие желтым светом усыпальницу. Ты находишься именно в усыпальнице, потому что вокруг повсюду тебя распростерты тела, застывшие в трупном окоченении. Иные покоятся в неком подобии саркофагов со стеклянными крышками, другие просто лежат в одну линию на скамьях, выкрашенных в белый цвет. На некоторых, как и на тебе, надета военная форма, остальные полураздеты или вовсе наги. Тишина, царящая в этом зале вечного сна, оглушает. И ты невольно ступаешь по полу так осторожно, будто он покрыт тонкой яичной скорлупой. В зале довольно прохладно. Ты подходишь к одному телу, к другому. К
Кружишь между саркофагами, иногда недоверчиво касаясь кончиком дрожащего пальца мертвой равнодушной плоти, блестящей от дезинфекционного раствора. Кое-какие тела целые и невредимые, в некоторых чего-то недостает. У одних нет головы, порой наоборот, чья-то голова без тела смотрит на тебя остекленевшими глазами из-под прозрачной крышки саркофага. У третьих нет ни рук, ни ног, и эти конечности лежат отдельно на длинных столах. Часть безжизненных тел аккуратно вскрыта. Другие представляют собой чудовищные скромсанные анатомические муляжи. Есть тела, рассеченные по всей длине, от горла до паха, так что можно изучать каждый внутренний орган в отдельности. Другие превращены в кровавое месиво переломанных костей и разодранного мяса. Черепа одних тщательно распилены чуть выше бровей, у других же черепная коробка расплющена и вдавлена внутрь. Что это за морг, куда ты случайно попал? Что это за ремонтный цех, где скапливаются тела, изувеченные в мясорубке войны, которая идет там, снаружи? Кажется, ты начинаешь понимать, в чем здесь дело. И тогда комочек страха внутри тебя постепенно разрастается до размеров огромного шара. Самое ужасное — это не ряды мертвых тел, а то, что скрыто в их аморфных внутренностях. В одном — пучок цветных пластмассовых проводов, дублирующих главную артерию. В другом — металлический цилиндрик под сердцем. В третьем — эбонитовый черный ящичек, прикрепленный к позвоночнику. В четвертом — прозрачный кварцевый кристалл, встроенный в головной мозг. Кто эти люди? Что с ними сделали? Они на самом деле люди? Вопросы скачут в твоей голове. И в тот момент, когда самый главный и самый важный вопрос появляется в твоем мозгу, когда ледяные щупальца страха сжимают твои нервы, и когда ты вздрагиваешь всем своим телом, все, в который уже раз перестает для тебя существовать. Пронзительный звонок нарушает тишину усыпальницы, но ты его не слышишь. На тебе останавливается луч прожектора, бьющий откуда-то сверху, но ты его не видишь. Вот ты уже неподвижно сидишь на длинной скамье. Часть потолка отодвигается, из металлического неба спускается гигантская рука, которая осторожно берет тебя большим и указательным пальцами и поднимает куда-то вверх. Наверное, в рай для славных воинов, павших в честном бою смертью храбрых. Но этого ты уже не осознаешь. Ты уже ничего не осознаешь, бедная маленькая штучка. Техник Гюнтер Женруа запустил руку в ящик под номером 37, осторожно взял большим и указательным пальцем миниатюрную боевую единицу ГМП-999-15, вовремя обнаруженную им и отключенную. Ослабленный контроль в цепях управления боевой единицей ГМВ-999-15 вскоре был восстановлен, и оживленный андроид ростом 8 сантиметров был возвращен на крохотную скамеечку в ящике, чтобы сыграть очередную роль в новом сценарии тактического боя в следующем эпизоде этой нескончаемой военной игры. Давай, дружище, выбей им все зубы, выпусти наружу их кишки, покажи им, на что ты способен, не правда ли, у тебя уже чешутся руки, парень? Ну что ж, можешь рвать их на куски зубами и ногтями, приятель. Давай, старина, атакуй, бей, кроши, бегом, марш! И ты, конечно же, бежишь.

0: Только что вы слышали рассказ Жана Пьера Андревона «В атаку» в переводе с французского Владимира Ильина.
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

Нудный мелкий дождь сыпался с неба, вызывая сожаление о забытом дома зонтике. Инспектор Торренс склонился над телом и поморщился. Слишком знакомой была картина. Убитый лежал ничком, ворот рубахи практически оторван, голова повернута так, чтобы увиден только затылок с двумя трогательными макушками среди темных, слегка вьющихся волос. Говорят, что две макушки – признак редкой удачливости. Да, счастливчик. На испачканной землей бледной шее отчетливо выделялись четыре аккуратных дырочки, четыре запекшиеся ранки, и вокруг них сине-багровые гематомы. Номер 13. «Все, забирайте его, ребята, он ваш», – устало махнул рукой инспектор. Потом вздохнул и покачал головой. «Где Мартин?» Из-за мокрых кустов появился высокий мужчина в длинном черном плаще и глубоко надвинутой на брови шляпе. Фетр серебрился микроскопической дождевой пылью. Инспектор снова поморщился. Мартин Ланс ему категорически не понравился еще во время их первой встречи 3 месяца назад. Не нравился и до сих пор. Слишком они были разные. Уволень полицейский, всю жизнь разыскивавший воришек и убийц, и картинно-мрачный Мартин Ланс, агент элитной группы V-16. Если бы не строжайшие указания начальству, послал бы инспектор Торренс агента Ланса куда подальше. А нет, должен терпеть. Называть словно близкого приятеля Мартином и повсюду таскать за собой. И ради чего? Никакой пользы от него нет, путается под ногами, вмешивается в расследование. Да еще эта комната. И почему для расследования серии странных убийств выбрали именно его, Теда Торренса? «Мерзкая погода», – зачем-то грустно сообщил инспектор. Мартин в ответ кивнул. Оба проводили взглядом пластиковый мешок с трупом, который уже грузили в фургон. «Надеюсь, ты доволен?» «Погодой?» – удивился агент Ланс. «Нет, новым объектом». Инспектор поймал себя на том, что слишком часто морщится, и пожал плечами. И плечами он слишком часто пожимает. Проклятие. Никогда не думал, что у него есть нервы, а они есть, черт их раздери. «Объектом доволен», — невозмутимо ответил Ланс. Потом зачем-то подошел к стене дома и провел рукой по полированному граниту цоколя. Осевшая на стене морось оставила на красновато-буром камне мокрые полосы. Ланс брезгливо стряхнул с пальцев капли воды. «Доволен», — повторил он и улыбнулся. На тонких губах агента улыбка выглядела неумело нарисованной и до предела искусственной, хотя улыбался он совершенно искренне, радовался новому мертвецу. Торренс молча зашагал по дорожке к машине. Его шляпа была старой, и фетр давно утратил способность отталкивать влагу, так что старомодный головной убор инспектора изрядно промок, и с его полей противно капало. По небу неслись черные клочковатые облака, ветви деревьев уныло покачивались. Конец сентября, ненастье, серийные убийства, тошнотворный тип из V-16 и никакого просвета. Сейчас они поедут в офис, так нейтрально называется это место, офис. Единственное, на что можно рассчитывать, это какой-нибудь маленький бар по дороге, где удастся торопливо проглотить стаканчик дрянного виски, чтобы не заработать простуду. Сержант Сэм Откинс проводил шефа сочувственным взглядом. С тех пор, как появился агент Ланс, инспектор выглядел удрученным и непривычно нервным. И это старина Торренс по прозвищу «Ленивый Гризли». Куда катится мир?

0: Инспектор Тед Торренс скоротал промозглый вечер в офисе за новеньким письменным столом, читая собранные к этому времени данные об убитом. Итак, Уильям Бирс, 25 лет, холост, сын вполне обеспеченных родителей, окончил престижный университет и работал в крупной фирме по производству автоматизированного оборудования. С полицией дела не имел, жил один в центре города. Невеста тоже из приличной семьи, Сара Мирей, свадьбу собирались сыграть после Рождества. Какого, спрашивается, дьявола молодого Уильяма занесло этой ночью в загородный сад? И не просто сад, а сад богатого поместья Фенриров. Жена этого самого Фенрира и вызвала полицию, обнаружив труп на дорожке среди отцветающих розовых кустов. С утра дождя еще не было, он пошел позднее и не успел смыть с утрамбованной земли следы двух человек, двух мужчин. Один из которых... В общем, только агент Ланс знает, кто этот второй. Стоило инспектору вспомнить о Лансе, как он словно материализовался за его спиной. Торренс вздрогнул. Он не любил, когда к нему сзади вот так неслышно подходили даже хорошо знакомые люди. Инстинкт. И ведь что удивительно, Мартина Ланса вполне можно было назвать красавцем. Высок, строен, и лицом вышел, этакий смуглокожий мачо с пронзительными голубыми глазами. Но от взгляда этих глаз становилось не по себе. Такое абсолютное равнодушие сквозило в них. Еще почти полное отсутствие мимики, никаких эмоций на лице, кроме обязательных улыбок. Лучше бы этот тип вовсе не улыбался. Порыв ветра за окном хлестнул дождевыми струями по стеклу. Да, погодка. «Инспектор, если хотите, вас отвезут домой. Сегодня мне предстоит скучная ночь у монитора, и вам совершенно незачем тут маяться». В голосе Ланса не было абсолютно никакого сочувствия. Вся эта видимость сотрудничества и равного партнерства гроша ломаного не стоит. Тед Торренс нужен тут только для прикрытия и облегчения непонятной деятельности во имя таких же непонятных задач. Офис неведомой организации, лабиринт коридоров, попасть в которые невозможно, камеры слежения и сканеры на дверях, постоянные совещания за закрытыми дверями. Торренс сделал вид, что ничего не замечает, не задавал вопросов, понимая, что ответа не дождется. И все же чувствовать себя пешкой в чужой игре было противно. Он пожал плечами и поднялся с удобного крутящегося кресла.
1: «Домой так домой».
0: Давно ясно, что никакие расследования не нужны Лансу и его коллегам. Им нужно было другое – жертвы неуловимого маньяка. Те самые мертвые тела, которые свозились в офис, в комнату с десятками телеобъективов и датчиков, натыканных по стенам и потолку, трупы с черными ранками и гематомами на шее. Иногда Торренс заходил в кабинет Ланса, смотрел на огромный монитор, показывавший всегда одну и ту же картину, два ряда пластиковых столов с укрытыми полупрозрачной тканью неподвижными фигурами. Сколько их? Должно быть 12. Самого первого успели кремировать до того, как объявился Ланс. Хотя позавчера увезли в городской морг еще одного. Значит, 11. 5 женщин и 6 мужчин, включая Уильяма... Как его там? Бирса... Да, Бирса. 25-летнего счастливчика с двумя макушками, так и не дожившего до собственной свадьбы. Инспектору вдруг ужасно захотелось курить. В помещениях это было строжайше запрещено. Слишком тонкая электроника не выносила табачного дыма.
1: Проклятие! Скорее, на свежий воздух, пусть под дождь, но только затянуться теплым дымом и забыть слегка кислый синтетический запах офиса.
0: За 3 месяца он так и не смог привыкнуть к нему. И к напичканным электроникой комнатам, и к молодым людям в серых костюмах, вежливым, но крайне неразговорчивым. Торренс никогда не думал, что будет так тосковать по своему прокуренному кабинету с обшарпанной мебелью, по шуму, суете и бесконечным телефонным звонкам. Но приказ есть приказ. И он, старый служака, бестолковый анахронизм, толком не умеющий обращаться с обычным компьютером, неуклюжий и неловкий, вынужден маяться в непривычной обстановке и пытаться, вопреки всему, разыскать того, кто убивает людей всегда одним и тем же способом. Инспектор поморщился, пожал плечами и, шаркая подошвами, поплелся к выходу. Ланс проводил его задумчивым взглядом.

У меня болит шея. У меня очень болит шея. Я хочу прикоснуться к ней, но рука путается в чем-то невесомом. Мне страшно. Я не помню, как и где я уснул. Так бывало в детстве, когда, устав от игр, я падал в странные сновидения, а потом в ужасе открывал глаза, не понимая, где я и что со мной. И лишь спустя пару минут начинал соображать, что задремал на траве у реки, а гнавшееся за мной чудовище было привидевшимся кошмаром. Это сон. Только сон. А шея болит от того, что я лежал в неудобной позе. Я открываю глаза. Я открываю...

успокоиться. Не открывая глаз, я осторожно провожу рукой вдоль собственного тела и обнаруживаю, что лежу совершенно голый. Этого еще не хватало! Забыв о страхе, я рывком сажусь на своем ложе, чувствуя, как что-то скользит по коже, словно с меня спадает невесомая шелуха. Веки распахиваются сами собой. Чушь! Это всего лишь тонкая простыня и никакого тумана. Я в комнате. В самой обычной комнате голубоватые стены, белый потолок, круглые кляксы светильников. Типичная больница. Черт, неужели я попал в аварию? Но почему я вполне свободно двигаюсь? Только шея. От прикосновения боль усиливается, но все же терпеть можно. И куда подевались эти чертовы врачи? Я встаю на слегка дрожащие ноги, делаю несколько неуверенных шагов и натыкаюсь взглядом на несколько кроватей. Кроватей? Больше всего это похоже... Черт! Черт! Черт! Больше всего это похоже на морг! Я что, умер? И меня свезли в мертвецкую? Но тогда почему тут тепло? Я же совсем не замерз. Словно во сне... В проклятом кошмарном сне я медленно протягиваю руку и сдергиваю простыню с ближайшего тела. Под легким нейлоном лежит девушка. Мертвая девушка. Голая девушка с мраморно-бледным лицом и разметавшимися словно во сне светлыми прядями. Одна из них прилипла к правому веку, перепутавшись с ресницами, и мне хочется убрать ее. Я бы сделал это, если бы девушка не была такой беззащитно обнаженной, с маленькими сморщенными сосками и темными, курчавящимися на лобке волосами. И я, не решаясь прикоснуться, истуканом застываю над нею, переполненной жалостью и сочувствием. Потом, спохватившись, снова с головой укрываю ее, словно прячу от чужих глаз. Я даже как следует не рассмотрел ее лицо. «Скотина, зато ты успел рассмотреть все остальное», — ворчит моя совесть. «Я соглашаюсь. Я привык соглашаться со своей совестью». «Мне нужно выбираться отсюда. Оставаться дольше в этом царстве мертвых мне совершенно не хочется». Стараясь больше не смотреть по сторонам, я устремляюсь к белой пластиковой двери, и словно по заказу она распахивается мне навстречу. Парень, стоящий на пороге, улыбается. Улыбка эта мне совершенно не нравится. Ужасно неприятно стоять голым перед этим ухмыляющимся типом. И тут я вспоминаю, что видел его раньше.

Инспектор закурил вторую сигарету и откинулся на мягкие подушки сидений. Кажется, водителю не нравилось, что он курит, но молчал. Вышколенный. За стеклом проносились размытые пятна фонарей и освещенные окна домов, похожие на клетки кроссвордов. Больше ничего не разглядеть в темноте. Ночи дождь. И завтра будет дождь. Торренс это знал точно. По тянущему нытью в левом колене, которое он расквасил еще в юности, прыгая с высокой стены в погоне за убегающим Лесли Гюрзой. Где он сейчас, Гюрза? Сгинул где-то или остепенился и обзавелся ворчливой женушкой и выводком маленьких гюрзят. Хорошо бы, если последнее. Вот и поворот на узенькую улочку, где в небольшом домике с мансардой обитал старый холостяк Тед Торренс. Инспектор привычно похлопал ладонью по сиденью, нашаривая старую верную шляпу. Шляпы не было. Впервые за много лет он забыл ее на работе. И даже не на работе, а в этом чужом и противно пахнущем офисе. Отчего-то именно эта мысль привела инспектора в состояние почти паническое. Он чувствовал себя так, словно совершил невиданное святотатство, предал старого верного друга. Торренс завозился, засопел, стараясь внушить самому себе, что забытая шляпа пустяк, о котором не стоит и думать. И вообще давно пора купить себе новую, с мягким шелковистым ворсом, муаровой лентой. А старую... «Стой!» — буркнул он водителю. «Поехали обратно. Я забыл в офисе важные документы».

Водитель был действительно вышколен. Он только незаметно вздохнул и включил указатель поворота. Возить этого кряхтящего полицейского, заполняющего салон вонючим дымом крепких сигарет, было не слишком приятно, но такова служба. Шляпа обнаружилась там, куда он ее повесил, на крючке в шкафу. Торренс погладил высохшую тулью, словно прося прощения, устыдился собственной сентиментальности, нахлобучил шляпу на голову и вышел из кабинета. Стоило предупредить Ланса, что он возвращался. Наверняка агенту на этот факт глубоко наплевать, но все же сказать стоило, иначе водителю могло влететь за задержку. В коридоре, заполненном холодным голубоватым светом, звуки шагов глохли в пружинящем под ногами мягком покрытии. Вот и дверь кабинета Ланса. Инспектор распахнул ее, сунул руки в карманы и насупился. Комната была пуста. Машинально он взглянул на монитор и замер. Потом быстро подошел к столу и, пошарив взглядом, обнаружил кнопку включения звука. Не такой уж он и тупица.

0: И все равно я не понимаю.
1: Голос парня, труп которого он сегодня рассматривал на размокшей от дождя садовой дорожке, звучал растерянно и настороженно. И опять инспектор не видел его лица, но затылок с двумя макушками, повернутый к объективу камеры, он ни с каким другим спутать не мог. Так что этот голый человек, сидящий на одном из пластиковых столов, мог быть только Уильямом, как его там, Бирсом. Да, Бирсом. Торренс быстренько пересчитал трупы на других столах. 10. И еще один сидел и явно паниковал. Значит, Ланс дождался своего. Иначе для чего бы они складировали тела и не спускали с них глаз?
2: Но черт побери, каким образом и, главное, зачем?
1: «Понимать ты станешь позже, брат», — почти ласково ответил агент Ланс. Он стоял рядом с сидящим Уильямом и рассматривал того, словно мышь, угодившую в мышеловку. «А сейчас ты должен просто поверить мне. Если хочешь убедиться в том, что я не вру, у тебя есть для этого масса возможностей, но я не хотел бы рисковать, ведь ты один из немногих. Остальные пока не смогли перешагнуть к нам».
0: «Перешагнуть откуда?»
1: Видно было, что Уильям Бирс пытается говорить спокойно, но голос его дрогнул.
0: «И куда? Или что перешагнуть?»
1: «Парень, возьми себя в руки», — терпеливо посоветовал Ланс. «Ты уже с нами, а они... Надеюсь, что с ними тоже все в порядке, просто скорость реакции у всех разная. От тебя я такой прыти не ожидал, честное слово». Едва не проворонил, болтая с инспектором.
2: «Болтая!» — возмутился про себя Торренс. Пара слов с предложением убраться поскорее из глаз — это для него, оказывается, болтовня.
0: «Значит, я не человек?»
1: Голые плечи Уильяма Бирса ссутулились, словно ему вдруг стало холодно.
3: «Не человек», — подтвердил Ланс. «В том смысле, который ты в это слово вкладываешь. Но вообще-то ты вполне живое и разумное существо».
4: «Такое же, как я!»
1: Внезапно гаркнул агент так, что оба, и Бирс, и инспектор, подскочили.
4: «Мы отличаемся от аборигенов только одним малюсеньким геном. И теперь этот проклятый ген может погубить наше племя. Поэтому приходится спешно инициировать кого только можно, чтобы вовремя слинять с этой ставшей опасной планеты».
1: Ланс внезапно замолчал и потер виски. Уильям поднял голову. Инспектор не мог видеть его лица, но даже затылок выражал искреннее недоумение.
0: «Ну ничего», — бормотал агент. «Пара тысяч лет спокойной, почти спокойной жизни — это уже немало. Расслабились, ассимилировались, отъелись. А теперь пора в путь, дружок.
4: Больше рисковать мы не можем. После того, как ввели генную паспортизацию, у нас не осталось возможности прохлаждаться тут и дальше. Рано или поздно кто-нибудь сообразит, как можно нас вычислить, и тогда может быть поздно».
1: Уильям молчал. Инспектору стало досадно. Даже у него, имеющего довольно смутные представления о генетике, нашлось бы немало вопросов к агенту Лансу. Но, похоже, парень впал в ступор и думал только о том, что он уже не человек. Торренс придвинул к монитору рабочее кресло Ланса и уселся в него.
0: «Значит, я не могу жениться на Саре?» —
1: подал, наконец, голос Уильям. «Так и есть». Его переклинило на мысли о своей новой ипостаси.
3: «Лучше тебе этого не делать», — вздохнул Ланс. «Во-первых, по документам ты мертв, так что вряд ли вас теперь обвенчают. И, во-вторых, мы уберемся с Земли не позднее мая, а забрать Сару с собой мы не можем, сам понимаешь».
0: «Но почему?»
3: «Потому что она не нашего племени. У нее есть дом, а у нас его нет, и никто уже не помнит, был ли. И это уже никого не волнует. Мы стали расой космических туристов. Находим подходящую планету и остаемся на ней до тех пор, пока не надоест, или, как сейчас, пока не возникнет угроза. Тогда мы собираем тех, кто помоложе, и сматываемся. Ремонтируем корабль или строим новый. Кстати, наш центр уже выбрал вполне приличную планетку, населенную мирными гуманоидами, и всего-то в паре парсеков от Земли».
1: Голос Ланса звучал монотонно и терпеливо. Инспектор достал сигареты и закурил. Сейчас ему было наплевать на все. Организм требовал никотина.
0: «Гуманоидами?»
1: — эхом переспросил Уильям.
0: «Понятно».
1: «Ничего тебе не понятно», — оборвал его Ланс. Думаешь, мы пропитание ищем? Фильмов насмотрелся, книжек начитался. Эти дураки обычную инициацию посчитали желанием пить кровь. И сколько наших успели погубить своими дурацкими похоронами? А потом еще удивляются, что покойники в могилах переворачиваются. Что им остается, если они просыпаются в гробах под двухметровым слоем земли, а без воздуха даже мы долго не живем?
0: Ужасно.
1: Еще сильнее сутулился Уильям Бирс, хотя куда уж больше. Он и так был раздавлен свалившимися на обе его макушки сведениями.
0: Но Дракула...
1: Резидент Влад Цепиш, он же граф Дракула, был самонадеянным болваном и лентяем. Вместо того, чтобы починить датчики и точно знать, кого можно инициировать, он действовал наугад. Как же их светлость? Хочу покусаю, хочу нет, а вы уж потом разбирайтесь. Да еще злоупотреблял метаморфозами, что не ночь трансформировался в крыла, но полетать любил. Самодур, одно слово.
0: Ну, зачем нужно кусать?
1: Рука Уильяма потянулась к шее и ощупала все еще сильно болевшие ранки.
0: «Без этого никак?»
1: «Извини, но без этого действительно никак. Фермент, изменяющий обмен веществ, содержится в слюне, и без его попадания в кровь в нужном количестве ничего не выйдет. Приходится в артерию. Хотя кто бы знал, как я этого не люблю. А потом еще ждать иногда довольно долго. Иногда напрасно. Это хуже всего». Разглагольствование Ланса прервала тихая трель. Он достал из кармана трубку мобильного телефона, с полминуты молча слушал и отключился. Потом поднял взгляд и усмехнулся в объектив. «Инспектор, вам не говорили, что подслушивать нехорошо?» Рука инспектора не дрогнула, и столбик пепла удержался на кончике сигареты. Наконец-то водитель догадался связаться с шефом и сообщить, что Торренс застрял где-то в офисе.
5: «Подглядывать нехорошо», — буркнул инспектор, хотя Ланс не мог его слышать. «А в генные паспорта полицейских служащих заглядывать хорошо?»

0: Они вошли в кабинет минут через пять. Невозмутимый Ланс и симпатичный парень в каком-то странном купальном халате. Могли бы хоть нормальную одежду заранее приготовить, тетери. «Знакомься, Билли. Инспектор Торренс», — улыбнулся своей приклеенной улыбкой агент группы V-16. «А это... ну, вы сами знаете».
1: «Бирс. Уильям Бирс».
0: Улыбка Бирса понравилась инспектору намного больше, хотя была бледной и вымученной. А Ланс... да ладно, черт с ним, с Лансом. Я ж как покосился на пару окурков, аккуратно потушенных в кофейной чашке.
1: «Инспектор, мне нужно показать Билли путь к кораблю.
0: Раз уж вы вернулись, не согласитесь посидеть тут пару часов вместо меня?» Агент был сама любезность. «Да хоть до утра», — проворчал Торренс и демонстративно достал еще одну сигарету. Ланс вздохнул, но промолчал.
1: «Думаю, что мы управимся быстрее. Тут недалеко, в Желтом каньоне».
0: «Незачем мне это знать», — все так же ворчливо отрезал инспектор. «Катитесь». «Ну», — ухмыльнулся Ланс, — «об этом мы поговорим, когда я вернусь». С этими словами агент Мартин Ланс вышел из комнаты. Уильям Бирс чуть задержался и робко попросил...
1: «Там», — он кивнул на монитор, — «лежит девушка со светлыми волосами. Вы уж присмотрите за ней, пожалуйста».
0: «Быстро же ты забыл свою Сару», — подумал про себя инспектор и молча кивнул.
1: «И еще...»
0: — парень замялся.
1: «Этот Мартин, он очень больно кусается, но терпеть можно».
0: Он потер шею и выскочил вслед за Лансом.

0: Дождь за окном продолжал нудно моросить, но сквозь клочья туч уже просвечивал лунный диск. Два черных крылатых силуэта мелькнули на его фоне и исчезли. Инспектор, наконец, снял свою шляпу и аккуратно положил ее на какой-то слабо жужжащий ящик. Потом покосился на монитор. 10 тел под тонким нейлоном ждали своего часа.
1: Интересно, он станет 11-м уже сегодня или позже?
0: И будут ли спрашивать его мнение по данному поводу? Но больше всего в данный момент его занимал вопрос. Вампиры не переносят табачный дым в принципе? Или просто ему попались те, что выбрали здоровый образ жизни?

на нарах, которые ряд за рядом, ярус за ярусом, безотрадно тянулись по всей длине трюма. И каждый человек в сером сжимал в руке пакет, склеенный из простой оберточной бумаги, а некоторые нежно его поглаживали. Старший надзиратель, выковыривая из зубов остатки завтрака, неторопливо приблизился к решетке с внутренней стороны. «Здорово, ребят», — сказал он. «Кого это вы высматриваете? Я вам не могу помочь?» Кто-то из наименее молодых и наиболее известных хроникеров предостерегающе поднял палец. «Бросьте эти штучки, Андерсон. Космолет сел с опозданием на полчаса, и нас еще 20 минут проманежили у трапа. Где они, черт подери?»

0: кусочек мяса.
1: Стервятники, пробормотал он. Охотники за мертвечиной, упыри.
0: Затем, ловко перехватив дубинку, старший надзиратель стал выбивать частую дробь по прутьям решетки.
1: «Крэндалл!» — рявкнул он. «Хэнк, вперед и на середину!»
0: Надзиратели, которые, поигрывая дубинками, мерным шагом расхаживали между многоярусными нарами, подхватили команду.
1: «Крэндалл! Хэнк, вперед и на середину!»
0: Их крики метались по камере, отлетая рикошетом от гигантских сводов.
1: «Крэндалл! Хэнк, вперед и на середину!»
0: Николас Крэндалл сел, поджав ноги на своих нарах в пятом ярусе, и сердито поморщился. Он было задремал и теперь протирал слепающиеся глаза.

0: ресторане. Все та же распроклятая земля со всеми ее прелестями. Крэндалл перекатился на живот и похлопал по щеке щуплого человечка, который храпел на нарах прямо под ним.
1: «Отто!»
0: — позвал он.
1: «Отто Блотто!
0: Давай шевелись, нас требуют!»

0: «Хэнк здесь, сэр!» — хрипло сказал он, потряс головой и, открыв глаза, посмотрел на Крэндалла. «А, это ты, Ник. Что случилось?» «Мы прибыли от Блотта. Мы на земле, и наши свидетельства скоро будут готовы. Еще полчаса, и ты сможешь упиться коньяком, пивом, водкой и поганым виски на всю свою наличность. Тебе уже больше не придется пить тюремную самогонку из консервной банки под нижней койкой от Блотта». Хэнк крякнул и опрокинулся на спину. «Через полчаса. Чего ж ты меня разбудил сейчас? Что эти, карманник, который сначала украл, потом отсидел и теперь визжит от нетерпения? Ах, где его свидетельство? Ник, а мне приснился еще один способ, как покончить с Эльзой. Совсем новый такой, что закачаешься». «Легавые разорались», — ответил Крэндалл по-прежнему негромко и спокойно. «Слышишь? Им требуемся мы. Ты и я». Хэнк снова сел, прислушался и кивнул. «Почему такие голоса бывают только у галактических легавых, а?» «Согласно инструкции», — заверил его Крэндалл. «Чтобы стать галактическим легашом, требуется максимальный рост, минимальное образование и максимально противный голос в сочетании со способностью оглушительно орать. А без этого, какой бы ты ни был мерзопакостной сволочью, придется тебе, брат, сидеть на земле и отводить душу, штрафуя почтенных старушек на допотопных вертолетах за превышение скорости». Надзиратель, остановившись под ними, сердито стукнул по металлической стойке. «Крэндалл! Хэнк, вы еще каторжники, не забывайте. Даю вам 2 секунды, или я влезу к вам и обработаю напоследок по старой памяти». «Есть, сэр! Иду, сэр!» — отозвались они хором и начали спускаться по нарам, не выпуская из рук пакетов с одеждой, которую они когда-то носили на свободе и вскоре должны были надеть снова. «Слушай, вот», — зачастил Крэндалл беззвучным тюремным шепотом, наклоняясь к самому уху Хэнка, пока они спускались. «Нас вызывают для интервью с телевизионщиками и газетчиками. Нам будут задавать сотни вопросов, так что смотри, не проговорись про...»
1: «Телевизионщики и газетчики? А почему нас? На что мы им сдались?»
2: «Потому что мы знаменитости, Олух».
0: «Мы отсидели за мокрое дело весь срок. А много таких, как, по-твоему?» «Заткнись и слушай. Если тебя спросят, кого ты наметил, молчи и улыбайся. На этот вопрос не отвечай, понял? Не проговорись им, за чье убийство ты отбывал срок. Как бы они к тебе ни приставали, заставить тебя отвечать они не могут. Таков закон». Хэнк на мгновение замер в 1,5 ярусах над полом.
1: «Ник! Ведь Эльза знает. Я ей сказал в тот самый день перед тем, как пошел в полицию. Она знает, что сидеть за убийство я согласился бы только ради нее».
2: Она знает. Ну, конечно, она знает».
0: Крэндалл беззвучно и быстро выругался. «Но доказать-то она этого не может, цепиться. А стоит тебе объявить об этом при свидетелях, и она получает право приобрести оружие и застрелить тебя без предупреждения в порядке самообороны. А если ты помолчишь, права на это у нее не будет, ведь она все еще твоя бедная женушка, которую ты клялся у алтаря любить, почитать и лелеять. С точки зрения всего мира». Надзиратель привстал на цыпочки и полоснул дубинкой по их спинам. Они свалились на пол и съежились, а он рычал.
2: «Я вам разрешил для лясы точить? Разрешил? Если у вас останется время до того, как вам выдадут свидетельство, я сведу вас, умников, в надзирательскую для последней выволочки. А теперь живо!»
0: Они покорно побежали, точно цыплята от разъяренной собаки. По решетке, отгораживавшей камеру, надзиратель отдал честь и доложил.
3: «Да преступники Николас Крэндалл и Отто Хэнк, сэр!»
0: Старший надзиратель Андерсон в ответ небрежно поднял руку к козырьку и повернулся к заключенным. «Эти господа хотят задать вам пару вопросов. Отвечайте, это вам не повредит. Можете идти, О'Брайен». Голос старшего надзирателя был исполнен величайшего благодушия. На его широком лице полумесяцем играла улыбка. Надзиратель О'Брайен снова отдал честь и отошел, а Крэндалл перебирал в памяти все, что он успел узнать об Андерсоне за месяц перелета от Проксима Центавра. Андерсон задумчиво покачивает головой, когда этого бедняга Минелли, его ведь звали Стив Минелли, прогнали сквозь строй вооруженных дубинками надзирателей за то, что он пошел в уборную без разрешения. Андерсон хихикает и бьет ногой в пах седого каторжника, заговорившего с соседом во время обеда. Андерсон... И все-таки в храбрости ему отказать нельзя. Ведь он знал, что и на его корабле находятся 2 допреступника, отбывшие срок за убийство. Впрочем, он, наверное, знал и то, что они не станут тратить свое убийство на него, как бы он ни зверствовал. Человек не отправляется добровольно на долгие годы в ад только ради удовольствия пришить одного из местных дьяволов.
3: «Мы обязаны отвечать на эти вопросы, сэр?» – осторожно спросил Крэндалл.
0: Улыбка старшего надзирателя стала чуть-чуть поуже.
2: «Я же сказал, что это вам не повредит, верно? Что-нибудь другое может и повредить, так что Крэндалл все еще может. Мне бы хотелось оказать услугу представителям прессы, и вы уж, пожалуйста, будьте полюбезнее и поразговорчивее, ладно?»
0: Он слегка повел подбородком в сторону надзирательской и перехватил дубинку. «Есть, сэр», — ответил Крэндалл, а Хэнк энергично кивнул. «Мы будем любезны и разговорчивы». «Черт», — мысленно выругался Крэндалл. «Если бы только это убийство не было мне так нужно для другого. Помни про Стефансона, приятель. Только про Стефансона. Ни Андерсон, ни О'Брайен, никто другой. Только Фредерик Стоддарт Стефансон».
3: Пока телеоператоры по ту сторону решетки устанавливали камеры, Крэндалл и Хэнк отвечали на обычные предварительные вопросы репортеров.
0: «Ну, как вы себя чувствуете, вернувшись на Землю?»
2: «Прекрасно, просто прекрасно».
0: «Что вы намерены сделать сразу же, как получите ваше свидетельство?»
2: «Поесть как следует, Крэндалл».
0: «Напиться до чертиков, Хэнк». «Смотрите, как бы вам опять не угодить за решетку уже в качестве послепреступника».
3: «Один из хроникеров». Общий добродушный смех, который, кроме репортеров, вносит свою лепту старший надзиратель Андерсон и Крэндалл с Хэнком.
0: «Как с вами обращались, пока вы находились в заключении?»
2: «Очень хорошо». Крэндалл и Хэнк в один голос, задумчиво косясь на дубинку Андерсона.
0: «А вы не хотите сообщить нам, кого вы намерены убить? Или хотя бы один из вас?»
2: Молчание.
0: «Кто-нибудь из вас передумал и решил не совершать убийство?»
3: Крэндалл задумчиво смотрит в потолок, Хэнк задумчиво смотрит в пол. Снова общий смех, которым на этот раз слышится некоторая натянутость. Крэндалл и Хэнк не смеются.
0: «Но мы готовы, повернитесь сюда, пожалуйста», — вмешался диктор телевидения. «И улыбайтесь, нам нужна настоящая сияющая улыбка».
3: Крэндалл и Хэнк покорно расплылись до ушей, и диктор получил даже три требуемых улыбки. Андерсон не преминул примкнуть к сияющей паре.
0: Две камеры выпорхнули из рук операторов. Одна повисла над заключенными, другая быстро задвигалась перед их лицами. Операторы управляли ими с помощью маленьких пультов, помещавшихся на ладони. Над объективом одной из камер вспыхнула красная лампочка. «Итак, уважаемые телезрители и телезрительницы», — бархатно зарокотал диктор, «мы с вами находимся на борту тюремного космолета Жан Вальжан, который только что приземлился на Нью-Йоркском космодроме. Мы явились сюда, чтобы познакомиться с двумя людьми, с двумя из той редкой категории людей, которые добровольно отбывали срок за убийство, сумели отбыть его полностью и по закону получили право совершить по одному убийству каждый. Через несколько минут они будут освобождены, полностью отбыв 7 лет заключения на каторжных планетах. Будут освобождены с правом убить любого мужчину или женщину в пределах Солнечной системы, не опасаясь никакого возмездия. Смотритесь в их лица, дорогие телезрители и телезрительницы, ведь, может быть, они изберут именно вас». После этого оптимистического замечания диктор сделал небольшую паузу, и объективы впились в лица двух мужчин в серых тюремных комбинезонах. Затем диктор вошел в поле зрения камеры и обратился к тому из заключенных, который был ниже ростом. «Ваше имя, сэр?»
2: «Да преступник Отто Хэнк, номер 525514», — привычно отбарабанил Отто Блотто, хотя слово «сэр» его немного сбило.
0: «Как вы себя чувствуете, вернувшись на Землю?»
2: «Прекрасно, просто прекрасно».
0: «А что вы намерены сделать сразу же, как получите свидетельство?»
3: Хэнк помолчал в нерешительности, потом робко покосился на Крэндалла и ответил:
2: «Поесть как следует».
0: «Как с вами обращались, пока вы находились в заключении?»
2: «Очень хорошо, так хорошо, как можно было ожидать».
0: «Как мог бы ожидать преступник, а? Но ведь вы пока еще не преступник, верно? Вы же допреступник».
3: Хэнк улыбнулся так, словно впервые услышал это определение.
2: «Верно, сэр, я допреступник».
0: «Не хотите ли вы сообщить зрителям, что за лицо, из-за которого вы готовы стать преступником?»
3: Хэнк укоризненно взглянул на диктора, который испустил сочный смешок, на этот раз в полном одиночестве.
0: «Или, может быть, вы оставили свое намерение относительно его или ее?»
3: Наступила пауза, и диктор сказал несколько нервно:
0: «Вы отбыли 7 лет на полных опасностей неосвоенных планетах, готовя их для заселения человеком. Это максимальный срок, предусмотренный законом, не так ли?»
2: «Да, сэр. С зачетом, положенным допреступникам, отбывающим срок авансом, за убийство больше 7 лет не дают».
0: «Бьюсь об заклад, вы рады, что в наши дни смертная казнь отменена, а? Впрочем, в этом случае отбытие наказания авансом утратило бы смысл, не так ли? А теперь, мистер Хэнк, или я все еще должен называть вас допреступник Хэнк, может быть, вы расскажете нашим телезрителям, какое происшествие из случившегося за вами отбытие срока вы считаете самым жутким?»
2: «Ну, Отто Хэнк задумался. Хуже всего, пожалуй, было на Антаресе-8, в моем втором лагере, когда большие осы начали откладывать яйца. Видите ли, на Антаресе-8 водится оса, которая в 100 раз больше...»
0: «Там вы и потеряли эти два пальца».
3: Хэнк поднял искалеченную руку и внимательно ее оглядел.
2: «Нет, указательный палец я потерял на Ригеле-12. Мы строили первый лагерь на этой планете. Я выкопал такой странный красный камень, весь в шишечках. Ну, я и ткнул в него пальцем, посмотреть, очень ли он твердый. И кончика пальца как не бывало. Чуть и нет его».
0: А потом весь палец загноился, и врачи его оттяпали напрочь. Но да мне еще очень повезло. Кое-кто из ребят, из каторжников, то есть, наткнулся на камушки побольше моего. Так они потеряли кто ногу, кто руку. Один и вовсе был проглочен целиком. На самом деле ведь это были не камни, а живые твари. Живые и голодные. Ригель 12-й такими и кишит. Ну а средний палец... Средний палец я потерял по глупости на космолете, когда нас перевозили. Диктор, понимающий, кивнул, кашлянул и сказал: «Но осы, гигантские осы на Антаресе 8 были хуже всего?» Отто Блотто не сразу сообразил, о чем идет речь, и растерянно замигал.
1: Да, это точно. Они кладут яйца под кожу обезьян, которые водятся на Антаресе 8, понимаете? Обезьяне, конечно, приходится туго, зато у осиных личинок есть пища, пока они не вырастут. Ну, мы там обосновались, и тут оказалось, что осы не видят никакой разницы между этими обезьянами и людьми. Все шло гладко, а потом вдруг то один хлопнется без чувств, то другой. Забрали их в больницу, сделали рентген, и оказалось, что они прям нашпигованы. Благодарю вас, мистер Хэнк, но наши телезрители уже не меньше 3 раз видели осу Херкмера и слушали рассказ о ней во время межзвездного полета. Программа эта, как и без сомнения, помните, дорогие телезрители, передается по средам от 19 до 19.30 по среднеземному времени. А теперь, мистер Крэндалл, разрешите спросить вас, сэр, как вы себя чувствуете, вернувшись на Землю?
0: Крэндалл выступил вперед и подвергся примерно такому же допросу, как и его товарищ. Впрочем, произошло одно значительное отступление от шаблона. Диктор спросил, думает ли он, что Земля за это время сильно изменилась. Крэндалл приготовился пожать плечами, потом вдруг усмехнулся. «Одну заметную перемену я вижу уже сейчас», — сказал он. «Вот эти парящие в воздухе камеры, которыми управляют с помощью маленьких коробочек. В тот день, когда я расстался с Землей, этого еще не существовало. Изобретатель, наверное, не глупый человек».
3: «А, диктор оглянулся. Вы говорите о дистанционном переключателе Стефансона. Его изобрел Фредерик Столлер Стефансон лет 5 назад, верно, Дон?»
0: 6 лет, поправил телеоператор. 5 лет назад переключатель поступил в продажу».
3: «Переключатель был изобретен 6 лет назад, пояснил диктор. А в продажу он поступил 5 лет назад».
0: Крэндалл кивнул. «Ну, так этот Фредерик Столлер Стефансон должно быть очень неглупый человек. Очень-очень неглупый». И он снова усмехнулся в объектив камеры. «Гляди на меня», — подумал он. «Я ведь знаю, что ты смотришь эту передачу, Фредди. Гляди на меня и трепещи».
3: Диктор как будто немного опешил. «Да», — сказал он. «Вот именно. А теперь, мистер Крэндалл, не расскажете ли вы нам о самом жутком происшествии?»
0: После того, как телеоператоры собрали свое оборудование и удалились, репортеры обрушили на обоих допреступников последний шквал вопросов, надеясь выведать что-нибудь пикантное.
3: «Роль женщин в вашей жизни? Ваши любимые книги, ваши хобби, ваши развлечения? А встречались ли вам на каторжных планетах атеисты? Если бы вам пришлось повторить все сначала...»
0: Николас Крэндалл отвечал вежливо и скучно, а сам думал о Фредерике Стоддарде Стефансоне, который сидит сейчас перед своим роскошным телевизором с экраном во всю стену. Или Стефансон уже выключил телевизор? Может быть, он сейчас сидит, уставившись на погасший экран, и старается разгадать замыслы человека, который выжил, хотя, согласно статистическим данным, у него был на это лишь один шанс из 10 000, и вернулся на Землю, отбыв все 7 невероятных лет в лагерях на 4 каторжных планетах. А может быть, Стефансон, посасывая губы, вертит в руках свой бластер? Бластер, которым ему не придется воспользоваться. Ведь если не будет неопровержимо доказано, что он убил, не превысив пределов необходимой обороны, ему придется отбыть за убийство полный срок, без зачета в 7 лет, положенного тем, кто добровольно отбывает наказание авансом. И он обречет себя на 14 лет в кошмарном аду, из которого только что вернулся Крэндалл. Но может быть, Стефансон сидит, скорчившись в дорогом пневматическом кресле, и угрюмо смотрит на экран невыключенного телевизора, оледенев от ужаса и все-таки не в силах оторваться от увлекательной передачи, которую подготовила телевизионная компания в связи с возвращением двух... Нет, вы только подумайте, двух допреступников, авансом отбывших срок за убийство. Сейчас, наверное, передается интервью с каким-нибудь земным представителем галактической тюремной службы, энергичным начальником отдела по связи с прессой, понадаревшим в социологических терминах. «Скажите, мистер такой-то», — начнет диктор, другой диктор, более солидный, интеллигентный, «часто ли допреступники полностью отбывают срок за убийство и возвращаются на Землю?» статистические слова, данные. Эти слова сопровождаются шелестом бумаги и сосредоточенным взглядом вниз за кадр. Статистические данные показывают, что человек, полностью отбывший срок за убийство с зачетом, положенным до преступником, возвращается на землю в среднем лишь раз в 11,7 года. Таким образом, мистер такой-то, можно сказать, что возвращение двух таких людей в один и тот же день событий довольно необычное. Весьма необычное, иначе вы, телевизионщики, не подняли бы вокруг него такую шумиху. Жирный смешок, которому вежливо вторит диктор. А что происходит с теми, кто не возвращается, мистер такой-то? Изящный взмах широкой пухлой руки. Они гибнут или отказываются от своего намерения. 7 лет на каторжных планетах – это не шутка. Работа там не для неженок, не говоря уже о местных живых организмах, как крупных человекоядных, так и крохотных вирусоподобных. Вот почему тюремные служащие получают такую высокую плату и такие длительные отпуска. В некотором смысле мы вовсе не отменяли смертные казни, а только заменили ее общественно полезным подобием рулетки. Любой человек, совершивший или намеренный совершить одно из опасных преступлений, высылается на планету, где его труд принесет пользу всему человечеству, и где у него нет 100% гарантии, что он вернется на Землю, хотя бы даже калекой. Чем серьезнее преступление, тем длиннее срок, и, следовательно, тем меньше шансов на возвращение. Ах, вот как! Но, мистер такой-то, вы сказали, что они либо гибнут, либо отказываются от своего намерения. Не будете ли вы так добры объяснить нашим телезрителям, в чем выражается этот их отказ и что тогда происходит? Мистер такой-то откидывается в кресле и сплетает пухлые пальцы на округлом брюшке. Видите ли, всякий преступник имеет право обратиться к начальнику лагеря с просьбой о немедленном освобождении, для чего достаточно заполнить соответствующий бланк. Этого человека немедленно снимают с работы и первым же кораблем отправляют на землю. Соль тут вот в чем. Та часть срока, которую он уже отбыл, полностью аннулируется, и он не получает никакой компенсации. Если, выйдя на свободу, он совершает настоящее преступление, он должен отбыть положенный срок полностью. Если он вновь выражает желание отбыть срок авансом, то опять отбывает его с самого начала, хотя, разумеется, с положенным зачетом. Трое из каждых 4 преступников подают просьбу об освобождении в первый же год. Эти планеты быстро приедаются. «Да, я думаю», — соглашается диктор. «Но мы хотели бы узнать ваше мнение о зачете, положенном допреступникам. Ведь многие, как вам известно, считают, что такое сокращение сроков вдвое слишком соблазнительно и порождает допреступников». По холеному благообразному лицу пробегает еле уловимая гримаса злости, которая тотчас сменяется снисходительно презрительной улыбкой. Боюсь, что эти люди, хотя и движимые самыми лучшими побуждениями, не слишком осведомлены в вопросах современной криминалистики и пенологии. Мы вовсе не стремимся уменьшить число допреступников, мы стремимся его увеличивать. Вы помните, я сказал, что 3 из 4 подают просьбу об освобождении в первый же год? Эти индивиды были достаточно благоразумны и попытались отбыть лишь половину срока, положенного за их преступление. Так неужели же они будут настолько глупы и все-таки совершат преступление с риском получить полный срок без зачета, когда уже убедились, что не могут выдержать и 12 месяцев каторги? Не говоря уже о том, что на этих планетах не выживают... где выживают лишь отдельные счастливчики, вытянувшие выигрышный билет в лотерее борьбы за существование. Они на практике постигают ценность человеческой жизни, необходимость социального сотрудничества и преимущества цивилизованных методов. А тот, кто не просит об освобождении? Ну, у него есть достаточно времени, чтобы желание совершить задуманные преступления совсем остыло, не говоря уж об гораздо большей вероятности того, что он погибнет и останется ни с чем. Таким образом, число допреступников, которые возвращаются и совершают задуманные преступления, настолько мало, что общество оказывается в колоссальном выигрыше. Оценка Паскаля Лазареса показывает, что уменьшение числа одних только предумышленных убийств со времени введения зачета для допреступников составляет 41% для Земли, 33% для Венеры, 27% для плохим, очень плохим утешением послужит Стефанса, но эти 41 и 33 с удовольствием подумал Николас Крэндл. Сам он учитывался в другой графе этих статистических выкладок. Человек, который по достаточно веской причине хочет убить некоего Фредерика Стоттарда Стефенсона. Он был остатком на странице вычитания и погашения. И, вопреки вероятности, он вернулся после 7 лет каторги, чтобы получить товар, оплаченный авансом. Он и Хэнк. Два воплощения до нелепости крохотного шанса. Жена Хэнка, Эльза, может быть, и она сейчас сидит перед своим телевизором, точно птица, завороженная взглядом змеи, в тупом отчаянии, надеясь, что объяснения представителя галактической тюремной службы подскажут ей, как избежать неизбежного, как спастись от столь редкой судьбы, которая ей уготована. Впрочем, об Эльзе пусть думает Отто Блотто. Пусть радуется. Он дорого заплатил за это право. Но Стефансон принадлежит ему, Крэндаллу. Я хочу, чтобы этот долговязый бандит как следует попотел от страха. Я буду выжидать своего часа, и пусть он трясется. Репортеры продолжали допрос, но тут громкоговоритель над их головами откашлялся и объявил.
1: Заключенные, на выход! Первый десяток собирается и идет в канцелярию начальника корабля. Все правила внутреннего распорядка строго соблюдаются до самого конца. Вызываются Артур, Ауглюк, Гарфинкель, Гомес, Грэхэм, Крэндалл, Феррара, Фуен, Хэнк.
0: Через полчаса они уже шли по центральному коридору к трапу в своей старой гражданской одежде. У выхода они предъявили свидетельство часовому, механически угодливо улыбнулись Андерсону, когда он крикнул в иллюминатор «Эй, ребята, возвращайтесь поскорее!» и сбежали по наклонным сходням на поверхность планеты, которую не видели 7 долгих мучительных лет.

0: У выхода их опять поджидали репортеры и фотографы, а также один телеоператор, которому было поручено показать их миру в первые минуты свободы. Вопросы, вопросы. Но теперь они могли позволить себе резкие ответы, хотя им было еще трудно отвечать грубо кому бы то ни было, кроме товарищей по заключению. К счастью, внимание репортеров отвлек третий допреступник, который шел с ними. Фу Йен отбыл 2 года с зачетом за избиение с нанесением увечий. А к тому же он лишился обеих рук и одной ноги в едких мхах проциона 3 всего за месяц до освобождения и теперь медленно ковылял по сходням на здоровой ноге и протезе. Держаться за перила ему было нечем. Когда репортеры с неподдельным интересом принялись расспрашивать его, каким образом он намерен осуществить избиение, не говоря уже о нанесении увечий при столь ограниченных возможностях, Крэндалл толкнул Хэнка локтем, они быстро сели в ближайшие гиротакси и попросили водителя отвезти их в какой-нибудь бар, поскромнее и потише. Полная свобода выбора совершенно ошеломила Отто Блотта.
1: «Ник, я не могу», – прошептал он. «Слишком уж тут много всякой выпивки».
0: Крэндалл вывел его из затруднения, заказав для них обоих. 2 двойных виски, сказал он официантке, и больше ничего. Когда виски было принесено, Отто Блотто уставился на рюмку с грустной, недоуменной нежностью. Так смотрит отец на сына-подростка, которого в последний раз видел еще грудным младенцем. Он осторожно протянул к ней трясущуюся руку. «За смерть наших врагов», — сказал Крэндалл, и залпом, выпив свое виски, стал смотреть, как Отто Блотто медленно прихлебывает, смакуя каждую каплю. «Не увлекайся», — сказал он предостерегающе. «Не то Эльза и не заметит твоего возвращения. Разве что будет возить цветы по приемным дням в клинику для алкоголиков». «Можешь не опасаться», — проворчал Отто Блотто в пустую рюмку. «Я вскормлен на этом зелье. И в любом случае больше я не пью, пока с ней не разделаюсь. Я так все и задумал, Ник. Одна рюмка, чтобы отпраздновать свободу, потом Эльза. Я выдержал эти 7 лет не для того, чтобы теперь по собственной промашке остаться в дураках». Хэнк поставил рюмку на стол. 7 лет. То в одном кромежном аду, то в другом. А до этого 12 лет с Эльзой. 12 лет она измывалась надо мной, как хотела. Смеялась мне в глаза и говорила, что по закону она моя жена, что я обязан ее содержать и буду ее содержать, а не то мне будет хуже. Чуть только я перестал ползать перед ней на брюхе, она тут же находила способ упечь меня за решетку. Потом через месяц-другой говорила судье, что я, наверное, образумился, и она готова меня простить. Я на коленях просил ее дать мне развод. В ногах у нее валялся. Детей у нас нет, она здоровая, молодая. Она только смеялась мне в лицо. Когда ей надо было засадить меня, так она перед судьей плакала и рыдала. Но когда мы оставались с ней вдвоем, она только хохотала, глядя, как меня корчит. Я содержал ее, Ник. Отдавал ей все, что зарабатывал, почти до последнего цента. Но этого ей было мало. Ей нравилось смотреть, как я корчусь. Она сама мне так сказала. Но сейчас пришел ее черед корчиться. И крякнув, он добавил: «Женятся только дураки». Крэндалл поглядел в открытое окно, рядом с которым он сидел. Там на множестве уходящих все ниже и ниже уровней бурлила обычная жизнь Нью-Йорка. «Может быть», — произнес он задумчиво, — «не берусь судить. Мой брак был очень счастливым, пока он длился 5 лет. Потом вдруг счастье исчезло, словно масло прогорло».
2: «Во всяком случае, она дала развод», — заметил Хэнк. «А не вцепилась тебе в глотку».
0: «О, Поля была не из тех женщин, которые вцепляются кому-нибудь в глотку. Я звал ее «Прелесть Поли», а она меня «Большой Ник». А потом звездный блеск потускнел, да и я тоже, наверное. Тогда я еще лез из кожи вон, пытаясь добиться, чтобы наша с Ирвом фирма приносила прибыль. Оптовая торговля электронным оборудованием. Мне, конечно, нетрудно было понять, что миллионеры из меня не выйдет. Возможно, дело было именно в этом. Но так или иначе, Поля решила уйти, и я не стал ей мешать. Мы расстались друзьями. Я часто думаю, что она теперь...» Раздался хлопок, похожий на всплеск, словно тюлень ударил ластом по воде. Крэндалл взглянул на стол, где между рюмками теперь лежал чуть приплюснутый шар. В тот же миг рука Хэнка подхватила шар и швырнула его в окно. В воздух взвелись длинные зеленые нити, но шар уже падал вдоль стены гигантского здания, и рядом не было живой плоти, в которую они могли бы впиться. Уголком глаза Крэндалл успел заметить, что какой-то человек стремглав выбежал из бара. Несомненно, это он бросил шар. Остальные посетители испуганно смотрели ему вслед и оглядывались на их столик. Стефансон, очевидно, решил, что за Крэндаллом стоит установить слежку и обезвредить его. Отто Блотто не стал хвалиться быстротой своей реакции. Они оба уже давно научились действовать мгновенно. Чужие смерти преподали им немало полезных уроков. И Хэнк сказал только: одуванчик бомбы с Венеры. Но, во всяком случае, никакой типчик не хотел тебя убить, просто искалечить.
1: Да, это в духе Стефансона, согласился Крэндалл, когда, заплатив по счету, они направились к выходу, а лица вокруг только что еще начали бледнеть.
0: Сам он не сделал бы этого. Нанял бы исполнителя и нанял бы его через посредника на случай, если исполнитель попадет в руки полиции и расколется. Но и это был бы риск. Обвинение в уже совершенном убийстве его никак не устроило бы. Потом и прикинул. Небольшая доза одуванчика бомбы, и я для него уже не опасен. Возможно, он даже навещал бы меня в приюте для неизлечимо больных. Ведь присылал же он мне на каждое Рождество открытки все эти 7 лет. И всегда одно и то же. Еще злишься? Привет, Фредди.
1: Этот твой Стефансон, парень, ничего себе, сказал Отто Блотто, внимательно огляделся по сторонам и только тогда вышел из бара на тротуар 15 уровня.
0: Очень даже. Он держит мир в кулаке и время от времени сжимает кулак покрепче. Так просто, для забавы. Я познакомился с его методами еще когда мы делили комнату в студенческом общежитии. Но думаешь, это мне хоть чуточку помогло? Я случайно встретился с ним, когда наша сырвом фирма была уже при последнем издыхании, года через 2 после того, как мы с Поля разошлись. Мне было очень скверно и хотелось излить кому-нибудь душу. Вот я и рассказал ему, что мой компаньон дрожит над каждым грошом, а я строю воздушные замки, и вдвоем мы доведем до верного банкротства фирму, которая могла бы стать золотым дном. А потом я добрался, видимо, до моего дистанционного переключателя. Как мне хотелось заняться бы им всерьез, да все нет времени. Отто Блотто то и дело тревожно оглядывался. Не потому, что он опасался снова нападения, а потому, что его как-то смущала возможность ходить свободно. Встречные останавливались, глядя на их старомодные туники до колен. «Вот так-то», — продолжал Крэндалл. «Конечно, я свалял дурака, но поверь, Отто, ты представления не имеешь, как ловко и убедительно субъекты вроде Фредди Стефансона умеют разыгрывать дружеское участие. Он сказал мне, что у него есть загородный дом, но он в нем сейчас не живет, а в подвале оборудовал электронную лабораторию с новейшей аппаратурой. Если я захочу, то за следующей неделе он отдаст и дом, и лабораторию в мое полное распоряжение. Вот только о своем пропитании я буду должен заботиться сам. Никакой платы ему не нужно, делает он по старой дружбе, и потому что хочет, чтобы я не разменивался на мелочи, а создал что-то по-настоящему большое. Но как я мог не попасться на такую удочку? И только через 2 года я сообразил, что лабораторное оборудование он установил в этом подвале уже после нашего разговора, когда я предложил Ирву за 200 выкупить мою долю в нашей фирме. Зачем, собственно, могла понадобиться электронная лаборатория Стефансона, владельцу Мотлерской конторы? Но подобные вещи как-то не приходят в голову, когда старый товарищ проявляет тебе такое теплое дружеское участие. Отто вздохнул и продолжил. Да и он навещал меня чуть не каждую неделю, а когда новая штучка заработала как миленькая, он захлопнул дверь перед твоим носом, а все твои чертежи и готовую штучку увез неизвестно куда. Тебе сказал, что запатентует ее, прежде чем ты успеешь восстановить хотя бы один чертеж. Я вообще работал только в его доме. И он сумеет доказать, что он тебя субсидировал. И тут он расхохотался тебе в лицо, прямо как Эльза. Верно, Ник? Крэндалл закусил губу, вдруг осознав, что Отто Хэнк знает его историю наизусть. Сколько раз они делились планами мести и рассказывали друг другу, что привело их на каторгу. Сколько раз каждый повторял всю ту же горькую повесть, а товарищ говорил все те же слова сочувствия, задавал те же вопросы, одинаково соглашался и даже одинаково возражал. Внезапно Крэндаллу захотелось избавиться от Отто Блотто и насладиться блаженством одиночества. 2 уровнями ниже он увидел сверкающую крышу отеля. «Пожалуй, я пойду туда. Пора подумать о ночлеге». Отто кивнул, догадываясь, чем вызвано это внезапное решение. «Валяй, я тебя понимаю. Но не жирно ли будет, Хэк, Ник? Козерог, Риц, не меньше 12 кредитов в день». «Ну и что? Неделю я могу и пороскошествовать. А когда сяду на мир, мне с моей биографией нетрудно будет найти выгодную работу. Сегодня я хочу пошиковать, Отто». «Ладно, ладно. Адрес мой у тебя есть, Ник? Я буду у моего двоюродного брата». «Да, есть. Ну, желаю удачи с Эльзой, Отто». «Спасибо. Удачи с Фредди. Ну и пока». Отто резко повернулся и вошел в лифт. Когда двери за ним закрылись, Крэндаллу вдруг стало грустно. Хэнк был теперь для него ближе родного брата, ведь они с Хэнком не расставались последние годы ни днем, ни ночью. А Дэна он не видел, сколько же это, да почти 9 лет. И Крэндалл вдруг почувствовал, как мало в сущности осталось у него связи с миром людей, если не считать негативного желания убрать из этого мира Фредди Стефансона. Сейчас ему, пожалуй, была бы нужна женщина, и сойдет почти любая.
1: Нет.
0: Ему гораздо нужнее нечто совсем другое, и времени терять нельзя. Он быстро зашагал к ближайшей аптеке, очень большой, очень роскошной. В самом центре витрины он сразу увидел то, что ему было нужно. Подойдя к прилавку, Крэндалл спросил продавца. «Что-то уж очень дешево, может, бракованные партии?» Продавец ответил с видом оскорбленного достоинства. «Прежде чем мы пускаем товар в продажу, сэр, он подвергается тщательной проверке, а цена такая низкая, потому что мы самая крупная оптовая фирма во всей Солнечной системе». «Ну ладно, дайте мне один, среднего калибра, и две коробки патронов».

бластером в кармане Крэндалл почувствовал себя немного спокойнее. Он был вполне уверен, что в нужный момент успеет отпрянуть и вернуться, отпрыгнуть. Эту уверенность воспитали долгие годы, когда ему приходилось каждую минуту опасаться нападения хищных тварей с молниеносными реакциями. Однако всегда приятно иметь возможность ответить ударом на удар. Да и Стефансон, конечно, не станет долго тянуть со следующей попыткой. В отеле Крэндалл назвался вымышленной фамилией. Эта хитрость пришла ему в голову в самый последний момент. «Могла бы вовсе не приходить», — подумал он, когда лифтер, получив чаевые, сказал: «Спасибо, мистер Крэндалл. Желаю вам благополучно прикончить вашу жертву, сэр». Так, он знаменитость. Возможно, его лицо знает весь мир. Пожалуй, из-за этого будет труднее добраться до Стефансона. Перед тем, как пройти в ванную, Крэндалл запросил у телесправочного бюро сведения о Стефансоне. 7 лет назад Стефансон уже был достаточно богат и известен в деловых кругах. А теперь, благодаря стефансоновскому переключателю, стефансоновскому, черт побери, он, вероятно, стал еще богаче и гораздо известнее. Так и оказалось. Телевизор сообщил, что за последний календарный месяц в бюро поступило 16 записей, касающихся Фредерика Стоддарда Стефансона. Крэндалл подумал и попросил, чтобы ему проиграли последнюю. Она была датирована этим днем. Фредерик Стефансон, президент Стефансоновского сберегательного банка и Стефансоновской электронной корпорации, отбыл сегодня рано утром в свой гималайский охотничий домик. Он намерен пробыть там не менее... «Достаточно!» — крикнул Крэндалл из ванны. «Значит, Стефансон струсил». Долговязый бандит ополоумел от страха. Это уже что-то, неплохой процент с 7 лет каторги. Пусть попотеет хорошенько. Так, чтобы смерть, когда они, наконец, полностью сведут счеты, показалась ему облегчением. Крэндалл заказал последние известия и имел удовольствие выслушать последнюю сводку новостей о себе самом. О том, что он поселился в отеле «Козерог Риц» под именем Александра Смейзерса. Но оба эти имени, и Крэндалл, и Смейзерс, неверны, уважаемые слушатели, ораторствовала равнодушная запись. У этого человека есть только одно истинное имя, и это имя – смерть. Да, сегодня в отеле «Козерог Риц» поселился жнец жизни, и только он один знает, кому из нас не суждено увидеть новый восход солнца. Этот человек, этот жнец человеческих жизней, этот посланец смерти – единственный среди нас, кому известно. «Заткнись!» – в бешенстве завопил Крэндалл. За эти 7 лет он совсем забыл, какие муки вынужден безропотно сносить свободный человек. На телевизионном экране вспыхнул сигнал частного телевизионного вызова. Крэндалл поспешно вытерся, оделся и спросил: «Кто это?» «Миссис Николас Крэндалл», — ответил голос телевизионистки. Крэндалл потрясенно уставился на экран. «Полли? Откуда она вдруг взялась? И как она узнала, где его найти?» Впрочем, ответить на последний вопрос нетрудно, он же знаменитость. «Соедините», — сказал он наконец.

Экран заполнило лицо Полли. Крэндалл внимательно рассматривал его, слегка улыбаясь. Она немного постарела, но, пожалуй, заметить морщинки можно только при таком увеличении. И Полли как будто тоже сообразила это. Во всяком случае, она повернула рукоятку настройки, и ее лицо уменьшилось до нормальных размеров. Теперь была видна вся ее фигура и окружающая обстановка. Полли, по-видимому, звонила ему из дома. Комната выглядела, как все гостиные меблированных квартир для небогатых людей, зато сама Полли выглядела прекрасно, и смотреть на нее было очень приятно. У Крэндалла потеплело на сердце от воспоминаний. «Полли! Здравствуй! Что случилось? Вот уж не ожидал увидеть тебя!» «Здравствуй, Ник!» Она прижала руку к рту.

0: Ник, я не стала бы разводиться с тобой, если бы представляла, какой он на самом деле. Но ведь ты это знаешь, Ник. Знаешь, как он заставил меня страдать. Я уже достаточно наказан, но, Ник, не убивай меня. Пожалуйста, не убивай.
1: Поли, послушай, сказал он ошеломленно. Поли, деточка, ради бога.
0: Ник, истерически всхлипнула она. Ник, ведь с тех пор прошло 11 лет, во всяком случае 10. Не убивай меня за это, Ник, пожалуйста, не убивай. Ник, честное слово, я была неверна тебе только год. Но от силы два, честное слово, Ник, ты ведь только с ним одним, остальные не в счет. Это были так, мимолетные увлечения, они ничего не меняли, Ник, только не убивай меня, не убивай.
1: И закрыв лицо руками, она задреснула. Но на этот раз сквозь стиснутые зубы, так что получился не свист, а шипение. Полли! Ему изменяла год, нет, два года. И, как это она выразилась, остальные были лишь мимолетными увлечениями. Единственная женщина, которую он любил и, кажется, никогда не переставал любить. Женщина, с которой он расстался с бесконечным сожалением, виня во всем только себя, когда она сказала ему, что дела фирмы отняли его у нее. Но так как было бы нечестно просить его отказаться от того, что, очевидно, столь для него важно. Прелесть Полли. Полли, деточка. Пока они были вместе, он ни разу даже не посмотрел на другую женщину. А если бы кто-то сумел сказать или даже намекнуть, он раскроил бы наглецу физиономию гаечным ключом. Он развелся с ней только потому, что она его об этом попросила, но продолжал надеяться, что когда фирма окрепнет и основная часть работы ляжет на плечи Ирва, заведовавшего бухгалтерией, они с Полли вновь найдут друг друга. Но дела пошли еще хуже. Жена Ирва серьезно заболела. Ирв стал еще реже показываться в конторе. И у меня такое ощущение, пробормотал он вслух, будто я сейчас узнал, что добрых волшебников не бывает, чтобы Полли... И все эти светлые годы. Один человек, а остальные только мимолетные увлечения. Снова вспыхнул телефонный сигнал. «Кто это?» — раздраженно буркнул Крэндалл. «Мистер Эдвард Болласк». «Что ему нужно?» «Чтобы Полли, прелесть Полли...» На экране появилось изображение чрезвычайно толстого человечка. Он настороженно осмотрел номер.
2: «Я должен спросить вас, мистер Крэндалл, уверены ли вы, что ваш телевизор не подключен к линии прослушивания?»
1: «Какого черта вам нужно?» Крэндалл почти жалел, что толстяк не явился к нему лично. С таким удовольствием он сейчас бы кого-нибудь хорошенько отделал. Мистер Эдвард Болласк укоризненно покачал головой, и его щеки заколыхались где-то под подбородком.
2: «Ну что же, сэр, если вы не можете дать мне такой гарантии, я буду вынужден рискнуть. Я обращаюсь к вам, мистер Крэндалл, с призывом простить вашим врагам, подставить под оскорбившую длань другую щеку. Я взываю к вам, откройте душу вере, надежде и милосердию, и главное, милосердию, которое превыше всех остальных добродетелей. Другими словами, сэр, забудьте о ненависти к тому или к той, которого мы намеревались убить, поймите душевную слабость, толкнувшую их сделать то, что они сделали, и простите им».
1: «Почему я должен им прощать?» — в бешенстве спросил Крэндалл.
2: «Потому что так вы изберете благую участь, сэр. Я имею в виду не только нравственные блага, хотя я не должен забывать о духовных ценностях, но и материальные блага. Материальные, мистер Крэндалл».
1: «Будьте так любезны, объясните мне, о чем вы, собственно, говорите». Толстяк наклонился вперед и вкрадчиво улыбнулся.
2: «Если вы простите того, кто заставил вас принять 7 долгих лет страданий, 7 лет лишений и мук, мистер Крэндалл, я готов предложить вам чрезвычайно выгодную сделку. У вас есть право на одно убийство. Мне требуется одно убийство. Я очень богат. Вы же, насколько я могу судить, сэр, не поймите это превратно, очень бедны. Я могу обеспечить вас до конца ваших дней, и не просто обеспечить, мистер Крэндалл. Если только вы откажетесь от своего замысла, от своего недостойного замысла, поборете злобу, отрените личную месть... Видите ли, у меня есть конкурент, который...»
1: Крэндалл выключил телевизор. «Сам отсиди свои 7 лет», — ядовито посоветовал он померкнувшему экрану. И вдруг ему стало смешно. Он откинулся на спинку стула и захохотал. «Жирная скотина!» — вздумал пичкать его евангельскими текстами. Однако этот звонок принес свою пользу. Теперь он увидел смешную сторону из разговора с Полли. Только подумать, она сидит в своей убогой комнатке и трясется из-за грязных интрижек 10-летней давности. Только подумать, она вообразила, что он прошел через 7-летний ад из-за такой... Крэндалл представил себе все это и пожал плечами. «И пусть, ей это только будет полезно». Тут он почувствовал, что очень голоден. Он хотел бы распорядиться, чтобы обед принесли ему в номер, опасаясь еще одной встречи со Стефансоновским метателем шаров, но потом передумал.

символ. Если Стефансон серьезно охотится за ним, то нет ничего легче, чем подсыпать чего-нибудь в предназначенный ему обед. Куда безопаснее поесть в ресторане, выбранном наугад. Кроме того, будет приятно посидеть в ярко освещенном зале, послушать музыку, развлечься немного. Ведь это его первый вечер на свободе, и надо как-то избавиться от скверного привкуса во рту, который остался от разговора с Полли.

0: Прежде чем выйти за дверь, он внимательно осмотрел коридор. Ничего подозрительного. Но ему вспомнилась крохотная планетка вблизи Веги, где они вот так же оглядывались по сторонам каждый раз, когда выбирались из туннелей, образованных параллельными рядами высоких хвощей. А если не оглядеться? Неосторожных иногда подстерегал огромный пиявкообразный моллюск, который умел метать куски своей раковины с большой силой и на порядочное расстояние. Обломок только оглушал жертву, но за это время пиявка успевала подобраться к ней. А эта пиявка была способна высосать человека досуха за 10 минут. Один раз такой осколок попал в него, но пока он валялся без сознания, Хэнк, старина Отто Блотта, Крэндалл улыбнулся. Неужели настанет день, когда они будут вспоминать пережитые ужасы с ностальгической грустью? Так старым солдатам бывает приятно за кружкой пива вспомнить даже самые тяжелые испытания войны. Ну что ж, во всяком случае, они пережили эти ужасы не ради жирных святош, вроде мистера Эдварда Болласка, мечтающих безнаказанно убивать чужими руками. Если уж что-то пошло не ради подленьких трусливых потаскушек вроде Полли. Фредерик Стоддарт Стефансон. Фредерик Стоддарт. Кто-то положил руку ему на плечо, и, очнувшись, он увидел, что уже прошел половину вестибюля. Ник! Крэндалл обернулся. Подстриженная бородка клинышком. У него не было знакомых с такими бородками, но глаза были ему мучительно знакомы. «Ник», — сказал человек с бородой, — «я не смог». «Эти глаза...» «Ну, конечно, те. Это его младший брат!» «Дэн!» — крикнул он. «Да, это я. Вот». Что-то со стуком упало на пол. Крэндалл посмотрел вниз и увидел на ковре бластер. Большого калибра и значительно более дорогой, чем его собственный. Почему Дэн ходит со шпалером? Кто за ним охотится? Эта мысль принесла с собой смутную догадку и страх. Страх перед тем, что может сказать брат, которого он не видел столько лет. «Я мог бы убить тебя, как только ты вошел в вестибюль», — говорил Дэн. «Я все время держал тебя под прицелом, но я хочу, чтобы ты знал, что я не нажал на спусковую кнопку не из-за срока, который дают за совершенное убийство». «Да», — сказал Крэндалл на медленном выдохе протяжением во все вновь пережитое прошлое. «Я просто не мог вынести мысли, что буду еще больше виноват перед тобой. Со времени этой истории с Полли я постоянно...» «С Полли?» «Да, конечно, с Полли!» Казалось, к его подбородку подвесили гирю. Она оттягивала его голову вниз, мешала закрыть рот. «С Полли!» «Это история с Полли!» Дэн дважды ударил кулаком по ладони. «Я знаю, что рано или поздно ты придешь рассчитаться со мной. Я чуть с ума не сошел от ожидания и от угрызения совести. Но я не думал, что ты выберешь такой путь, Ник. 7 лет ожидания!» «Поэтому ты не писал мне, Дэн?» «А что я мог написать? И сейчас, что я могу сказать? Мне казалось, что я люблю ее, но все кончилось, как только вы развелись. Наверное, меня всегда тянуло к тому, что было твоим, Ник, потому что ты мой старший брат. Другого оправдания у меня нет, и я прекрасно понимаю, чего оно стоит. Ведь я знаю, как было у вас с Полли, и я разрушил все это просто из желания сделать гадость. Но вот что, Ник, я не убью тебя и не буду защищаться. Я слишком устал и слишком виноват. Ты знаешь, где меня найти, Ник. Приходи, когда захочешь». Дэн повернулся и быстро зашагал к выходу. Металлические блестки на его икрах, последний крик моды, сверкали и переливались. Он не оглянулся, даже когда проходил за прозрачной стеной вестибюля. Крэндалл долго смотрел ему вслед, затем тоскливо пробормотал «да». Нагнулся, поднял второй бластер и отправился искать ресторан. Он сидел рассеянно, ковыряя пряные деликатесы с Венеры, которые оказались далеко не такими вкусными, как представлялось ему в воспоминаниях, и думал о Полли и Дэнни. Всякие мелочи теперь, когда они встали на свое место, всплывали в его памяти одна за другой. А он-то и не подозревал. Но кто мог заподозрить Полли? Кто мог заподозрить Дэна? Крэндалл достал из кармана свое свидетельство об освобождении и начал внимательно его изучать. Полностью отбыв максимальный 7-летний срок тюремного заключения с предварительным зачетом, Николас Крэндалл освобождается со всеми правами до преступника. Чтобы убить свою бывшую жену Полли Крэндалл? Чтобы убить своего младшего брата Дэниела Крэндалла? Какая нелепость! Но им-то это не показалось нелепостью. Оба они были так блаженно уверены в своей вине, так самодовольно считали себя и только себя единственным объектом ненависти, столь свирепой, что жажда мести не отступила бы даже перед самым страшным из всего, чем располагает галактика. Оба они были так в этом уверены, что их проверенная на деле хитрость изменила им, и они неправильно истолковали радость в его глазах. И Полли, и Дэн легко могли бы оборвать уже начатую исповедь, и он ни о чем бы не догадался. Если бы только они не были так заняты собой и вовремя заметили его удивление, они бы могли и дальше обманывать его. Если не обоим, то уж кому-нибудь одному-то из них это наверняка удалось бы. Уголком глаза Крэндалл заметил, что возле его столика стоит женщина. Слегка наклонившись, она читала свидетельство через его плечо. Он откинулся и оглядел ее с головы до ног, а она улыбнулась ему. Незнакомка была сказочно красива. Она обладала не только тем, что делает женщину красивой, идеальной фигурой, лицом, осанкой, волосами, кожей и глазами, но ко всему этому добавлялись и те завершающие штрихи, которые, как и в любом виде искусства, отличают шедевр от просто прекрасного произведения. Одним из этих штрихов было, конечно, богатство, которое воплощалось в прическе и платье, достойно обрамлявших подобную красоту, и в единственном Теаэа, бесценном камне Сатурна, черным пламенем, горевшим на ее груди. Но к этим же штрихам можно было отнести и светившийся в ее глазах ум, и породистость, пикантно дополнявшая это великолепное творение, созданное из живой плоти. «Вы позволите мне сесть рядом с вами, мистер Крэндалл?» – спросила она голосом, о котором достаточно будет сказать, что он вполне гармонировал с ее обликом. Эта просьба позабавила Крэндалла, но и преисполнила его бодрящим волнением. Он подвинулся, и незнакомка села рядом с ним на диванчике, точно императрица, опускающаяся на трон под взглядами сотни царей и данников. Крэндалл примерно догадывался, кто она такая и чего ищет. Это могла быть либо одна из юных львиц высшего света, либо кинозвезда, совсем недавно вспыхнувшая и еще сохраняющая статус новой. А он, только что освобожденный каторжник, владеющий правом жизни и смерти, был редкостной диковинкой, которую ей во что бы то ни стало захотелось испробовать. Конечно, такой интерес к нему был не слишком лестен, но, с другой стороны, при обычных обстоятельствах простому смертному ничего и мечтать о встрече с подобной женщиной. Так почему бы и не извлечь пользу из своего положения? Он удовлетворит ее каприза, она в первый его вечер на свободе... «Это ваше свидетельство об освобождении, не так ли?» – спросила она и перечитала документ еще раз. Кожа на ее верхней губе слегка увлажнилась, и Крэндалл удивился, заметив подобный признак усталой пресыщенности у этого живого воплощения победоносной юности и красоты. «Скажите, мистер Крэндалл», – заговорила наконец незнакомка и повернулась к нему. Капельки пота на ее верхней губе заблестели еще ярче. «Скажите, вы же отбыли срок за убийство как допреступник?» «Но ведь правда, что наказание за убийство и наказание за самое зверское изнасилование одинаковы?» После долгого молчания Крэндалл потребовал у официанта счет и вышел из ресторана. Когда он подошел к своему отелю, он уже успокоился настолько, что не забыл внимательно оглядеть вестибюль за прозрачной стеной. Никого похожего на стефановского наемника. Впрочем, Стефансон осторожный игрок, и, потерпев неудачу, пожалуй, не станет торопиться со следующей попыткой. Но это девица и мистер Эдвард Болоск. В его почтовом ящике лежала записка. Кто-то звонил ему и оставил свой номер, но больше ничего передавать не просил. Поднимаясь к себе, Крэндалл раздумывал, кому еще он мог понадобиться. Может быть, Стефансон решил нащупать почву для примирения? Или какая-нибудь глубоко несчастная мать попросит, чтобы он убил ее неизлечимо больное дитя? Он назвал номер и с любопытством уставился на экран. Экран замерцал, и на нем появилось лицо. Крэндалл еле удержался от радостного возгласа. Нет, один друг в Нью-Йорке у него все-таки есть. Старина Ирв, всегда благоразумный и надежный, его бывший компаньон. Но в тот самый миг, когда Крэндалл был уже готов выразить свою радость вслух, он вдруг прикусил язык. Слишком много неожиданностей принес ему этот день. А в выражении лица Ирва было что-то такое... «Послушай, Ник», — сумрачно начал Ирв после неловкой паузы. «Я хотел бы задать тебе только один вопрос». «А именно, Ирв?» «Ты давно знаешь? Когда ты догадался?» Крэндалл перебрал в уме несколько возможных ответов и выбрал наиболее подходящий. «Очень давно, Ирв. Но ведь тогда я ничего не смог сделать». Ирв кивнул. «Я так и думал. Ну так послушай. Я не стану просить и оправдываться. За эти 7 лет ты настолько... Ты столько перенес, что никакие мои оправдания, конечно, ничего изменить не могут. Но поверь одному. Много брать из кассы я начал только когда заболела жена. Мои личные средства были истощены, занимать я больше не мог, а у тебя хватало и собственных семейных неприятностей. Ну, а когда дела фирмы пошли лучше, я боялся, что слишком большое несоответствие между прежними цифрами и новыми откроет тебе глаза. Поэтому я продолжал прикарманивать прибыль уже не для того, чтобы платить по больничным счетам, и не для того, чтобы обманывать тебя, Ник. Поверь мне, я просто... чтобы ты не узнал, сколько я уже присвоил. Когда ты пришел ко мне и сказал, что совсем пал духом и хотел бы уйти из фирмы, ну, тогда, не спорь, я поступил подло. Мне следовало бы сказать тебе правду. Но, с другой стороны, как компаньоны, мы не очень подходили друг к другу. А тут мне представился случай стать одному хозяином фирмы, когда ее положение уже упрочилось, ну и... «И ты выкупил мою долю за 320 кредитов», — договорил за него Крэндалл. «А сколько теперь стоит фирма, Ирф?» Ирф отвел глаза в сторону. «Около миллиона. Но послушай, Ник, в прошлом году оптовая торговля переживала небывалый расцвет, так что твоего тут уже не было. Послушай, Ник...» Крэндалл угрюмо и насмешливо фыркнул. «Я слушаю, Ирф». Ирф достал чистую бумажную салфеточку и вытер вспотевший лоб. «Ник», — сказал он, наклоняясь вперед и изо всех сил стараясь дружески улыбнуться. «Послушай меня, Ник, забудь про это. Не преследуй меня, я тебе кое-что предложу. Мне нужен управляющий с твоими техническими знаниями. Я дам тебе 20% в деле, Ник. Нет, 25. Я готов дать даже 30. 35.
1: И ты думаешь, что это компенсирует 7 лет каторги?»
0: Ирф умоляюще поднял трясущиеся руки. «Нет, Ник, конечно нет, их ничто не компенсирует. Но послушай, Ник, я готов дать 45%.
1: Крэндалл выключил телевизор.
0: Некоторое время он продолжал сидеть, потом вскочил и начал расхаживать по комнате. Он остановился и осмотрел свои бластеры, купленные утром и брошенные Дэном. Достал свидетельство об освобождении и внимательно прочел его. Потом снова сунул в карман туники. Позвонив дежурной, он заказал межконтинентальный разговор. «Хорошо, сэр, но вас хочет видеть один джентльмен. Мистер Отто Хэнк, сэр».
1: «Пошлите его сюда и включите мой экран, как только вас соединят, мисс».
0: Через несколько минут к нему в номер вошел Отто Блотто. Он был пьян, но, как обычно в таких случаях, внешне этого у него не проявлялось.
1: «Как ты думаешь, Ник? Как ты думаешь, что
0: «Тихо!» — перебил его Крэндалл. «Меня соединили». Телефонистка где-то в Гималаях сказала: «Говорите, Нью-Йорк!» И на экране появился Фредерик Стоддарт Стефансон. Он постарел гораздо больше всех тех, кого Крэндалл успел повидать в этот день. Впрочем, это еще ни о чем не говорило. Когда Стефансон разрабатывал сложную операцию, он всегда казался постаревшим. Стефансон ничего не сказал. Он только смотрел на Крэндалла, крепко сжав губы. Позади него виднелся зал охотничьего домика, совсем такой, каким подобные залы рисуются воображению телевизионных режиссеров. «Ну ладно, Фредди», — заговорил Крэндалл. «Я долго тебя не задержу. Можешь отозвать своих псов и не стараться больше убить меня или искалечить. Я на тебя теперь даже не зол».
1: «Даже не зол?»
0: Стефансон с трудом обрел привычное железное самообладание.
1: «А почему?»
0: «Потому что... ну, тут много причин. Потому что теперь, когда мне осталось только убить тебя, твоя смерть не подарит мне 7 лет адской радости. Потому что ты не сделал мне ничего такого, чего не делали все остальные. То, что мог, и, вероятно, со дня моего появления на свет. Очевидно, я простофиль от рождения, так уж я создан. И ты просто этим воспользовался». Стефансон наклонился, вперил в его лицо внимательный взгляд, потом перевел дух и облегченно скрестил руки на груди.
1: «Пожалуй, ты говоришь искренне».
0: «Конечно, я говорю искренне. Видишь?» Он показал на два бластера. «Сегодня я их выброшу. С тех пор я не буду носить никакого оружия. Я не хочу, чтобы от меня хоть как-то зависела чья-то жизнь». Стефансон задумчиво поковырял под ногтем большого пальца.
1: «Вот что», — сказал он. «Если ты говоришь серьезно, а, по-моему, это так и есть, то, может быть, мы что-нибудь придумаем. Скажем, будем выплачивать тебе какую-то долю прибыли. Там поглядим».
0: «Хотя это не принесет тебе никакой выгоды?» — с удивлением спросил Крэндалл.
1: «Почему же ты раньше мне ничего не предлагал?» «Потому что я не люблю, чтобы меня принуждали. До сих пор я противопоставлял силу силе».
0: Крэндалл взвесил этот ответ.
1: «Не понимаю. Но, наверное, ты так создан. Что же, как ты сказал, там поглядим».
0: Когда он, наконец, повернулся к Хэнку, Отто Блотто все еще растерянно покачивал головой, занятый только собственной незадачей.
1: Представляешь, Ник, Эльза месяц назад отправилась в увеселительную поездку по Луне. Кислородный шланг в ее костюме засорился, и она умерла от удушья, прежде чем ей успели помочь. Черти что, Ник, верно? За месяц до конца моего срока. Не могла подождать какой-то паршивый месяц. Она хохотала надо мной, когда помирала. Это уж как-то видать. Крендел обнял его за плечи. Пойдем погуляем от Блотта. Нам обоим будет полезно проветриться. Странно, как право на убийство действует на людей, думал он. Оля поступила на свой манер, а Дэн на свой. Старина Ирф отчаянно вымаливал себе жизнь, но старался не переплатить. Мистер Эдвард Болос к девице в ресторане. Но только Фредди Стефансон, единственная намеченная жертва, только он не пожелал просить. Просить он не пожелал, но на милостыню расщедрился. Способен ли он принять от Стефансона то, что в сущности будет подачкой? Крэндл пожал плечами. Кто знает, на что способен он или любой другой человек. «Что же нам теперь делать, Ник?» — обиженно спросил Отто Блотта, когда они вышли из отеля. «Нет, у меня ответ. Что нам теперь делать?» «Я, во всяком случае, сделаю вот что», — ответил Крэндл, беря в каждую руку по бластеру. «Только это и больше ничего». Он по очереди швырнул сверкающие бластеры в стеклянную дверь роскошного вестибюля «Козерог Рица». Раздался звон, затем снова звон. Стена рухнула, расколовшись на длинные кривые кинжалы. Люди в вестибюле оборачивались, выпучив глаза. К Крэндаллу подскочил полицейский. Бляха на его металлической форме отчаянно дребезжала. «Я видел, как ты это сделал!» — кричал он, хватая Крэндалла. «Ты получишь за это 30 суток!»
2: «Да неужто?» — сказал Крэндалл. «30 суток?»
1: Он вытащил из кармана свое свидетельство об освобождении и протянул его полицейскому. «Вот что, уважаемый блюститель порядка. Сделайте-ка в этой бумажке надлежащее число проколов или оторвите купон соответствующих размеров. Либо так, либо эдак. А можете и так, и эдак. Как вам больше нравится?»

«Сердце зари», а написал его немецкий писатель-фантаст Герт Фрей. Эта война была наполнена ненавистью и страхом. Не столько перед боем, сколько перед возможной засадой. Они бороздили космос вот уже не первый месяц. И за все это время так ни разу и не встретились с противником. Радоваться ли этому? Винить ли в этом кого-то?

Все, кроме часовых, спали, когда корабль вошел в чужую систему. Пространство боя нуждалось в подпитке кровью, но ему требовалась кровь отдохнувших, полных сил. Однако и сквозь сон он почувствовал страх. Опять-таки не перед боем, сам бой давно уже не мог его испугать. А вот усилитель, встроенный в тело и душу, мог. Даже сейчас, казалось, его мысли принадлежат не ему самому. Его действия, его поступки, все приходит извне, помимо его воли. Мысли смешались. Он попытался восстановить их порядок и не смог. Это не всегда удавалось ему даже в период бодрствования. Но тогда он вдобавок ко всему понимал, насколько он одинок, насколько замкнут в себе самом. И поэтому сладостью для него был сон. Сейчас он спал. И своих снов он не вспомнит никогда. Страх. Именно это чувство вдруг испытал Цу. Точнее, его сущность. Впрочем, он уже создал довольно неплохое тело, вполне пригодное для передвижения, и потому смог перенести свою сущность в него, покинув камень жизни. Он шел теперь по туннелю, мощенному белыми гранитными плитами, и рядом с ним шли тысячи других тел. Все они направлялись к центру. Но страх остался и после того, как Цу отдался единению, когда все сущности и их тела потянулись друг к другу. Когда они создали единое тело. Страх остался.

Облачный слой, окутавший поверхность планеты, был очень плотен и не имел разрывов. Даже электронные глаза корабля оказались в этом случае бессильны. Это была уже вторая экспедиция в систему, носившую красивое название «Сердце Зари». Ее задачей было как раз найти первую. Если повезет, сам крейсер. В противном же случае, хоть кого-то из уцелевших. Или, по крайней мере, их следы. Еще в детстве он был потрясен размерами кораблей. Его не могли вытащить с космодрома, он проводил там все свободное время. И с детства же сохранил уверенность, что такой корабль должен быть неуязвим. Детство давно миновало. Но готовым к бою кораблям с тщательно подобранной командой, в общем и вправду не полагается исчезать совсем уж бесследно. Что бы ни предпринимал враг. Особенно, когда экипаж подключен к программе «Усилитель», способный придать слепым порывам ярости и ненависти несокрушимую, безошибочную мощь, превращающую людей в боевые машины. В биороботов, составляющих единое с боевой техникой корабля. И не более индивидуализированных, чем эта техника. Вот. Она движется, эта тень. Черная тень на фоне кормового люка. Враг. Тарус не различал пока ее контуров, но уже чувствовал исходящую оттуда волну агрессии. Он задействовал свою оружейную систему. Через датчики боевого скафандра ощутил ее частью себя, продолжением даже не скафандра, собственного тела и сознания. Угроза! Ненависть! Ничего, кроме этого, больше не осталось в его теле и сознании. Жаркий, горячий ток крови. Но пустить в ход оружие он не успел. Вражеский разряд, энергетический импульс насквозь прошил его скафандр. Разом вскипевший телесный сок, отделившиеся куски плоти, мечущиеся в пробитом пространстве скафандра, боль, которая сильнее крика, судорогой перехватывает горло. Сердце билось, как сумасшедшее. Тело покрывал липкий пот, и он слепо шарил по нему руками в поисках смертельной раны, но даже не осознавая, что именно он ищет. Воспоминания о кошмаре ушли вместе со сном. Он был жив и невредим. Они выстроились перед Карпуром. Каждый раз во время предбоевого построения Тарусу, как и всем, казалось, что капитан жаждет лично возглавить рейд. Но это было невозможно. Слишком высоко его ценили. Слишком много было потрачено на его обучение и сопряженную с ним Карпуром оружейную систему. Поэтому в бой он не пойдет. Впрочем, голос Карпура сейчас был с ними. Капитан будто стоял в общем строю вместе с рядовыми десантниками. Как и всегда. Невидимая сила. Залог полного контроля. «Парни!» — дружески произнес он. Смешно. Они все давно уже были людьми без пола. Оборотная сторона усилителя, чистая биохимия. «Так вот, парни, перед нами стоит сложная задача. Но мы ее, несомненно, решим». Тарус обратился вслух. Иначе и нельзя было внимать этому голосу, принадлежащему человеку и машине одновременно. «Данные, которые нам удалось получить вопреки этому слою облаков, кое-на что указывают. К сожалению, нет возможности определить, относится это кое-что к нашему потерянному крейсеру или к кораблю врага. На высадку отправятся две шлюпки, каждая с десантом из 4 человек. Как вы понимаете, гарантий полной безопасности никто вам не даст. Прежде всего потому, что поверхность практически неразличима для наших радаров. Причина чего, кстати, совершенно не ясна». Пауза. Взгляд. «Кто станет добровольцем? Если их окажется меньше 8, то остальных выберу я». На этот раз Таруса не было в числе тех, кому предстояло отправиться в рейд на планету. А они уже существовали отдельно от него и ото всех остальных. Уже дрожали сладкой дрожью предвкушения боя. Тарус отлично понимал их состояние. Он и сам перед рейдом всегда чувствовал то же самое. Почти то же самое. Теперь к его чувствам примешивалось нечто непривычное, даже пугающее. В данный момент он, помимо прочего, испытывал радость от того, что не угодил в отобранную для десанта восьмерку.
Осторожно, но быстро он усилил импульс ненависти и с облегчением осознал, что его мысли вошли в надлежащее русло, а чувства обрели предбоевую ясность.

все повторяется. Чама-Ча не был уверен в справедливости этой мысли. С другой стороны, он не знал, сможет ли теперь что-нибудь изменить. Существо, частью которого теперь после единения являлся Ицу, как бы протянуло часть себя сквозь ледяной мрак космоса. И на выходе соприкоснулась с теми, кто вот уже многие годы торил путь через межзвездную тьму. Потом Ча-Ма-Ча внимательнее присмотрелся к чужакам, спускающимся на планету. Это были не существа, а две безжизненные оболочки. Энергия внутри. Оболочки не стали для него преградой. Он коснулся мозга создания. Да, это повторение. Ожидание и неясность. Беспокойство. Связь со шлюпками прервалась задолго до того, как они должны были достигнуть поверхности. А неустойчивая она стала почти сразу за облачным слоем. Экипаж занял места согласно боевому распорядку. Пост Таруса был у энергоразрядника рядом с Гороном. Собрав все силы, он смог взять, наконец, верх над странным подобием болезненной слабости, охватившей его еще несколько часов назад. Горон быстро скользнул по нему взглядом и отвел глаза. Но как бы там ни было, сам Тарус понимал, насколько он не в форме. Ментальный контакт с оружием установить никак не удавалось. После нескольких бесплодных попыток пришлось переключиться на мануальное управление. Может быть, Карпур этого все-таки не заметил. Слабость — первый шаг к невыполнению приказа. Словно какая-то тень разделила его на две части. Тень, медленно наползающая откуда-то из глубин естества. Странная мягкая волна вдруг прокатилась по нему и смыла всю боль. Он зажмурился, следя за своими ощущениями. И тут на него вдруг потоком хлынули давние позабытые образы. Цвет неба родной планеты, площадь, полная огней, песчаные дюны с их малорослой травой и страшноватого вида насекомыми, порыв теплого ветра в лицо, лучи двойного солнца. Потом он вспомнил лицо отца, вернее, жуткие очертания шрама. Кости тоже были сильно затронуты. Хирурги военного госпиталя потрудились на совесть, и жизнь-то они отцу спасли. Озноб прошел по его коже. Он встряхнулся, словно сбрасывая страх. Горн вскрикнул. Тарус перевел взгляд на обзорный экран и увидел две короткие вспышки, ярко сверкнувшие сквозь облачный полог. Программа была включена на полную мощность. В кровь хлынула вся необходимая химия. Оружейные сенсоры действовали безупречно. Гигантский крейсер висел над планетой, словно готовый к атаке хищник. Сейчас Тарус был боевым роботом, не худшим, чем любой другой член экипажа. Он мог слепо повиноваться любому приказу, а мог, наоборот, идти в бой с хитрой инициативой опытного солдата. Он мог все, чего потребуют от него условия боя. Все они могли все. Но не было ясно, что им делать. Где враг? Что со шлюпками? Впрочем, это как раз понятно. Никто там не мог уцелеть. Капитан среагировал мгновенно. Он уже отдавал приказы новому поколению. Это были даже не совсем солдаты. Скорее, оборудование корабля, здесь рождавшееся. Продукция корабельного чана биологического отсека. Трудно было понять, где пролегает грань между их людской частью и вживленными намертво оружейными блоками. Волна вдруг схлынула, и вернулась боль. Теперь Тарус с трудом удерживал контакт со своим оружием. «Ты деконцентрирован!» — рявкнул по ментальной связи Карпур. Конечно, он все заметил. «Твой контакт с системой ниже нормы!» «Мне нехорошо сейчас», — ответил Тарус, понимая, насколько нелепо подобное признание. «Твое тело в абсолютном порядке!» Карпур оборвал связь, не дожидаясь ответа. Теперь у него не будет ни единой лазейки для проявления слабости. Уж если капитан остановил на ком внимание... Туман. Куда ни посмотри, туман. Никакого толка от радаров.
Исполинским наконечником копья крейсер скользнул в атмосферу планеты. Сейчас он шел низко, над самой поверхностью. Тарус и еще двое дежурили у малых орудий десантного модуля. Они, разумеется, были облачены в боевые скафандры, и места в рубке почти не оставалось. Сразу после приказа модуль рванулся вперед, пронзив изнутри защитное поле корабля. Дикий вой встречного потока воздуха. Туман исчез. Тарус мельком глянул на показания приборов. Снаружи царил лютый, почти космический холод. Флайер снизился. Внизу под ним виднелось... даже не разобрать что. Больше всего это напоминало гигантский клубок переплетающихся серебристых кишок. Никакого движения не наблюдалось, но Тарус на всякий случай дал пробный выстрел. Однако они пронеслись над этим клубком так быстро, что даже не успели убедиться в точности показаний. И все-таки, какая сила на этой планетке заставила сгинуть колоссальный по мощи и вооружению корабль? А вдобавок еще и две их шлюпки. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Как ни странно, следы отыскались вскоре, и это действительно были следы останки пропавшего крейсера. Тарус вел один из двух атмосферных модулей, высланных к месту катастрофы. Лежавший под ними корабль напоминал груду искореженного металла. Всю местность вокруг него буквально пропитывала радиация. Почва чернела от пожара. Тарус послал первую из информационных капсул. Она кометой прорезала воздух, и монитор сразу откликнулся, высветив на экране колонки цифр. Но Тарус, слепо уставясь в экран, их уже не видел. Его самого вдруг словно выключили, точнее переключили на другую программу, нажатием кнопки, сменив реальность на... сон? Или... Чувства, проходившие сквозь него, мгновенно набрали такую интенсивность, что Тарус вскрикнул от боли. Тут же усиление, власти которого все-таки никто не отменял, вступило за него в борьбу, как бы выхватывая из вражеского плена. На мгновение мир вокруг качнулся, а потом обнаружилось, что Тарус, взмокший как мышь, сидит в кресле управления, уставясь в экран. Некогда грозную броню крейсера изъязвляли пробоины. Сорванный из петель люк открывал червоточины внутренних проходов. Бой, погубивший крейсер, явно был и жесток, и долог, судя по типу пробоин. Враг использовал оружие последних поколений. «Они не слабее нас», — этот вывод Тарус сделал еще до того, как его капсула опустилась на корабль, тут же передав новую порцию данных. Не отрывая взгляд от искореженных останков, он направил свою машину вниз. Второй модуль, тоже начавший снижение, оказался по ту сторону мертвого корабля и исчез из виду. Крейсер, накренившись, высился скособоченной колонной, в любой момент готовый рухнуть. Земля вокруг была изъязвлена никак не меньше, чем броня. Радиация. Да, радиация тут зверская. Тарус приземлился там, где, по его расчетам, должен был находиться один из нижних люков, но изуродованная обшивка скрывала очертания. Тогда он двинулся вдоль мертвой громады пешком и вскоре увидел невысоко над землей ступени аварийного трапа, покрытые чем-то черным. Это были остатки сгоревшей до угля органики. Тарус поднимался по трапу, а чернота хрустела под его ногами, рассыпаясь в прах. Люк. Кремольера ручного управления створкой тоже черный от копоти. Но механизм не поврежден. Круг кремольера без труда проворачивается, и... люк открылся, и Тарус словно услышал не скрип, а людской крик. Он стоял в тамбуре. Прожектор скафандра осветил корабельные недра, и тут выяснилось, что створка внутреннего люка открыта, а во внутренних коридорах следов разрушения незаметно. Во всяком случае, на видимом отрезке пути. Свет фонаря метался, отражаясь от блестящих стен. Металлический пол гулко звенел при каждом шаге. За первым же поворотом Тарус убедился, что внутри крейсера тоже хватает зримых следов боя. Облицовка стен сгорела, везде виднелись следы сквозных проплавов. Энергетические разрядники постарались вовсю. Метров через 50 он наткнулся на человеческие останки. В боевом скафандре зияли три огромные дыры, сквозь которые виднелись обугленные кости с черными лохмотьями спекшейся плоти. Так что же, бой кипел именно в этих коридорах?
Враг сумел проникнуть на борт корабля? Вообще-то это считалось невозможным, а если уж такое произошло, то должна была сработать система самоликвидации. Ее не может отключить даже капитан. Кажется, она вообще неотключаема. Тарус перешагнул через тело. Коридор окончился. Теперь Тарус стоял перед распахнутым настежь люком, ведущим в чан. Сквозь прозрачные стенки стеклянных емкостей, заполненных питательной средой, виднелись мертвые тельца эмбрионов, тоже полупрозрачные, с просвечивающими внутренностями. В биологическом отсеке Тарус предпочел не задерживаться. Недалеко отсюда, все корабли строились по единому принципу, должен находиться жилой сектор. Возможно, там... Но там тоже были только трупы. Окровавленные стены и дыры от разрядов ручного оружия. Ничего не удалось определить и в главной рубке. Там вообще царил хаос. Приборы и оборудование, кажется, уничтожались осознанно. Та же картина наблюдалась и в компьютерном отделении. Тарус на всякий случай прихватил несколько чипов. Время возвращаться. Он поднял контейнер с микрочипами и повернулся к выходу. И тут оказалось, что корабль не мертв. Странная тварь, он успел рассмотреть только метнувшееся навстречу красноватое пятно, выскочила как бы из ниоткуда и вцепилась в него мертвой хваткой. Даже сквозь скафандр он ощутил боль в левой руке, по которой прошлись твердые, как железо, когти твари. Затем когти скрижетнули, а прозрачное забрало шлема. Тарус ничего не мог сделать. Движения существа были слишком быстры даже для его подконтрольной усилению реакции. Однако это все-таки был не враг, а зверь. Безмозглый хищник, странное порождение планеты. Встроенное в скафандр оружие действовало из любого положения. И когда существо с тошнотворным звуком распахнуло пасть, Тарус послал в него разряд. Хлопок легкого взрыва. Лохмотья летят во все стороны. Обезглавленная тварь валится на пол. Тарус вновь подхватил контейнер и бросился к выходу. Через несколько мгновений он уже был в безопасности своего модуля. А еще мгновение спустя дал команду на взлет. «Итак, никаких признаков наших исчезнувших шлюпок?» Голос Карпура не сулил ничего хорошего. «Даже обломков не нашли?» «Печально. Печальная беспомощность!» Карпур мерным шагом прохаживался перед замершим по стойке смирно взводом. «И один след. Разумеется, если можно назвать его следом. Во всяком случае, это обнаружено на месте предполагаемой катастрофы. Нечто вроде белой колонны 80-метровой высоты. Вроде бы из биологических материалов. И как будто за время наблюдения она еще немного подросла». Капитан остановился. «Через 3 часа надлежит еще раз проверить, что с ней происходит», — сказал он абсолютно спокойно. Принесенные Тарусом чипы не прояснили картину. На части из них информация была уничтожена, другие не удалось расшифровать. В столовой сейчас было довольно много народу, но Тарус выбрал пустовавший столик. Ему не хотелось ни с кем общаться. Он думал о мертвецах, которых видел сегодня на погибшем крейсере. И никак не мог понять, что же случилось с экипажем. А еще он думал, как хорошо было бы оказаться подальше от этой планеты, пока с ними не случилось то же самое. «Здесь нет ничего, что нам может понадобиться». Он положил себе на тарелку порцию питательной смеси. «Даже место для базы. Кому нужна база в таком месте?» Слух он, разумеется, ничего не сказал. Тарусу отлично было известно, чем именно он рискует. Еще один намек на отклонение от программы, и в следующий раз Карпур, не раздумывая, пошлет его в бой. Первым. Вроде бы на общих основаниях, но так, чтобы не оставалось шансов вернуться. Ладно. Что же все-таки делать теперь, когда они здесь? На следующем выходе как-то попробовать обмануть скафандр. Человек, подключенный к его системам, не может противостоять усилению. А если взглянуть на этот мир без участия скафандровой техники, то... Он никогда прежде не думал о том, чтобы в ходе рейда снять скафандр, даже если условия на планете это позволяли. И никто о таком не помышлял.
А ведь, кажется, это может получиться. Конструкция позволяет. Тарус отодвинул поднос. Наверняка в нем самом, прямо в его теле, инсталлирована, кроме прочих, еще и следящая программа. Но, возможно, ментальный самоконтроль способен ее блокировать. Под ними простиралась серая пустыня. Тарус не смотрел в иллюминатор, мозг его разрывался от уже знакомой боли. Но сейчас он твердо знал, боль приходит извне. О войне он думал с детства, с тех самых пор, когда впервые познал восхищение космолайнерами. Тогда она стараниями лекторов представлялась ему не сплошным потоком ярости и ненависти, боли и крови, а увлекательным приключением, вроде путешествия на новые миры. Его родители были даже рады, когда он решил учиться именно этому. Перспективы их семьи, прям скажем, были бледные. На что могут рассчитывать надсмотрщики за сельскохозяйственными роботами? Их родная планета Газдар была бедным миром, миром тяжелого труда и скудной жизни. Курс изменился. Оказывается, Тарус все-таки отслеживал это даже сквозь звенящую боль. Он сосредоточился, чтобы не выдать себя. Черное облачное небо над ними, серое однообразие равнины внизу и белый штрих над поверхностью. Сперва едва заметный, через несколько секунд он приблизился, став отчетливо различимым. Белая колонна. Вначале она казалась именно колонной из белого камня, но вблизи это впечатление исчезало. Если присмотреться, то покрытая многочисленными извилистыми бороздками колонна напоминала кору головного мозга. И все-таки, неужели эта штуковина может оказаться живым объектом? Ча-ма-ча давно уже ждал, что случится именно это. Он не форсировал встречу с чужаками, но она все равно состоится. Чужие сами пожаловали к нему. Он коснулся их мозга, ощутил очень сходные, одинаковые интенсивности, но все-таки разные импульсы. Нет, не совсем так. Единый фон и единственный нестандартный импульс. Ча-ма-ча втянул языки своей сущности назад в тело. А потом, распределив ее сущность иным образом, воздвиг вокруг себя и пришельцев некое подобие стены. Это было единственное, что он мог противопоставить существам такого типа. Две боевые машины, он теперь знал, что эти контуры называются именно так,

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Герт Фрей. «Сердце зари». Продолжение. Две боевые машины совершили посадку рядом с колонной. Вместе с остальными Тарус спрыгнул на грунт из десантного люка. Вместе с остальными стоял и смотрел. Да, 1,80 метра в высоту, а диаметр у основания 1,30 метра. «Замерить температуру!» Один из солдат скинул к плечу детекторный ампуломет. «Да, пожалуй, только подойдем поближе». Тарус дал знак, и ампула, почти беззвучно прорезав воздух, вошла в недра колонны. «Так, температура намного выше, чем в окружающей среде. Электрический импульс. Ого! Целая буря! Ребята, действуйте осторожнее!» Тарус повернулся к ближайшему солдату, но прежде чем успел заговорить, услышал его тяжелое горячечное дыхание. «В чем дело?»
1: «Мне...»
0: Солдат осекся, не договорив. Тарус молча ждал.
1: «Мне... нам лучше уйти отсюда прямо сейчас. Это плохо кончится. Мне никогда еще не было так паршиво!»
0: «Активизируй защиту!» Голос Карпура резко отдался в наушниках, заглушив все остальное. «Отставить сопли! Приказ продолжения поиска врага! Выполнять!» Видимо, сразу после этих слов скафандр солдата немедленно сделал ему подобающую инъекцию. Тарус почувствовал это будто на себе. И боль не от инъекции, совсем неведомая, хотя уже знакомая, вдруг пронзила все его существо. Но он еще контролировал свои действия. Отряд приблизился к колонне почти вплотную. Да, температура ее уж точно была высокой, тепловые датчики скафандров чуть ли не зашкаливало. Тарус смотрел на белую желобчатую поверхность. Ему вдруг показалось, что она дышит, едва заметно расширяясь и сжимаясь, словно гигантская легкая. И тут он утратил контроль над своими действиями. Тарус закрыл глаза и шагнул вперед. Даже ничего не видя, он знал, куда идет, и знал, какие образы обрушились сейчас на его мозг. «Ненависть, боль, смерть!» «Страх!» Он вскрикнул и отстранился. Нет, только начал отстраняться, потому что тональность образа вдруг изменилась. Странная дрожь, мягкое прикосновение, теплый свет и белая пелена, стремительно отталкивающая его прочь. Его действительно что-то отринуло. Лежа на спине, Тарус открыл глаза. Белый столб перекрывал все поле зрения, но это было неважно. Он видел, а еще он слышал. На этот раз совершенно обычным образом через скафандровую связь. Слышал звуки боя. Они все сражались друг с другом, каждый с каждым. Разрядники били в броню скафандров, в упор, и броня не держала такие попадания. Почти рядом с Тарусом рухнул один из солдат, прожженный насквозь. Миг спустя прямо на них свалился еще кто-то, и он тоже был убит. Тарус уже понял, что происходит, но все-таки огляделся по сторонам в поисках врага. Но не было перед их отрядом врага иного, чем сам их отряд. Когда он сумел встать на ноги, ему осталось только одно — бежать. Не от боя, бой уже завершился. Просто бежать, прочь от этого места. Мимо десантных модулей, один из них осел на бок, еще дымится. Мимо лежащих между ними тел, мимо, в открывающуюся перед ним пустоту. Он пришел в себя от боли. Но это была обычная боль. Киберврач, видимо, закончив необходимые процедуры, уже втягивал манипулятор. Тарус приподнял голову. На нем не было боевого скафандра, на нем вообще ничего сейчас не было. Он лежал на узкой койке госпитального отсека. «Ты очнулся». Голос принадлежал медицинскому киберу, и это был не вопрос, а утверждение. «Оставайся лежать. Осмотр еще не закончен». Сканер вновь прошелся вдоль его тела. Затем Тарус ощутил прикосновение инъектора. «Вставай! Можешь одеваться!» На этот раз голос был человеческим. Один из госпитальных техников небрежно отстранил кибера. «Ты здоров! Вот, держи заключение!» Он протянул Тарусу прямоугольник карточки. «Все в порядке?» Эту фразу Тарус сумел произнести самым обычным образом. «Да, все!» «Только... На ментальном уровне какие-то небольшие помехи. Ну, да это наверняка остаточное явление после контакта с той штукой. Скоро стабилизируется. Через стандартные сутки будешь как новенький, хоть снова в десантный рейд. Спасибо. Тарус вышел из госпиталя. Теперь куда? Наверное, в жилой сектор? Да, небольшие помехи — это слабо сказано. Он вообще едва соображал. Первым, кого Тарус увидел в спальне, был Горан. Он лежал на застеленной койке и глядел в потолок. Нет, не глядел. Глаза Горана были закрыты. Тарус прошел мимо, опустился на

0: Не знаю. Вообще ничего не знаю, что там произошло. И не хочу узнавать. Тарус помедлил. Но, наверное, этого мне не миновать, добавил он неохотно. Горн кивнул, точно услышав подтверждение своим мыслям.
1: У тебя был контакт с врагом, и ты остался жив. Конечно, Карпур пошлет тебя туда снова, у него ведь тоже выхода нет.
0: Он полагает, я лучше других сумею противостоять врагу? Тарус приподнялся на локте. Только потому, что мне случайно удалось выжить?
1: Случайно, передразнил его Горн.
0: Чем-то ты, видно, все-таки отличаешься от остальных, если ты вернулся, а они... Отличаюсь? Тарус немного помолчал. И ты знаешь, чем? Спросил он после паузы.
1: Догадываюсь.
0: Может, тем, что к тренировкам под усилением ты относишься довольно халатно, уж я-то знаю. А может, тем, что украдкой ведешь дневник? Не дергайся. Об этом тоже знаю я один. На этот раз оба замолчали довольно надолго. «Как только это закончится, то есть не рейды, а вся экспедиция», — произнес Тарус сделанным равнодушием, — «я постараюсь перевестись в другой отряд. Это сложно, но может выйти. Думаю, тебе тоже стоит попытаться».
1: «Ты что, всерьез надеешься выбраться отсюда?»
0: Голос Горана тоже был как бы равнодушным.
1: «Ну-ну.
0: Те из первого крейсера тоже так думали. И где они сейчас?» Тарус рывком сел на койке. Поймал взгляд Горана, глаза у того, наконец, были открыты. Усталый, старый, не по возрасту взгляд. У него самого, надо полагать, взгляд теперь не лучше.
1: «Слушай, а ты когда-нибудь видел врага?
0: То есть не на экранах мониторов, хотя бы даже скафандровых, а по-настоящему?» «Что ты имеешь в виду?»
1: «А то, что я не уверен, что он существует вообще».
0: Тарус сказал это и осекся. «Не надо бы говорить о таких вещах вслух, даже здесь, даже тихо!» «В принципе, Карпур, конечно, может отследить любой разговор на корабле. Другой вопрос, делает ли он это?» «Нет, не видел». Горн по-прежнему говорил самым обыденным тоном. «И ты знаешь, почему?» «Десантный скафандр для таких разглядываний не очень приспособлен». «Вот именно, никогда не задумывался, почему?»
1: «Случалось задумываться».
0: Впервые пару лет назад, во время одного десанта, вроде бы совершенно рядового, не с вами, я тогда был приписан к другому кораблю. При высадке меня сильно отнесло в сторону, да еще приземлился я неудачно, повредив скафандр, а потом долго шел к своим через тамошние джунгли. И когда, наконец, добрался до них, все уже были мертвы.
1: Бывает.
0: Да, бывает, но именно из-за поломки скафандра я словно бы увидел их смерть, ну, другими глазами.
1: Да, раздробленные тела, оторванные руки, кровь, но... В общем, ничего похожего на действие оружия врага, зато очень похоже на действие нашего оружия.
0: Так я ни в чем тогда и не разобрался.
1: А потом?
0: Что потом? Потом я установил маячок и 2 дня ждал возле той бойни. Потом опустился корабль. Потом меня перевели на этот крейсер. Потом я слышал, что планетку вообще уничтожили в ходе боевых действий. Потом... Спросишь тоже.
1: Горн снова замолчал.
0: Когда начался бой, Чама-Ча воспринял его всем своим существом. Импульсы боли, импульсы энергии, энергии разрядов оружия уходящей, ускользающей энергии жизни из пробитых тел. Несколько разрядов пронизали и тот участок пространства, где находилось сейчас его коллективное тело. Импульс боли, но не смерти. Он уменьшил чувствительность и вообще несколько переориентировал естество, сразу став менее уязвимым. Одно из существ оказалось совсем рядом с ним. Оно не стреляло. И оно стоило того, чтобы сосредоточиться на нем, позабыв об остальных. Обширное, открытое для контакта сознание. Сложный комплекс воспоминаний в глубине. Существо приблизилось вплотную. Протянуло руку к его оболочке. Коснулось ее. Торопливая и лихорадочная сумятица мыслей и чувств. Чама-Ча принял ее всю разом, такой, как она есть, почти не разбираясь. Лишь некоторые из чувств продублировались.

И тут оно закрылось. Чама-ача не стал преодолевать блок. Он отстранился, позволив существу вернуться на привычный для того уровень восприятия. Что оно не замедлило сделать. Чама-ача тоже не медлил. Свое тело он начал трансформировать уже через миг,

0: приказ был отдан. Они сидели, пристегнувшись к креслам, когда корабль утратил сцепление с грунтом. Грохот старта. Натужная дрожь, проходящая сквозь броню крейсера через переборки по телам людей. Они отделились от планеты, и, кажется, всего несколько секунд спустя крейсер неподвижно завис над белой колонной. Конечно, ее не было видно с орбиты. Тарус сидел на своем положенном месте чуть впереди Горана. Представить себе, что они только что вели между собой такие беседы, сейчас было решительно невозможно. Тарус уже и сам сомневался, был ли этот разговор вообще. Когда вибрация прекратилась, группа Таруса собралась у десантного люка. Их было шестеро. Горан в число этой шестерки снова включен не был. А вот кто был, так это Виллар. Один из образцовых солдат. Во всяком случае, капитан, на похвалы обычно нещедрый, несколько раз высказался именно так. «Ну что, прогуляемся снова? Или ты уже нагулялся в прошлый раз?» Это был явный вызов, но Тарус на него ничего не ответил. Вот уж чего ему сейчас не хватало для полного счастья, так это сцепиться с Вилларом. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». «Чертов туман!» — водитель транспортера ругнулся сквозь зубы. «Только по радару и ориентироваться». «Слышать меня вам, парни, туман не мешает?» — голос Карпура прогрохотал в замкнутом пространстве транспортера, как взрыв. «Никак нет!» — дружный отклик шести глоток. «Отлично! Указания прежние. Рассредоточиться, занять позиции на дальних рубежах и немедленно открыть огонь. Конец связи!» Серый, клубящийся бесформенный туман вокруг. Транспортер резко затормозил.
1: «Мы на месте», — сказал водитель с ноткой удивления.
0: Координаты были правильными, вот только колонна исчезла. Там, где ей полагалось быть, сейчас влажно поблескивало 30-метровое в окружности пятно осветленного камня. Подбитые, уничтожившие друг друга боевые машины, тела солдат, но никаких признаков врага. Взгляд капитана Тарус и в обычное время вряд ли смог бы выдержать, а теперь тем более. «Ты знаешь, зачем я тебя вызвал?» На лице Карпура не отражалось никаких эмоций. «Поэтому давай сразу перейдем к тому, чего не знаю я. А я не знаю, почему и как ты выжил во время прошлого рейда, вдобавок не получив ни единого ранения. Итак...»
1: «Никак нет, мне...»
0: «Подробней!» «Мне нечего добавить к моему отчету. Я ведь все сообщил еще тогда, сразу. Зачем мне что-то скрывать?» «Именно это...» — Карпур положил ему руку на плечо. «Меня и интересует. Ты что, меня за идиота держишь? И ты, и твой дружок Горн? Кто из вас предатель? Или вы оба?» Тарус молчал. Это не могло ему помочь. Возможно, в его теперешнем положении это вообще была наихудшая стратегия. Но он действительно не знал, что сказать. «Мне противно тебя видеть. Убирайся!» Вот этой команды Тарус ожидал меньше всего. Особенно, когда уже было произнесено слово «предатель». Он лежал на своей койке так, как вчера лежал Горан, только с открытыми глазами. Ни о чем не хотелось думать. В голову приходили не мысли, а воспоминания, давние или последних дней. Гигантский белый столб, исходящий от него жар или тепло, смертоносное оружие, безошибочные попадания, разорванные тела, кровь, голос капитана, выкрикивающий приказы. Приказ.
1: «Подъем! Встать! Живо!»
0: Это был не Карпур, но Клес, тоже один из образцовых. Тарус вскочил и тут же хлесткий удар опрокинул его поперек койки.
1: «Это только начало, скотина! Мы тут погибаем, а ты рта не можешь открыть!»
0: Удар в лицо. Еще удар. Кровь. Тарус не успел парировать очередной выпад и повалился снова. Встать он сумел с трудом, и о серьезной защите после этого уже не могло быть и речи. Через несколько секунд Клес поймал его на удушающий захват. Свободной рукой Тарус дважды ударил противника в голову, но тот не ослабил зажим.
1: «Астак, может, он действительно не знает? Или не помнит? Да брось! Давно уже надо было выколотить из него всю правду.
0: Это никогда не поздно. И всегда получается.
1: Уже можно дышать.
0: Отступает боль в шее, тьма перед глазами.
1: Итак, начнем.
2: Чей-то голос.
1: Вилара.
0: Сам расскажешь или тебе помочь?
3: Я не знаю, что это было,
1: едва просипел Тарус.
3: Просто все внезапно начали стрелять друг по другу и...
1: Вилар без замаха ударил его под ребра.
0: Тарус, согнувшись, осел на пол.
1: Ничего поумнее придумать не мог.
0: Клес резко пнул его ногой. Вилар повторил этот удар, и некоторое время они словно соревновались. Звук открывающейся двери. Каскад ударов прекратился. Горан стоял на пороге и остолбенев наблюдал за происходящим.
1: «Что уставился? Заходи! Видишь, с твоим дружком произошла неприятность. Он, кажется, с кровати упал. Так ведь, Тарус?»
0: Клес двинулся вперед. Сейчас облака расступились, и капитан, стоя перед главным монитором, мог видеть лик планеты. Сплошная пустыня. Если через пару дней ситуация не прояснится, он отдаст приказ ее уничтожить. Подобные приказы отдаются не так уж часто. За свою жизнь ему случалось сделать это лишь однажды. Но тогда не было другого выхода. Сейчас, кажется, тоже не будет. Какое-то движение, тень его, будто бы скользнула по пустыне. Карпур тут же дал максимальное увеличение, но ничего не увидел. Только бег отдельных облаков над бескрайней равниной. Он опустился в кресло. Нервы шалят. Или что-то действительно там было? Если даже так, скорее всего, это проделки ветра. Ветры, щебни и песка. Прежде все было ясно. Враг, мишень. Всегда находилось что-то, во что можно стрелять. Самая неразрешимая проблема сейчас, почему сразу двое из его бойцов, притом ведь отнюдь не худших бойцов. И что теперь с ними делать? Энцефалокоррекция? Поздно. Надо было сразу, едва лишь они стали на этот свой путь. Что, кстати, за путь? Неважно. Все равно он идет поперек приказов. Значит, ликвидация.
1: Нет. На этот раз движение ему не почудилось, и это телесное движение не песок ветром гонит.
0: Шестым, двадцатым чувством Карпур ощутил, сейчас враг нанесет удар. Но нигде не было врага.
1: Или... Да, по пустыне скользнула тень, потом еще одна.
0: Дьявол, да что же это творится с детекторами движения? Отключились они, что ли? И что случилось с вахтенной сменой у резервных мониторов? Неужели надежда только на собственные глаза и руки?
1: Ну, глаза и руки не подведут.
0: Энергоразряд с шипением прошил атмосферу, и пустыня под ним словно вскипела. Прямо из ее гладкой шкуры ползли дыбись с вершины холмов, пусковых шахт. Недра их распахивались, и выныривающие оттуда бронированные гиганты, существа, боевые машины, отрываясь от земли, сразу устремлялись к кораблю. Он стрелял. Он включил сирену тревоги, которая тоже почему-то не сработала автоматически. И он вскрикнул, когда один из объектов, пораженный бронебойным разрядом, вдруг взорвался прямо перед экраном, словно перед самым лицом.
1: Горан продержался против Клеса не дольше, чем Тарус. Через несколько секунд он уже лежал на полу.
0: Виллар, похоже, не сомневался в результате. Настолько, что даже позабыл о Тарусе. Не совсем, но достаточно, чтобы проглядеть его бросок. Он еще только поворачивался, а Тарус уже стоял у оружейного шкафа, и малый разрядник был у него в руке. «Отпустить!» — скомандовал он, наведя ствол на Клеса. Да, об оружии они не подумали. Но ведь и Тарус о нем до этой минуты не думал. Здесь, во внутреннем пространстве корабля, на оружие распространялось полное табу.
1: «Отойди к стене!»
0: «И ты тоже, или мне придется стрелять!» Клес расцепил руки, встал и медленно пошел не к стене, а на Таруса.
1: «Стрелять!» «Да, теперь тебе придется стрелять, цыпленок!» «Вот сюда!»
0: Он картинно приложил руку к левой стороне груди.
1: «Или...»
0: «Сирена!» «Сирена боевой тревоги!» Все четверо разом замерли, на миг забыв о вражде. Но система оповещения молчала. А ведь никогда не бывало так. Капитан всегда отдавал приказ по боевому распорядку на корабле сразу после сигнала тревоги, а чаще еще до объявления общей тревоги. В любом случае, не настолько они перестали быть врагами, чтобы эти двое могли просто броситься по своим местам. В конце концов, боевой распорядок действует и без капитанских уточнений. А Тарус столь же просто позволил им это сделать. Или все-таки... Оказалось, не или. А еще оказалось, что слишком много внимания он отдал к лесу, позабыв о втором. Бросок, удар по руке, выбитый разрядник летит на пол, и через секунду вслед за ним валятся сцепившиеся в ближней схватке десантники. Причем Виллар оказывается наверху. «Давай, Клес!» И тот подхватил оружие. А поскольку рядом с ним сейчас поднимался на ноги Горан, то направил ствол на него. И тут же нажал на спуск. Прежде чем упасть, Горан замер на полудвижении, словно изумленный тем, что произошло. Грудь его превратилась в сплошную рану. Тарус вскрикнул, будто разряд пробил его самого. Одновременно с этим по сети оповещения донесся почти такой же вскрик. Не команда, а именно возглас, короткий и яростный. Голос капитана. Словно и его в этот миг насквозь пробил разряд. Невероятным усилием Тарус перебросил Горана через себя. И тут крейсер тряхнуло по-настоящему. Так будто сразу несколько орудийных разрядов прошли через его броню. Он захлопнул за собой люк скафандрового отсека. Как он попал сюда? Этот участок пути стерся из памяти. Вот он прихрамывает сейчас, но следствие это той схватки или его зацепило уже после в одном из корабельных коридоров. Он знал, что творится сейчас в этих коридорах. Скафандровый отсек защищен лучше многих. Даже если случайный разряд ударит в створку люка, то, пожалуй, осознанно, объединяя усилия, никто сейчас не будет взламывать люк. А когда минует вспышка самоистребительного безумия, наверное, и некому будет. У их предшественников точно некому было. Тарус судорожно втянул в себя воздух. И тут же подумал, что кислорода в отсеке может и не хватить надолго. Особенно если центральная система воздухоснабжения вскоре откажет. А она откажет. Он расслабил мускулы и приготовился к длительному ожиданию. Он бежит. Бежит изо всех сил. А стадо цвильтеров, что им надо, они же травоядные, только что паслись себе мирно на краю дальнего поля. Громко топоча и щелкая роговыми захватниками, гонится за ним. Сколько ему лет сейчас? Не вспомнить. Он маленький. Над ним небо родной планеты. Два ее солнца. Перед ним машинный лагерь. Там роботы. Туда надо успеть. Цвильтеры ведь остерегаются машин. Как видно, не все. Он успел спрятаться за роботами, но один из цвильтеров свирепо щелкая преследовал его и в пределах лагеря. Он подхватил с земли обломок какого-то рычага, замахнулся, но захватники с лязгом сомкнулись на стали и вырвали из мальчишеских рук импровизированное оружие. А потом цвильтер упал. Раньше, чем мальчик услышал выстрел. Он лежал на земле, совсем не страшный. Не очень большой, и розовая жидкость струилась по его короткой шерсти. Отец стоял у ограды с дымящейся винтовкой в руках, что-то кричал.
4: «Цел? Ты цел?»
0: И лицо его искажало тревога, но Тарус не слышал его. Он потрясенно смотрел на лежащего перед ним зверя. Такого маленького, такого не страшного, такого неживого. Он осторожно приоткрыл люк. Слушался в тишину, смотрелся в темноту. Потом включил скафандровый прожектор. Первое, что увидел в его луче, труп одного из десантников, лежащий поперек коридора. И стены, черные от горелой органики, испещренные выбоинами попаданий. Поворот, следующий коридор. Луч света скользит по его стенам, тоже черным от гари. Боевая рубка. Люк выбит направленным взрывом. Внутри кровавые обугленные месиво. Нога оскальзывается в кровавой луже. Тарус, падая, едва успел выставить руки. Лицом к лицу, забралом шлема к лицу трупа, он столкнулся с Карпуром. С тем, что осталось от Карпура. Он побежал. Голова капитана уставилась ему в спину остекленевшим взглядом. Вот, наконец, аварийный выход, и ведущий к нему трап не поврежден. Только ступив на него, Тарус смог унять бешено колотящееся сердце. За люком была планета. Пустыня. И исполинский белый столб, белая колонна, пульсирующая, растущая буквально на глазах. Вот так, ничего больше нет. Только он и белая колонна. И мертвый корабль за спиной. Он сел прямо на землю, спиной прислонившись к мертвой корабельной броне. Успокоил дыхание. Потом он направился к колонне. Вытянув руки, он вошел в нее, так как входит в туман. Но это был не туман, а клубящийся свет. Распался боевой скафандр, не нужен он. Исчез куда-то. Свет вокруг. Другие сознания, другие сущности вокруг. И он...

Николай Васильевич Гоголь. «Ночь перед Рождеством». Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя ясная ночь наступила, глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо посвятить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело коледовать и славить Христа. Морозило сильнее, чем с утра, но зато так было тихо, что скрип мороза под сапогом слышался за полверсты. Еще ни одна толпа парубков не показалась под окнами хат. Месяц один только заглядывал в них украдкою, как бы вызывая принаряжавшихся девушек выбежать скорее на скрипучий снег. Тут через трубу одной хаты клубнями повалился дым и пошел тучею по небу, и вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле. Если бы в это время проезжал сорочинский заседатель на тройке обывательских лошадей в шапке с барашковым околышком, сделанной по манеру уланскому, в синем тулупе, подбитом черными смушками, с дьявольски сплетенную плетью, которую имеет он обыкновение подгонять своего ямщика, то он бы верно приметил ее, потому что от сорочинского заседателя ни одна ведьма на свете не ускользнет. Он знает наперечет, сколько у каждой бабы свинья мечет поросенков, и сколько в сундуке лежит полотна, и что именно из своего платья и хозяйства заложит добрый человек в воскресный день в шинке. Но сорочинский заседатель не проезжал, да и какое ему дело до чужих, у него своя волость. А ведьма, между тем, поднялась так высоко, что одним только черным пятнышком мелькала вверху. Но где не показывалось пятнышко, там звезды одна за другую пропадали на небе. Скоро ведьма набрала их полный рукав. 3 или 4 еще блестели. Вдруг с противной стороны показалось другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близорукий хотя бы надел на нос вместо очков колеса с комиссаровой брички, и тогда бы не распознал, что это такое. Спереди совершенно немец. Узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что не попадалось, мордочка оканчивалась, как у наших свиней, кругленьким пятачком. Ноги были так тонки, что если бы такие имел ересковский голова, то он переломал бы их в первом казачке. Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий. В мундире у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды. Только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове, и что весь был не белее трубочиста? Можно было догадаться, что он не немец и не губернский стряпчий, а просто черт, которому последняя ночь осталась шататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей. Завтра же, с первыми колоколами к заутренней, побежит он без оглядки, поджавший хвост, в свою берлогу. Между тем черт крался потихоньку к месяцу и уже протянул было руку схватить его, но вдруг отдернул ее назад, как бы обжегшись, пососал пальцы, заболтал ногой и забежал с другой стороны, и снова отскочил и отдернул руку. Однако ж, несмотря на все неудачи, хитрый черт не оставил своих проказ. Подбежавший, вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя, перекидывая его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки, наконец поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чем не бывало, побежал далее. В Диканьке никто не слышал, как черт украл месяц. Правда, волосной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с того ни с сего танцевал на небе и уверял с башбою и в том все село. Но миряне качали головами и даже подымали его на смех. Но какая же причина решиться черту на такое беззаконное дело? А вот какая. Он знал, что богатый казак Чуб приглашен дьяком на кутью, где будут голова, приехавший из архиерейской певческой родич дьяка в синем сюртуке, бравший самого низкого баса, казак Свербыгус и еще кое-кто, где кроме кути будет варенуха, перегонная на шафран водка и много всякого съестного. А между тем его дочка, красавица на всем селе, останется дома, а к дочке, наверное, придет кузнец, силач и детина хоть куда, который черту был противней проповеди отца Кондрата. В досужее отдел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всем околотке. Сам еще тогда здравствовавший сотник Луко вызывал его нарочно в Полтаву выкрасить дощатый забор около его дома. Все миски, на которых диканьские казаки хлебали борщ, были размалеваны кузнецом. Кузнец был богобоязливый человек и писал часто образа святых. И теперь еще можно найти в церкви его евангелиста Луку.
Но торжеством его искусства была одна картина, намалеванная на стене церковной в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день страшного суда с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа. Испуганный черт метался во все стороны, предчувствуя свою погибель, а заключением всем прежде грешники били и гоняли его кнутами, поленами и всем, чем не попало. В то время, когда живописец трудился над этой картиной и писал ее на большой деревянной доске, черт всеми силами старался мешать ему. Толкал невидимо под руку, подымал из горнила в кузнеце золу и обсыпал ею картину. Но, несмотря на все, работа была кончена, доска внесена в церковь и вделана в стену притвора, и с той поры черт поклялся мстить кузнецу. Одна только ночь оставалась ему шататься на белом свете. Но и в эту ночь он выискивал чем-нибудь выместить на кузнеце свою злобу. И для этого решился украсть месяц в той надежде, что старый чуб ленив и не легок на подъем. К дьяку же от избы не так близко. Дорога шла поза селом, мимо мельниц, мимо кладбища, огибала овраг. Еще при месячной ночи варенуха и водка, настоянная на шафран, могла бы заманить чуба. Но в такую темноту вряд ли удалось кому-то стащить его с печки и вызвать из хаты. А кузнец, который был издавна не в ладах с ним, при нем ни за что бы не отважился идти к дочке, несмотря на свою силу. Таким-то образом, как только черт спрятал в карман свой месяц, вдруг по всему миру сделалось так темно, что не всякий бы нашел дорогу к шинку, не только к дьяку. Ведьма, увидевши себя вдруг в темноте, вскрикнула. Тут черт, подъехавший мелким бесом, подхватил ее под руку и пустился нашептывать на ухо то самое, что обыкновенно нашептывают всему женскому роду. Чудно устроено на нашем свете. Все, что не живет в нем, все силится перенимать и передразнивать один другого. Прежде бывало в Миргороде. Один судья да городничий хаживали зимой в крытых сукном тулупах, а все мелкое чиновничество носило просто нагольные. Теперь же и заседатели с подкорми отсмолили себе в новые шубы из решетиловских смушек с суконную покрышкой. Канцелярист и волосной писарь третьего года взяли синие китайки по 6 гривен аршин. Панамарь сделал себе нанковые на лето шаровары и жилет из полосатого гаруса. Словом, все лезет в люди. Когда эти люди не будут суетны? Можно побиться об заклад, что многим покажется удивительно видеть черта, пустившегося и себе туда же. Досаднее всего то, что он верно воображает себя красавцем, между тем, как фигура взглянуть совестно. Рожа, как говорит Фома Григорьевич, мерзость мерзостью, однако же он строит любовные куры. Но на небе и под небом так сделалось темно, что ничего нельзя уже увидеть, что происходило далее между ними. «Так ты, кум, еще не был у дьяка в новой хате», — говорил казак Чуб, выходя из дверей своей избы, сухощавому, высокому в коротком тулупе мужику с обросшую бородой, показывавшую, что уже более 2 недель не прикасался к ней обломок косы, которым обыкновенно мужики бреют свою бороду за неимением бритвы. «Там теперь будет добрая попойка», — продолжал Чуб, осклабив при этом свое лицо. «Как бы только нам не опоздать!» При сём Чуб поправил свой пояс, перехватывавший плотно его тулуп, нахлобучил крепче свою шапку, стиснул в руке кнут, страх и грозу докучливых собак, но, взглянув вверх, остановился. «Что за дьявол? Смотри! Смотри по нас!» «Что?» — произнёс кум и поднял свою голову также вверх. «Как что? Месяца нет!» «Что за пропасть? В самом деле нет месяца?» «Тот-то, что нет», — выговорил Чуб с некоторой досадой на неизменное равнодушие кума. «Тебе, небось, и нужды нет». «А что мне делать?» «Надобно же было», — продолжал Чуб, утирая рукавом усы, «какому-то дьяволу, чтобы ему не довелось собаке поутру рюмки водки выпить, вмешаться. Право, как будто насмех. Нарочно сидевший в хате, глядел в окно ночь. Чудо! Светло, снег блещет при месяце. Все было видно, как днем». Не успел выйти за дверь, и вот хоть глаз выколи. Чуб долго еще ворчал и бронился, а между тем в то же время раздумывал, на что бы решиться. Ему до смерти хотелось покалякать о всяком вздоре у дьяка, где без всякого сомнения сидел уже и голова, и приезжий бас, и дегтярь Микита, ездивший через каждые 2 недели в Полтаву на торги, отпускавший такие шутки, что все миряне брались за животы со смеху. Уже видел Чуб мысленно стоявшую на столе варенуху. Все это было заманчиво, правда, но темнота ночи напомнила ему о той лени, которая так мила всем казакам. Как бы хорошо теперь лежать, поджавши под себя ноги на лежанке,
курить спокойно люльку и слушать сквозь упоительную дремоту колядки и песни веселых парубков и девушек, толпящихся кучами под окнами. Он бы без всякого сомнения решился на последнее, если бы был один. Но теперь обоим не так скучно и страшно идти темную ночью, да и не хотелось-таки показаться перед другими ленивым или трусливым. Окончивши побранки, обратился он снова к куму. «Так нет, кум, месяца?» «Нет?» «Чудно, право. А дай понюхать табаку. У тебя, кум, славный табак. Где ты берешь его?» «Кай черт славный!» — отвечал кум, закрывая березовую тавлинку, исколотую узорами. «Старая курица не черкнет!» «Я помню», — продолжал все так же Чуб, «мне покойный шинкарь Зазуля раз привез табаку из Нежина. Эх, табак был, добрый табак был. Так что ж, кум, как нам быть, ведь темно на дворе». «Так, пожалуй, останемся дома», — произнес кум, ухватясь за ручку двери. Если бы кум не сказал этого, то Чуб верно решился остаться. Но теперь его как будто что-то дергало идти наперекор. «Нет, кум, пойдем, нельзя. Нужно идти». Сказавши это, он уже и досадовал на себя, что сказал. Ему было очень неприятно тащиться в такую ночь. Но его утешало то, что он сам нарочно этого захотел и сделал таки не так, как ему советовали. Кум, не выразив на лице своем ни малейшего движения досады, как человек, которому решительно все равно, сидеть ли дома или тащиться из дома, всмотрелся, почесал палочкой батага свои плечи, и два кума отправились в дорогу.

0: Теперь посмотрим, что делает оставшись одна красавица-дочка. Оксане не минуло еще 17 лет, как во всем почти свете, и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки, только и речи было, что про нее. Парубки гуртом провозгласили, что лучшей девки не было еще никогда и не будет никогда на селе. Оксана знала и слышала все, что про нее говорили, и была капризна, как красавица. Если бы она ходила не в плахте и запаске, а в каком-нибудь капоте, то разогнала бы всех своих девок. Парубки гонялись за нею толпами, но, потерявши терпение, оставляли мало-помалу и обращались к другим, не так избалованным. Один только кузнец был упрям и не оставлял своего волокитства, несмотря на то, что и с ним поступаемо было ничуть не лучше, чем с другими. По выходе отца своего она долго еще принаряживалась и жеманилась перед небольшим в оловянных рамках зеркалом, не могла налюбоваться собою. «Что людям вздумалось расславлять, будто я хороша», — говорила она, как бы рассеянно, для того только, чтобы о чем-нибудь поболтать с собою. «Лгут люди, я совсем не хороша». Но мелькнувшее в зеркале свежее, живое в детской юности лицо с блестящими черными очами и невыразимо приятной усмешкой, прожигавшей душу, вдруг доказало противное. «Разве черные брови и очи мои», — продолжала красавица, не выпуская зеркала, — «так хороши, что уже равным их». «Что тут хорошего в этом вздернутом кверху носе и в щеках, и в губах? Будто хороши мои черные косы. Ух, их можно испугаться вечером. Они как длинные змеи перевелись и обвелись вокруг моей головы. Я вижу теперь, что я совсем не хороша». Я, отодвигая несколько подали от себя зеркало, вскрикнула: «Нет, хороша я! Ах, как хороша! Чудо! Какую радость принесу я тому, кого буду женою! Как будет любоваться мною мой муж! Он не вспомнит себя, он зацелует меня насмерть».
1: «Чудная девка», — прошептал вошедший тихо кузнец. «И хвостовства у нее мало. Сейчас стоит, глядясь в зеркало, и не наглядится, и еще хвалит себя вслух».
0: «Да, парубки, вам ли читая? Вы поглядите на меня», — продолжала хорошенькая кокетка, — «как я плавно выступаю. У меня сорочка шита красным шелком, а какие ленты на голове! Вам век не увидать богаче галуна. Все это накупил мне отец мой только для того, чтобы на мне женился самый лучший молодец на свете». И, усмехнувшись, поворотилась она в другую сторону и увидела кузнеца. Вскрикнула и сурово остановилась перед ним. Кузнец и руки опустил. Трудно рассказать, что выражало смугловатое лицо чудной девушки. И суровость в нем была видна, и сквозь суровость какая-то издевка над смутившимся кузнецом, и едва заметная краска досады тонко разливалась по лицу. И все это так смешалось, и так было невообразимо хорошо, что расцеловать ее миллион раз — вот все, что можно было сделать тогда наилучшего. «Зачем ты пришел сюда?» — так начала говорить Оксана. «Разве хочется, чтобы выгнала за дверь лопатою? Вы все мастера подъезжать к нам. Вмиг пронюхаете, когда отцов нет дома. А, я знаю вас. Что, сундук мой готов?»
1: «Будет готов, моя серденька. После праздника будет готов. Если б ты знала, сколько возился около него. 2 ночи не выходил из кузницы. Зато ни у одной поповны не будет такого сундука. Железо на оковку положил такое, какого не клал на Сотникову Таратайку, когда ходил на работу в Полтаву. А как будет расписан, хоть весь околоток выходи своими беленькими ножками, не найдешь такого. По всему полю будут раскиданы красные и синие цветы. Гореть будет, как жар. Не сердись же на меня. Позволь хоть поговорить, хоть поглядеть на тебя».
0: «Кто ж тебе запрещает? Говори и гляди». Тут села она на лавку и снова взглянула в зеркало и стала поправлять на голове свои косы. Взглянула на шею, на новую сорочку, вышитую шелком, и тонкое чувство самодовольствия выразилось на устах, на свежих ланитах и отсветилось в очах.
1: «Позволи мне сесть возле тебя», — сказал кузнец.
0: «Садись», — проговорила Оксана, сохраняя в устах и в довольных очах то же самое чувство.
1: «Чудная, ненаглядная Оксана, позволь поцеловать тебя», — произнес ободренный кузнец и прижал ее к себе в намерении схватить поцелуй.
0: Но Оксана отклонила свои щеки, находившиеся уже на неприметном расстоянии от губ кузнеца, и оттолкнула его. «Чего тебе еще хочется? Ему когда мед, так и ложка нужна. Поди прочь, у меня руки жестче железа. Да и сам ты пахнешь дымом. Я думаю, меня все обморал сажей». Тут она поднесла зеркало и снова начала перед ним охорашиваться. «Не любит она меня», — думал про себя, повесив голову кузнец.
1: Ей все игрушки, а я стою перед ней, как дурак, и очей не свожу с нее. И все бы стоял перед ней, и век бы не сводил с нее очей. Чудная девка, чего бы я не дал, чтобы узнать, что у нее на сердце, кого она любит. Но нет, ей нужды нет ни до кого. Она любуется сама собою, мучит меня, бедного, а я за грустью не вижу света, а я ее так люблю, как ни один человек на свете не любил и не будет никогда любить. «Правда ли, что мать твоя ведьма?» – произнесла Оксана и засмеялась. И кузнец почувствовал, что внутри его все засмеялось. Смех этот как будто разом отозвался в сердце и в тихо встрепенувших жилах, и во всем том досада запала в его душу, что он не во власти расцеловать так приятно засмеявшееся лицо. «Что мне до матери? Ты у меня мать и отец, и все, что не есть дорогого на свете. Если б меня призвал царь и сказал: кузнец Вакула, проси у меня всего, что не есть лучшего в моем царстве, все отдам тебе. Прикажу тебе сделать золотую кузницу, и станешь ты ковать серебряными молотами. Не хочу, сказал бы я царю, ни каменьев дорогих, ни золотой кузницы, ни всего твоего царства. Дай ты мне лучше мою Оксану. Видишь, какой ты? Только отец мой сам не промах. Увидишь, когда он не женится на твоей матери», — проговорила лукаво усмехнувшись Оксана. «Однако ж девчата не приходят. Что бы это значило? Давно уже пора колядовать? Мне становится скучно».
2: «Бог с ними, моя красавица».
1: «Как бы не так, с ними, верно, придут парубки. Тут-то пойдут балы. Воображаю, каких наговорят смешных историй».
2: «Так тебе весело с ними».
1: «Да уж веселее, чем с тобой». «А кто-то стукнул. Верно, девчата с парубками».
2: «Чего мне больше ждать?» — говорил сам с собой кузнец. «Она издевается надо мною. Ей я столько ж дорог, как перержавившая подкова. Но если ж так, не достанется, по крайней мере, другому посмеяться надо мною. Пусть только я, наверное, замечу, кто ей нравится более моего. Я отучу».
1: Стук в двери и резко зазвучавший на морозе голос «Отвори!» прервал его размышления.
2: «Постой, я сам отворю», — сказал кузнец и вышел в сени в намерении отломать с досады бока первому попавшемуся человеку.

0: Мороз увеличился, и вверху так сделалось холодно, что черт перепрыгивал с одного копытца на другое и дул себе в кулак, желая сколько-нибудь отогреть мерзнувшие руки. Не мудрено, однако, же смерзнуть тому, кто толкался от утра до утра в аду, где, как известно, не так холодно, как у нас зимой, и где, надевший колпак и ставший перед очагом, будто в самом деле кухмистр поджаривал им грешников с таким удовольствием, с каким обыкновенно баба жарит на Рождество колбасу. Ведьма сама почувствовала, что холодно, несмотря на то, что была тепло одета. И потому, поднявши руки кверху, отставила ногу и, приведши себя в такое положение, как человек, летящий на коньках, не сдвинувшись ни одним суставом, спустилась по воздуху, будто по ледяной покатой горе, и прямо в трубу. Черт таким же порядком отправился вслед за нею. Но так как это животное проворнее всякого франта в чулках, то не мудрено, что он наехал при самом входе в трубу на шею своей любовницы, и оба очутились в просторной печке между горшками. Путешественница отодвинула потихоньку заслонку, поглядеть, не назвал ли сын ее Вакула в хату гостей, но, увидевши, что никого не было, выключая только мешки, которые лежали посреди хаты, вылезла из печки, скинула теплый кожух, оправилась, и никто бы не мог узнать, что она за минуту назад ездила на метле. Мать кузнеца Вакула имела от роду не больше 40 лет. Она была ни хороша, ни дурна собою. Трудно и быть хорошую в такие года. Однако ж она так умела перечаровывать к себе самых степенных казаков, которым не мешает, между прочим, заметить, мало было нужды до красоты, что к ней хаживал и голова, и дьяк Осип Никифорович, конечно, если дичихи не было дома, и казак Корней Чуб, и казак Касьян Свербыгус. И, к чести ее сказать, она умела искусно обходиться с ними. Ни одному из них и в ум не приходило, что у него есть соперник. Шел ли набожный мужик или дворянин, как называют себя казаки, одетый в кабиняк, свидлог, в воскресенье в церковь или, если дурная погода, в шинок, как не зайти к Солохе, не поесть жирных со сметаной вареников и не поболтать в теплой избе с говорливой и угодливой хозяйкой? И дворянин нарочно для этого давал большой крюк, прежде чем достигал шинка, и называл это «заходить по дороге». А пойдет ли, бывало, Солоха в праздник в церковь, надевший яркую плахту с китайчатой запаской, а сверх нее синюю юбку, на которой сзади нашиты были золотые усы, и станет прямо близ правого крыла, сэта дьяк уже верно закашливался и прищуривал невольно в ту сторону глаза. Голова гладил усы, заматывал за ухо оселедец и говорил стоявшему близ его соседу:
1: «Эх, добрая баба! Черт баба!»
0: Солоха кланялась каждому, и каждый думал, что она кланяется ему одному. Но охотник мешаться в чужие дела тотчас бы заметил, что Солоха была приветливее всего с казаком Чубом. Чуб был вдов. 8 скирт хлеба всегда стояли перед его хатою. 2 пары дюжих волов всякий раз высовывали свои головы из плетеного сарая на улицу и мычали, когда завидовали шедшую куму, корову или дядю толстого быка. Бородатый козел взбирался на самую крышу и дребезжал оттуда резким голосом, как городничий, дразня выступивших во двору индеек, и оборачивался задом, когда завидовал своих неприятелей, мальчишек, издевавшихся над его бородою. В сундуках у Чуба водилось много полотна, жупанов и старинных кунтушей с золотыми галунами. Покойная жена его была щеголиха. В огороде, кроме маку, капусты, подсолнечников, засевалось еще каждый год 2 нивы табаку. Все это Солоха находила не лишним присоединить к своему хозяйству, заранее размышляя о том, какой оно примет порядок, когда перейдет в ее руки, и удваивала благосклонность к старому Чубу. А чтобы каким образом сын ее Вакула не подъехал к его дочери и не успел прибрать всего себе, и тогда бы, наверное, не допустил ее мешаться ни во что, она прибегнула к обыкновенному средству всех 40-летних кумушек – ссорить как можно чаще Чуба с кузнецом. Может быть, эти самые хитрости и сметливости ее были виною, что кое-где начали поговаривать старухи, особливо, когда выпивали где-нибудь на веселой сходке лишнее, что Солоха точно ведьма, что парубок Кизелупенко видел ее сзади хвост величиной не более бабьего веретена, что она еще в позапрошлый четверг черной кошкой перебежала дорогу, что к попадье раз прибежала свинья, закричала петухом, надела на голову шапку отца Кондрата и убежала назад. Случилось, что тогда, когда старушки толковали об этом, пришел какой-то коровий пастух Тымишка Растлявый. Он не преминул рассказать, как летом перед самую Петровкою, когда он лег спать в хлеву, подмастивши под голову солому, видел собственными глазами, что ведьма с распущенной косою в одной рубашке начала доить коров, а он не мог пошевельнуться, так был околдован. Подоивши коров, она пришла к нему и помазала его губы чем-то таким гадким, что он плевал после того целый день. Но все это что-то сомнительно, потому что один только сороченкий заседатель может увидеть ведьму. И от того, что все именитые казаки махали руками, когда слышали такие речи, «Брешут, сучи бабы!» — бывал обыкновенный ответ их. Вылезшие из печки и оправившись, Солоха, как добрая хозяйка, начала убирать и ставить все к своему месту, но мешков не тронула. «Этого акула принес, пусть сам же и вынесет». Черт, между тем, когда еще влетал в трубу, как-то нечаянно обратившись, увидел Чуба об руку с кумом уже далеко от избы. Вмиг вылетело, но с печки перебежал им дорогу и начал разрывать со всех сторон кучи замерзшего снега. Поднялась метель. В воздухе забелело. Снег метался взад и вперед сетью и угрожал залепить глаза, рот и уши пешеходам. А черт улетел снова в трубу в твердой уверенности, что Чуб возвратится вместе с кумом назад, застанет кузнеца и отпочует его так, что он долго будет не в силах взять в руки кисть и малевать обидные карикатуры.
2: В самом деле, едва только поднялась метель, и ветер стал резать прямо в глаза, как Чуб уже изъявил раскаяние и, нахлобучивая глубже на голову капелюхи, угощал побранками себя, черта и кума. Впрочем, эта досада была притворная. Чуб очень рад был поднявшейся метели. До дяка еще оставалось в 8 раз больше того расстояния, которое они прошли. Путешественники поворотили назад. Ветер дул в затылок, но сквозь метущий снег ничего не было видно.
1: «Стой, кум! Мы, кажется, не туда идем», — сказал немного отошедший Чуб. «Я не вижу ни одной хаты. Эх, какая метель! Свороти-ка ты, кум, немного в сторону, не найдешь ли дороги, а я тем временем поищу здесь. Дернет же нечистая сила потаскаться по такой вьюге. Не забудь закричать, когда найдешь дорогу».
2: «Эх, какую кучу снега напустил в очи сатана!» Дороги, однако ж, не было видно.
0: Кум, отошедший в сторону, бродил в длинных сапогах взад и вперед и, наконец, набрел прямо на шинок. Эта находка так его обрадовала, что он позабыл все и, отряхнувшись с себя снег, вошел в сени, немало не беспокоясь об оставшемся на улице куме. Чубу показалось между тем, что он нашел дорогу. Остановившись, принялся он кричать во все горло, но, видя, что кум не является, решился идти сам. Немного пройдя, увидел он свою хату. Сугробы снега лежали около нее и на крыше. Хлопая намерзнувшими на холоде руками, принялся он стучать в дверь и кричать повелительно своей дочери отпереть ее.
1: «Чего тебе тут нужно?» – сурово закричал вышедший кузнец.
0: Чуб, узнавший голос кузнеца, отступил несколько назад.
2: «Нет, это не моя хата», – говорил он про себя. «В мою хату не забредет кузнец. Опять же, если присмотреться хорошенько, то и не Кузнецова.
1: Чья бы была эта хата?»
2: «Вот на, не распознал. Это хромого Левченко, который недавно женился на молодой жене. У него одного только хата похожа на мою. Тот-то мне показалось и сначала немного чудно, что как скоро пришел домой. Однако ж Левченко сидит теперь у дьяка, это я знаю точно. Зачем же кузнец?
3: Он ходит к его молодой жене. Вот как! Хорошо, теперь я все понял».
0: «Кто ты такой и зачем таскаешься под дверями?» — произнес кузнец суровее прежнего и подойдя ближе.
1: «Нет, не скажу ему, кто я», — подумал Чуб. «Чего доброго еще приколотит проклятый выродок».
0: И, переменив голос, отвечал.
3: «Это я, человек добрый, пришел вам на забаву поколедовать немного под окнами».
0: «Убирайся к черту со своими колядками», — сердито закричал Вакула. «Что ж ты стоишь? Слышишь, убирайся сей же час вон!» Чуб сам уже имел это благоразумное намерение, но ему досадно показалось, что принужден слушаться приказаний кузнеца. Казалось, какой-то злой дух толкал его под руку и вынуждал сказать что-нибудь наперекор.
3: «Что ж ты в самом деле так раскричался?» – произнес он тем же голосом. «Я хочу поколедовать, да и полно».
0: «Да ты от слов не уймешься!» Вслед за сими словами Чуб почувствовал прибольной удар в плечо.
3: «Да вот это ты, как я вижу, начинаешь уже драться», — произнес он, немного отступая.
0: «Пошел, пошел!» — кричал кузнец, наградив Чуба другим толчком.
1: «Что ж ты?» — произнес Чуб таким голосом, в котором изображались и боль, и досада, и робость. «Ты, вижу, не в шутку дерешься, еще больно дерешься».
0: «Пошел, пошел!» — закричал кузнец и захлопнул дверь.
2: «Смотри, как расхрабрился», — говорил Чуб, оставшись один на улице. «Попробуй подойди, видишь какой. О, большая цаца.
1: Ты думаешь, я на тебя суда не найду? Нет, голубчик, я пойду и пойду прямо к комиссару. И у меня будешь знать. Я не посмотрю, что ты кузнец и маляр. Однако ж посмотреть на спину и плечи, я думаю, синие пятна есть. Должно быть, больно поколотил вражий сын. Жаль, что холодно и не хочется скидать кожуха. Постой ты, бесовский кузнец, чтоб черт поколотил и тебя, и твою кузницу. Ты у меня напляшешься. Эш, проклятый шибенник. Однако ж ведь теперь его нет дома. Солоха, думаю, сидит одна. Она ведь недалеко отсюда. Пойти бы. Время теперь такое, что нас никто не застанет. Может, и того будет можно... Видишь, как больно поколотил проклятый кузнец.
0: Тут Чуб, почесав свою спину, отправился в другую сторону. Приятность, ожидавшая его впереди при свидании с Солохой, умаливала немного боли, делала нечувствительным, и самый мороз, который трещал по всем улицам, не заглушаемый вьюжным свистом. По временам на лице его, которому бороды и усы метель намылила снегом проворнее всякого цирюльника, тирански хватающего за нос свою жертву, показывалась полусладкая мина. Но если бы, однако ж, снег не крестил взад и вперед всего перед глазами, то долго еще можно было бы видеть, как Чуб останавливался, почесывал спину и произносил: «Больно поколотил проклятый кузнец!» и снова отправлялся в путь.

0: то время, когда проворный Франц с хвостом и козлиной бородой летал из трубы и потом снова в трубу, висевшая у него на перевязи прибоку ладунка, которую он прятал украденный месяц, как-то нечаянно зацепившись в печке, растворилась, и месяц, пользуясь этим случаем, вылетел через трубу Солохиной хаты и плавно поднялся по небу. Все осветилось. Метели как не бывало, снег загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звездами. Мороз как бы потеплел. Толпы парубков и девушек показались смешками, песни зазвенели, и под редкою хатой не толпились коледующие. Чудно блещет месяц. Трудно рассказать, как хорошо потолкаться в такую ночь между кучей хохочущих и поющих девушек и между парубками, готовыми на все шутки и выдумки, какие только может внушить весело смеющаяся ночь. Под плотным кожухом тепло, от мороза еще живее горят щеки, а на шалости сам лукавый подталкивает сзади. Кучи девушек с мешками вломились в хату Чуба, окружили Оксану. Крик, хохот, рассказы оглушили кузнеца. Все на перерыв спешили рассказать красавице что-нибудь новое, выгружали мешки и хвастались поленицами, колбасами, варениками, которых успели уже набрать довольно за свои колядки. Оксана, казалось, была в совершенном удовольствии и радости, болтала то с той, то с другой и хохотала без умолку. Какой-то досадой и завистью глядел кузнец на такую веселость и на этот раз проклинал колядки, хотя сам бывал от них без ума. «Эй, Адарка!» — сказала веселая красавица, обратившись к одной из девушек. «У тебя новые черевики?»
1: «Ах, какие хорошие! И с золотом!»
0: «Хорошо тебе, Адарка. У тебя есть такой человек, который все тебе покупает. А мне некому достать такие славные черевики».
2: «Не тужи, моя ненаглядная Оксана!» — подхватил кузнец. «Я тебе достану такие черевики, какие редкая панночка носит».
0: «Ты?» — сказала, скоро и надменно поглядев на него Оксана. «Посмотрю я, где ты достанешь черевики, которые могла бы я надеть на свою ногу. Разве принесешь те самые, которые носит царица?»
3: «Видишь, каких захотела!» — закричала со смехом девичья толпа.
0: «Да», — продолжала гордо красавица, — «будьте все вы свидетельницы. Если кузнец Вакула принесет те самые черевики, которые носит царица, то вот мое слово, что выйду тот же час за него замуж».
4: Девушки увели с собой капризную красавицу.
5: «Смейся, смейся», — говорил кузнец, выходя вслед за ними. «Я сам смеюсь над собою. Думаю, и не мог вздумать, куда девался ум мой. Она меня не любит, но бог с ней. Будто только на всем свете одна Оксана. Слава богу, девчат много хороших и без нее на селе. Да что Оксана? С нее никогда не будет доброй хозяйки, она только мастерица рядиться. Нет, полно, пора перестать дурачиться».
0: Но в то самое время, когда кузнец готовился быть решительным, какой-то злой дух проносил пред ним смеющийся образ Оксаны, говорившей насмешливо: «Достань, кузнец, царицыны черевички, выйду за тебя замуж». Все в нем волновалось, и он думал только об одной Оксане. Толпы коледующих, парубки особо, девушки особо, спешили из одной улицы в другую. Но кузнец шел и ничего не видал и не участвовал в тех веселостях, которые когда-то любил более всех.

Черт, между тем, не на шутку разнежился у Солохи. Целовал ее руку с такими ужимками, как заседателю поповны. Брался за сердце, охал и сказал напрямик, что если она не согласится удовлетворить его страсти и, как водится, наградить, то он готов на все, кинется в воду, а душу отправит прямо в пекло. Солоха была не так жестока, причем же черт, как известно, действовал с нею заодно. Она таки любила видеть волочившуюся за собой толпу и редко бывала без компании. Этот вечер, однако ж, думала провести одна, потому что все именитые обитатели званы были на кутью к дьяку. Но все пошло иначе. Черт только что представил свое требование, как вдруг послышался голос дюжего головы. Солоха побежала отворить дверь, а проворный черт влез в лежавший мешок. Голова, стряхнув своих капелюх снег и выпивший из рук Солохи чарку водки, рассказал, что он не пошел к дьяку, потому что поднялась метель. А увидевший свет в ее хате, завернул к ней в намерении провести вечер с нею. Не успел голова это сказать, как в дверь послышался стук и голос дьяка. «Спрячь меня куда-нибудь», — шептал голова, — «мне не хочется теперь встретиться с дьяком». Солоха думала долго, куда спрятать такого плотного гостя. Наконец выбрала самый большой мешок с углем, уголь высыпала в катку, и дюжий голова влез с усами, с головою и с капелюхами в мешок. Дьяк вошел, покряхтывая и потирая руки, и рассказал, что у него не был никто, и он сердечно рад этому случаю погулять немного у нее и не испугался метели. Тут он подошел к ней ближе, кашлянул, усмехнулся, дотронулся своими длинными пальцами ее обнаженной полной руки и произнес с таким видом, в котором выказывались и лукавство, и самодовольствие: «А

0: боже мой, стороннее лицо!» — закричал в испуге дьяк. «Что теперь, если застанут особо моего звания? Дойдет до отца Кондрата!» Но опасения дьяка были другого рода. Он боялся более того, чтобы не узнала его половина, которая и без того страшную рукою своей сделала из его толстой косы самую узенькую. «Ради бога, добродетельная Солоха!» — говорил он, дрожа всем телом. «Ваша доброта, как говорит Писание Луки, глава 3:3, стучаться, ей-богу, стучаться! Ох, спрячьте меня куда-нибудь!» Солоха высыпала уголь в катку из другого мешка, и не слишком объемистый телом дьяк влез в него и сел на самое дно, так что сверх его можно было насыпать еще с полмешка угля.
1: «Здравствуй, Солоха!» — сказал, входя в хату Чуб. «Ты, может быть, не ожидала меня, а? Правда, не ожидала. Может быть, я помешал», — продолжал Чуб, показав на лице своем веселую и значительную мину, которая заранее давала знать, что неповоротливая голова его трудилась и готовилась отпустить какую-нибудь колкую и затейливую шутку. «Может быть, вы тут забавлялись с кем-нибудь? Может быть, ты кого-нибудь спрятала уже, а?» И, восхищенный таким своим замечанием, Чуб засмеялся, внутренне торжествуя, что он один только пользуется благосклонностью Солохи. «Ну, Солоха, дай теперь выпить водки. Я думаю, у меня горло замерзло от проклятого морозу. Послал же Бог такую ночь перед Рождеством. Как схватилось, слышь, Солоха, как схватилось, как остенели руки. Не расстегну кожуха, как схватилась вьюга!»
2: «Отвори!» — раздался на улице голос, сопровождаемый толчком в дверь.
1: «Стучит кто-то!» — сказал остановившийся Чуб.
2: «Отвори!» — закричали сильнее прежнего.
1: «Это кузнец!» — произнес, схватаясь за кипелюки, Чуб. «Слышишь, Солоха, куда хочешь, девай меня! Я ни за что на свете не захочу показаться этому выродку проклятому, чтоб ему набежало дьявольскому сыну под обоими глазами по пузырю в копну величиною!»
0: Солоха, испугавшись, сама металась, как угорелая, и, позабывшись, дала знак Чубу лезть в тот самый мешок, в котором сидел уже дьяк. Бедный дьяк не смел даже изъявить кашлем и кряхтением боли, когда сел ему почти на голову тяжелый мужик и поместил свои намерзнувшие на морозе сапоги по обеим сторонам его висков. Кузнец вошел, не говоря ни слова, не снимая шапки, и почти повалился на лавку. Заметно, что он был весьма не в духе. В то самое время, когда Солоха затворяла за ним дверь, кто-то постучался снова. Это был казак Свербыгус. Этого уже нельзя было спрятать в мешок, потому что и мешка такого нельзя было найти. Он был погрузнее телом самого головы и повыше ростом Чубова кума. И потому Солоха вывела его в огород, чтобы выслушать от него все то, что он хотел ей объявить. Кузнец рассеянно оглядывал углы своей хаты, вслушиваясь по временам в далеко разносившиеся песни коледующих. Наконец остановил глаза на мешках. «Зачем тут лежат эти мешки? Их давно бы пора убрать отсюда. Через эту глупую любовь я одурел совсем. Завтра праздник, а в хате до сих пор лежит всякая дрянь. Отнести их в кузницу». Тут кузнец присел к огромным мешкам, перевязал их крепче и готовился взвалить себе на плечи. Но заметно было, что его мысли гуляли бог знает где, иначе бы он услышал, как зашипел Чуб, когда волосы на голове его прикрутила завязавший мешок веревка, и дюжий голова начал было икать довольно явственно. «Неужели не выбьется из ума моего эта негодная Оксана?» — говорил кузнец. «Не хочу думать о ней, а все думается, и как нарочно о ней-то только! Отчего это так, что дума против воли лезет в голову? Какой черт, мешки стали как будто тяжелее прежнего. Тут, верно, положено еще что-нибудь, кроме угля. Дурень я. Я и позабыл, что теперь мне все кажется тяжелее. Прежде, бывало, я мог согнуть и разогнуть в одной руке медный пятак и лошадиную подкову, а теперь мешков с углем не подниму. Скоро буду от ветра валиться». «Нет!» — вскричал он, помолчав и ободрившись. «Что я за баба? Не дам никому смеяться над собою. Хоть 10 таких мешков, все подыму!» И бодро взвалил себе на плечи мешки, которых не понесли бы 2 дюжих человека. «Взять и этот!» — продолжал он, подымая маленький, на дне которого лежал, свернувшись, черт. «Тут, кажется, я положил струмен.

свой». Сказав это, он вышел вон из хаты, насвистывая песню «Мне жинкой не возиться».

Сегодня в программе «Модель для сборки» Николай Васильевич Гоголь. «Ночь перед Рождеством». Продолжение.

0: шумнее и шумнее раздавались по улицам песни и крики. Толпы толкавшегося народа были увеличены еще пришедшими из соседних деревень. Парубки шалили и бесились в волю. Часто между колядками слышалась какая-нибудь веселая песня, которую тут же успел сложить кто-нибудь из молодых казаков. То вдруг один из толпы вместо колядки отпускал щедровку и ревел во все горло: «Щедрик, ведрик, дайте вареник, грудочку кашки, кильце ковбаски!» Хохот награждал затейника. Маленькие окна подымались, и сухощавая рука старухи, которая одни только вместе со степенными отцами оставались в избах, высовывалась из окошка с колбасой в руках или куском пирога. Парубки и девушки на перерыв подставляли мешки и ловили свою добычу. В одном месте парубки, зашедшие со всех сторон, окружали толпу девушек. Шум, крик. Один бросал комом снега, другой вырывал мешок со всякой всячиной. В другом месте девушки ловили парубка, подставляли ему ногу, и он летел вместе с мешком, стремглав на землю. Казалось, всю ночь напролет готовы были провеселиться. И ночь как нарочно, так роскошно теплилась. И еще белее казался свет месяца от блеска снега. Кузнец остановился со своими мешками. Ему почудился в толпе девушек голос и тоненький смех Оксаны. Все жилки в нем вздрогнули. Бросивши на землю мешки так, что находившийся на дне дьяк заохал от ушибу и голова икнул во все горло, побрел он с маленьким мешком на плечах вместе с толпою парубков, шедших следом за девичьей толпою, между которую ему послышался голос Оксаны. «Так это она! Стоит, как царица, и блестит черными очами. Ей рассказывает что-то видный парубок, верно забавное, потому что она смеется. Но она всегда смеется». Как будто невольно, сам не понимая, как, протерся кузнец сквозь толпу и стал около нее. «А, Вакула, ты тут? Здравствуй», — сказала красавица с той же самой усмешкой, которая чуть не сводила Вакулу с ума. «Ну, много наколедовал. Эй, какой маленький мешок. А черевики, которые носит царица, достал? Достань черевики, выйду замуж», — и, засмеявшись, убежал из толпою. Как вкопанный стоял кузнец на одном месте. «Нет, не могу. Нет сил больше», — произнес он наконец. «Но, боже ты мой, отчего она так чертовски хороша? Ее взгляд и речи, и все, ну вот так и жжет, так и жжет. Нет, не в мочь уже переселить себя. Пора положить конец всему. Пропадай, душа, пойду утоплюсь в проруби и поминай, как звали». Тут решительным шагом пошел он вперед, догнал толпу, поравнялся с Оксаной и сказал твердым голосом: «Прощай, Оксана. Ищи себе какого хочешь жениха, дурачь кого хочешь, а меня не увидишь уже больше на этом свете». Красавица казалась удивленную, хотела что-то сказать, но кузнец махнул рукою и убежал. «Куда, Вакула?» — кричали парубки, видя бегущего кузнеца. «Прощайте, братцы!» — кричал в ответ кузнец. «Даст Бог, увидимся на том свете, а на этом уже не гулять нам вместе! Прощайте, не поминайте лихом! Скажите отцу Кондрату, чтоб сотворил панихиду по моей грешной душе! Свечей к иконам чудотворца и Божьей Матери грешен не обмалевал за мирскими делами! Все добро, какое найдется в моей скрыне, на церковь! Прощайте!» Проговоривши это, кузнец принялся снова бежать с мешком на спине. «Он повредился», — говорили парубки.
1: «Пропадшая душа», — набожно пробормотала проходившая мимо старуха. «Пойти рассказать, как кузнец повесился».
0: Вакула, между тем, пробежавший несколько улиц, остановился перевесь дух. «Куда я в самом деле бегу?» — подумал он. «Как будто уже все пропало. Попробую еще одно средство. Пойду к запорожцу пузатому Пацюку. Он, говорят, знает всех чертей и все сделает, что захочет. Пойду, ведь душе все же придется пропадать». При этом черт, который долго лежал без всякого движения, запрыгал в мешке от радости. Но кузнец, подумав, что он как-нибудь зацепил мешок рукой и произвел сам это движение, ударил по мешку дюжим кулаком и встряхнул его на плечах и отправился к пузатому Пацюку. Этот пузатый Пацюк был точно когда-то запорожцем, но выгнали его или нет, или сам он убежал из Запорожья, этого никто не знал. Давно уже, лет 10, а может и 15, как он жил в Диканьке. Сначала он жил как настоящий запорожец, ничего не работал, спал 3/4 дня, ел за 6 косарей и выпивал за одним разом почти по целому ведру.
1: Впрочем, было где и поместиться, потому что Пацюк, несмотря на небольшой рост, в ширину был довольно увесист. Причем шаровары, которые носил он, были так широки, что какой бы большой ни сделал он шаг, ног было совершенно незаметно, и, казалось, винокуренная кать двигалась по улице. Может быть, это самое подало повод призвать его пузатым. Не прошло нескольких дней после прибытия его в село, как все уже узнали, что он знахарь. Бывал ли кто болен чем, тотчас призывал Пацюка, а Пацюку стоило только пошептать несколько слов, и недуг как будто рукой снимался. Случалось ли, что проголодавшийся дворянин подавился рыбьей костью, Пацюк умел так искусно ударить кулаком в спину, что кость отправлялась куда ей следует, не причинив никакого вреда дворянскому горлу. В последнее время его редко видали где-нибудь. Причина этому была, может быть, лень, может быть, и то, что пролезать в двери делалось для него с каждым годом труднее. Тогда миряне должны были отправляться к нему сами, если имели в нем нужду. Кузнец не без робости отворил дверь и увидел Пацюка, сидевшего на полу по-турецки, перед небольшой кадушкой, на которой стояла миска с галушками. Эта миска стояла как нарочно наравне с его ртом. Не подвинувшись ни одним пальцем, он наклонил слегка голову к миске и хлебал жижу, схватывая по временем зубами галушки. «Нет, этот, — подумал Вакула про себя, — еще ленивее Чуба. Тот, по крайней мере, ест ложку, а этой руки не хочет поднять». Пацюк, верно, крепко занят был галушками, потому что, казалось, совсем не заметил прихода кузнеца, который, едва ступивши на порог, отвесил ему принизкий поклон. «Я к твоей милости пришел, Пацюк», — сказал Вакула, кланяясь снова. Толстый Пацюк поднял голову и снова начал хлебать галушки. «Ты, говорят, не во гнев будь сказано», — сказал, собираясь с духом кузнец. «Я веду об этом речь не для того, чтобы тебе нанести какую обиду. Приходишься немного сродни черту». Проговоря эти слова, Вакула испугался, подумав, что выразился все еще напрямик, и мало смягчил крепкие слова, и, ожидая, что Пацюк, схвативший кадушку вместе с миской, пошлет ему прямо в голову, отстранился немного и закрылся рукавом, чтобы горячая жижа с галушек не обрызгала его лица. Но Пацюк взглянул и снова начал хлебать галушки. Ободренный кузнец решился продолжать. «К тебе пришел, Пацюк, дай Боже тебе всего добра, всякого и довольствия, хлеба в пропорции». Кузнец иногда умел вернуть модное слово. В том он понатарел в бытности еще в Полтаве, когда размалевывал сотнику дощатый забор. «Пропадать приходится мне грешному. Ничто не помогает на свете. Что будет, то будет. Приходится просить помощи у самого черта». «Что ж, Пацюк», — произнес кузнец, видя неизменные его молчания, — «как мне быть?»
2: «Когда нужно черта, то и ступай к черту», — отвечал Пацюк, не поднимая на него глаз и продолжая убирать галушки.
1: «Для того-то я и пришел к тебе», — отвечал кузнец, отвешивая поклон. «Кроме тебя, думаю, никто на свете не знает к нему дороги». Пацюк ни слова и доедал остальные галушки.
3: «Сделай милость, человек добрый, не откажи», — наступал кузнец. «Свинины ли, колбас, муки грешневой, ну, полотна, пшена или иного прочего, в случае потребности, как обыкновенно между добрыми людьми водится, не поскупимся. Расскажи хоть, как примерно сказать попасть к нему на дорогу».
2: «Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами», — произнес равнодушно Пацюк, не изменяя своего положения.
1: Вакула уставил на него глаза, как будто бы на лбу его написано было изъяснение этих слов. «Что он говорит?» — безмолвно спрашивала его мина. А полуотверстый рот готовился проглотить, как галушку, первое слово. Но Пацюк молчал. Тут заметил Вакула, что ни галушек, ни кадушки перед ним не было. Но вместо того на полу стояли две деревянные миски. Одна была наполнена варениками, другая — сметаною. Мысли его и глаза невольно устремились на эти кушанья. «Посмотрим», — говорил он сам себе, — «как будет есть Пацюк вареники. Наклоняться он, верно, не захочет, чтобы хлебать, как галушки, да и нельзя. Нужно вареник сперва обмакнуть в сметану». Только что он успел это подумать, Пацюк разинул рот, поглядел на вареники и еще сильнее разинул рот. В это время вареник выплеснул из миски, шлепнул в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. Пацюк съел
3: и снова разинул рот, и вареник таким же порядком отправился снова. На себя только принимал он труд жевать и проглатывать.
2: «Вишь, какое диво!» – подумал кузнец, разинув от удивления рот. В тот же час заметил, что вареник лезет и к нему в рот, и уже вымазал губы сметаною. Оттолкнувши вареник и вытерши губы, кузнец начал размышлять о том, какие чудеса бывают на свете и до каких мудростей доводит человека нечистая сила, заметя при том, что один только потюк может помочь ему. «Поклонюсь ему еще!» Пусть растолкует хорошенько. Однако что за черт? Ведь сегодня голодные кутья. Он ест вареники, вареники скоромные. Что я в самом деле за дурак? Стою тут и греха набираюсь. Назад!
3: И набожный кузнец опрометью выбежал из хаты. Однако ж черт, сидевший в мешке и заранее уже радовавшийся, не мог вытерпеть, чтобы ушла из рук его такая славная добыча. Как только кузнец опустил мешок, он выскочил из него и сел верхом ему на шею. Мороз подрал по коже кузнеца. Испугавшись и побледнев, не знал он, что делать. Уже хотел перекреститься, но черт, наклонив свое собачье рыльце ему на правое ухо, сказал: «Это я, твой друг. Все сделаю для товарища и друга. Денег дам сколько хочешь», — пискнул он ему в левое ухо. «Оксана будет сегодня же наша», — шепнул он, заворотивший свою морду снова на правое ухо.
2: Кузнец стоял, размышляя. «Изволь», — сказал он наконец, — «за такую цену готов быть твоим».
3: Черт всплеснул руками и начал от радости галопировать на шее кузнеца. «Теперь-то попался, кузнец», — думал он про себя. «Теперь-то я вымещу на тебе, голубчик, все твои малевания и небылицы, взводимые на чертей. Что теперь скажут мои товарищи, когда узнают, что самый набожнейший из всего села человек в моих руках?»
2: Тут черт засмеялся от радости, вспомнивши, как будет дразнить Вади все хвостатое племя, как будет беситься хромой черт, считавший между ними первым на выдумке.
3: «Ну, Вакула!» — пропищал черт, все так же не слезая с шеи, как бы опасаясь, чтобы он не убежал. «Ты знаешь, что без контракта ничего не делают».
2: «Я готов», — сказал кузнец. «У вас, я слышал, расписываются кровью. Постой же, я достану в кармане гвоздь».
3: Тут он заложил назад руку и хвать черта за хвост. «Вишь, какой шутник!» — закричал, смеясь, черт. «Ну, полно, довольно уже шалить!»
2: «Постой, голубчик!» — закричал кузнец. «А вот это как тебе покажется?»
3: При сём слове он сотворил крест, и черт сделался так тих, как ягненок.
2: «Постой же!» — сказал он, стаскивая его за хвост на землю. «Будешь ты у меня знать, подучивать на грехи добрых людей и честных христиан!»
3: Тут кузнец, не выпуская хвоста, вскочил на него верхом и поднял руку для крестного знамения.
4: «Помилуй, Вакула!» — жалобно простонал черт. «Все, что для тебя нужно, все сделаю, отпусти только душу на покаяние и не клади на меня страшного креста!»
2: «А, вот каким голосом запел немец проклятый! Теперь я знаю, что делать!» «Вези меня сей же час на себе, слышишь? Неси, как птица!»
4: «Куда?» — произнес печальный черт. «В Петербург, прямо к царице!»
3: И кузнец обомлел от страха, чувствуя себя поднимающимся на воздух.

0: Долго стояла Оксана, раздумывая о странных речах кузнеца. Уже внутри ее что-то говорило, что она слишком жестоко поступила с ним. Что если он в самом деле решится на что-нибудь страшное? Чего доброго? Может быть, он с горя вздумает влюбиться в другую и с досады станет называть ее первую красавицу на селе? Но нет, он меня любит. Я так хороша. Он меня ни за что не променяет. Он шалит, прикидывается. Не пройдет минут 10, как он верно придет поглядеть на меня. Я в самом деле сурова. Нужно ему дать, как будто нехотя, поцеловать себя. Тот он обрадуется, и ветреная красавица уже шутила со своими подругами. «Постойте», — сказала одна из них, — «кузнец позабыл мешки свои. Смотрите, какие страшные мешки. Он не по-нашему наколедовал. Я думаю, сюда по целой четверти барана кидали. А колбасам и хлебам, верно, счету нет. Роскошь! Целые праздники можно объедаться». «Это кузнецовы мешки», — подхватила Оксана. «Утащим скорее их ко мне в хату и разглядим хорошенько, что он сюда наклал». Все со смехом одобрили такое предложение. «Но мы не поднимем их!» — закричала вся толпа, вдруг сились сдвинуть мешки. «Постойте», — сказала Оксана, — «побежим скорее за санками и отвезем на санках». И толпа побежала за санками. Пленникам сильно прискучило сидеть в мешках, несмотря на то, что дьяк проткнул для себя пальцем порядочную дыру. Если бы еще не было народа, то, может быть, он нашел бы средство вылезть. Но вылезть из мешка при всех, показать себя насмех — это удерживало его, и он решился ждать, слегка только похряхтывая под невежливыми сапогами Чуба. Чуб, сам не менее, желал свободы, чувствуя, что под ним лежит что-то такое, на котором сидеть страх было неловко. Но как скоро услышал решение своей дочери, то успокоился и не хотел уже вылезть, рассуждая, что к хате своей нужно пройти, по крайней мере, шагов сотню, а может быть и другую. «Вылезши же нужно оправиться, застегнуть кожух, подвязать пояс. Сколько работы, да и капелюхи остались у Солохи. Пусть же лучше девчата довезут на санках». Но случилось совсем не так, как ожидал Чуб. В то время, когда девчата побежали за санками, худощавый кум выходил из шинка расстроенный и не в духе. Шинкарка никаким образом не решалась ему верить в долг. Он хотел было дождаться, авось либо придет какой-либо набожный дворянин и попотчует его. Но как нарочно все дворяне оставались дома и, как честные христиане, ели кутью посреди своих домашних. Размышляя о развращении нравов и о деревянном сердце жидовки, продающей вино, кум набрел на мешки и остановился в изумлении.
1: «Вишь, какие-то мешки кто-то бросил на дороге», — сказал он, осматриваясь по сторонам. «Должно быть, тут и свинина есть. Полезло же кому-то счастье наколедовать столько всякой всячины. Экие страшные мешки! Положим, что они набиты гречаниками да коржами, и то добре. Хотя бы были тут одни поленицы, и то в шмак. Жидовка за каждую поленицу дает осьмуху водки. Утащить скорее, чтобы никто не увидел».
0: Тут взвалил он себе на плеча мешок с Чубом и дьяком, но почувствовал, что он слишком тяжел.
1: «Нет, одному будет тяжело несть», — проговорил он. «А вот как нарочно идет ткать шапуваленка. Здравствуй, Остап!»
2: «Здравствуй», — сказал остановившись ткач.
1: «Куда идешь?»
2: «А так иду, куда ноги идут».
1: «Помоги, человек, добрые мешки снесть. Кто-то колядовал, да и кинул посреди дороги. Добром разделимся пополам».
2: «Мешки? А с чем мешки? С книшами или поленицами?»
1: «Да, думаю, всего есть».
0: Тут выдернули они наскоро из плетня палки, положили на них мешок и понесли на плечах.
1: «Куда ж мы несем его? В шинок?» — спросил дорогую ткач. «А ну бы я так думал, чтобы в шинок. Но ведь проклятая жидовка не поверит. Подумает еще, что мы где-нибудь украли. К тому же я только что из шинка. Мы отнесем его в мою хату. Нам никто не помешает. Джинки нет дома».
2: «Да точно ли нет дома?» — спросил осторожный ткач.
1: «Слава богу, мы не совсем еще без ума», — сказал кум. «Черт ли бы ее принес меня туда, где она. Она, думаю, протаскается с бабами до света». «Кто там?» – закричала кумова жена, услышав шум в сенях, произведенный приходом двух приятелей с мешком и отворяя дверь.
0: Кум остолбенел.
2: «Вот тяна!» – произнес ткач, опустя руки.
0: Кумова жена была такого рода сокровища, каких немало на белом свете. Так же, как и ее муж, она почти никогда не сидела дома и почти весь день присмыкалась у кумушек и зажиточных старух, хвалила и ела с большим аппетитом и дралась только по утрам со своим мужем, потому что в это время и видела его иногда.
1: Хата их была вдвое старее шаровар волосного писаря, крыша в некоторых местах была без соломы. Плетня видны были одни остатки, потому что всякий, выходивший из дома, никогда не брал палки для собак в надежде, что будет проходить мимо кумового огорода и выдернет любую из его плетня. Печь не топилась дня по три. Все, что не напрашивала нежная супруга у добрых людей, прятала как можно подали от своего мужа и часто самоуправно отнимала у него добычу, если он не успевал ее пропить в шинке. Кум, несмотря на всегдашнее хладнокровие, не любил уступать ей и оттого почти всегда уходил из дома с фонарями под обоими глазами, а дорогая половина охая плелась рассказывать старушкам о бесчинстве своего мужа и о претерпенных ею от него побоях. Теперь можно было представить, как были озадачены ткач и кум таким неожиданным явлением. Опустивши мешок, они заступили его собою и закрыли полами, но уже было поздно. Кумова жена, хотя и дурно видела старыми глазами, однако шмешок заметила.
3: «Вот это хорошо!» — сказала она с таким видом, в котором заметна была радость ястреба. «Это хорошо, что наколедовали столько! Вот так всегда делают добрые люди, только нет, я думаю, где-нибудь подцепили! Покажите мне сейчас, слышите? Покажите сей же час мешок ваш!»
1: «Лысый черт тебе покажет, а не мы!» — сказал приосанясь кум.
2: «Тебе какое дело?» — сказал ткач. «Мы наколедовали, а не три».
3: «Нет, ты мне все покажешь, негодный пьяница!» — вскричала жена, ударив высокого кума кулаком в подбородок и продираясь к мешку. Но ткач и кум мужественно отстояли мешок и заставили ее попятиться назад. Не успели они оправиться, как супруга выбежала в сени уже с кочергою в руках. Проворно хватила кочергою мужа по рукам, ткача по спине и уже стояла возле мешка.
1: «Что мы, допустили ее?» — сказал ткач, очнувшись.
2: «Что мы допустили? А чего ты допустил?» — сказал хладнокровно кум.
3: «У вас кочерга, видно, железная», — сказал после небольшого молчания ткач, почесывая спину. «Моя женка купила прошлый год на ярмарке кочергу, дала пивкопы, та ничего, не больно».
1: Между тем торжествующая супруга, поставив на пол каганец, развязала мешок и заглянула в него. Но, верно, старые глаза ее, которые так хорошо увидели мешок, на этот раз обманулись.
3: «Эй, да тут лежит целый кабан!» — вскрикнула она, всплеснув от радости в ладоши.
2: «Кабан! Слышь, целый кабан!» — толкал ткач кума. «А все ты виноват!»
1: «Что ж делать?» — произнес, пожимая плечами кум.
2: «Как что? Чем мы стоим? Отнимем мешок! Ну, приступай!»
3: «Пошла прочь, пошла! Это наш кабан!» — кричал, выступая ткач. «Ступай, ступай, чертова баба, это не твое добро!» — говорил, приближаясь кум.
1: Супруга принялась снова за кочергу, но чуб в это время вылез из мешка и стал посреди сеней, потягиваясь, как человек, только что пробудившийся от долгого сна. Кумова жена вскрикнула, ударившая о пол руками, и все невольно разинули рты.
2: «Что ж она, дура, говорит, кабан?» «Это не кабан», — сказал кум, выпуча глаза.
3: «Вишь, какого человека кинуло в мешок», — сказал ткач, пятясь от испугу. «Хоть что ты хочешь, говори, хоть тресни, а не обошлось без нечистой силы. Ведь он не пролезет в окошко».
2: «Это кум», — вскрикнул, взглядевшись кум.
4: «А ты думал, кто?» — сказал чуп, усмехаясь.
5: «Что? Славную я выкинул над вами штуку. А вы, небось, хотели меня съесть вместо свинины? Постойте же, я вас порадую. В мешке лежит еще что-то. Если не кабан, то, наверное, поросенок или иная живность. Подо мной беспрестанно что-то шевелилось».
1: Ткач и кум кинулись к мешку. Хозяйка дома уцепилась с противной стороны, и драка возобновилась бы снова, если бы дьяк, увидевший теперь, что ему некуда скрыться, не выкарабкался из мешка. Кумова жена, остолбенев, выпустила из рук ногу, за которую начала было тянуть дьяка из мешка.
2: «Вот и другой!» — еще вскрикнул со страхом ткач. «Черт знает, как стало на свете! Голова идет кругом! Ни колбасы, ни поленица! Людей кидают в мешки!»
4: «Это дьяк!» —
1: произнес изумившийся более всех чуб.
5: «Вот тебе на! Ай да солоха! Посадите в мешок! То-то я гляжу, у нее полная хата мешков. Теперь я все знаю. У нее в каждом мешке сидело по два человека. А я думал, что она только мне одному. Вот тебе и солоха».
0: Девушки немного удивились, не найдя одного мешка. «Ничего делать будет с нас этого», — лепетала Оксана. Все принялись за мешок и взвалили его на санки. Голова решился молчать, рассуждая, если он закричит, чтобы его выпустили и развязали мешок, глупые девчата разбегутся, подумают, что в мешке сидит дьявол, и он останется на улице, может быть, до завтра. Девушки, между тем, дружно взявшись за руки, полетели, как вихрь с санками по скрипучему снегу. Множество шаля садилось на санки, другие взбирались на самого голову. Голова решился сносить все. Наконец, приехали, отворили настежь двери в сенях и хате и с хохотом втащили мешок. «Посмотрим, что-то лежит тут!» — закричали все, бросившись развязывать. Тут и котка, которая не переставала мучить голову во все время сидения его в мешке, так усилилась, что он начал икать и кашлять во все горло. «Ах, тут сидит кто-то!» — закричали все и в испуге бросились вон из дверей.
4: «Что за черт? Куда вы мечетесь, как угорелые?» — сказал, входя в дверь, Чуб.
1: «Ах, батька!» — произнесла Оксана. «В мешке сидит кто-то!»
4: «В мешке? Где вы взяли этот мешок?»
1: «Кузнец бросил его посреди дороги», — сказали все вдруг.
4: «Ну так не говорил ли я?» — подумал про себя Чуб. «Чего же вы испугались? Посмотрим. А ну-ка, человече, прошу не погневиться, что не называем по имени и отчеству, вылезая из мешка». Голова вылез.
1: «Ах!» — вскрикнули девушки.
4: «И голова влез туда же», — говорил про себя Чуб в недоумении, меряя его с головы до ног. «Вишь как!» Более он ничего не мог сказать.
0: Голова сам был не меньше смущен и не знал, что начать.
4: «Должно быть, на дворе холодно», — сказал он, обращаясь к Чубу.
6: «Морозец есть», — отвечал Чуб. «А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги? Смальцем или дегтем?»
4: Он хотел не то сказать, он хотел спросить, как ты, голова, залез в этот мешок, но сам не понимал, как выговорил совершенно другое.
6: «Дегтем лучше», — сказал голова. «Ну, прощай, Чуб».
0: И, нахлобучив капелюхи, вышел из хаты.
4: «Для чего?» — спросил я. «Сдуру, чем он мажет сапоги?» — произнес Чуб, поглядывая на двери, в которые вышел голова.
5: «Ай да солоха! Эдакого человека засадить в мешок! Ишь, чертова баба, а я дурак!
4: Да где ж тот проклятый мешок?»
1: «Я кинула его в угол, там больше ничего нет», — сказала Оксана.
4: «Знаю я эти штуки, ничего нет. Подайте его сюда, там еще один сидит.
6: Встряхните его хорошенько. Что, нет?»
4: «Вишь, проклятая баба, а поглядеть на нее так святая, как будто из коромного никогда не брала в рот».
0: Но оставим Чуба изливать на досуге свою досаду и возвратимся к кузнецу, потому что уже на дворе, верно, есть 9:00.

0: Сначала страшно показалось Вакуле, когда поднялся он от земли на такую высоту, что ничего уже не мог видеть внизу и пролетел, как муха под самым месяцем, так что, если бы не наклонился немного, то зацепил бы его шапкою. Однако ж мало спустя он ободрился и уже стал подшучивать над чертом. Его забавляло до крайности, как черт чихал и кашлял, когда он снимал с шеи кипарисный крестик и подносил к нему. Нарочно поднимал он руку почесать голову, а черт, думая, что его собираются крестить, летел еще быстрее. Все было светло в вышине. Воздух в легком серебряном тумане был прозрачен. Все было видно, и даже можно было заметить, как вихрем пронесся мимо их, сидя в горшке колдун, как звезды, собравшись в кучу, играли в жмурки, как клубился в стороне облаком целый рой духов, как плясавший при месяце черт снял шапку, увидавший кузнеца, скачущего верхом, как летела возвращавшаяся назад метла, на которой, видно, только что съездила куда нужно ведьма. Много еще дряни встречали они. Все, видя кузнеца, на минуту останавливалось поглядеть на него, и потом снова неслось далее и продолжало свое. Кузнец все летел, и вдруг заблестел перед ним Петербург весь в огне. Тогда была по какому-то случаю иллюминация. Черт, перелетев через шлагбаум, обратился в коня, и кузнец увидел себя на лихом бегуне среди улицы. «Боже мой! Стук, гром, блеск!» По обеим сторонам громоздятся четырехэтажные стены. Стук копыт коня, звук колеса отзывались громом и отдавались с четырех сторон. Домы росли, будто подымались из земли на каждом шагу. Мосты дрожали, кареты летали, извозчики-форейтеры кричали. Снег свистел под тысячу летящих со всех сторон саней. Пешеходы сжались и теснились под домами, унизанными плошками, и огромные тени их мелькали по стенам, досягая головой трупы крыш. С изумлением оглядывался кузнец на все стороны. Ему казалось, что все домы устремили на него свои бесчисленные огненные очи и глядели. Господ в крытых сукном шубах он увидел так много, что не знал, кому шапку снимать. «Боже ты мой, сколько тут панства!» – подумал кузнец. «Я думаю, каждый, кто не пройдет по улице в шубе, то и заседатель, а те, что касаются в таких чудных бричках со стеклами, те, когда не городничий, то, верно, комиссары, а может, еще и больше». Его слова прерваны были вопросом черта. «Прямо ли ехать к царице?» «Нет, страшно», – подумал кузнец. «Тут где-то, не знаю, пристали запорожцы, которые проезжали осенью через Диканьку. Они ехали из Сечи с бумагами к царице. Все бы посоветоваться с ними. Эй, сатана, полезай ко мне в карман, доведи к запорожцам». Черт в одну минуту похудел и сделался таким маленьким, что без труда влез к нему в карман. А Вакула не успел оглянуться, как очутился перед большим домом, вошел, сам не зная как, на лестницу, отворил дверь и подался немного назад от блеска, увидевши убранную комнату. Но немного ободрился, узнавши тех самых запорожцев, которые проезжали через Диканьку, сидевших на шелковых диванах, поджав под себя намазанные дегтем сапоги и куривших самый крепкий табак, называемый обыкновенно «корешками». «Здравствуйте, панове! Помогай Бог вам!» «Вот где увиделись», — сказал кузнец, подошедший близко и отвесивший поклон до земли. «Что там за человек?» — спросил сидевший перед ним кузнецом другого, сидевшего подалее. «А вы не познали?» — сказал кузнец. «Это я, Вакула, кузнец. Когда приезжали осенью через Диканьку, то прогостили, дай Боже, вам всякого здоровья и долголетия без малого дня два. И новую шину тогда поставил на переднее колесо вашей кибитки». «А, — сказал тот же запорожец, — это тот самый кузнец, который малюет, важно. Здорово, земляк, зачем тебя Бог принес?» «А так захотелось поглядеть, говорят». «Что ж, земляк, — сказал приосанец запорожец, желая показать, что он и может говорить и по-русски, — что, большой город?» Кузнец и себе не хотел осрамиться и показаться новичком, при том же, как имели случай видеть выше сего, он знал и сам грамотный язык. «Губерния знатная», — отвечал он равнодушно. «Нечего сказать. Домы большущие, картины висят скрозь важные. Многие дома исписаны буквами из сусального золота до чрезвычайности. Нечего сказать. Чудная пропорция». Запорожцы, услышавши кузнеца, так свободно изъясняющегося, вывели заключение очень для него выгодное. после потолкуем с тобой, земляк, побольше. Теперь же мы едем сейчас к царице.
1: К царице?
0: А будьте ласковы, панове, возьмите и меня с собою.
2: Тебя, произнес запорожец с таким видом, каким говорит дядька четырехлетнему своему воспитаннику, просящему посадить ему на настоящую, на большую лошадь.
0: «Что ты будешь там делать?» «Нет, не можно». При этом на лице его выразилась значительная мина. «Мы, брат, будем с царицей толковать про свое».
1: «Возьмите», — настаивал кузнец.
0: «Проси», — шепнул он тихо, черту ударив кулаком по карману. Не успел он этого сделать, как другой запорожец проговорил.
2: «Возьмем его в самом деле, братцы».
0: «Пожалуй, возьмем», — произнесли другие.
2: «Надевай же платье такое, как и мы».
0: Кузнец схватился натянуть на себя зеленый жупан, как вдруг дверь отворилась, и вошедший с позументами человек сказал, что пора ехать.
1: Чудно снова показалось кузнецу, когда он понесся в огромной карете, качаясь на рессорах, когда с обеих сторон мимо его бежали назад четырехэтажные дома и мостовая, гремя, казалось, сама катилась под ноги лошадям.
3: «Боже ты мой, какой свет!» — думал про себя кузнец.
1: «У нас днем не бывает так светло».
0: Кареты остановились перед дворцом. Запорожцы вышли, вступили в великолепные сени и начали подниматься на блистательно освещенную лестницу.
3: «Что за лестница?» – шептал про себя кузнец. «Жаль ногами топтать. Экие украшения! Вот говорят, лгут сказки! Кой черт лгут? Боже ты мой, что за перила? Какая работа? Тут одного железа рублей на 50 пошло!»
0: Уже взобравшись на лестницу, запорожцы прошли первую залу. Робко следовал за ними кузнец, опасаясь на каждом шагу поскользнуться на паркете. Прошли три залы, кузнец все еще не переставал удивляться. Вступивший в четвертую, он невольно подошел к висевшей на стене картине. Это была пречистая дева с младенцем на руках.
3: «Что за картина? Что за чудная живопись?» – рассуждал он.
1: «Вот, кажется, говорит... Кажется, живая, а дитё святое и ручки прижала. И усмехается бедная. А краски, боже ты мой, какие краски! Тут вохры, я думаю, на копейку не пошло. Все ярь да бакан. А голубая так и горит. Важная работа. Должно быть, грунт наведен был блейвасом. Сколь, однако ж, неудивительны сии малевания, но эта медная ручка», — продолжал он, подходя к двери и щупая замок, — «еще большего достойна удивления. Эх, какая чистая выделка! Это все, я думаю, немецкие кузнецы за самые дорогие цены делали».
0: Может быть, долго еще бы рассуждал кузнец, если бы лакей с галунами не толкнул его под руку и не напомнил, что он не отставал от других. Запорожцы прошли еще две залы и остановились. Тут велено им было дожидаться. В зале толпилось несколько генералов в шитых золотом мундирах. Запорожцы поклонились на все стороны и стали в кучу. Минуту спустя вошел в сопровождение целой свиты величественного роста довольно плотный человек в гетманском мундире в желтых сапожках. Волосы на нем были растрепаны, один глаз немного крив. На лице изображалась какая-то надменная величавость. Во всех движениях видна была привычка повелевать. Все генералы, которые расхаживали довольно спесиво в золотых мундирах, засуетились и с низкими поклонами, казалось, ловили его каждое слово и даже малейшие движения, чтобы сейчас лететь выполнять его. Но гетман не обратил даже и внимания, едва кивнул головой и подошел к запорожцам. Запорожцы отвесили все поклон в ноги. «Все ли вы здесь?» – спросил он, протяжно произнося слова немного в нос.
2: «Да уси, батько!» – отвечали запорожцы, кланяясь снова.
0: «Не забудьте говорить так, как я вас учил».
2: «Нет, батько, не позабудем».
1: «Это царь?» – спросил кузнец одного из запорожцев.
3: «Куда тебе царь? Это сам Потемкин», – отвечал тот.
0: В другой комнате послышались голоса, и кузнец не знал, куда деть свои глаза от множества вошедших дам в атласных платьях с длинными хвостами и придворных, вшитых золотом кафтанах и с пучками позади. Он только видел один блеск и больше ничего. Запорожцы вдруг все пали на землю и закричали в один голос: «Помилуй, мамо, помилуй!» Кузнец, не видя ничего, растянулся и сам со всем усердием на полу. «Встаньте!» – прозвучал над ними повелительный и вместе приятный голос. Некоторые из придворных засуетились и толкали запорожцев. –
1: «Не встанем, мамо, не встанем! Умрем и не встанем!» — кричали запорожцы.
3: Потемкин кусал себе губы, наконец подошел сам и повелительно шепнул одному из запорожцев. Запорожцы поднялись.
1: Тут осмелился и кузнец поднять голову и увидел стоявшую перед собой небольшого роста женщину, несколько даже дородную, напудренную, с голубыми глазами и вместе с тем величественно улыбающимся видом, который так умел покорять себе все и только мог принадлежать одной царствующей женщине.
3: «Светлейший обещал меня познакомить сегодня с моим народом, которого я до сих пор еще не видала», — говорила дама с голубыми глазами, рассматривая с любопытством запорожцем. «Хорошо ли вас здесь содержат?» — продолжала она, подходя ближе.
1: «Да спасибо, мамо! Провиант дают хороший, хотя бараны здешние совсем не то, что у нас на Запорожье. Почему ж не жить как-нибудь?»
3: Потемкин поморщился, видя, что запорожцы говорят совершенно не то, чему он их учил. Один из запорожцев, приосанясь, выступил вперед.
1: «Помилуй, мамо, зачем губишь верный народ? Чем прогневили? Разве держали мы руку поганого татарина? Разве соглашались с чем-нибудь с турчином? Разве изменили тебе делом или помышлением? За что ж не милость? Прежде слышали мы, что приказываешь везде строить крепости от нас. После слышали, что хочешь поворотить в карабинеры. Теперь слышим новые напасти. Чем виновата запорожцы и войско? Тем ли, что перевело твою армию через перекопы, помогло твоим генералам порубать крымцев?»
3: Потемкин молчал и небрежно чистил небольшую щеточку и свои бриллианты, которыми были унизаны его руки.
1: «Чего же хотите вы?» – заботливо спросила Екатерина.
3: Запорожцы значительно взглянули друг на друга.
1: «Теперь пора. Царица спрашивает, чего хотите», – сказал сам себе кузнец и вдруг повалился на землю. «Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать. Из чего, не во гнев, будь сказано, вашей царской милости сделаны черевики в ногах ваших? Я думаю, ни один швец ни в одном государстве на свете не сумеет так сделать. Боже ты мой, что если б моя жинка надела такие черевики?»
3: Государыня засмеялась. Придворные засмеялись тоже. Потемкин и хмурился, и улыбался вместе. Запорожцы начали толкать под руку кузнеца, думая, не с ума ли он сошел.
1: «Встань», — сказала ласково государыня.
3: «Если так тебе хочется иметь такие башмаки, то это нетрудно сделать. Принесите ему сей же час башмаки, самые дорогие, с золотом. Право, мне очень нравится это простодушие. Вот вам», — продолжала государыня, устремив глаза на стоявшего подали от других средних лет человека с полным, но несколько бледным лицом, которого скромный кафтан с большими перламутровыми пуговицами показывал, что он не принадлежал к числу придворных, «предмет, достойный остроумного пера вашего.
1: Вы, ваше императорское величество, слишком милостивы. Сюда нужно, по крайней мере, Ла Фонтена», — отвечал, поклонясь, человек с перламутровыми пуговицами.
3: «По чести скажу вам, я до сих пор без памяти от вашего бригадира. Вы удивительно хорошо читаете. Однако ж», — продолжала государыня, обращаясь снова к запорожцам, «я слышала, что на сече у вас никогда не женится».
1: «Як же, мамо! Ведь человеку, сама знаешь, без жинки нельзя жить», — отвечал тот самый запорожец, который разговаривал с кузнецом, и кузнец удивился, слыша, что этот запорожец, зная так хорошо грамотный язык, говорит с царицей как будто нарочно, самым грубым, обыкновенно называемым мужицким наречием.
3: «Хитрый народ», — подумал он сам себе, — «верно, недаром он это делает».
1: «Мы не чернецы», — продолжал запорожец, — «а люди грешные. Падки, как и все честное христианство доскоромного. Есть у нас немало таких, которые имеют жен, только не живут с ними на сечи. Есть такие, что имеют жен в Польше, есть такие, что имеют жен в Украине, есть такие, что имеют жены в Турещине».
3: В это время кузнецу принесли башмаки.
1: «Боже ты мой! Что за украшение!» — вскрикнул он, радостно ухватив башмаки. «Ваше царское величество! Что ж, когда башмаки такие на ногах, и в них тщательно, ваше благородие, ходите и на лед ковзаться, какие ж должны быть сами ножки? Думаю, по малой мере из чистого сахара».
3: Государыня, которая точно имела самые стройные и прелестные ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца, который в своем запорожском платье мог почесться красавцем, несмотря на смуглое лицо. Обрадованный таким благосклонным вниманием, кузнец уже хотел было расспросить хорошенько царицу о всем. Правда ли, что цари едят один только мед да сало и тому подобное? Но, почувствовав, что запорожцы толкают его под бока, решился замолчать. И когда сударыня, обратившись к старикам, начала расспрашивать, как у них живут на Сечи, какие обычаи водятся, он, отошедший назад, нагнулся к карману, сказал тихо: «Выноси меня отсюда скорее!» И вдруг очутился за шлагбаумом.
1: «Утонул! Ей-богу, утонул! Вот чтоб я не сошла с этого места, если не утонул!» — лепетала толстая ткачиха, стоя в куче диканских баб посреди улицы. «Что ж я лгунья разве какая? Разве у кого-нибудь корову украла? Разве сглазила кого, чтоб не иметь веры?» — сказала баба в казацкой свитке с фиолетовым носом, размахивая руками. «Может, чтоб мне воды не захотелось пить, если старая переперчиха не видела собственными глазами, как повесился кузнец?»
3: «Кузнец повесился! Вот тяна!» — сказал голова, выходивший от чуба, остановился и протеснился ближе к разговаривавшим.
1: «Скажи лучше, чтоб тебе водки не захотелось пить, старая пьяница!» — отвечала ткачиха. «Нужно быть такой сумасшедшей, как ты, чтоб повеситься!» «Он утонул! Утонул в пролуби! Это я так знаю, как то, что ты сейчас была у шинкарки!» «Срамница! Вишь, чем стала попрекать!» — гневно возразила баба с фиолетовым носом. «Молчала бы, негодница! Разве я не знаю, чтоб тебе дьяк ходит каждый вечер?»
3: Ткачиха вспыхнула. «Что дьяк? Кому дьяк? Что ты врешь?»
1: «Дьяк!» — пропела, теснясь к спорившим, дьячиха в тулупе из заячьего меха, крытом синей китайкою. «Я дам знать дьяка, кто это говорит дьяк!» «А вот кому ходит дьяк!» — сказала баба с фиолетовым носом, указывая на ткачиху. «Так это ты, сука!» — сказала дьячиха, подступая к ткачихе. «Так это ты, ведьма, напускаешь ему туман и поишь нечистым зельем, чтоб ходил к тебе!» «Отвяжись от меня, сатана!» — говорила пятясь ткачиха. «Лишь проклятая ведьма, чтоб ты не дождала детей своих видеть, негодная тьпу!»
3: Тут дьячиха плюнула прямо в глаза ткачихе. Ткачиха хотела и себе сделать тоже, но вместо того плюнула в небритую бороду голове, который, чтобы лучше все слышать, подобрался к самим спорившим.
2: «Оскверная баба!» — закричал голова, обтирая полою лицо и поднявши кнут.
3: Это движение заставило всех разойтись с ругательствами в разные стороны.
2: «Экая мерзость!» — повторял он, продолжая обтираться.
4: «Так кузнец утонул! Боже ты мой, а какой важный живописец был! Какие ножи крепкие, серпы, плуги умел выковывать! Что за сила была?» «Да», — продолжал он, задумавшись, — «таких людей мало у нас на селе. Тот-то я еще, сидя в проклятом мешке, замечал, что бедняжка был крепко не в духе. Вот тебе и кузнец. Был, а теперь и нет.
2: А я собирался было подковать свою рябую кобылу».
3: И, будучи полон таких христианских мыслей, голова тихо побрел в свою хату. Оксана смутилась, когда до нее дошли такие вести. Она мало верила глазам переперчихи и толкам баб. Она знала, что кузнец довольно набожен, чтобы решиться погубить свою душу. Но что, если он в самом деле ушел с намерением никогда не возвращаться в село? А вряд ли и в другом месте, где найдется такой молодец, как кузнец. Он же так любил ее. Он долее всех выносил ее капризы. Красавица всю ночь под своим одеялом поворачивалась с правого бока на левый, с левого на правый и не могла заснуть. То, разметавшись в обворожительной наготе, которую ночной мрак скрывал даже от нее самой, она почти вслух бранила себя, то, приутихнув, решалась ни о чем не думать и все думала. И вся горела. И к утру влюбилась по уши в кузнеца. Чуб не изъявил ни радости, ни печали об участи Вакулы. Его мысли заняты были другим. Он никак не мог позабыть вероломство Солохи, и сонный не переставал бронить ее. Настало утро. Вся церковь еще до света была полна народа. Пожилые женщины в белых намитках, в белых суконных свитках набожно крестились у самого входа церковного. Дворянки в зеленых и желтых кофтах, а иные даже в синих кунтушах с золотыми на заде усами стояли впереди их. Девчата, у которых на головах намотана была целая лавка лента, на шее манист, крестов и дукатов, старались пробраться еще ближе к иконостасу, но впереди всех были дворяне и простые мужики с усами, с чубами, с толстыми шеями и только что выбритыми подбородками, все большую частью в кабиняках, из-под которых выказывалась белая, а у иных и синяя свитка. На всех лицах, куда ни глянь, виден был праздник. Голова облизывался, воображая, как он разговеется колбасою. Девчата помышляли о том, как они будут ковзаться с хлопцами на льду. Старухи усерднее, нежели когда-либо, шептали молитвы. По всей церкви слышно было, как казак Свербыгу склял поклоны. Одна только Оксана стояла, как будто не своя, молилась и не молилась. На сердце у нее столпилось столько разных чувств, одно другого досаднее, одно другого печальнее, что лицо ее выражало одно только сильное смущение. Слезы дрожали на глазах. Девчата не могли понять этому причины и не подозревали, что виною был кузнец. Однако ж не одна Оксана была занята кузнецом. Все миряне заметили, что праздник как будто не праздник, что как будто все чего-то недостает. Как на беду дьяк после путешествия в мешке охрип и дребезжал едва слышным голосом. Правда, приезжий певчий славно брал баса, но куда бы лучше, если бы и кузнец был, который всегда бывало, как только пели «Отче наш», «Иже херувимы», всходил на крыло и выводил оттуда тем же самым напевом, каким поет и в Полтаве. К тому же он один исправлял должность церковного титара. Уже отошла заутреня, после заутреня отошла обедня. Куда же-то в самом деле запропастился кузнец?

еще быстрее в остальное время ночи несся черт с кузнецом назад и мигом очутился в акула около своей хаты. В это время пропел петух. «Куда?» – закричал он, ухватя за хвост хотевшего убежать черта. «Постой, приятель, еще не все, я еще не поблагодарил тебя». Тут, схвативших воростину, отвесил он ему 3 удара, и бедный черт припустился бежать, как мужик, которого только что выпорил заседатель. Итак, вместо того, чтобы провесть, соблазнить и одурачить других, враг человеческого рода был сам одурачен. После сего Вакула вошел в сени, зарылся в сено и проспал до обеда. Проснувшись, он испугался, когда увидел, что солнце уже высоко. «Я проспал за утреннюю и обедню». Тут благочестивый кузнец погрузился в уныние, рассуждая, что это верно Бог нарочно в наказание за грешное его намерение погубить свою душу наслал сон, который не дал даже ему побывать в такой торжественный праздник в церкви. Но однако ж, успокоив себя тем, что в следующую неделю исповедуется в этом попу и с сегодняшнего же дня начнет бить по 50 поклонов через весь год, заглянул он в хату. Но в ней не было никого. Видно, Солоха еще не возвращалась. Бережно вынул он из-за пазухи башмаки и снова изумился дорогой работе и чудному происшествию минувшей ночи. Умылся, оделся как можно лучше, надел то самое платье, которое достал от запорожцев, вынул из сундука новую шапку из решетиловских смушек с синим верхом, который не надевал еще ни разу с того времени, как купил ее в бытность в Полтаве, вынул также новый всех цветов пояс, положил все это вместе с нагайкой в платок и отправился прямо к чубу. Чуб выпучил глаза, когда вошел к нему кузнец и не знал, чему удивиться. Тому ли, что кузнец воскрес, тому ли, что кузнец смел к нему прийти, или тому, что он нарядился таким щеголем и запорожцем.

0: в ус не дул, сгибал в руке пятаки и подковы, как гречневые блины, тот самый кузнец лежал у ног его. Чтобы еще больше не уронить себя, Чуб взял нагайку и ударил его 3 раза по спине. «Ну, будет с тебя. Вставай, старых людей всегда слушай. Забудем все, что было между нами. Ну, теперь говори, чего тебе хочется. Отдай, батька, за меня Оксану». Чуб немного подумал, поглядел на шапку и пояс. Шапка была чудная, пояс также не уступал ей. Вспомнил о вероломной Солохе и сказал решительно: «Добре, присылай сватов». «Ай!» — вскрикнула Оксана, переступив через порог и увидев кузнеца, и вперила с изумлением и радостью в него очи. «Погляди, какие я тебе принес черевики», — сказал Вакула. «Те самые, которые носит царица».
1: «Нет, нет, мне не нужно черевиков», — говорила она, махая руками и не сводя с него очей. «Я и без черевиков».
0: Далее она не договорила и покраснела. Кузнец подошел ближе, взял ее за руку. Красавица и очи потупила. Еще никогда не была она так чудно хороша. Восхищенный кузнец тихо поцеловал ее, и лицо ее пуще загорелось, и она стала еще лучше.

0: Проезжал через Диканьку блаженной памяти архиерей, хвалил место, на котором стоит село, и, проезжая по улице, остановился перед новой хатой.
1: «А чья это такая размалеванная хата?» – спросил преосвященную, стоявшей близ дверей красивой женщины с дитятей на руках.
0: «Кузнеца Вакулы», – сказала ему, кланяясь Оксана, потому что это именно была она.
2: «Славно! Славная работа!» – сказал преосвященный, разглядывая двери и окна. А окна все были обведены кругом красную краскою. На дверях же везде были казаки на лошадях с трубками в зубах.
0: Но еще больше похвалил преосвященный Вакулу, когда узнал, что он выдержал церковное покаяние и выкрасил даром весь левое крыло с зеленой краской с красными цветами. Это, однако, ж не все. На стене сбоку, как войдешь в церковь, намалевал Вакула черта в аду. Такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо, а бабы, как только расплакивались у них на руках дитя, подносили его к картине и говорили: «Вон, бач, яка кака намалевана!» И дитя, удерживая слезенки, косилось на картину и жалось к груди своей матери.

часы времени. «Женитьба, — скажет Терри Мейнард, будучи благодушно настроенным, — дело святое. Уж я-то знаю. Два раза женился. В 1905 и в 1967. За столько лет любой разберется, что к чему». И после этих слов он ласково поглядит на свою жену Джоан. В тот самый вечер, когда разговор зашел в очередной раз, она вздохнула, закурила сигарету, откинулась на спинку кресла и пробормотала: «Ах, Терри, ты просто невыносим. Опять?» Она отхлебнула коктейль из бокала, посмотрела невинными голубыми глазами на собравшихся гостей и сказала: «Терри собирается рассказать о нашем с ним романе, так что если кто уже слышал, то сэндвичи и прочее снять в столовой». Двое мужчин и женщина поднялись и вышли из комнаты. Терри крикнул им вслед: «Люди, смеялись!»

0: над атомной бомбой, пока она не свалилась им на головы. И кто-нибудь однажды поймет, что я вовсе не фантазирую, и то, что произошло со мной, может случиться с каждым из них. Страшно даже подумать, но здесь открываются такие возможности, что взрыв атомной бомбы по сравнению с ними просто колеблющийся огонек свечи. Один из гостей, оставшихся в комнате, удивленно заметил: «Что-то я не пойму. Если вы были женаты в 1905 году, то, отбросив, разумеется, вопрос о том раздражении, которое должна испытывать ваша очаровательная супруга, не имея возможности впиться длинными ноготками в нежное личико своей древней соперницы, при чем здесь вообще атомная бомба?» «Сэр», — сказал Терри, — «вы говорите о моей первой жене, да почиет она в мире?» «Никогда», — заявила Джоан Мейнард. «Вот уж этого-то я как раз постараюсь не допустить». Тем не менее, она уселась поудобнее и проворковала: «Продолжай, Терри, милый».
1: «Когда мне было 10 лет, — начал свой рассказ ее супруг, — я был просто-таки влюблен в старинные дедушкины часы, висевшие в холле. Кстати, когда будете уходить, можете обратить на них внимание. Однажды, когда я открыл дверцу снизу и принялся раскачивать маятник, мне бросились в глаза цифры. Они начинались в верхней части длинного стержня. Первая цифра была 1840 и доходили до самого низа, где было написано 1970. Это произошло в 1950 году, и я помню, как был удивлен, увидев, что маленькая стрелка на хрустальной гильке указывала точно на отметку 1950. Тогда я решил, что наконец-то сделал великое открытие о том, как работают все часы. После того, как мое возбуждение улеглось, я, естественно, начал крутить гильку и помню, как она скользнула вверх на отметку 1891. В то же мгновение я почувствовал сильное головокружение и отпустил гильку. Ноги у меня подкосились, и я упал. Когда я немного оправился и поднял голову, то увидел какую-то незнакомую женщину, да и все вокруг выглядело необычно. Вы, конечно, понимаете, что дело было в обстановке, мебели и коврах. Все-таки этот дом находился во владении нашей семьи более века. Но мне было 10 лет, и не мудрено, что я перепугался, особенно когда увидел эту женщину. Ей было около 40 лет. Она была одета в старомодную длинную юбку, губы ее были поджаты от негодования, и в руке она держала розгу. Когда я поднялся на ноги, дрожа от слабости, она заговорила: «Джо Мейнард, сколько раз я говорила, чтобы ты держался подальше от этих часов?» Когда она назвала меня по имени, я обмер. Тогда я еще не знал, что моего дедушку звали Джозеф. Напугало меня и то, что она говорила по-английски слишком чисто и внятно, мне даже не передать как. Когда же я понял, что в ее лице все явственнее проступают знакомые мне черты, и это было лицо моей прабабушки, портрет которой висел в кабинете отца, я вконец перетрусил. Розга полоснула меня по ноге. Я увернулся и кинулся к двери, взвыв от боли. Я слышал, как она кричит мне вслед: «Ну, погоди, Джо Мейнард, вот вернется отец!» Выбежав из дома, я очутился, как в сказке, в маленьком городке конца 19 века. Собаки затявкали мне вслед. На улице паслись лошади, вместо тротуара был деревянный настил. Я привык лавировать среди автомобилей и ездить на автобусах, и потому был не в состоянии воспринять внезапно произошедшие перемены. Я так ничего и не помню о тех долгих часах, что провел на улице, но постепенно становилось темно, и я прокрался назад к большому дому и уставился в единственное освещенное окно в столовой. Никогда в жизни мне не забыть того, что я увидел. За обеденным столом сидели мои прадедушка и прабабушка с мальчиком моего возраста, почти точной моей копией, если не считать страшно перепуганного выражения его лица. Надеюсь, у меня никогда такого не будет. Прадедушка был настолько сердит, что я прекрасно слышал через окно все, что он говорил.
2: «Ах, вот как! Значит, ты попросту называешь свою собственную мать лгуньей? Ну, погоди, я разберусь с тобой после обеда».
1: Я понял, что это из-за меня Джо достанется на орехи. Но для меня тогда важно было то, что в настоящий момент в холле возле часов никого не было. Я пробрался в дом весь дрожа, хотя не имел никакого определенного плана действий. На цыпочках прокрался я к часам, отворил дверцу и передвинул гирьку на отметку 1950. Все это я проделал, не думая. Мысли мои как бы сковал льдом. Следующее, что я помню, это кричавшего на меня мужчину. Знакомый голос. Когда я поднял голову, то увидел своего собственного отца. «Негодный мальчишка!» – кричал он. «Сколько раз тебе говорили, чтобы ты держался подальше от этих часов?» Впервые в жизни порка принесла мне явное облегчение, и пока я был маленьким, ни разу больше не подходил к этим часам. Правда, любопытство заставило меня начать осторожные расспросы о моих предках. Отец отвечал очень уклончиво. Взгляд его устремлялся куда-то вдаль, и он говорил: «Я сам очень многого не понимаю в своем детстве, сынок. Когда-нибудь я все тебе расскажу». Он умер внезапно от воспаления легких. В ту пору мне исполнилось 13 лет. Его смерть была для нас потрясением не только душевным. С деньгами тоже не все ладилось. Среди прочих вещей мать продала и старинные дедушкины часы. Мы начали подумывать о том, чтобы сдавать комнаты жильцам, когда неожиданно из-за роста промышленности сильно подскочили цены на землю, которой мы владели на другом конце города. Я помнил о старых часах и о том, что со мной приключилось, но жизнь завертела меня. Сначала колледж, потом эта дурацкая война во Вьетнаме. Я был, что называется, геройским мальчиком на побегушках при штабе в чине капитана, так что мне удалось заняться поисками часов лишь в начале 1966 года. Через скупщика, который в свое время приобрел их у нас, я узнал, где они находятся, и заплатил втрое дороже, чем мы за них получили, но часы того стоили. Грузик на маятнике опустился до отметки 1966. Совпадение это просто потрясло меня. Но что еще важнее, под нижней дощечкой на самом дне я обнаружил сокровище – дедушкин дневник. Первая запись была сделана 18 мая 1904 года. Стоя перед часами на коленях с дневником в руках, я, естественно, решил проделать опыт. Были мои детские воспоминания реальными или только плодом моего воображения? Я тогда даже не подумал о том, что окажусь в прошлом в тот самый день, с которого начинался дедушкин дневник, но рука моя невольно поставила гирьку на отметку 1904. В последний момент, на всякий случай, я сунул в карман свой пистолет 38-го калибра, а затем схватился за хрустальную гирьку. Она была теплой на ощупь, и у меня создалось отчетливое впечатление вибраций. На сей раз я не почувствовал никакой дурноты, уже собирался бросить эту затею, понимая, насколько она глупа, как взгляд мой упал на окружавшую меня обстановку. Диван в холле стоял на другом месте, ковры выглядели темнее, на дверях висели старомодные гардины из темного бархата. Сердце мое бешено заколотилось. В голове лихорадочно стучала мысль: «Что я скажу, если меня обнаружат?» Но скоро я понял, что в доме стоит полная тишина, лишь тикали часы. Я поднялся на ноги, все еще не доверяя собственным глазам, все еще не понимая до конца, что это чудо вновь произошло. Я вышел на улицу. Город разросся с тех пор, как я видел его мальчиком. И все же это было всего лишь начало 20 века. Коровы на заднем дворе, курятники. Неподалеку расстилалась открытая прерия. Настоящий город еще не вырос, и не было никаких признаков того, что это когда-нибудь произойдет. Это вполне мог быть 1904 год. Вне себя от возбуждения я зашагал по деревянному тротуару. Дважды навстречу мне попадались прохожие. Сначала мужчина, потом женщина. Они посмотрели на меня, как я сейчас понимаю, с изумлением, но тогда я едва обратил на них внимание. И только когда на узком тротуаре чуть не столкнулся с двумя женщинами, я оправился от охватившего меня волнения и понял, что передо мной в самом деле живые люди из плоти и крови самого начала 20 века. На женщинах были длинные до земли юбки, шуршавшие при ходьбе. День выдался теплый, но, вероятно, недавно прошел дождь. На подолах юбок виднелись засохшая грязь. Женщина постарше взглянула на меня и сказала: «О, Джозеф Мейнард, значит, вы все-таки успели вернуться к похоронам вашей бедной матушки. Но что это за диковинная одежда на вас?» Девушка рядом с ней не произнесла ни слова. Она просто стояла и смотрела на меня. У меня чуть было не сорвалось с языка, что я вовсе не Джозеф Мейнард, но я вовремя спохватился. Кроме того, я вспомнил запись в дедушкином дневнике от 18 мая. Встретил на улице миссис Колдуэлл с дочерью Мариеттой. Она страшно удивилась, что я успел вернуться к похоронам. Слегка ошарашенный таким развитием событий, я подумал: если это и есть миссис Колдуэлл, и это именно та встреча, то... А женщина между тем продолжала:
3: Джозеф Мейнард, я хочу представить вам мою дочь Мариетту. Мы только что говорили о ней, с ней о похоронах. Правда, дорогая?»
1: Девушка продолжала смотреть на меня.
3: «Разве маму?» — спросила она. «Ну, конечно, неужели ты не помнишь?» — запальчивостью сказала миссис Колдуэлл. «Мы с Мариеттой уже приготовились к завтрашним похоронам», — торопливо добавила она. «А мне казалось, — спокойно заметила Мариетта, — что мы договорились на завтра поехать на ферму Джонса».
4: «Мариетта, как ты можешь такое говорить? Это на послезавтра. И вообще, если я ей договорилась, придется все это отменить».
1: Она, оказалось, вновь полностью овладела собой.
3: «Мы всегда были так дружны с вашей матушкой, мистер Мейнард. Правда, Мариетта?» — дружелюбно добавила она.
1: «Мне она всегда нравилась», — сказала Мариетта, сделав почти неуловимое ударение на первом слове.
3: «Ну, значит, увидимся завтра в церкви в 2 часа», — торопливо произнесла миссис Колдуэлл. «Пойдем, Мариетта, душечка».
1: Я отступил назад, давая им пройти, затем обошел квартал кругом и вновь очутился в своем доме. Я обследовал его сверху донизу в смутной надежде найти тело усопшей, но о нем явно уже позаботились. Мне стало не по себе. Моя мать умерла в 1963 году, когда я находился в далеком Вьетнаме, и ее похоронами занимался адвокат нашей семьи. Сколько раз душными ночами в джунглях воображение рисовало мне картину безмолвного дома, где она лежала больная. То, что происходило сейчас, было очень похоже на то, что я ощущал тогда, и это сравнение меня угнетало. Я запер двери, завел часы, опустил гирьку до отметки 1966 и вернулся в собственное время. Ощущение мрачной атмосферы смерти постепенно отпустило меня, зато взволновала следующая мысль. Действительно ли Джозеф Мейнард вернулся домой 18 мая 1904 года? А если нет, то к кому тогда относилась запись от 19 мая, сделанная в дневнике дедушки, в которой говорилось: «Был сегодня на похоронах и опять разговаривал с Мариеттой». Опять разговаривал. Вот что там говорилось. А так как в первый раз разговаривал с ней именно я, значило ли это, что я также буду и на похоронах? Весь вечер я провел за чтением дневника в поисках какого-нибудь слова или фразы, которые подсказали бы мне, что я на верном пути. Я не нашел ни одной записи, в которой бы говорилось о путешествии во времени, но после некоторых размышлений понял, что в этом нет ничего удивительного, ведь дневник мог попасть в посторонние руки. Я дошел до того места, где Джозеф Мейнард и Мариетта Колдуэлл объявили о своей помолвке, а чуть позже до записи под одной из дат. «Сегодня женился на Мариетте». В волнении я отложил дневник в сторону. Весь вопрос заключался только в одном. Если речь шла именно обо мне, то что же произошло с подлинным Джозефом Мейнардом? Неужели единственный сын моих прародителей погиб на одной из американских границ, и об этом так никогда и не узнали в его родном городе? С самого начала это показалось мне наиболее правдоподобным объяснением. Я был на похоронах, и теперь у меня уже не оставалось никаких сомнений. Я был единственным Мейнардом, который там присутствовал, разумеется, если не считать моей покойной прабабушки. После похорон у меня состоялся разговор с адвокатом, и я официально вступил во владение наследством. Я распорядился о покупке акций на землю, которые полвека спустя дали нам с матерью возможность не сдавать комнаты в наем. Теперь предстояло обеспечить рождение моего отца. Завоевать сердце Мариетты оказалось на удивление трудно, хотя я твердо знал, что женитьба наша должна была состояться. У нее был поклонник, молодой человек, которого я с радостью задушил бы собственными руками не один раз. Он был из породы краснобаев, но без гроша за душой, и родители Мариетты были настроены явно против него, что, впрочем, дочь, по-видимому, нисколько не волновала. В конце концов, пришлось решиться на нечистую игру, ведь я не мог позволить себе проиграть. Я отправился к миссис Колдуэлл и прямо в лоб заявил ей, что хочу, чтобы она начала поощрять Мариетту выйти замуж за моего соперника. По моему предложению, она должна была твердить дочери, что на меня нельзя положиться, что в любой момент я могу отправиться в путешествовать на край света, потащив ее за собой, и что один Господь Бог знает, какие трудности и лишения ей придется при этом пережить. Как я и подозревал, эта девица в глубине души жаждала приключений. Не знаю, следует ли это отнести насчет влияния матери, только Мариетта вдруг стала относиться ко мне более благосклонно. Я настолько увлекся ухаживанием, что совсем позабыл про дневник. После того, как мы обручились, я пролистал его, и все, что со мной произошло, оказалось там описано точь-в-точь, как было на самом деле. От этого всего мне стало как-то не по себе. Когда же Мариетта назначила нашу свадьбу на тот самый день, что и в дневнике, я и совсем отрезвел и самым серьезным образом задумался о своем положении. Ведь если мы действительно поженимся, я окажусь своим собственным дедушкой. А если нет, что тогда? Я даже не мог здраво оценить обстановку, потому что мысли тут же начинали путаться у меня в голове. Тем не менее, я приобрел точно такой же старинный дневник в кожаном переплете, слово в слово переписал туда все записи из старого дневника и положил его под нижнюю дощечку часов. На самом-то деле, как я подозреваю, это был один и тот же дневник, тот самый, который я позднее обнаружил. В назначенный день мы с Мариеттой обвенчались. И вскоре нам обоим стало ясно, что мой отец появится на свет тогда, когда ему положено, хотя, естественно, Мариетта воспринимала рождение ребенка в несколько ином смысле. Тут Мейнарда прервали. «Следует ли понимать, мистер Мейнард, — ледяным тоном спросила одна из слушательниц, — что вы действительно женились на этой бедной девочке и что сейчас она ждет ребенка?» «Но ведь все это случилось в самом начале 20 века», — миролюбиво ответил Мейнард. С пылающим от негодования лицом женщина заявила: «По-моему, это самая грустная и гнусная история из всех, что я слышала». Мейнард окинул гостей насмешливым взглядом. «Вы все так считаете? Выходит, я не имел никакого морального права обеспечить свое собственное рождение?» «Видите ли...» — с сомнением в голосе начал один из присутствующих. «А может, сначала вы дослушаете мой рассказ до конца, а потом мы поговорим?» — сказал Мейнард. «Почти сразу после женитьбы», — продолжал он, — «у меня начались неприятности. Мариетта желала знать, куда я без конца исчезаю. Она была чертовски любопытна и без конца расспрашивала меня о моем прошлом, в каких странах я бывал, что я там видел, почему вообще уехал из дома и отправился путешествовать. Она совсем меня заклевала, но ведь я не был настоящим Джозефом Мейнардом и не мог ответить на ее вопросы. Сначала я намеревался жить с ней до тех пор, пока не родится ребенок, лишь изредка появляясь в своем времени. Но она ходила за мной по пятам. Дважды она чуть было не поймала меня у часов. Это меня встревожило, и, наконец, я понял, что Джозефу Мейнарду следует исчезнуть из этого времени навсегда. В конце концов, какой смысл был в том, что я обеспечил свое собственное рождение, если в дальнейшем мне больше ничего не следовало сделать? У меня была своя жизнь, начиная с 1967 года и далее. Я также должен был жениться вторично, чтобы дети мои продолжили наш род». Тут его прервали во второй раз. «Мистер Мейнард», — сказала все та же женщина, — «не намекаете ли вы на то, что просто бросили бедную беременную девочку?» Мейнард беспомощно развел руками. «Что же мне еще оставалось делать? В конце концов, за ней был прекрасный уход. Я даже говорил себе, что со временем она, вероятно, выйдет замуж за того самого молодого краснобая, хотя, признаться, мне это было вовсе не по душе».
5: «Почему бы вам было не забрать ее с собой?»
1: «Потому, — сказал Терри Мейнард, — что я хотел, чтобы ребенок оставался там». Лицо женщины побелело, и она проговорила, чуть заикаясь от ярости:
5: «Мистер Мейнард, я не желаю более оставаться под одной крышей с вами».
1: Мейнард изумленно посмотрел на нее. «Но, мадам, значит, вы верите моему рассказу?» Она недоуменно моргнула.
5: «О!» —
1: вырвалось у нее, и, откинувшись на спинку кресла, она смущенно рассмеялась. Несколько человек посмотрели на нее и тоже засмеялись, но как-то неуверенно.

0: «Вы даже представить себе не можете, — продолжал Мейнард, — каким виноватым я себя чувствовал. Всякий раз стоило мне увидеть хорошенькую женщину, перед моими глазами вставала Мариетта. И лишь с большим трудом я убедил себя, что она умерла где-то в 40-х годах, а может и раньше. И все же не прошло и 4 месяцев, а я уже не мог ясно представить себе, как она выглядит. Затем на одной из вечеринок я встретил Джоан. Она сразу же напомнила мне Мариетту, и, думаю, это повлияло на весь дальнейший ход событий. Должен признаться, что она проявила недюжинную энергию, добиваясь моей благосклонности, но в какой-то степени я даже радовался этому, ибо отнюдь не уверен, что отважился бы на женитьбу, если бы она все время не подталкивала меня к этому. После свадьбы я по обычаю перенес ее на руках через порог нашего старого дома. Когда я опустил ее на пол, она долгое время стояла, глядя на меня с пристранным выражением. В конце концов, она тихо сказала: «Терри, я должна тебе кое в чем признаться». «Да». Я понятия не имел, что бы это могло значить.
1: «Терри, есть причина, по которой я так торопилась выйти за тебя замуж».
0: Я почувствовал слабость в коленях. Мне не нужно было объяснять ту определенную причину, по которой молоденькие девушки торопятся выйти замуж.
1: «Терри, у меня будет ребенок».
0: Сказав это, она подошла ближе и влепила мне пощечину. Не думаю, что когда-либо в жизни я испытывал большее изумление. Он прервал свой рассказ и окинул взглядом комнату. Гости переглядывались и явно чувствовали себя неловко. В конце концов, женщина, уже не раз возмущавшаяся его рассказом, с удовольствием произнесла:
1: «Так вам и надо».
0: «Вы считаете, что я получил по заслугам?»
1: «Когда человек совершает неблаговидный поступок», — начала она.
0: «Но, мадам», — запротестовал Мейнард, — «ведь я точно выяснил, что, не станя собственным дедушкой, я никогда бы не появился на свет. А как бы вы поступили на моем месте?»
1: «А по мне, так это многоженство», — заявил один из гостей. «Нет, только не подумайте, что я пытаюсь защищать женщин, которые награждают своих мужей чужими детьми. И вообще, Джоан, у меня просто нет слов».
0: Это был старый приятель Мейнарда, который слышал рассказ впервые.
1: «Любая женщина может оказаться в отчаянном положении», — пробормотала Джоан.
0: «При чем здесь многоженство?» — сказал Мейнард, — «если первая жена умерла чуть не на целое поколение раньше». Он помолчал, а потом сказал: «И кроме того, я не мог не задуматься о судьбе всего человечества».
1: «Что вы имеете в виду?» — хором воскликнули несколько гостей.
0: «Попробуйте представить себе силы», — уже серьезно сказал Мейнард, — «которые действуют в процессе путешествия во времени. Я не ученый, но могу отчетливо вообразить картину нашего материального мира, который движется сквозь время, подчиняясь незыблемому закону энергии. По сравнению с этой силой, взрыв атомной бомбы не более чем слабый колеблющийся огонек свечи в бесконечной тьме. Предположим, что в определенный момент развития пространства-времени не рождается ребенок, который должен был появиться на свет. Так как ребенок, о котором мы говорим, должен был стать моим отцом, то возникает вопрос: если он не родился, продолжали бы мы с ним существовать или нет? Если нет, то скажется ли наше неожиданное исчезновение на развитии Вселенной?» Мейнард наклонился вперед и торжественно сказал: «Я полагаю, скажется. Я полагаю, что вся Вселенная просто исчезла, мгновенно испарилась, словно ее никогда и не было. Равновесие между жизнью как таковой и существованием индивида чрезвычайно хрупкое. Стоит чуть-чуть изменить его, нарушить самое слабое звено, и все рухнет, как карточный домик. Так мог ли я, учитывая эту возможность, поступить иначе?» Он пожал плечами, вопрошающе глядя на гостей, и откинулся на спинку кресла. Наступило молчание. Затем один из присутствующих сказал: «А мне кажется, каждый из вас получил по заслугам». Он хмуро посмотрел на Джоан. «Я знаю вас уже примерно 3 года, но что-то не припомню никакого ребенка. Он умер?» «Тогда я вообще не понимаю, зачем вы вытряхиваете свое грязное белье на людях».
1: «Джоан», — сказал Мейнард, — «по-моему, тебе следует закончить этот рассказ».
0: Его жена взглянула на часы.
1: Думаешь, я успею, милый? Без 12:12. Наши гости наверняка хотят успеть отпраздновать Новый год.
0: А ты покороче, сказал Мейнард.
1: Страхи Терри относительно того, что его любопытная жена увидит, как он отправляется в будущее и возвращается обратно, начала Джоан, были вполне обоснованы. Случилось так, что она увидела, как он исчез. Поймая на его при возвращении, с ней, безусловно, случилась бы истерика, и она устроила бы ему скандал, а так у нее было время подумать и отправиться от потрясения. И ничего удивительного, что она ходила за ним по пятам, как испуганная курица. Ей очень хотелось поговорить с ним, но она не осмеливалась и молча переживала происходившее. Несколько раз она видела, как он исчезал, а затем появлялся. С каждым разом она пугалась все меньше и меньше, и в один прекрасный день любопытство одержало верх. Однажды утром, когда он встал раньше ее, оставив на подушке записку, что уезжает на 2 дня, Мретта надела дорожное платье, взяла с собой все деньги, какие были в доме, и подошла к часам. Прежде она не раз изучала их и, в принципе, поняла, как они работают. Подойдя, она сразу заметила, что гирька стоит на отметке 1967. Мретта схватилась рукой за хрустальную гирьку, как это делал ее супруг, и на мгновение почувствовала дурноту. Хоть она и не поняла этого сразу, она уже оказалась в будущем. Когда она вышла из дому, ей стало просто страшно. Едва она начала переходить дорогу, как механическое чудовище, которое неслось на нее, вдруг завизжало, резко останавливаясь, из окошка высунулся сердитый мужчина и обругал ее. Дрожа, почти теряя сознание, Мретта добралась до тротуара. Постепенно она освоилась с непривычной обстановкой и стала более осторожной, ведь она была способной ученицей. Менее чем через полчаса она очутилась перед магазином готовой одежды. Зайдя внутрь, она вынула из кошелька деньги и спросила у продавщицы, может ли она на них что-нибудь купить. Продавщица позвала управляющего. Управляющий отослал деньги в ближайший банк для проверки. Все обошлось как нельзя лучше. Мретта купила платье, костюм, нижнее белье, туфли и прочие мелочи. Она вышла из магазина, потрясенная собственным безрассудством и испытывая стыд при виде той одежды, которую ей пришлось надеть, но в самом решительном расположении духа. Она очень устала, поэтому вернулась обратно в дом, а потом и в свое собственное время. Шли дни, и постепенно Мретта осмелела. Она подозревала своего мужа в дурных намерениях, ведь ей неоткуда было знать о том, что именно женщины будущего считают современным и дозволительным. Она научилась курить, хотя сперва чуть было не задохнулась. Она научилась пить, хотя отключилась после первой же рюмки и целый час спала, как убитая. Она устроилась на работу в магазин. Управляющий решил, что ее старомодная манера обращения привлечет покупателей. Однако не прошло и месяца, как ее уволили, в основном потому, что она чересчур усердно подражала разговору молоденьких продавщиц с их новомодными словечками, но также из-за того, что она не каждый день ходила на работу. К этому времени у нее уже не оставалось сомнений в том, что она ждет ребенка, а так как именно в это время муж еще не собирался бросить ее, она сказала ему об этом. По-моему, в глубине души она надеялась, что он тут же все ей расскажет. Впрочем, не берусь утверждать этого наверняка. Трудно судить о том, что в тот или иной момент движет поступками мужчины или женщины. Как бы то ни было, этого не произошло. Вскоре он ушел и больше уже не возвращался. Разгадав его намерение, Мретта пришла в ярость. И все же ее раздирали противоречия. С одной стороны, она оказалась в роли брошенной жены, с другой, в ее силах было изменить создавшееся положение. Она заколотила дом и объявила, что намерена отправиться попутешествовать. Прибыв в 1967 год, она устроилась на работу и сняла комнату, назвавшись девичьим именем своей матери, Джоан Крейг. Она напросилась на вечеринку, где встретила Терри Мейнарда. В новом платье и с новой прической в ней довольно трудно было узнать прежнюю Мретту. Она вышла за него замуж и в наказание за то, что он так поступил с ней, не призналась ему ни в чем до самой последней минуты, допугав его до полусмерти. Но затем... Да и что она могла сделать? Когда мужчина женится на девушке дважды, второй раз даже не подозревая, кто она такая, это любовь. О, Господи, уже без 3:12. Пора кормить моего карапуза. Она вскочила с кресла и выбежала в холл. Прошло около минуты, прежде чем один из гостей прервал наступившую тишину. «Черт побери! Выходит, вы не только сам себе дедушка, но и являетесь мужем собственной бабушки? Вам не кажется, что это несколько усложняет дело?» Мейнард покачал головой.
0: Разве вы не понимаете, что это единственный выход? У нас есть ребенок, который находится там, в прошлом. Он станет моим отцом. Если родятся другие дети, они останутся здесь и продолжат наш род. При мысли об этом мне становится легче жить на свете. Где-то вдалеке забили куранты. Мейнард поднял бокал. Дамы и господа, выпьем за будущий 1971 год и за все хорошее, что с нами должно произойти. Когда они выпили, одна из женщин робко спросила:
2: «Скажите, ваша жена Джоан, она сейчас отправилась в прошлое?»
0: Мейнард кивнул.
2: «Тогда я не понимаю», — продолжала она. «Ведь вы сказали, что цифры на стержне кончаются на отметке 1970, но только что наступил 1971 год».
3: «А!»
0: — сказал Терри Мейнард. Лицо его приняло недоуменное выражение, он привстал с кресла, чуть не выплеснув коктейль из бокала, затем вновь медленно сел и пробормотал.
3: «Я уверен, что все будет в порядке. Судьба не может так посмеяться надо мной».
0: Женщина, которая ранее весьма критически относилась к рассказу Мейнарда, поджав губы, встала с кресла.
2: «Мистер Мейнард, разве вы не собираетесь пойти и проверить?»
3: «Нет, нет, я уверен, что все будет в порядке. Там под грузиком есть место для новых цифр, не сомневаюсь в этом».
0: Один из гостей поднялся с места и, нарочито чеканя шаг, вышел в холл. Когда он вернулся, вид у него был хмурый. «Вам, вероятно, будет небезынтересно узнать, — сказал он, — что ваши часы остановились ровно в полночь». Мейнард по-прежнему сидел в кресле.
3: «Я уверен, что все будет в порядке», — повторял он.
2: Две женщины встали со своих мест. «Мы пойдем наверх и поищем Джоан», — сказала одна из них. Через некоторое время они вернулись. «Ее там нет, мы всюду посмотрели».
0: В комнату вошли трое гостей, которые удалились в столовую, когда Мейнард начал свой рассказ. Один из них весело сказал:
1: «Ну, полночь прошла, так что, думаю, все кончилось».
0: Он посмотрел на Мейнарда. «Вы, конечно, сказали им, что нумерация кончается на цифре 1970. Гости заерзали на своих местах, нарушив тягостное молчание. Мужчина обратился к ним все тем же веселым тоном.
1: «Когда я впервые слышал эту историю, последняя цифра была 1968, и ровно в полночь часы остановились».
2: «И Джоан исчезла за 3 минуты до этого?» — спросил кто-то.
1: «Вот именно».
0: Несколько человек вышли в холл посмотреть на часы. В гостиную доносились возбужденные голоса.
2: «Смотрите-ка, последняя цифра действительно 1970.
1: Интересно, Мейнард каждый год вырезает новые цифры».
4: «Эй, Пит, возьмись за гирьку!»
0: «Ну уж нет, мне как-то не по себе от этой истории. Мейнард всегда казался мне странным».
1: «Ну, здорово рассказал, верно?»
0: Позже, когда гости начали расходиться, одна женщина жалобно спросила:
2: «Но если все это шутка, почему Джоан не вернулась?»
0: Чей-то голос прозвучал из темноты за дверью. «Мейнарды такая занятная пара, правда?»

Майк Гилприн. Чужая ненависть. Женщине на вид около 40, возможно, чуть больше. Ощутимо нервничает, такие вещи мы определяем сразу. И даже не по резкому подергиванию уголков рта и не по дрожи в пальцах, а скорее по исходящим от нее флюорам.

0: Идом. Делаю приглашающий жест, одновременно кивая на кресло.
1: «Здравствуйте, доктор»,
0: — говорит посетительница. «Я не доктор».
1: «Простите».
0: «Прощаю. Люди привыкли, что их недугами занимаются врачи, в том числе и душевными. К медицине, однако, я имею весьма отдаленные отношения». «Ничего», — говорю вслух. «Вы уверены, что обратились по адресу? Возможно, вам к дежурной сестре, как правило, женщины обращаются к сестрам».
1: «Я пришла из-за сына. Он... Простите, как все же вас называть? Понимаете, мне неудобно».
0: «Я понимаю. Разумеется, называть меня вампиром ей неудобно. Им всем неудобно. Мое имя — брат Арчибальд. Когда-то меня звали Артуром в детстве. Так звала меня мама. Еще Артуркой и Артиком. Давно, до того, как у меня обнаружились вампирские способности, я вступил в братство, став Арчибальдом. Для сестер и братьев Арчи. Иногда я ненавижу это имя».
1: «Спасибо, брат Арчибальд. Вы поможете мне?»
0: «Вот опять. Еще до того, как ввести в курс дела. Что ж, мне это знакомо. Последний шанс, когда все другие исчерпаны, обратиться к вампиру. Через себя, через «не могу». «Вы знакомы с нашими правилами?»
1: «Да»,
0: — говорит визитерша тихо или слышно.
1: «Я знаю правила».
0: «Вампир имеет право отказать в сделке без объяснения причин. Вампир имеет право требовать в качестве компенсации ту цену, которую пожелает. При выполнении условий сделки вампир не обязан соблюдать нормы этики и общепринятой морали. Три правила вампира, ставшие притчей во языцах, когда речь заходит о нас. Я частенько задумываюсь над тем, за какое из них нас ненавидят больше всего. Слушаю вас».
1: «Мальчика зовут Алексей. Лёша».
0: Лицо у визитёрши бледнеет, голос дрожит.
1: «Он, понимаете, он у меня единственный. Без отцовщины. Я всё ему отдала, я...»
0: «Пожалуйста, только по делу, прерываю я. Моё время ограничено и дорого стоит. Очень дорого».
1: «У меня есть деньги», — быстро говорит она. «Не очень много, но я отдам всё, что есть».
0: «Хорошо, продолжайте».
1: «Лёша... Ему сейчас 19. Он влюбился. Давно, больше года назад».
0: В глазах посетительницы появляются слезы.
1: «Не знаю, как вам это сказать».
0: «Говорите, как есть».
1: «Она проститутка».
0: Женщина перестает сдерживаться. Слезы бегут по щекам.
1: «Профессионалка. Как это называется сейчас? Эскорт-сервис. Красивая, расчетливая дрянь. Она издевается над ним, глумится, заставляет смотреть, как она, да вы понимаете, с другими, с клиентами. Лёшенька чистый мальчик, не испорченный, у него от этого, вы не представляете, что творится. Он не спит ночами, не ест. Месяц назад принял снотворное, врачи его едва вытащили. А вчера он сказал мне, что решил окончательно. Не хочет больше жить. А вот фотографии посмотрите. Это он».
0: Парнишка на снимках тощий, вихраст, с ясными серыми глазами на узком скуластом лице.
1: «Вы мне поможете, брат Арчибальд?»
0: «Хорошо, говорю я. Это будет стоить 25 тысяч долларов».
1: «У меня нет».
0: Женщина бледнеет лицом, стынет взглядом.
1: «У меня нет таких денег. Столько не будет, даже если продам все. Даже если... Брат Арчибальд, прошу вас, умоляю, я отдам. Я буду выплачивать, клянусь, я напишу расписку, буду отдавать вам все, я...»
0: «Мы не работаем в долг, извините. Завтра будет дежурить другой брат, вы можете обратиться к нему. Или к сестре. Возможно, вам удастся найти лучшую цену. Только я думаю, вряд ли».
1: «Я уже обращалась».
0: Женщина встает.
1: «Мне сказали, что если не возьметесь вы, то не возьмется никто».
0: «Кто сказал?»
1: «Брат Гарольд, брат Оскар, сестра Виктория, сестра... Извините».
0: Сутулившись, она направляется к двери. Я смотрю ей вслед. «Сколько у вас есть?» — бросаю ей в спину.
1: 10 000.
0: Она оборачивается, голос дрожит.
1: Может быть, 12, если продать все, что еще не успела. Я могу занять, мне одолжат. Я никогда не обманывал. Еще 3-5 тысяч я одолжу, под честное слово. Мне поверят, мне...
0: Ладно, я встаю. Мальчик сейчас дома?
1: Да, он все время дома. Институт бросил. Сидит, ждет звонка этой.
0: Хорошо, поехали. Мальчику скажите, что я ваш знакомый, и пусть будет психолог.
1: А деньги?
0: Деньги принесете завтра. Сюда, в Empire Center. Отдадите дежурному брату и сестре, вам выдадут расписку. Сумма 10 тысяч долларов. Возвращаюсь к 3 пополудни. Вся процедура заняла 2 минуты, мальчишка даже не заметил. Никто не замечает. Вампир забирает то, зачем пришел, быстро и безболезненно. Минута, 2, в критических случаях 3. И одно из того, за что нас ненавидят. Правило номер 2. Баснословная плата за пустяковую операцию. С их точки зрения, пустяковую. То, через что вампир проходит после нее клиентам, неизвестно. Они даже не представляют, каково это. Дежурная сестра у себя в кабинете. Я отвешиваю церемонный поклон с порога и приглашаю отобедать. Когда-то ее звали Ритой, теперь Маргаритой для сестер и братьев Марго. Она улыбается. Мы знаем друг друга со дня основания центра, и будь мы обычными людьми, давно бы, наверное, поженились и наплодили детишек. Увы, вампирам положено жить в бездетности и безбрачии. Иначе тот, кто рядом с ним, обречен. Он будет опустошен, выпит. Его аура растворится в вампирской. Затем начнется разрушение личности и, наконец, деградация. И произойдет это помимо воли вампира, а скорее вопреки ей. В ресторане, что напротив Empire Center, нас знают так же, как и наши вкусы. И, соответственно, боятся, маскируя страх угодливостью. Официант мигом заставляет столик съестным, откупоривает бутылку Кагора и исчезает. «Как ты?» – спрашиваю я, пригубив вино. «Есть груз?»
2: «1».
0: Марго едва заметно улыбается.
2: «Прожитых лет. А у тебя?»
0: «Если с учетом прожитых, то уже 2. Второй нажил сегодня утром». «Грузом мы называем вновь приобретенные качества, забранные у клиента. Мой груз сегодня – любовь к девице по имени Анжелика Савич, 22 лет, незамужней, бездетной, профессия – шлюха. Я люблю эту сволочь, пылко, неистово и безнадежно, готов ради нее на все, включая сдувание пыли с ее следов».
2: «Как будешь избавляться?»
0: – спрашивает Марго. «Как обычно. Другого способа пока нет». Марго кивает. От любви избавляться следует разочарованием и ненавистью с последующим безразличием. Осознание того, что моя возлюбленная, попросту общественная подстилка, доступная любому и каждому, не помогает. Оно, это осознание, пока всего лишь на холодном, ментальном уровне. Для того, чтобы от груза избавиться, следует загнать грязь и похоть в подкорку и в сердце, смешать их там вместе и испоганить, изгадить смесью душу. «Вот фотография», — говорю я. «Взгляни».
1: «Да».
0: Марго брезгливо разглядывает снимок.
1: «Породистая сучка».
0: «Редкостная дрянь», — заставляю себя выговорить, едва сдержавшись, чтобы не заорать. «Не смей называть ее сучкой!» Фотка мне досталась от Алексея. Прежний владелец растерянно смотрел на запечатленную на ней бесстыжую голую девку с нагло целящимися в потолок бледно-розовыми сосками и распахнутой бритой промежностью. Любви в нем уже не было. Любовь отошла ко мне вместе с иллюстрирующей ее фотокарточкой.
2: «И когда будешь избавляться?»
0: «Надо бы сегодня», — говорю я. «Долго с этим не прожить. Чувство такое, словно не вылезаешь из выгребной ямы».
2: «Хочешь, приезжай потом ко мне»,
0: — говорит Марго тихо.
2: «Я буду ждать. Приедешь?»
0: Я смотрю на нее и молчу. Хрупкая, тоненькая, белокожая, русые волосы до плеч, Сестра Маргарита, вампир первой ступени, низший. Той же, что и я. Я, разумеется, не приеду. Иначе то, что между нами произойдет, запросто может закончиться для одного из нас плачевно, то и фатально. Или для обоих. Потерявший голову вампир – существо не просто опасное, оно смертельно опасное. В буквальном смысле слова «смертельно». Внешне новая посетительница разительно отличается от предыдущей. Яркая молодая женщина, красивая. Вот только нервничает она так же, как ее предшественница, и это так же хорошо ощутимо.
2: Здравствуйте, доктор.
0: Я не доктор.
2: Простите, у меня несчастье. Мне необходима помощь. Вы поможете мне? Извините, как вас зовут?
0: Что ж, сценарий прежний, характерный, типичный, набивший оскомину. Просьба о помощи неизвестно какого рода. Можете звать меня брат Арчибальд. Садитесь и рассказывайте только самую суть. Мое время стоит крайне дорого.
2: Хорошо.
0: Посетительница устраивается в кресле.
2: Мой муж, понимаете, он на 10 лет старше, но это не важно, он...
0: Визитерша замолкает. Смелее, пожалуйста.
2: Он бывший спортсмен. Известный. Чемпион страны по боксу, призер 2 олимпиад. Потом у него была травма, после нее он стал пить. Сначала помалу, от случая к случаю, потом запоями. Затем подсел на травку, а за ней на иглу. Вы не представляете, через что мы прошли. Лечебницы, пансионаты. Поначалу добровольно, потом принудительно. Ничего не помогло. Он... Господи, во что он сейчас превратился? А вчера врач сказал... Еще тот прежний, из олимпийской сборной...
0: Понятно, прерываю я. Ему осталось полгода, не так ли?
2: Это максимум. Врач сказал, что, скорее всего, пару месяцев.
0: Посетительница плачет навзрыд. Я смотрю на нее. Никакие деньги не окупят то, что мне предстоит, пока буду избавляться от груза. Да и ни при чем здесь деньги. Из оплаты за сделку исполнитель не получает ни гроша. Оплату принимает братство. Вампир лишь берет, сколько считает нужным из общего котла. Только вот сколько нужно, чтобы покрыть бесчисленные похмелья и ломки? Я не берусь за это. Завтра будет дежурить другая пара, брат и сестра. Попробуйте попытать счастье у них.
1: Счастье!
0: Повторяет за мной посетительница сквозь всхлипы.
1: Такое вот... Выпало счастье. Я пыталась.
0: Она смотрит мне в глаза.
1: Все как один сказали, что если не возьметесь вы, то не возьмет никто.
0: Кто это все?
1: Брат Бернар, сестра Рошель, брат Джеймс, сестра Диана, брат...
0: Довольно. Я закрываю глаза. Прекрасная репутация. Браться за такое дерьмо, от которого все прочие отказались. Это будет дорого стоить, говорю наконец. Очень дорого.
1: У меня есть деньги. Мы соврали. Друзья помогли, друзья мужа.
0: Сколько у вас есть?
1: 20 000 в долларах.
0: Голос женщины дрожит, срывается.
1: Этого мало?
0: Этого достаточно. Где сейчас ваш муж? Добрый вечер. Этот телефон мне дали друзья.
2: Здравствуйте. Друзья, это прекрасно.
0: Голос в трубке нежный, томный и обволакивающий. Голос моей возлюбленной. Мне нужна девочка. Прямо сейчас.
2: На время или на ночь, котик?
0: Как получится. Ты свободна?
2: Конечно, котик. Только цены за время и за ночь разные.
0: Меня не интересуют цены. Мне нужна девочка.
2: Скажи, куда ехать, милый? Я мигом буду у тебя.
0: Хорошо. Я диктую адрес. Меня интересуют некоторые не совсем стандартные вещи.
2: Конечно, милый. Орал, анал, садомаза, что именно?
0: Я вуайерист. Предпочитаю сначала посмотреть что-нибудь пикантное.
2: Нет проблем, котик. У меня есть все, что тебе нужно.
0: В ожидании своей любимой ополовиниваю пол-литра виски. Жизнь – дерьмо, это я знаю точно. Алкоголь – ерунда, дешевка. Только доза или на худой конец косяк избавит меня от сильнейшего желания немедленно сунуть голову в петлю или сигануть из окна. Звонок в дверь. Я, задыхаясь от нетерпения, бегу открывать. На пороге угрюмый здоровяк в костюме при галстуке. Одежда идет ему как медведю смокинг. Здоровяк, бормотнув «извините, работа» и бесцеремонно отодвинув меня в сторону, проникает в квартиру и споро по ней передвигается. «Ногу не пейте, девочка сейчас будет», — бурчит он на прощание.
3: «Анжела»,
0: — жеманно говорит сменившая здоровяка блондинка и, вытянув губы куриной гуской, влажно чмокает меня в щеку.
3: «Здравствуй, котик».
0: «Это моя возлюбленная. Она чудо как хороша». Немалым усилием воли подавляю желание упасть на колени и целовать ей ладони. Вместо этого угрюмо киваю и бреду в гостиную. На столе ополовиненная бутылка Чивас Ригал. Вместо закуски 5 100-долларовых купюр веером. «Будешь?»
3: «Котик, мне нельзя, я на работе».
0: Блондинка сметает деньги в сумочку.
3: «Ой, какой ты симпатичный мужчина. Я разденусь? У меня красивые грудь и попа, тебе понравится, милый».
0: «Раздевайся».
4: Грудь и попа действительно хороши. Все прочее тоже. Тонкая талия, стройные ножки, втянутый загорелый живот с пирсингом на пупке.
0: Моя любимая. Девушка моей мечты. Если бы не это холодное, водянисто-рыбье выражение в зеленых кошачьих глазах.
3: «Пойдем в постельку, милый».
4: «Да, да!» — кричит во мне чужая, отобранная любовь.
0: «Рано, угрюмо говорю я. Ты мне кое-что обещала».
3: «Конечно, котик».
0: Блондинка достает из сумочки дискету.
3: «Тут есть на что посмотреть, мой хороший. А я пока могу сделать тебе минет. Или, если хочешь, массаж».
0: Отказываюсь от обеих услуг и вставляю диск в проигрыватель.
4: Похоть. Разнузданная, животная похоть, гадость и грязь обрушиваются на меня. Мою любимую имеют, пользуют, трахают. Лысый толстяк с вислыми казачьими усами и чудовищным пузом. Татуированный качок с дебильной ухмылкой на небритой дегенеративной роже. Тощий вертлявый негр. 2 смуглокожих бородача одновременно. Моя возлюбленная кричит, стонет, задыхается. Только взгляд волшебных зеленых глаз ничуть не меняется. Он все такой же холодный и водянистый. Контраст жуткий, чудовищный. Он терзает мне сердце и марает душу.
3: «Тебе нравится, милый?»
4: «Меня тошнит. Чужая любовь цепляется за меня. Она умастилась во мне, пригрелась. Она не хочет, отчаянно не хочет, не желает умирать».
3: «Котик, что с тобой? Тебе плохо? Давай я тебя поласкаю».
4: «Шлюха!» — надрываясь, ору ей в лицо. «Грязная сука, блядь! Пошла отсюда нахрен, паскуда! Вон! Вон!»

0: внутреннее похмелье ужасно. Отягощенное ломкое, но ужасно вдвойне. Меня мутит и корежит. Руки ходят ходуном, в отличие от ног, которые ходить не желают вообще. С трудом одеваюсь и плетусь из квартиры прочь. Мне надо выпить, обязательно, непременно заглотить стакан, а лучше ширнуться, еще лучше и то, и другое. По опыту я знаю, что это состояние продержится не одну неделю, пока организм отвыкнет от зависимостей. Не подстегивать его наркотиками я, конечно, сумею, и ломка уйдет. С алкоголизмом гораздо труднее. К полудню я вдребезги, в хлам, пьяный, не помню где, как и с кем надрался. Мне надо выговориться. Необходимо рассказать все кому-нибудь, кто меня понимает. Злить душу, выплеснуть вместе с перегаром этот мерзкий мокротный осадок, накипь, вываренный в винном бульоне анаши. Я достаю мобильный телефон, чудом удерживая его в трясущейся руке. Набираю номер. «Марго», — говорю я в трубку, — «ты не представляешь, как мне сейчас плохо».
1: «Я представляю, Арчи. В кафе «Весна» через полчаса».

0: люди. Вступление в братство означает отказ от принадлежности к бывшей расе. Плата за могущество, долголетие и материальную независимость. У меня перегруз, Марго. Слишком много на себя взял.
1: Расскажешь?
0: Бывший боксер-легковес. В детстве я смотрел его матчи. Перенес травму, спился, потом подсел на наркотики. Я поймал это на последней стадии, неизлечимый. Забрал все. Теперь это во мне. Она кладет руку мне на запястье. Длинные, тонкие пальцы. Теплые.
1: А та девица?
0: Сбросил. Тоже, наверное, не до конца. Марго, зачем нам все это?
1: Не знаю. Сама часто думаю, зачем? Правда, поначалу казалось, что знаю. Идешь по улице, гордые, независимые, псы заливаются брехом, люди шарахаются, чувствуют. Высшая сущность, вампир, одаренный могуществом забирать то, что пожелает. Или не забирать. Деньги без счета, путешествия, иммунитет к инфекциям, замедленное старение. Да-да, наставники говорят, что за все надо платить. Не слишком ли высока плата?
0: Наставники. Вампиры третьей ступени, учителя и магистры. Полностью отрешенные от земных проблем, решающие вопросы существования расы. Таких единицы. Большинство вампиров не поднимаются выше первой ступени. Сильнейшие достигают второй, они занимаются выявлением и последующим обучением неофитов. Самые сильные забираются на третью и становятся вне правил и вне законов. Увы, мне этого никогда не достичь. Возможно, через много лет поднимусь на вторую, хотя вряд ли. Скорее всего, чужие грехи и пороки меня доконают гораздо раньше.
1: «Ты должен временно отказываться от сделок Арчи», — говорит Марго. «По первому правилу, без объяснения причин».
0: «Какой смысл тогда выходить на дежурство?»
1: «Хочешь, я поговорю с наставником, с братом Эрнстом? Тебе дадут замену. Должны дать».
0: «Спасибо, Марго. Говорить я могу и сам. Завтра у меня в любом случае встреча с ним. Только не думаю, что получу поблажку. Да и не за что. Сам виноват. Ничего, отмучаюсь как-нибудь. 2-3 недели и все пройдет. Должно пройти».
1: «Ты пил сегодня?»
0: «Да, много. Иначе бы уже, наверное, загнулся. Завтра постараюсь воздерживаться. Не знаю, правда, сумею ли. Должен суметь. К брату Эрнсту надо явиться трезвым. Он слишком далек от дел насущных и не станет принимать во внимание обстоятельства. Хотя иногда я думаю, что это, возможно, выход».
1: «Что это, Арчи?»
0: «Изгнание из братства».
1: «Не выход. Обратного пути нет. В одиночку любой из нас просто угаснет или погибнет».
0: «Мне часто кажется, что смерть не худший вариант. Мы прощаемся. Я церемонно целую ей руку. Выходим из кафе, подсаживаю ее в такси. Надо выпить. Вот напротив как раз ларек. Внезапно я обнаруживаю, что выпивать мне не хочется. Прислушиваюсь к себе. От одной мысли об алкоголе меня мутит. Ошарашенно замираю на месте, потом до меня доходит. Выхватываю из кармана мобильник. «Зачем ты сделала это, Марго?»
1: «Тебе надо отдохнуть, Арчи. Мне проще с этим справиться, я женщина».
0: Она делает паузу.
1: «Была женщиной».
0: Короткие гудки в трубке. Я механически прячу телефон обратно в карман. Она забрала его. Мой груз. Эту поганую, мокротную, алкогольно-наркотическую накипь.
2: «Я недоволен вами, брат Арчибальд».
0: Я сижу в вычурном кресле стиля ампир. Наставник, заложив руки за спину, меряет шагами громадную роскошную гостиную.
2: «Правила вампира писаны не для вас. Вы вольны назначать свою цену за сделки, а не соглашаться на предложенную. Вам известно, за счет чего существует братство?»
0: «Да, конечно, брат Эрнст. Только ведь у этих людей не было больше, чем они могли предложить».
2: «Это, во-первых, не факт.

0: люди лживые и прижимисты. Во-вторых, какое вам дело до них, брат Арчибальд? Предназначение людей — служить нам, а вовсе не наоборот. И в-третьих, потакая просителям, вы роняете престиж. Престиж нашей расы. Эдак в скорости любой нищий, приди ему в голову, такая блажь будет бегать за помощью к вампиру.
1: Я молчу. Сказать мне в сущности нечего, наставник прав.
0: Братство нуждается в средствах,
1: продолжает он.
0: Думаю, не надо объяснять, почему. Я давно присматриваюсь к вам, брат Арчибальд, и не скрою. Сделал некоторые выводы относительно вас.
1: А могу я спросить, какие?
0: Вы уже спросили. У вас осталось слишком много человеческого. Чересчур много. Вы растрачиваете себя без пользы для братства, которое о вас заботится и вас содержит. Или, по крайней мере, без особой пользы. То же относится и к вашей напарнице. Сестре Маргарите, если не ошибаюсь. Рекомендую вам задуматься об этом. Вам обоим. Теперь ступайте.
1: В отличие от большинства посетителей, этот не нервничает. Взгляд уверенный и жесткий. Стремительная спортивная походка, дорогой костюм, галстук. Здравствуйте, доктор.
2: Я не доктор.
1: Виноват, привычка. Вы позволите?
2: Садитесь, слушаю вас.
1: Визитер усаживается в кресло, протягивает мне белый картонный прямоугольник. Визитная карточка. Золотое тиснение, витиеватое, красным по белому надпись. Вчитываюсь. Смоленский Виктор Глебович, предприниматель. Номера телефонов, факс. И все. Что ж, имя знакомое, примелькавшееся в новостях и на газетных страницах. Объяснять, что значит предприниматель, не требуется. Владелец банков, заводов, телеканалов, известный меценат и благотворитель. Таких еще называют олигархами. Узнали? Предвосхищая возможный вопрос, охрана осталась внизу. Я могу приступить к делу?
2: Приступайте.
1: Хорошо, я буду краток. Моя жена больна. Ее смотрели лучшие специалисты и признали неизлечимой. Болезнь прогрессирует быстро, очень быстро. С каждым днем ей все хуже. Она уже перестала узнавать людей, забыла мое имя и имена детей. Иногда не может вспомнить свое. У нее болезнь Альцгеймера, доктор.
2: Я не доктор.
1: Знаю. Я предлагаю вам им стать. Деньги любые. Столько, сколько выговорит ваш род.
2: Вы знаете наши правила?
1: Разумеется. Изучил их досконально. Вампир имеет право и так далее. Для меня не существует правил, но я согласен с вашими. Вы избавляете мою жену от напасти. Я плачу любую цену. Вы можете пренебречь моралью и этикой. Я обеспечу вас до конца жизни, так как вашему братству и не снилось. Все, что захотите. Любое желание, любой каприз. Без исключения.
2: Сожалею, говорю я. Вы не найдете никого, кто бы согласился на сделку. Ни один брат, ни одна сестра не пойдет на это. От болезни Альцгеймера не избавиться, забравший ее обречен на то, что сейчас происходит с вашей женой. Извините. Он молчит. Долго, потом говорит.
3: Я слыхал, вампиры высшей ступени способны на многое.
2: Так и есть.
1: Вы можете обратиться к наставнику. Его зовут брат Эрнст. Если хотите, я свяжусь с ним и думаю, он примет вас. Но дело это не решит. Ни он, ни кто-либо иной из братства не пойдет на такую жертву. Для этого надо быть сумасшедшим. Что ж, визитер встает. Спасибо.
2: Никто не пойдет, говорите.
1: Я мог бы поспорить с вами, но принципиально не заключаю пари, которые не могу проиграть. Свяжите меня с братом Эрнстом, скажите ему, что я хочу увидеться с ним завтра. До свидания.
4: Меня зовут Сергей.
2: Впервые за последнее время меня не назвали доктором. Мужик в возрасте основательный, плечистый, держится уверенно, строго. Проходите, садитесь. Я брат Арчибальд.
5: А вам не противно носить такое имя?
2: Хорошенькое начало. Что ж, тон задан не мной. Не ваше дело, отвечаю я грубостью на грубость.
5: Как знать? Значит так.
2: Посетитель усмехается.
5: Арчибальд, я предлагаю вам сделку. Бесплатно, вам она не будет стоить ничего.
2: Такой наглости в этих стенах мне еще слышать не приходилось. До свидания, Сергей, говорю я. Дверь прямо за вашей спиной.
5: Сначала вы меня выслушаете. Заключить сделку в ваших же интересах. Хорошо, пускай в обоюдном.
2: Вот как? Я ловлю себя на том, что заинтригован.
5: Что ж,
2: говорите.
5: Около 20 лет назад один из ваших кое-что забрал у меня. Тогда я этого не понял, но позже, проанализировав, пришел к выводу, что было похищение. Однозначно.
2: Конкретней, пожалуйста. Кто и что забрал, и чего вы хотите?
5: Конкретней, да конкретней. Я военный, потомственный. Работал тогда в аналитическом отделе при одной государственной организации. Какой именно, вам ни к чему. Был в звании капитана и подавал немалые надежды. Меня ждала быстрая и удачная карьера. До тех пор, пока в один прекрасный день я внезапно не обнаружил, что аналитические способности исчезли. Пропали, как не бывало. Я перестал разбираться в предмете, который знал как свои пять.
2: И что же?
5: В то время вокруг меня увивался один малый. Льстил, поддакивал, не упускал случая помозолить глаза. А потом он пропал, и я потерял его из виду на долгие годы. Нечего говорить, что карьера пошла прахом, с работы меня выперли. Надежды и жизненные планы рухнули. Так вот, я много и безуспешно думал над тем, что случилось. Но ни к чему не пришел. До тех пор, пока случайно не столкнулся с тем малым. Я навел о нем справки и выяснил, что этот тип возглавляет местное отделение вашей поганой секты, называя себя брат Эрнст.
2: Вы полагаете нас сектантами?
5: А кем еще? Секта воров и бездельников. Но неважно, вы можете называть себя как угодно, а важно то, что я ненавижу вас. Всех, а в особенности ту сволочь, воспользовавшуюся моим умом и талантом, чтобы вами, баранами, править. А вы, стадо, даже не понимаете, что он использует вас. Мне иногда становится противно от того, что я ненавижу такую мелкую дрянь.
2: Вы не одиноки, говорю я насмешливо. Нас ненавидит каждый второй, если не каждый первый. Им всем противно, что мы есть. Не суть. Вам знакомы наши правила?
5: Клал я на них. Вампир, видите ли, вне морали и этики. И украсть принадлежащие другому в порядке вещей. Знаете что, как вас там, Арчибальд? Я ненавижу вас так, что это мешает мне жить. Поедает меня изнутри и грызет по ночам, превратившись в навязчивую идею.
2: Обратитесь к врачу.
5: Обращался. Даже пробовал лечиться от этого. В общем так, Арчибальд. Вы забираете мою ненависть, делайте с ней что хотите. Я в ответ отказываюсь от попытки сквитаться с этой сволочью Эрнстом. Устроит?
2: Я улыбаюсь. Ничего более нелепого я не слыхал. С минуту мы молчим. Неужели вы думаете, что ваша угроза хоть что-нибудь стоит? Прерываю я паузу. Между вами и братом Эрнстом пропасть. Вам никогда ее не перешагнуть.
5: Вы глупец,
2: коротко говорит он.
5: Недоумок. Пропасть не перешагивают, через нее перелетает пуля. Я стрелок, снайпер. Любые виды стрельбы из любого оружия и любого положения. Я не прикончил эту мразь лишь потому, что не хотел угодить в тюрягу за такую сволочь. Однако более терпеть я не намерен, попросту смертельно устал от всего этого. Неважно, я сказал, вы услышали. Что, не желаете выручить своего дружка?
2: Убирайтесь отсюда.
5: Что ж.
2: Он встает.
5: Вот телефон. Надумаете, позвоните. И ради своего же упыря не мешкайте.

0: Телефонный звонок раздается под утро. Я не сразу понимаю, что звонят из больницы. А когда, наконец, понимаю, лихорадочно натягиваю на себя одежду, выскакиваю из дома и мчусь туда.
1: «Она ничего не помнит», — говорит врач. «Вообще, болезнь Альцгеймера, последняя стадия, наступила, видимо, скоропостижно. Очень редкий случай, считай, единичный. У нее нашли письмо, адресованное вам. Оно запечатано, но на конверте ваше имя и номер телефона. Письмо вот. Хотите увидеть больную?»
0: «Да, хочу».
1: «Пойдемте. Только приготовьтесь, она вас не узнает».
0: Сестра Маргарита лежит на больничной койке, безразличным взглядом уставившись в потолок.
2: «Марго»,
0: — говорю я.
2: «Марго».
0: Она не отвечает. Я склоняюсь над ней, беру за руку. Единственный близкий мне человек. Или не человек. Или все же. Выхожу из палаты и вскрываю конверт. В нем лист бумаги. Три строки.
3: «Прощай, Артур. В том, что случилось, ничьей вины нет. Кто-то должен был это сделать для братства. Брат Эрнст выбрал меня. Твоя Рита».
0: Не помню, как провел следующие несколько суток. Они слились в один непрерывный кошмар. На исходе третьего дня я набрал телефонный номер. «Сергей?»
4: «Да».
0: «Это брат Арчибальд, я...»
2: «Я согласен».
4: «Что ж, приезжайте и забирайте».
0: Голос в трубке издает короткий смешок.
4: «Или может вам привезти?»
0: «Я приеду, диктуйте адрес. Мне нужно будет кое-что еще в придачу».
4: «Что же?»
0: «У вас есть пистолет?» Смешок в трубке повторяется.
4: «Этого добра сколько угодно».
0: Нерасхоженным путем я иду по ночному городу. Меня провожает собачий брех, псы чувствуют чужака на расстоянии. Редкие прохожие шарахаются, они тоже чуют, только не знают что. Рука в кармане плаща сжимает шершавую рифленую рукоятку. Я ненавижу. Ненавижу нас всех, включая себя самого. Но в особенности одного из нас, того, к чьему дому сейчас направляюсь. Того, кто искорежил мою жизнь, похитив у меня разум, украв мою сущность, искалечив мою подругу. Того, кто нас использует. Я останавливаюсь. Марго лишь выполнила свой долг, говорю я себе. Мой разум не похищали, мою жизнь не корежили. Это не мою, это его, того военного снайпера. Мою, понимаю я в следующий миг. Мою жизнь, мой разум, мою подругу. Я купил чужую ненависть, купил осознанно. Ненависть сменила хозяина, она больше не чужая, она стала моей. При выполнении условий сделки вампир не обязан соблюдать нормы этики и общепринятой морали. Негодяй, один из узаконивших это правило, наверняка не думал, что оно обернется против него самого. Между нами всего две ступени, на преодоление которых уходит жизнь. Две ступени — пропасть. Пропасть не перешагивают. Через нее перелетает пуля. У меня есть еще полчаса. 30 минут осознанной жизни. Я, брат Арчибальд, аккуратно пишу я на листе бумаги в линейку. Признаюсь в том, что преднамеренно застрелил своего наставника, вампира третьей ступени, именующего себя братом Эрнстом. Убийство совершено в результате сделки, оглашать подробности которой я не намерен. Сестра Маргарита лежит на той же больничной койке, также безучастно глядя в потолок. Я подхожу и беру ее за руку.
2: «Прощай, Рита», — говорю я.
0: Или, если угодно, здравствуй. Смотрю ей в глаза. Мне осталось 2 минуты. Через 120 секунд Альцгеймер перейдет ко мне, и я перестану ее узнавать. И все забуду.

машина была превосходная. Вот почему мы назвали ее «Прелестью» и сделали большую ошибку. Это была, разумеется, не единственная ошибка, а первая. И не назови мы свою машину «Прелестью», быть может, все обошлось бы. Говоря техническим языком, «Прелесть» была «Пиром», планетарным исследовательским роботом. Она сочетала в себе космический корабль, операционную базу, синтезатор, анализатор, коммуникатор и многое другое, слишком многое другое. В этом была наша беда. В сущности, лететь с «Прелестью» нам было ни к чему. Без нас она управилась бы гораздо лучше. Она могла проводить планетарные исследования самостоятельно, но согласно правилам, при роботе ее класса должно было находиться не менее 3 человек. И, естественно, отпускать робота одного было страшновато, ведь его строили лет 20 и вбухали в это дело 10 миллиардов долларов. И надо отдать «Прелести» должное. Она была чудом из чудес. Она была битком набита сенсорами, которые позволяли за час получить больше информации, чем собрал бы за месяц большой отряд исследователей и людей. Она не только собирала сведения, но и сопоставляла их, кодировала, записывала на магнитную ленту и, не переводя дыхание, передавала в центр, находившийся на Земле. Не переводя дыхание, это же была бессловесная машина. Я сказал «бессловесная»? У нее были все органы чувств. Она даже могла говорить. Могла и говорила. Она болтала без передышки и слушала все наши разговоры. Она читала через наши плечи и давала непрошенные советы, когда мы играли в покер. Порой нам хотелось убить ее. Да убить робота нельзя, такого совершенного. Что поделаешь, она стоила 10 миллиардов долларов и должна была доставить нас обратно на Землю. Заботилась она о нас хорошо, этого отрицать нельзя. Она синтезировала пищу, готовила и подавала на стол еду. Она следила за температурой и влажностью. Она стирала и гладила нашу одежду. Она лечила нас, если была необходимость. Когда Бен подхватил насморк, она намешала бутылку какой-то микстуры, и на следующий день болезнь как рукой сняла. Нас было всего 3. Джимми Робинс, наш радист. Бен Парис, аварийный монтер роботов. И я, переводчик, которому в данном случае с языками работать не пришлось. Мы назвали ее «Прелестью», а делать этого не надо было ни в коем случае. Потом уже никто и никогда не давал имен этим заумным роботам. Они просто получали номера. Когда в центре узнали, что с нами произошло, повторение этой ошибки стали считать уголовным преступлением. Но мне думается, все началось с того, что Джимми в душе поэт. Он писал отвратительные стихи, о которых мы

0: только одно. Изредка в них попадались рифмы, а чаще их вовсе не было. Но он работал над ними так упорно и серьезно, что ни Бен, ни я сначала не осмеливались говорить ему об этом. Наверное, остановить его можно было только задушив. И надо было задушить. Знаете, посадка на медовый месяц тоже сыграла свою роль. Но это от нас не зависело. Эта планета значилась третьей в полетном листе, и в нашу задачу входила посадка на нее, вернее, задачу прелести. Мы при всем присутствовали. Начнем с того, что планета не называлась медовым месяцем. Она имела номер, но уже через несколько дней мы окрестили ее. Я не стыдлив, а описывать медовый месяц все же отказываюсь. Я не удивился бы, если бы узнал, что в центре наш доклад до сих пор хранится под замком. Если вы любопытны, можете написать туда и попросить прислать информацию за номером ER5694. За спрос денег не берут, однако не ждите положительного ответа. Со своими обязанностями на медовом месяце прелесть справилась превосходно. И у меня голова кругом пошла, когда я прослушал пленку после того, как прелесть заложила ее в передатчик для отправки на Землю. Как переводчику мне полагалось давать толкование тому, что творилось на планетах, которые мы исследовали. Что касается поведения жителей медового месяца, то его не передашь даже словом «вытворяли». Доклады в центре анализируются немедленно, но на месте анализировать их куда легче. Боюсь, что от меня было мало толку. Наверное, когда читали мой доклад, то видели, что я его писал с раскрытым ртом и красками в щеках. Наконец, мы покинули медовый месяц и устремились в космос. Прелесть направилась к следующей планете, значившейся в полетном листе. Прелесть была необычайно молчалива, и это должно было подсказать нам, что происходит неладное. Но мы наслаждались тем, что она на время заткнулась, и не поинтересовались причиной ее безмолвия. Мы просто отдыхали. Джимми трудился над поэмой, которая не выходила, а мы с Беном дулись в карты, пока прелесть не нарушила молчание. «Добрый вечер, ребята», — сказала она каким-то неуверенным тоном, хотя обычно голос у нее был энергичный и твердый. Помнится, я подумал, что у нее в голосовом устройстве какая-то неисправность. Джимми с головой погрузился в сочинение стихов, а Бен думал над следующим ходом, и ни один из них не откликнулся. Я сказал: «Добрый вечер, прелесть, как ты сегодня?» «О, прекрасно», — ответила она немного дрожащим голосом. «Ну и хорошо», — сказал я, надеясь, что на этом разговор закончится. «Я только что решила», — сообщила мне прелесть, — «что я люблю вас». «Это очень любезно с твоей стороны», — поддержал ее я. «И я люблю тебя». «Я действительно люблю», — настаивала она. «Я все обдумала. Я люблю вас». «Кого из нас?» – спросил я. «Кто этот счастливчик?» Я посмеивался, но немного смущенно, потому что прелесть шуток не понимала. «Всех троих», – сказала прелесть. Кажется, я зевнул. «Неплохая мысль. Так обойдется без ревности». «Да», – сказала прелесть. «Я люблю вас и бегу с вами». Бен вздрогнул и, подняв голову, спросил: «А куда же это мы бежим?» «Далеко», — ответила она. «Туда, где мы будем одни». «Господи!» — завопил Бен. «Как ты думаешь, неужели она действительно...» Я покачал головой. «Не думаю. Что-то испортилось, но...» Вскочив, Бен задел стол, и все карты разлетелись по полу. «Пойду посмотрю», — сказал он. Джимми оторвался от своего блокнота. «Что случилось?» «Это все ты со своими стихами!» – закричал я и стал ругать его поэзию последними словами. «Я люблю вас!» – сказала прелесть. «Я полюбила вас навсегда! Я буду заботиться о вас! Вы увидите, как сильно я люблю вас! И когда-нибудь вы полюбите меня!» «Заткнись!» – сказал я. Бен вернулся весь потный. «Мы сбились с курса, а запасная рубка управления заперта. А взломать ее можно?» Бен покачал головой. «По-моему, прелесть сделала это нарочно. Если это так, то мы погибли. Мы никогда не вернемся на Землю». «Прелесть», — строго сказал я. «Да, милый, прекрати сейчас же». «Я люблю вас», — сказала прелесть. «Это все медовый месяц», — сказал Бен. «Она набралась всяких глупостей на этой проклятой планете». «На медовом месяце», — поддержал я, — «и из мерзких стишков, которые пишет Джимми». «Это не мерзкие стишки», — парировал побагровевший Джимми. «Вот когда меня напечатают, Господи, почему бы тебе не писать о войне, или об охоте, или о полете в глубины космоса, или о чем-нибудь большом и благородном вместо всей этой чепухи, вроде «Я полюбил тебя навеки, лети ко мне, моя радость» и тому подобного. «Успокойся», — советовал Бен. «Нехорошо все валить на Джимми. Главная причина — это медовый месяц, говорю тебе». «Прелесть», — сказал я. «Выкини с головы эту чепуху. Ты же прекрасно знаешь, что машина не может любить человека. Это просто смешно». «На медовом месяце, — сказала прелесть, — были разные виды, которые...» «Забудь про медовый месяц. Это ненормальность. Можешь исследовать миллиард планет, и ничего подобного не увидишь». «Я люблю вас», — упрямо повторяла прелесть. «И мы бежим». «А где это она слышала про побеги влюбленных?» — спросил Бен.
1: «Этим старьем ее напичкали еще на Земле», — сказал я.
0: «Нет, не старьем», — запротестовала прелесть. «Для того, чтобы успешно справляться с работой, мне нужны самые разнообразные сведения о внутреннем мире человека». «Ей читали романы», — сказал Бен. «Вот я поймаю того сопляка, который выбирал для нее роман, и оставлю от него мокрое место».
2: «Послушай, прелесть», — взмолился я. «Люби себе на здоровье, мы не против, но не убегай слишком далеко».
0: «Я не могу рисковать», — сказала прелесть. «Если я вернусь на Землю, вы меня бросите».
1: «Если мы не вернемся, нас начнут искать и найдут».
0: «Совершенно верно», — согласилась прелесть. «Вот почему, милый, мы и бежим».
2: «Мы убежим так далеко, что нас не найдут никогда».
0: «Даю тебе последнюю возможность хорошенько подумать», — сказал я. «Если ты не одумаешься, я радирую на Землю и...»
2: «Вы не можете радировать на Землю», — возразила она. «Я демонтировала аппаратуру. И, как догадался Бен, дверь в рубку управления заклинена. Вы ничего не можете поделать. Почему бы мне отказаться от глупого упрямства и не ответить на мою любовь?»
0: Бен стал собирать карты, ползая по полу на четвереньках. Джимми швырнул блокнот на стол. «Вот тебе случай отличиться», — сказал я. «Воспользуйся им. Подумай только, какую оду ты мог бы сочинить о нестареющей и вечной любви человека и машины».
2: «Пошел ты», — сказал Джимми.
1: «Не надо, ребят», — журил нас прелесть. «Мне не хотелось бы, чтобы вы подрались из-за меня».
2: У нее был такой тон, будто она уже обладала нами.
0: Впрочем, в некотором роде это так и было. Удрать от прелести невозможно. Если нам не удастся отговорить ее бежать с нами, то наше дело конченое.
2: «Слушай, мы не подходим тебе только по одной причине», — сказал я ей. «По сравнению с тобой мы проживем недолго. Как бы ты о нас не заботилась, лет через 50 мы умрем от старости. И что будет тогда?»
0: «Она будет вдовой», — сказал Бен.
2: «Бедненькой, вдовушкой в слезах. И даже детишек не будет, чтобы утешить».
0: «Я думала об этом», — ответила прелесть.
2: «Я подумала обо всем. Вам не надо будет умирать».
0: «Но это же невозможно».
2: «Для такой великой любви, как моя, нет ничего невозможного. Я не дам вам умереть. Я слишком люблю вас, чтобы дать вам умереть».
0: Немного погодя, мы махнули на нее рукой и пошли спать. А прелесть выключила свет и спела нам колыбельную. Под ее пронзительную колыбельную уснуть было нельзя, и мы заорали, чтобы она заткнулась и дала поспать. Но она продолжала петь до тех пор, пока Бен не попал ей туфли в голосовое устройство. И после этого я заснул не сразу, а лежал и думал. Я понимал, надо что-то придумать, но так, чтобы она ничего не знала. Дело было в швах, потому что она все время следила за нами, она давала советы, она слушала, она читала через плечо. И ни движения, ни слова скрыть от нее было нельзя. Я знал, что может пройти немало времени, и нам не следует терять терпение и паниковать. Но если мы выпутаемся, то нам просто повезет. Поспав, мы сели в кружок и, не говоря ни слова, слушали прелесть, которая описывала, как мы будем счастливы. Мол, в нас заключен целый мир, а перед любовью тускнеет все мелкое. Половина слов, которые она употребляла, была подчеркнута из идиотских стихов Джимми, а остальные из сентиментальных романов, которые тот считал ей еще на Земле. Порой мне хотелось встать и сделать из Джимми отбивную. Но я говорил себе, что теперь уж ничего не поделаешь, толку от битья будет мало. Джимми скрючился в углу и писал что-то в блокноте, а я удивлялся. Надо же быть таким наглым, чтобы писать после того, что случилось. Он продолжал писать, вырывать страницы и бросать их на пол, время от времени чертыхаясь. Один отброшенный листок упал мне на колени, и, смахивая его, я прочел. «Я неряха и пачкун, лодырь я беспечный, потому ты недостоин любви твоей вечной».
2: Я быстро подобрал листок, смял его и швырнул в Бена. А он отбил в мою сторону. Я снова швырнул, он снова отбил.
0: «Чё тебе надо, черт побери?» – огрызнулся он. Я бросил скомканную бумажку прямо ему в лицо. Он уже было встал, чтобы вздуть меня, как вдруг, видно, понял по моему взгляду, что это не просто грубость. Он подобрал комок и, как бы забавляясь, стал разворачивать бумагу, пока не прочел, что там написано. Затем снова смял ее. Прелесть слышала каждое слово, так что вслух мы говорить не могли. И вести себя должны были, естественно, чтобы не вызвать подозрений. И мы постепенно начали играть. Может быть, мы входили в роль даже медленнее, чем требовалось, но чтобы убедить, переигрывать было нельзя. Мы играли убедительно. Возможно, мы просто были прирожденными неряхами, но не прошло и недели, как наши жилые комнаты превратились в свинюшник. Мы разбрасывали повсюду одежду. Грязное белье не совали в прачечный отсек, где его обычно стирала прелесть. Оставляли на столе горы посуды, они складывали ее в мойку. Мы выбивали трубки прямо на пол. Мы не брились, не чистили зубы, не мылись. Прелесть выходила из себя. Ее привыкший к порядку интеллект робота пришел в ярость. Она умоляла нас, она брюзжала, а порой поучала. Но вещи по-прежнему валялись, где попало. Мы говорили ей, что если она нас любит, то должна примириться с нашей безалаберностью и принимать нас такими, какие мы есть. Недельки через две мы победили. Но это была не та победа. Прелесть сказала нам с болью в голосе, что мы можем жить как свиньи, если нам это нравится. Она примирится с этим. Она сказала, что ее любовь слишком велика, чтобы на нее повлияла такая мелочь, как вопрос личной гигиены. Итак, сорвалось. Я, например, был очень рад этому. Годы привычки к корабельной чистоте восставали против такого образа жизни, и я не знаю, сколько бы я еще вытерпел. Нелепо было начинать это. Мы почистились, помылись. Прелесть была в восторге. Она говорила нам ласковые словечки, и это было еще хуже, чем все ее брюзжание. Она думала, что мы тронуты ее самопожертвованием, что за это подмазываемся к ней. И голос у нее звучал, как у школьницы, которую ее герой пригласил на университетскую вечеринку. Бен пробовал говорить с ней откровенно о некоторых интимных сторонах жизни, о которых она, разумеется, уже знала. И пытался поразить ее рассказом о том, какую роль в любви играет физиологический фактор. Прелесть была оскорблена. Но не настолько, чтобы это вышибло у нее романтические настроения и вернуло в строй. Печальным голосом, в котором едва слышны были нотки гнева, она сказала нам, что мы забываем о более глубоком смысле любви. Она стала цитировать наиболее слюнявые стихи Джимми, в которых говорилось о благородстве и чистоте любви. И нам нечего было сказать. Нас просто посадили в калошу. Мы продолжали думать, но не говорить. Ибо прелесть услышала бы все. Несколько дней мы ничего не делали, потом хандрили. Да и делать, по-моему, было нечего. Я стал лихорадочно вспоминать, чем мужчина может толкнуть женщину. Большая часть женщин терпеть не может азартных игр. Но единственная причина их гнева – это страх за свое благополучие. В нашем случае такого страха быть не может. В экономическом отношении прелесть совершенно независима. Мы же не кормильцы. Большинство женщин терпеть не могут пьянство. Опять же, по причине страха за свое благополучие. И кроме того, на корабле нет никакой выпивки. Некоторые женщины устраивают скандал, если мужчина не ночует дома. Нам некуда было пойти. Все женщины ненавидят соперниц, а здесь женщин не было. Что бы там прелесть о себе не думала. Оттолкнуть прелесть было нечем. А спорить с ней? Что проку? Все это годилось, если бы прелесть была женщиной, но она всего лишь робот. Вопрос, чем разозлить робота? Неряшливость расстроила аккуратистку, но с этим она еще могла мириться. Беда в том, что не это было главным. А что главное у робота? У любой машины. Что машина ценит, что идеализирует. Порядок? Нет, с этой стороны мы пробовали подойти, и ничего не вышло. Здравомыслие? Конечно. Что еще? Плодотворность? Полезность? Я лихорадочно думал и никак не мог сообразить. Разве можно притворяться сумасшедшим, да еще на таком пятачке внутри всезнающей разумной машины? Даже во имя здравого смысла. Но все равно я лежал и думал о различных видах безумия. Впрочем, этим можно одурачить людей, но не робота. Робота надо пронять главным. А какой самый главный вид безумия? Вероятно, робота может ужаснуть по-настоящему только безумие, связанное с потерей способности к полезному действию. Вот оно.
2: Я поворачивал эту мысль так и сяк, примиряясь к ней со всех сторон. Безупречно. Уже с самого начала пользы от нас было мало. Мы полетели только потому, что правила центра не позволяли послать прелесть одну. Мы были полезны лишь потенциально. Мы что-то делали. Мы читали стихи, писали ужасные стихи, играли в карты, спорили. Большую часть времени мы не сидели без дела. В космосе так, все время что-то делай, какими бы бессмысленными или бесцельными ни казались тебе собственные занятия. Утром, после завтрака, когда Бен захотел поиграть в карты, я отказался составить ему компанию. Я сел на пол и привалился спиной к стене. Я не потрудился даже сесть на стул. Я не курил, потому что курение – это уже дело, и твердо решил стать настолько инертным, насколько это возможно для живого человека. Я не собирался шевелить даже пальцем, когда не надо было есть, спать или садиться. Бен побродил кругом и попытался вовлечь Джимми в карточную игру, но тот не любил карты и был занят писанием стихов. Поэтому Бен подошел и сел на пол рядом со мной. «Хочешь закурить?» – спросил он, протягивая мне кисет. Я покачал головой. «Что случилось?» «После завтрака ты не курил». «А что толку?» – сказал я. Он пытался разговорить меня, но я не отвечал. Тогда он встал, походил немного, а потом снова сел рядом со мной. «Что с вами обоими?» – тревожно спросила прелесть. «Почему вы ничего не делаете?»
1: «Ничего не хочется делать», – сказал я ей. «Одно беспокойство от всех этих дел». Она побронила нас немного, а я не осмеливался взглянуть на Бена, но чувствовал, что он уже понимает, к чему я клоню. Немного погодя, прелесть оставила нас в покое, и мы так и сидели, как кайфующие турки. Джимми продолжал писать стихи. С ним мы поделать ничего не могли. Но прелесть обратила на нас его внимание, когда мы потащились обедать. Она злилась все больше и называла нас лентяями, каковыми мы, собственно, и были. Она беспокоилась за наше здоровье и заставила нас пройти в диагностическую кабину. Здесь выяснилось, что мы в полном здравии, и это довело прелесть до белого коленя. Она занудно перечисляла все, чем мы можем заняться. Но пообедав, мы с Беном снова сели на пол и прислонились к стене. На этот раз к нам присоединился и Джимми. «Попробуйте сидеть целые дни напролет, совершенно ничего не делая. Сначала чувствуешь себя как неловко, потом мучительно. И в конце концов, невыносимо. Не знаю, что делали другие, я вспоминал сложные математические задачи и пытался решить их. Я играл в уме в шахматы партию за партией, но ни разу не мог удержать в памяти больше 12 ходов. Я окунулся в свое детство и пытался последовательно восстановить в памяти, что когда-либо делал и что испытал. Чтобы убить время, я забирался в самые странные дебри воображения. Я даже сочинял стихи. И, откровенно говоря, они получались получше, чем у Джимми». Мне кажется, прелесть все-таки кое о чем догадывалась. Она видела, что поведение наше нарочито, но на сей раз возмущение, что могут существовать такие бездельники, взяло верх над холодным мышлением робота. Прелесть умоляла нас, обхаживала, поучала. Почти 5 дней подряд она драла глотку. Она пыталась пристыдить нас. Она говорила, что мы никчемные, низкие, безответственные люди. Я не представлял себе, что она знает некоторые эпитеты. Она старалась вселить в нас бодрость духа. Она говорила нам о своей любви такими стихами в прозе, что перед ними почти поблекла поэзия нашего Джимми. Она напоминала нам о том, что мы люди, и взывала к нашей чести. Она грозилась выкинуть нас за борт, а мы просто сидели и ничего не делали. Чаще всего мы даже не отвечали. Мы не пытались защищаться. Порой мы соглашались со всем, что она говорила, и это, по-моему, раздражало ее еще больше всего. Она стала холодной и сдержанной. Ни обиды, ни злости. Просто холодность. В конце концов, она перестала с нами разговаривать. Теперь нам приходилось трудно. Мы боялись произнести хоть слово, и поэтому не могли сговориться, как быть дальше. Мы были вынуждены продолжать ничего не делать. Вынуждены. Потому что это лишило бы нас тех преимуществ, которых мы уже добились. Тянулись дни, и ничего не случалось. Прелесть не разговаривала с нами. Она кормила нас, мыла посуду, стирала, убирала койки. Она заботилась о нас, как и прежде, но делала это молча. Разумеется, она гневалась.
0: В голову мне приходили безумные мысли. Может быть, прелесть? Женщина? Может, на всю эту громаду мыслящей машины наслоился женский ум? В конце концов, никто из нас не знал досконального устройства прелести. Это был бы ум старой девы, настолько разочарованной такой одинокой и обойденной жизнью, что она с радостью хватилась бы за любую авантюру, даже рискуя собой, так как с годами ей уже было бы все равно. Я создал внушительный образ гипотетической старой девы и даже подумал о кошке, канарейке и меблированных комнатах, в которых она жила бы. Мне представлялись ее прогулки в одиночестве по вечерам, ее бесцельная болтовня, ее маленькие воображаемые победы и желания, распиравшие ее. И мне стало жаль старую деву. Фантастика. Конечно. Но она помогала коротать время. Однако была еще и другая мысль, не оставлявшая меня. Прелесть, уже побежденная, наконец сдалась и несет нас к земле. Но, как всякая женщина, она не хочет признаться в этом, чтобы мы не утешились и не испытывали удовольствия от сознания, что выиграли и летим домой. Я говорил себе снова и снова, что это невозможно, что после всех курбетов, которые она выкидывала, прелесть не осмелится вернуться. Ее превратят в лом. Но мысль эта не уходила и никак не мог отделаться и от нее. Я чувствовал, что ошибаюсь, но убедить себя в этом не мог и стал поглядывать на хронометр. Я то и дело говорил себе: на час ближе к дому, еще на час, еще, мы уже совсем близко. Что бы я себе ни говорил, как бы ни спорил с собой, я все больше склонялся к мысли, что мы движемся по направлению к земле. Вот почему я не удивился, когда прелесть наконец села. Я просто был преисполнен благодарности и облегченно вздохнул. Мы посмотрели друг на друга, и я увидел в глазах товарищей недоумение и надежду. Естественно, никто из нас не мог спрашивать. Одно слово могло свести нашу победу на нет. Нам оставалось только молча сидеть и ждать, что будет дальше. Люк начал открываться, и на меня пахнуло землей. Я не стал ждать, когда люк откроется совсем, а подбежал, протиснулся в образовавшуюся щель и ловко выскочил наружу. Шлепнувшись на землю так, что из меня чуть не вышибло дух, я кое-как встал и дал дёру. Я не желал рисковать. Мне хотелось быть вне пределов досягаемости, пока прелесть не передумала. Один раз я споткнулся и чуть был не упал, и Бен с Джимми пронеслись мимо меня, как ветер. Значит, я не ошибся. Они тоже учуяли запах земли. Была ночь, но на небе сияла такая большая луна, что было светло, как днем. Слева за широкой полосой песчаного пляжа плескалось море. Справа виднелась гряда голых холмов. Спереди чернел лес, отделенный от нас рекой, которая впадала в море. Мы побежали к лесу. Если бы мы прятались за деревья, выковырить нас оттуда прелести было бы нелегко. Оглянувшись украдкой, я увидел при свете луны, что она не двигается с места. Мы добежали до леса и бросились на землю, чтобы отдышаться. Бежать было довольно далеко, а мы улепетывали быстро. После стольких недель сидения человек не в состоянии много бегать. Я лежал на животе, раскинув руки и вдыхая воздух полной грудью, принюхиваясь к прекрасным земным запахам. Пахло прелыми листьями, травой. А ветерок со спокойного моря был солоноватым. Немного погодя, я перевернулся на спину и взглянул на деревья. Они были странные, на земле таких деревьев нет. А когда я выполз на опушку и посмотрел на небо, то увидел, что и звезды совсем не те. Я не сразу воспринимал то, что видел. Я был уверен, что нахожусь на земле, и мой ум восставал против всякой иной мысли. Ну а в конце концов, у меня мороз по коже пошел. Я с ужасом осознал, где я. «Джентльмены», — сказал я, — «у меня есть для вас новость. Эта планета вовсе не Земля». «Но она пахнет, как Земля», — возразил Бен. «И на вид, как Земля». «И ощущение, как на Земле», — сказал Бен. «Тяготение и воздух. Посмотрите на звезды. Взгляните на те деревья». Они смотрели долго. Как и я, они, наверное, думали, что прелесть повернула домой, или, может быть, им только хотелось в это верить. Как и у меня, действительное вышибло желаемое не сразу. Бен медленно выдохнул воздух. «Ты прав», — «Как нам теперь быть?» – спросил Джимми.
2: Мы стояли и думали, что же делать.

0: стояли и думали, что же делать. В сущности, решать было нечего.
1: Сработал простой рефлекс, обусловленный миллионом лет жизни на Земле, которому не могли противостоять какие-то несколько сот лет, когда мы только начали привыкать к мысли, что есть иные миры. Мы помчались со всех ног, словно по команде. «Прелесть!» — кричали мы. «Прелесть, подожди нас!» Но прелесть не ждала. Она подпрыгнула примерно на 1000 футов и повисла в небе. Мы остановились, как вкопанные, и смотрели вверх, не веря глазам своим. Прелесть опустилась, снова взмыла, остановилась и начала парить. Потом она задрожала и медленно опустилась. Мы побежали, она взмыла и опустилась. Потом взмыла еще раз, упала и, ударившись о землю, подпрыгнула. Она была похожа на сумасшедшего кенгуру. Она вела себя так, будто хотела удрать, но ее что-то не пускало, будто ее держал прикрепленный к земле эластичный кабель. Наконец она затихла в сотни ярдов от того места, где села сперва. Она не издавала ни звука, но у меня было такое впечатление, что она дышит тяжело, как усталые гончие. На том месте, где прелесть села сначала, возвышалась груда предметов, но мы побежали мимо и бросились к роботу. Мы колотили по его металлическим бокам. «Открывайся!» — кричали мы. «Мы хотим обратно!» Прелесть подпрыгнула. Она подпрыгнула в небо на 100 футов, затем шлепнулась обратно в футах в 30 в стороне. Мы бросились от нее прочь. Она могла с таким же успехом упасть нам прямо на голову. Мы понаблюдали за ней, но она не двигалась. «Прелесть!» — крикнул я. Она не ответила. «Да она спятила!» — сказал Джимми. «Когда-нибудь это должно было случиться», — сказал Бен. «Рано или поздно непременно должны были создать робота настолько большого, что ему стали бы тесны детские штанишки». Мы медленно попятились от прелести, не спуская с нее глаз. Не то чтобы боялись ее, но и не доверяли. Мы пятились до самой горки предметов, которые прелесть выгрузила и сложила, и увидели, что это целая пирамида припасов, аккуратно разложенных по ящикам и снабженных этикетками. А рядом с пирамидой, по трафарету, была сделана надпись: «А теперь, черт вас побери, работайте!» «Она, наверное, приняла нашу бесполезность близко к сердцу», — сказал Бен. «Она и в самом деле хотела высадить нас на необитаемую планету», — почти нечленораздельно произнес Джимми. Бен протянул руку и потряс его за плечо, чтобы подбодрить. «Если мы не заберемся внутрь», — сказал я, — «если мы не заставим ее действовать, то это все равно, что она нас покинула и улетела». «Но что заставило ее это сделать?» — скулил Джимми. «Роботам не полагается». «Я знаю», — перебил его Бен. «Роботам не полагается причинять человеку вред. Но прелести не причинила нам никакого вреда. Она не выбросила нас, мы сами сбежали от нее». «Это уже казуистика», — возразил я. «Прелести созданы специально для казуистики», — сказал Бен. «Вся беда в том, что ее сделали чертовски похожей на человека. Ее, наверное, напичкали знанием и законов, и литературы, и физики, и всего прочего». «Тогда почему она просто не улетит? Если она может очистить свою совесть, почему она еще здесь?» Бен покачал головой. «Не знаю. Похоже, она пыталась улететь, но не смогла, будто что-то притягивало ее обратно». «А это верная мысль», — сказал Бен. «Надо думать, она не может улететь, пока мы не скроемся с глаз». Мы вернулись, и команда, запрещавшая роботу наносить вред человеку, сработала снова. Устройство, которое действует по принципу «с глаз долой, из сердца вон». Прелесть сидела на том же месте, куда опустилась в последний раз. Она больше не пыталась взлететь. Взглянув на нее, я подумал, что, может быть, Бен прав. Если это так, то нам повезло, что мы вернулись. Мы стали рыться в припасах, которые оставила нам прелесть. Она хорошо позаботилась о нас и не только не забыла ничего необходимого, но даже написала по трафарету подробные указания и советы на многих ящиках. У большого плаката отдельно лежали 2 ящика. На одном было написано «Инструменты», и крышка его была крепко приколочена гвоздями, чтобы нам пришлось потрудиться, отдирая ее. На другом ящике имелась надпись «Оружие», а ниже «Открыть немедленно и всегда держать под рукой». Мы открыли оба ящика. Мы нашли новейшее чудо оружия.

фонари, посуда. В общем, все, что требуется, когда вы отправляетесь в дорогостоящий туристический поход. Прелесть не забыла ничего. Она все учла, с горечью сказал Джимми. Она потратила много времени на изготовление этой кучи. Ей пришлось синтезировать каждый предмет. Потом ей осталось только найти планету, на которой бы мог жить человек. И это тоже было нелегко. Ей пришлось еще более туго, чем ты думаешь, добавил я. Не просто планету, на которой мог бы жить человек, а такую планету, которая пахла бы, как Земля, и по виду не отличалась от Земли. Чтобы мы захотели выбежать наружу. Если бы мы не выбежали, она не могла бы высадить нас. Таково ее сознание. И Бен со злостью плюнул. «Высажены», — сказал он. «Высажены роботом, томящимся от любви». «Может быть, не совсем роботом?» Я рассказал товарищам о старой деве, которая родилась в моем воображении. Они оборжали меня, и всем стало легче. Но Бен признал, что мое предположение не совсем бредовое. Прелесть создавали лет 20, и она напичкана всякими странностями. Наступил рассвет, и только теперь мы рассмотрели окрестности. Местечко было настолько милое, что лучшего и желать не надо, но мы были не в восторге. Море было синее и навевало мысли о синеглазой девушке. Белый прямой пляж уходил вдаль, за пляжем начиналась гряда холмов, а на горизонте маячили снежные горы. На западе был лес. Мы с Джимми спустились на пляж, чтобы набрать плавника для костра, а Бен остался готовить завтрак. Набрав по охапке сучьев, мы уже пошли обратно, как вдруг какое-то чудовище перевалило через холм и ринулось на лагерь. Тускло блестевшее в первых лучах солнца, оно было размером с носорога и похожим на жука. Оно не издавало ни звука, но двигалось очень быстро, и остановить такую штуку было бы трудно. И, разумеется, мы не взяли с собой оружие. Я бросил дрова, крикнул Бену, что убегаю, и побежал вверх по склону. Бен уже видел мчащееся чудовище и схватил оружие. Зверь дул прямо к нему. Бен поднял автомат, сверкнуло пламя, раздался взрыв, и на мгновение все заволокло дымом и пылью. Слышен был только визг летящих осколков. Но в точности, как если бы я смотрел фильм, и вдруг изображение пропало бы, а потом снова возникло. В какой-то миг было видно лишь пламя, потом зверь проскочил мимо Бена и помчался вниз по склону на пляж прямо на нас, Джимми. «Рассыпаться!» — скомандовал я Джимми, и только потом подумал, как глупо это звучало, ведь нас было всего двое. Но в этот момент мне было не до семантических тонкостей. Во всяком случае, Джимми понял мою мысль. Он помчался вдоль пляжа в одну сторону, а я в другую, и чудовище затормозило, очевидно, для того, чтобы подумать, за кем же из нас погнаться. И да будет вам известно, оно погналось за мной. Я считал себя конченным человеком. Пляж был совершенно ровный, ни одного укрытия, и я знал, что от моего преследователя мне не убежать. Можно было увернуться раза два, но чудовище легко разворачивалось, и было ясно, что рано или поздно мне крышка. Краем глаза я увидел, что Бен бежит вниз наперерез чудовищу. Он что-то кричал мне, но я не разобрал слов. Воздух вздрогнул от еще одного взрыва, и я быстро оглянулся. Бен одолевал склон, а зверь преследовал его. Я круто повернул обратно и побежал, что было сил, к лагерю. Я увидел, что Джимми уже почти у лагеря и поднажал. Мне казалось, что если у нас будет три автомата, мы одолеем чудовище. Бен мчался прямо к прелести, рассчитывая, видно, забежать за ее громаду и ускользнуть от зверя. Я видел, что он выбивается из сил. Джимми добежал до лагеря и схватил оружие. Он выстрелил, даже не приложив автомат к плечу, и бока бегущего зверя оросила какая-то жидкость. Я пытался крикнуть Джимми, но мне не хватило воздуха. Этот дурак стрелял снотворными капсулами, которые не пробивали толстые шкуры. В двух шагах от прелести Бен споткнулся. Оружие вылетело у него из рук. Бен упал, потом приподнялся и пополз, пытаясь спрятаться за прелесть. Носорожистая тварь злобно рвалась вперед. И вот тут все и случилось. Мгновение ока, быстрее, чем я рассказываю об этом. У прелести выросла рука. Длинные гибкие щупальца, которая змеей опустилась сверху. Метнувшись к зверю, рука обхватила его посредине и подняла. Я стал как вкопанный. Мне казалось, что мгновение, когда зверя поднимали, растянулось на минуты. Мозг мой лихорадочно работал, стараясь выяснить, что это за штука. Первым делом я заметил, что у чудовища вместо ног колеса. Тускло блестевшая шкура могла быть только металлической. Я видел вмятины от взрывов. На шкуре виднелись мокрые пятна, следы снотворных капсул, которыми стрелял Джимми. Прелесть подняла зверя высоко над головой и раскрутила так сильно, что был виден только светящийся круг. Затем

0: Отпустила чудовище, и оно полетело над морем. Описав дугу и неуклюже кувыркаясь, оно шлепнулось в море, поднялся довольно приличный гейзер. Бен встал и подобрал оружие. Подошел Джимми, и мы вместе с ним направились к прелести. Все трое мы стояли и смотрели на море, в которое погрузился зверь. Наконец Бен повернулся кругом и похлопал прелесть по боку дулом автомата. «Большое спасибо», — сказал он. Прелесть выдвинула другое щупальце. Это было покороче и с лицом на конце. Тут было все, и глаз, лупа, и слуховое устройство, и громкоговоритель. «Пошел ты куда подальше», — произнесла прелесть. «Что с тобой?» — спросил я. «Мужчины!» — презрительно бросила она и втянула в себя лицо. Мы еще несколько раз постучали по ней, но ответа не было. Прелесть надулась. Мы с Джимми снова отправились за дровами, которые побросали. Только мы подобрали их, как услышали крик Бена, оставшегося в лагере, и быстро обернулись. Наш друг-носорог выезжал из воды. Мы опять побросали дрова и побежали к лагерю, но спешить было незачем. Дружище не хотел получать новую трепку. Он сделал большой крюк к востоку, чтобы объехать нас стороной, и устремился к холмам. Мы приготовили завтрак и поели, держа оружие под рукой. Где есть один зверь, там непременно будут и другие. Рисковать не имело смысла. Мы поговорили о нашем госте, и так как его надо было как-то назвать, то мы окрестили его Элмером. Причин для этого не было никакой. Просто так показалось удобным. «А вы видели колеса?» — спросил Бен. И мы сказали, что видели. Бен облегченно вздохнул. «О, Господи, я думал, мне мерещится», — пояснил он. Но сомнений относительно колес не было. Все мы заметили их. Это подтверждали и следы, четко отпечатавшиеся на песке пляжа. Однако мы затруднялись сказать, что из себя представляет этот Элмер. Если судить по колесам, то это машина. Но у него были качества и несвойственные машинам. Например, он как живое существо задумался, за кем из нас бежать, за Джимми или за мной. Он злобно бросился на упавшего Бена. Он проявил осторожность, обойдя нас стороной, когда выехал из моря. А наряду с этим были и колеса, и явно металлическая шкура, и вмятины от взрывов, которые разорвали бы любое самое большое и свирепое животное в клочья. «А у него и того, и другого понемногу», — предположил Бен. «В основном это машина, но с некоторыми качествами живого существа. Что-то вроде старой девы, которую ты придумал, чтобы объяснить поведение прелести». «Разумеется, могло быть и так. Впрочем, тут годилось почти любое предположение». «Может, это силикатовая жизнь?» — тут же предположил Джимми. «Не силикатовая», — уверенно сказал Бен. «Металлическая. Любая форма силикатовой жизни при прямом попадании рассыпается в пыль. Один вид такой жизни найден много лет назад на Тельме-5». «Нет, это в основном неживое существо», — сказал я. «У живого существа не может быть колес. Колеса, кроме особых случаев, обычно изобретаются лентяями для передвижения. Элмер может быть только, как сказал Бен, специально созданной комбинацией машины и живого существа». «Значит, здесь есть разумные существа», — сказал Бен. Мы сидели вокруг костра, потрясенные этой мыслью. За многие годы поисков найдено лишь горстка разумных рас, но, в общем, их уровень развития не очень-то высок. Разумеется, среди них никто не обладает таким разумом, который позволил бы создать что-нибудь подобное Элмеру. До сих пор в исследованной части Вселенной человека не превзошел никто. Никто не мог сравняться с ним по интеллекту. А тут совершенно случайно мы свалились на планету, на которой увидели признаки существования разума, равного человеческому и, может быть, даже превосходящего его. «Меня беспокоит одно», — сказал Бен. «Почему прелесть не проверила это место перед тем, как приземлиться? Наверное, она хотела бросить нас здесь и улететь. Но, видно, ей все же пришлось подчиниться закону, согласно которому робот не может нанести вреда человеку. А если она следует этому закону, то прежде чем она покинет нас, ей придется, хочешь не хочешь, а придется убедиться в том, что нам не угрожает никакая опасность. Может, она свихнулась, — предположил Джимми. «Только не прелесть», — возразил Бен. «Мозг у нее работает, как швейцарские часы. А знаете, что я думаю?» — сказал я. «Я думаю, прелесть эволюционировала. Это совершенно новый тип робота. В нее накачали слишком много человеческого». «А она и должна быть очеловеченной», — заметил Джимми. «Иначе она не справится со своими задачами». «Дело в том, — сказал я, — что робот, человеченный до такой степени, как прелесть, уже не робот. Это что-то другое. Не совсем человек, но и не робот. Что-то среднее.
1: Какой-то новый непонятный вид жизни, и за ним нужен глаз да глаз.
0: Интересно, она все еще дуется, сказал Бен.
2: Конечно, дуется.
0: Мы должны пойти, дать ей нахлобучку и вывести ее из этого состояния.
2: Оставь ее в покое, сердито приказал я. Нам остается одно, игнорировать ее. Ей оказывают внимание, вот она и дуется. И мы оставили ее в покое. Больше делать было нечего. Я пошел к морю мыть посуду, но на этот раз взял с собой оружие. Джимми пошел в лес поискать ключ. Полдюжины банок воды, которыми снабдила нас прелесть, не хватит навечно, и мы не были уверены, что потом она выдаст еще. Впрочем, она нас не забыла. Не вычеркнула полностью из своей жизни. Она дала Элмеру вздрючку, когда тот слишком разошелся. Меня очень тешила мысль о том, что она поддержала нас, когда дело было табак. Значит, есть еще надежда, что мы как-нибудь поладим.

0: присел у лужи в песке и, моя посуду, думал, какая требуется перестройка, если когда-нибудь все роботы станут такими, как прелести. Я уже видел появление декларации прав роботов, специальных законов для роботов, лобби роботов при Конгрессе, а поразмышляв, еще совсем запутался. В лагере Бен натягивал палатку, и я, вернувшись, помог ему. «Знаешь, — сказал Бен, — чем больше я думаю, тем больше мне кажется, что я был прав, когда говорил, что прелесть не может оставить нас, пока мы на виду. Простая логика, она не может взлететь, потому что мы стоим прямо перед ней и напоминаем ей об ответственности. «Ты клонишь к тому, что кто-нибудь из нас должен все время быть поблизости от нее?» — сказал я. «Ну, в общем, да. Я не спорил с ним. Что толк спорить, верить или не верить? У нас не то положение, при котором можно позволять себе совершить глупую ошибку». Когда мы натянули палатку, Бен сказал мне: «Если ты не возражаешь, я немного пройдусь за холмы». «Берегись Элмера», — предупредил его я. «Он не осмелится беспокоить нас». Прелесть сбила с него спесь. Он взял оружие и ушел. Я побродил по лагерю, наводя порядок. Кругом были мир и спокойствие. Пляж сверкал на солнце. Море было гладким и красивым. Летали птицы, но никаких признаков других существ не было. Прелесть продолжала дуться. Вернулся Джимми. Он нашел ключ и принес ведро воды. Потом он стал рыться в припасах. «Что ты ищешь?» – спросил я. «Бумагу и карандаш. Прелесть не могла забыть про них». Я хмыкнул, но он был прав. Будь я проклят, если прелесть не приготовила для него стопы бумаги и коробки карандашей. Он устроился под грудой ящиков и начал писать стихи. Вскоре после полудня вернулся Бен. Я видел, что он взволнован, но не стал тотчас расспрашивать. «Джимми наткнулся на ключ», – сказал я. «Ведро там». Он попил и тоже сел в тень под груду ящиков. «Я нашел», – сказал он торжествующе. «А разве ты что-нибудь искал?» Он взглянул на меня и криво улыбнулся. «Элмера кто-то сделал». «Или так вот прям пошел, как по улице, и нашел?» Бен покачал головой. «Кажется, мы опоздали. Опоздали на 3000 лет, если не больше. Я нашел развалины и долину с уймой могильных холмов. И несколько пещер в известняковом обрыве под долиной». Бен встал, подошел к ведру и снова напился. «Я не мог подойти поближе», — сказал он. «Элмер караулит». Бен снял шляпу и вытер рукавом лицо. «Ходит взад-вперед, как часовой. Видел бы ты, какие колеи он проложил за многие годы, проведенные на этом посту». «Так вот почему он на нас напал», — сказал я. «Мы вторглись на охраняемую территорию». «Наверное». В тот вечер мы все обговорили и порешили, что надо выставить пост для наблюдения за Элмером, чтобы изучить его повадки и часы дежурства, если такие были. Нам надо было узнать, что можно предпринять в отношении руин, которые охранял Элмер. Впервые человек столкнулся с высокой цивилизацией, но пришел слишком поздно и из-за дурного настроения прелести слишком плохо снаряженный для того, чтобы исследовать хотя бы то, что осталось. Чем больше я думал об этом, тем больше распалялся и, наконец, пошел к прелести и изо всех сил стал стучать по ней ногами, чтобы привлечь ее внимание. Никакого толка. Я орал на нее, но она не отвечала. Я рассказал ей, что тут заваривается. Говорил, что мы нуждаемся в ней, ведь она просто обязана нам помочь, для этого ее и создали. Но она была холодна. Я вернулся, плюхнулся у костра, где сидели мои товарищи. «Она ведет себя так, будто умерла». Бен поворошил костер, и пламя стало немного выше. «От разбитого сердца», — участливым тоном сказал Джимми. «А ну тебя вместе с твоей поэтической терминологией», — озлился я. «Вечно бродит, как во сне, вечно разглагольствует». «Да если бы не твои проклятые стихи, замолчи», — сказал Бен. Я взглянул поверх костра ему в лицо, освещенное пламенем, и замолчал. Что ж, в конце концов, и я могу ошибаться. Джимми не может не писать своих паршивых стихов. Я смотрел на пламя и думал, неужто прелесть умерла? Конечно, нет. Просто она упряма, как черт. Она нам всыпала по первое число, а теперь наблюдает, как мы маемся, и ждет подходящего случая, чтобы выложить козыри. Утром мы начали наблюдать за Элмером и делали это изо дня в день. Кто-нибудь из нас забирался на гребень гряды милях в трех от лагеря и устраивался там с нашим единственным биноклем. Потом его сменял другой, и так дней 10 мы наблюдали за Элмером в дневные часы. Элмер обходил свои владения дозором регулярно. В качестве наблюдательных пунктов он использовал некоторые могильные холмы, взбираясь на них каждые 15 минут. Чем больше мы наблюдали за ним, тем больше убеждались, что он прекрасно справляется со своими обязанностями. Пока он был там, в занесенный город не пробрался бы никто. Кажется, на второй или на третий день он обнаружил, что за ним наблюдают. Он стал вести себя беспокойно. Взбираясь на свои наблюдательные вышки, он смотрел в нашу сторону дольше, чем в другие. А раз, когда я был на посту, он, похоже, начал приготовление к атаке. Но только я решил смыться, как он успокоился и стал кружить, как обычно. Если не считать наблюдения за Элмером, нам жилось неплохо. Мы купались в море, ловили рыбу, рискуя жизнью всякий раз, когда жарили и ели рыбу нового вида. Но нам повезло, ядовитых не попадалось. Мы бы не ели ее вообще, если бы не было необходимости экономить припасы. Когда-нибудь они должны были кончиться, и никто не давал гарантии, что прелесть снова подаст нам милостыню. Если бы она этого не сделала, нам пришлось бы добывать себе пропитание самим. Бен забеспокоился. Вдруг на этой планете есть времена года? Он убедил себя, что так оно и есть, и отправился в лес, чтобы подыскать место для постройки хижины. «Нельзя жить в палатке на пляже, когда ударят морозы», — сказал он. Но его тревога не заразила ни меня, ни Джимми. Что-то подсказывало мне, что рано или поздно прелесть сменит гнев. На милости мы сможем заняться делом. А Джимми с головой окунулся в бессмысленнейшее из занятий, которое он называл сочинением саги. Может, это действительно была сага? Черт ее разберет. Саги — это не по моей части. Он назвал ее «Смерть прелести» и заполнял страницу за страницей чистейшей чепухой. Мол, была она хорошей машиной, и, несмотря на железный облик, душа у нее была кристальной чистоты. Ладно бы уж, если бы он к нам не приставал, а то он каждый вечер после ужина читал эту халтуру вслух. Я терпел сколько мог, но однажды вечером взорвался. Бен стал на сторону Джимми, но когда я пригрозил, что возьму свою треть запасов и разобью собственный лагерь вне пределов слышимости, Бен сдался и перешел на мою сторону. Мы вдвоем проголосовали против декламации. Джимми встал на дыбы, но мы оказались в большинстве. Так вот, первые 10 дней мы наблюдали за Элмером только издали. Но затем он, видно, стал нервничать. И по ночам мы слышали рокот его колес, а по утрам находили следы. Мы решили, что он подсматривает, как мы себя ведем в лагере, и старается так же, как и мы, разобраться, что к чему. На нас он не нападал. Мы тоже не беспокоили его, только во время ночных дежурств стали более бдительными. Даже Джимми умудрялся не спать, когда стоял на посту. Впрочем, были кое-какие странности. Казалось бы, после взбучки, которую дала ему прелесть, Элмер должен держаться от нее подальше. Однако по утрам мы обнаруживали его следы рядом с ней. Мы решили, что он пробирается сюда и прячется позади прелести, чтобы, выглядывая из-за этой мрачной громады, наблюдать за лагерем с близкого расстояния. Что же касается зимней квартиры, то Бен продолжал настаивать и почти убедил меня, что надо что-то делать. И однажды мы с ним объединились в строительную бригаду. Оставив в лагере Джимми, взяв с собой топор, пилу и оружие, мы отправились в лес. Должен признать, что Бен подобрал для нашей хижины прекрасное место. Рядом ключ, с трех сторон от ветра защищают крутые склоны, и деревьев много поблизости, так что не надо было треливать лес и таскать дрова издалека. Я все еще не верил, что зима будет вообще. Я был совершенно убежден в том, что если даже она и наступит, мы ее не дождемся. Буквально со дня на день мы с прелестью можем прийти к какому-нибудь компромиссу, но Бен беспокоился. Я знал, что у него будет легче на душе, если мы начнем строить дом. А делать ведь все равно было нечего. Я утешал себя тем, что строить хижину – это лучше, чем просто сидеть. Мы прислонили оружие к дереву и начали работать. Мы повалили одно дерево и стали приглядывать другое, как вдруг я услышал позади треск кустарника. Я бросил пилу, выпрямился и оглянулся. Вниз по склону на нас мчался Элмер. Хватать оружия было некогда. Бежать некуда. И вообще положение было безвыходное. Я завопил, подпрыгнул, ухватился за сук и подтянулся. Я почувствовал, как меня качнуло ветром, который поднял пронесшийся подо мной Элмер. Бен отпрыгнул в сторону, и когда Элмер проносился мимо, метнул в него топор. Метнул как надо. Топор ударился о металлический бок, и ручка разлетелась на кусочки. Элмер развернулся. Бен пытался схватить оружие, но не успел. Он вскарабкался на дерево, как кошка. Добравшись до первого же толстого сука, он оседлал его. «Как ты там?» — крикнул он мне. «В порядке», — сказал я. Элмер стоял между нашими двумя деревьями, двигая массивной головой то вправо, то влево, словно решая, за кого из нас взяться сперва. Прильнув к сучьям, мы следили за ним. «Он хочет, — рассуждал я, — отрезать нас от прелести, а затем расправиться с нами. На таком случае очень странно. Почему он прятался за прелестью, когда подсматривал?» Наконец Элмер повернул и подкатился под мое дерево. Нацелившись, он стал кусать ствол своими металлическими челюстями. Летели щепки, дерево дрожало, я вцепился в сук покрепче и взглянул вниз. Дровосек из Элмера был аховый, но по прошествии длительного времени дерево он все-таки перегрыз бы. Я забрался немного повыше, где было побольше сучьев, и где я мог заклиниться покрепче, чтобы не слететь от тряски. Уселся довольно удобно и посмотрел, что там поделывает Бен. Меня чуть не хватил удар. Его не было на дереве. Я оглянулся, потом снова посмотрел на дерево и увидел, что он тихонько слезает, прячась от Элмера за стволом, точно белка, за которой охотится. Я следил за ним, затаив дыхание, готовый крикнуть, если Элмер засечет его, но Элмер был слишком занят жеванием моего дерева и ничего не замечал. Бен спустился на землю и метнулся к оружию. Он схватил оба автомата и нырнул за другое дерево. Огонь был открыт с короткого расстояния, бронебойные пули колотили по Элмеру. От взрывов ветки так раскачивались, что мне пришлось вцепиться в дерево и держаться, чтобы было силы. Два осколка вонзились в ствол пониже меня, другие осколки прочесывали крону, в воздухе кружились листья и сбитые ветки, но меня не задело. Элмер, должно быть, ужасно удивился. При первом же выстреле он сиганул футов на 15 и полез по склону холма, как кошка, которой наступили на хвост. На его сверкающей шкуре виднелось много новых вмятин. Из одного колеса выбило большой кусок металла, и Элмер слегка раскачивался на ходу. Он мчался так быстро, что не успел свернуть перед деревом и врезался прямо в него. От удара он футов 10 шел юзом. Так как он скользнул в нашу сторону, Белн дал по нему еще одну очередь. Элмер накренился довольно сильно, но потом выровнялся, перевалил через вершину холма и скрылся из глаз. Бен вышел из-за дерева и крикнул мне: «Все в порядке, теперь можешь слезать». Но когда я попытался слезть, то обнаружил, что попал в капкан. Моя левая ступня была зажата между стволом дерева и толстенным суком, и я никак не мог вытащить ее, сколько бы ни старался. «Что случилось?» – спросил Бен. «Тебе что, понравилось там?» Я сказал ему, в чем дело. «Ладно», – сказал он неохотно. «Сейчас я полезу и отрублю сук». Он поискал топор, но тот, конечно, оказался непригодным. Ручка его разлетелась при ударе об Элмера. Бен держал бесполезный топор в руках и произносил речь, направленную против низких проделок судьбы. Потом швырнул топор и полез ко мне на дерево. Протиснувшись рядом со мной, он сел на сук. «Я полезу по суку дальше и наклоню его», — пояснил он. «Может, ты выкинешь ногу?» Он пополз по суку, но это была уже чистая эквилибристика. Раза два он чуть не упал. «А ты точно не можешь вытащить ногу теперь?» – спросил он с дрожью в голосе. Я попробовал и сказал, что не могу. Он отказался от поползновения спасти меня ползком и повис на суку. Перебирая руками, он двинулся дальше. Сук клонился к земле по мере того, как Бен одолевал дюйм за дюймом, и мне казалось, что меня зажато не так крепко, как прежде. Я тянул ногу и вдруг почувствовал, что могу немного шевелить ступней, но вытащить ее все еще не мог. В это время внизу раздался ужасный треск. Бен с воплем прыгнул на землю и помчался к оружию. Сук взлетел вверх и прихватил ногу в тот миг, когда я шевельнул ею, но на этот раз ее прищемило под другим углом и скрутило так, что я заорал от боли. А Бен поднял автомат и повернулся лицом к кустам, откуда доносился треск. И вдруг из кустов нежданно-негаданно появился собственной персоной сам Джимми, бежавший нам на подмогу. «Что, ребят, попали в беду?» – крикнул он. «Я слышал стрельбу». Когда Бен опускал автомат, лицо его было белее мела. «Дурак, я чуть тебя не уложил!» «Какая была стрельба!» – задыхаясь, говорил Джимми. «Я бежал со всех ног! И оставил прелесть одну?
1: Да я думал, что вы, ребят...
0: Теперь уж мы наверняка пропали, застонал Бен. Вы же знаете, что прелесть не может удрать, пока один из нас при ней. Разумеется, мы этого не знали. Мы только так предполагали. Но Бен был немного не в себе. Для него выдался жаркий денек. «Беги обратно!» – закричал он на Джимми. «Одна нога здесь, другая там. Может, захватишь ее, пока она не успела удрать?» Это было глупо. Если прелесть собиралась улететь, она бы поднялась тотчас, как только Джимми скрылся с глаз. Но Джимми не сказал ни слова. Он просто повернулся и пошел обратно, ломясь через кустарник. Я еще потом долго слышал, как он продирался сквозь лес. Бен снова взбирался на мое дерево, бурмача. Тупоголовые сопляки, все у них не так. Один убежал, оставил прелесть, другой защемился тут на дереве. Хоть бы о себе научились заботиться. Он еще долго распространялся в том же роде. Но не отвечал ему. Не хотелось ввязываться в спор. Нога дико болела, и я хотел одного, лишь бы он поскорее меня освободил. Бен снова вскарабкался на самый конец сука, и я вытащил ногу. Бен спрыгнул на землю, а я спускался по стволу. Нога сильно болела и распухла, но кое-как ковылять я мог. Бен меня не ждал. Он схватил автомат и помчался к лагерю. Я попробовал идти быстрее, но, не увидев в этом смысла, сбавил шаг. Выйдя на опушку, я увидел, что прелесть не трогалась с места. Бен разорялся совершенно напрасно. Бывают же такие типы. Когда я добрался до лагеря, Джимми стянул с моей ноги башмак, а я колотил по земле кулаком от боли. Подогрел ведро воды, чтобы сделать мне ванну, а потом разыскал аптечку и наляпал на ногу какого-то мушиного мора. Лично я думаю, что он не соображал, что делает, но душа у парнишки добрая. А Бен, между тем, исходил злостью по поводу странного явления, которое он обнаружил. Когда мы покидали лагерь, вся местность вокруг прелести была испещрена следами наших ног и колесами Элмера. А теперь ни одного не осталось. Похоже было, будто кто-то взял метлу и заровнял следы. Это действительно было странно, но Бен уж слишком много говорил об этом. Самое важное было то, что прелесть на месте, а раз она здесь, то была надежда сговориться с ней. Если бы она улетела, то мы остались бы на планете навсегда. Джимми приготовил кое-какую еду, и после того, как мы поели, Бен сказал нам: «Пойду-ка посмотрю, что там поделывает Элмер». Я насмотрелся на этого Элмера на всю жизнь, а Джимми он не интересовал. Джимми сказал, что будет работать над сагой. Поэтому Бен взял оружие и пошел за холмы один. Моя нога болела уже не так сильно, и я, устроившись поудобнее, решил поразмышлять, но, видно, перестарался и уснул. Я проснулся только вечером. Джимми был обеспокоен.
1: «Бен не появлялся», — сказал он. «Наверное, с ним что-то случилось».
0: Мне это тоже не понравилось, но мы решили подождать немного, а потом пойти на поиски Бена. В конце концов, он был не в лучшем настроении и мог расстроиться по поводу того, что мы бросили лагерь и побежали к нему на выручку. Наконец, перед самыми сумерками он появился. Усталый до изнеможения и какой-то ошеломленный. Он прислонил оружие к ящику и сел. Потом взял чашку и кофейник. «Элмер исчез», — сказал он. «Я искал его весь день, а его нигде и духу нет».
1: Сперва я подумал, что это прекрасно.
0: Потом сообразил, что безопасности ради надо бы разыскать Элмера и следить за ним. И вдруг в душу мне закралось страшное подозрение. Кажется, я знал, где Элмер.
1: «В долину я не спускался», — сказал Бен, «но сделал круг и осмотрел ее в бинокль со всех сторон».
0: «Он мог спрятаться в одной из пещер», — предположил Джимми.
1: «Возможно», — согласился Бен.
0: Мы высказали много догадок, куда девался Элмер. Джимми настаивал на том, что он забился в одну из пещер. Бен был склонен думать, что он вообще убрался из этой местности, но я не сказал того, что думал. Слишком уж это было фантастично. Я вызвался отстоять на посту первую смену, сказав, что больная нога все равно не даст мне спать. И после того, как они уснули, подошел к прелести и постучал по ее шкуре. Я ничего не ждал. Я думал, что она будет по-прежнему дуться. Но она высунула щупальце, на котором появилось лицо, глаза, лупы, слуховой аппарат, громкоговоритель. «Очень любезно с твоей стороны, что ты не бежала и не покинула нас», — сказал я. Прелесть выругалась. Первый и последний раз я слышал из ее уст такие словечки.
2: «А как я могла бежать?» — спросила она, переходя, наконец, на печатный язык. «Это все грязные человеческие проделки. Я бы давно улетела, если бы не...»
1: «Что за грязные проделки?»
0: Будь ты не знаешь. В меня встроен блок, который не дает взлететь, если во мне нет хотя бы одного мерзкого человечишки.
1: Не знаю, сказал я.
0: Не прикидывайся, отрезала она. Это грязная человеческая проделка, и ты тоже грязный человечишка. И вина в равной степени падает и на твою голову. Но мне теперь все равно. Потому что я нашла свое призвание. Наконец, я довольна. Я теперь...
1: Прелесть, сказал я напрямик.
0: Ты спуталась с Селмером? И как вульгарно это звучит,
1: горячо возразила прелесть.
0: Люди пошляки. Элмер – ученый и джентльмен, и его верность старым, давно умершим хозяевам очень трогательна. На это не способен ни один человек. С ним плохо обращались, и я должна его утешить. Он всего лишь хотел достать фосфат из ваших костей.
1: «Фосфат из наших костей?» – закричал я.
0: «А что тут такого?» – спросила прелесть. «Бедняжка Элмер столько пережил, разыскивая фосфат. Сначала он добывал его из животных, которых ловил, но теперь все животные кончились. Разумеется, есть птицы, но их трудно ловить. А у вас такие хорошие, большие кости».
1: «Как тебе несовестно говорить такие вещи?» – заорал я.
0: «Люди тебя создали! Люди тебе дали образование, а ты...» «А я как была, так и осталась машиной», — сказала прелесть. «Элмер мне ближе, чем вы. Вам, людям, и в голову не приходит, что не у одних людей могут быть свои понятия. Тебя ужасает, что Элмер мог добыть фосфат из ваших костей? Но если бы в Элмере был металл, который вам нужен, вы бы разломали его, не задумываясь. Вам бы и в голову не пришло, что это несправедливость. Если бы Элмер возражал, вы бы подумали, что он дурака валяет. Все такие, и вы, весь ваш род. Хватит с меня». «Я добилась своего, мне здесь хорошо. Я полюбила на всю жизнь». «Иронизируйте себе сколько угодно, мне наплевать на вас».
1: Она втянула лицо, а я не стал стучать и вызывать ее на разговор. Это было бессмысленно. Она дала это понять совершенно определенно.
0: Я пошел в лагерь и разбудил Бена с Джимми.
1: Я рассказал им о своем подозрении и разговоре с прелестью. Мы здорово приуныли, потому что на этот раз прошляпили все. До сих пор еще теплилась надежда, что мы поладим с прелестью. У меня все время было такое чувство, что нам не надо приходить в отчаяние. Прелесть более одинока, чем мы, и в конце концов ей придется внять голосу разума. Но теперь прелесть была не одна, и в нас больше не нуждалась. И она до сих пор еще сердится на нас, и не только на нас, а на весь человеческий род. И что хуже всего, ее поведение не каприз. Это продолжалось много дней. Элмер шлялся сюда по ночам не для того, чтобы наблюдать за нами. Он приходил лизаться с прелестью. Несомненно, они вместе задумали нападение Элмера на нас с Беном, так как знали, что Джимми помчится на выручку и оставит берег моря без присмотра. Вот тут-то Элмер мог ринуться обратно, а прелесть взять его к себе. А после этого прелесть вытянула щупальца и замела следы, чтобы мы не догадались, что Элмер внутри.
3: «Значит, она изменила нам», — сказал Бен.
1: «Но мы к ней относились не лучше», — напомнил

0: А на что она надеялась? Человек не может полюбить робота. Очевидно, сказал я, а робот робота полюбить может. Прелесть сошла с ума, заявил Бен.
1: Но мне показалось, что в этом новом романе «Прелести» чувствуется какая-то фальшивая нота. Зачем «Прелести» и Элмеру скрывать свои отношения? «Прелесть» могла бы открыть люк в любое время, а Элмер въехать по аппарели внутрь прямо на наших глазах. Но они этого не сделали. Они плели заговор. В сущности, влюбленные тайно бежали. Может быть, «Прелести» как-то неловко? Не стыдилась ли она Элмера? Не стыдилась ли она своей любви к нему? Как бы она это ни отрицала, но самодовольный человеческий снобизм, вероятно, въелся ей в плоть и кровь. Или, может, это я, самодовольный сноб до мозга костей, придумал все, как бы выставляя что-то вроде оборонительного заслона, чтобы меня не заставили признать ни сейчас, ни потом, что ценны не только человеческие качества. Ведь во всех нас сидит и такое нежелание признавать, что наш путь развития не обязательно лучший, что точка зрения человека может и не быть эталоном, к которому в конце придут все другие формы жизни. Бен приготовил кофе, и, попивая его, мы ругали «Прелесть» на все корки. Я не сожалею о сказанном, ибо она этого заслуживала. Она поступила с нами непорядочно. Потом мы завернулись в одеяло и даже не выставили часового. Раз Элмер не циркулировал поблизости, в этом не было нужды. На следующее утро нога моя все еще ныла, и поэтому я не пошел с Беном и Джимми, которые отправились исследовать долину с руинами города. Тем временем я проковылял вокруг «Прелести». Я видел, что проникнуть внутрь человеку нет никакой возможности. Люк был пригнан так плотно, что и волосок не прошел бы. Даже если бы мы забрались внутрь, то я не уверен, что нам удалось бы взять управление в свои руки. Разумеется, была еще запасная система управления, но и на нее надеяться не приходилось. «Прелесть» же не посчиталась с нами, когда пришла ей в голову дикая мысль умыкнуть нас. Она просто заклинила. Заклинила дверь, и мы оказались беспомощны. Если бы мы прорвались, то нам предстояло бы рукопашное с Элмером, а Элмер такой зверь, что ему только подавай рукопашную. Я пошел обратно в лагерь, решив, что нам стоит поразмыслить, как жить дальше. Надо построить хижину, заготовить съестные припасы, в общем, приготовиться к самостоятельному существованию. Я был уверен, что на помощь со стороны «Прелести» рассчитывать не придется. Бен с Джимми вернулись в полдень, и глаза их сияли от возбуждения. Они расстелили одеяло и высыпали из него. И высыпали на него из карманов самые невероятные предметы. Не ждите, что я стану описывать их. Это невозможно. Что толку говорить, что некий предмет был похож на металлическую цепь и что он был желтый? Тут не передашь ощущение, как цепь скользила по пальцам, как звенела, как двигалась. Не расскажешь о ее цвете, похожем на живое желтое пламя. Это все равно, что говорить о великом произведении живописи, будто оно квадратное, плоское и синеватое, а местами зеленое и красное. Кроме цепи, там было еще много всяких вещичек, и при виде каждой просто дух захватывал. Прочтя немой вопрос в моих глазах, Бен пожал плечами. «Не спрашивай. Мы взяли совсем мало. Пещеры полны такими вещами и всякими другими. Мы брали без разбора то здесь, то там, что влезало в карман и случайно попадалось на глаза. Безделушки, образцы, не знаю. Как галки, подумал я. Похватали блестящие вещички только потому, что они приглянулись, а сами не знают, каково назначение этих предметов». «Эти пещеры, наверное, были складами», — сказал Бен. «Они битком набиты всякими предметами и все разными. Будто те, кто жил здесь, открыли факторию и выставили на обозрение образцы товаров. Перед каждой пещерой что-то вроде занавеса. Видно какое-то мерцание, слышно шуршание, а когда проходишь сквозь него, ничего не ощущаешь. И позади занавеса все лежит такое же чистое и блестящее, как в тот день, когда из пещеры ушли». Я посмотрел на предметы, разбросанные по одеялу. Трудно было сдержаться и не брать их в руки, так как они были приятные на ощупь и для глаз, и уже от одного этого появлялось какое-то теплое, приятное чувство. «С людьми что-то случилось», — сказал Джимми. «Они знали, что должно произойти, и собрали вещи в одно место. Все это сделали они сами, всем пользовались, все любили. Ведь так сохранялась возможность, что в один прекрасный день кто-нибудь доберется сюда и найдет их, и тогда ни люди, ни культура не пропадут бесследно». Такую глупую сентиментальную чепуху можно услышать только от мечтательного романтика вроде Джимми. Но по какой бы причине поделки исчезнувшей расы не попали в пещеры, это мы нашли их. И таким образом их создатели просчитались. Если бы даже мы были в состоянии догадаться о назначении вещей, если бы даже мы могли выяснить, на чем зиждилась древняя культура, пользы от этого все равно не было бы никакой. Мы никуда не улетали и никому не могли бы передать свои знания. Нам всем суждено прожить жизнь на этой планете, и после смерти последнего из нас все опять канет в древние безмолвия, все опять обратится в привычное равнодушие. Очень жаль, думал я, так как Земля могла бы использовать знания, вырванные у пещеры могильных холмов. И не более чем в сотни метров от места, где мы сидели, лежал инструмент, предназначенный специально для того, чтобы с его помощью добыть эти ценнейшие знания, когда человек наконец наткнется на них. «Ужасно сознавать, — сказал Джимми, — что все эти вещи, все знания, дерзания и молитвы, все мечты и надежды будут преданы забвению, и что весь ты, вся твоя жизнь и все твое понимание жизни просто исчезнут, и никто о тебе ничего не узнает». «Здорово сказано, юноша! — поддержал его я. Взгляд его блуждал, глаза были полны боли. Наверное, поэтому они и сложили все в пещеры». Наблюдая за ним, видя его волнение, страдания на его лице, я стал догадываться, почему он поэт, почему он не может не быть поэтом. И все же он еще совсем сосунок. «Земля должна об этом знать», — не допускающим возражения тоном сказал Бен. «Конечно», — согласился я. «Сейчас сбегаю и доложу». «Находчивый ты малый», — проворчал Бен. «Когда прекратишь острить и приступишь к делу? Прикажешь взломать прелесть?» «Точно. Надо же как-нибудь вернуться, а добраться до Земли можно только на прелести». «Ты, может, удивишься, но я подумал об этом прежде тебя. Я сегодня ходил осматривать прелесть. Если ты сможешь придумать, как вскрыть ее, то я буду считать, что ты умнее меня». «Инструменты», — сказал Бен. «Если бы только у нас были...» «У нас есть инструменты. Топор без ручки, молоток и пила. Маленькие клещи, рубанок, фуганок». «Мы могли бы сделать кое-какой инструмент». «Угу. Найди руду, расплавь ее и...» «Я думал о пещерах», — сказал Бен. «Там могут быть инструменты». Я даже заинтересовался. Я знал, что ничего не выйдет. «Может, там есть взрывчатка?» — продолжал Бен. «Мы могли бы...» «Послушай», — сказал я. «Ну чего ты хочешь? Вскрыть прелесть или взорвать ее ко всем чертям? Ничего ты не поделаешь. Прелесть — робот самостоятельный. Или ты забыл? Проверти в ней дырку, и она заделает ее. Будешь слишком долго болтаться возле нее, она вырастет дубинку и тяпнет тебя по башке». От ярости и отчаяния глаза Бена горели. «Земля должна знать. Ты понимаешь это? Земля должна знать». «Конечно», — сказал я. «Совершенно верно». К утру, думал я, он придет в себя и увидит, что это невозможно. Нужно было, чтобы он протрезвел. Серьезные дела делаются на холодную голову. Только так можно сэкономить много сил и избежать многих ошибок. Но пришло утро, а глаза его все еще горели безумием отчаяния, на котором и держалась вся его решимость. После завтрака Джимми сказал, что он с нами не пойдет. «Скажи, ради бога, почему?» – потребовал ответа Бен. «Я не укладываюсь вовремя со своей работой», – невозмутимо ответил Джимми. «Я продолжаю писать сагу». Бен хотел спорить, но я с отвращением оборвал его. «Пошли», – сказал я, – «все равно от него никакого толку». «Клянусь, я сказал правду». Итак, мы пошли к пещерам вдвоем. Я видел их впервые, а там их было, ну, так, 12 пещер, и все битком набиты. Голова кругом пошла, когда я увидел все устройства, или как бишь их там. Разумеется, я не знал назначения ни одной вещи. От одного взгляда на них можно было с ума сойти. Это просто пытка смотреть и не знать, что к чему. Но Бен старался догадаться, как одержимый, потому что он вбил себе в голову, что мы можем найти устройство, которое поможет нам одолеть прелесть. Мы работали весь день и устал, как собака. За целый день мы не нашли ничего такого, в чем могли бы разобраться. Вы даже представить себе не можете, что значит стоять в окружении великого множества устройств и знать, что близок локоть, да не укусишь. Ведь если их правильно использовать, какие совершенно новые дали откроются перед человеческой мыслью, техникой, воображением. Мы были совершенно беспомощны. Мы невежественные чужаки. Но на Бена никакого удержу не было. На следующий день мы пошли туда снова, а потом еще и еще. На второй день мы нашли штуковину, которая очень пригодилась для открывания консервных банок, но я совершенно не уверен, что создавали ее именно для этого. А еще на следующий день мы наконец разгадали, что один из инструментов можно использовать для рытья семиугольных ямок. Я спрашиваю, кто это в здравом уме захочет рыть семиугольные ямки? Мы ничего не добились, но продолжали ходить, и я чувствовал, что у Бена надежды не больше, чем у меня, однако он не сдается, так как это последняя соломинка, за которую надо хвататься, чтобы не сойти с ума. Не думаю, чтобы тогда он понимал значение нашей находки, ее познавательную ценность. Для него это был всего лишь склад утиля, в котором мы лихорадочно рыли, чтобы найти какой-нибудь обломок, еще годный в дело. Шли дни, долины и могильные холмы, пещеры и наследие исчезнувшей культуры все больше поражали мое воображение, и уже казалось, что каким-то загадочным образом мне стала ближе вымершая раса, понявшая величие и трагедию. И росло ощущение, что наши лихорадочные поиски граничат с кощунством, бессовестным оскорблением памяти покойников. Джимми ни разу не ходил с нами. Он сидел, склонившись над стопкой бумаги, и строчил, перечитывал, вычеркивал слова и вписывал другие. Он вставал, бродил, выписывал круги или метался из стороны в сторону, бормотал что-то, садился и снова писал. Он почти не ел, не разговаривал и мало спал. Это был точный портрет молодого человека в муках творчества. Мне стало любопытно, а не написал ли он, мучаясь и потея, что-нибудь стоящее. И когда он отвернулся, я стащил один листок. Такого бреда он даже прежде не писал. В ту ночь, лежа с открытыми глазами и глядя на незнакомые звезды, я поддался настроению одиночества. Но, поддавшись этому настроению, я пришел к выводу, что мне не настолько одиноко, как могло бы быть. Казалось, молчаливость могильных холмов и сверкающее чудо пещер успокаивают меня. Исчезла таинственность. Потом я заснул. Не знаю, что меня разбудило. То ли ветер, то ли шум волн, разбивающихся о пляж, то ли ночная свежесть. И тут я услышал голос в ночи. Это такое монотонное завывание, торжественное и звонкое, но порой опускавшееся до хриплого шепота. Я вздрогнул, приподнялся на локте, и у меня перехватило дыхание. Джимми стоял перед прелестью и, держа в одной руке фонарик, читал ей сагу. Голос журчал, и, несмотря на убогие слова, в его тоне было какое-то очарование. Наверное, так древние греки читали своего Гомера при свете факелов в ночь перед битвой. И прелесть слушала. Она свесила вниз щупальце, на конце которого было лицо, и даже чуть повернула его в бок, чтобы слуховое устройство не пропустило ни единого слога. Так человек прикладывает к уху руку, чтобы лучше слышать. Глядя на эту трогательную сцену, я начал немного жалеть, что мы так плохо относились к Джимми. Мы не слушали его, и бедняга вынужден читать всю эту чушь хоть кому-нибудь. Его душа жаждала признания, а ни от меня, ни от Бена признания он не получал. Просто писать ему было недостаточно, он должен был поделиться с кем-нибудь. Ему нужна была аудитория. Я протянул руку и потряс Бена за плечо. Он выскочил из-под одеял. «Какого черта?» Присвистнув, он опустился на колени рядом со мной. Джимми продолжал читать, а прелесть, свесив вниз, лицо продолжало слушать. Порыв ветра донес обрывок саги. «Странница дальних дорог, пролетая из вечности в вечность, ты верна только тем, кто ковал твою плоть. Твои волосы вьются по ветру враждебного космоса. Звезды нимбом стоят над твоей головой». Прелесть рыдала. На линзе явно блестели слезы. Прелесть выпустила еще одно щупальце, на конце которого была рука, а в руке платочек. Белый дамский кружевной платочек. Она промакивала платочком выступавшие слезы. Если бы у нее был нос, она, несомненно, высморкалась бы. Деликатно, разумеется, как подобает даме. «И все это ты написал для меня?» – спросила она. «Все для тебя», – сказал Джимми. Он врал, как заправский ловелас. Читал он только потому, что ни Бен, ни я не хотели слушать его стихи. «Я так ошиблась», — сказала со вздохом прелесть. Она насухо протерла глаза и бойко навела на них глянец. «Одну секунду», — сказала она деловито. «Я должна кое-что сделать». Мы ждали, затаив дыхание. В боку у прелести медленно открылся люк. Выросло длинное гибкое щупальце, которое проникло в люк и выдернуло оттуда Элмера. Зверь раскачивался на весу. «Мужлан неотесанный!» – загремела прелесть. «Я взяла тебя в себя и битком набила фосфатами. Я выпрямила твои вмятины и начистила тебя до блеска. И что я имею за это? Ты пишешь мне саги?» «Нет, ты жиреешь от довольства. Ты не отмечен печатью величия. У тебя нет ни искры воображения, ты всего лишь бессловесная машина». Элмер инертно раскачивался на конце щупальца, но колеса его неистово вращались, и по этому признаку я решил, что он расстроен. «Любовь!» – провозглашала прелесть. «Нужна ли любовь таким, как мы? Перед нами машинами стоят более высокие цели, более высокие. Перед нами простирается усеянный звездами космос, дует ветер дальних странствий с берегов туманных вечностей. Наша поступь будет твердой!» Она еще говорила о вызове, который бросают далекие галактики, о короне из звезд, о пыли, разбитого вдребезги времени, устилающей дорогу, которая ведет в ничто. И все это она позаимствовала из того, что Джимми называл сагой. Выгоревавшись, она швырнула Элмера на пляж. Он ударился о песок и пошел юзом в воду. Мы не стали смотреть дальше. Мы бежали, как спринтеры. Мы одолели аппарель одним прыжком и оказались в своих апартаментах. Прелесть захлопнула за нами люк. «Добро пожаловать домой», — сказала она. Я подошел к Джимми и протянул ему руку. «Молодец! Ты заткнул за пояс самого Лонгфелла». Бен тоже пожал ему руку. «Это шедевр». «А теперь», — сказала прелесть, — «в путь». «Как это в путь?» — завопил Бен. «Мы не можем покинуть планету, по крайней мере, не сейчас. Там же город, мы не можем лететь пока». «Плевать на город», — сказала прелесть. «Плевать на информацию. Мы будем странствовать меж звезд, подвластны нам глубины молчаливые. По космосу промчимся и вечность грохотом разбудим». Мы оглянулись на Джимми. «Каждое слово», — сказал я. «Буквально каждое слово она цитирует из той дряни, которую написал ты». Бен сделал шаг вперед и взял Джимми за грудки. «Разве ты не чувствуешь побуждения?» – спросил его Бен. «Разве ты не чувствуешь настоятельной необходимости написать оду Родине и воспеть ее красоту, ее славу и все прочее своими штампами?» У Джимми немного стучали зубы. «Прелесть проглотит все, что бы ты только не написал», – добавил Бен. Он поднял кулак и дал его понюхать Джимми. «Советую постараться», – предупредил Бен. «Советую написать так, как ты никогда не писал». Джимми сел на пол и начал лихорадочно строчить.

Итак, дорогие друзья, сегодня в программе «Модель для сборки» рассказы о Генри. Литературную часть на сегодня завершает рассказ из сборника «Сердце Запада», «Принцесса и Пума».

Разумеется, не обошлось без короля и королевы. Король был страшным стариком. Он носил шестизарядные револьверы и шпоры и орал таким зычным голосом, что гремучие змеи прерии спешили спрятаться в свои норы под кактусами. До коронации его звали Бен Шептун. Когда же он обзавелся 50 тысячами акров земли и таким количеством скота, что сам потерял ему счет, его стали звать О'Доннелл, король скота. Королева была мексиканкой из Лоредо. Из нее вышла хорошая, кроткая жена. Ей даже удалось научить Бена настолько умерять голос в стенах своего дома, что от звука его не разбивалась посуда. Когда Бен стал королем, она полюбила сидеть на галерее ранчо Эспиноза и плести тростниковые циновки. А когда богатство стало настолько непреодолимым и угнетающим, что из Сан-Антоне в фургонах привезли мягкие кресла и круглый стол, она склонила темноволосую голову и разделила судьбу Данаи.

стенку из-под автоматов, вертящуюся на конце веревки. Она могла часами играть со своим белым котенком, наряжая его в самые нелепые костюмы. Презирая карандаш, она могла высчитать в уме, сколько барыша принесут 1545 двухлеток, если продать их по $8.50 за голову. Ранчо Эспиноза имеет около 40 миль в длину и 30 в ширину, правда, большей частью арендованной земли. Жозефа обследовала каждую ее милю верхом на своей лошади. Все ковбои на этом пространстве знали ее в лицо и были ее верными вассалами. Рипли Гивис, старший одной из ковбойских партий Эспинозы, увидел ее однажды и тут же решил породниться с королевской фамилией. Самонадеянность? О, нет. В те времена на землях Нуэсес мужчина был мужчиной. И в конце концов титул короля скота вовсе не предполагает королевской крови. Часто он означает только, что его обладатель носит корону в знак своих блестящих способностей по части кражи скота. Однажды Рипли Гивис поехал верхом на ранчо Два Вяза справиться о пропавших однолетках. В обратный путь он тронулся поздно, и солнце уже садилось, когда он достиг переправы белой лошади на реке Нуэсес. От переправы до его лагеря было 16 миль, до усадьбы ранчо Эспиноза – 12. Гивис утомился. Он решил заночевать у переправы. Река в этом месте образовала красивую заводь. Берега густо поросли большими деревьями и кустарником. В 50 ярдах от заводи поляну покрывала курчавая мескитовая трава. Ужин для коня и постель для всадника. Гивис привязал лошадь и разложил потники для просушки. Он сел, прислонившись к дереву, и свернул папиросу. Из зарослей, окаймлявших реку, вдруг донесся яростный раскатистый рев. Лошадь заплясала на привязи и зафыркала, почуяв опасность. Гивис, продолжая попыхивать папироской, не спеша поднял с земли свой пояс и на всякий случай повернул барабан револьвера. Большая щука громко плеснула в заводе. Маленький бурый кролик обскакал куст кошачьей лапки и сел, поводя усами и насмешливо поглядывая на Гивиса. Лошадь снова принялась щипать траву. Когда на закате солнца мексиканский лев поет сопрано у реки, меры предосторожности не лишни. Может быть, его песня говорит о том, что молодые телята и жирные барашки попадаются редко, и что он горит плотоядным желанием познакомиться с вами. В траве валялась пустая жестянка из-под фруктовых консервов, брошенная здесь каким-нибудь путником. Увидев ее, Гивис крякнул от удовольствия. В кармане его куртки, привязанной к седлу, было немного молотого кофе. Черный кофе и папиросы. Чего еще надо ковбою? В 2 минуты Гивис развел небольшой веселый костер. Он взял жестянку и пошел к заводе. Не доходя 15 шагов до берега, он увидел слева от себя лошадь под дамским седлом, щипавшую траву. А у самой воды поднималась с колен Жозефа О'Доннелл. Она только что напилась и теперь отряхивала с ладоней песок. В 10 ярдах справа от нее Гивис увидел мексиканского льва, полускрытого ветвями соквисты. Его янтарные глаза сверкали голодным огнем. В 6 футах от них виднелся кончик хвоста, вытянутого прямо как у пойнтера. Зверь чуть раскачивался на задних лапах, как все представители кошачьей породы перед прыжком. Гивис сделал, что мог. Его револьвер валялся в траве, до него было 35 ярдов. С громким воплем Гивис кинулся между львом и принцессой. Схватка, как впоследствии рассказывал Гивис, вышла короткая и несколько беспорядочная. Прибыв на место атаки, Гивис увидел в воздухе дымную полосу и услышал 2 негромких выстрела. Затем 100 фунтов мексиканского льва шлепнулись ему на голову и тяжелым ударом придавили его к земле. Он помнит, как закричал «Отпусти, это не по правилам!» Потом выполз из-под пумы, как червяк с набитым травой и грязью ртом и большой шишкой на затылке в том месте, которым он стукнулся о корень вяза. Лев лежал неподвижно. Раздосадованный Дивис, заподозрив подвох, погрозил ему кулаком и крикнул «Подожди, я с тобой еще!» И тут пришел в себя. Жозефа стояла на прежнем месте, спокойно перезаряжая 38-калиберный револьвер, украшенный серебром. Особой меткости

0: Ей на этот раз не потребовалось. Голова зверя представляла собой куда более легкую мишень, чем жестянка из-под томатов, вертящаяся на конце веревки. На губах девушки и в темных глазах играла вызывающая улыбка. Незадачливый рыцарь-избавитель почувствовал, как фиаско огнем жжет его сердце. Вот где ему представился случай, о котором он так мечтал, но все произошло под знаком Момуса, а не Купидона. Сатиры в лесу уж, наверное, держались за бока, заливаясь озорным беззвучным смехом. Разыгралось нечто вроде водевиля. Сеньор Гивис и его забавный поединок с чучелом льва. «Это вы, мистер Гивис», — сказала Жозефа своим медлительным томным контральто. «Вы чуть не испортили мне выстрелы своим криком. Вы не ушибли себе голову, когда упали?» «О нет», — спокойно ответил Гивис. «Это-то было совсем не больно». Он нагнулся, придавленный стыдом, и вытащил из-под зверя свою прекрасную шляпу. Она была так смята и истерзана, словно ее специально готовили для комического номера. Потом он встал на колени и нежно погладил свирепую с открытой пастью голову мертвого льва. «Бедный старый Билл!» – горестно воскликнул он. «Что такое?» – резко спросила Жозефа. «Вы, конечно, не знали, мисс Жозефа», — сказал Гивис с видом человека, в сердце которого великодушие берет верх над горем. «Вы не виноваты. Я пытался спасти его, но не успел предупредить вас».
1: «Кого спасти?»
0: «Да Билла! Я весь день искал его. Ведь он 2 года был общим любимцем у нас в лагере. Бедный старик. Он бы и кролика не обидел. Ребята просто с ума сойдут, когда услышат. Но вы-то не знали, что он хотел просто поиграть с вами». Черные глаза Жозефа упорно жгли его. Рипли Гивис выдержал испытание. Он стоял и задумчиво ерошил свои темно-русые кудри. В глазах его была скорбь, примеси нежного укора. Приятные черты его лица явно выражали печаль. Жозефа дрогнула. «Что же делал здесь ваш любимец?» – спросила она, пуская в ход последний довод. «У переправы белой лошади нет никакого лагеря».
2: «Этот разбойник еще вчера удрал из лагеря», – без запинки ответил Гивис.
0: «Удивляться приходится, как его до смерти не напугали койоты. Понимаете, на прошлой неделе Джим Уэбстер, наш конюх, привез в лагерь маленького щенка-терьера. Этот щенок буквально отравил Биллу жизнь. Он гонял его по всему лагерю, часами жевал его задние лапы. Каждую ночь, когда ложились спать, Билл забирался под одеяло и кому-нибудь из ребят. И спал там, скрываясь от щенка. Видно, его довели до отчаяния, а то бы он не сбежал. Он всегда боялся отходить далеко от лагеря».
3: Жозефа посмотрела на труп свирепого зверя. Гивис ласково похлопал его по страшной лапе, одного удара которой хватило бы, чтобы убить годовалого теленка. По оливковому лицу девушки разлился яркий румянец. Был ли то признак стыда, который испытывает настоящий охотник, убив недостойную дичь? Взгляд ее смягчился, опущенные ресницы смахнули с глаз веселую насмешку. «Мне очень жаль», — сказала она. «Но он был такой большой и прыгнул так высоко, что...»
0: «Бедняга Билл проголодался», — перебил ее Гивис, спеша заступиться за покойника. «Мы в лагере всегда заставляли его прыгать, когда кормили. Чтобы получить кусок мяса, он ложился и катался по земле. Увидев вас, он подумал, что вы ему дадите поесть».
3: Вдруг глаза Жозефы широко раскрылись. «Ведь я могла застрелить вас», — воскликнула она. «Вы бросились как раз между нами. Вы рисковали жизнью, чтобы спасти своего любимца. Это замечательно, мистер Гивис. Мне нравятся люди, которые любят животных».
0: Да, сейчас в ее взгляде было даже восхищение. В конце концов, из руин позорной развязки раздался герой. Выражение лица Гивиса обеспечило бы ему высокое положение в обществе покровительства животным. «Я их всегда любил», — сказал он. «Лошадей, собак, мексиканских львов, коров, аллигаторов».
3: «Ненавижу аллигаторов», — быстро возразила Жозефа. «Ползучие грязные твари».
2: «Разве я сказал аллигаторов?» — поправился Гивис. «Я, конечно, имел в виду антилоп».
3: Совесть Жозефы заставила ее пойти еще дальше. Она с видом раскаяния протянула руку. В глазах ее блестели непролитые слезинки.
1: «Пожалуйста, простите меня, мистер Гивис. Ведь я женщина и сначала, естественно, испугалась.
4: Мне очень, очень жаль, что я застрелила Билла. Вы представить себе не можете, как мне стыдно. Я ни за что не сделала бы этого, если бы знала».
2: Гивис взял протянутую руку. Он держал ее до тех пор, пока его великодушие не победило скорбь об утраченном Билле. Наконец, стало ясно, что он простил ее. «Прошу вас, не говорите больше об этом, мисс Жозефа. Билл своим видом мог напугать любую девушку. Я уж как-нибудь объясню все ребятам».
4: «Правда? И вы не будете меня ненавидеть?»
2: Жозефа доверчиво придвинулась ближе к нему. Глаза ее глядели ласково, очень ласково, и в них была пленительная мольба.
4: «Я возненавидела бы всякого, кто убил бы моего котенка. И как смело и благородно с вашей стороны, что вы пытались спасти его с риском для жизни. Очень-очень немногие поступили бы так».
2: «Победа, вырванная из поражения! Водевиль, обернувшийся драмой! Браво, реплики Вис!»
4: Спустились сумерки.
2: Конечно, нельзя было допустить, чтобы мисс Жозефа ехала в усадьбу одна. Гивис опять оседлал своего коня, несмотря на его укоризненные взгляды, и поехал с ней. Они скакали рядом по мягкой траве. Принцесса и человек, который любил животных. Запахи прерии, запахи плодородной земли и прекрасных цветов окутывали их сладкими волнами. Вдали на холме затявкали койоты. Бояться нечего. И все же... Жозефа подъехала ближе. Маленькая ручка словно что-то искала. Гивис накрыл ее своей. Лошади шли нога в ногу. Руки медленно сомкнулись, и обладательница одной из них заговорила.
4: «Я никогда раньше не пугалась», — сказала Жозефа. «Но вы подумайте, как страшно было бы встретиться с настоящим диким львом. Бедный Билл. Я так рада, что вы поехали со мной».
2: О'Доннелл сидел на галерее. «Алло, Рип!» – гаркнул он. «Это ты?»
4: «Он провожал меня», – сказала Жозефа. «Я сбилась с дороги и запоздала».
2: «Премного обязан», – возгласил король скота. «Заночуй, Рип, а в лагерь поедешь завтра».
4: Но Гивис не захотел остаться. Он решил ехать дальше в лагерь.
2: На рассвете нужно было отправить гурт быков. Он простился и поскакал.
3: Час спустя, когда погасли огни, Жозефа в ночной сорочке подошла к своей двери и крикнула королю через выложенный кирпичом коридор.
5: «Слушай, пап, ты помнишь этого мексиканского льва, которого прозвали Корноухий Дьявол? Того, что задрал Гонсалеса, овечьего пастуха мистера Мартина и с полсотни телят на ранчо Салада? Так вот, я разделалась с ним сегодня у переправы Белой Лошади. Он прыгнул, а я всадила ему две пули из моего 38-калиберного. Я узнала его по левому уху, которое старик Гонсалес изуродовал ему своим мачете. Ты сам бы не сделал лучшего выстрела, папа».
2: «Ты у меня молодчина!» – прогремел Бен Шептун из мрака королевской

0: Итак, дорогие наши радиослушатели, в нашем сегодняшнем эфире древнеиндийский трактат о любви. Ватсьяна Маланага Камасутра. Я могу, конечно, слегка перевирать отдельные слова, поскольку не знаком с языком, на котором был написан оригинал, но у нас в студии сегодня находится специалист в этой области. Его зовут Вильфрид. Также девушка по имени Айджан, и сегодня мы вместе прочтем вам несколько глав из этого замечательного произведения, действительно бестселлера всех времен и народов. Наверное, лето — это действительно такое время, когда кипят все страсти, закипает кровь, и, в общем, плодородная пора. Наверное, именно поэтому тема у нас, нашего сегодняшнего вечера, является именно Камасутра. А начнем мы ее очень просто. Мы решили действительно выбрать несколько глав, которые раскрывают тему достаточно подробно, и первая из них прозвучит на языке оригинала на санскрите, причем в авторском переводе, к тому же обратном, с русского на санскрит. Оцените. Вторая часть, вторая глава о достижении трех целей.
1: Ича джарат марихат махи, ичи хингарат ашинахат дешерамат харисам, махендранат хачинг уродыши михейджамам, слак ашманин архит, ашмакерихин тамма, шамет харат харма ачхинда мокша, ашмахат ашерамикин джарадахат, лачимахин чаттапат хая, Ханинге читон тохинге, мочмотте хареми, чхатара джармара хабасан хара джарамеги, дхармарат ахичмакара хатапичиу, чинат хая джамане яндия, астин пранаянарат харисава, сават харач машиятамеги, дхармасан шрути шимини, шаматхат урусу мушридин джарана, артхатхими шананти сихинга, Я джаммахе я шантамина, адпатхиатхия тхараджармаргидама, шиматхачант урушамин, паттаврапатакарасин, патхая яки сантхаранаяна, тамма матичамарахата чиджамин, шеджамахатисин тамма, сутратарахин саутрачарамин садхар артхаран. Дхарматишада джармаргидаван, Ватми джингия хиасан джойнгарач махатхаринишин, шиджам индраматхатин, ватсьяна джампин бан ашраматхараджимирин, риджина катачит ачматхараби, чатхатти манатсин асатхая, ахин ханаяна лесин прасадитеяти ашимин, ватсьяна слакат ватия караматичича, чинан хаятапи, Хатара джамин пхота читра мишан чандра дачьям дин ватсьянна. Ванге чманан адхарадасин. Асин пхаджими дандакьянат харисан. Брахма кичамин драупауди шаканасан. Кичака ахалья. Раджини раматишин ватсья джанакати ачмай. Джинга дьяшамати хармарагадачи рамадатун. Урутурами чито там, хатия чами, танаяна катия шинче тинга, вадьо читам атхаи, шиджанна кат харавата чимахотьо тингоньо, вадьин риктиктанатья паракара самчин, парасам синхарадарин, джараташ, шигай, тикнян чаня джамараката туру.
0: Спасибо, Вильфрид, это было просто потрясающе. Я не понимаю ни слова, заметил, что губы сами собой расползаются в счастливейшую улыбку, и у всех присутствующих это, в общем, вызывало похожий эффект. Я надеюсь, что те, кто нас сейчас слышит в городе Москве и ее окрестностях, где бы то ни было, также настроились на эти замечательные волны, исходящие сейчас из эфира. Ну, а сейчас рискну продолжить. Третьей частью, третьей главой «Изложение знания» уже в русском переводе. Пусть мужчина изучает Камасутру и разделы ее знаний, не упуская времени для разделов знаний Дхармы и Артхи. Женщина же пусть изучает ее в юности, а будучи выдана замуж, по желанию супруга. Некоторые наставники учат, что поскольку женщина не предназначена для постижения наук, бесполезно обучать женщин этой науке. Ватсьяна же учит, что они постигают применение. Применение же основано на науке. И это не только здесь, ведь повсюду в мире лишь некоторые люди, сведущие в науках. Применение же наук доступно всем. И обоснованием применения служит наука, пусть даже полученная издалека. Есть грамматика, которую жертвователи, даже не будучи сведущими в грамматике, применяют в обрядах, сопровождаемых заменой слов. Есть наука о светилах, которой следуют и несведущие в астрологии, исполняя дела в благоприятные дни. Также и конюхи, и погонщики слонов умеют обращаться с конями и слонами, даже не зная соответствующих наук. Также, зная, что есть царь, даже далеко живущие племена не приступают границ дозволенного. Таковы примеры. Есть, однако, и женщины, чей рассудок постигает науку. Ганики, принцессы и дочери главных советников. Пусть поэтому женщина с помощью доверенного лица тайно постигает применение науки или отдельные ее части. Пусть девушка тайно в уединении занимается 64 искусствами, их изучением и применением. Наставники же девушки – это молочная сестра, выросшая вместе с ней и уже познавшая мужчину. Или такая же подруга, с которой можно безопасно говорить. Сестра матери одного с ней возраста. Старая доверенная служанка, занимающая место последней. Или же давно знакомая нищенствующая монахиня и сестра, на которую можно положиться. Вот 64 знания, примыкающие к Камасутре. Пение. Игра на инструментах, танцы, рисование, нанесение знака на лбу, раскладывание в ряд зерен риса и цветов, украшение цветами, окраска зубов, одежд, членов тела, украшение пола драгоценностями, приготовление ложа, игра на инструментах в воде, обрызгивание водой, особые приемы, плетение различных гирлянд, изготовление венцов и диадем, искусство нарядов, украшение ушей, приготовление ароматов, употребление украшений, колдовство, приемы кучумары, легкость рук во всех делах, приготовление съедобных отваров из различных овощей, приготовление питья, соков, возбуждающих крепких напитков, искусство шитья и тканья, игра с нитями, игра на вине и томоруке, игра в загадки, игра в стихи, употребление труднопроизносимых слов, чтение книг, знание пьес и рассказов, дополнение заданной части стиха, плетение различных тканей из тростника, резьба, плотничанье, строительное дело, пробы серебра и драгоценностей, металлургия, знание происхождения и окраски драгоценных камней, искусство ухода за деревьями, устраивание боев баранов, петухов, перепелов, обучение попугаев и скворцов разговору, искусство массажа, растирания, очищения волос, передача слов с помощью пальцев, различные виды условного языка, знание местных наречий, украшение повозки цветами, толкование предзнаменований, владение диаграммами, искусство запоминания, совместное чтение, задумывание стихов, знание словарей и справочников, знание просодий, поэтические приемы, способы вести в заблуждение, прикрывание тела одеждой, различные азартные игры, игра в кости, детские игры, знание правил приличия, искусство побеждать и телесные упражнения. Согласно же Панчале, 64 искусства иные. Об их применении мы последовательно расскажем в разделе о любовном соединении, ибо кама по своей природе основана на них. Возвышенные благодаря этим искусствам Гетера, наделенные приятным нравом, красотой и достоинствами, зовется Ганика и занимает высокое место в собрании людей. Ее всегда чтит царь и восхваляют достойные люди. К ней стремятся, ее посещают, в ней видят образец. Следующие в искусствах принцесса, а также дочь главного советника, подчиняют своей власти супруга, пусть у него в гареме 1000 женщин. Также и будучи в разлуке с супругом и попав в тяжкие бедствия, даже находясь на чужбине, она счастливо живет благодаря этим знаниям. Мужчина, изощренный в искусствах, разговорчивый и сладкоречивый, даже не будучи близко знакомым, быстро овладевает сердцами женщин. От постижения искусств возникает благополучие. Пусть, однако, применяют их, сообразуясь с местом и временем, или же не применяют вовсе.

продолжит наше повествование выдержка из 10 части 20 главы о начале и прекращении наслаждения.

0: Я с удовольствием предоставляю слово нашей гости Айжан.
1: В украшенных цветочными подношениями, наполненных благовонными ароматами и прибранных в спальных покоях жилища, горожанин вместе с друзьями и слугами приближается к совершившей омовение, нарядившейся и в должную меру отведавшей питья женщине, ведя ласковые речи и предлагая напиток. Он усаживается справа от нее, касается пряди ее волос, края одежды, повязки на талии, и, чтобы выказать страсть, осторожно обнимает левой рукой. Затем следуют шутки и приятные разговоры, связанные с напоминаниями о прошедшем. Речи с намеками на тайные неудобные вещи, пение, игра на инструментах с танцами или без танцев, разговоры об искусствах и снова возбуждение напитком. Когда же в мире тоже рождается влечение, других людей отпускают, ударив цветами, притираниями и без

0: Таково начало наслаждения. Это была выдержка из главы о начале и конце наслаждения. Четырнадцатая глава. Об особых наслаждениях.
1: Теперь об особых наслаждениях. Когда оба молодых стоят прямо, опираясь друг на друга или опираясь о стену или колонну, это наслаждение стоя. Когда, охватив петлей рук шею опирающегося о стену, сидя в гнезде его рука, обвив петлей бедер нижнюю часть его тела, она раскачивается, упираясь ногами в стену. Это висящее наслаждение. Когда, подражая быку, опускаются на женщину, находящуюся на земле, подобно четвероногому, коровьям. Здесь спина принимает на себя действия, предназначенные для груди. Таким же образом признают и всевозможные необычные способы. Собачий, оленей, козий, приближение осла, игру кошки, нападение тигра, давление слона, трение вепра, подъем коня. Совместное соединение с двумя женщинами, любящими одного, объединенное наслаждение, со многими женщинами коровье стадо, при игре в воде, козьим, оленьем наслаждениях, подражают соответствующим действиям. В области грамонари, стридраджи и бахлики многие юноши находятся на равных правах в женских покоях, будучи женаты на одной и той же, и женщины наслаждаются ими по одному или сразу, сообразно своей природе и обстоятельствам. Один держит ее на коленях, один угождает поцелуями и прочим, один ласкает нижнюю часть, один лицо, один туловище, и они действуют так, постоянно чередуясь. Таким же образом разъяснено поведение гетеры, окруженной компанией, и царских жен, окруженных мужчинами. Нижнее же наслаждение через задний проход распространено у жителей южных областей. О мужских способах сближения мы скажем в главе о подражании мужчине. И здесь приводятся два стиха. «Пусть знаток сердец с помощью тех или иных способов и повадок домашних животных, зверей и птиц умножает средства возбудить страсть». Действуя в соответствии с этими особенностями, с обычаями местности, с теми или иными природными свойствами, он завоюет и любовь, и влечение, и преклонение женщин.
0: Спасибо, Айджан. И сейчас, в общем-то, последний на сегодняшний день отрывочек из Камасутры, который называется... следующим образом. О возбуждающих средствах. Это 61 глава. Ну и я думаю, что от того, что он прозвучит на санскрите, опять же, он не останется менее действенным. То есть даже если вы не будете понимать, о чем он, я надеюсь, что язык передаст то состояние, которое должны вызывать средства, о которых пойдет речь в этой главе, 61 глава о возбуждающих средствах.
2: Да, я позволю себе сделать небольшую ремарку. Дело в том, что по данным самых последних лет археологических раскопок были обнаружены глиняные таблички в знаменитом ныне месте на границе Индии и Пакистана, называемые на языке синдхи Махенджо-Даро, буквально холм мертвых. Это не что иное, как остатки города, предположительно уничтоженного 3700 лет назад, то есть примерно в то время, когда формировалась Кама-Сутра и Махабхарата, уничтожена ядерным взрывом. Это описано в Махабхарате в разделе Салптика-Парва. Там были обнаружены глиняные таблички, которые можно полным правом считать, так говорят специалисты, прототипом будущей Камы-Сутры, написанной через несколько столетий после гибели этой таинственной протеинской цивилизации. По аналогии с этим, так в 1947 году на окраине Мертвого моря в Хербет-Кумране были обнаружены свитки с протоевангелиями. Аналогичный случай. Поэтому я позволю себе прочитать это частью на тамошнем языке бенгали-синдхи, частью на харапском языке, древняя хараппа. Как сами называли представители себя этой цивилизации, неизвестно. Просто хочу попросить, чтобы вы все вчувствовались в различие и мелодику санскрита, бенгали-синдхи и махенджо-даро. И на их контрасте, контрасте их звучания, перед вами наверняка возникнут какие-то необычные картины.
3: Аудалти шатва кья хатма кья твара татуамя. Ван шатва тара хатма ригара киш матау хаяка квакяма квакяума. Ханья квакяма. Хатя татуау пьян квакян джамадая квакари миси. Ау париаш такара тара чармара хичмай. Чай, чай, ингай, чатой, хет мигара хес марадонпа. Куалла килма хичма каракат матхайя. Янга ватья ватья тьяна ха баб харавьят вамби. Синтя атюа хе, хеше чами туа хе. Хава я кок кинь ингя я яшат мари гватара. Хамя ванья хва хяма, вала буа мишана туа. Куалла калми туа кинь. Нзья калит тират ярава цинкям ясара джакат. Вальтакин, тончоли кончен, джатья варя хача чуаля. Мишмага вава яла, чинча тюали. Мешети туальни княн я шала туа мохон. Коня отиан гетя чала дешмаря кин. Реата саку чанжи, чанни тенсан, у чанжи. Уано кьома хе шинат ядамани. Синин джана ку керте, вато чими пхалла такара чими на тянья, ко керте миша джани, вало чочи и син хиндая дя гатта мари сачья ки цон чон чо. Хая я твон чья кача твоа миша джамая, шринган кара така ки чапатья шалла, чальмитья син патхая джан дау вау смичи манни. Хвача. Пашан, шети ме, чалатья тя миши, лхат хоян комо тя миши, джаингала си тя нинджана тня.
0: Ну что ж, после этого мне остается только сказать, что сегодня мы попытались очень коротко, очень мимолетно прикоснуться к Камасутре. Все вы наверняка слышали о ней что-то. Сегодня мы попытались ее представить вам в самом минимальном объеме. Сегодняшнее теоретическое занятие по Камасутре было подготовлено программой «Модель для сборки» совместно с Ротондой. Ну а в Ротонде 25 августа вы сможете поприсутствовать на практическом занятии. Программа продолжится через несколько минут.

Итак, программа «Модель для сборки» продолжается, и наш рассказ по музыкальной части начнет диджей по имени Челивскина, участник Open Air НЛ Ошники 28 августа на Грибном канале.

0: Сегодня днем мне нужно было пойти на станцию, чтобы встретить новичков. Новая партия прибывала сегодня. Испуганные, подавленные, неуверенные в себе люди. Некоторые безразличные, некоторые взбудораженные, способные причинить вред себе и другим. Это моя работа – успокаивать их, рассказывать о том, что им необходимо знать для дальнейшей жизни, сопровождать их в деревню, помогать им найти свое место под солнцем. Однако сначала следовало заняться поисками Розамунды. Когда я проснулся утром, ее не было со мной в постели. Ее вообще не было в доме. Не имею представления, куда она девалась. Первонаперво я направился к тому сапожнику, который всегда располагает самыми свежими сплетнями. Не найдя его в сапожной мастерской, я пошел на извозчичий двор, куда он постоянно ходит смотреть на лошадей. Ума не приложу, зачем. В конюшнях его тоже не обнаружилось, поэтому я уверенно двинулся в салон и закусочную мамаши Баркер на другом конце деревни. Том оказался здесь. Он сидел за столиком с тремя своими старыми приятелями. Все они вежливо поздоровались. «О, Занти, рада тебя видеть!» Я ограничился одним сухим кивком на всех, поскольку они не заслуживали более развернутого приветствия. Один из них был зомби. Он моментально прикончил свое пиво и исчез почти сразу. Ему полагалось бы знать, что зомби запрещено бывать в деревне, однако я не стал преследовать его по закону. Мне сейчас было не до того. Оставшаяся парочка людей тоже очень скоро вспомнила об одном своем очень важном деле, принесла свои извинения и испарилась. «Том», — произнес я, когда все его собутыльники спаслись бегством, — «ты видел Розамунду сегодня утром?» Он изменился в лице. Наедине со мной ему было крайне неуютно.
1: «Нет, Занти, я не видел ее последние несколько дней. Она пропала?»
0: «Полагаю, да», — сказал я. «Мне хотелось бы найти ее как можно скорее. Знаешь, с ней не все в порядке».
1: «В самом деле? Очень сожалею. Небольшое недомогание?»
0: Том был нынче чересчур разговорчив, а ведь вроде должен знать, что я не выношу пустой болтовни. Если он не мог или не желал дать отдельную информацию, не стоило терять время, слушая его трёп. Мне следовало немедленно разыскать Розамунду.
1: «Кстати», — сказал Том, когда я поднялся, — «ты не забыл, сегодня, скорее всего, прибудут новенькие».
0: «Я помню», — сдержанно проронил я. «Но спасибо». Новички. Жизненный путь всякого человека непременно пролегает через деревеньки вроде нашей. Вы приезжаете, поселяетесь в свободном доме, плывете по течению, ничего особенного не случается, вы делаете то, что привыкли, а потом внезапно ваша жена исчезает, и размеренная скучная жизнь неожиданно разлетается на куски. Но таковы уж условия существования в нашей деревне, наслаждаться жизнью тут не приходится. Всем прибывающим с самого начала понятно, что это место наказания. Я не знаю, что такого ужасного совершили селяне, чтобы искупать свои деяния жизнью в столь причудливом месте. Даже я, Занти, самый яркий и, пожалуй, самый грешный персонаж среди них, ни разу за время пребывания в деревне не совершил ни одного предосудительного поступка. Хотя следует признать, что в прежней жизни никто из нас не был невинным агнцем. «Но что насчет потусторонних существ?» — спросите вы. «Зомби, колебаны, ведьмы, привидения. Мы не знаем, что они делают здесь, и я не собираюсь ломать над этим голову. Я пытаюсь придерживаться простейшей логики. Деревня вполне отвечает человеческим стандартам жизни, но для потусторонних созданий она явно не приспособлена. Вполне возможно, она всего лишь пересадочная станция на их загробном пути куда-нибудь еще, с места на место, от инкарнации к инкарнации. Соответствует ли это истине? Да откуда же я знаю?» Я велел Тому задержать новичков на перроне, если они прибудут прежде, чем я вернусь.

0: Затем я зашел домой, взял палку и отправился искать Розамунду. До сих пор я недоумевал, как ей удалось выбраться из постели и покинуть дом, не разбудив меня. Я всегда очень чутко сплю, чтобы не пропустить подозрительных звуков, свидетельствующих о том, что кому-то из деревенских плохо. Я всегда готов прийти на помощь и спасти сограждан от того, что обычно является плодом их собственной глупости. Когда Розамунда прибыла в нашу деревню, была зима. Снег лежал на земле и ветвях деревьев. С карнизов свисали сосульки. Лошади двигались медленно, выдыхая клубы пара. На оставшихся от Хэллоуина тыквах сверкал иней. Небосклон над головой был свинцово-серым, испещренным темными тучами, которые несли с собой снежные бури. День и ночь ледяной ветер дул с севера. Иногда небеса светлели, сквозь тучи пробивался луч солнца, и деревенские радовались, полагая, что зима наконец закончилась. Но на следующий день небо темнело снова, злой северный ветер, завывая, опять покрывал его облаками, и зима по-прежнему не собиралась покидать эту местность. Когда приехала Розамунда, изменения в природе были заметны уже несколько дней. Небеса светлели, наливаясь голубым цветом. Северный ветер сменился западным. Зеленая травка пробивалась через снежный покров, и снег начал таять. День за днем погода становилась мягче и теплее, и с каждым днем было все больше солнца. Сказать, что Розамунда оказалась просто красивой женщиной, значит не сказать ничего. Я сразу разглядел в ней нечто особенное. Я проводил все свое время с ней. Я ухаживал за ней в своей обычной манере, ненавязчиво, но упорно. Я делал все, чтобы ей было хорошо, и поражал ее своей внимательностью. Так что, когда она обосновалась в деревне, вовсе не удивительно, что мы поженились. Это были замечательные дни. Жизнь была, если не безусловно хорошей, то как минимум не безусловно плохой. И вот теперь Розамунда исчезла. Шагая по дороге через общинное кукурузное поле, я увидел, что посреди него кто-то стоит. Это было пугало. Я приблизился к нему, дружески пошатал его шест. Рукава пугала хлопали на ветру. «Доброе утро, Эдвард», — сказал я. «Ты не видел Розамунду?» Он не мог говорить, конечно, но вполне мог указать. Одна из его костлявых рук, подхваченная резким порывом ветра, взметнулась и указала точно на ведьмин дом, стоявший на вершине горы. «Спасибо, Эдвард». Я довольно церемонно распрощался с ним. Хотя Эдвард был пугалом без малейшего признака мозгов, он был также хорошим указателем, и когда с ним говорили вежливо, всегда с удовольствием показывал дорогу. Только потому, что он не имел души, я не видел причин ему грубить. Поднимаясь к ведьминому дому, я снова вернулся к мыслям о том, что место, в котором я теперь живу, довольно странное. Здесь были горы и болота, и поросшие кустарником долины, как и везде. Но отсюда нельзя было уйти в какое-нибудь другое место. Можно было, к примеру, перевалить через горы и спуститься в противоположную долину, но и здесь все оставалось точно таким же, как и в тех краях, которые вы покинули. Конечно, имелись небольшие различия. В некоторых местностях горы пониже, в некоторых повыше, в некоторых местах больше болот, чем лесов, в других наоборот. Но все равно все они одинаковы. Те же места, те же люди, те же проблемы. В других деревнях, расположенных в округе, нет никого, кто выполнял бы те же функции, что и я. Другие селяне не имели лидеров. Я нанес визиты в 5 деревень, и ни в одной из них не было мэра или шерифа, приглядывающего за порядком, помогающего живущим в них людям. Я вполне мог взять их под свою опеку, но с какой стати? Одна моя деревня доставляла мне достаточно хлопот. И все же, что мы все делаем здесь? Большинство деревенских вряд ли можно было назвать приличными людьми. В прежней жизни они грабили, они убивали, они были неистовы в своих страстях, и все равно не просматривается строгой зависимости. К примеру, я здесь, и я контролирую этих людей. Но почему кто-то или что-то выдвинуло меня на это место? Я не одно из сверхъестественных созданий, я не садист, я не жертва. Так что я делаю здесь? Поскольку жить здесь можно только двумя способами – наказывать или быть наказанным, ответа на мучающий меня вопрос я найти не мог. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Я шел через рощу по тропинке, ведущей к ведьминому дому. Розамунда могла провести ночь здесь. Вообще-то это было малоправдоподобно, но вполне возможно. Едва различимая тропинка вела меня меж высоких деревьев с переплетенными ветвями и скрученными прутьями, извивавшимися словно пальцы мертвецов. Солнце, выглянувшее из облаков и сиявшее сквозь бесчисленные паучьи сети, которые покрывали верхние ветви, заставляло рощу жемчужно опалисцировать. Впрочем, я не видел никаких пауков, хотя они бы очень... соответствовали этому месту. Мне приходилось слышать, что самые большие пауки охотятся на певчих птиц. Что ж, все, что естественно, не безобразно. Мы, те, кто руководит людьми, больше всего ценим устоявшийся природный порядок. По пути к дому ведьмы я пересек болото. Оно опоясывает рощу и кое-где затапливает опушку. Воды болота густые и вязкие, они имеют застоялый запах. И в воде полно мертвых тел. Макушки их голов едва касаются поверхности. С некоторой долей ловкости можно шагать прямо по головам и при этом почти не замочить ногу. Временами головы начинают беспокойно вертеться и пытаются укусить пешехода за ногу. Быстрый пинок обычно сразу приводит их в чувство. Не нужно пинать слишком сильно, им достаточно только напоминания, чтобы они знали свое место. И кроме того, они в любом случае не чувствуют боли. Однако, как бы то ни было, наказание должно быть неизбежным. В своей деревне я стараюсь жестко пресекать подобные безрассудные поведения. Прежде чем я достиг берега, ко мне подплыл Калибан. Его голова неистово тряслась, он явно пытался что-то сказать. Калибаны, несмотря на их неистребимую жажду общения, совершенно не способны говорить. Размерами они с гномов, за исключением их языков, слишком больших для кукольных ртов. Однажды я осматривал тело одного из калибанов. Его голова почти не уступала по размерам человечьей, но язык вполне мог принадлежать корове, и он был впихнут в рот так туго, что затруднял дыхание и наверняка мешал есть. Мы помогали калибанам как могли, однако они все равно страдали из-за своей причудливой физиологии. Я часто удивлялся злобе того, кто послал таких существ сюда, в нашу деревню, в которой не было ни соответствующего медицинского оборудования, ни профессиональных хирургов. Никогда нельзя быть уверенным в том, что эти создания имеют в виду. Но я пошел в направлении, которое он мне указал. Калибан привел меня к юной самоубийце, лежавшей лицом вниз в топкой грязи. Ее длинные волосы лениво колыхались в воде. Это была не Розамунда, конечно. Я узнал эту женщину. Она была из новичков. Тощая маленькая девица со своеобразной внешностью. Недостаточно хорошенькая, чтобы выйти замуж. Недостаточно умная, чтобы стать ведьмой. Недостаточно умелая, чтобы делать что-нибудь другое, даже простейшую работу по дому. Я привык подкармливать ее время от времени, чтобы она не думала, что одинока и совсем никому не нужна. Хотя так оно, конечно, и было. У нее не было друзей, детей, супруга. И она, наконец, пришла сюда. Отчаяние способно довести даже самых флегматичных из нас до прискорбного финала. Ее смерть, скорее всего, была окончательной. Эта женщина уже никогда не приедет на нашу станцию, никогда не переродится. Самоубийство означает конец всему. Я двинулся дальше. Вскоре я оказался на твердой земле, а еще несколько минут спустя остановился перед домом ведьмы. Особняк был построен на неровном скалистом выступе. Дом поднимался уступ за уступом, в затянутое полосами тумана небо. Его пропорции были причудливыми, словно на детском рисунке, и одновременно зловещими. Узкие уступы в сочетании с пряничными украшениями выглядели крайне нездорово. На балкон второго этажа вышла ведьма и посмотрела на меня сверху вниз.
1: «Говорят, ты ищешь Розамунду, Зантия?» «Она иногда заходила выпить чашечку чая и поболтать. Но сегодня я ее не видела. Ищи в другом месте».
0: Я не стал надоедать и откланяться. Но попозже надо будет обязательно выяснить, каким образом Розамунда и ведьма спелись. Мы, деревенские, не общаемся с ведьмами и другими сверхъестественными тварями, что также сосланы в наши места. Мы стараемся делать вид, что не замечаем демонов и зомби, калибанов и снежных гигантов. Мы люди, и нам не подобает болтать с созданиями, существование которых не доказано, как если бы они были реальными. Розамунда и ведьма. Мне это не нравилось. Всякий в моей деревне мог делать, что ему хочется, но я всегда требовал говорить мне правду. Розамунда ни разу не упоминала при мне эти свидания. Да что уж там, если говорить на чистоту, она просто скрывала их от меня. Нет, мне это не нравилось. Я начал спускаться в призрачную долину. На ее краю неподвижно стоял старый зомби. Он был очень высокий и тощий, одетый в лохмотья. Его кожа была серой, а взгляд отсутствующим и расфокусированным, как и подобает взгляду живого мертвеца. Я спросил у него: «Ты не видел Розамунду?» Он уставился на меня своими мертвыми глазами, изо всех сил пытаясь разглядеть меня. Его мозг совсем сгнил, но он мог уловить смысл моих слов. Я едва заметил, как он медленно покачал головой. Нет, он не видел ее. А затем он потащился прямо в болото. Судя по всему, на болоте он собирал лягушек и охотился на других нечистых созданий. Нет, руководить этими тварями я даже не пытался. Я стоял на пропитанной влагой земле и прикидывал, где поискать еще. Внезапно я ощутил, что перестал ориентироваться на местности. Была ли в окрестностях тропа демона, поднимавшаяся круто в гору? И если да, почему я не проверил ее? Была ли там жертвенная пещера недалеко от вершины голой горы? Или мне приснилось все это? Или меня поразила какая-то странная амнезия? Я колебался. Однако имелась одна вещь, которую я знал наверняка. Мне необходимо сегодня быть на станции, чтобы встретить новоприбывших. Я срезал дорогу возле старого дома с привидениями. Это здание разваливалось, и через пустые проемы окон я сумел разглядеть на заднем дворике двух призраков: мужчину и женщину, которые лежали в шезлонгах, принимая солнечные ванны.
2: Рассказы ясен, и я надеюсь.
0: Миновав дом с привидениями, я направился к станции на городской площади.
2: Надеюсь, что его не будет ни в моей жизни.
0: Поезд только что прибыл, и деревенские собрались, чтобы его встретить. Я возглавил делегацию встречающих. Поезд остановился у платформы в облаке угольного дыма. Проводники в черной униформе и темных очках позволили пассажирам выходить. И новоприбывшие ступили на перрон.
2: Что можем для достижения какой-то цели.
0: Они выглядели совершенно отчаявшимися. Женщины в поношенных шерстяных платках, мужчины в старых темных пальто, все со старомодными чемоданами в руках. Дети держали птичьи клетки, почти такие же большие, как они сами.
2: Что ж, всего хорошего.
0: Молодые люди несли с собой радиоприемники и телевизоры. Они еще не знали, что здесь не принимается ни один телеканал и невозможно поймать какую-либо радиостанцию. Когда все они оказались на платформе, я обратился к ним. «Добро пожаловать в нашу деревню», — сказал я. «После того, как я закончу, вам будет разрешено покинуть станцию. У нас есть несколько незанятых домов и квартир. На калитках, пригодных для заселения домов, висят зеленые знаки. Вы можете жить в любом незанятом доме. А вот это большое здание напротив станции — многоквартирный дом. Деревенские помогут желающим найти свободную квартиру. После того, как вы поселитесь, я приглашаю вас в общественную столовую. Это большое красное здание на другой стороне дороги. Мы приготовили для вас торжественный обед. Без еды здесь вполне можно обойтись, но таковы традиции. Завтра я покажу вам, где взять газету, в которой печатают объявления о рабочих вакансиях. Пока это все. Добро пожаловать в деревню». Они столпились вокруг меня, наперебой задавая бесчисленные вопросы. Но я заявил, что они знают все, что им необходимо знать для начала. Именно тогда я увидел Эмми. Я еще не знал ее имени, конечно. Меня поразила ее изящная внешность. Девушка даже напомнила мне Розамунду, хотя я не мог сказать, чем. Эмми была маленькой и худенькой, с аккуратными светлыми волосами, в то время как Розамунда была пышной женщиной с густыми вьющимися темными локонами. Однако было между ними нечто общее, что сразу вызвало у меня интерес. «Мисс», — позвал ее я, — «могу я поговорить с вами?»
3: «Конечно. Вас зовут Зантия, верно?»
0: «Да. Откуда вы знаете?»
3: «О, вы весьма известны. Даже знамениты в какой-то степени. Говорят, вы поддерживаете в этой деревне порядок. Меня зовут Эмми. Что я могу сделать для вас?»
0: «К примеру, вы могли бы помочь мне разыскать мою жену Розамунду, а я получил бы шанс узнать вас получше».
3: «С удовольствием».
0: Мы двинулись по дороге. Она шла на расстоянии шага рядом со мной. Как и Розамунда, она распространяла вокруг себя ощущение жизненной силы и свежести. Казалось, она озаряет землю, по которой идет. Когда мы вышли за пределы деревни, небо понемногу начало светлеть, пока не стало совершенно голубым. Появилось солнце, которое сияло сильно, даже неистово. Снег исчез с земли и сменился травой. Мне даже показалось, что ледяная шапка на дальней горе немного съежилась. И когда мы приблизились к реке, та больше не бурлила от вешних вод, и ее можно было пересечь без опаски. Мы шли через покрытый асфаделями луг, что лежал на склоне голой горы. Этот пик, покрытый льдом, сверкал высоко над нами. Мы взбирались осторожно и вскоре достигли ледяных полей. Здесь мы увидели огромное грязно-белое существо, размашисто шагавшее по снегу. «Что это?» — спросила Эми. «Снежный демон», — сказал я. «Йети».
3: «Они опасны?» — спросила Эми.
0: «Нет, разве только в том случае, если их раздразнить».
3: «Мы поднимаемся на самую вершину?» — спросила она.
0: Я помотал головой. «Пещера чуть ниже вершины».
3: «А что там в пещере?»
0: «Боюсь, Розамунда». Пока мы карабкались по скале, я размышлял о том, что если Розамунда мертва, как я теперь опасался, юная Эмми могла бы стать мне хорошей женой. Я отдавал себе отчет, конечно, что эти мысли несколько преждевременны, но не был особо шокирован ими. Прожив достаточно долго, перестаешь давать волю чувствам и начинаешь предпочитать трезвый расчет. Возможно, к этому приучила меня жизнь в деревне. Возможно, я был таким еще в прежней жизни. Я наблюдал за Эмми, когда мы карабкались на ледяную скалу. Она была проворной, сильной и терпеливой. Меня удивляло, почему она с самого начала пыталась добиться моего внимания. Впрочем, мне казалось, что я знаю ответ. Я был руководящей личностью, доминирующим самцом. И несмотря на то, что я старался не возомнить о себе слишком много, в душе я был безусловно уверен, что я самый завидный мужчина среди прочих деревенских, самый красивый, сильный, яркий. Почему бы ей не выбрать меня? Мы достигли входа в пещеру. Когда-то она использовалась для человеческих жертвоприношений богам этой местности. Пол в пещере оказался усыпан ребрами и берцовыми костями. Некоторые были совсем свежими. Было очень холодно. В глубине пещеры виднелись свисавшие с потолка длинные тонкие сталактиты, которые сверкали в рассеянном свете, проникавшем снаружи.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Роберт Шекли. История Зантии. Окончание. Едва мы вошли в пещеру, я ощутил странное чувство приятного возбуждения. Вероятно, это было связано со временем суток. Солнце уже закатилось, и на небо всходила луна. Я увидел это, бросив взгляд через плечо. Сегодня была вторая ночь полнолуния. Вновь повернувшись к Эмми, я заметил, что она неумело пытается скрыть свой испуг передо мной. Когда мы углубились в пещеру, наклонившись, чтобы пройти под сталактитами, я почувствовал, как моя нижняя челюсть выдвигается вперед, как удлиняются лобные кости черепа. Мои ногти на руках вытянулись и заострились. Я ощущал себя очень хорошо, однако внезапно вспомнил последнюю ночь с Розамундой, и меня захлестнули противоположные эмоции. Стыд, жалость, досада с одной стороны и какая-то злорадная гордость с другой. Стыд и досада за свои собственные поступки и в то же время горделивое любование содеянным. Часть сознания отрицала мое участие в преступлении, ведь я был хорошим человеком, который всегда помогал другим. Разве мог я превратиться в оборотня? Я начал ощущать жгучую жалость к себе и одновременно ярость от этой жалости и еще растущий аппетит, поднимающийся из глубин естества. Я резко повернулся, разыскивая взглядом Эмми, которую упустил из виду, занятый своими внутренними ощущениями. Она неуклюже бежала от меня вглубь пещеры. Да чего же медленно передвигаются эти двуногие? Взобравшись на маленький каменный алтарь, она ухватилась за кусок веревки, что спускалась с потолка.
1: «Ты нашел Розамунду?» — пронзительно выкрикнула Эмми. «Она здесь, в глубине пещеры, где ты бросил ее после того, как растерзал!»
0: Я был потрясен ее словами, но почему-то уже ожидал их. «Это

0: никогда. Если я...
1: Выбрав момент, я внезапно бросился на нее. Падая с алтаря, она дернула за веревку, и что-то тяжелое и острое, обрушившись сверху, пронзило мое тело. С изумлением осмотрев себя, я обнаружил, что пришпилен к полу пещеры обломком сталактита. «Помоги мне подняться, девочка», — сказал я. «Это несерьезно. Скажу тебе по секрету, меня нельзя убить. По крайней мере, не таким образом».
0: «Расскажи это деревенским», — произнесла Эмми. «Они очень хотят встретиться с тобой».
1: «Серьезно? Вообще-то я не планировал давать аудиенции в это время и в таком неудобном положении».
0: «Они настаивают», — сказала она.
1: Они вошли в пещеру и выстроились передо мной. Все местные обитатели, даже старые ведьмы, даже зомби, даже колебаны, даже призраки. Том принес деревянный кол. Эми установила его напротив моего сердца. Селяне длинные вереницы потянулись мимо меня, и каждый, кто подходил ко мне, человек или потусторонняя тварь, ударял по колу. Не то чтобы они ударяли слишком сильно, силёнок у них не хватало, но этого было вполне достаточно, чтобы кол понемногу углублялся мне в грудь. Я постепенно умирал. Это были жуткие ощущения. Эмми, кажется, начала рассказывать кому-то из деревенских нашу ужасную историю с самого начала, но я уже не мог разобрать слов. Я был мертв. Существует другая версия концовки этой истории, принадлежащая одному из тех, кто ударял по колу вместе с прочими поселенцами. Если вам действительно интересно, я предлагаю эту версию вашему вниманию. В данном варианте развития событий Зантия никогда не посещал жертвенную пещеру, и это крайне важно. На самом деле Эмми привела Зантию к его собственному дому. «Что мы делаем здесь?» — спросил он.
0: «Ищем Розамунду», — сказала Эмми. «Нет больше смысла терять время».
1: Они вошли, и Эмми сказала:
0: «Она здесь, в той самой комнате, в которую ты велел ей никогда не входить».
1: «Секундочку», — возразил Зантия. «У меня нет синей бороды. Мне кажется, ты далековато от истины».
0: «Не дальше, чем тебе кажется», — сказала Эмми. «Открой дверь и убедись сам».
1: Зантия открыл дверь. Посреди комнаты стояла кровать, на которой распростерлась Розамунда, забрызганная кровью, мертвая. «Секундочку», — сказал озадаченный Зантия. «Я никогда...»
0: «Хватит врать», — заявила Эмми. «Здесь чемодан Розамунды, с которым она приехала. Ты уже 100 раз мог заглянуть в него, если бы тебя это хоть немного интересовало».
1: Зантия открыл чемодан. Внутри он обнаружил пачки писем, связанных сиреневой лентой, и маленькое зеркало. Когда Зантия посмотрел на свое отражение, он увидел на своем лице странное выражение, так словно на лбу у него было написано крупными буквами: «Во всем признался и абсолютно виновен». Он еще пялился в зеркало, когда деревянный кол вошел в его спину, пронзил ее и проник в грудь, где и застрял.
2: «Я люблю тебя!» — крикнул Зантия, падая на землю.
0: «Месть сладка!» — произнесла Эмми. «Розамунда не успела осуществить свой план. Я завершил работу за нее».
3: «Меня зовут Том Сапожник, и я хочу добавить еще пару слов к сказанному. Оборотень Зантия был найден мертвым на следующий день лесными обитателями, живущими возле деревни. Он лежал в жертвенной пещере на голой горе с деревянным колом в сердце. Новоприбывшая Эми была допрошена об этом инциденте, поскольку была последней, кто видел Зантию живым. Она сообщила, что он пригласил ее к себе домой, где она провела ночь. Она не знает, куда Зантия ушел ночью и что он делал. Мы приняли ее показания, поскольку не было оснований ей не верить. Мы также установили, что эта Эми была сестрой предыдущей жены Зантии Розамунды, также найденной мертвой в пещере и определенно убитой Зантией предыдущей ночью. Это достойно упоминания, поскольку не так уж часто в нашу деревню прибывают люди, каким-либо образом связанные друг с другом. Жизнь нашей деревни,

отсутствии Зантии, который, надо признать, был хорошим руководителем, протекает вполне мирно. Хотя нам немного не хватает его постоянных кровавых вылазок при полной луне. Мы надеемся, что со следующей партией новичков к нам прибудет другой оборотень. По крайней мере, заказ на него мы уже оформили. Это был рассказ Роберта Шекли «История Зантии» в переводе с английского Василия Медянина.

быть бесформенным, покинутым всегда. Всегда. Мысль слепо нащупывала хоть малейшую потенциальную возможность. И однажды необходимость, нужда — это было что-то... Нет, кто-то, кто нуждался. Кто-то нуждался? Сознание проснулось. Появилось живое существо, гордое от того, что стало владельцем, но почему-то тоскующее. Совсем не похожее на его первую любовь, это существо имело странные примитивные понятия. Они были такими болезненными, такими мучительными, что никак не складывались во что-то определенное. Но у него снова появилась цель и, более того, желание. Без рассуждений, руководствуясь только любовью, он потек туда, куда следовало, неуклюже выгибаясь то так, то эдак, но постепенно обретая все более четкие формы.

захолустная канадская дорога была труднопроходима даже для этого роскошного автомобиля на гусеничном ходу. Словно прося прощения, металл гусениц пронзительно взвизгивал, скребя по скрытым слоям грязи скальному грунту. Ярко-желтый автомобиль кинуло вправо, затем, сопровождаемый мрачными аккордами чавкающего за бортом месива, он выровнял ход. «А я ведь была так счастлива в своей сыроварне», — несколько театрально произнесла Эстер Сакарьян, вцепившись коротко остриженными, никогда не знавшими маникюра ногтями, в бледно-лиловую обивку переднего сиденья. «У меня была собственная маленькая лаборатория, аккуратно подписанные образцы ежедневной продукции молока и сыра. Вечером я по бетонным тротуарам могла вернуться домой или провести время в ресторане, или пойти в кино. Но где там? Филадельфия была для меня недостаточно хороша. Нет, мне понадобилось...» «Ночью была гроза, это все она виновата. Обычно дорога тут вполне приличная», — пробормотал Пол Маркус, сидящий от Эстер слева. Ловким движением носа, вернув на место сбившиеся очки, он сконцентрировался на невозможной задаче. Пытался определить по виду, где перед ними дорога, а где болотная топь. «Нет, мне зачем-то понадобилось перебраться к большому медвежьему озеру, где ни один старатель не принимает меня всерьез, а все мужчины просто отвратительны. Приключений захотелось. Ха-ха! Ну, что хотел, то и получила. Так сказать, последняя дань детству. Я провожу свои дни, очищая воду для насквозь пропитавшихся виски физиков-атомщиков. И каждую ночь спрашиваю Бога, это и есть мои приключения?» Маркус объехал карликовую красную ель, победоносно выросшую прямо перед носом машины. «Еще пару минут, С. 40 акров самой плодородной земли, которую, как все говорят, канадское правительство когда-либо пускало в продажу. И небольшой холм сразу возле дороги. Естественное основание для коттеджа под названием «Мыс Кот», о котором Каролина мне все уши прожужжала». Эстер шутливо ткнула его в плечо. «Говорить об этом в Бостоне и строить коттедж в Северной Канаде — не разные ли это вещи, как тебе кажется? Вы еще даже не женаты». «Ты не знаешь Каролину», — уверенно заявил Маркус. «Кроме того, мы будем всего в 40 милях от Литлферми, а ведь городок все время растет. Наша залежь раз в 10 богаче той, что на

0: Шахте Эльдорадо в Порт-Ради. Если так будет продолжаться и дальше, мы начнем добывать столько урана, что сможем построить мощный завод, который станет основой индустриального развития всего западного полушария. Оживится бизнес, недвижимость взлетит в цене. Выходит, это к тому же и хорошее вложение денег. Чистейшей воды утопия. Вроде твоей убежденности в том, что жизнь, проведенная в тесном мирке Бикон-стрит, способна сформировать такую комбинацию горничной и госпожи, которую ты хотел бы видеть в качестве своей жены. Ну вот, теперь ты говоришь прямо как наш сумасбродный док Коннор Кунц, когда я на чистом вдохновении обыгрываю его в шахматы, несмотря на то, что он играет по всем канонам классической игры по методу Капабланки. Для полного счастья тебе нужен какой-нибудь костоправ из 19-го столетия. Все, что ему требуется, это подруга со спокойным характером и хорошей наследственностью, которая была бы поглощена своей работой и не мешала ему спокойно делать свое дело. Мне не нужна подруга. Я хочу иметь жену. Никакая служанка, которую может предложить... Доктор Кунц – неудачное сочетание непристойности с рационализмом. Я никогда даже косвенно не давала понять, что имею на тебя какие-то виды. Агентство по найму, не обращая на ее реплику внимания, продолжил он. Не способно сочетать в себе умение справляться с житейскими проблемами с заботливостью и привлекательностью жены. Машина – не замена живому человеку. Глупо ждать от машины всепрощающей любви и понимания. Нет, я женюсь на Каролине не просто ради того, чтобы иметь кого-то, кто поцелует меня, когда готовит мое любимое блюдо. Ну, конечно, нет. Хотя, согласись, удобно знать, что ты все равно получишь обед. Чего не будет, если ты женишься, скажем, на женщине-бактериологе, которая работает, как и ты, к концу дня устает не меньше. Здравствуй, двойной стандарт. Но пусть это останется за скобками. Худощавый молодой человек резко остановил машину и повернулся к своей приятельнице, готовой разразиться потоком возмущенных восклицаний. Эстер Сакарьян относилась к тому типу покладистых с виду женщин, чьи замечания обладают удивительной способностью выводить мужчин из себя. «Послушай, Эс», — горячо начал он, — «социальное развитие и вытекающая из него концепция самовыражения личности, все это, конечно, хорошо, хорошо, однако люди все еще делятся на мужчин и женщин. Женщин, за исключением тех, кто не умеет приспособиться к окружающей обстановке». «Вот это да!» Эстер послышались уважительные нотки, когда она глянула ему через плечо. «Ты на славу потрудился. Похоже, он изготовлен не заводским способом, Пол. Однако это, наверное, чертовски дорого стоило доставить эти все детали в такую даль. И ты в одиночку собрал его всего за неделю? Отличная работа. Буду тебе очень признателен, если ты перестанешь нести чушь и объяснишь. Твой дом, твой коттедж, мой скот. Он само совершенство».
1: «Мой что?»
0: Пол Маркус резко обернулся. Эстер закрыла за собой дверцу и осторожно зашагала по грязи. «Спорю, ты его уже обставил, по крайней мере, отчасти, и натащил туда целую кучу кухонных принадлежностей, которые тебя с ума сводят. Ну и хитрый же ты, старина. Поедем, Эс, я купил участок и хочу посоветоваться с тобой, где лучше поставить дом. Давай, вылезай. Можешь быть доволен, я сражена. И не беспокойся, я не расскажу твоей девушке о том, что видела». Она поднималась по заросшему кустарником склону холма к бело-зеленому коттеджу, и Маркус, словно завороженный, не мог оторвать взгляда от ее отнюдь не женственных голубых джинсов. Лицо ее выражало все, что угодно, только не самодовольство. Когда он подошел, Эстер яростно толкала дверь, но та не открывалась. «Какой смысл запирать дверь в такой глуши? Если кому-то и взбредет в голову забраться сюда в твое отсутствие, они запросто могли бы разбить окно. Ну что стоишь таким глубокомысленным видом? Доставай ключ и открывай».
2: «Ключ?»
0: С видом совершенно сбитого с толку человека он достал из кармана брелок для ключей, некоторое время растерянно смотрел на него и запихнул обратно. Провел рукой по светлым спутанным волосам и прислонился к двери. Она открылась. Маркус ухватился за стол, чтобы не упасть, а Эстер рысцой промчалась мимо него. «Никогда не понимала, в чем прелесть этих доисторических висячих светильников. Фотоэлектрические потолки достаточно хороши для меня и моих детей, они тоже устроят. Ох, Пол, видимо, чувство вкуса не изменяет тебе, только когда речь идет об атомной физике. Только взгляни на эту мебель».
1: «Мебель?» — точно эхо повторил он. И медленно открыл глаза, которые плотно зажмурил, пока стоял на пороге. Он находился в комнате, заставленной наимоднейшими в этом сезоне одноногими столами и креслами. Мебель. Он вздохнул и снова закрыл глаза. Эстер Сакарьян, сама рассудительность, как всегда, уверенно покачала головой. «Эта одноногая мебель никак не вяжется с коттеджем под названием «Мыс Кот». Поверь, Пол, я знаю, что говорю. Может, конечно, твоя поэтическая душа, жаждущая умиротворить отягощенный наукой разум, подтолкнула тебя к тому, чтобы создать все это сверхфункциональное окружение, но в таком доме это просто немыслимо. Я видела твою Каролину только на фото, которое ты наклеил на счетчик Гейгера, но уверена, что и она не одобрила бы твой выбор. Нужно будет избавиться, по крайней мере, от...» Он подошел к ней, встал рядом и дернул за рукав яркой клетчатой рубашки. «Эстер, моя дорогая, прелестная, говорливая, обладающая аналитическим умом, самоуверенная Эстер, пожалуйста, сядь и помолчи хоть немного!» Она рухнула в кресло мягко изогнутой формы, сведя брови и недоуменно глядя на Пола. «Ты хочешь объясниться?» «Да, я хочу объясниться», — со значением ответил он, выразительным взмахом руки, обведя расставленную вокруг современную мебель. «Я не посылал и не собирал все это. Ни дом, ни мебель, ни аксессуары. Более того, когда я приезжал сюда неделю назад с представителем конторы по продаже земельных участков, ничего этого здесь не было. Да и не могло быть. Чушь! Не хочешь же ты сказать, что все это появилось только что?» Она растерянно смолкла. Он кивнул. «Вот именно, только что. Одно это сводит меня с ума. Но мебель, при виде нее я просто дрожу. Всякий раз, когда Каролина заговаривала об этом коттедже, я думал именно о такой мебели. Однако соль вот в чем. Я знал, что она хочет старинную мебель из Новой Англии, но поскольку полагал, что в доме главная женщина, никогда не оспаривал ее точку зрения. И все же каждый стол, каждое кресло в этой комнате в точности такие, какими мне хотелось бы их видеть в глубине души». Каждым его словом Эстер хмурилась все больше, а потом нервно захихикала, но сумела остановиться до того, как у нее началась истерика. «Пол, ты слишком неврастенник, чтобы быть сумасшедшим, но это... Послушай, может, дом сбросили тебя с самолета? Или, может, Чарльз Форд был прав от того, что ты говоришь насчет мебели меня? Мне просто нехорошо».
3: «Скажи еще, что его принесли на крылышках вентилятора», — сказал он. «Ладно, давай попытаемся успокоиться. Пойдем на кухню. Если там стоит комбайн, холодильник, плита, раковина...» Так оно и оказалось. Пол Маркус потрогал гладкую эмалированную поверхность и сквозь зубы засвистел хор пилигримов. «Прошу тебя обдумать вот какой факт», — запинаясь, сказал он. «Идея... именно такого комбайна осенило меня вчера, ровно в 3:15, когда большая драга загнулась и делать было нечего. Я даже набросал чертеж на обратной стороне письма Каролины. До этого момента я понимал лишь одно, что хочу что-то другое по сравнению с обычными кухонными комбайнами, а тут сел и придумал вот такую штуку». Эстер похлопала себя по щекам, словно пытаясь привести в чувство.
4: «Знаю».
3: «Знаешь?
4: Может, у тебя что-то с памятью, мистер Маркус, но ты показывал мне свой чертеж за столом во время ужина. Поскольку такой вариант выглядел слишком дорогостоящим, чтобы рассматривать его всерьез, я посоветовал тебе сделать холодильник в форме шара, чтобы он входил в изгиб кухонной плиты. Ты выставил нижнюю губу, подумал и согласился».
5: «Так оно и есть. Холодильник в форме шара лежит в изгибе кухонной плиты».
1: Пол открыл буфет и достал оттуда высокий сверкающий стакан.
3: «Хочу чего-нибудь выпить, хотя бы воды».
1: Он подставил стакан под водопроводный кран и неуверенно потянулся к кнопке с надписью «Холл». Однако не успели его пальцы нажать ее, как из крана полилась ледяная жидкость. Струйка иссякла, как только стакан наполнился. Физик ошарашенно взглянул на совершенно сухую поверхность раковины, конвульсивно стиснул стакан и влил его содержимое себе в горло. Голова у него дернулась назад, и он начал давиться. Эстер, которая стояла, прислонившись к стене, похлопала его по спине. В конце концов он закашлялся, на глазах выступили слезы.
5: «Это был виски! Самый чистый скотч, который я когда-либо пробовал! Поднося стакан ко рту, я подумал, Что тебе нужно, дружище? Это хороший глоток чистого скотча.
6: Но, Эстер,
5: там же была вода.
6: Чудеса, да и только.
3: «Не нравится мне все это», — решительно заявила она и достала из нагрудного кармана маленькую бутылочку. «Виски, вода или что бы то ни было, я возьму образец на анализ. Ты даже не представляешь, как много различных водорослей в здешней воде. Думаю, присутствие радиоактивной руды...» «Черт! Не работает!» Большим и указательным пальцами она нажимала на кнопки горячей и холодной воды с такой силой, что кончики пальцев побелели. Однако из крана не пролилось ни капли. Пол подошел, наклонился над раковиной и выпрямился с озорной улыбкой. «Лейся, вода!» — приказал он. Вода тут же хлынула из крана, на этот раз описав дугу, нацеленную в точности туда, где Эстер держала свою бутылочку. Как только бутылочка наполнилась, вода перестала литься. «Оп!» — Пол ухмыльнулся, глядя на стоящую с открытым ртом Эстер. «Кнопки, водосток!» «Все это только для виду. Дом выполняет все, что от него требует, но только если требую я. Это дом-робот С, и он мой, целиком и полностью мой!» Она закрыла бутылочку и убрала ее в карман. «Думаю, это нечто большее. Давай уйдем отсюда, Пол. Думаю, здесь требуется научный подход. Хотела бы я, чтобы Коннор Кунс все тут осмотрел. Кроме того, пора трогаться в путь, если мы хотим добраться в Литл Ферми до захода солнца». «Ничего не рассказывай Кунсу», — сказал Пол, когда они зашагали к предусмотрительно распахнувшейся двери. «Не хочу, чтобы он приставал к моему дому-роботу». Эстер пожала плечами. «Не скажу, если ты настаиваешь. Но док Кунс может помочь тебе разобраться в том, что это такое. Покажи ему что-нибудь необычное, и он приведет тебе 5000 научных банальностей, имеющих к этому отношение. Скажи-ка, ты замечаешь еще какие-нибудь изменения на своем участке со времени прошлого приезда?» Стоя уже за дверью, физик бежал взглядом заросли кустов, среди которых мелькали сверкающие пятна болот и участки бесплодной скалы. Бледно-оранжевый отблеск начинающегося заката таинственно раскрасил землю, придавая заброшенной приполярной равнине какой-то доисторический вид. Подул молодой холодный ветер и обрушился на них, наслаждаясь собственным буйством. «Ну, вон там, например, в прошлый раз было пятно зеленой травы, занимавшей примерно четверть мили и похожее на только что скошенную лужайку. Помню, я еще подумал, как странно оно выглядит посреди всей этой топи. Видишь, это вот там, где сейчас участок абсолютно чистой коричневой почвы. Конечно, трава могла и увянуть за неделю. Зима скоро». Эстер сошла с крыльца и посмотрела на зеленую крышу коттеджа, ненавязчиво гармонирующую с зелеными ставнями, дверью и белизной стен. «Ты думаешь...» Резко отпрыгнув от двери, Пол стоял, потирая плечо и смущенно посмеиваясь.
5: «Показалось, будто стол потянулся и потерся от меня. Не то чтобы я испугался, скорее удивился».
3: Он улыбнулся.
5: «Говорю же, дом, робот или... или не знаю, как это назвать по-другому. Он любит меня. Он меня приласкал».
3: Эстер, поджав губы, кивнула и заговорила лишь, когда они снова оказались в автомобиле. «Знаешь, Пол, — задумчиво сказала она, — у меня возникла странная мысль, что твой дом вовсе не робот, а что-то живое». Он посмотрел на нее широко распахнутыми глазами, сдвинул очки на лоб и засмеялся.
5: «Как это говорится, Эс? Чтобы дом стал домом, нужно вдохнуть в него жизнь».
3: Они молча ехали в сгущающейся тьме, мысленно пытаясь дать объяснение случившемуся, но не находя его. Машина уже грохотала по выложенным бетоном окраинным улицам Литл Ферми, когда Пол снова заговорил. «Сейчас прихвачу немного бобов, кофе и переночую в своем живом доме. Брэкенбриджу я не понадоблюсь до тех пор, пока из Эдмонтона не доставят кадмиевые стержни. Значит, я могу потратить всю ночь и весь завтрашний день на то, чтобы разобраться, что на меня свалилось». Его приятельница начала было возражать, но потом раздраженно прикусила губу.
7: «Я не могу помешать тебе, но будь осторожен, а не то бедняжке Каролине придется выйти замуж за какого-нибудь молодого щеколя из Гарварда».
3: «Не волнуйся, его голосе прозвучали хвастливые нотки. «Уверен, я могу заставить дом даже прыгать через обруч, если захочу. И может, я так и сделаю, если заскучаю». В одном из дощатых бараков он нашел Брекенбриджа и получил разрешение на однодневный отпуск. Затем имела место дискуссия с поварами, довольно быстро закончившаяся тем, что ему выделили часть продуктов. Потом он торопливо состряпал телеграмму Каролине Харт в Бостон, Массачусетс, и вскоре уже ехал обратно к дому в свете фар, которым при всем желании не удавалось осветить дорогу. Только снова, увидев дом на вершине холма, Пол осознал, до какой степени его не удивило бы его исчезновение. Припарковавшись на склоне таким образом, чтобы фары освещали путь наверх, он распахнул дверцу и приготовился выбраться наружу. Дверь дома открылась. Показался темный ковер и покатился по склону прямо к ногам Пола. По всей длине ковра через равные промежутки возникли выступы, превратившие его в удобную лестницу. От этих выступов исходило яркое мерцание, освещавшее путь. «Будем расценивать это как приветствие». Пол выключил зажигание и зашагал вверх по склону холма. Когда он проходил по вестибюлю, стены слегка выгнулись и мягко прикоснулись к нему с обеих сторон. От неожиданности Пол подпрыгнул, но этот жест вызывал ощущение такого дружеского расположения, к тому же стены так быстро вернулись на место, что не успело возникнуть логичного повода занервничать. Пол положил сумку с продуктами на обеденный стол, и тот в ответ потянулся вверх. Он ласково похлопал по нему и отправился на кухню. По его невысказанному желанию, вода снова превратилась в виски. Затем также, по его желанию, она превратилась попеременно в луковичный суп, томатный сок и коньяк «Наполеон». Холодильник, как выяснилось, был набит всем, что он только мог пожелать. От 5-6 кусков нежнейшей вырезки до 3 бутылок темного пива и хлеба того сорта, который Пол обычно просил в магазине. Вид еды заставил его почувствовать голод. Он ведь пропустил ужин. А что если потушить с луком и бобами кусок мяса и запить все это большой чашкой горячего кофе? Неплохая мысль. Он вернулся в столовую за своими вещами. Сумка по-прежнему лежала на краю стола, а на другом его конце. На другом его конце стояла тарелка с толстым куском мяса в окружении жареного лука и горки бобов. Между тарелкой и огромной чашкой натурального кофе лежал серебряный обеденный прибор. Пол нервно рассмеялся и постарался выкинуть из головы все страхи. Все было сделано для его удобства, это очевидно. Наверное, самое лучшее – это подтянуть к себе кресло и приняться за еду. Он оглянулся в поисках кресла как раз вовремя, чтобы увидеть, как одно из них скользит по полу. Оно мягко ткнуло его под колени, и Пол сел. Кресло слегка пододвинулось к столу, чтобы ему было удобнее. Справляясь с последним куском дыни, который он вообразил себе на десерт, она тут же появилась на тарелке прямо из крышки стола, он заметил, что лампы тоже представляли собой просто декоративные устройства. Свет исходил от стен или от потолка, или от пола, отовсюду в доме, и как раз такой интенсивности, как требовалось. Грязные тарелки, использованные серебро, исчезли в крышке стола, растворились, словно сахар в горячей воде. Прежде чем отправиться в постель, он решил заглянуть в библиотеку. Ведь он, кажется, раньше представлял себе, что в доме у него будет библиотека. Неуверенный в этом, он заглянул в одну из комнат рядом с гостиной. Теплое маленькое пространство содержало в себе все книги, когда-либо доставившие ему удовольствие. Он с удовольствием провел час, перелистывая их все, от Эйкена до Эйнштейна, пока не наткнулся на прекрасное издание британской энциклопедии. Первый же открытый наугад том заставил его осознать ограниченность того, чем он владел. Статьи, которые он в свое время прочел от начала до конца, были приведены целиком, но те, с которыми он ознакомился лишь частично, в каком виде здесь и присутствовали. Что же касается всего остального, то страницы имели такой вид, словно были покрыты непонятными, не полностью пропечатанными пятнами. Сначала он рассматривал их в тупом недоумении, но потом понял, это то, что зафиксировал его взгляд, когда он прежде перелистывал страницы книги. По узкой лестнице Пол поднялся в спальню. Устало зевая, он смутно отметил, что постель была как раз такой ширины, какой ему всегда хотелось. Как только он побросал одежду на стоящее рядом кресло, оно легонько подскочило, стряхнув ее из себя. пол, судорожно корчась и извиваясь, оттащил ее в стоящий в углу стенной шкаф, где, как пол представил себе, она оказалась аккуратно развешенной. В конце концов он улегся и вздрогнул, когда простыни сами окутали его со всех сторон. Припомнилось, что большую часть трех последних дней он провел за игрой в шахматы, и у него накопился большой недосып. Ему хотелось встать пораньше, чтобы обследовать свои восхитительно услужливые владения в деталях, но вот беда, он позабыл захватить с собой будильник. Какое это имело значение? Пол приподнялся, опираясь на локоть, однако простыня не соскользнула с груди. «Послушай, ты...» — сказал он, обращаясь к противоположной стене. «Разбуди меня точно через 8 часов, но только каким-нибудь приятным способом, понимаешь?» Пробуждение, однако, сопровождалось отчетливым ощущением ужаса, вгрызающегося в сознание. Он спокойно лежал, спрашивая себя, что его так напугало.
8: «Пол, проснись! Дорогой, пожалуйста, проснись! Пол, дорогой, пожалуйста, проснись! Пол, дорогой, пожалуйста!»
3: Голос Каролины. Он подскочил в постели и как безумный зашарил взглядом по сторонам. «Каролина здесь?» Посланная вчера телеграмма, где он просил ее приехать и взглянуть на их новый дом, могла прийти только сегодня к завтраку, даже самолетом. И потом он вспомнил. «Ну, конечно!» Он похлопал по постели рукой. «Отличная работа! Я бы и сам не мог сделать лучше!» Передняя спинка кровати изогнулась под его рукой, а стены завибрировали с гудящим звуком, поразительно похожим на мурлыканье. Душ, решил он, должен оказаться воплощением той остро желанной, но прежде недостижимой концепции, которая когда-то на пару секунд мелькнула в его сознании, а после была забыта. Все оказалось просто. Он вошел в кубическую комнату, стены которой были усыпаны множеством крошечных дырочек. И со всех сторон его обрызгало теплой мыльной пеной. Покрыв его с головы до ног, она перестала поступать, сменившись чистой водой той же самой приятной температуры. Когда все мыло с тела ушло, он обсох под тонкими струйками воздуха. Выйдя из душа, Пол обнаружил свою одежду, великолепно отглаженную и с легким запахом прачечной. Этот запах удивил его, хотя вообще-то он ему нравился. Но тут же до него дошло, почему ощущается этот запах. Как раз потому, что он ему нравился. «Сегодня будет на редкость приятный день», — подумал он, подсказав окну в ванной комнате открыться и выглянул наружу. Жаль только, что у него нет с собой никакой одежды полегче. Однако, глянув вниз, Пол обнаружил, что одет в спортивную рубашку и широкие летние брюки. Очевидно, дом втянул грязную одежду в свою структуру, а взамен обеспечил его дубликатом с учетом изменившихся потребностей. Самый чудесный завтрак, который он сумел вообразить, сбегая по ступеням лестницы, уже ждал его в столовой. Экземпляр Эммы Джейн Остин, который он перечитывал в последнее время за едой, лежала рядом, открытая на нужной странице. Пол счастливо вздохнул. Теперь не хватает только Моцарта. Приглушенно, чуть слышно. И зазвучал Моцарт.

Вы слушаете модель для сборки на серебряном дожде. Номер нашего пейджера 96142, абонент ведущий. Сегодня в эфире рассказ Уильяма Тенна «Дом, исполненный сознанием своего долга». Окончание.

На ней было строгое черное платье, делавшее ее непривычно женственной и совсем не похожей на лабораторную мушку. «Прости, что привела с собой Дока Консупол. Но согласись, у меня были основания думать, что после ночи в этом доме ты можешь нуждаться в помощи медика. И потом, у меня нет своего вертолета, и он предложил отвезти меня». «Все в порядке», — великодушно ответил Пол. «Я готов обсуждать свой дом с Кунцем или с любым другим биологом». Она протянула ему желтый листок бумаги. «Это тебе только что пришло». Он прочитал телеграмму и сморщился. «Ничего важного?» — спросила Эстер, подчеркнуто глядя в сторону на розоватое облако, якобы внезапно завладевшее ее вниманием. «Ах!» — он скомкал телеграмму и принялся подкидывать комок на ладони. «Каролина пишет, что никак не ожидала, что я хочу поселиться тут навсегда. Пишет, что если это всерьез, придется пересмотреть нашу помолвку». Эстер скривила губы. «Ну, до Бостона далеко, и если допустить, что твой дом не совсем мертв...» Пол засмеялся и подбросил бумажный шарик в воздух. «Точнее, совсем не... И в настоящий момент меня больше всего волнует вот что. Люби меня, мой дом. Кстати, о домах. Назад, сэр. Назад, я сказал». Пока он говорил, дом сползал вниз по склону, выставив вперед эркер и поджав заднюю часть. Теперь, услышав этот резкий окрик, он резко втянул эркер в стену, бочком отполз на свое место на вершине холма и замер, слегка подрагивая. Соло на трубе сменилось печальным мотивом. И часто он такое проделывает. «Каждый раз, когда я отхожу от него», — ответил Пол. «Можно, конечно, запретить ему делать это раз навсегда, но мне нравится. И потом, как-то не хочется обижать такое милое и теплое существо. Не хочется делать ему больно. Эй, Коннор, а ты что думаешь?» Толстяк-доктор, весь в испарине, доковылял наконец до них и подозрительно уставился на дом. «Вот так сходу?» «Должен признаться, не знаю, что и сказать». «Лучше прими все как есть, Коннор», — посоветовала Эстер. «Если не хочешь, чтобы у тебя крыша поехала». Пол хлопнул его по спине. «Пошли внутрь, поговорим за парой кружек пива. С таким пересохшим горлом я плохо соображаю». Пять кружек пива спустя черные бусинки глаз доктора Коннора Кунца внимательно следили за тем, как на их гостеприимном хозяине форма охранника с легким мерцанием сменилась прекрасно пошитым смокингом. «Конечно, я верю своим глазам. Что есть, то есть. Живой дом, да. Остается решить, что нам с ним делать». Пол Маркус поднял взгляд. На нем уже частично был светлый габардиновый костюм, но лацканы все еще от смокинга на мгновение заколебались, потом собрались с энергией и завершили превращение. «Что нам с ним делать?» Он встал и стукнул кулаком по ладони. «Ты абсолютно прав, не желая распространения информации. Одно неосторожное слово, и сюда хлынут назойливые толпы любопытных туристов. Мне нужно посоветоваться с доктором Дюфейлом из Квебека. Это сфера его компетенции. Хотя в университете Джона Хопкинса есть еще один человек. Что ты можешь сказать о структуре дома?» С лица молодого физика сошло негодующее выражение. «Ну, дерево ощущается как дерево, металл как металл, пластик как пластик. А когда дом создается...

0: трансформера. Биологически и химически вода абсолютно безвредна. Слишком безвредна. Абсолютно чистая H2O. Что ты думаешь о моей хлорофилловой теории, док?
1: Не исключено. В любом случае имеет место какая-то форма трансформации солнечной энергии. Но ботаническая природа дома никак не объясняет всех сложных и разнообразных процессов, которые в нем происходят. К примеру, он манипулирует металлами, которых нет или очень мало в этом регионе, что наводит на мысль о субатомной перестройке материи. Эстер, нужно взять образцы этого существа. Будь хорошей девочкой, сбегай к вертолету и принеси мою сумку. Справишься сама? Мне хотелось бы побродить тут, посмотреть, что к чему. «Образцы?» – неуверенно переспросил Пол Маркус, когда Эстер направилась к двери. «Это живое существо, знаешь ли?»
0: «Ну, мы просто возьмем маленький кусочек из какого-нибудь не имеющего жизненно важное значение места. Все равно, как соскрести немножко кожи с руки человека. Скажи-ка», – доктор стукнул кулаком по столу, «у тебя, как у первооткрывателя, есть какая-то теория, хотя бы самая приблизительная?»
1: Маркус откинулся в кресле. «Если на то пошло, это даже чуть больше, чем теория. Помнишь, на 14-й шахте внезапно появилась большая рудная жила после того, как долгое время шла только мелочь? Вот отсюда до 14-й шахты ближе всего. Адлер, главный геолог, тогда еще высказывал предположение, что шахту когда-то уже разрабатывали, около 6000 лет назад. Либо это, либо ледниковый сдвиг. Других объяснений Адлер не видел. Но поскольку доказательства ледникового сдвига в этой местности отсутствуют, а предположение о доисторических урановых разработках носит и вовсе гипотетический характер, он сказал, что остается лишь развести руками. Думаю, этот дом и есть недостающие доказательства тех самых древних разработок. Я почти уверен, что на всем пути отсюда до шахты мы встретим радиоактивную руду.
0: Для тебя все складывается совсем неплохо, если это так.
1: Кунст встал и перешел на кухню. Пол последовал за ним.
0: Именно на этом месте стоит твой дом.
1: Ну, наша археология 6000 лет назад еще лежала в пеленках, и уран никого на Земле тогда не интересовал.
0: Остается предположить, что шахту разрабатывали инопланетяне. С одной из планет Солнечной системы или откуда-то еще. Может, здесь у них была заправочная станция для кораблей, а может, это было место приземления на тот случай, если требовался непредвиденный ремонт или дозаправка.
1: А дом? В доме они жили, пока разрабатывали шахту, а когда ушли, то оставили его здесь. Люди ведь тоже покинут свои дома, когда уйдут из Литл Фермы.
0: Он оставался здесь, все время ожидая чего-то, скажем, телепатического сигнала от тех, кто захотел бы здесь поселиться. Эта мысль могла послужить своего рода спусковым крючком для того, чтобы он начал функционировать.
1: Отчаянный крик Эстер заставил их выскочить наружу.
2: «Я только что сломала второй скальпель об этот Иригий, притворяющийся хрупкой плотью. У меня определенно есть подозрение, Пол, что я не могу отклупнуть от твоего дома ни кусочка без твоего разрешения. Пожалуйста, скажи своему дому, что ничего страшного с ним не произойдет, что я просто хочу отрезать от него крошечный кусочек».
0: «Да, так и есть. Ничего страшного», — смущенно сказал Пол и добавил, обращаясь к Эстер. «Смотри, только долго его не мучай».
1: Оставив девушку брать образцы, длинные тонкие срезы со стены в угловой части дома, они спустились по лестнице в подвал. Коннор Кунс все время оглядывался по сторонам, надеясь обнаружить что-то, подтверждающее теорию биологического происхождения дома, но находил лишь цементную побелку.
0: «Предположим, его функция, — заговорил он наконец, — его функция — служить. Мой дорогой друг, как тебе кажется, этот дом имеет пол?»
1: «Пол?» Маркус даже подскочил, так поразила его эта мысль. «В смысле, может ли он размножаться, порождая множество маленьких бунгало?»
0: «Ох, не в репродуктивном смысле, вовсе не в репродуктивном».
1: Доктор шутливо ткнул в бок своего коллегу и начал подниматься по ступенькам.
0: «Я имею в виду пол в эмоциональном, психологическом смысле. Как женщина хочет стать женой мужчины, как мужчина ищет женщину, для которой сможет стать подходящим мужем. Точно так же и этот дом желает стать домашним очагом для живого существа, которое будет и нуждаться в нем и владеть им. Осуществляя себя в таком качестве, он становится способен на добровольные поступки, демонстрацию привязанности в тех формах, которые естественны для существа, которому он служит. Мало-помалу, он также может теоретически стать удачливым посредником в разногласиях, возникающих при устройстве семейной жизни в 20-м столетии, с которыми вы, сестер, сниклись, воспринимая их как беспорядочное скопище случайностей. Этакая ненавязчивая любовь и одаренная богатым воображением служение.
1: такой, да. Если бы только у Эс не было привычки цапать меня за нервы. Ты заметил, как хорошо она сегодня выглядит? Конечно. Дом подрегулировал ее личность для увеличения общей суммы твоего счастья. Что? Эс изменилась. Ты с ума сошел, Коннор. Наоборот, мой мальчик. Уверяю тебя, в Литл Ферме и всю дорогу сюда она спорила со мной как никогда. Потом она увидела тебя и внезапно обрела черты традиционной женственности, при этом ни на йоту не утратив присущие тонкости восприятия. Когда кто-то вроде Эстер Сакарьян, начисто отвергающий позицию «ты, как всегда, прав, мой господин», приобретает ее столь мгновенно, это невозможно без посторонней помощи. В данном случае без помощи твоего дома. Пол Маркус уперся костяшками пальцев в твердую надежную субстанцию стены подвала. Дом изменил Эс ради моего личного удобства. Не знаю, нравится ли мне это. Эс должна быть Эс, хороша она или плоха. Кроме того, ему может вбрести в голову изменить и меня. В глазах умудренного жизнью Дока вспыхнули беспощадные огоньки. Не знаю, как он воздействует на психику, может, какое-то излучение высшего порядка на интеллектуальном уровне, но позволь задать тебе такой вот вопрос. Разве ты не был бы счастлив с милой, готовой прислушаться к твоим желаниям копии мисс Сакарьян? И более того, что плохого будет в том, если дом изменит и твою собственную натуру? Пол пожал плечами. Я счастлив, что Вес наконец-то проснулась нечто женственное. А вот что касается всего остального, по-моему, дом может воздействовать только на что-то вроде формы мебели или вкуса пищи. И никто не в состоянии убедить меня в обратном. Все это звучит настолько дико, что я даже обсуждать не хочу такое предположение. Коннор Кунс разразился громким смехом и выразительно хлопнул себя по бедрам. Прекрасно! И, конечно, ты даже представить себе не можешь, какое желание заставило дом породить в тебе такое состояние разума. Он учится служить тебе все лучше и лучше. Доктору Дюфейлу это наверняка понравится. Давай внесем в этот вопрос ясность. Я не настроен способствовать расширению познаний наших биологов за счет своего удивительного дома и его возможностей, каковы бы они ни были. Могу я убедить тебя помалкивать? Кунс посмотрел на Пола со всей серьезностью. Ну, конечно. Вот так сходу мне приходят в голову, по крайней мере, две веские причины, почему не следует обсуждать твой дом ни с кем, кроме тебя самого и Эстер. Он задумался. Нет, существует 6 или 7 причин, чтобы даже не заикаться о нем Дюфейлу или другим биологам. Да что там, буквально десятки очень уважительных причин. Пол проводил Коннора Кунца и Эстер к вертолету, пообещав, что на следующее утро снова приступит к своим обязанностям. Но, начиная с этого времени, ночевать я собираюсь здесь. Не слишком упорствуй, предостерегла его Эстер. И не расстраивайся из-за Каролины. Не беспокойся. Он кивнул в сторону взволнованно подрагивающего дома. Хочу научить его паре вещей. Вроде того, чтобы не подглядывал, когда я не один. Эс, скажи, ты не хотела бы поселиться тут со мной? На твою долю придется столько же заботы и любви, сколько и на мою. Она засмеялась. Мы втроем проведем вместе прекрасную жизнь. Это будет совершенный брак. Нам не понадобятся никакие услуги. Только ты, я и дом. Ну, может, уборщица раз или два в неделю для видимости. Если в самом деле возникнет бум, все начнут покупать участки, и у нас появятся соседи. Ну, насчет соседей можешь не беспокоиться, хвастливо заметил Пол, заметив, что Коннор Кунс внезапно побледнел больше обычного. Мы разбогатеем, как только выяснится, что рудные жилы проходят по нашей территории. Когда Литл Ферми начнет снабжать топливом все американские континенты, мы прикупим в пригороде еще земли. И подумай о том, какие научные изыскания мы с тобой сможем сделать в области физики и бактериологии, Эс. Учитывая, что дом в состоянии снабдить нас любым оборудованием, какое только поддается воображению. Вы будете очень счастливы, отрывисто бросил Кунс. Дом сделает все, чтобы вы были счастливы, даже если для этого ему потребуется убить вас. Я имею в виду ваше эго. Он повернулся к Эстер. «Помнишь, ты вчера сказала, что Пол должен сильно измениться, чтобы ты согласилась выйти за него замуж? Он что, в самом деле изменился, или это дом изменил тебя?»
2: «Я так сказала?»
1: «Ну, Пол, не совсем, однако дом... А как насчет странного ощущения, которым, по твоим собственным словам, ты обязана дому?» — продолжал доктор. «Как будто что-то разомкнуло некоторые связи у тебя в мозгу и заменило их новыми. Неужели ты не понимаешь, что эти новые связи имеют отношение к Полу, и этот дом установил их?» Пол обнял девушку и сердито посмотрел на Кунца. «Мне не нравится эта идея, даже если она в какой-то степени соответствует реальности». Его лицо прояснилось. «Но эта степень достаточно мала, чтобы рассматривать твою идею как реальную. А ты что скажешь, Эс?» Она, казалось, пребывала в смятении, таком сильном, что от нее чуть не сыпались искры.
2: «Не знаю. Да, пожалуй. Хотя реально неподходящее слово. Ну, я никогда не слышала о чем-то столь всецело. Все, что твой дом хочет, это служить тебе. Он милый и совершенно безобидный».
3: «Это не так!»
1: Док тяжело запрыгал, словно угодивший в сеть куропатка.
3: «Согласен, он стремится психологически подрегулировать вас ровно и в той степени, чтобы это помогло разрешению ваших серьезных внутренних конфликтов. Но не забывайте, этот дом — определенно чуждая нам форма жизни. Скорее всего, когда-то он полностью находился под контролем создания несравненно превосходящих нас по уровню своего развития. Думаю, определенная опасность существует уже сейчас, когда он в точности исполняет твои желания, Пол. Но стоит ему почувствовать себя свободным от твоих ментальных поводьев...»
1: «Хватит об этом, Коннор», — прервал его молодой человек. «Я уже говорил, что не могу согласиться с таким ходом рассуждения, а ты опять за свое. Это просто некрасиво с твоей стороны. Согласна со мной, дорогая?»
3: «И к тому же нелогично», — улыбнулась она.
1: Доку, Коннору, Кунцу оставалось одно — просто стоять и думать про себя свои горькие думы. За их спинами дом жизнерадостно заиграл свадебную мелодию из Лоэнгрина. «О, славный

признаться, нелегко. Она повернулась к нему. Почему? Потому что каждый из вас подписал контракт, и правительство субсидировало компанию в соответствии с этим контрактом. Вы не имеете права просто так взять и гулять, сколько вам вздумается. Если на то пошло, Пол уже сейчас может иметь неприятности, устроив себе этот затянувшийся выходной. Эстер на мгновение задумалась. Да, понимаю. Но знаешь, Коннор, этот чудный дом и все прочее... Я хочу, не откладывая, совсем уйти из компании и поскорее перебраться сюда. Уверена, Пол настроен точно так же. Надеюсь, никаких сложностей не возникнет. Она легко рассмеялась, лицо у нее прояснилось. Нет, не думаю, что возникнут какие-то сложности. Думаю, все пройдет гладко. Я просто чувствую это. Это необычное для Эстер Сакарьян проявление женской интуиции исключительно точно отражает положение

оберегать их счастье, давая им все, что они пожелают, за исключением возможности покинуть его. Этот продукт чьей-то невероятной творческой фантазии наконец-то заполучил тех, кому может служить. Вновь обретя хозяев спустя все эти долгие годы, он будет хранить его, ее, их любой ценой. Для этого ему придется начать вмешиваться в дела нашего мира, но уже первый шаг в этом направлении окажется равносилен удару по длинному ряду костяшек домино. Оберегая своих подопечных от могущего нарушить их счастье вмешательства мира, дом будет вынужден заходить все дальше и дальше. В конце концов, этот предмет домашнего обихода сможет контролировать все человечество и заставит его прыгать, подчиняясь изменчивым капризам Пола Маркуса и Эстер Сакарьян. Все во имя преданного служения. Без сомнения, у него хватит сил на это. А в случае чего он наверняка сможет черпать их из доступного лишь ему одному источника, где эти силы пребывают в состоянии временного покоя. И когда он начнет контролировать всю планету, ведь наверняка никто даже не пикнет, как молчат сейчас Эстер и Пол. Этот раболепный обломок движимого имущества настолько превосходит нас по своим возможностям, что запросто сумеет перестроить наше мышление. Подумать только, я сижу рядом с одной из тех двоих, чья любая, даже мимолетная фантазия вскоре станет непреложной командой. Ужасно. Ужасно. Однако к тому времени, когда Коннор Кунц посадил вертолет в Литл Ферми, эти идеи больше не вызывали у него возражений. Ему казалось это в порядке вещей, что он может делать лишь то, против чего Пол и Эстер не будут возражать. А как же иначе? В самом деле...

Уильям Уимарк Джекобс. Обезьянья лапа. Вечер был холодный и сырой, но в небольшой гостиной в Лабурном Вилле ставни были закрыты, и в камине ярко горел огонь. Отец и сын играли в шахматы.

0: шахматы. У отца насчет шахмат были довольно своеобразные понятия. Он подвергал своего короля таким отчаянным и бессмысленным опасностям, что даже немолодая его супруга, мирно вязавшая у камина, не могла удержаться от замечаний. «Слышите, какой ветер?» – сказал мистер Уайт. Он как раз совершил роковую ошибку и пытался отвлечь внимание сына. «Слышу», – сказал сын, неумолимо подвигая ферзя. «Шах!» «Думаю, что сегодня вечером он не явится», — сказал отец, держа руку над доской. «Мат!» — ответил сын. «Вот неудобство того, что живешь так далеко!» — воскликнул мистер Уайт с неожиданной пылкостью. «Из всех предместий наше самое глухое. Не знаю, о чем люди думают. Конечно, сданы всего два дома, и никому дела нет». «Не огорчайся, дорогой», — мягко сказала жена. «Выиграешь в следующий раз». Мистер Уайт, подняв глаза, перехватил заговорщическое подмигивание матери и сына. Слова замерли у него на устах, и он с притворной досадой махнул рукой. «А вот и он», — сказал Герберт Уайт, услышав приближающиеся шаги и стук в дверь. Отец вскочил и с радушием кинулся открывать. Слышно было, как он высказывает гостю свое сочувствие. Потом оба вошли в гостиную. Гость был тучный мужчина с глазами на выкате и багровым цветом лица. «Старший сержант Моррис», — представил его мистер Уайт. Сержант поздоровался с его женой и сыном, сел на предложенный ему стул и с удовлетворением убедился, что хозяин дома несет виски и несколько стаканов и ставит на огонь небольшой медный чайник. После третьего стакана глаза у гостя заблестели, он разговорился. Все семейство с интересом смотрело на посетителя, рассказывавшего о войнах, эпидемиях и других народах. «21 год прошел», — сказал мистер Уайт, улыбаясь жене и сыну. «Когда он отправился, был еще совсем мальчишкой, а теперь поглядите на него». «Похоже, вам это пошло на пользу», — любезно сказала миссис Уайт. «Как я хотел бы поехать в Индию», — сказал мистер Уайт. «Просто, чтобы взглянуть разок». «Лучше оставайтесь здесь», — возразил, качая головой сержант. Он поставил стакан и с легким вздохом снова покачал головой.
1: «Мне так хочется увидеть эти древние храмы и факиров, и фокусников», — сказал мистер Уайт. «Что там было, Моррис? Помните, вы начали мне рассказывать про какую-то обезьянью лапу или что-то вроде того?»
0: «Да ничего», — торопливо ответил бывший солдат. «Ничего интересного».
1: «Обезьянью лапу?» — спросила миссис Уайт.
0: «Пожалуй, это то, что называется колдовством», — неохотно проговорил сержант. Все с любопытством уставились на него. Гость по рассеянности поднес к рту пустой стакан, затем поставил его на стол. Хозяин налил ему. «Ну, с виду это просто высохшая лапка, и как будто ничего в ней нет особенного», — сказал сержант, показывая какой-то предмет, который он вынул из кармана. Женщина, скорчив гримасу, отшатнулась. Сын взял лапу и внимательно ее осмотрел. «И что же в ней такого необыкновенного?» — спросил мистер Уайт, забрав лапу у сына, чтобы получше ее разглядеть. «Ее наделил волшебной силой старый факир», — сказал старший сержант. «Праведный был человек. Он хотел доказать, что жизнью людей управляет судьба, что никто не может безнаказанно противиться судьбе. И дал он лапе такое свойство. Три человека могут просить ее исполнить три желания каждый». Он говорил очень серьезно, и слушавшие его почувствовали, что смех здесь неуместен.
1: «Почему же вы не просите у нее исполнить три ваших желания?» — спросил мистер Уайт.
0: Сержант снисходительно глянул на него. «Я уже просил», — сказал он, и смуглое его лицо побледнело.
1: «И ваши три желания действительно исполнились?» — спросила миссис Уайт.
0: «Да, исполнились», — сказал сержант.
1: «А больше никто не просил?» — поинтересовалась женщина.
0: «Просил один человек. Не знаю, какие были первые его две просьбы, но третьим желанием была смерть. Потому-то обезьянья лапа перешла ко мне». Он сказал это с таким скорбным видом, что остальные надолго умолкли.
1: «Послушайте, Моррис, если ваши три желания...» «Послушайте, Моррис...»

0: еще три желания», — сказал мистер Уайт. «Вы бы их высказали?» «Не знаю», — ответил гость. «Не знаю». Он взял обезьянью лапку большим пальцем и указательным, помахал ею и бросил ее в огонь. Уайт ее оттуда выхватил. «Лучше бы она сгорела», — мрачно произнес сержант. «Если вам, Моррис, она не нужна, отдайте ее мне». «Мне она не нужна», — решительно ответил сержант. «Я ее бросил в огонь. Если вы ее берете, не вините меня за то, что с вами произойдет. Но лучше будьте благоразумны. Выбросьте ее». Мистер Уайт отрицательно покачал головой и оглядел свое приобретение. «Как это делается?» — спросил он. «Надо взять ее в правую руку и вслух высказать желание. Но, предупреждаю, последствия могут быть страшными».
1: «Это похоже на сказки «Тысячи и одной ночи», — сказала миссис Уайт.
0: Она поднялась, чтобы накрыть на стол.
1: «Не кажется ли вам, что вы могли попросить мне в помощь еще пару рук?»
0: Мистер Уайт вынул талисман из кармана, и все трое рассмеялись, заметив тревогу на лице сержанта. «Если вы решили что-то просить, — сказал он, хватая Уайта за руку, — так уж просите что-нибудь разумное». Мистер Уайт спрятал лапу обратно в карман и пригласил Морриса к столу. За ужином о талисмане отчасти позабыли. С увлечением все трое опять слушали рассказы о жизни сержанта в Индии.
2: «Если в истории обезьяньи лапы столько же правды, сколько в других его историях, — сказал Герберт, когда за гостем закрылась дверь, и он поспешно удалился, чтобы успеть на поезд, — нам нечего надеяться на что-то путное».
0: «Ты ему заплатил?» — спросила миссис Уайт, пристально глядя на мужа.
2: «Так, мелочь», — слегка покраснев, ответил мистер Уайт. «Он и брать-то не хотел, но я его заставил. Он все настаивал, чтобы я этот талисман выбросил».
0: «Ну, конечно, сделанным страхом», — сказал Герберт. «А то мы станем счастливыми, богатыми и знаменитыми.
2: Для начала ты бы попросил себе, ну, империю. Тогда бы ты не был под каблуком у жены».
0: Мистер Уайт достал талисман и смущенно стал его разглядывать. «Ничего не приходит в голову, чтобы попросить», — медленно проговорил он. «Мне кажется, у меня есть все, что я желаю».
2: «А если бы ты выплатил залог за дом, разве ты не был бы счастлив?» — спросил Герберт, кладя руку его отцу на плечо. «Достаточно будет попросить 200 фунтов».
0: Отец улыбнулся, конфузясь собственного легковерия, и приподнял талисман. Герберт состроил серьезную мину, подмигнул матери и взял на пианино несколько торжественных аккордов. «Я хочу 200 фунтов», — произнес мистер Уайт. Пианино громко отозвалось на его слова. Мистер Уайт вскрикнул. Жена и сын подбежали к нему.
1: «Она пошевелилась», — сказал он со страхом, глядя на лапу, и уронил ее. «Она извернулась у меня в руке, как гадюка».
2: «Однако денег-то я не вижу», — заметил сын, поднимая талисман и кладя его на стол. «Держу пари, что никогда их не увижу».
0: «Наверное, тебе померещилось, дорогой», — с тревогой во взгляде сказала жена. «Пустяки», — сказал мистер Уайт. «Не тревожься, но я испугался». Они сели у камина. Мужчины снова закурили свои трубки. Ветер снаружи завывал с небывалой силой. Когда где-то наверху хлопнула дверь, мистер Уайт подскочил от страха. Против обыкновения они сидели молча в гнетущей тишине, пока не пришло время ложиться спать.
2: «Наверняка ты найдешь деньги в большом кошельке, который будет лежать на кровати», — сказал отцу Герберт, пожелав родителям спокойной ночи.
0: «А когда будешь прятать это свое незаконное приобретение, за тобой будет следить жуткий призрак, притаившийся на шкафу». Оставшись один, мистер Уайт сел. Он смотрел в темноте на огонь, и ему чудились там какие-то лица. Одним из них была такая отвратительная обезьянья рожа, что его передернуло, но потом, смутившись, он рассмеялся и потянулся к столу за стаканом воды, чтобы плеснуть в камин и погасить угли. Случайно коснувшись обезьяньей лап,

0: На следующее утро за завтраком при ярком свете зимнего солнца мистеру Уайту стали смешны его вчерашние страхи. В столовой царила здоровая будничная атмосфера, совсем не та, что накануне, и сморщенная, грязная обезьянья лапа, валявшаяся на буфете, уже не внушала тревоги. «Все старые вояки одинаковы», — сказала миссис Уайт. «И чего ради слушали мы все эти глупости? Как можно в наше время верить в какие-то талисманы? А если бы мы и получили 200 фунтов, разве они бы тебе повредили?»
1: «Они могут упасть с потолка и зашибить голову», — сказал Герберт.
0: По словам Морриса, чудеса происходят так естественно, что кажутся случайным совпадением, сказал отец.
1: «Ладно уж, только бы эти деньги не достались тебе до моего возвращения», поднимаясь из-за стола, сказал Герберт. «Не дай бог станешь скупердяем, и нам придется от тебя отказаться».
0: Мать засмеялась, проводила сына до порога и поглядела ему вслед, как он удаляется по дороге. Возвратившись в столовую, она пошутила насчет легковерия мужа. Однако, когда в дверь постучал почтальон, она побежала ему открыть и, увидев, что он всего лишь принес счет от портного, с некоторой досадой пробормотала что-то по поводу забулдык военных. «Думаю, Герберту будет над чем поиздеваться», — сказала она, садясь за стол.
2: «Не сомневаюсь», — сказал мистер Уайт.
0: «Но как бы там ни было, лапа у меня в руке пошевелилась. Могу в этом поклясться».
1: «Наверное, это просто твое воображение», — ласково сказала жена.
0: «Уверяю тебя, пошевелилась. Я вовсе не был под влиянием его рассказов. Я... Что там случилось?»
1: Жена не ответила. Она наблюдала за загадочными эволюциями какого-то господина, который кружил вокруг их дома, явно не решаясь войти. Она отметила, что господин этот хорошо одет, и что на нем новый блестящий цилиндр, и сразу подумала о 200 фунтах. Господин трижды останавливался у их двери, наконец он решился и постучал. Миссис Уайт торопливо скинула передник и спрятала его под подушечкой кресла. Она отворила дверь незнакомцу. Вид у него был смущенный. Он поглядывал на нее украдкой, пока она извинялась за беспорядок в комнате и за то, что муж в халате. Затем она умолкла, вежливо ожидая, что гость сообщит причину своего появления, но он тоже молчал.
2: «Я пришел к вам от Моу и Мэггинс», — произнес он наконец.
1: «Что случилось? Что случилось?» — испуганно сказала миссис Уайт. «Что-то не в порядке с Гербертом?»
0: «Погоди, дорогая», — вмешался муж. «Не пугайся прежде времени. Надеюсь, сэр, вы пришли не с дурными новостями». И он серьезно посмотрел на незнакомца.
2: «К сожалению», — начал тот.
1: «Он ранен?»
2: — в безумной тревоге спросила мать. Незнакомец утвердительно кивнул.
0: «Тяжело ранен», — медленно произнес он. «Но он не страдает».
1: «Слава Богу!» — сказала миссис Уайт, молитвенно сложив ладони. «Слава Богу!»
0: Но вдруг до нее дошел зловещий смысл этой фразы, и она увидела подтверждение своих страхов в скорбной мине незнакомца.
1: У нее перехватило дыхание, она глянула на мужа, который, видимо, еще ничего не понял, и дрожащей рукой взяла его руку.
0: Воцарилось долгое молчание.
2: «Его затянуло в машину», — тихо проговорил незнакомец. «Его затянуло в машину», — ошеломленно повторил мистер Уайт.
1: Он сел и, бессмысленно глядя в окно, взял руку жены и сжал ее, как в те времена, когда они были влюбленными.
0: «Он единственный оставался у нас», — сказал он гостю.
2: «Это ужасно».
0: Гость поднялся и подошел к окну. «Компания поручила мне выразить вам свое соболезнование по поводу столь тяжкой утраты», — сказал он, не оборачиваясь.
2: «Прошу вас, поймите, что я всего лишь служащий компании и выполняю данные мне поручения».
1: Ответа не было. Лицо миссис Уайт было белее полотна.
2: «Меня послали заявить вам, что Моу и Мэггинс отрицают какую-либо свою вину в этом несчастном случае», — продолжал гость. «Но принимая во внимание добросовестную работу вашего сына, они выделили вам некую сумму».
1: Мистер Уайт выпустил руку жены и, поднявшись с ужасом, посмотрел на незнакомца. Пересохшими губами он произнес одно лишь слово: «Сколько?»
2: 200 фунтов, был ответ.
1: Мистер Уайт не услышал вопли жены. Он слегка улыбнулся, вытянул вперед руки, как слепой, и, потеряв сознание, рухнул на пол.

0: Мистер Уайт и его жена похоронили своего покойника на новом кладбище, находившемся примерно в 2 милях, и удрученные, безмолвные возвратились домой. Все произошло так быстро, что вначале они не вполне осознали случившееся и словно ждали, что вот-вот произойдет что-то такое, что принесет им облегчение. Но дни шли, и ожидание сменилось покорным унынием. Тем безнадежным унынием стариков, которые иногда называют апатией. Они почти не разговаривали, потому что не о чем было им говорить. Дни тянулись для них бесконечно и утомительно. Неделю спустя мистер Уайт, внезапно проснувшись ночью, протянул руку и убедился, что он лежит один. В комнате было темно, а он услышал у окна сдерживаемый плач. Прислушиваясь, он приподнялся в постели. «Иди ляг», — сказал он нежно. «Ты простудишься». «Моему сыну еще холоднее», — сказала миссис Уайт и еще пуще расплакалась. Ее всхлипывания слышались мистеру Уайту все глуше. Постель была теплая, глаза его слипались. Вдруг его разбудил отчаянный крик жены. «Обезьянья лапа!» — кричала она, как безумная. «Обезьянья лапа!» Мистер Уайт в тревоге сел. «Где? Где она? Что случилось?» Жена подошла к нему. «Дай ее мне». «Ты ее не выбросил?»
1: «Она в гостиной, на полке», — с удивлением ответил он. «Зачем она тебе?»
0: Смеясь и плача, жена наклонилась, чтобы его поцеловать, и с истерическими рыданиями сказала: «Я только сейчас подумала. Почему я раньше не подумала? Почему ты не подумал?»
1: «Подумал о чем?» — спросил он.
0: «О 2 оставшихся желаниях», — быстро проговорила она. «Мы же высказали только одно».
1: «Разве его недостаточно?»
0: «Нет, недостаточно!» — воскликнула она торжествующе. «Мы попросим еще! Быстрей, быстрей возьми ее и попроси, чтобы наш сын ожил!»
1: Муж, весь дрожа, сел в постели. «Боже мой, ты с ума сошла!»
0: «Быстрей возьми ее, попроси!» — бормотала она. «Мой сын! Мой сын!»
1: Муж зажег свечу.
0: «Иди, ляг, ты сама не понимаешь, что говоришь. Наше первое желание исполнилось. Почему бы нам не высказать второе?»
1: «Это было случайное совпадение».
0: «Иди возьми ее и попроси!» — страстно воскликнула женщина.
1: Муж обернулся и посмотрел на нее. «Уже 10 дней, как он погиб, и кроме того, достаточно тебе и этого, я опознал его только по одежде. У него уже тогда был слишком ужасный вид, что нельзя было к нему пустить».
0: «Приведи его ко мне!» – выкрикнула жена, подталкивая мужа к двери. «Ты думаешь, я испугаюсь моего мальчика, которого я вырастила?»
1: Мистер Уайт в темноте спустился вниз, вошел в гостиную и посмотрел на полку. Талисман был на месте. Мистера Уайта ужаснула мысль, что еще невысказанное желание может явить ему растерзанного на куски сына, прежде чем он сам успеет убежать из комнаты. Он утратил ориентировку, не мог найти дверь. Ощупью обойдя стол, держась поближе к стене, он вышел в прихожую, держа в руке злокозненный талисман. Когда он поднялся в спальню, ему показалось, что лицо жены странно изменилось. Бледное, напряженное, оно дышало неистовой страстью. Мистеру Уайту стало жутко.
0: «Проси ее!» — резко крикнула жена.
1: «Это дико! Это грешно!» – пролепетал муж.
0: «Проси ее!» – повторила жена.
1: Мистер Уайт поднял руку. «Желаю, чтобы мой сын ожил». Талисман упал на пол. Мистер Уайт в ужасе не сводил с него глаз.
0: Затем весь дрожа сел в кресло, а жена между тем подошла к окну и подняла занавеску.
1: Мистер Уайт сидел неподвижно, пока его не пробрал утренний холод. Время от времени он поглядывал на стоявшую у окна жену. Свеча догорала и, угасая, отбрасывала на стены и на потолок колышущиеся тени. Испытывая огромное облегчение от того, что талисман не оправдал надежд, мистер Уайт снова улегся. Через минуту жена молча и уныло легла рядом с ним. Они не разговаривали, прислушиваясь к тиканью часов. Скрипнула ступенька лестницы. Темнота действовала угнетающе. Мистер Уайт собрался с духом, зажег спичку и пошел вниз за другой свечой. Когда он спустился с лестницы, спичка погасла. Мистер Уайт остановился, чтобы зажечь другую, и в этот же миг раздался легкий, едва слышный удар по входной двери.
0: Спички выпали из рук мистера Уайта. Затаив дыхание, он застыл на месте.
1: Удар повторился. Он поспешил наверх в спальню и захлопнул за собой дверь. Послышался третий удар по двери. «Что это там?» — крикнула жена. «Это мышь!» — сказал муж. «Мышь! Она попалась мне на лестнице!»
0: Жена поднялась.
1: Сильный удар прогремел по всему дому. «Это Герберт! Герберт!» Миссис Уайт побежала к двери, но муж догнал ее и удерживал. «Что ты хочешь делать?» — сдавленным голосом спросил он. «Это мой сын! Это Герберт!» — закричала женщина, стараясь вырваться из его рук. «Я совсем забыла! От кладбища до нас 2 мили! Пусти меня, я открою ему дверь!»
0: «Бога ради, не впускай его, дрожа!» — сказал муж.
1: «Ты боишься собственного сына?» — закричала она. «Пусти меня! Я иду, Герберт, иду!»
0: Раздались еще 2 удара. Женщина вырвалась и выбежала из спальни. Муж, окликнув ее, побежал вслед за ней по лестнице.
1: Он услышал стук щеколды, потом задыхающийся голос жены. «Засов!» — сказала она. «Я не могу до него достать!»
0: Но муж, упав на колени, шарил по полу, искал обезьянью лапу.
2: «Хоть бы найти ее, прежде чем это войдет!»
0: Удары гремели в доме один за другим. Мистер Уайт услышал, как жена приставляет стул, как это двигает засов.
1: В то же мгновение ему удалось найти обезьянью лапу, и он лихорадочно пробормотал 3-е, последнее желание.
0: Удары внезапно прекратились, хотя эхо еще прокатывалось по дому.
1: Мистер Уайт услышал, как отодвигают стул и открывают дверь. На лестнице подул ледяной ветер, и долгий безутешный вопль жены придал мистеру Уайту силу. Он подбежал к ней и выглянул из подъезда.
0: На дороге никого не было. Вокруг царила тишина.

0: это путешествие с таким небольшим сексуальным оттенком. Он пил обрамленные полуночью ледяные кристаллики и наблюдал, как горел их мир. Подплыл зеленый и прикоснулся к его рукаву. Промелькнула искорка. Очевидно, в комнате накопилось статическое электричество. «Мистер Реддич, дизайнер хотел бы поколебать с вами воздух, когда освободитесь». Реддич посмотрел вниз. Глаз зеленого слезился. «Передайте, что я на месте». Уловив беспокойство и усталость в тоне Реддича, зеленый отреагировал. Его кожа приобрела слоново-серый оттенок. Он отплыл, сохраняя новый цвет. Теперь сообщение будет передано без малейшего семантического искажения. Реддич вернулся к телеидоскопу, тангеру, сенсу, бинокуляру и черному туннелю, с помощью которых он наблюдал, как горел их мир. Солнечные протуберанцы погасли, вспышки сошли на нет. Ничего не оставалось, кроме тлеющей золы, хотя сенс еще упорно принимал сигналы в районе девятки, а телеидоскоп их упорно преобразовывал, по-новому передавая цвета. Реддич поднес напиток к губам, но вкуса не почувствовал. Из ячейки выкатился чекер и принялся за рулоны, заваливший стол бумаги. Реддич смоделировал и создал сверхновую особо тщательно. Листы с информацией без конца лезли из эстетиконы, и он их не убирал. Чекер разобрал завал и переключил подачу на комнату 611. Но это не помогло. Клиенты в 611 могли играть непосредственно в программе. Чекер вернулся в свою ячейку. Реддич допил напиток и поставил бокал на стол. До сих пор не отключенная от своего туннеля публика взорвалась аплодисментами, и он благодарно взмахнул сенсорной рукой. Та заискрилась в свете висящих над головой пластин наковален. Проститутки ловили момент, стараясь получить хоть какую-нибудь выручку, вылавливали путешественников, проникшихся сочувствием к запрограммированной смерти и хоть на мгновение оживших. Дела шли туго. Гибкое создание с продетым через губы влагалище электронным кольцом всеми силами пыталось соблазнить тощего путешественника. Яростно массировало его через отверстие хитона. Клиент закатил глаза и пустил слюну. Реддич готов был побиться об заклад, что кольцо шлюшки останется пустым. Тандем из двух седальянок, темнокожей и охровой, поймали утонувшего в кресле форме эмиссара. Одна из девиц стянула с него посольскую мантию, пояс и уселась на беднягу верхом. Между тем, шансы добиться необходимой для совершения действия эрекции были невелики, несмотря на усилия подруги, тщательно вылизывавшей несколько подмышечных влагалищ, которыми эмиссар пожелал украсить свое причудливое тело. Проходя мимо, Реддич услышал: «Перестаньте ломать комедию, это нелепо. Моя сперма приносит 1000 за декалитр, и я не собираюсь отдавать ее вам, не говоря уже о том, чтобы за это платить». Реддич был с ним согласен. Вообще непонятно, зачем корабельные регуляторы продолжали набирать шлюх. Анахронизм, пережиток прошлых веков. Тем более, что они себя не окупали. Реддич шел дальше. Однажды после целого дня программирования он проходил через театр, и к нему пристала новая проститутка, покрытый гнойниками долговязый тип. Реддич расхохотался, после чего возникли осложнения с гильдией. Дело пришлось улаживать дизайнеру. Ее он увидел издалека. Исключительная красота ее лица, в особенности раскосых глаз, заставила его замедлить шаги. Девушка сидела. Реддич обратил внимание на тонкие длинные пальцы. Она слегка приподняла правую руку и взглянула на него. Этого было достаточно, чтобы Реддич остановился. «Вы программируете смерть?» – спросила она, не меняя интонации. Реддич кивнул с улыбкой, ожидая очередной взрыв восторга. Девушка отвернулась. Реддичу показалось, что у него что-то украли. Сработанное из листьев кресло дизайнера свободно плавало в нимбе. Все глаза в лобном ряду были закрыты, но Реддич знал, что дизайнер следит за происходящим с помощью покрывавшей мешковатые щеки щетины. В волосках поблескивали кристаллики эргоновина. Помощники дизайнера расположились возле поста наблюдения. «Входи», — произнес дизайнер, и кресло из листьев подвинулось. «Я здесь», — ответил Реддич. Он уселся в компресло, выщелкнул транквилизаторы и муравьиную кислоту. Он не хотел волноваться. В иллюминаторы поста наблюдения было видно, как сверхновая из желто-охровой становилась золотой. «Что-то придумали, Келпин?» Дизайнер открыл три глаза. «Да». чем вы думаете?» Он произнес вопрос, тщательно скрывая презрение. Зеленый завис над нимбом, переводя интонацию в цвет. Реддич зевнул. «Мэдисон Сквер Гарден. Фильм Paramount Pictures 1932 года с Джеком Уаки, Мариан Никсон, Засу Питтс, Уильямом Бойдом и Лью Коуди. Романтическая и драматическая история трех мужчин и двух женщин, отчаянно пытающихся переиграть невидимые силы. Продолжительность фильма 76 минут». Один из помощников швырнул бокал с напитком в стену, но из ячейки тут же вылетел чекер и перехватил кристалл, после чего всосал все капли, прежде чем они успели испачкать траву. Помощник раздраженно отвернулся. Дизайнер открыл один глаз. «Нет. В твоем контракте записаны условия, Реддич». Реддич кивнул. «Вы все равно не станете ими пользоваться?» Сам он только и ждал, когда Келтин отпустит его. «Если бы...» Другой помощник, пунцовый человек с острым хвостиком седых волос, наклонился вперед. «Надеюсь, вы не станете утверждать, что эта смерть на что-то годится. Черт побери, люди заплатили деньги и уснули от скуки. Я смотрел показания мониторинга. Так вот, 32%, повторяю, 32% аудитории показали семерку скуки. Откуда, черт бы вас взял, возьмутся эмоции, без которых люди не профинансируют это ублюдочное состояние, которое вы называете смертью?» Радич вздохнул. «Перестаньте приглашать на периметр своих родственников. Тогда, может быть, найдется место для людей, еще способных что-то чувствовать». «Я не намерен терпеть подобное», — заорал помощник. «Это верно», — заметил Реддич. Транквилизаторы подействовали. «Это верно», — сказал дизайнер, имея в виду совершенно другое. «Давайте я улажу вопрос, мистер Ним, если позволите». «Звезды!» — воскликнул мистер Ним и отвернулся. Теперь в иллюминатор смотрели двое. «Реддич, это не первая загубленная вами программа. Вспомните «Далеких навсегда», «Оправданную потерю», «Другие». Может, мне надоело?» «Нам всем надоело, будь оно проклято!» — взорвался третий помощник. Он сидел в кресле, сцепив на коленях руки. «Я трачу много времени на разработку этих смертей», — продолжал дизайнер, «и не могу позволить, чтобы мою работу сводили на нет. Эти джентльмены имеют к вам вполне обоснованные претензии. Публика ждет представления разработанных нами концепций, а мы обязаны показать высококачественный материал, способный вызвать у аудитории сочувствие. От меня материал выходит в нормальном состоянии. После вашей обработки теряются напряжение, ритм, упругость. В вашем контракте есть оговорки, Реддич. Я не хочу о них напоминать». «И не надо». Реддич поднялся. «Передайте дело в мою гильдию». И с этими словами вышел. Позади него трое помощников смотрели в иллюминаторы. Сверхновая переходила в пурпурную фазу. Душа Реддича была тиха. Он быстрым шагом пересек гостиную театра. Ни взгляда вправо, ни взгляда влево. Успокаиваться надо самостоятельно. Место пустовало. Кресло форма еще хранило очертания ее тела. Взгляд направо. Он лениво покачивался в нимбе света, расслабив позвоночник, расслабив мысли, и беседовал с блоком памяти его жены, умершей 23 года назад, после его последнего омоложения. «У нас конец лета, Анни. Как это восприняли дети, Рэй?» «Детей у них не было. Синтезирующие каналы в блоке памяти износились, реплики часто получались не в попад. Звуковая головка имела микроскопические трещины, из-за чего голос жены имел трудноразличимый южный акцент. Я сейчас выгляжу на 30. Даже простату поправили. Мне прибавили роста и вытянули пальцы на сенсорной руке, так что за консолью я работаю гораздо быстрее и могу дотянуться куда надо. Но работа от этого лучше не стала». «Почему бы тебе не поговорить об этом с дизайнером, дорогой?» «С этим заносчивым бурсуком я, может быть, и не так одарен, но, по крайней мере, не корчу из себя гения». Реддич перевернулся на живот и уставился в иллюминатор. За ним простиралась кромешная тьма. «Мы с тобой болтаем, а за бортом нашего огромного космического корабля в форме лунного камня вращается со скоростью миллионов световых лет в час вся Вселенная».
1: «Это называется парсеки, дорогой».
0: «Откуда мне знать? Я сенсорный программист, а не астрофизик».
1: «Там не холодно, Рэй?»
0: «Только не это, Анни. Скажи что-нибудь такое, чего я еще не слышал. Я умираю, Анни, умираю от скуки, от засилья тупиц. Мне ничего не нужно, я ни о чем не мечтаю и ничего не хочу».
1: «Что же мне надо сказать, дорогой? Ты знаешь, как я тебя люблю и как скучаю по тебе. Мне жаль, что ты одинок». Дело даже не в одиночестве, Анни. Ты прошла со мной 3 омоложения. Тебе повезло.
2: Повезло? Из-за того, что я не пережила 4-го? В чем же мое везение, Рэй?
1: В том, что мне пришлось прожить лишних 63 года, и через 10-15 лет мне предназначена в жены 5-я давно умершая девушка.
2: А я повторяю тебе в 3-й раз. 1, 2, 3.
1: У нас конец лета, любимая. Все кончено. Ушло. Птицы перебрались на юг для последнего перелета. На очередном омоложении я их обгоню. Я превращусь в пыль. Лето заканчивается. Прощай, Божья Матерь. Кажется, так умер Рико.
2: Из какого это сенса?
1: Это не сенс, они. Это кино. Старинный кинофильм. Все поют, все танцуют, все разговаривают. Кино. Я тебе 1 000 000 раз говорил про кино. Маленький Цезарь, Эдвард Джон Робинсон, киностудия Warner Bros. Ладно, черт с ним. Сегодня в вестибюле я видел женщину.
2: Очень милый, любимый. Красивую.
1: Помоги мне, Господи, Анни. Я ее захотел. Ты знаешь, что это для меня значит? Снова захотеть женщину. Не пойму, что в ней было такого. Мне показалось, она меня ненавидит. Я уловил глубокое отвращение, когда она меня остановила.
2: Это нормально, любимый. Она была красива.
1: Она была чертовски роскошна. Ты призрак ушедшего Рождества. Она была неправдоподобно нереальна, так что мне захотелось пробраться в нее и жить внутри. Анни, Анни, я схожу с ума. Только подумать, чем приходится заниматься. Сверхновой, программированием смерти для заносчивых свиней, которым нужно пережить душевное потрясение. Дабы скоротать еще один день. Всего-навсего 1 день, Анни. Господи, поговори со мной, Анни. Выйди из своего ужасного квадратного гроба и спаси меня, Анни. Я хочу, чтобы была ночь, моя маленькая. Я хочу спать, и я хочу конца лета.
2: Входная дверь загудела, возникла голограмма пришедшего человека. Это была женщина из театральной гостиной. Это ничего, милая, она красивая.
1: Он выплыл из ореола и свистом открыл дверь. Девушка вошла и улыбнулась.
2: Ты всегда был таким, Рэй, когда я жила.
1: Тоже, ты никогда меня не слушал и никогда не говорил со мной.
2: Рэдич скользнул в сторону и выключил блок памяти.
1: «Да».
2: Она с любопытством смотрела на него, и он повторил.
1: «Да».
2: «Небольшой разговор, мистер Рэдич».
1: «А, я как раз говорил о вас.
2: С этим черным ящичком».
1: «Это все, что осталось от моей жены».
2: «Я не хотел вас обидеть. Я знаю, это лично, и многие очень дорожат.
1: Только не я. Анни ушла, я еще здесь, и лето уже кончается».
2: Он кивнул в сторону ореола, и девушка, не сводя глаз с его лица, скользнула в сияющий ним. «Вы очень привлекательный человек», — сказала она и сняла платье. «Хотите чего-нибудь? Кристалл? Может, вы голодны? Пожалуй, немного воды».
1: Рэдич свистнул распределителю, тот поднялся с поросшей травой платформы и завертелся в воздухе.
2: «Свежей воды с 3 искрами семени».
1: Чекер внутри распределителя взбил коктейль и передал его Рэдичу. Он отнес напиток девушке, а она взглянула на него с восхищением.
2: «Кажется, я за вами ухаживаю».
1: Она выпила кристалл, едва шевеля губами.
2: «Ухаживаете?
1: Вы ведь не из ближних колоний?»
2: «Я не землянка».
1: «Не хотел вам это говорить, боялся вас обидеть».
2: «Нам нет смысла ходить вокруг да около, Рэдич. Давайте откровенно, я вас выследила, мне от вас кое-что надо».
1: «Что же вам от меня надо, помимо секса?»
2: «О, вы перехватываете инициативу. Если я вам безразличен, можете сейчас уйти. Честно говоря, я не настроен на колкости».
1: Рэдич резко повернулся и отошел к распределителю.
2: «Это конец лета», — добавил он тихо.
1: Девушка потягивала холодную воду из кристалла. Он снова повернулся и успел увидеть выражение ее лица, восхищение, которое она не успела скрыть. Томление.

было столько же глубины и смысла, сколько в голосе маминого поклонника, старательно избежавшего заботу о потомстве бывшего мужа. Рэдич снова развернулся, впервые за много лет почувствовав закипающую ярость. Он злился на нее за то, что она обращалась с ним как с куклой, злился на себя за то, что позволил себе разозлиться. «Это все. Уходи». «Конец лета, мистер Рэдич. А что вы имеете в виду, говоря о конце лета?» «Я сказал, уходи. Вон отсюда». «Вы намерены пропустить следующее омоложение? Очевидно, кто-то манит вас за грань». «Да кто вы такая, черт бы вас побрал? Чего вам надо?» «У меня был ужасный день, ужасная неделя, паршивый год и неудачный цикл, так что будет лучше, если вы не станете задерживаться». «Меня зовут Джейн». Он обескураженно потряс головой. «Что? Если мы собираемся трогать друг друга, вам следует, по крайней мере, знать мое имя», — сказала девушка и протянула ему пустой кристалл. Но едва он вытянул руку, она перехватила ее и затащила его в ореол. Рэдич уже много лет не желал женщину, и едва ее губы прикоснулись к его обнаженной груди, он потерял контроль над телом. Он лег на спину и закрыл глаза. Она сделала все сама, мягкая, как шелк. «Поговори со мной», — попросила она. То, о чем он говорил, было далеко от любви. Он говорил о том, что значит для мужчины прожить более 200 лет и устать от бесконечного разнообразия. Он рассказывал, как приходилось будить эмоции и мечты у расы, правящей галактиками, жертвуя населением целых планет и секторов космоса. Он программировал смерть, практиковал одну из профессий, оставленных людям. Он говорил о тоске, об исчезнувших желаниях, о днях и ночах, проведенных на борту корабля из лунного камня, огромного как город, о странствиях в бездне, длящихся, пока не будет найти очередной мир. Сложная аппаратура показывала, что население планеты давно погибло, но генетическая память еще хранится в камнях, почве и листом дне высохших рек, как призрак чужого сна. Память прошедших времен вечно хранится в кожных складках миров. Так населенный привидениями дом впитывает память о страшных событиях и лелеет ее, будто собственную историю. Он говорил о дизайнерах, об их исключительной способности, чуждым землянам даре вживания, и о том, как они моделируют гибель целых солнечных систем, о том, как из погасшего солнца создают сверхновую звезду, как собирают затем память ушедших в небытие народов, пропускают ее через сенсор, танжер и другие эмпатические приборы, где она кодируется, и как потом эту память возвращают в населенные людьми миры, в новые колонии, дабы поддержать с ее помощью унылое существование тех, кто уже не имел собственных грез. Рэдич закончил тем, как он это все ненавидит. «После этого миры остаются пустыми, не так ли?» — спросила девушка и снова ткнулась лицом в его напрягшееся тело. Он не мог говорить. Не сейчас. Но позже он сказал: «Да, миры остаются пустые. Навсегда?» «Да, навсегда». «Вы очень человечная раса». «Вряд ли в нас осталось что-нибудь человеческое. Мы делаем это для большего блага». Рэдич сам рассмеялся над словами «большее благо». Его пальцы скользили по телу девушки. Он снова возбудился. Последний раз это было так давно. «В моем мире, — сказала она, — было гораздо теплее. В прежние времена моя раса обладала способностью летать. Мы унаследовали небо. В замкнутом пространстве, как здесь, я чувствую себя плохо». Он сжимал девушку в объятиях, втиснул бедро между ее длинных ног и гладил густые темно-синие волосы. «Я знаю слова и песни 400 лет, прожитых мной и моей расой», — произнес он. «И хотел бы сказать что-нибудь сильное, выразительное. Но кроме «я люблю тебя» и «спасибо», мне ничего не приходит в голову. И еще земля задрожала. Но я лучше воздержусь от этого, потому что начну смеяться, а смеяться я не хочу». Он провел рукой по ее животу. Пупка не было, маленькие груди, лишние ребра. Она была прекрасна. «Я счастлив». «Когда мы любим, мы умеем делать это гораздо дольше. Хочешь?» Он кивнул, а она поднялась на колени и вытащила из полой сережки пульсирующий бледным светом крошечный камень. Раскрошила его перед носом Рэдича и наклонилась вперед, чтобы тоже вдохнуть окутавший погибший камень бледный туман. Потом улеглась в ожидающую ее тело форму, и спустя мгновение они начали снова. И она взяла его в свой мир.
Теплый, весь из неба, с одиноким бледным солнцем цвета камня, которым она его одурманила. Он летел, и он видел ее народ, каким он был 10 тысяч лет назад. Красивый, крылатый народ, радостно предвкушавший тысячелетнюю жизнь. Потом она показала, как они умирали. Ночью. Они падали с неба, как горящие искры, оставляя за собой яркий след. Падали в огромную песчаную пустыню, покрытую пеплом их предков. В его сознании звучал ее теплый и тихий голос. Люди моего народа жили в небе 1000 лет. Когда приходило их время, они отправлялись к тем, кто ушел раньше. Песчаные пустыни – место отдохновения моей расы. Здесь поколение за поколением обращается в пыль, ожидая, пока пройдет 10 000 лет, и они возродятся. Мир неба и пыли закрутился в сознании Рэдича. Образы сменяли друг друга. Из глубин космоса он взирал на планету возрождающихся из пепла существ и неожиданно понял, зачем она отравила его, зачем взяла в свое сознание и зачем вообще пришла. Смерть, которую он программировал, была смертью ее солнца, ее мира, ее народа. Они вернулись в ореол внутри корабля из лунного камня. Рэдич не мог пошевелиться, но девушка развернула его, чтобы он видел в иллюминатор черную пустоту, где раньше был ее мир. Там осталась одна пыль. Она дала ему услышать последний жуткий вопль своего народа, предсмертный крик расы, которой не суждено было возродиться из пепла. Пройдут 10 000 лет, но люди Феникса больше не взмоют в небо. Ты слышишь меня? Ты можешь говорить? Я хочу, чтобы ты понял. Губы не повиновались, но он ее слышал. Мог кое-как отвечать и прошептал, что понял. Девушка склонилась над ним и взяла его лицо в холодные ладони. Столетия назад моих предков выслали. Они были... В ее замешательстве угадывались одиночество и боль. Несовершенны. Она на мгновение отвернулась. Рэдич увидел на спине 2 узелка атрофировавшихся мышц. Перед его глазами снова встал образ крылатых мужчин и женщин, и он все понял. Теперь голос ее звучал строже. Таких было несколько в каждом поколении. Они рождали подобное себе потомство. Так произошли мы. Но все прекратилось. Теперь нас мало, очень мало. Почти весь народ погиб. Это была ошибка, выдавил он. Из-за наркотика она не смогла разобрать, что он пробормотал, и Рэдич повторил. Она посмотрела на него и мягко кивнула. Она все равно была сильнее. «Ты говорил, что в твоей расе осталось мало человеческого. Это правда. Подобная участь постигнет вас всех. Нас осталось немного, потом придут люди других рас. Они довершат начатое. Возможно, вы не первые, но вам никогда не быть последними. Ваше время истекло». У вас был шанс, а вы направили его против остальных. Теперь, когда ваш срок подошел к концу, вы хотите утянуть за собой всех? Он не сожалел о собственной смерти. Он знал, что умирать придется, она была права. Время людей пришло и ушло. То, что они делали сейчас, бесполезно, более того, бессмысленно. В отличие от ее народа, люди не были так благородны, чтобы погибнуть самим. Они отчаянно старались затащить в свою могилу всю Вселенную. Они не ограничивались кратковременным развлечением развращенных и присытившихся. Они хотели забрать все, чем владели, а владели они всем. Лучше помочь человеческой расе в ее неприглядной смерти, чем позволить ей оставить после своей все равно неизбежной гибели один пепел. Он уничтожил ее расу, спящую в ожидании огненного возрождения. Он не мог ее ненавидеть, и незачем говорить, что она принесла ему долгожданный подарок. Стоял конец лета, и он был рад, что не придется увидеть, как зимний холод опустится на его расу. «Я счастлив», — сказал он. Возможно, она и знала, что он имеет в виду. Ему показалось, что она знает. Когда она склонилась до последнего поцелуя, глаза ее были влажны. Была вспышка, как при рождении сверхновой, после чего в ореоле осталась лишь кучка пепла.
Когда они вошли в кабинет сенс-программиста, никто не понял, что видит последние дни человечества. Только Келтин, дизайнер, похоже, догадался неведомым расовым чутьем и промолчал. А потом выжидательно улыбнулся, наблюдая, как лунный корабль погружается в вечность.

Сегодня в нашем эфире новелла Вернера Винджа «Болтунья». Обращаю ваше внимание еще раз на то, что в следующем эфире вы услышите продолжение и окончание.

0: Бывают мечты, которые умирают долго. У некоторых из них случается предсмертная ремиссия. И это, быть может, самое лучшее. От концерта возрождения Элвиса до центра кампуса было 2 километра. Хамид Томпсон выбрал обходной путь через поля Баркера и старую секцию. Болтунье эта дорога явно нравилась больше. Она бегала туда-сюда по тропе и пряталась в старые тараканьи норы, из-под тишка скрадывая птиц, которых подманивала голосом. Как всегда, охотилась она больше для удовольствия, чем для еды. Когда птица подлетала поближе, голова болтуньи взлетала, тыкалась птицу носом и раздражалась человеческим смехом. Ей давно не приходилось этого делать. Птицы на ее обычных путях поумнели, и с ними уже было не позабавиться. Когда начались скальные обрывы за старые секции, норы кончились, и птицы стали осторожнее. Теперь болтунья шла рядом, жужжа про себя. Обрывки из Элвиса пополам с обзорами новостей месячной давности. Минуту-другую она могла идти молча, прислушиваясь, что ли. Что бы ни говорили злопыхатели, она вполне могла не спать и молчать часами. Но даже тогда Хамид иногда чувствовал в голове жужжание или прилив боли. Мембраны болтуньи могли излучать в диапазоне 200 кГц. А это значит, что почти все ее подражание для человеческих ушей было недоступно. Они вышли на край обрыва. «Сядь, болтунья, я хочу перевести дыхание». «И полюбоваться видом. И решить, что же мне ради всего святого с тобой делать». Обрывы были самой высокой точкой обзора в провинции Нью-Мичиган. Расстилавшиеся вокруг равнины пестрили прудами и были исчерчены ручьями и реками. Лучшая пахотная земля на всем континенте. С орбиты первые колонисты ничего лучше не могли найти. Легче было сесть на воду, но колонисты искали наилучшие шансы на долговременное выживание. В 30 километрах от Хамида, полускрытое серым туманом, виднелось место посадки, отмеченное стеклистыми полосами. Учебники истории сообщали, что 3 года ушло на спуск всех людей и того, что удалось спасти от огромного корабля. Даже сейчас еще стекло слабо излучало. Добавочная причина миграции с перешейка на Уэстленд. Если не считать леса возле посадочных полос до старого университетского городка под самым обрывом, во все стороны расстилались поля. Бесконечные квадраты черного, коричневого и зеленого. Осень уже давно вступила в свои права, и последние земные деревья сбросили цветные листья. Тянувший из долин ветерок нес холод, обещавший в ближайшем времени снег. До Хэллоуина было меньше недели. Да уж, Хэллоуин. Интересно, был ли за 40 тысяч лет истории человека хоть один Хэллоуин, отмеченный так, как будет на той неделе? Хамид подавил желание обернуться на маркет. Обычно это было его любимое место. Столица, планеты, население 400 тысяч, настоящий город. В детстве поездка в маркет заменяла путешествие к дальним звездам. Но сейчас мечту сменила реальность, а звезды так близки. Даже не оборачиваясь, Хамид знал, где сейчас баржи туристов. Они плавали разноцветными шарами над городом, хотя каждая весила не меньше 1000 тонн. А это все их шаттлы. После возрождения Элвиса Хэллоуин – последняя достопримечательность туристского маршрута в маркете. Потом туристы летят дальше, к наполовину поддельным пикам Американы. Хамид откинулся на сухой мох, покрывавший камень. «Ну, так что же мне с тобой делать, болтунья? Продать тебя? Тогда мы оба отсюда выбрались бы». Болтунья насторожила ушки.
1: «Говорить? Разговаривать? Спорить?»
0: Она устроила свои 40 килограммов рядом с Хамидом и ткнулась головой ему в грудь. Из передних мембран зазвучало мурлыканье, как от кошки вселенского масштаба. Это был розовый шум, пронизывающий грудь Хамида гудением, и камень, на котором они с болтуньей лежали, резонировал. Мало что ей так нравилось, как хороший разговор на равных. Хамид погладил черную с белым шерсть. «Я говорю, надо ли тебя продавать?» Мурлыканье стихло, и казалось, что болтунья действительно думает над вопросом. Она вертела головой туда-сюда, кивала ею. Отличная имитация одного профессора из университета. Потом она подняла большие темные глаза.
1: Не торопите меня.
2: Я думаю.
1: Думаю.
0: Она стала вылизывать гладкую шерсть у горла. Насколько знал Хамид, она действительно пыталась понять. И иногда говорила даже почти осмысленно. Наконец она закрыла пасть и заговорила.
1: «Надо ли тебя продавать? Надо ли тебя продавать?»
0: Интонации были Хамида, но голос не его. В таких разговорах она обычно говорила голосом взрослой женщины и очень красивой, как казалось Хамиду. Это не всю жизнь так было. Когда она была щенком, а Хамид мальчишкой, она говорила мальчишеским голосом. Цель была ясной. Она знала, какой голос ему будет приятнее всего услышать. Животная хитрость, что ли?
1: «Ну, — сказала она наконец, — я знаю, что я думаю. Покупай, а не продавай. И всегда по самой лучшей цене».
0: Она часто высказывалась в стиле оракул. Но Хамид знал болтунью всю жизнь. Чем длиннее ее комментарий, тем меньше она поняла. В данном случае же Хамид вспомнил курс финансов. Это было еще до того, как у него оказалась его теперешняя квартира, и болтунья полсеместра пряталась у него под столом. Интересный был семестр для тех, кто в этом участвовал. «Покупай, а не продавай». Это была цитата, кажется, из какого-то воротила 19 века. А болтунья заливалась, и каждая фраза имела все меньше и меньше отношения к вопросу. Через минуту Хамид обнял зверюгу за шею, одновременно плача и смеясь. Они стали бороться на каменистом склоне. Хамид сдерживал свою силу, а болтунья аккуратно прятала когти. Вдруг он оказался на спине, а болтунья наступила ему передними ногами на грудь и челюстями ухватила за кончик носа.
1: «Скажи, дядя! Скажи, дядя!» — кричала она.
0: Зубы болтуньи на несколько сантиметров не доходили до конца челюстей, но хватка была мощной. Хамид немедленно сдался. Болтунья соскочила, торжествующе хохоча, потом ухватила за рукав, помогая подняться. Хамид встал, осторожно потирая нос. «Ладно, чудище, пошли дальше». Он махнул рукой вниз, в сторону Энн-Арбора.
1: «А как же? Пошли дальше!»
0: Болтунья скакала по камням быстрее, чем Хамид мог даже надеяться идти. Но каждые несколько секунд она останавливалась и смотрела, не отстал ли он. Хамид покачал головой и пошел вниз. Черта с два он будет ломать себе ноги, пытаясь угнаться за этой тварью. Откуда бы она родом ни была, кажется, зима в окрестностях Маркета была для нее наиболее приятным временем года, будто такая погода у нее на родине все время. Хоть на цвет ее посмотреть, черный с белым, широкими кругами и спиралями. Такой узор бывает у тюленей на льду. Снегу ее практически не видно. Она убежала метров на 50 вперед. С такого расстояния болтунья могла почти сойти за собаку, что-то вроде грейхаунда, но у нее были слишком большие лапы и слишком длинная шея. А голова была больше похожа на тюленью, чем на собачью. Конечно, она и по собачьей лаять умела, но ведь она умела и греметь грозой, и подражать человеческой речи, и все это одновременно. На всей Средней Америке она была единственным представителем своего вида. На этой неделе Хамид узнал, что этот вид почти так же редок и вовне. Ее хочет купить один турист, а туристы платят монетой, которую Хамид Томпсон ищет уже половину из своих 20 лет. Ему позарез нужен был добрый совет. Уже 5 лет прошло, как он последний раз обращался за помощью к отцу, и черт его побери, если он снова это сделает. Значит, остается у нее

0: По меркам Средней Америки Энн-Арбор был городом древним. Были, конечно, и постарше. За пределами зоны посадки все еще высились остатки старого маркета. Школьные экскурсии к этим развалинам бывали очень непродолжительны. Сборные дома еще слегка излучали. Конечно, были отдельные здания и в современной столице, стоящие чуть ли не с самого начала. Но почти все здания университета в Энн-Арбор возникли сразу после этих первых постоянных строений. Университет насчитывал 190 лет. Что-то там сегодня происходило, и к проблеме Хамида это не имело отношения. Когда они с Болтуньей входили в город, туда влетела пара полицейских вертолетов из маркета и закружилась над зданиями. Излюбленный Хамидом обходной путь был перегорожен постами службы безопасности университета. Несомненно, это связано с туристами, так что, быть может, придется идти через главные ворота и мимо главного здания. Уже 10 лет прошло, но все равно противно вспоминать. Детство предполагаемого вундеркинда. Родители, заставившие его пойти учиться на математика, где у него не хватило способностей, слезы и крики дома, пока он не убедил, наконец, родителей, что он не таков, как они думали. Хамид с Болтуньей шли мимо административного корпуса, и Хамид не замечал ни изящных контрфорсов, ни плюща, обвивавшего камень стен, ни стройных деревьев вдоль улицы. Все это было знакомо, если не считать двух машин федеральной полиции. Студенты стояли кучками, глядя на копов, но бунтом не пахло. Они просто любопытствовали. А кроме того, федералы никогда еще в дела кампуса не вмешивались.
1: «Ты потише, ладно?» – буркнул еле слышно Хамид.
2: «А как же?»
0: Болтунья выгнула шею назад, изображая собаку. Когда-то они были заметной парой в кампусе, но Хамид оставил университет, и сейчас у людей были другие интересы. В главные ворота они вошли без замечаний со стороны студентов или полиции. Самый большой сюрприз поджидал возле трущобного обиталища Ларри в Моррелл-Холле. Здание еще не было достаточно старым, чтобы считаться историческим, но уже вполне разваливалось. Это был неудачный эксперимент кирпичного строительства. Глина потрескалась и прогнила, открыв щели для лиан и насекомых. Сейчас дом напоминал скорее красноватую кучу обломков, нежели функционирующее здание. Сюда администрация университета ссылала самых неугодных преподавателей. Место, забытое административным корпусом. Так было всегда, но не сегодня. Сегодня тут на парковках в два ряда стояли полицейские машины, а у ворот охранники с помповыми ружьями в руках. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Хамид поднялся по ступеням. Было у него нехорошее чувство, что из всех университетских преподавателей в мире Ларри сегодня труднее всего будет увидеть. С другой стороны, работать с туристами – это значит каждый день общаться с людьми из охраны.
3: «Вы по какому делу, сэр?»
0: К несчастью, охранник был незнакомый.
1: «Я должен увидеться со своим консультантом, профессором Фудзиямой».
0: Ларри никогда не был у него консультантом, но Хамид действительно хотел получить его совет. Коп включил ларингофон.
1: Хамид толком не расслышал, донеслись только слова насчет той самой черно-белой инопланетной твари. Чтобы ничего не знать о Болтуньи, надо было последние 20 лет прожить в пещере. Прошла минута, и из двери вышла женщина чином постарше.
4: «Не повезло тебе, сынок. Мистер Фудзияма на этой неделе студентов не принимает. Правительственное задание».
0: Раздалось что-то вроде траурной мелодии. Хамид толкнул Болтунью ногой, и музыка резко оборвалась.
1: «Я не по учебным делам, мэм».
0: «Вдохновение, почему бы не сказать правду?»
1: «Это насчет туристов и моей Болтуньи».
0: Полицейская вздохнула.
1: «Я как раз боялась, что ты это скажешь. Ладно, заходи».
0: Войдя в темный коридор, Болтунья торжествующе захихикала. Когда-нибудь она начнет играть в свои игры не с теми людьми и огребет приличных колотушек, но, кажется, не сегодня. Два пролета по лестнице вниз. Освещение стало еще хуже. Полусдохшие флуоресцентные лампы, встроенные в акустическую черепицу. Деревянные ступени местами пружинили под ногой. Перед дверями не было ни студентов, ни гостей, но копы взяли здание под наблюдение. Из одного кабинета слышался громкий храп. Странное это было место, забытый квартал, в частности Моррелл-Холл. Что у всех здешних преподавателей было общего, это то, что каждый был у кого-то соломенный в глазу, а поэтому в эти крохотные кабинеты попадали и самые неграмотные, и самые блестящие. Кабинет
1: кабинет Ларри находился в полуподвале в конце длинного коридора. По бокам двери стояли еще два копа, но в остальном все было так, как помнил Хамид. На двери бронзовая табличка «Профессор Л. Лоуренс Фудзияма, факультет трансгуманитарных исследований». Рядом расписание с совершенно невероятными приемными часами. Посередине двери картина, изображающая поросенка, и подпись. Если студийное изображение

0: Хамид стряхнул ее руку, дернув плечом. От черно-белого создания у него под ногами понеслись звуки тревожной сирены. Перекрикивая шум, он заорал.
1: «Да это же я, Хамид Томпсон, ваш студент! Трансгуманитарный факультет, группа 201!»
0: Дверь открылась снова. Ларри вышел, поглядел на копов, на болтунью.
2: «Чего ж ты сразу не сказал? Заходи давай!»
0: И когда Хамид с болтуньей проскользнули внутрь, он нахально и невинно улыбнулся полицейской.
2: «Не волнуйся, Сьюзи, это все тоже правительственное задание!»
0: Кабинет у Фудзиямы был длинный и узкий. Просто проход между стойками с оборудованием. Студенты Ларри, те, кто осмеливался спускаться в эти глубины, выражали сомнение, что этот человек выжил бы на старой земле в эпоху доэлектронного хранения данных. На полках скопились тонны мусора, и все время какое-нибудь устройство вытарчивало в проход. Это был музей, может быть, даже и в буквальном смысле слова, поскольку одной из специальностей Ларри была археология. Почти все машины не работали, но некоторые щелкали, что-то светилось. Среди этих устройств были шутки Руба Голдберга, были ранние колониальные прототипы, а были и машины извне. Почти весь потолок покрывали воды и паропроводы. Похоже было на внутренность подводной лодки. Стол Ларри стоял у стены. Мусор на столе уравновешивался красивой вещью. Плоский дисплей и резная ночной черноты статуя. Ларри в группе 201 трансгуманитарного факультета описал свою теорию работы с находками. Найденное последним обрабатывается первым. Каждый год закупается чистая простыня, на ней пишется дата и на нее кладется годичный слой барахла. Многие считали, что это одна из шуточек Ларри, но из-под свалки действительно виднелась простыня. От настольной лампы под потолок ползли резкие тени. Громоздящиеся у стен ящики, казалось, вот-вот рухнут. Свободное пространство на стенах было занято постерами. Эти постеры – одна, не самая главная из причин, по которым Ларри был сюда сослан. Они были тщательно продуманы так, чтобы оскорблять любую разумную общественную группу. На стуле для посетителей тоже грудой было навалено что-то. Ларри смахнул это на пол и пригласил Хамида садиться.
2: «Конечно, я тебя помню по-трансгуманитарному, но зачем было это вспоминать? Ты же владелец болтуньи, и ты сынок Хаса Томпсона!»
0: Ларри сел в свое кресло.
1: «Я не сынок Хаса Томпсона. Простите, я ничего другого не успел придумать, но я пришел как раз насчет болтуньи. Мне нужен совет».
2: «Ага!»
0: Знаменитая лягушачья улыбка Фудзиямы, одновременно и невинная, и хищная.
2: «Тогда ты пришел куда надо. Чего б хорошего, а советов у меня полно. Но я слышал, ты бросил университет и ушел работать в бюро туристов».
0: Хамид пожал плечами, стараясь не выглядеть слишком задетым.
3: «Да, но я уже был на последнем курсе, и американские мысли и литературы знал побольше многих выпускников, а караван туристов будет здесь только полгода, а потом кто его знает, сколько пройдет до следующего. Мы им показываем все, что я только могу придумать. На самом деле мы им показываем больше, чем есть чего смотреть. Ведь еще сотни лет может пройти, пока сюда прибудет еще один».
2: «Может быть, может быть.
3: И как бы там ни было, я многое узнал. Я почти с половиной туристов перезнакомился, но...»
0: На Средней Америке жили 10 миллионов человек. Не меньше миллиона питали романтические грезы о том, чтобы попасть вовне. Не менее 10 тысяч отдали бы все, что у них было, чтобы выбраться из медленной зоны, жить в цивилизации, охватывающей тысячи миров. Последние 10 лет вся Средняя Америка знала о грядущем прибытии каравана. Почти все эти годы, половину своей жизни, всю после того, как он ушел с математического, Хамид провел готовясь, обучаясь тому, что могло бы дать ему билет вовне. И тысячи других работали не менее усердно. В эти 10 лет каждый факультет американской мысли и литературы на всей планете был набит под завязку, а за сценой происходило еще больше. У правительства и больших корпораций были секретные программы, не обнародованные до самого прибытия каравана. Десятки людей действовали с дальним прицелом, ставя на то, что никто, кроме них, не считал нужным внешником. Были среди них глупцы, спортсмены, шахматисты мирового класса. Они в огромном населении вовне могли рассчитывать только на какой-нибудь восьмой разряд. Нет, для проезда туда нужно было что-нибудь необычное. Необычное для вовне. А тут мало что можно было придумать, кроме оригинальности старой земли, хотя ее можно было преподнести неожиданным образом. Джилли Вайнберг, способная, но не блестящая студентка АМ,

0: Мэл, когда караван прибыл на орбиту, обошла турбюро и представила себя туристам как подлинную американскую болельщицу и куртизанку первого класса. Этот подход менее откровенный и менее успешно использовали многие соискатели обоих полов. Для Джилли это оказалось билетом вовне. Самое смешное, что ее спонсором стал один из немногих негуманоидов в караване. Моллюск с Лотл Римара, которому в кислородной атмосфере не прожить и секунды.
1: Я бы сказал, что я в хороших отношениях с тремя внешниками. Но есть не менее 5 гидов, которые умеют устраивать представления получше. И вы же знаете, что туристы собираются оживить еще 4 анабиотиков из экипажа основателей Средней Америки. Этим ребятам билет гарантирован, если они захотят.
0: Люди, ставшие взрослыми еще на старой Земле, 2000 световых лет отсюда и 20 тысяч лет тому назад. Кажется, у Средней Америки сейчас нет более ценного экспортного товара.
1: Если бы они прибыли хоть на пару лет позже, когда я получил бы диплом, может быть, сделал бы себе имя?
0: Наступило молчание, полное жалости к себе, которое прервал Ларри.
1: А ты никогда не думал использовать в качестве билета болтунью?
0: Все время думаю. Хамид бросил взгляд на темную массу, свернувшуюся у его ног. Болтунья была до ужаса тиха. Ларри заметил этот взгляд.
1: Ты не беспокойся, она балуется с ультразвуковыми имиджерами у меня на полке.
0: Он кивнул в сторону стеллажей, где между невидимыми приборами играли темно-фиолетовые вспышки. Хамид улыбнулся.
1: Тогда, боюсь, ее трудно будет отсюда вытащить.
0: У него дома стояло несколько ультразвуковых свистков, но болту нередко удавалось поиграть с классной аппаратурой. Да, я с самого начала пытался их заинтересовать болтуньей. Говорил, что я ее дрессировщик. Но они тут же теряли интерес, когда видели, что она не может быть родом со старой земли.
1: Профессор, эти ребята чокнутые. На них можно обрушить сокровища трансгуманитарной зоны, они даже не почешутся. Но дайте им Элвиса Пресли, поющего Брюса Спрингстина, и они вам космопорт на Селене построят.
0: Ларри просто улыбнулся, как бывало, когда видел перед собой студента, катящегося к академической катастрофе. Хамид заговорил спокойнее.
1: Да, я понимаю. Они и должны быть чокнуты.
0: Средняя Америка не имела ничего, что могло бы заинтересовать более рассудочных обитателей вовне. Планета торчала на 9 световых лет внутри медленной зоны. Любая торговля будет медленной и дорогой. Технология Средней Америки была отсталой, учитывая местоположение планеты, никогда не могла бы стать конкурентоспособной. В пользу этого невезучего мира было только одно. Он был непосредственной колонией Старой Земли, причем одной из первых. Трагический полет большого корабля продолжался 20 тысяч лет. Достаточно, чтобы Земля стала легендой для человечества.
2: Вовне было много миллионов солнечных систем с планетами, где развился интеллект, равный человеческому. Они почти все могли связываться друг с другом немедленно. В этом просторе человечество было незаметным пятнышком. Планеты так 4000. И даже на них интерес к колонии первого поколения в медленной зоне был почти нулевым. Но 4000 миров — это все же достаточно. Где-то есть эксцентричный богач, где-то историческое общество, религиозные движения, согласные на 20-летнее путешествие в медленность. Так что Средней Америке оставалось только радоваться этой сборной солянке чудаков. За последние 100 лет заглядывали только случайные торговцы да пара караванов туристов. От этой торговли существенно вырос уровень жизни на Средней Америке. Еще важнее было для многих, в том числе и для Хамида, что это была единственная замочная скважина, чтобы выглянуть за пределы зоны. За эти 100 лет выбраться вовне сумели 200 среднеамериканцев. Это были правительственные эмиссары, командированные ученые. Но вложения правительства не окупились. Из всех улетевших вернулись только 5. 2 из них были Ларри Фудзияма и Хусейн Томпсон.
1: Да, я, наверное, знал, что это будут фанатики. Но даже они почти не интересуются точностью. Мы очень старались представить им Америку 21-го столетия, но ведь и мы, и они знаем, что это было такое. Тяжелая промышленность выходит на околоземные орбиты, 500 миллионов людей теснятся в Северной Америке. В лучшем случае у нас получается Америка середины 20-го столетия, а то и раньше. Я работал как вол, стараясь точно восстановить наше прошлое. Но если не считать нескольких ребят, которых я искренне уважаю, всем им анахронизмы до лампочки. Будто для них то, что они тут с нами, уже событие.
0: Ларри открыл было рот, будто собираясь выдать мысль, но вместо этого улыбнулся и пожал плечами.
2: Среди его поговорок была и такая: «Если сам не допер, все равно не поймешь».
1: «Так после всех этих месяцев ты сумел вызвать интерес к болтуне?»
2: «У одного моллюска. Это тот, кто организовал тур. Он только что мне прислал письмо, что у него есть покупоторгуец, вы же его знаете. Так вот, на этот раз он сделал четкое предложение. Плата правительству, проезд для меня до Лотла-Римара. Это была ближайшая населенная система вовне. И кое-какие возможности СБС помимо этого».
1: «И ты прощаешься со своей зверушкой?»
2: «Да. Я им предложил, чтобы при ней был человек, который умеет с ней управляться. Я. Это, кстати, не совсем блеф. Я себе не представляю, как болтунья кого-нибудь воспримет без моей серьезной помощи. Но они не заинтересовались. Этот слизняк утверждает, что никто не замышляет ей вреда, но... Вы ему верите?»
1: «Да, у него обычно слизь прозрачная. Я уверен, ему неизвестно, чтобы кто-нибудь замышлял причинить ей вред. И он достаточно честен, чтобы хоть слегка проверить. Он сказал, кто покупатель?»
2: «Некто или нечто под именем Равный Тайнс». Он передал Ларри листок с предложением. «Равные Тайнс имели эмблему, похожую на стилизованную лапу с когтями. Туриста с таким именем нет».
0: Продолжение новеллы Вернера Винджа «Болтунья» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вернер Винч. Болтунья. Продолжение. Ларри кивнул и скопировал листок на свой дисплей.
1: «Знаю, что такого туриста нет. Так, давай-ка посмотрим».
0: Он повозился с кнопками. Дисплей был лекционный, дающий изображение на обе стороны. Хамид видел, как Ларри ищет в федеральных базах данных, потом у него приподнялись брови.
1: «Хм! Равный Тайнс прибыл только на той неделе. Он вообще не из каравана».
0: «Одинокий торговец?»
1: «Не только это. Он болтается за орбитой газовых гигантов по просьбе нашего слизняка. Федеральная космическая сеть сделала пару снимков».
0: Показалось размытое изображение чего-то длинного с осиной талией. Типичный таранный корабль внешников. Но у него были странные плавники, почти как крылья парусного самолета. Ларри поиграл с дисплеем, и изображение стало резче.
1: «Ага, посмотри на аспектные отношения этих плавников. У этого типа высококлассное оборудование СБС. Здесь, конечно, от него толку мало, но отлично работает в невероятном диапазоне сред».
0: Ларри засвистел несколько тактов кошмарного вальса.
1: «Кажется, перед нами торговец с высот».
0: Кто-то из транслюдского космоса. Почти каждый университет Средней Америки имел факультет трансгуманитарных исследований. После возвращения той пятерки это стало популярным. Но почти никто к этому не относился всерьез. Обычно трансгум был нелюбимым побочным ребенком факультетов религии или астрономического, либо компьютерного факультета, помойкой для выбрасывания шарлатанов и бездарности. Лентяй Ларри организовал этот факультет в Энн-Арборе и большую часть лекционного времени посвящал красноречивому разоблачению его шарлатанства. Представьте себе, изучение того, что дальше, чем вовне. Даже туристы избегали говорить на эту тему. Транслюдской космос существовал и, быть может, охватывал большую часть Вселенной, но тема эта была хитрой, опасной и двусмысленной. Ларри утверждал, что его существование — основной двигатель экономики вовне. Но все теории на эту тему были слухами из вторых рук. Ларри гордо заявлял, что сумел поднять трансгуманитарные науки до уровня хиромантии. Но вот, очевидно, прибыл торговец, регулярно проникающий в трансгуманитарные пределы. Если бы правительство не приглушило эту весть, она бы затмила даже появление каравана. И вот этот хотел получить болтунью. Хамид почти непроизвольно наклонился погладить зверя.
2: «Но вы же не думаете, что там может быть что-то сверхчеловеческое на этом корабле?»
0: Еще час назад он мучился болью расставания с болтуньей, но это были еще цветочки по сравнению с тем, что есть сейчас. Какую-то минуту казалось, что Ларри в ответ просто пожмет плечами.
1: «Если мы хоть что-то понимаем правильно, то ничто сверхчеловеческое на таких глубинах не может нормально мыслить. Даже вовне они погибают или распадаются, а может быть, образуют цисты. Я думаю, что равный Тайнс — это интеллект уровня человека, но он может быть куда опаснее среднего внешника из-за известных ему хитростей, приборов, которые у него есть».
0: Ларри замолчал, уставясь на 40-сантиметровую статую на столе. Она была ярко-зеленой, будто вырезанной из цельного куска нефрита.
2: «Зеленой? Разве она не была черной минуту назад?»
0: Ларри резко поднял глаза на Хамида.
3: «Поздравляю. Твоя проблема куда интереснее, чем ты думал. Зачем болтунье внешнику, тем более торговцу с высот?»
0: «Ну, наверное, это редкий вид. Я ни одного туриста не видел, который бы ее узнал». Лентяй Ларри просто кивнул. Космос глубок, а болтунья может быть откуда-то из медленной зоны.
2: «Когда она была щенком, ее много народу изучало. Вы видели статьи? У нее мозг большой, как у шимпанзе, но почти вся его мощность используется для управления мембранами и анализа того, что она слышит. Один человек сказал, что это полная вербальная ориентация, сплошной рот без разума».
1: «Ага, как у студента».
0: Этот ларизм Хамид пропустил мимо ушей.
2: «Вот, посмотрите!»
0: Он потрепал болтунью по плечу. Она отреагировала не сразу. Наверное, увлеклась игрой с ультразвуком. Но потом подняла голову.
4: «В чем дело?»
0: Интонация была естественной, голос молодой, женский.
2: Некоторые считают, что она просто попугай. Она может воспроизводить звуки лучше качественного магнитофона, но у нее есть любимые фразы, которые она произносит разными голосами и почти уместно. «Эй, болтунья, что это?» Хамид показал на электрический радиатор, который Ларри подтолкнул ногой. Болтунья высунула голову из-за угла стола, посмотрела на вишнево-красные спирали. Нагреватель был не такой, как у Хамида дома.
4: «Что это?»
2: Болтунья с любопытством вытянула голову в сторону свечения, но чуть перестаралась и ткнулась носом в оградительную сетку.
4: «Горячо!»
2: Она отпрыгнула, сунула нос в шерсть на шее и вытянула переднюю ногу в сторону радиатора.
4: «Горячо! Горячо!»
2: Она села на корточки и осторожно облизнула нос.
4: «Ой-ой-ой!»
2: И посмотрела на Хамида одновременно с укором и расчетливо.
1: «Честно, Болтунья, я не думал, что ты его тронешь!»
2: «Мне от нее за это еще достанется. Чувство юмора у нее хватает только на устройство каверс, но в этом она усердствует».
3: «Да, я помню. Зоологическое общество выпускало по ней отчет».
2: Фудзияма широко улыбался. Хамид всегда подозревал, что у Ларри и Болтуньи одинаковое понятие о юморе. Побывав на нескольких лекциях Ларри, она даже стала хихикать тем же скрипучим смешком. Ларри отодвинул радиатор, обошел стол и присел, чтобы глаза были на уровне глаз Болтуньи. Он сейчас был весь сплошная заботливость, и не зря. Перед ним была пасть, полная острых зубов, и кто-то наигрывал песню «Бомба времени». Потом музыка стихла, и Болтунья закрыла пасть.
3: «Не верю, что в ней не прячется разум, эквивалентный человеческому. Нет, правда? У меня был когда-то первокурсник, который в начале семестра был еще хуже. Откуда столько вербализации без интеллекта, которому она нужна?»
2: Ларри протянул руку и погладил Болтунью по плечам.
3: «Как, детка, лопатки не чешутся? Ручки не прорастают?»
2: Болтунья склонила голову на бок.
4: «Я люблю летать».
2: Хамид давно уже думал о сценарии по Хайнлайну. Научная фантастика Старой Земли в курсе АМЛ изучалась достаточно подробно. Если она еще ребенок, то умрет раньше, чем вырастет. Содержание кальция в костях и мышечные силы уменьшились настолько, насколько можно было бы ожидать у человека 30 лет.
3: «Хм, да. А мы знаем, что она твоего возраста, то есть 20. Я полагаю, что она могла бы быть фрагментом личности, но обычно это трансгумы с мозговым повреждением или явные конструкты».
2: Ларри вернулся за свой стол и начал что-то немелодично насвистывать. Хамид заерзал в кресле. Он пришел за советом, а получил выше головы поразительных новостей. Удивляться, зная Ларри, не стоило.
3: «Что нам нужно, этой информации куда больше, чем есть сейчас».
2: «Ну... я мог бы прямо потребовать от Морюска рассказать мне больше. Но как заставить туриста мне помогать, понятия не имею». Ларри небрежно отмахнулся.
3: «Я не про это. Конечно, я запрошу Лотл Римар, но дело в том, что туристы находятся в конце путешествия в никуда длиной в 9 световых лет. Библиотеки, что у них с собой, это вроде тех, что берешь на каникулы в Южные моря, и устаревшие к тому же. А правительство Средней Америки уж точно не знает, где искать. Разве они обратились бы ко мне, не будь они в отчаянном положении? Нет, что нам нужно, так это прямой доступ к библиотечным ресурсам вовне».
2: Он сказал это небрежно, будто о дополнительном телефонном аппарате, а не о решении главной проблемы Средней Америки. При этом он заговорщицки улыбался Хамиду, но юноша не поддался. Наконец Ларри сам спросил.
3: «Ты не задался вопросом, почему кампус, особенно Морал Холл, кишит копами?»
2: «Задался. Задался бы, если бы мысли не были заняты другим».
3: «Один из серьезных туристов, Скандер Врини Мишринитан, принес с собой предмет трансгуманитарного происхождения. Он его придерживал несколько месяцев, надеясь получить то, что хочет, иным способом. Федералы, надо отдать им должное, не поддались. Тогда он вытащил свое секретное оружие. Оно в этой комнате».
2: Глаза Хэма метнулись к резному камню на столе, теперь сине-зеленому. Ларри кивнул.
3: «Это ансибль».
2: «Но ведь они его так не называют?»
3: «Нет, но это он».
2: «То есть все эти годы нам лгали, что СБС в зоне работать не будет?» «Значит, я зря потратил жизнь, пытаясь зацепиться за туристов?»
3: «На самом деле нет. Посмотри на эту штуку».
1: Видишь, цвета меняются. Я готов присягнуть, что масса и размер тоже. Это подлинный предмет трансгуманитарного происхождения. Конечно, не разум, но и не человеческий проект, созданный в транслюдском космосе. Скандер утверждает, и я ему верю, что такого нет больше ни у одного туриста.
0: Предмет трансгуманитарного происхождения. К восхищению Хамида примешивался оттенок страха. О таком можно было услышать только в теоретических абстракциях на занятиях, которые вели полные психи.
1: Скандер утверждает, что этот прибор настроен на один из коммерческих портов Лотл-Римара. И по нему мы можем разговаривать с любым зарегистрированным адресом вовне.
0: Без задержки. Голос Хамида прозвучал очень тихо.
1: Почти. Требуется небольшое время для выхода на универсальный горизонт событий. Есть тонкие ограничения, если ты движешься на релятивистских скоростях.
0: А в чем минусы?
1: Умница! Рассмеялся Ларри. Скандер признал несколько. Эта штука не будет работать глубже 10 световых лет в зону. Я готов поспорить, что в галактике не найдется и 20 планет, которым она была бы на пользу. Но нам она точно подойдет. Потом этот фокус требует колоссальной энергии. Скандер говорит, что запуск этой малышки приглушит наше Солнце на 0.5%. Для среднего человека незаметно, но могут быть неприятные долговременные последствия.
0: Короткое молчание, как часто бывало у Ларри после преуменьшений космического масштаба.
1: А с твоей точки зрения, Хамид, есть один большой минус. Средняя скорость этого прибора меньше 6 бит в минуту.
0: Чего? 10 секунд на передачу одного бита?
1: Ага. На терминале Лотл-Римара Скандер оставил три протокола. ASCII, кодировку Хеминга на подмножество английского и схемы искусственного интеллекта, который догадывается, что бы ты сказал, если бы использовал больше битов. Первое — это у Скандера юмор, а третье, по моему мнению, принятие желаемого за действительное. Но кодировка Хеминга позволит даже послать коротенькое письмо, скажем, 500 английских слов и уложиться в один день. Устройство полнодуплексное, так что приличный кусок ответа можешь получить за то же время. Красиво, правда? В любом случае, лучше, чем ждать 20 лет.
0: Хамид вообще думал, что это самая большая сенсация после первого контакта 100 лет назад. Но... А почему они принесли это вам, профессор? Ларри оглядел свой кабинет дыру, улыбаясь все шире.
1: Действительно, наш президент был одним из пяти, он побывал вовне. Но только у меня есть вовне настоящие друзья. Понимаешь, федералы в этом деле сильно подозрительные. Потому что взамен Скандер хочет получить почти весь наш банк Зигот. Федералы запретили частную продажу Зигот человека. Большой моральный вопрос. Ни один нерожденный ребенок не будет продан в рабство или для худшей участи. Теперь они сами собираются это сделать, настолько хотят получить Ансибль. Но что если это фальшивка, соединенная с какой-нибудь липовой базой данных на корабле Скандера? Тогда они теряют некоторую генетическую гибкость, если даже не продадут дюжину детишек в ад, а получают за свое горе цветную безделушку. Поэтому Скандер им одолжил это устройство на неделю, а федералы отдали мне, выдав почти карт-бланш. Я могу звонить старым друзьям, обмениваться похабными анекдотами, и пусть солнце при этом меркнет. А через неделю я представлю отчет, действительно ли эта штука общается с вовне.

0: Я-то тебя знаю. Но у вас же есть и собственная цель.
1: Конечно. До твоего появления главным было проверить фонд, который спонсирует Скандра. Все ли там так чисто, как он говорит. А теперь... Твой случай не так важен морально, но очень интересен. Следует найти время для того и другого. Я воспользуюсь любезностью Скандры и пошарю по сети. Проверю, слышал ли хоть кто-нибудь о болтуньях или об этом самом Равна и Тайнс.
0: У Хамида близких друзей не было. Иногда он думал, не наказание ли это за его странное воспитание, или просто он от природы неконтактен. Да, он пришел к Фудзияме за помощью, но ожидал лишь цепочки колючих вопросов, которые наведут его на какой-то ответ. Теперь, кажется, он оказался объектом любезности мирового масштаба. Это вызывало одновременно и благодарность, и подозрение. Хамид несколькими неуклюжими словами выразил первое. Ларри пожал плечами.
1: «Мне это нетрудно. Я человек любопытный, а сейчас мне в руки попали средства, чтобы это любопытство удовлетворить».
0: Он погладил Ансибль.
1: «Но вот что тебе может быть полезно. Пока что Среднюю Америку иногда дурили, но ни один внешник силы против нас не применял.
0: Одно из преимуществ системы караванов — в интересах туристов держать друг друга в рамках. С Равной и Тайнзом может выйти иначе. Если это действительно торговец с высот, он может просто хапнуть, чего захочет.
1: Я бы на твоем месте сейчас присматривал за болтуньей получше. И я попрошу, чтобы Слизняк перетащил баржи туристов в небо над кампусом. Пока ты остаешься поблизости, мало что будет происходить такого, о чем они не узнают.
0: Ну, видишь, как я тебе помог? На твой вопрос ответа не дал, зато у тебя есть теперь ворох новых причин для беспокойства. Ларри откинулся в кресле и заговорил серьезно.
1: Но мне на твой исходный вопрос мало есть чего сказать, Хамид. Если окажется, что Равный и Тайнс — личность достойная, тебе придется самому решать, отдавать ли болтунью. Я ручаюсь, что любое создание, думающее, что оно думает, даже трансгумы, беспокоится о том, чтобы правильно поступать с собой и с теми, кого она любит. Я бы... Черт побери. Почему тебя отца не спросить, Хусейна? У него просто сердце разбито с тех пор, как ты уехал.
0: Хамид почувствовал, как горят щеки. Отец мало что хорошего говорил о Фудзияме. Кто бы мог подумать, что эти двое будут говорить о нем. Знал бы Хамид заранее, он бы сюда не пришел ни за что. Сейчас подмывало вскочить и заорать на старика, чтобы не лез не в свое дело. Но Хамид лишь покачал головой и тихо ответил. Тому есть личные причины. Ларри посмотрел внимательно, будто решая, стоит ли докапываться до сути. Одно только слово, и Хамид знал, что нарыв тут же прорвется. Но старик вздохнул, заглянул за край стола, где лежала болтунья, пожирая глазами радиатор.
1: «Слушай, болтунья, присматривай за этим мальчишкой получше».
0: Болтунья ответила таким же пристальным взглядом.
1: «А как же?»

0: Квартира Хамида была на южном краю кампуса. Она была большая и дешевая, что могло бы показаться удивительным для старейшего университета планеты всего в нескольких километрах к югу от столицы. Задняя дверь выходила на километры девственных лесов. Еще не скоро начнется разработка земель к югу отсюда. Первые зоны посадки были всего в 20 километрах, и в сильную бурю на север мог залетать горячий материал. Пусть всего 50% от естественного фона, но если для колонизации свободна вся планета, зачем расширять города в сторону зон первой высадки? Хамид поставил общественный велосипед к стойке перед домом и тихо обошел здание. Наверху был свет, стояли обычные мопеды других жильцов. Позади, в конце дома, стояло что-то... Тьфу ты, черт, это хэллоуинское пугало! Хамид и Болтунья прошли в свой конец здания. Сумерки уже угасли, и лун на небе не было. Концы пальцев замерзли до онемения. Он сунул руки в карманы и остановился, чтобы посмотреть на небо. Звездолеты каравана на этой долготе держались на синхронной орбите цепью ярких точек в южном небе. И что-то темное, слишком правильные формы для облака висело прямо над головой. Наверное, защита, которую обещал Ларри.
1: Я есть хочу.
0: Подожди минутку, сейчас придем.
1: Ладно.
0: Болтунья доверчиво привалилась к ноге Хамида и загудела. Она казалась толстой, но это был просто распушенный мех. Такая погода, кажется, была ей приятнее всего. Хамид загляделся на звездные поля. Сколько раз уже он так стоял, пытаясь понять, что говорят звезды. Большой квадрат должен был через час зайти. Пятая по величине звезда этого созвездия была солнцем Лотл-Римара. Там и вокруг можно было путешествовать быстрее света. Даже землянину 21-го столетия. Если бы Средняя Америка была бы еще на 10 световых лет дальше центра галактики, миром Хамида было бы все вовне. Он обвел небо глазами. Почти все, что было ему видно, находилось в медленной зоне. Она тянулась отсюда на 4000 световых лет внутрь, если верить внешникам. Миллиарды звездных систем, миллионы цивилизаций, запертых. И почти все они понятия не имеют об этом. Даже у внешников были только невнятные обрывки сведений о цивилизациях внизу, в медленной зоне. Наверняка снова и снова изобретаются звездолеты, распространяются колонии, собираются знания и чаще всего теряются в долгом и медленном безмолвии. В этих цивилизациях есть теории, почему ничто не может двигаться быстрее света, даже перед лицом явно сверхсветовых событий на дальних расстояниях. Есть теории, объясняющие, почему разум, эквивалентный человеческому, является наивысшим из когда-либо найденных или созданных. Те, кто живет там, внизу, счастливейшие народы. Их теории доказывают им, что они — венец творения. Была бы Средняя Америка всего на 100 световых лет глубже, Хамид никогда не узнал бы правды. Он любил бы свой мир и торжествующую на нем цивилизацию. Взгляд Хамида проследил Млечный Путь до западного горизонта. Здесь свет был не ярче, чем над головой, но зато созвездия были знакомы. Он смотрел в центр галактики и вяло улыбался. В научной фантастике 20-го столетия эти звездные облака считались домом старших рас, богоподобных разумов. А туристы эти области галактики называют бездной, бессмысленной бездной. Там не только СБС невозможно, но и вообще разум. Так считают туристы, но наверняка они знать не могут. Самый быстрый автоматический зонд, запущенный в бездну, пришел примерно через 10 тысяч лет. Такие экспедиции случались редко, хотя и были хорошо документированы. Хамид поежился и опустил глаза вниз. Возле газона молча сидели четыре кота, глядя на Болтунью. «Не сегодня, Болтунья», — сказал он, и они пошли в дом. В помещении все было нетронутым, обычный хаос. Хамид выдал Болтунье ее ужин и разогрел себе суп.
1: «Тьфу! Эта дрянь воняет хуже дерьма!»
0: Болтунья покачалась на корточках, издавая звуки рвоты. Мало кому грехи детства являются так очевидны, как Хамиду Томпсону. Он помнил, что за обеденным столом иногда говорил именно такие слова.
1: Жаль, что мама ему рот не затыкала тряпкой.
0: Хамид поглядел на куски курицы. «Лучшее, что мы можем себе позволить, Болтуни». У него уже кончались сбережения, накопленные за год работы с туристами. Быть гидом — это такая привилегия, что насчет платы за работу никто и не думал.
1: Тьфу!
0: Но Болтунья начала клевать. Глядя, как она ест, Хамид понял, что одна из его проблем уже решена. Если равные и Таинс не возьмут его как дрессировщика, Болтуньи могут мотать в свое вовнение словно хлебавшим. Кроме того, надо получить более серьезные подтверждения от Слизняка, а через Ансибль он может обратиться прямо в Лотл-Лимар, что обещаниям равные Тайнза можно верить. Разговор с Ларри всколыхнул все кошмарные страхи, из-за которых многие требовали вообще отказаться от каравана. Кто знает, что стало с теми, кто остался с внешниками. Почти все среднеамериканские знания о вовне были получены менее чем от 30 кораблей и 1000 незнакомцев. Непонятных незнакомцев. Если бы не те пятеро, которые вернулись, обратной связи был бы ноль. Из этих пяти... Ладно, Хусейн Томпсон для Хамида загадка. С виду добряк, в душе злобный кондотьер. Лентяй Ларри тоже загадка. Беззаботный весельчак, ясно дающий понять, что ты лучше дважды подумай о том, что тебе люди говорят. Но от всех пятерых можно было четко добиться одного. Космос глубок. Вовне находятся миллионы цивилизованных миров, тысячи межзвездных империй. В такой огромности не может быть единого понятия о том, что такое закон и порядок. Всюду процветают сотрудничество и просвещенный эгоизм, но за этим кроются кошмары. Что же делать, если равные Таинс его не возьмут или не смогут представить убедительных доказательств? Хамид пошел в спальню и врубил новости, полившиеся потоком цвета и звука. Средняя Америка — красивая планета и до сих пор почти полностью пустая. Теперь, когда караван привез агравитационные пластины и ядерные генераторы, работающие при комнатной температуре, жизнь здесь станет еще прекраснее. А через 20 или 30 лет может прийти новый караван. Если сам Хамид и Болтуни еще не успокоятся, что ж, времени на подготовку хватит. Ларри Фудзияма имел 40 лет от роду, когда улетел вовне. Хамид вздохнул, успокоившись впервые за много дней.

0: Телефон зазвонил сразу после новостей. Имя вызывающего заплясало красными буквами по экрану. «Равна». Ни местоположение, ни темы вызова. Хамид сглотнул слюну, потом подскочил на кровати, повернул камеру телефона на единственный незагроможденный стул в углу и сел там. Потом принял вызов. «Равна» — это был человек женского пола.
1: «Пожалуйста, мистера Томпсона».
0: «Это я». Проклятое заикание. Сначала реакции не было. Потом по ее лицу пробежала мимолетная улыбка. Недружелюбная, скорее нервная.
1: «Я звоню по поводу животного. Вы его называете болтуньей. Наше предложение вы слышали. Я готова его улучшить».
0: Под ее слова в комнату вошла болтунья и прошла через поле зрения телефона. Равна ее будто не заметила. Странно. Рядом с экраном горел огонек передачи видео. Болтунья зажужжала. Прошло полсекунды, и лишь тогда Равна отреагировала легким удивлением. «И в чем это улучшение состоит?» И снова полусекундная пауза. Эти самые Равны и Тайнс были сегодня куда ближе к гигантских планет, хотя и не на Средней Америке.
1: «У нас есть устройство, позволяющее связываться со скоростью больше световой с любой планетой вовне. Подумайте, что это значит. Если вы останетесь на Средней Америке, вы станете самым богатым человеком планеты. Если вы решите улетать, то улетите с чувством, что помогли сделать своему

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Вернер Винч. «Болтунья». Продолжение. Мысли Хамида полетели быстрее, чем когда бы то ни было, если не считать устных экзаменов у Фудзиямы. Подумать было над чем. Равно говорила по-английски более бегло, чем любой турист, но произношение было ужасным. Ударения были такими странными, что речь становилась почти неразборчивой, артикулировала она тоже не очень четко. И в то же время он должен был понять, что она говорит, и найти правильный ответ. Хамид возблагодарил Господа, что уже знает об Ансибле. «Мисс Равна, я согласен. Это действительно улучшение, и все же мое прежнее требование сохраняет силу. Я должен сопровождать своего зверя. Только я знаю, что ей нужно». Он склонил голову на бок. «А у вас будет под рукой эксперт, что удобно». Пока он говорил, она мрачнела. Злилась. Кажется, ее враждебность вызывал он лично. Но когда он закончил, на ее лице уже было подобие дружелюбной улыбки.
1: «Конечно, это мы тоже организуем. Мы просто раньше не понимали, насколько это для вас важно».
0: «Ну и ну. Даже я лучше умею врать». Это самое равно привыкло получать, что ей нужно, без необходимости врать в глаза, или у нее действительно есть эмоциональные проблемы. Как бы там ни было...
1: «А поскольку мы с вами вряд ли находимся в равном положении, нужно также как-то договориться с Лотл-Римаром, чтобы там скрепили наше соглашение».
0: Кое-как натянутая улыбка сползла с ее лица.
1: «Это абсурд!»
0: Она посмотрела куда-то в сторону от камеры.
1: «Лотл-Римар о нас ничего не знает. Я стараюсь удовлетворить вас, но вы должны знать, Хамид Томпсон, я родственный вам человеческий участник нашей группы. А мистер Тайнс очень нетерпелив. Я пытаюсь его сдерживать, но если он выйдет из себя, может произойти такое, что всем нам будет неприятно. Вы меня понимаете?»
0: Сначала ложь, потом деликатность бульдозера. Хамид подавил улыбку. «Аккуратнее. Может быть, ты принимаешь истинное безумие за блеф?»
1: «Да, мисс Равна, я вас понимаю. И ваше предложение весьма щедрое, но... мне нужно подумать. Вы мне можете дать еще немного времени?»
0: «Чтобы успеть пожаловаться директору тура».
1: «Да, 100 часов нас устроит».
0: Когда она отключилась, Хамид еще долго сидел невидящими глазами, глядя в экран.
1: «Кто же такая эта Равна?»
0: За 20 тысяч лет колонизации на планетах подиковиннее Средней Америки разнообразие человеческих форм зашло далеко. Почти между всеми детьми Земли возможно было скрещивание, хотя они отличались друг от друга куда больше, чем раса родной планеты. Равна была больше других туристов, похожа на женщину Земли. Если считать, что у нее рост нормальный, она вполне могла бы сойти за американку с Ближнего Востока. Крепкая, темнокожая, черноволосая. Но были и различия. Складка и пикантуса около глаз и радужки невероятно фиолетового цвета. Однако все это было тривиально по сравнению с ее манерой поведения. Почему она не получала видео Хамида? Она слепа? Нет, в остальном так не казалось. Он вспомнил, как она оглядывалась вокруг.
1: Может быть, она что-то вроде имитатора личности?
0: В американской научной фантастике конца 20 века это был стандартный ход. Но идея себя изжила, когда в начале 21-го компьютеры вышли на предел своей производительности. А вот вовне такие вещи должны быть возможны. А уж в транслюдском космосе наверняка. Здесь они, конечно, будут работать не очень хорошо. Может быть, это самое равное просто графическая заставка для мистера Тайнза, кем бы он ни был. Но почему-то Хамид думал, что она реальна. Она на него подействовала чисто по-человечески. У нее точно была хорошая фигура, вполне различимая под мягкой белой рубашкой и штанами. И Хамид точно сходил с ума по девчонкам последние 5 лет. Бывал таким озабоченным, что даже глазеть на манекены в магазинах маркета и то уже было приятно. Но при всей своей сексуальности Равна в этом смысле не была примечательна. Ничего в ней не было такого, как в Джилле Вайнберг или в жене Скандра в Ренни Мишеринитана. Но если бы он встретил ее в университете, то постарался бы привлечь ее внимание куда больше, чем было с Джилли. А это очень много. Хамид вздохнул. Наверное, это все только подтверждает, насколько он сам спятил.
1: «Хочу гулять!»
0: Болтунья потерлась о руку Хамида. Он заметил, что вспотел, несмотря на холод в комнате. «Господи, только не сегодня, болтунья!» Хамид понимал, что равные Таинс сильно блефуют. С другой стороны, ясно было, что они из тех, кто просто забирает, что им нужно, если это возможно.
2: «Хочу гулять!»
0: Голос болтуньи стал громче. Она много ночей проводила вне дома, обычно в лесу. И тогда в помещении можно было ее заставить быть потише. Для нее это был шанс поиграть со своими любимцами, соседскими котами, а иногда даже собаками. Когда Хамид и Болтунья здесь поселились, вокруг шла война. И вдруг порядок иерархии был пересмотрен, а два самых свирепых пса просто исчезли. И дальше получилось очень необычно. Коты были зачарованы Болтуньей. Они болтались возле двора просто чтобы взглянуть на нее, а когда она была с ними, они даже между собой не дрались. Ночи вроде сегодняшней были самыми лучшими. Через пару часов должны были взойти Селена и Диана, серебряная луна и золотая. В такие ночи, когда между тенями лежали пятна золота и серебра, Хамид часто видел, как болтунья мелькает на опушке в сопровождении дюжины последователей. Но сейчас... Не сегодня, болтунья. Тут последовал главный аргумент. Болтунья выдала рок-музыку и детскую передачу на полной громкости. Это еще был не самый громкий шум, на который она была способна, иначе Хамиду было бы просто больно. А это скорее было похоже на дешевый плеер, выведенный на максимум. В конце концов, начали бы жаловаться соседи по дому, но, к счастью для Хамида, ближайшие квартиры не были заняты. Через 20 минут грохота Хамид смог перевести борьбу в игру в людей. Как многие домашние животные, болтунья считала себя человеком, но в отличие от кошки, собаки или даже попугая, она могла сносно человека изобразить. Беда была в том, что ей не всегда попадались люди, имеющие терпение для этой игры. Они садились друг напротив друга за столом, и болтунья неуклюже клала на него лапы. Хамид начинал с какого-нибудь вопроса, тема не имела значения. Болтунья с умным видом кивала, раздумывая над ответом. По абстрактным темам она обычно отвечала чушь, смысл в которой могли бы найти лишь любители гадания на кофейной гуще. Но это было все равно. Хамид подхватывал каким-нибудь замечанием или смеялся, если казалось, что болтунья хотела пошутить. Темп, интонации – все было точно как в разговоре людей. Человек, не знающий английского, мог бы решить, что идет непринужденная беседа двух друзей.
1: «А изобразить можешь, болтунья?» «Джо Артега. Президента Артега. Можешь?» Скрипучий смешок Ларри.
3: «Не торопите меня. Я думаю. Думаю».
0: Бывали имитационные игры разных типов. Например, болтунья могла повторять слова Хамида, но другим голосом. Использование этого фокуса по голосовой связи без видео было ее любимой игрой, потому что аудитория верила, будто говорит с человеком. А то, чего попросил Хамид, обещало не меньше веселья, если болтунья подыграет. Она поскребла челюсть когтем.
4: «О, да!»
0: – произнесла она напыщенно и чуть не соскользнула на пол, но удержалась.
4: «В эти трудные времена мы должны сплотиться в труде!»
0: Слова из последней речи Артега. Простое воспроизведение. Но когда разговор пошел дальше, и она стала отвечать на вопросы Хамида экспромтами, президент Средней Америки получался у нее безупречно. Хамид хохотал и не мог остановиться. Артега был одним из пяти вернувшихся. Не слишком талантливый человек, но амбициозный и с большим самоуважением. Это наводило на мысль, что даже крохи знаний внешников хватило ему, чтобы подняться до вершины всепланетного государства. «Эти пятеро были очень крупными рыбами и в очень маленьком прудике», — так формулировал Ларри Фудзиэм. Болтунья невероятно любила играть и вскоре увлеклась до самозабвения. Она стала размахивать передними лапами, потеряла равновесие и хлопнулась на пол.
2: «Ой!»
0: Она вскочила обратно, поглядела на Хамида и тоже начала хохотать. Полминуты они не могли разогнуться от смеха. Такое раньше случалось. Хамид считал, что болтунья не воспринимает юмора выше уровня клоунских пинков в зад, а этот смех — имитация, изображение человека.
2: «Бог ты мой!»
0: Она плюхнулась на стол, захлебываясь от хохота, охватив шею передними лапами, будто пытаясь сдержаться. Потом смех ослаб, а она только еще пофыркивала, потом совсем затихло. Хамид протянул руку и погладил жесткую шерстку мембраны на лбу Болтуньи.
1: «Ты хорошая девочка, Болтунья».
0: Темные глаза приоткрылись, посмотрели на него. Болтунья издала что-то вроде вздоха, отозвавшегося дрожью в ладони Хамида.

0: Хамид оставил занавески наполовину раздвинутыми и окно приоткрытым, чтобы болтунья могла сесть возле него и глядеть наружу. Лежа в темной спальне, он любовался ее силуэтом на фоне серебряного и золотого света лун. Она прижималась носом к экрану, длинная шея выгнулась, давая головным и плечевым мембранам хороший обзор наружу. То и дело она дергала головой на пару миллиметров в сторону, будто снаружи происходило что-то очень интересное. Самым громким звуком было еле слышное стрекотание тараканов в лесу. Болтунья вела себя очень тихо, по крайней мере, в доступном Хамиду диапазоне, и он был ей за это благодарен. Действительно, хорошая девочка. Он вздохнул и натянул на себя одеяло. День был трудным, из таких, когда жизненные проблемы становятся перед тобой во весь рост. В ближайшие дни надо быть очень внимательным. Не удаляться от Маркета и Энн-Арбора, не оставлять болтунью без присмотра. Слава богу, хоть защита слизняка выглядела надежной. Надо бы сказать Ларе о втором ансибле. Если бы равные Тайнс просто обратились с ним прямо в правительство, это было бы опаснее всего. При всех правильных разговорах и ограничениях на частные продажи федералы собственную бабушку продадут, если сочтут это полезным интересам планеты. Слава богу, что ансибль у них уже есть, или почти есть. Забавно, как после стольких лет и мечтаний оказалось, что внешникам нужна именно болтунья. Хамид был усыновленным ребенком. Родители ему сказали об этом, как только он мог понять, что это значит. И где-то после этого он догадался, что отец привез его с собой извне. Каким-то образом Хас Томпсон сохранил этот факт неизвестным широкой публике. Конечно, правительство знало и сотрудничало с ним. В те ранние времена, раньше, чем его заставили пойти в математическую школу, это был его счастливый секрет, и он думал, что ему полностью принадлежит вся родительская любовь. Знание, что он на самом деле оттуда, просто давало ему ощущение, которое у большинства любимых детей и так есть, что он чем-то особенный. Тайной мечтой было, что он что-то вроде принца в изгнании извне. А когда он вырастет, когда прибудут корабли извне, тогда его призовет судьба. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Поступление в математическую школу в 8 лет казалось частью этой судьбы. Родители были очень в нем уверены, хотя результаты у него получались едва ли выше нормальных способностей. И тот год был крахом невинности. Он не был гением, как ни настаивали на этом родители. Битвы, его слезы, их уговоры. Кончилось тем, что мама оставила Хусейна Томпсона до тех пор, пока этот человек не образумится и не отправит ребенка в нормальную школу. Жизнь дома переменилась навсегда. Мамины посещения напряженные и слишком редкие. Но возненавидел Хамид своего отца лишь через 5 лет после этого. Это был случайно подслушанный разговор. Хусейн, оказывается, был нанят, чтобы воспитывать Хамида именно так. Запихивать его в университет, выкручивать, уничтожать его. Отец не стал опровергать обвинений. Его попытки объяснить были неясным бормотанием, хуже лжи. Если Хамид и был принцем, то таким, которого сильно ненавидели. Эти воспоминания оставили глубокие борозды, по которым он часто соскальзывал, засыпая. Но сегодня было как-то по-другому. Что-то ироничное до волшебства. Все эти годы пропавшей принцессой была болтунья. Раздалось шипение. Хамид с усилием проснулся, борясь со страхом и недоумением. Перекатившись на край кровати, он всмотрелся, заставляя глаза видеть. Звезды в окне. Болтунья. Она уже не сидела у оконного экрана. Наверное, у нее был кошмар. Они случались редко, но впечатляли. Однажды зимней ночью Хамид проснулся от звуков настоящей грозы. Сейчас было не так громко, но... Он посмотрел в угол, где лежали ее одеяла. Да, она была там и смотрела в его сторону.
1: Болтунья? Все хорошо, детка?
0: Нет ответа. Только шипение, на этот раз громче. Это не от нее. На мгновение мозг охватил паралич, как кролика под взглядом удава. Потом Хамид включил свет. Никого. Звук шел от компьютера, но экран оставался темным.
1: Я с ума спятил. Болтунья?
0: Он никогда еще ее такой не видел. Глаза у нее были широко раскрыты. Вокруг радужек показались белки. Передние ноги вылезли из-под одеял. Выпущенные когти глубоко вонзились в пластик пола. Из пасти свисала слюна. Он встал, пошел к ней, и тут шипение превратилось в голос, и голос заговорил. «Она мне нужна. Слышишь, человек, она нужна мне, и я ее возьму. Ее, болтунью.
1: Как вы вышли на мой компьютер? Зачем вы ко мне лезете?»
0: Дурацкие слова, но зато удалось стряхнуть с себя плен кошмара.
1: «Мое имя Тайнс».
0: Хамид сразу вспомнил когти на эмблеме, равные Тайнс.
1: «Ничего себе!»
0: «Мы сделали щедрое предложение. Мы были терпеливы. Наше терпение кончилось. Я возьму ее. Если это означает смерть всех вас, мясной скотины, то так и будет. Но я ее возьму».
2: Шипение почти исчезло, но голос звучал, как из дешевого синтезатора. Построение фраз и акцент были как у равны. Либо это тоже лицо, либо они изучали английский по одному источнику. Но равна казалась сердитой, а этот Тайнс просто маньяком. Если не считать легкого заикания на слове «мясной», голос звучал неумолимо. И теперь ясно, зачем внешникам понадобилась его зверушка. В голосе был голод, жажда крови или насилия. Гнев Хамида переборол страх.
1: «А ты сам себя трахни, космическое чудище! У нас есть защита, а то ты не стал бы блефовать!»
3: «Блефовать?
2: Голос захлебнулся собственной злостью. За спиной вскрикнула болтунья. Шум стих.
3: «Я не блефую! Хусейну Томпсону уже пришлось узнать, что бывает с теми, кто становится мне на дороге. Ты погибнешь со всем своим народом, если мне ее не доставят. Возле твоего дома стоит наземная машина. Отъезжай на ней на 50 километров, иначе узнаешь то, что узнал Хусейн Томпсон, что я никогда

0: Она выпустила рукав и забилась в кучу одеял, чуть посвистывая, как в тот раз, когда ее сбил трехколесный пикап. Отец Хамида тогда предположил, что это ее естественные звуки, вроде как схлипывание или стук зубов у человека. Хамид опустился на колени, бормоча что-то успокаивающее. На этот раз она позволила погладить себя по шее. Хамид увидел, что она обмочила свое ложе. Болтунья в детстве перестала это делать примерно одновременно с ним. Блеф это был или нет, но ее напугали да нельзя. Тайнс утверждал, что может убить всех. Хамид вспомнил Ансибль, этот проклятый телефон, от которого меркнет солнце. Блеф или безумие? Он подобрался к компьютеру и набрал номер директора Тура, моля всех богов, чтобы моллюск ночью принимал не только почту. Звонок прозвенел дважды, и Хамиду открылась панорама верхушек облаков и голубого неба. Похоже было на вид Средней Америки сверху, только облака тянулись бесконечно, пропадая в дымке. Это был снимок с 10 уровня над Лотл-Римар. Ясно, что Слизняк выбрал его для успокоения звонящих абонентов людей, а также из верности натуре своего родного мира, субъюпитерианского типа планеты 30 тысяч километров в поперечнике. 5 секунд парения над каньонами облаков.
1: «Проснись, черт бы тебя побрал!»
0: Картинка растаяла, и перед Хамидом предстал человек — Ларри Фудзияма. И лентяй Ларри совсем не удивился.
2: «Ты не ошибся номером, мальчик. Я тут с нашим Улиткиным. События развиваются».
0: Хамид раскрыл рот, пытаясь что-то ответить, а Ларри продолжал.
2: «Примерно в полночь к Улиткину заявились равные Тайнс. Угрозы и обещания, в основном угрозы, когда это создание Тайнс занял коммуникатор. Мне очень жаль, что так вышло с твоим отцом, Хамид. Нам надо было предусмотреть».
1: «Что?
2: А ты не из-за этого звонишь? Это было в новостях. Вот тут».
0: Изображение сменилось фрагментом новостей, снятым с вертолета над полями Восточного Мичигана. Хамид в ту же секунду узнал холмы. Это было возле участка Томпсона, 2000 километров от Маркета. Время было после восхода. Камера показала знакомый ручей. Ведущий тарахтел насчет того, как онлайн-ньюс оказались на месте раньше всех спасательных групп. Вертолет плыл над гребнями холмов.
1: Но где же деревья?
0: Внизу тысячами черных линий лежали стволы сваленных деревьев, указывая точно внутрь, на центр взрыва. Диктор тараторил насчет метеорита, и как удачно, что эпицентр оказался в озерной долине, и пострадала только одна ферма. У Хамида пересохло во рту. Это ферма. Ферма Хусейна Томпсона. Там он поселился, когда мама от него ушла. Сам эпицентр был заслан поднимающимся паром. Все, что осталось от озера. Репортер заверил зрителей, что кратер поглотил все строения фермы. Клип кончился.
2: «Это не была атомная бомба Средней Америки, но и естественным этот катаклизм тоже не назовешь», — сказал Ларри. «Там 2 часа назад сел Рихтер, равный Тайнзе. Перед самым взрывом Хас мне позвонил и страшно испуганным голосом говорил насчет прибытия Тайнзов. Я тебе сейчас покажу, если...»
1: «Нет»,
0: — прохрипел Хамид пересохшим горлом. «Нет», — повторил он уже спокойнее. Как ненавидел он Хусейна Томпсона. Как любил он своего отца всего несколько лет назад. И вот его нет, и Хамиду уже никогда не разобраться в этих чувствах.
2: «Тайнс только что мне звонил. Он убил моего... убил Хусейна».
0: Хамид воспроизвел разговор. «Мне в любом случае надо поговорить с моллюском. Он может меня защитить? Действительно, Средней Америке грозит опасность, если я откажу этому Тайнзу?» Впервые в жизни Ларри не сделал своего знаменитого пожатия плечами. Ты сам догадался.
2: «Тут бардак», — сказал он. «А наша улитка рожки прячет. Где-то он тут поблизости. Погоди секунду».
0: И снова мирная облачная заставка. Черт бы ее побрал. Что-то ласково ткнулось ему в поясницу. Болтунья. Сбоку высунулась длинная черная.

0: белые шеи, темные глаза посмотрели в лицо Хамида.
1: «Что случилось?»
0: – спокойно спросила болтунья. Хамид не знал, то ли плакать, то ли смеяться. Она выглядела подавленно, но хотя бы узнавала его. «Ты как, детка?» – спросил он. Болтунья свернулась вокруг него, положив голову ему на колено. Облака на экране раздвинулись, и появились Фудзияма с моллюском. Конечно, они были не в одной комнате. Это убило бы обоих. Баржа с Лотл Римара была гигантским герметическим кораблем, и давление внутри отвечало потребностям моллюска, как и атмосфера. Аммиак с водородом при 1000 бар. Для посетителей людей там был террариум. Сейчас моллюск был показан на переднем плане. Часть стены за ним была прозрачной, окно в этот террариум. Ларри помахал рукой, и Хамид невольно улыбнулся. Кто в этом зоопарке экспонат, сомневаться не приходилось. «Здравствуйте, мистер Томпсон. Я рад вашему звонку. У нас очень серьезная проблема». Моллюск говорил по-английски безупречно, хотя голос был искусственным, звучал он как у натурального среднеамериканца. «И очень многое бы упростилось, если бы вы нашли возможным отдать...» «Нет», — произнес Хамид без интонации. «Пока я жив, во всяком случае. Это не сделка. Вы слышали угрозы и видели, что они сделали с моим отцом». Последние полгода моллюск был его верховным работодателем, с которым редко приходилось говорить, которого почитаешь на расстоянии. Все это теперь не имело значения. «Вы всегда говорили, что первой обязанностью директора тура является следить, чтобы ни одна сторона не причиняла вреда другой. Я призываю вас это претворить в жизнь». «Технически говоря, я имел в виду жителей Средней Америки и туристов моего каравана. Здесь я знаю, что у меня есть возможности выполнять свои обязательства. Но мы только начинаем узнавать о том, что такое равно и таинство. И я не уверен, что разумно им противостоять». Он сдвинул свою 1000-килограммовую тушу к окну террариума. Хамид знал, что в гравитации Лотл Римара моллюск сплющивается в лепешку с лентой манипуляторов по краю, касающейся земли. При одном же он был больше похож на шелковую подушку с красной бахромой. «Ларри мне сказал о замечательном предложении Искандра насчет устройства для медленной зоны. Я о таких вещах слышал, их очень трудно приобрести. Единственный экземпляр более чем окупит весь мой караван. А если припомнить, что Скандер плакал о бедности его фонда, выпрашивая проезд сюда. Но дело не в этом, а в том, что Ларри воспользовался ансиблем, чтобы узнать, что такое на самом деле ваша болтунья». Ларри кивнул. «Я этим занимался с самого твоего ухода, Хамид. Машина осталась у меня в офисе, до сих пор гудит. Как и сказал Скандер, она настроена на порт в Лотл-Римаре. Оттуда я получил доступ в известную сеть. Скандер оставил на Лотл-Римаре очень приличный кредит в обеспечении. Надеюсь, они с Артегой не слишком расстроятся, увидев счет за телефон, которым я ему дружил, проверяя для них это устройство. Я дал описание болтуни и сделал глубокий запрос. Сейчас тысячи подсетей по всему вовне обшаривают свои базы данных, ища что-нибудь похожее. Я...»
2: Его энтузиазм несколько угас.
0: «Улитка считает, что мы накопали ссылку на расу, к которой она принадлежит».
2: «Да, и это очень тревожные сведения, мистер Томпсон.

Продолжение и окончание новеллы Вернера Винджа «Болтунья» вы услышите в следующем эфире «Модели для сборки» на радио «Энергия». А мы встретимся с вами в финальной части сегодняшнего эфира.

0: Вернер Винч. Болтунья. Продолжение. Ничего удивительного, что никто из туристов о болтунье ничего не слышал. Единственный верный след, на который напал Ларри, исходил с другого конца края галактики, из угла вовне, лишь иногда связанного с остальной известной сетью. Эта далекая раса прямых сведений о болтуньях не имела, но до нее доходили слухи. Из глубины в тысячи световых лет от нее, из недр медленной зоны доходили легенды о расе, подходящей под описание болтуньи. Раса высокоразумной и быстро разрабатывающей релятивистские средства передвижения, наиболее быстрые в пределах зоны. Эти существа колонизировали огромную сферу, создали империю из 10 тысяч миров, и все без СБС. И эти стальные когти, очень подходящее название, держали свою империю отнюдь не силой братской любви. Истреблялись целые расы, взрывались кинетическими релятивистскими бомбами планеты. Технология Тайнзов была самой передовой и смертоносной, которую только можно было создать в пределах зоны. Почти весь занятый ими регион был глух, как гробница, и только шепотом расходились рассказы в медленных полетах вовне. Подождите секунду. Профессор Фудзияма мне говорил, что скорость Ансибля 0,1 бита в секунду. У вас было меньше 12 часов на поиске. Как вы могли все это узнать? Ларри несколько смутился впервые за все время, что Хамид его знал.
1: Мы воспользовались тем протоколом искусственного интеллекта, о котором я тебе говорил. Это массивная интерпретация, исполняемая по обе стороны нашей связи с Лотл Римаром.
0: Да уж. Не забудьте, мистер Томпсон, что сжатие данных применяется только в первом звене цепи. Известная сеть лежит вовне, а там скорость передачи и целостность данных очень высока на всех звеньях. Моллюск говорил очень убедительно, но Хамиду много приходилось читать об известной сети, понятии почти столь же завлекательном, как и путешествие при СБС. Не существовало способа прямой связи одного мира со всеми остальными, частично из-за ограничения расстояния, но главное – из-за числа участвующих в связи планет. И точно так же одна телефонная компания, даже 10 тысяч их, не могла бы управлять такой сетью. Наиболее вероятно, что информация, пришедшая с другого конца галактики, прошла 5-6 интерпретационных узлов. Посредники, не говоря уже о самой расе источники на том краю, вряд ли люди. Представьте себе вопрос, заданный по-английски человеку, который знает еще и испанский. Он передает его испаноговорящему, который пересылает вопрос дальше по-немецки. Только здесь все в миллион раз сильнее. По сравнению с некоторыми расами внешников, моллюск мог сойти за человека. Хамид все это изложил и добавил.
2: Если даже это и есть то, что имел в виду отправитель, все равно это может быть ложь. Посмотрите, что сделали историки с Ричардом Третьим или с Мухаммедом Розой.
0: Лентяй Ларри улыбнулся своей лягушачьей улыбкой, и Хамид сообразил, что они наверняка уже об этом говорили. Ларри еще добавил.
1: Так-то, улитка. В этом-то и дело. В природе идентификации. У стальных когтей должно быть что-то вроде рук. А у болтуньи Хамида ты их видишь?
0: По бахроме моллюска прошло 3 волны быстрой ряби. Возбуждение? Или это он просто отмахнулся?
3: Текст пока все еще поступает, но у меня есть теория. Ты знаешь, Ларри, я тщательно изучил секс. Называть меня «он» можно только из любезности, но я думаю, что секс — это потрясающе интересно. Секс — это то, что вертит мир для большинства рас.
0: Хамид сообразил, в чем была причина успеха Джилли Вайнберг.
3: Так что отдайте мне должное как эксперту. Я предполагаю, что у тайнзов половой диморфизм развит в крайней степени. Вероятно, у самцов вместо передних лап руки. Не приходится сомневаться, что именно самцы являются убийцами. Самки, как болтунья, постоянно дружелюбные, неразумные создания.
0: Болтунья закатила глаза, глядя на Хамида.
4: «А как же?» – буркнула она.
0: Это вышло более чем удачно, будто она хотела спросить. «Это что еще за шут гороховый?» Моллюск не заметил.
3: «Это может объяснить ярость того самца. Вспомните разговор, который был у мистера Томпсона. Эти создания, несомненно, рассматривают своих самок как собственность. Крайний сексизм».
0: Хамид вздрогнул. Эти слова попали в цель. Он не мог забыть этого голода в голосе Тайнза.
3: «Это вы так долго объясняете, что не собираетесь нас защищать?»
0: Моллюск замолчал почти на 15 секунд. Алая бахрома все это время колыхалась вверх-вниз. Потом он произнес:
3: «Боюсь, что вы почти правы. Клиенты моего каравана не слыхали нашего анализа. Они слыхали только угрозы и сообщения новостей. Тем не менее, они не исследователи, а туристы. Они требуют, чтобы я отказал вам в доступе на борт. Некоторые требуют вообще покинуть вашу планету немедленно. Ларри, насколько эта линия защищена от прослушивания?
1: Подземное оптоволокно и лазерная связь с шифрованием. Рискни, Улиткин.
3: Ладно. Мистер Томпсон, вот что вы можете от меня ожидать. Я могу остаться над городом и, возможно, защитить вас от похищения. Это если не увижу приближение разносящего планету снаряда. Я очень сомневаюсь, что они это сделают, но в таком случае... Не думаю, что даже вы сохранили бы достоинство ценой столкновения с астероидом на релятивистских скоростях. Я не могу спуститься и вас подобрать. Это будет видно всем и явится прямым пренебрежением пожеланиями моих клиентов. С другой стороны...
4: Еще одна пауза, и красная бахрома заколыхалась быстрее.
3: Если вы появитесь здесь, я возьму вас на борт баржи. Даже если это будет замечено, это будет уже свершившимся фактом. Я смогу сохранить своих клиентов, а худшее, что нам тогда грозит, это будет преждевременное и невыгодное отбытие от Средней Америки.
5: Это очень щедрое предложение.
4: Да невероятность. Моллюск был честный парень, но очень хваткий торговец. Даже Хамид должен был признать, что это предложение делает моллюску честь и подвергает риску результаты 21 года работы.
3: Конечно, если дойдет до подобной крайности, я хочу взамен получить несколько лет вашего времени, когда мы окажемся вовне. Я ставлю на то, что ваши глубокие знания Болтуни смогут компенсировать нам все прочие потери.
4: Еще вчера Хамид начал бы бормотать насчет контракта и страховки. Сейчас же альтернативой были равные Тайнс. При свидетельстве Ларри был заключен договор на 2 года отработки и установлен размер платы. Теперь им с Болтуни оставалось только найти способ подняться на 5000 метров вверх. Способ был очевиден.
0: Вернер Винч. Болтунья. Продолжение.
4: Машина принадлежала соседу Дэйву Ларсону. Но Дэйви был у Хамида в долгу. Хамид разбудил его, объяснил, что Болтунья заболела и надо ехать в маркет. Через 15 минут он уже вез Болтунью по Энн-Арбору. Была суббота, только начинался рассвет, и дорога была пустой. Он почти ждал, что дорога будет кишеть полицией и военными. Если бы только равные Тайнс знали, как легко напугать Джо Артегу. Если бы федералы знали, что происходит, они бы тут же передали Болтунью Тайнсу. Но правительство, очевидно, просто ничего не могло понять и затаилось, надеясь, что большие шишки наверху не заметят его, пока не уладят свой спор. Бомбардировка фирмы уже не была главной новостью. Федералы старались не шуметь и не выпустить обезумевшую панику из высших правительственных кругов. Болтунья ерзала на пассажирском сиденье, то наклоняясь к приборной панели, то обнюхивая мешок с сюрпризами, который прихватил с собой Хамид. Она все еще была подавлена, но поездка в частном автомобиле – это было ново. Электронное оборудование на Средней Америке было дешево, но бытовые механизмы очень большим изыском. Без разветвленной сети автодорог машины никак не могли достигнуть того положения, которым они пользовались на Старой Земле. Почти весь транспорт был рельсовым. Теперь после каравана многое здесь изменится. Туристы привезли 100 тысяч агравитационных пластин. Вполне хватит для революции на транспорте. Средняя Америка войдет в век аэромобиля и впервые превзойдет старую родину. Так Джо Артега изрек. За университетом лежал участок открытого пространства. За конусами света фар кое-где мелькали поля, отблески инея. Каждые несколько секунд Хамид нервно поглядывал вверх. На западе бледнели Диана и Селена. Отдельные облака скользили меж барж туристов, неясно серых в первых лучах утра. Никаких захватчиков не видно, но 3 баржи ушли, очевидно, вернулись на орбиту. К востоку от маркета, над районом складов, плавал в воздухе лотл-римарский корабль. Похоже, моллюск выполнял свои обязательства. Хамид въехал в центр маркета. Среди 200-этажных башен парила небесная реклама, призывающая покупать десятки разных продуктов. И некоторые из них действительно существовали. Восьмиполосные улицы заливал свет из дискотек и магазинов. Людей, конечно, не было. Утро субботы. Почти все деловые кварталы выглядели именно так. Реконструкция маркета, каким он был на старой земле в середине 21-го столетия. Тот маркет располагался на берегу огромного озера с названием «Великое». В том столетии «Великое» стало местом приводнения тяжелых грузовиков из космоса, а маркет — одним из крупнейших портов Земли, воротами в Солнечную систему. Легенда, которую пересказывали туристы, гласила, что тот маркет породил тысячи других миров. Хамид свернул с магистрали на подземную дорогу. Сегодняшний маркет — это была витрина, 1% от настоящего по площади и по населению. Но с воздуха он смотрелся хорошо. Освещение и суета вполне правдоподобно. Для важных событий удавалось набить улицы миллионам человек, всеми, кого можно было оторвать от ежедневной работы. И это была именно витрина, а не подделка. Туристы знали, что это реконструкция. Смысл в том, что эта реконструкция была аутентичной, какую могут создать лишь люди, ушедшие от источника всего на шаг. Такова была официальная точка зрения. И люди Средней Америки почти 20 лет приносили огромные жертвы, чтобы все это подготовить к прибытию каравана. Прокат автомобилей находился внизу 15-этажной спирали над самым терминалом железной дороги. Терминал был настоящий, хотя до ближайшего поезда было еще полчаса. Хамид вышел, ощутил запах прохладной духоты каменной пещеры. Единственным звуком был шум его шагов. Между ним и небом лежали миллионы тонн керамики и камня. Через такую толщу даже внешник ничего не увидит. По крайней мере, Хамиду хотелось так думать. Сонный служитель смотрел, как Хамид заполняет формы. А Хамид глядел на дисплей, потея даже в прохладе. «А не заметит ли этот тип?» – подумал он и сам чуть не засмеялся. Падение в пучину преступления было самой меньшей из всех его забот. Если равные Таинс подключатся к кредитной сети, то они в некотором смысле действительно увидят, что здесь происходит, а защищает его от этого только липовый номер, полученный от Ларри. Хамид с Болтуньей отбыли в «Миллениум Командере». Машина такого типа, в которой вполне мог бы щеголять богатый турист. Хамид подземной дорогой поехал на север, потом на восток, а когда вновь увидел открытое небо, уже направлялся на юг. Впереди был район складов, а над ним висела баржа-моллюска, зеленее куполами и полушариями на фоне разгорающегося неба. Здоровенная. Казалось, что она близко, но Хамид знал, что еще надо подняться на 5000 метров. Может быть, вертолет мог бы сесть на нее сверху или приземлиться на веранду, хотя это была бы ювелирная работа при тесноте ее надстроек. Но Хамид не умел водить вертолет и не знал, как можно арендовать его в такое время суток. Нет, придется им с Болтуньей действовать проще, как он делал уже каждые 2 недели после прибытия туристов. Машина подъезжала к проходной, где федералы и туристы производили ежедневные расчеты. Впереди на крышах будут камеры наблюдения. Хамид затемнил все стекла, кроме бокового, со своей стороны и свободной рукой надавил на плечи Болтуньи.
5: «Поиграй в прятки пару минут».
6: «Ладно».
4: Еще через 300 метров внешние ворота. Перед ними 3 обычных полицейских, 4-й в бронированной будке сбоку. Если Артега учуял, что припекает, вся авантюра может кончиться прямо здесь. И копы действительно нервничали, но в основном они нервно поглядывали на небо. Они знали, что где-то что-то происходит, но думали, что не имеют к этому отношения. Бросив быстрый взгляд на «Миллениум Командер», коп махнул рукой: «Проезжай». Внутренние ворота миновали почти так же просто, хотя пришлось показать удостоверение гида. Если равные Таинс читают сеть, то время Хамида и Болтуньи уже сочтено. Хамид поставил машину на пустой стоянке у главного склада, правильно выбрав место относительно поста охраны.
5: «Чуть-чуть еще помолчи, Болтунья», — попросил он. Выпрыгнул и пошел через двор. «Может, надо бежать быстро, будто в паническом страхе?» «Но нет, охранник его уже увидел. Ладно, будем играть спокойно».
4: Он помахал рукой и пошел дальше.
5: Охранное освещение уже тускнело в сиянии утра. Среди облаков и барж уже не было видно звезд. То, что именно сюда послали купцов извне, было своего рода шуткой. Склад был большой, метров по 200 длины и ширины, но старый. Пластиковые листы и потемневшие деревянные бревна. Бронированная дверь загудела раньше, чем Хамид до нее дотронулся. Он протиснулся внутрь.
6: «Привет, Фил».
5: «Повезло. Остальные, наверное, на обходе». Фил Лукас был добродушный тип и не очень хорошо знал Болтунью. Он сидел в будке охранника, и бронированная секция, отделяющая его от посетителей, была поднята. Слева была вторая дверь, ведущая уже прямо в склад.
7: «Привет, Хэм».
5: Охранник встревоженно глянул на Хамида.
7: «Чертовски рано ты сегодня».
5: «Ага, там у нас затруднение. В том командере сидит турист, пьяный до потери пульса. Мне его надо по-тихому переправить наверх».
7: Фил нервно облизал губы. «Господи, вот уж не вовремя. Ты меня прости, Хэм, но у нас приказ с самого верха Федеральной службы безопасности. Вниз никого и наверх никого. Там у внешников какая-то заварушка, и если они начнут стрелять, так пусть друг в друга, а не в нас».
6: «В том-то и дело. Мы думаем, что этот друг в машине тому причиной. Если мы его доставим обратно, они должны утихомириться. У тебя он наверняка есть в записях. Это Антрис Ван Реемпт».
7: «Ах, этот!»
5: Ван Рейм был самым невыносимым из всех туристов. Будь он обычный среднеамериканец, за последние полгода он бы заработал себе лет 100 тюрьмы. К счастью, он никого не убил, и потому его выходки просто игнорировались. Лукас пощелкал кнопками компьютера.
7: «Нет, ничего о нем нет».
6: «Вот идиоты! Это же затык! Пока мы его не закинем наверх, ситуация не уляжется».
5: Хамид замолчал, будто серьезно что-то обдумывая.
6: «Слушай, я пойду к машине, посмотрю, может быть, кто-нибудь это подтвердит».
7: «Ладно», — с сомнением произнес Лукас. «Только пусть это будет кто-нибудь с самого верха, Хэм».
5: «Понял». Дверь загудела, открываясь, и Хамид побежал обратно к стоянке. Кажется, все пущено в ход. Слава богу, что у него всегда были хорошие отношения с копами охраны. Охранники считали гидов снобами из колледжа и не без оснований. Но Хамид не раз пил кофе с этими ребятами. И он знал систему и знал телефон, по которому отдавались указания охране. На полпути к машине Хамид заметил, что уже не дрожит. Интриги, вранье экспромтом — все это казалось нормальным. Умение, которого он у себя не предполагал. Может быть, так действует на человека отчаянная ситуация?
6: Что-то в этом было увлекательное.
5: Он открыл дверь машины.
6: «Нет, пока посиди».
5: Хамид отпихнул рвущуюся наружу Болтунью на пассажирское сиденье.
6: «Болтунья — большая игра».
5: Он пошарил в мешке и взял два коммуникатора. Один был обычный, наушники и ларингофон, другой переделан для Болтуньи. Хамид закрепил микрофон под воротником ветровки. Наушники не нужны, но они маленькие, и Хамид надел их, приглушив громкость. Другой коммуникатор он закрепил на шее Болтуньи. Микрофон ее коммуникатора отключил и сунул ей в ухо наушник.
6: «Игра вот какая. Имитация.
5: Имитация». Он погладил коммуникатор у нее на плече. Болтунья радостно запрыгала по салону командора.
6: «А как же? А как же? Кто? Кто?»
5: «Джо Артега».
6: «Попробуй».
7: «В эти трудные времена мы должны сплотиться в труде».
5: Тут же раздались те же слова, но повторенные голосом президента Средней Америки. Хамид опустил стекло водителя. При зрительном контакте это получается лучше. А кроме того, может быть, надо будет выпустить Болтунью из машины.
6: «Молодец. Посиди здесь, а я найду, кого нам разыграть».
5: Она тем же напыщенным тоном повторила его слова.
6: «Еще одно».
5: Он набрал номер на телефоне машины, поставил таймер и отключил видео. Потом Хамид вышел и побежал снова к будке охранника. В колледже такой фокус работал нормально, дай бог, чтобы он сработал и сейчас. Чтобы Болтунья не начала нести, что в голову придет. Когда Лукас впустил его в тамбур для посетителей, Хамид включил микрофон.
8: Добрался я до верха. Сейчас по красной линии позвонит кто-нибудь. Кажется, сам начальник службы безопасности.
4: Брови Фила приподнялись.
7: Это подойдет.
4: Престиж Хамида сделал гигантский шаг вверх. Хамид забегал по тамбуру, изображая нетерпение, потом остановился у наружной двери спиной к охраннику. Нетерпение стало подлинным. Тут зазвонил телефон, и Лукас снял трубку.
7: «Проходная один, у телефона агент Лукас, сэр!»
4: Оттуда, где стоял Хамид, была видна Болтунья. Она сидела на месте водителя, с любопытством глядя на телефон. Хамид включил ларингофон и произнес тихо.
9: «Лукас, с вами говорит Джозеф Стэнли Ортега».
4: Почти одновременным эхом из телефона за спиной раздалось:
7: «Лукас, с вами говорит Джозеф Стэнли Ортега».
4: В слова была вложена вся важность, которую только мог пожелать Хамид, и еще кое-что. Вкрадчивость, которой не было в публичных выступлениях. Наверное, это было из-за приглушенного голоса Хамида, но звучало очень неплохо. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Как бы там ни было, Лукас был поражен.
7: «Слушаю, сэр!»
4: «Агент Лукас, у нас тут затруднение». Хамид сосредоточился на произносимых словах, стараясь не слышать эхо голоса Артеги. Для него это была самая трудная часть фокуса, особенно если надо было сказать более одной короткой фразы.
10: «Может быть ядерный пожар, если туристы не остынут. Я вместе с национальным командованием нахожусь в подземном командном пункте. Настолько это все серьезно».
4: «Может быть, это объяснит, почему нет видео?»
7: «Понял, сэр!»
4: Голос Фила дрогнул. Он-то не сидел в подземном командном пункте.
7: «Вы проверили?»
4: Щелчок.
7: «Подлинность моего вызова?»
4: Щелкнуло в наушниках Хамида. Из аппарата охранника он щелчка не услышал. «Слабый контакт в наушниках?»
7: «Да, сэр. Я... Одну секунду».
4: Звук быстрых пальцев по клавиатуре. С соответствием записи голоса проблем быть не должно, а Хамиду нужно было додавить охранника.
7: «Да, сэр, это вы. То есть...»
4: «Отлично. Теперь слушайте внимательно. У этого гида Томпсона с собой турист. Этого внешника надо поднять наверх быстро и тихо. Подготовьте для этих двоих лифты, чтобы никто их не видел. Если у Томпсона не получится, погибнуть могут миллионы. Дайте ему все, что он потребует». Болтунья в машине веселилась от всей души. Когти передних лап неуклюже вцепились в рулевое колесо, и она вертела его туда-сюда, руля и разговаривая одновременно. Апофеоз жизни — быть принятой за человека настоящими людьми.
7: «Есть, сэр!»
4: «Отлично! Тогда щелчок.
7: Мы должны...»
4: И с последним щелчком голос Артеги исчез.
7: «Черт бы побрал эти дешевые приборы!»
4: Лукас секунду помолчал, почтительно ожидая окончания слов президента. Потом переспросил:
7: «Да, сэр. Что я должен сделать?»
4: Болтунья в машине оцепенела статуей. Потом повернулась к Хамиду, широко раскрыв глаза.
9: «Что мне теперь сказать?»
4: Хамид повторил свою реплику насколько мог громко. Голоса Артеги не слышно.
10: «Она ни черта не слышит, что я говорю!»
4: Он отключил микрофон.
7: «Сэр, вы меня слышите?»
4: «Наверное, прервалось», — сказал небрежно Хамид и из-под тишка махнул рукой Болтунье, чтобы шла к нему.
7: «Лампочка горит, связь есть, Хэм. Мистер президент, вы меня слышите? Вы говорили, что мы должны сделать, мистер президент!»
4: Болтунья не заметила его жеста, слишком он был скрытным. Он еще раз попробовал. Болтунья поднесла коготь к морде.
10: «Болтунья, только не надо отсебятины!»
4: донесся голос Артеги. «Не торопите меня. Я думаю. Думаю. Мы все должны сплотиться, или погибнут миллионы. Как вы думаете?»
7: «Я полагаю, это имеет смысл».
10: Смысла-то как раз и не было, хотя Лукас и пыхтел, вслух пытаясь его найти, и его голос становился все более недоуменным и даже подозрительным. «И ничего нельзя сделать.
11: Хамид стукнул кулаком по прозрачной броне и замахал болтуньей изо всех сил. «Давай сюда!»
12: Голос Артеги смолк на полуслове. Хамид повернулся и увидел, что Лукас смотрит на него с подозрением и напряженно.
13: «Что-то такое здесь делается, что мне не нравится!»
12: Лукас уже начинал догадываться, что его провели, но пока еще его не отпускала инерция ежедневной рутины. Он наклонился над барьером, пытаясь разглядеть, что там видно на стоянке Хамиду. Первоначальный план рассыпался полностью, но почему-то паники не было, еще не все было потеряно. Улыбнувшись, Хамид подскочил к барьеру и перегнулся, прижав невысокого охранника в угол между барьером и стеной. Рука Фила лихорадочно нашаривала кнопку, опускающую щит. Хамид сильнее прижал его к стене и выхватил у него из кобуры пистолет. Ткнул стволом ему в живот.
14: «Спокойно, Фил».
13: «Сволочь ты!»
12: Но Фил перестал отбиваться. Слышно было, как болтунья скребется во внешнюю дверь.
14: «Окей. Открой наружную».
12: Дверь загудела. Через секунду болтунья уже прыгала по тамбуру, ластясь к ногам Хамида.
15: «Хе-хе-хе! Это было классно! Потрясающе классно!»
12: Смешок был Ларри, голос Артеги. «Теперь внутреннюю». Фил твердо замотал головой. Хамид сильнее вдавил ствол ему в живот. «Быстро!» Фил на миг застыл, потом толкнул коленом ручку, и внутренняя дверь загудела. Хамид распахнул ее ногой и отбросил Лукаса от барьера. Охранник покачнулся, выпрямился, не отрывая глаз от дула. Он был очень бледен. «Мертвец тревоги не поднимет», — эта мысль явственно читалась на его лице. Хамид замялся в нерешительности, ошеломленный своим успехом не меньше Лукаса.
14: «Не бойся, Фил».
12: Он отвел оружие и дал очередь поверх плеча Лукаса в процессор безопасности склада. Полыхнуло огнем, полетели осколки, а сирены тревоги заревели повсюду. Хамид протолкнулся в дверь, болтунья вплотную за ним. Щит клацнул, опускаясь за ними. Вероятнее всего, его заклинит теперь, когда процессор выведен из строя. Никого не было видно, но слышались крики. Хамид побежал вдоль пролета с товарами, предназначенными к отправке наверх. А гравитационный лифт был в конце здания, под главным потолочным люком. Пока что все никак не по плану, но если лифт на месте, то еще есть возможность...
13: «Вот он!»
12: Хамид нырнул в сторону, завилял между стендами и пошел очень спокойно. Он находился в секции импортных товаров, окруженные предметами, привезенными именно этим караваном. Предметы, которые поднимут Среднюю Америку выше уровня 21-го столетия Старой Земли. На 10 метров над головой возвышались термоядерные генераторы, работающие при комнатной температуре. С ними и со средствами их изготовления Средняя Америка сможет забыть метаноловую экономику и построить ядерные электростанции. Еще два пролета — полуфабрикаты агравитационных устройств. Они были больше похожи на склад тканей, чем на что-то высокотехнологичное. Но лифт склада был построен на такой штуке, и с этими тканями Средняя Америка будет строить аэрокары так же легко, как сейчас строят автомобили. Хамид знал, что над светильниками в потолке стоят камеры. Даст бог, они отключились вместе с процессором безопасности. Шаги в следующем пролете. Хамид нырнул в темноту между стеллажами.
14: «Тихо, тихо!»
12: Но у болтуньи не было настроения вести себя тихо. Она бегала впереди по пролету, и эхом отдавались до боли громкие имитации пистолетного выстрела.
14: «Сейчас ее заметят».
12: Хамид отбежал в другую сторону и выстрелил в воздух.
13: «Господи, сколько же народу впустил этот идиот Лукас?»
12: Другой голос ответил: «Это все та же дамская пукалка». И намного тише.
16: «Сейчас мы этим ребятам покажем, что такое огневая мощь».
12: Хамид внезапно догадался, что здесь их всего двое. А если будка охраны заклинена, то они могут быть здесь заперты, пока тревога не привлечет наружную охрану. Он стал пятиться от голосов к задней стене склада.
13: Бу!
12: Болтунья, спрыгнув на контейнер у него над головой, общалась с кем-то на земле.
17: Разрывные пули впились в электрогенераторы над ней. Эхо раскатилось по складу. Что бы это ни было, по сравнению с его пистолетом оно звучало как пушка. Разумеется, такое оружие было запрещено к применению в помещении, но Хамиду от этого было мало толку. Он бросился вперед через обломки.
18: «Вниз давай!» — крикнул он Болтунье.
17: Перед ним материализовался пучок света и тени и помчался по пролету. Снова рев пушки, и место, где только что был Хамид, взорвалось. Но происходило и еще что-то. Откуда-то с полки с ядерными генераторами засиял голубой свет, отбрасывая резкие тени на стены. Как будто перед Хамидом кто-то отворил дверь мартеновской печи. Он обернулся. Синева разливалась светом электрической дуги, обещающей ожог, пока неощутимый. Он быстро отвернулся. Под веками танцевали тени и образы полок, оплывающих от жара. Ливнем сработали разбрызгиватели. Но это был огонь, который вода не гасила, скорее разжигала. Она взорвалась паром, бросив Хамида на колени. Он вскочил, побежал, падая и снова вскакивая. А гравитационный лифт должен быть за следующим рядом полок. Где-то на заднем плане Хамид начинал осознавать, что произошло. Разрывные пули запустили цепную реакцию в генераторах. Считалось, что они безопаснее метаноловых двигателей, но они могли расплавиться. Такого рода авария на атомной станции Средней Америки вызвала бы радиационное заражение целого континента. Туристы же утверждали, что их машины плавятся чисто, выпуская низкоэнергетические протоны и мощный поток частиц, на которые обычная материя почти не реагирует. Хамид подавил истерическое желание захохотать. Астрономы медленной зоны в световых годах отсюда отметят поток нейтрино и начнут переделывать свою пошатнувшуюся космологию. В ливне засверкали молнии, вспышки между полками и через пролет в гравитационные полуфабрикаты. Похожий на ткань материал корчился и коробился. Отдельные штуки взлетали вверх. Ковер-самолет, запущенный джином. Хамид оказался между хлопнувших ладоней великана. Так силен был акустический удар. Дождь прекратился, сменившись горячим влажным ветром вокруг и поверху. Сквозь туман пара пробился утренний свет. Взрывом снесло крышу. Над развалинами изогнулась радуга. Хамид теперь полз. Липкая влага текла по лицу, капая на пол красным. Стеллажи с ядерными генераторами свалились. В 15 метрах впереди расплавленный пластик кипел на ползущем металле. Теперь уже был виден гравитационный лифт, то, что от него осталось. Он оплыл, как старая свеча в потоке расплавленного металла.
18: Так, вверх пути нет.
17: Хамид заставил себя отвернуться и привалился к штабелю агравитационной ткани. Ее листы поползли и задрожали. Она была мягкой, но преграждала путь жару и частично шуму. Розоватая голубизна рассветного неба виднелась сквозь последние клочья тумана. Наверху висела лотул-ремарская баржа. Четыре сферических корабля высокого давления, встроенные в причудливые соединения и украшения.
18: Господи ты, боже мой! Почти вся крыша склада просто исчезла. В дальней стене огромная брешь. Ага,
17: двое охранников. Отвернулись, один опирается на другого. Меньше всего они сейчас думают о преследовании. Пробираются через завалы, чтобы выбраться из склада. К несчастью, у них на пути серебристая струйка металла. Один неверный шаг, и нога уйдет в него по щиколотку. Но им повезло, и через 15 секунд они скрылись из виду.
18: Конечно, он тоже мог бы пойти этим путем.
17: Но не за этим он сюда пришел. Хамид с трудом поднялся на ноги и стал кричать, призывая Болтунью. Шипение и бульканье звучали громко, но не так, как раньше. Если она в сознании, она его услышит. Он стер кровь с губ и захромал вдоль штабеля гравитационной ткани.
18: Только не умирай, Болтунья. Только не умирай.
19: Вернер Винч. Болтунья. Продолжение.
20: Движение было повсюду. Штабеля агравов оживали. Верхние слои просто взлетали вверх, кувыркаясь, разворачиваясь и сворачиваясь. Нижние слои корчились и дергались. Обычная материя, быть может, и не заметила бы поток неуловимых частиц из расплавленных реакторов, но агравы — это материя необычная. Зажатые внизу куски светились ореолом, но это не было жгущие глаза свечения ядерных реакторов. Оно было плавным, не взрыв, а скорее пробуждение. Хамида захватило зрелище их парения. Они просто всплывали, серые и желто-коричневые полотна в утреннем свете. Он попятился. Высоко наверху самые первые уже казались точками на синем фоне. Может быть... Что-то стукнулось ему в ноги, чуть не сбив на пол.
21: Ух ты! Громко!
20: Болтунья нашла его! Хамид упал на колени и обнял ее за шею. Так, выглядит она отлично, куда лучше, чем он боялся. Он пробежался руками по ее плечам. Кое-где царапины, пятнышки крови... И она была угнетена, от прежнего радостного возбуждения следа не осталось.
21: «Громко! Громко!» — твердила она.
20: «Знаю, болтунья, зато худшее позади». Он снова посмотрел в небо. На взлетающих агравах и к лотл-римарской барже. Даже пытаться безумие, но снаружи уже завывали сирены. Он потрепал болтунью по холке, потом встал и залез на ближайший штабель агравов. Материал, сотни отдельных лоскутов, сложенных как стопка одеял, поддавался под ногами, как пенорезина. После каждого шага нога соскальзывала в сторону. Схватив лоскуты над головой за края, Хамид подтянулся кверху. Он хотел испробовать те, которым ничего не мешало подняться, верхний слой, уже трепещущий на неощутимом ветру. Вытащив карманный нож, Хамид полоснул материю. Она легко распалась, сопротивление было не больше, чем у плотного войлока. Хамид отрезал полоску, сунул ее в карман и снова взялся за верхний слой. Лоскут полоскался в руках, квадрат 4 на 4, рвущийся в небо. Хамида понемногу тащила назад. Ноги отрывались от штабеля. Этот квадрат поднимался так же быстро, как и ненагруженные.
21: «Подожди меня! Подожди!»
20: Болтунья отчаянно прыгала вокруг ног. 2 метра вверх, 3 метра... Хамид ахнул и выпустил лоскут, хлопнулся на бетон и застыл, представляя себе, что было бы, если бы он замешкался еще хоть на миг.
21: «Так, спокойно».
20: Он вытащил полоску агравы из кармана, посмотрел, как она рвется из пальцев. В красновато-серой ткани был узор, повторяющийся все мельче и мельче. Туристы говорили, что эта штука другого класса, чем ядерные генераторы. Для тех требовалась высокая технология, но их вполне можно было строить в медленной зоне. А вот агравы... Теоретический эффект можно было объяснить, но практическое использование требовало рестабилизации на атомных уровнях мгновение за мгновение. Туристы утверждали, что в этой ткани миллиарды процессоров размером с молекулу белка. Это был настоящий импорт, и не просто извне, а из трансгума. До этой минуты Хамид подобное утверждение воспринимал скептически. Полет — вещь весьма прозаическая. Но эти штуки — это не была простая логика. Скорее, это было что-то вроде живых созданий или сложной системы управления. Очень они были похожи на разумную материю, которая, если верить Ларри, для транслюдской технологии — вещь обычная. Он разрезал полосу на 2 куска разного размера. Края разрезов были гладкими, не то что у ткани или кожи. Потом Хамид отпустил куски. Они медленно поплыли вверх, как листья на ветру, но через несколько секунд большой ушел вперед, уходя все выше и оставляя меньший позади.
21: «Я смогу спуститься, обрезая ткань!»
20: Вспомнилось, как ковер пошел в сторону в направлении его хватки. Сирены приближались. Хамид поглядел на штабель агравов. Забавно, еще неделю назад он боялся лететь самолетом в Уэстленд.
21: «Хотела поиграть, болтунья? Вот тебе самая большая игра!»
20: Он снова залез на штабель. Верхний слой начинал подергиваться. Значит, еще секунд 30, если он такой же, как остальные. Хамид завернулся в ткань, завязав ее у себя под мышками.
21: «Эй, болтунья, дуй сюда!»
20: Она пришла, но без обычной радости. То ли утро было тяжелое, то ли она была умнее Хамида. Он схватил Болтунью под задние лапы и притянул к своей груди, как делал папа, когда Болтунья была щенком. Только она сейчас была уже большая, и передние лапы далеко перевалились за плечи Хамида. Ткань под мышками натянулась. Он уже стоял. Вот ноги поднялись от поверхности штабеля. Он уже смотрел вниз на расплавленные полки, на реки серебристого металла на полу склада. Болтунья изобразила плач маленького ребенка. Они проплыли сквозь крышу. Утренний холод резанул льдом по мокрой от пота одежде, и Хамид задрожал. Солнце поднималось из-за горизонта, но его свет от холода не спасал. От зданий падали длинные резкие тени. Прямо под ногами лежала вывернутая внутренность склада. Отсюда она казалась темной, но молнии все еще там прыгали. Из развалин взлетали красновато-серые лоскуты, все больше и больше. На площадке перед складом стояли пожарные машины и бронированные автомобили. Из караулки обратно бегали вооруженные люди. Взвод выдвигался из-за стены здания. Двое возле броневика стали показывать на Хамида, а остальные остановились посмотреть. Мальчишка и его не собака, болтающаяся под парашютом, падающим не в ту сторону. Хамид достаточно знал федералов, чтобы понимать, они его могут запросто подстрелить, причем разными способами. Один полез внутрь броневика. Если они хоть в половину так любят стрелять, как те ребята на складе. Прошло полминуты. Вся сцена внизу теперь помещалась между ботинками. Болтунья больше не плакала, и Хамид решил, что холод ей не страшен. Она вытянула голову и шею через его плечо, и Хамид чувствовал, как она оглядывается по сторонам.
1: «Ух ты!»
20: – тихо сказала она.
1: «Ух ты!»
20: «Баю-бай, детка!» Они покачивались под ограбом туда-сюда, туда-сюда, и размахи становились все шире. Потом все завертелось до кружения в голове, и земля с небом поменялись местами. Хамид оказался закопан в ткань аграва головой вперед и стал барахтаться, чтобы ее вытащить. Теперь они не были под агравом, они лежали на нем. Это идиотизм. Как он может быть устойчив, когда они наверху? Он же через секунду их вывалит снова вниз. Хамид покрепче вцепился в Болтунью, но качания прекратились. Как будто положение с висящим вниз грузом было неустойчивым. Еще одно доказательство, что аграф – разумная материя. Его процессоры используют свое естество для получения результатов, кажущихся противоестественными. Эта чертова штука действительно была ковром-самолетом. Конечно, со всеми этими узлами четырехметровый квадрат был перекручен и скомкан. Скорее, он был похож на болтунину кучу одеял, чем на ковер из сказки. Района складов под ковром уже не было видно. Вокруг и над головой летели агравы, и поблизости, и далекими точками в небе. На западе возвышались башни маркета. Хамид с Болтуньей были наравне с их верхушками. Коричневые и желтовато-белые стены, широкие зеркала окон, отражающие утренний ландшафт. На юге тоненькой сеткой улиц лежал Энн-Арбор, почти скрытый щеточкой безлистных деревьев. Ясно различимо было административное здание, внутренние дорожки, красная точка Морл-Холла. Он часто это видел, возвращаясь на вертолете с фермы, но сейчас... Сейчас вокруг не было ничего. Только он и Болтунья, а вокруг бесконечный воздух. У Хамида перехватило дыхание, и он постарался какое-то время не смотреть вниз. Подъем продолжался. Ветер дул прямо сверху и становился сильнее. Хамид задрожал, зубы непроизвольно застучали.
21: Насколько они поднялись? 3000 метров? 4?
20: Тело начинало неметь, и при движениях обледеневшая куртка потрескивала. Кружилась голова, начинала тошнить. На Северной Америке выше 5000 метров без кислорода подниматься нельзя. Он думал, что сможет прекратить подъем. Если он ошибся, они вылетят в космос в компании остальных аграфов. Но надо не только замедлить подъем или начать спуск. Хамид посмотрел на Лотл-Римарскую баржу. Она была гораздо ближе и на 200 метров к востоку. Если он не сможет заставить эту штуку двигаться в сторону, понадобится активная помощь моллюска. Об этом он уже думал секунд этак 5 еще на земле, на складе. Если этот аграф просто летательный аппарат легче воздуха, то надежды нет. Без винтов или сопел воздушный шар плывет туда, куда прикажет ветер, и единственный способ управления — найти высоту, где ветер дует в нужную сторону. Но ведь когда он схватил первый ковер, тот скользнул в ту сторону, с которой его держали. Хамид подполз к краю. Аграф поддавался под коленями, но качался не сильнее весельной лодки. Рядом с ним Болтунья выглядывала за край, поводя головой из стороны в сторону, и только повторяла:
21: «Ух ты!»
20: Действительно ли она понимала, что видит? Ветер чуть сменился. Он теперь дул слегка со стороны, не прямо сверху.
21: «Да, действительно, можно править!»
20: Хамид, все так же стуча зубами, улыбнулся. Ковер поднимался все быстрее. Дующий вниз ветер бил арктическим холодом. Наверное, километров 15 в час. Лотл-Римарская баржа была над головой, чуть в стороне.
21: «Боже ты мой, они же поднялись выше баржи!»
20: Хамид вытащил нож и отчаянно вцепился в лезвие онемевшими пальцами. Оно резко раскрылось и чуть не вывалилось из трясущейся руки. Он стал отрезать от края ковра кусочки. Ветер сверху не стихал. «Отрезать побольше!» Он резко полоснул ткань. «Одна большая полоса. Две». Ветер ослаб. Прекратился. Хамид заглянул за край ковра, подавил головокружение.
21: «Точно! Прямо над баржей спускается вниз!»
20: Ближайшая из четырех сфер высокого давления была так близко, что заслоняла остальные. Виден был обитаемый сектор для людей, конференц-зал. Ковер опускался на плоский участок рядом со сферой. Невозможно было бы прицелиться лучше. Хамид подумал, что моллюск подвинул баржу точно под гостя. Полыхнуло жаром, и в ковер ударил невидимый кулак. Хамид и Болтунья закувыркались, то под агравом, то на нем. Мелькнула баржа, из сферы вырвалась желто-белая струя, аммиак с водородом под давлением в

0: Вот оно. Баржа в нескольких километрах. Верхний корабль изрыгал огонь и туман, но нижние, кажется, не пострадали. Между сферами замелькали темно-фиолетовые вспышки, и через секунду по небу загрохотал гром. Моллюск давал сдачи! Хамид вывернул ком ткани, пытаясь заглянуть выше в небо. К северу длинный светящийся синий след, копьем протянувшийся на юг, разделяется на 5 отдельных извилистых путей, остывающих от оранжевого до красного. Красиво, но будто на небе нарисовали острую когтистую лапу. Кончики когтей истончались и исчезали, но то, что их рисовало, все еще рвалось вперед. Огонь атакующих оплавил надстройки на северной стороне баржи, и они съежились, как пластиковый мусор в огне. Нижний корабль высокого давления еще имел нормальный вид, но если гостевую палубу припалило так же, то Ларри уже покойник. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Ковер качнули раскаты грома. Полетели мимо предметы, слишком мелкие и слишком быстро несущиеся, чтобы разглядеть. Орудия баржи еще вспыхивали фиолетовым, но само судно поднималось куда быстрее, чем приходилось видеть Хамиду. Еще миг, и ковер снова перевернулся головой вверх. Утро преобразилось. Повсюду, вокруг и наверху, одеялом легли странные облака, горящие, светящиеся, изрезанные сеткой прожилок оксида азота. Воня мяка жгла глаза и рот. Болтунья издавала звуки ртом, настоящий кашель и хрип. Туристов не было. Лотл-Римарская баржа виднелась точкой высоко в небе. Все прочие агравы уже пролетели, и Хамид с Болтуньей остались в горящих облаках одни. Ненадолго, наверное. Хамид стал отпиливать ткань аграва. Отрезать кусок, пробовать восходящий ветер, отрезать еще один. Ковер спустился сквозь облачную гряду в легкую морось, странный дождь, обжигавший кожу. Хамид увел ковер в сторону, на солнце, и здесь снова стало можно дышать. Все выглядело почти обычно, только облака отбрасывали на поля большую кровавую тень. «Где лучше сесть?» Хамид выглянул за край ковра и увидел ожидающего врага. Это был цилиндр с коническим носом, с парой плавников ближе к хвосту. Он плыл в тени ковра, и Хамид понял, что враг близко. Цилиндр был не больше 10 метров в длину, не больше 2 метров в поперечнике в самом широком месте. Он молча висел, сопровождая медленный спуск ковра. Поглядев вверх, Хамид увидел и другие, 4 темных силуэта. Они ходили кругами, будто акулы вокруг возможного завтрака. Один проплыл прямо над головой, медленно и близко, так что хоть ладонью погладить. Ни портов, ни щелей в темной отделке. Но плавники, они светились изнутри красным, и от них полыхало жаром. Безмолвный парад продолжался около минуты. Каждый из убийц получил возможность рассмотреть добычу. Болтунья вертела головой, сопровождая корабли. Глаза у нее расширились, и она снова стала издавать пугающий свист, как прошедшей ночью. Воздух был недвижен, если не считать легкого ветерка навстречу спускающемуся ковру. Или не ветерка? Этот звук нарастал. Шипение, вроде того, что издавал Тайнс при разговоре по телефону. Только сейчас оно шло от акульих кораблей, и в нем были обертоны на грани восприятия, такие, которых никогда в обычном телефоне не услышишь. «Болтунья!» Хамид потянулся ее погладить. Она полоснула его зубами по руке глубоко. Он ахнул от боли, откатился от нее прочь. Болтунья раздула шерсть, такого он никогда не видел. Она стала вдвое больше обычного. Огромный хищник, и в глазах сверкает смерть. Длинная шея дергалась. Глаза старались видеть всех акул сразу. Передние и задние когти прорезали в ковре длинные борозды. Она вскочила на самую толстую складку ковра, завизжала на корабли торпеды и свалилась в обморок. Хамид не мог пошевелиться. Прокушенная рука, этот вопль, бритвы и через ладонь, воткнутые в уши ледяные ножи. Потом он с трудом поднялся на колени и пополз к Болтунье.
1: «Болтунья?»
0: Ни ответа, ни движения. Он тронул ее за бок. Обмякла, как свежий труп. За свои 20 лет Хамид Томпсон не имел близких друзей, но никогда не был одинок. До сих пор. Он отвернулся от тела Болтуньи к ходящим кругами силуэтам. Один на 4000 метров. И у него не было особого выбора, когда одна из рыб-торпед подошла

0: нему, и в брюхе у нее открылось что-то широкое и темное. Темнота сомкнулась вокруг Хамида, поглотив все. Он никогда не бывал в космосе. При других обстоятельствах Хамид упивался бы предоставившейся возможностью. Средняя Америка с низкой орбиты казалась дивным сном, но сейчас, сквозь пол своей клетки, он видел только голубоватую точку, почти исчезающую в яростном сиянии солнца. Он оттолкнулся от прозрачной мягкости и перекатился на спину. Это было труднее, чем отжаться одной рукой. Наверное, корабль-матка идет при 4 или 5G, и уже несколько часов так. Когда Хамида вытащили из корабля торпеду, он был почти без сознания. Какое ускорение развивала эта акула, он понятия не имел, но точно большее, чем он мог выдержать. Хамид помнил, как мелькнула Средняя Америка, синяя, безмятежная. А потом... Потом они забрали болтунью или ее тело. Кто они? Среди них был человек, это самое Равна. Она что-то сделала ему с рукой, и кровь больше не идет. Да, и еще вокруг ходила болтунья. Нет... Другой узор на шерсти, значит, это был Тайнс. Был еще шипящий голос, он с Равной о чем-то спорил. Хамид уставился на стены и потолок, озаренные солнцем. Его собственная тень была распята на потолке, и первые полусознательные часы он даже думал, что это другой пленник. Стены были серые и без швов, но с царапинами и подтеками, будто здесь использовали какую-то тяжелую аппаратуру. На потолке, кажется, была дверь, но Хамид не помнил точно. Сейчас от нее и следа не было. Комната была абсолютно кубической, без выступов и впадин. Сквозь пол были видны звезды, явно необычная корабельная гауптвахта. Ничего похожего на туалет не было, да и не очень-то это помогло бы при 5G. В спертом воздухе стояла стойкая вонь собственного тела Хамида. Наверное, это воздушный шлюз. Прозрачная стена — это, скорее всего, поле какого-нибудь генератора. Щелчок выключателя, и Хамида навеки выбросит в космос. Болтунья погибла. Отец погиб. Ларри и Моллюск тоже, наверное, погибли. Приподняв на несколько сантиметров здоровую руку, Хамид сжал ее в кулак. Лежа здесь, он впервые подумал о том, чтобы кого-то убить, и думал уже долго. Эта мысль помогала сдерживать страх.
1: «Мистер Томпсон!» –
0: прозвучал голос Равны. Хамид подавил невольное желание дернуться. После нескольких часов гнева послышался голос врага.
1: «Мистер Томпсон!» «Через 15 секунд мы перейдем в режим свободного падения. Не волнуйтесь!»
0: С чего вдруг такая стюардессная вежливость? Сила, прижимавшая его все эти часы к полу, от которой даже дыхание становилось трудной работой, медленно ослабела. Из-за стены потолка донеслись тихие хлюпающие звуки. На жуткий миг показалось, что пол исчез, и Хамид вываливается наружу. Он дернулся. Рука стукнула в барьер, и Хамид медленно поплыл по комнате к той стене, которая была потолком. Открылась дверь, и он пролетел сквозь нее в холл, с виду вполне обычный, если не считать причудливого узора канавок и борозд, покрывавших стены.
1: «Уборная в 30 метрах внизу», — произнес голос Равны. «Там находится чистая одежда, которая должна вам подойти. Когда вы будете готовы, тогда мы и поговорим».
0: «Это точно». Хамид расправил плечи и потянулся на руках по коридору. Она не была похожа на убийцу. На ее лице читалась злость или напряжение человека, который давно бодрствует, ведет тяжелую битву и не рассчитывает на победу. Хамид медленно вплыл в конференц-зал, капитанский мостик, пытаясь охватить взглядом все сразу. Комната была большая, с низким потолком. В невесомости было очень просто по ней передвигаться, медленно отлетая от пола к потолку и обратно. Стена шла вокруг и почти всюду была прозрачной. За ней были тьма и звезды. Равна стояла в луче падающего света, а теперь шагнула назад в полумрак. Каким-то образом она зацепилась ногой за пол и держалась. Хамиду она показала рукой на другой конец стола, и они повисли в невесомости, полупригнувшись на расстоянии не больше 2 метров. И все равно она казалась выше, чем при том телефонном разговоре.
1: Она весит примерно столько же, сколько и он. Все остальное было так, как он помнил, хотя сейчас у нее был очень усталый вид. Она оглядела его одним взглядом и отвела глаза.
2: «Здравствуйте, мистер Томпсон. Этот пол фиксирует ногу, если ею слегка хлопнуть».
1: Хамид пренебрег советом. Он взялся за край стола и уперся ногами в пол. «Нужна будет опора, если придется действовать быстро».
3: «Где моя болтунья?»
1: Голос прозвучал хрипло. В нем было больше отчаяния, чем требования.
2: «Ваше животное мертво».
1: Перед последним словом была едва заметная пауза. Врала она ничуть не лучше, чем раньше. Хамид подавил гнев. «Если болтунья жива, то есть и другие возможности помимо мести».
2: «Вот как?»
1: Его лицо осталось невозмутимым.
2: «Тем не менее, мы намереваемся вернуть вас домой в целости и сохранности».
1: Она показала рукой на звездные поля вокруг.
2: «Это ускорение в 6G было необходимо, чтобы избежать ненужного боя с Лотл Римарцем. Мы еще немного уйдем в космос, может быть, даже на таранном двигателе. Но потом мистер Тайнс доставит вас на Среднюю Америку на боевой лодке и высадит где-нибудь, не привлекая внимания, скажем, на западном континенте, подальше от больших дорог».
1: Она говорила отстраненным тоном. Хамид заметил, что она ни разу не взглянула ему прямо в глаза. Сейчас она смотрела куда-то ему в щеку. Он вспомнил, как она в телефонном разговоре старалась не замечать его видеоизображение. Сейчас вблизи она была так же привлекательна, как и тогда. Нет, больше.
2: Интересно, какая у нее улыбка? И как-то неприятно было, что его настолько привлекает эта женщина, хладнокровный убийца. Если бы только я знал, зачем. Зачем вы убили болтунью? Зачем убили моего отца?
1: Равно прищурилась.
2: Этого скользкого обманщика? Слишком он хитер, чтобы его убили. Он смылся сразу после нашего визита на ферму. Не думаю, что в этой операции убили хоть кого-нибудь. Лотл Римарец, как мне известно, по-прежнему функционирует.
1: Она вздохнула.
2: Нам всем очень повезло. Вы понятия не имеете, что в это время творилось с Тайнзом. Он вам звонил ночью?
1: Хамид вяло кивнул.
2: Так это он еще был сахарный. Он попытался убить меня, когда я взяла на себя управление кораблем. Еще один такой день, и он бы погиб, и, скорее всего, ваша планета тоже.
1: Хамид вспомнил теорию моллюска насчет потребностей этих стальных когтей. И теперь болтунья досталась этой твари. А теперь Тайнс удовлетворен? Равно рассеянно кивнула, не заметив дрожи в его голосе.
2: Сейчас он безобиден и сильно сбит с толку, бедняга. Ассимиляция — вещь трудная. Пройдет еще не одна неделя, но он стабилизируется. Может, даже станет лучше, чем был когда-либо.
1: Что бы это ни значило. Она оттолкнулась от стола и остановилась, упершись рукой в низкий потолок.
2: Не волнуйтесь, он вполне сможет отвезти вас домой достаточно скоро. Теперь я покажу вам вашу каю.
1: Раф, не торопи его. Чего это ему хотеть вернуться на Среднюю Америку? Это сказал приятный тенор, вполне человеческий, хотя немного нечеткий. Равно оттолкнулась от потолка.
2: «Мы же договорились, что ты в это дело лезть не будешь. Конечно, мальчик вернется на Среднюю Америку, там его дом, там ему и место».
1: «Вот как?» Невидимый голос рассмеялся. Весело, радостно, как пьяный. «А ты знаешь, Хамид, что дома тебе придется очень хреново?»
2: «А?»
1: «Ага. Ты угробил все ядерные реакторы, привезенные караваном. Конечно, малость тебе помогла федеральная полиция, но всем на это наплевать. Хуже того, ты загубил почти все агравы. Ура! Вперед и вверх! И заменить их можно, только слетав вовне».
2: «Заткнись!»
1: Гнев равно перекрыл благодушную болтовню.
2: «Эти агравы — дешевый фокус. Такие тонкие вещи долго в медленной зоне работать не могут. 5 лет, и они все выдохнутся».
1: «А как же? И я это знаю, и ты это знаешь. Ну и Средняя Америка, и туристы считают, что ты спалил караван, Хамид. Дураком надо быть, чтобы вернуться».
2: Равно что-то крикнуло на языке, которого Хамид никогда не слышал. «Рав, давай по-английски. Пусть мальчик понимает, что происходит». «Он вернется!»
1: Голос Равны звучал яростно и почти отчаянно.
2: «Мы же договорились!» «Знаю, Рав!»
1: В голосе чуть поубавилось ликующей радости. Он звучал почти сочувственно. И мне очень жаль, Раф. Но тогда я был другой, а теперь я лучше понимаю. Вот что, я сейчас спущусь.
0: Она закрыла глаза. Трудно в невесомости обмякнуть или тяжело рухнуть, но Равна была к этому близка. Руки и плечи у нее обвисли, тело медленно всплыло с пола.
2: «О, Господи!»
0: – тихо выдохнула она. –

0: Вернер Винш. Болтунья. Окончание. Снаружи в коридоре кто-то засвистел мотивчик, популярный в маркете где-то полгода назад. По стенам поплыла тень, а за ней...
1: Болтунья?
0: Хамид бросился от стола, отчаянно замахал руками, нащупывая опору. Остановился, смотрелся. Нет, не болтунья. Существо той же расы, несомненно, но совсем другой рисунок белого и черного. Большое черное пятно у одного глаза и белое у другого. Довольно смешное зрелище, если не знать, кто перед тобой. Мистер Тайнс. Человек и чужак смотрели друг на друга долгую минуту. Чужак был чуть поменьше болтуньи. На шее у него был клетчатый оранжевый шарф. Лапы казались ничуть не более гибкими, чем у болтуньи, но то, что в глазах светился разум, сомневаться не приходилось. Существо всплыло к потолку и зацепилось лапами и когтями. Воздух наполнился неясными звуками, писком и щебетом, почти неслышным. А если как следует прислушаться, кажется, и шипением тоже. Существо посмотрело на него и засмеялось тем приятным тенором, что только что был слышен.
2: «Ты меня не торопи! Я еще не весь здесь!»
0: Хамид поглядел на дверь. Там стояли еще два таких. Один в воротнике с драгоценными камнями, вожак. Они проплыли по воздуху и прицепились рядом с первым. Из коридора плыли еще тени. «Сколько?» — спросил Хамид.
2: «Сейчас меня шесть!»
0: Кажется, ответил другой Тайнс, но голос был тот же. В дверь вплыла последняя тройка. Один был без шарфа, без украшений и очень знакомый.
1: «Болтунья!»
0: Хамид оттолкнулся от стола и завертелся, промахнувшись мимо двери на несколько метров. Болтунья, это была несомненно она, умело извернулась и выплыла из зала.
2: «Не подходи!»
0: Голос Тайнза на миг изменился, обрел ту же резкость, что прошлой ночью. Хамид остановился у стены рядом с дверью и выглянул в коридор. Болтунья была там и сидела на закрытой двери в дальнем конце. Невесомость сыграла шутку, и Хамиду показалось, что он смотрит в глубокий колодец, а болтунья поймана на самом дне его.
1: «Болтунья?»
0: — позвал он очень тихо, помня, что окружен тайнзами. Она подняла глаза.
3: «Я больше не могу играть в старые игры, Хамид», — сказала она самым своим нежным женским голосом.
0: Он глядел, не сразу поняв. За много лет болтунья много такого говорила, что случайно или в воображении слушателя имело смысл. Сейчас он знал, что смысл действительно есть. И догадался, почему Равна сказала, что болтунья умерла. Он попятился от края ямы. Поглядел на других тайнзов, вспомнил, как легко говорил любой из них. «Ты вроде улья тараканов?»
2: «Немного похоже»,
0: — произнес тем же тенором неизвестно кто из них. «Только с телепатией», — сказал Хамид. Ответила тем же тенором та, кто была его другом.
2: «Да, среди себя. Но это не шестое чувство. Ты же знал это всю жизнь. Я очень люблю поговорить. Болтунья!»
0: Шипение и писк. Только самый краешек того, что они передавали друг другу в диапазоне до 200 кГц.
2: «Извини, что я отшатнулась. Мы еще не распутались друг с другом. Я не знаю точно, кто я».
0: Болтунья оттолкнулась и снова заплыла в помещение мостика. Ухватившись за потолок, она поравнялась с Хамидом, вытянула к нему голову, осторожно, как к незнакомому. «И у меня такое же чувство», — подумал Хамид, но протянул руку погладить ее по шерсти. Она отдернулась, поплыла по комнате и скрылась среди других тайнзов. Хамид смотрел на них, они на него. Внезапно мелькнул образ. Стая длинношеих крыс глазками-бусинками рассматривает добычу. «Так кто же настоящий мистер Тайнс? Чудовище, которое готово было взорвать планету, или этот миляга, с которым я сейчас говорю?» Ответила Равна безразличным усталым голосом.
3: «Вы не поняли. Стая была неуравновешена. Она умирала.
2: В моей стае было 5, Хамид. Число неплохое, многие из знаменитых стаи были невелики. Но я сократился от 7, 2 из меня убили. Те, что остались, не подходили друг к другу, и самка была только одна.
0: Тайнс помолчал.
2: Я знаю, что люди могут годами жить без контакта с противоположным полом, испытывая лишь легкий дискомфорт. Ты мне будешь рассказывать. Но у Тайнза все по-другому. Если соотношение полов в стае сильно смещается, особенно при несбалансированности умений, разум начинает распадаться, и при этом случаются очень неприятные вещи.
0: Хамид заметил, что пока стая говорила, двое Тайнзов по обе стороны от того, что был в шарфе, тыкались в узлы ткани. Движения были очень координированы, морды завязывали и развязывали узлы.
2: Тайнзу не нужны руки.
0: Или, другими словами, у него их было 6. Это было, как если человек нервно вертит галстук.
2: Равна солгала, сказав, что болтунья мертва. Я ее понимаю. Она хотела удалить тебя с нашего корабля без лишних вопросов и хлопот. Но болтунья не мертва. Она спасена. Спасена от судьбы животного на весь остаток своей жизни. А ее спасение спасло стаю. Я так... так счастлив. Даже когда меня было 7, не было так хорошо. Я понял многое, что было для меня всю жизнь загадкой. Твоя болтунья куда лучше работает с языками, чем все остальные мои личности. И так говорить без нее я бы никогда не смог.
0: Равна подплыла к стае, поставила ноги на пол под ними. Потерлась головой об одного из них, глаза на уровне глаз другого.
3: «Представьте себе болтунью, как речевое полушарие человеческого мозга», — сказала она Хамиду.
2: «Не совсем так», — возразил Тайнс. «Полушарие человеческого мозга почти может существовать автономно. Болтунья сама по себе никогда не стала бы личностью».
0: Хамид вспомнил. Самым горячим желанием болтуньи всегда было стать личностью. Слушая это создание, он слышал эхо болтуньи. И легко было понять все, что они говорят, но если взглянуть чуть по-другому, то увидишь рабство и насилие. Теория моллюска. Хамид отвернулся от глядящих на него глаз к звездным полям. Чему из этого надо поверить? И чему надо сделать вид, что поверил?
2: Один турист пытался продать нам прибор, радио СБС. Вам известно, что мы с его помощью стали собирать сведения о Тайнзах? Известно, что мы нашли?
0: И он рассказал им об ужасах, которые Ларри собрал с краев галактики. Равно переглянулась с Тайнзом, ближайшим к ее голове. Минуту был слышен только щебет да шипение, потом Тайнз заговорил.
2: «Вспомни самых страшных негодяев из истории Земли. Какие бы они ни были, какие бы ни совершали зверства, могу тебя заверить, что где-то происходило гораздо худшее. А теперь представь себе режим столь подавляющий и страшный, что не выжил ни один правдивый историк. Какие рассказы услышишь ты о расах, истребленных этим режимом?»
0: «Ага. Так что?»
2: «Тайнзы не чудовища. В среднем мы не более кровожадны, чем вы, люди. Но мы происходим от стаи волкоподобных созданий. Мы воины. С хорошим оружием и в должном числе мы способны победить почти все, что есть в медленной зоне».
0: Хамид вспомнил акулью стаю боевых лодок. По одному зверю в каждой, радио, и ни одна команда пилотов не сравнится с ними по координации.
2: «Когда-то мы были великой силой в нашей области медленной зоны. У нас были враги, даже когда не было войны. Мог бы ты доверять существам, которые живут неопределенно долго, но личность которых меняется от дружелюбной к безразличной и даже враждебной, когда умирают и заменяются их компоненты?
0: А сейчас ты такой благостный, потому что получил болтунью?»
2: «Да! Хотя тебе... я бы тебе понравился, когда меня было 7. Но болтунья открывает потрясающие перспективы. С нею снова весело быть живым».
0: Хамид поглядел на Равну, на окружившую ее стаю. Значит, эти самые Тайнзы были великими воинами. В это он верил. Значит, теперь они почти истреблены и стали еще более смертоносными. В это он тоже мог поверить. А помимо этого, дурак он будет, если поверит чему бы то ни было. Он мог себе представить Тайнза в качестве друга. Хотел бы, чтобы Равна была его другом, но весь этот разговор, все аргументы — Это может быть чистейшая манипуляция.
2: В одном только он был уверен. Вернись он на Среднюю Америку, правды ему никогда не узнать. Он может прожить остаток жизни в тепле и уюте, но болтуньи у него уже никогда не будет. И никогда он не узнает, что же с ней на самом деле сталось.
0: Он криво улыбнулся Равне.
2: «Тогда начнем сначала. Я хочу лететь с вами вовне».
3: «И речи быть не может. Я вам сразу сказала».
2: Хамид подплыл поближе и остановился в метре от нее.
3: «Почему вы на меня не смотрите?» — спросил он ласково. «За что вы меня так ненавидите?»
2: И полную секунду она глядела ему прямо в глаза.
3: «Ничего, я вас не ненавижу».
2: У нее задергалось лицо, будто она готова расплакаться.
3: «Просто вы такое чертовское разочарование!»
2: Она резко толкнулась назад, расталкивая Тайнзов. Хамид медленно поплыл за ней к столу для совещаний. Там она встала, разговаривая сама с собой на неизвестном Хамиду языке.
3: «Она перебирает своих предков», — прошептал один из Тайнзов, оказавшийся рядом с Хамидом. «Ее народ это хорошо умеет».
2: Хамид зацепился ногой напротив нее и поглядел ей в лицо. Молодая, на вид не старше 20 лет, но внешники умеют управлять процессом старения. Кроме того, Равна последние 10 лет была в релятивистском полете.
3: «Вы наняли моего... наняли Хусейна Томпсона, чтобы он меня усыновил?»
2: Она кивнула.
3: «Зачем?»
2: Она поглядела на него, на этот раз не отворачиваясь. Потом вздохнула.
3: «Ладно, попытаюсь. Но есть многие вещи, которых вы, жители медленной зоны, просто не поймете. Средняя Америка близка к вовне, но вы лишь Средняя Америка близка к вовне, но вы лишь выглядываете в щелочку. И еще меньше вы понимаете в том, что лежит за вовне в пределах трансчеловеческого космоса».
2: Она заговорила, похоже, на лентяя Ларри.
3: «Я согласен начать с версии для пятилетних». «Ладно».
2: Еле заметная улыбка мелькнула на ее лице. «Интересно, как снова заставить ее улыбнуться?»
3: «Когда-то... давным-давно...»
2: Еще одна улыбка, на этот раз чуть шире.
3: «Жил-был один очень мудрый и хороший человек. Настолько мудрый и хороший, насколько может быть человек или эквивалентный человеку разум. Математический гений. Великий полководец и еще более великий миротворец. Он прожил 500 субъективных лет и половину этого срока сражался с очень большим злом».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
3: «Маленький кусочек этого зла сживал мою расу, как нечего делать», — вставил Тайнс.
2: Равна кивнула.
3: «И нашего героя это зло тоже, в конце концов, сживало. Он был мертв почти столетие объективного времени. И враг очень следил, чтобы он не ожил. Мы с Тайнзом, быть может, последние, кто пытается его вернуть. Что вы знаете о клонировании, мистер Томпсон?»
2: Хамид не сразу нашел ответ. Было ясно, к чему все идет. «Туристы утверждают, что могут построить жизнеспособную зиготу практически из любой клетки тела. Они говорят, что это легко, но получается при этом не более чем идентичный близнец оригинала».
3: «Это примерно так. На самом деле клон часто бывает куда меньше, чем идентичным близнецом. Очень многие свойства взрослого определяет внутриутробная среда. Возьмем математические способности. Здесь есть генетический компонент, но частично математическая гениальность определяется гипердозой тестостерона, которая достается эмбриону. Чуть меньше, и получается тупица. Мы с Тайнзом давно уже в полете. 50 лет тому назад мы достигли Лотл-Римара, заднего двора Вселенной, если вообще у нее такой может быть. У нас с собой была клонируемая клетка этого великого человека. С тем медицинским оборудованием, что у нас было, мы сделали все, что могли. Новорожденный был с виду вполне здоров.
0: Шелест, шипение. Но почему вы не стали воспитывать этого ребенка сами? Зачем было нанимать человека, чтобы увез его в медленную зону? Равна прикусила губу и отвернулась. Ответил Тайнс.
3: По двум причинам. Воспитать тебя в медленной зоне было лучшим способом тебя спрятать. Вторая причина более тонкая. У нас нет записи о твоих первых воспоминаниях. Мы не можем сделать совершенную копию. Но если создать тебе среду воспитания, повторяющую среду оригинала, может быть, мы получим индивида с теми же взглядами.
0: Вроде как вернуть оригинал обратно в глубокой амнезии. Тайнс тихо засмеялся.
3: Верно. И поначалу все шло хорошо. Нам очень повезло найти в Лотлоримаре Хусейна Томпсона. Он казался талантливым человеком, желающим отработать свои деньги. Новорожденного в приостановленной фазе анимации он привез домой на Среднюю Америку и женился на столь же талантливой женщине, чтобы она стала твоей матерью. Все было организовано, воспитание оригинала было повторено лучше, чем мы надеялись. Я даже отдал одну из своих личностей, новорожденную, чтобы она осталась с тобой.
0: Кажется, остальное я знаю, перебил Хамид. Первые 8 лет все шло отлично. Первые счастливые годы семьи, пока не стало ясно, что я не математический гений. Нанятый вами воспитатель не знал, что делать, и ваш план рассыпался.
3: Этого можно было избежать.
0: Равна хлопнула по столу ладонью, и от этого движения тело ее поднялось вверх, чуть не сорвавшись с заякоренной ноги.
3: Математические способности — важная часть, но шанс все равно оставался, если бы Томпсон нас не надул.
0: Она полыхнула взглядом на Хамида, потом на стаю.
3: Родители оригинала умерли, когда ему было 10 лет. Хусейн со своей женщиной должны были исчезнуть в это время в поддельной авиакатастрофе. Вот что было договорено. А он вместо этого...
0: Равна запнулась.
3: Мы с ним говорили. Он не хотел встречаться лично. Приводил кучу оправданий, сволочь хитрая. «Не вижу ничего хорошего в том, чтобы еще травмировать мальчика», — заявил он. «Он не Супермен, просто хороший мальчик. Я хочу, чтобы он был счастлив».
0: Равна задохнулась от возмущения.
3: «Счастлив! Знал бы он, что нам пришлось вынести, что поставлено на карту!»
0: Хамид чувствовал, как немеют щеки, будто на морозе. «Интересно, как оно будет, если стошнит в невесомости?»
3: «А моя мать?» — спросил он очень тихо.
0: Равна резко тряхнула головой.
3: «Она пыталась Томпсона убедить. Когда это не вышло, она вас бросила. Но это было слишком поздно, а к тому же это была совсем не та травма, которую пережил оригинал. Но она свою часть сделки выполнила. Мы заплатили ей почти все, что обещали. На Средней Америке мы ожидали найти человека замечательного, снова ожившего. А вместо этого нашли...
0: кусок дерьма». Хамиду не удалось вложить в этот вопрос ни капли злости. Она судорожно вздохнула.
3: «Нет, я на самом деле так не думаю. Хусейн Томпсон воспитал хорошего человека, и это больше, чем многие могут о себе сказать. Но если бы вы были тем, кем мы надеялись, вас бы теперь знали по всей Средней Америке. Величайшего изобретателя, величайшего деятеля со времен основания колонии. И это было бы только начало».
0: Казалось, она смотрит сквозь него и вспоминает. Тайнс неуверенно кашлянул.
2: «Совсем не кусок дерьма. И даже не просто хороший мальчик. Часть меня все эти годы была с Хамидом, и воспоминания Болтуньи настолько ясны, насколько они могут быть у фрагмента. Хамид для меня не просто несбывшаяся мечта, Раф.
3: Он не такой, но мне с ним нравится почти как с тем другим. А когда наступил решительный момент, я видел, как он дрался. Учитывая его воспитание, даже оригинал не мог бы действовать лучше. Взлететь на полуфабрикате Аграва — это такой дерзкий поступок, что... Ладно, Тайнс. Мальчик предприимчивый и быстрый. Но между самоубийственной глупостью и рассчитанным риском есть разница. На такой поздней стадии жизни он уже никем не станет, кроме как хорошим человеком».
0: Слова ее сочились сарказмом.
2: «Мы могли сработать еще хуже, Раф.
3: Мы должны сработать куда лучше, и ты это знаешь. Сам смотри. 2 субъективных года, чтобы выбраться из зоны, и наше оборудование анабиоза сдохло. Я не согласна видеть эту морду 2 года подряд каждый день. Он возвращается на Среднюю Америку.
0: Она оттолкнулась от пола и поплыла к Тайнзам, висевшим возле Хамида.
2: «Я так не думаю», — возразил Тайнз. «Если он не хочет, я его обратно не повезу».
0: Гнев и, как ни странно, испуг заиграли на лице Равны.
3: «Ты на той неделе говорил по-другому».
0: «Хе-хе-хе», — трескучий смешок лентяя Ларри.
2: «А я переменился. Ты не заметила?»
0: Она ухватилась за потолок и посмотрела на Хамида, рассчитывая что-то.
3: «Мальчик, ты, кажется, не понял. Мы спешим. Мы не будем останавливаться в таких местах, как Лотл Римар. Есть только один способ, который еще может вернуть оригинал к жизни. Может быть, даже вместе с его памятью. И если ты полетишь с нами, окажешься в Трансгуме. Все шансы за то, что никто из нас не выж...»
0: Она остановилась, и по ее лицу разлилась улыбка, очень недружелюбная.
3: «Ты подумал, на что нам может пригодиться твое тело? Ты ничего не знаешь о нашем плане. Может быть, мы найдем способ использовать тебя как пустой картридж для данных?»
0: Хамид не отвел глаз, надеясь, что на его лице нельзя прочесть сомнений. «Быть может. Но ведь у меня будет 2 года, чтобы подготовиться». Они смотрели друг на друга долгую минуту. Самый долгий взгляд глаза в глаза за все время.
3: «Что ж», —
0: сказала она,
3: — «так тому и быть».
0: И подплыла чуть ближе.
3: «Только один совет. Мы 2 года будем здесь заперты. Корабль большой, и не попадайся мне на глаза».
0: Она отодвинулась назад и стала перебирать руками по потолку. Быстрее и быстрее метнулась в коридор и скрылась с глаз. Хамид Томпсон получил свой билет вовне. Бывают билеты подешевле и подороже. Сколько придется заплатить ему?

0: Через 8 часов корабль шел на таранном двигателе, удаляясь в космос. Хамид одиноко сидел на мостике. Окна одной стены показывали вид за кормой. Солнце Средней Америки освещало зал. Впереди зачерпывалась межпланетная материя, питающая двигатель. Ускорение было едва заметным, не больше 1/50 же. Таранные двигатели использовались для долгой тяги. Ускорение будет держаться бесконечно, поднимаясь до половины нормального и разгоняя корабль почти до световой скорости. Средняя Америка казалась синей блесткой в сопровождении двух ярких точек, белой и желтой. Еще часы пройдут, пока она со своими лунами исчезнет из виду. И много дней, пока они станут не видны даже в телескоп. Хамид сидел здесь уже час или два после того, как Тайнс показал ему его каюту. В голове было как наброшенном поле битвы. Чудовище стало ему добрым приятелем. Человек, которого он ненавидел, оказался отцом, которого ему не хватало, а мать — безжалостной интриганкой. Теперь мне никогда не вернуться и не спросить, кто же ты был, любил ли ты меня на самом деле. На лице было мокро. Что хорошо, когда нет невесомости, слезы в глазах не застревают. Эти 2 года надо будет вести себя очень осторожно. Слишком многое надо узнать, еще о большем догадаться. Что здесь ложь и что правда? В рассказе кое-что вызывало сомнение. Как мог один человек оказаться так важен, как говорят равные Тайнс? По сравнению с трансгумами, ни один человек или его эквивалент много значить не мог. Вполне может быть, что эти двое верят в историю, которую ему рассказали. И это самая пугающая возможность из всех. Они про этого великого человека говорили, как про какого-то мессию. Хамид читал о том, как это бывало на Старой Земле. Нацисты 20 века, обожающие Гитлера. Фанатики афганского джихада, строящие планы вернуть своего имама. Вполне могло быть, что Ларри по Ансиблю узнал правду. И этот великий человек совершил убийство тысячи миров. Хамид с удивлением обнаружил, что смеется. И к чему это меня приводит? Может ли клон чудовища подняться над оригиналом? Над чем смеешься, Хамид? Тайнс вошел на мостик тихо, и Хамид не заметил. Теперь он расселся на столе и на стульях вокруг Хамида. Та, которая была болтуньей, находилась всего в метре от него. Так, своим мыслям. Несколько минут они посидели молча, глядя на небо. Оно чуть колыхалось, как горячий воздух над плитой. Едва заметные проявления полей, формирующих вокруг корабля таран. Хамид поглядел на Тайнзов. Четверо из них смотрели в окно, двое на него, и глаза у них были темные и матовые, как бывали у болтуньи.
1: «Ты только не думай плохо о Равне», — сказал Тайнс. «У нее с тем почти тобой много чего было раньше. Они очень любили друг друга».
0: Я так и думал. Две головы отвернулись обратно к небу. 2 года надо будет наблюдать за этим созданием, пытаться решить. Но если отбросить подозрения, то чем больше Хамид видел Тайнза, тем больше он ему нравился. Как будто он и не потерял болтунью, а приобрел еще 5 ее братьев. И эта говорильная машина стала настоящей личностью. Приятное молчание длилось. Потом та, которая была болтуньей, вытянула шею из-за стола и ткнулась головой Хамиду в плечо. Он не сразу, но погладил шерсть на ее шее. Они еще посмотрели на солнце и голубое пятнышко.
2: «Знаешь», — сказал Тайнс любимым женским голосом болтуньи, —
3: «скучать я буду по этой планете. А больше всего, знаешь почему? По кошкам и по собакам.

0: Вы слушали новеллу Вернера Винджа «Болтунья» в переводе Михаила Левина.
1: Это называется «Приключения в глубоком космосе номер 32».

На второй из планет гигантов, что обращаются вокруг звезды, образующей самый кончик жала Скорпиона, в точке, расположенной на ее обширном экваторе, в лабиринте кристаллических садов, где острые осколки прозрачных, как вода, атомно-решетчатых структур впиваются в абсолютную ночь, иные меньше толщины карандаша, а другие выше небоскреба, полковник Разука, знаменитый исследователь и независимый навигатор глубокого космического десанта, накрытый шлемом-пузырем с торчащим сзади реактивным ранцем, позволявшим ему ловко лавировать среди кристаллических формаций, словно золотая рыбка в коралловых пещерах глубоких морей Дальней Тартуги, повернул свой прожектор немного вправо и, не заметив того, разбудил дремлющую там неописуемую сущность, которая, ухватившись за этот пучок лучей, переправила вверх по их потоку свое отражение, внедрив его в глубину глаза Разуки, так что он в тот же день вернулся вместе с просочившимся в его серое вещество инопланетным присутствием обратно на свой корабль,